0: и 10, 10.
1: Я и не видел никогда денег таких.
0: В городе продать можно, можно и в райцентре, но тогда меньше дадут.
2: А мужика-то как звать?
0: И Иван Иванович он. Добрый, работящий.
1: 10 тысяч.
2: Девчонка покачала головой.
1: Ладно, только крестик ты мне сразу отдай.
0: Конечно, как в деревню въедем, так сразу и отдам.
2: Они одновременно кивнули, довольные друг другом, и направились к стоящему в стороне трактору.

0: Двоим в железной кабине было тесно. Девчонка сидела боком, прижималась холодным бедром к сухому колену бабы Маши, угловатым плечом упиралась в пыльное стекло. Сутулившаяся, подобравшая свои длинные худые ноги, она походила сейчас на изябшую болотную цаплю. Закинув тонкую руку за спину пожилой женщины, она крепко вцепилась в спинку единственного здесь кресла и отрешенно смотрела на дорогу. О чем она думала? Баба Маша представить не могла, как должна сложиться жизнь, чтобы такая вот молоденькая девчонка, бестолковая сикушка, бросила все, что у нее было, и пошла по рукам. Ну разве могла она понять, что творится в голове у этой Наташки?
1: «Ты сама-то откуда?»
2: «Из Коворчино».
1: «А живешь где?»
2: «Где придется, знакомых много. Думаю, в город податься. Может, в Москву даже.
1: Так там деньги нужны будут.
2: А у вас еще что-нибудь вроде этого крестика есть?»
1: «Найдем».
0: Трактор скатился с насыпи шоссе и, подпрыгнув, въехал в глубокую колею грунтовой дороги.
2: «Долго нам еще ехать?»
1: «Да темно, успеем».
0: Солнце только клонилось к западу. По лугам и заброшенным полям ползли тени облаков, а из-за зубастой полосы леса медленно выбиралась огромная и сине-черная туча.
1: «Опять дождь будет»,
0: — вздохнула баба Маша и, помолчав, неожиданно для себя принялась рассказывать историю о липе, посаженной братом Федором перед уходом на фронт. Рык дизеля глушил ее слова, она почти кричала, чтобы быть услышанной, и оттого обычный рассказ ее сделался похожим на отчаянную жалобу. Гроза началась, когда они въехали в лес. Совсем близко сверкнула молния, оглушительно рявкнул гром, грянули по крыше жесткие струи ливня. За считанные секунды трактор погрузился в густую тьму и будто бы даже увяз в ней. И баба Маша кричала, надрывая уже севший голос.
1: «Места у нас глухие, особенные! И лес этот непростой! Даже по дороге чужой человек может не пройти, заплутает! Тут у нас недавно сбежавшие бандиты без следа сгинули!»
0: Трактор размеренно покачивался и будто плыл вне времени, вне пространства, переходя из одного мира в другой. По сторонам двигались едва угадываемые черные фигуры, то ли кажущиеся живыми кусты и деревья, то ли замороженные волшебством лесные чудовища. Свет фар и вспышки молнии выхватывали из иссеченной струями мглы тянущиеся к машине уродливые сучья лапы и клонящиеся к ней стволы туловища. Наташка вдруг вспомнила, что вот так же, погружаясь в шевелящуюся тьму под грохот электрических разрядов, работала машина времени в каком-то старом фантастическом фильме, который она видела однажды по телевизору. Ей стало жутко. Очередная вспышка молнии на миг высветила размытую дорогу. Наташка взвизгнула. Ей показалось, что на обочине, прислонившись к призрачно-белой березе, стоит огромная фигура и похожая на человека чудище, и размеренно, словно машина, машет рукой трактору. Вцепившаяся в руль баба Маша быстро глянула на девчонку, крикнула, широко разевая неровный беззубый рот.
1: «Ты не бойся! Это Иван Иванович с нами здоровается!»
0: Ее морщинистое лицо, подсвеченное снизу тусклым светом приборной доски, казалось уродливым и мертвым, словно резиновая маска. Наташка зажмурилась, запищала и тихо поползла вниз на холодное дно кабины.

0: Остальное было как во сне. Непонятная суматоха, шум, темнота, чьи-то руки, ласковые голоса.
1: Экая красавица! Конфету-то ты ей сразу дала?
2: Да.
1: Когда подействовала?
2: Недавно, должно быть.
1: Голову-голову ей придержи.
2: Пей, милая, пей.
0: Что-то сладкое и пахучее лилось в горло, текло на подбородок.
2: Ты и глотай, милая. А теперь вставай. И пошли, пошли. Держись за меня. И раз ножкой, и два другой.
0: Ее поддерживали с двух сторон. Ей помогали шагать. Она была как пьяная. Мысли путались, ноги заплетались. Перед глазами все плыло, качалось, дрожало. И это было очень смешно.
1: Улыбается красавица. Вот и правильно. Посмейся, посмейся.
0: Ее привели в теплое и светлое место. Раздели. Заставили сесть.
2: Ручку, ручку подними. Теперь ножку давай сюда. Вот, хорошо, вот умница.
0: На нее лили горячую воду, ее окунали, оттирали, намыливали. Потом ее завернули в нечто большое и мягкое, сунули в рот что-то вкусное и рассыпчатое. Ей хотелось спать. Но чужие руки неустанно тормошили ее, а добрые голоса все что-то от нее требовали.
2: Жуй, одевайся, пей. Встань, ляг.
0: Потом она долго куда-то падала и слушала, слушала, слушала дурманящий ласковый голос.
2: Невеста, ну чистая невеста.

0: К утру буря стихла. Накинув на плечи мужнину фуфайку, баба Маша вышла посмотреть на липу. Несколько раз обошла она колодец и поваленное дерево, а потом заметила в траве у корней два слабеньких ростка с листьями-сердечками, и на душе разом потеплело.
1: «Вот как славно-то! Теперь уж Иван Иванович о вас позаботится, не даст пропасть!»
0: Натужно проскрипели ворота соседского двора. Любаша выпускала кур. Баба Маша направилась к ней, крикнула издалека, едва миновав ржавый остов комбайна.
1: «Не пора ли?»
2: «Пора!»
0: — откликнулась соседка. Утро выдалось чистое и звонкое, словно фужерное стекло. Солнце еще только собиралось показать из-за деревьев выгнутый бордовый край, и по светящемуся небу будто слабый марганцовый раствор растекся обильно, напитав рыхлую вату облаков. За околицей щедро считала чьи-то годы жизни кукушка, в огороде трещали налетевшие из леса сороки, а на дворе бабы Маши надрывно и неумело пробовал голос молодой петушок. Они встретились у дровяного сарая. Баба Люба вела Наташку под руку.
1: «Как она?»
0: — тихо спросила баба Маша.
2: «Хорошо».
0: Одетая в долгую белую рубаху, Наташа едва переставляла ноги. Глаза с огромными зрачками, словно мутной пленкой, были затянуты. Баба Маша взяла девушку под локоть, прижала к себе.
1: «Пойдем, что ли?»
0: — неуверенно зачем-то спросила баба Люба.
1: «Пойдем».
0: Медленно шли они по росистой траве через тихую деревню. Мимо кривенькой избы Васьки Лихачева, мимо завалившихся хором Петра Петровича Варламеева, мимо крепкого еще дома Федота Солдатенкова, мимо заросшего крапивой участка, где когда-то было хозяйство братьев Нефедовых. Шли к стоящей на пригорке сосне.
1: «А я тесто для оладьи поставила»,
0: — тихо сказала баба Маша, крепко держа расслабленную руку девушки.
1: «Аккурат к обеду напеку».
2: «А я пирогов с грибами на ужин думаю сделать».
1: «И молочко парное будет, и сметана».
2: «Варенье 2 дня назад наварила».
1: «Будет что на стол поставить».
2: «Найдем».
0: Они взобрались на пригорок и остановились, осматриваясь. Близкий лес дышал туманом, зябко вздрагивал, сбрасывая с отяжелевших крон остатки ночного дождя и утреннюю росу.
2: «Ты попридержи ее пока»,
0: — сказала баба Люба и, наклонившись, подняла с земли обрезок стальной трубы. Баба Маша кивнула и, зайдя Наташе за спину, крепко ее обняла. Баба Люба шагнула вперед. Помедлила чуть, собираясь с духом. Потом широко размахнулась и ударила обрезком трубы по ржавому лемеху, висящему на остром обломке соснового сучка. Лязг разбил стеклянное утро. Баба Маша почувствовала, как вздрогнула Наташа. Вереща сорвались с оград перепуганные сороки. Осеклась, умолкла кукушка. И снова баба Люба ударила металлом по металлу, заставляя эхо зайтись в истеричном плаче. И еще раз. И еще.
1: «Тихо, девка, тихо!»
0: — увещевала задергавшуюся Наташку баба Маша.
1: «Все хорошо, и крестик я тебе сегодня же отдам, и покормим мы тебя, и помоем опять, и спать уложим. Тихо ты, тихо!»
0: — шептала она девушке в ухо под отрывистый лязг. А потом подняла голову, бросила взгляд в сторону леса и сама вздрогнула, как всегда вздрагивала, завидя Ивана Ивановича. Так и не смогла привыкнуть, хотя сколько уж лет бок о бок прожили. Огромный, за 2 метра ростом, густо заросший шерстью, замшелый, он шагал, широко размахивая длинными мощными руками, и туман бежал у него из-под косолапых ног, завиваясь вихрями, поднимаясь волнами.
3: Захрипела, застонала Наташка, разглядев приближающееся лесное чудище. Попыталась вырваться, но опоенная зельем быстро лишилась сил и обмякла на руках бабы Маши. А та все приговаривала, быстро стараясь не смотреть на близкого уже Ивана Ивановича.
1: «Не бойся, дитятка, не бойся. Ты, чай, не с такими зверями встречалась. Этот только на вид страшный, а так-то он ласковый. Не веришь? У Любы, у лишачихи нашей спроси, она знает, она скажет. Добрый он и работящий. Хороший мужик, не зверь какой-нибудь непутный. Ты уж будь с ним ласково. Ты уж с ним как-нибудь, и все хорошо будет. Все хорошо. Поживешь тут у нас до лета, а там, глядишь, и сама останешься. Нельзя нам без мужика, Наташа. Никак нельзя. Ох, никак».

В сегодняшнем выпуске «Модели для сборки» рассказ из цикла «Легенды неизвестной Америки». Опубликован в антологии «Темпориум» издательства «Снежный ком М» в 2012 году. Составитель Эрик Брегис. Тим Скоренко. Господин одиночества.

0: Когда Фрэнк Эллоун появился в городе, мне было 15. Правда, я врал, что 18. Росту во мне было под 6,5 футов, и я мог позволить себе немного преувеличивать. Ну да ладно, дело не во мне. Фрэнк приехал на попутке. Водитель высадил его напротив почтового отделения, и первым делом Фрэнк отправил письмо. Важно ли это для моего повествования? Наверное, да, хотя значимых последствий это письмо за собой не повлекло. Почему-то мне кажется, что любая, самая маленькая деталь может рассказать о Фрэнке что-то новое. Я так и не смог постичь глубину его удивительных способностей, но, возможно, это получится у вас. Когда он вышел из здания почты на улицу, к нему тут же подлетела стайка мальчишек. Среди них был Карти, сын нашего соседа, и потому я знаю все о первых минутах Фрэнка в городе. Мальчишки традиционно начали то ли задирать новоприбывшего, то ли выпрашивать монетку. Тут ты не поймешь толком. Я и сам лет 6 назад занимался тем же. Подбегаешь к незнакомцу и начинаешь вопить, предлагать ему какое-то барахло из карманов, пытаешься вытащить у него носовой платок из пиджака. Это напоминает котов и собак, метящих территорию. Зашел на чужую землю? Будь добр терпеть ее законы. Фрэнк не стал доставать кошелек и откупаться от приставучих пацанов. Он сразу же отвесил пару мощных затрещин одному, второму, а остальные уже и разбежались. У Джерри Брауна потом ухо ныло так, что вызывали врача. Не знаю, что сказал наш эскулап. Все это тоже понаслышке. В маленьком городке все узнаешь понаслышке. Везде есть твои знакомые. Мясник, продавец в табачной лавке, старуха на крыльце прачечной. Каждый что-то запоминает, а ты бегаешь, расспрашиваешь. И в итоге головоломка сходится. После посещения почты Фрэнк отправился в гостиницу. Она у нас одна, зато называется гордо «Отель Делюкс Брэннон». В отеле всего-то 6 номеров на втором этаже. На первом жил сам Брэннон с двумя дочками. Жена его померла, когда младшей Вирджи было лет 5. На жизнь доходов от гостиницы вполне хватает, тем более у Брэннона еще и магазин. Я не помню случая, чтобы в отеле «Делюкс» все номера были свободны. Правда, такого, чтобы все 6 заняты, я тоже не помню. Но в целом дела шли не так плохо, как могли бы идти в маленьком городке. Дело в том, что городок-то маленький, а вот трасса мимо проходит оживленная, 87-я федеральная, и от Мидвеста до Кейси нет, кроме нашего города, ни одного населенного пункта. Вот и съезжают к нам. Перекусить, прикупить чего в дорогу, а порой и ночь провести. Ей-богу! Каждый, кто останавливался в те годы в отеле «Делюкс», мечтал провести эту ночь со старшей дочкой Брэннона Кэтрин. Потому что она была сказочно красива. Я не берусь описать ее, нет у меня такого таланта. Она шла по улице, а время вокруг точно замирало. Каждый мужчина оборачивался ей вслед, каждая женщина завидовала. У нее были длинные светлые волосы, вздернутый носик, огромные глаза. Это все так банально звучит, что я не хочу продолжать. В общем, она была совершенство, поверьте на слово.
1: Конечно, я был в нее влюблен. Покажите мне того, кто не был.
0: Ей было 16. Я забыл упомянуть, что шел 1978 год. Да, сейчас мне уже за 50. Я женат. Я растолстел, хотя мой немалый рост несколько сглаживает полноту. И я по-прежнему живу в этом самом городе. Но тогда мне было 15. Я был романтиком и мечтателем, как все подростки. Я мечтал спасти Кэти от бандитов. Например,
1: На нее набрасывается какой-либо нехороший постоялец, а я случайно прохожу мимо и разбью его прямо в челюсть. И все. Он лежит без сознания. Кэти целует меня, своего спасителя. Черт, мне и сегодня грустно об этом вспоминать. Да, вот еще что. У Кэтрин была сестра, Вирджиния. В тот год ей исполнилось 13, и она напоминала гадкого утенка. В ней были черты Кэтрин, но эти черты никак не хотели складываться в единую систему. Рот казался слишком большим, глаза слишком широко расставленными, уши чрезмерно оттопыренными. С Вирджинией я не водился, по-мальчишески презирая ее как младшую, да еще и девчонку. Конечно, я не рассматривал ее в качестве женщины. Но вернусь к Фрэнку Элоуну. Он занял 3-й номер. Поднимаешься по лестнице и направо до конца коридора. Там дверь слева. Это двухкомнатный номер с ванной и душевой кабиной. Вообще, у Брэннона все номера разные. Первый — самый лучший, 6-й — худший. Зачем Элоун приехал в город, никто не знал. Если бы он передвигался на собственной машине, можно было бы предположить, что он просто съехал с дороги отдохнуть. Но он приехал на попутке по Дагаут-Роуд. Наш город расположен примерно в 1,5 милях по шоссе. Правда, он вполне мог попросить кого-то подбросить его до дороги или до ближайшего города, находящегося непосредственно на шоссе. В принципе, как минимум раз в неделю кто-то ездил и в Баффало за крупными покупками. Баффало — это наш окружной центр. Там находится аэропорт. Но Элоун не собирался никуда уезжать. Он заплатил Брэннону за неделю вперед. Сначала я решил, что у него в городе какое-то дело. Но потом изменил свое мнение. Он от кого-то скрывается, предположил я. О, да. С появлением Элоуна мои мечты относительно Кэтрин несколько поменяли направление. Теперь я планировал тайно раскрыть негодяя, который ограбил банк, казино, магазин, бензоколонку, нужное подчеркнуть, и предстать перед Кэт могучим служителем закона и борцом за справедливость. Параллельно с борьбой за справедливость я был не против запустить лапу в мошно Элоуна и немного разжиться за его счет. Все равно деньги краденые, думал я. Все это, конечно, было не более чем фантазиями. Но кое-какие странности в поведении Фрэнка все-таки были. Во-первых, он со всеми был знаком. Выйдя из отеля на 2-й день, он прошел по главной улице городка и при этом поздоровался со старухой Джилл, с Джейкобом Марри, с молочником Эбрахимом и так далее. Он здоровался с каждым, всем улыбался, всех приветствовал. Я в тот день выбрался на балкон 2-го этажа и читал книгу, забросив ноги на парапет. Фрэнк не мог опознать человека по подошвам домашних туфель. Тем не менее, от книги меня отвлек его оклик. «Как там капитан Блад?» — спросил он. В моих руках была книга «Хроники капитана Блада». «Так себе», — ответил я и посмотрел вниз. Надо отметить, что хроники, написанные Саботини на волне успеха «Одиссеи», и в самом деле имеют сомнительную художественную ценность. Я не знаю ни одного современного 15-летнего мальчишки, который открывал бы эту книгу. Да что там, сегодня дети не знают даже имени Шекспира, что уж говорить о Саботини. Но речь не об этом. Речь о том, что я ответил механически и вниз посмотрел тоже на автомате. А внизу был Фрэнк Элоун. Это был первый раз, когда я его увидел. «А откуда вы знаете, что я читаю?» — спросил я. «Дедуктивный метод», — улыбнулся Фрэнк и пошел дальше. Я проводил его взглядом. С этого самого момента я заинтересовался Элоуном по-настоящему. Я провел небольшое расследование, расспросил мальчишек и стариков и выяснил все то, что вам уже рассказал. И про попутку, и про почту, и про затрещины, и про гостиницу.
0: Больше в тот день я Фрэнка и Лоуна не видел. И два последующих дня тоже. Но я следил за каждым его шагом. Через мальчишек, через невинные разговоры с мистером Брэнноном и стариками, сидящими на крылечках, через болтовню с молочником. Почему я не хотел оставлять Фрэнка без присмотра? Вы думаете, что меня заинтересовала его реплика насчет капитана Блада? Нет. Мной двигало совершенно другое чувство — ревность. И если бы не ревность, я бы никогда не узнал того, что знаю сейчас. Наиболее неприятным было то, что моя ревность оказалась небезосновательной. На следующий день после приезда Фрэнк разболтался с Кэтрин Брэннон, встретив ее в холле гостиницы. Это я знаю от самой Кэти. Конечно, она просто обронила что-то вроде «болтала с Фрэнком», но я почувствовал, что это «болтала» пахнет чем-то более серьезным. Я для нее был всего лишь уличным пацаном, сохнущим по ее глазам и губам. А Фрэнк виделся неким рыцарем, солидным и обеспеченным мужчиной, одновременно искателем приключений, разве что без своего автомобиля. Мне пришла в голову мысль, что своим соглядатаем в доме Брэннонов я мог сделать Вирджинию. Она была ко мне неравнодушна, даром, что мелкая и некрасивая, и я вертел бы ею, как хотел. Доносить новости о постояльце, да пожалуйста! Но для этого нужно было еще дождаться Вирджинию. Похоже, она поехала в Баффало вместе с отцом, и поездка обещала затянуться на пару дней. Кэти была за старшую в доме, а гостиницей заведовал чернокожий портье по имени Джек, верный помощник Брэннона. Фамилию новоприбывшего я узнал из книги постояльцев Брэннона. Никто не обращал на меня внимания, когда я болтался в холле, листал журналы на столике для посетителей, рассматривал картинки на стенах. Все-таки я считался другом Кэти и ездил с ней в одну школу. Она была на год старше, но желтый автобус собирал всех детей от Баффало до Каспера, независимо от возраста. И мы часто сидели рядом, просто потому, что нам было о чем поболтать. О новом телешоу, о какой-нибудь классной песне. Только читать она не любила, и капитан Блад оставался сугубо моим героем. Уже после того, как Кэти упомянула в мимолетном разговоре Фрэнка, я задался мыслью узнать его полное имя. Простое Фрэнк меня не устраивало. Я пошел в гостиницу, улучил момент, когда портье отлучится, и заглянул в книгу. «Alone», — прочитал я. Говорящая фамилия. А через два дня, когда я увидел Фрэнка во второй раз... Он целовался с Кэтрин Брэннон на заднем дворе отеля «Делюкс». Тогда я возненавидел этого выскочку. Я проклинал его, я не мог спокойно стоять и даже подпрыгнул от злости. Это смешно звучит, но я был и в самом деле чертовски зол. «Что делать?» — спрашивал я и признавался себе, что не знаю. Мы были знакомы с Кэтрин черти сколько лет. Я покупал ей сладости и смешил ее. Я делал для нее домашние задания и сочинил стихотворение. А он только приехал и уже получил больше, чем я за все время знакомства. Сейчас я, конечно, все понимаю. Боже мой, дарил конфеты и решал задачки. Смешно. Но тогда мои тщетные любовные потуги казались мне очень заметными и красивыми. Ладно. Вернусь к Лоуну. Итак, он целовался с Кэтрин, а я наблюдал за ним через щель в заборе. Я тогда еще ни разу не целовал девушку и воспринимал поцелуй как что-то такое воздушное и нежное, точно зефир в шоколаде. Мне было странно видеть, как они впиваются друг в друга, как он пытается захватить как можно больший участок ее лица, а когда они отрывались друг от друга, я видел, что последними расплетались их языки. Да, Кэтрин казалась весьма искушенной в этом плане. Правда, вовсе не потому, что у нее были отношения с мальчиками.
1: Просто у ее отца был видеомагнитофон и большая коллекция порнофильмов. Об этом я тоже узнал гораздо позже, когда мы начали встречаться с Вирджинией, и эта коллекция служила нам учебником любви. Хотя не исключаю, что многому Кэти научил именно Фрэнк Эллоун. В тот день я в сердцах пошел прочь, кляня судьбу и обещая себе больше никогда не разговаривать с Кэтрин Брэннон. Конечно, на следующее утро, встретив ее на улице, я как ни в чем не бывало поздоровался. При этом я заметил, как она светилась, как была счастлива. Значит, мне не на что надеяться. Фрэнк Эллоун приехал в середине августа, даже ближе к концу месяца. Каникулы подходили к своему логическому завершению. Я немного скучал по школе. Я ждал, когда в город снова приедет желтый автобус и повезет нас прочь. И Кэтрин будет сидеть у окна, а я рядом с ней. А еще через день я во второй раз поговорил с Фрэнком Эллоуном. На этот раз он шел мне навстречу по улице. Никакого саботини у меня не было, зато было страстное желание что-либо у Фрэнка узнать. Подростковая ревность всегда такова. Главное — не добиться любви, а мучить свое сердце сознанием того, что твоя любовь принадлежит другому. Романтика страданий. «Привет», — сказал он. Я кивнул. Он явно не собирался со мной заговаривать, просто поздоровался. Но я должен был его задержать. «А зачем вы приехали, мистер Эллоун?» — спросил я. Честно говоря, такой наглости я от себя не ожидал. Просто мне показалось, что я ничего, совсем ничего не должен этому человеку. И он мне ничего не должен. И он не расскажет моей матери, что я был нагл по отношению к нему. И вообще, человек, который целуется с Кэти, вполне может быть воспринят как ровесник. Он остановился и улыбнулся. «У меня есть одно небольшое дело». Меня подмывало спросить, целоваться с Кэти? Может, переспать с ней? Но на это я не решился. «Что же это за дело?» — спросил я. Он покачал головой. «Это только мое дело». Его улыбка поблекла. Не то чтобы пропала, но стала какой-то грустной, отстраненной. Точно дело было неприятное. Странно. Мне казалось, что человек, поцеловавший Кэти, должен быть счастлив. Черт побери, я не знал, как еще задержать его, какой еще вопрос задать. Нам было не о чем разговаривать. Нас связывало лишь то, что мы любили одну женщину. Пока я раздумывал, он сказал: «Ну, я пойду». И я не нашел, что ответить.

0: 2 сентября должен был приехать первый школьный автобус из Баффало. Я ожидал этого дня с нетерпением. Даже не потому, что мне предстояло чаще видеться с Кэти, а потому, что ей предстояло реже видеться с Фрэнком. Меня это утешало. Что мне оставалось, кроме как следить за Фрэнком и Лоуном? Ничего. Моими глазами и ушами был сам город. Я видел, как он смеется, беседуя с Мидл-Вестом, как помогает миссис Пратчетт дотащить пакет с покупками от магазина до дома, как что-то обсуждает с Бренноном. Последний вряд ли догадывался, что его дочь крутила шашни с приезжим, тем более тот был старше нее чуть ли не в 2 раза. По крайней мере, выглядел он на 30 с лишним. Про любовные приключения новоявленной парочки я узнавал от Вирджинии. Она доносила мне обо всем. Раздражало меня только обожание в ее глазах, когда она рассказывала мне, что Элоун возил Кэти в город. Машину он брал у мистера Хофтона, видавший виды Пантеак Бонневиль 69-го года. Хофтон сам почти не ездил, поэтому Пантеак застоялся и практически пришел в негодность. Элоун за 2 дня привел машину в чувство и уже во вторую поездку взял с собой Кэтрин. Бреннан говорил: «Пусть девчонка хоть в кино съездит, от Фрэнки плохого не будет». Я поражался тому, что Бреннан знал Элоуна от силы несколько дней, а уже относился к нему как к родному. Более того, Вирджиния рассказала мне, что Бреннан думал освободить Фрэнка от платы за комнату. Мне казалось, что целью Элоуна была именно Кэти. Причем не просто поиграть с ней и бросить, как сломанную куклу, а, чем черт не шутит, жениться. Последняя мысль вызывала такую бурю ревности, что у меня темнело в глазах. Да, Кэти всего 16, но по разрешению родителей и по законам штата она вполне может стать законной супругой Элоуна. Представьте себе, какой сумбур царил в моей голове. Я даже сейчас не могу толком упорядочить мысли, которые не давали мне спать в последнюю неделю лета 1978 года. Но вернусь непосредственно к событиям. Элоун катал Кэтрин на машине. Он возил ее в Баффало 2 раза, в кино и на какое-то представление проезжей театральной труппы. Впрочем, и оно проходило на сцене кинотеатра. Он гулял с ней где-то, говорил ей какие-то слова. И за день до появления школьного автобуса занимался с ней любовью. Вы думаете, такое можно скрыть? Нет. Тем более от меня, так старательно следившего за каждым шагом соперника. Вирджиния прибежала ко мне во второй половине дня. Она была растрепана, глаза на пол лица, какая-то солома в волосах.
1: «Они!»
0: — проговорила она, задыхаясь. «Отдышись!» — ответил я. Но она рвалась говорить.
1: «Они! Это...»
0: Надо сказать, что о сексе я тогда имел довольно отдаленное понятие. Не забудьте, в те времена не было интернета, а порнуху достать в нашем городке было невозможно. Ну, не считая запасов Бреннана. Но их мы с Вирджинией нашли гораздо позже. К тому времени я уже понимал, что мужчина и женщина должны как-то слиться. Но как? Этого я не знал. Целоваться, да, нужно. И вот эту штуку нужно как-то куда-то засовывать. Что такое эрекция, я, конечно, знал, потому что с полюциями и эротическими снами у меня все было в норме. Но более ничего. В любом случае, я догадался, что Вирджиния имела в виду.
1: «Откуда знаешь?» «Они сейчас там, в 5-м».
0: «Конечно, зачем искать сеновал, если есть 5-й номер гостиницы отца?»
1: «А отец?» «В Баффало».
0: Вот тогда я и сорвался.
1: «Бежим!» — сказал я.
0: Одеваться мне было не нужно. Вирджиния застала меня на крыльце, я традиционно бездельничал. Правда, читать у меня не получалось. Все время отвлекался на мысли о Кэти. Мы побежали к Бреннан-де-Люксу окружными путями, не по главной улице. Через 5 минут мы уже тихо

ней лежали двое. Они лежали рядом, и, кажется, он ласкал ее тело рукой. Видно, было очень плохо, но никаких сомнений не возникало. Это было подсудным делом, между прочим. Растление несовершеннолетней. Но мог ли я подумать о том, чтобы открыть кому-либо эту тайну? Ведь пострадал бы не только Элоун, но и Кэти. И тогда у меня уж точно не осталось бы надежды. Я ушел с балкона, Вирджи шла за мной. В тот день я больше ничего не хотел делать. Где-то на середине дороги до моего дома я буркнул Вирджи: «Отвяжись!» Она исчезла, кажется, обиделась до слез, а я вернулся в свою комнату, лег лицом вниз на кровать и молчал до вечера. Слава богу, мама не заметила моего настроения. У нее были свои дела. Впрочем, случившееся в тот день было мелочью по сравнению с тем, что произошло на следующий.

0: Первый день школы после каникул обычно бывал развлекательным. Новые учителя и ученики, старые знакомцы, расписание, неожиданности. В общем, сплошные впечатления. Я обратил внимание на Кэти. Она вся сияла. Никогда не видел ее такой красивой, такой лучащейся, изящной, счастливой. Я знал причину, и мне было противно вспоминать о том, что я видел в отражении балконной двери. Любовь схлестывалась в моем сердце с ненавистью. Кэти подошла к двери автобуса. Я смотрел на нее изнутри, потому что заскочил первым и держал место рядом с собой для нее. Если в прошлом году мы частенько ездили вместе, почему бы не поехать рядом и сейчас? Но вдруг я увидел Бреннана. Он бежал и махал рукой. Мне не было слышно, но, похоже, он звал Кэти. Она обернулась и сделала несколько шагов навстречу отцу. Бреннан схватил ее за плечо и поволок прочь от автобуса. Именно так, жестоко, сдавливая ее тонкую руку. Я понял, что произошло. Бреннан узнал о том, что Элоун соблазнил девушку. Я хотел было вскочить, выпрыгнуть из автобуса, побежать за ними, но понял, что могу сделать только хуже. Тем более двери уже закрывались. Дети, провожающие их родители, шофер с удивлением смотрели на Бреннана и его дочь. Но вмешиваться никто не стал. Мало ли, какие причины могут быть у отца. Автобус тронулся, и я поехал в школу один. Еще до Кейси автобус забирал ряд детей с отдельных фермерских хозяйств. Ко мне подсела незнакомая конопатая девчонка. Я уткнулся носом в холодное стекло и постарался ни о чем не думать. Тот день прошел ужасно. Честно говоря, я совершенно не помню, что происходило в школе. Мои мысли вертелись вокруг Кэти. Особенно нетерпеливым я стал вечером, когда автобус уже возвращался из школы. Я не мог сидеть спокойно, подгоняя желтую машину своими телодвижениями и порядком мешая соседу, мрачному толстощекому мальчику лет 12. И только в городе я узнал страшную новость. Мне ее рассказала мама. Я старался вести себя, как ни в чем не бывало. Пришел домой, поздоровался, пошел на кухню. Но мама была сама не своя.
1: «Ты знаешь, что случилось?» — спросила она. Меня точно током ударило. Я едва сдержался, чтобы не передернуло.
0: Мама стоялся позади меня и могла начать ненужные расспросы.
1: «Что?» — я постарался спросить спокойно. «Бреннан», — сказала она, — «убил свою дочь и Фрэнка».
0: Тогда я не заметил этого, но гораздо позже мне пришло в голову. Она назвала Элоуна по имени. Даже для моей мамы он стал за эту неделю добрым знакомым. Но в ту минуту у меня подкосились ноги. Я чуть не упал. А потом прошел мимо мамы и направился к отелю. Мама меня не остановила. Оказалось, что Бреннан откуда-то узнал, что Фрэнк переспал с Кэти, и наставил на Элоуна ружье. Кэти попыталась заслонить Фрэнка собой и получила пулю. Когда Бреннан понял, что попал в дочь, он аккуратно поднял ружье и всадил вторую пулю точно в голову Фрэнку Элоуну. А потом застрелился. Тогда мне не пришла в голову мысль о самом несчастном человеке, о Вирджинии. В один день она потеряла и сестру, и отца. А я бежал к отелю. Не знаю, что я надеялся там найти. Полиция давно уже уехала, тела увезли. Где была Вирджи, я не знал. Дверь была закрыта, но я знал, как попасть внутрь. Окно около заднего входа легко поддевалось снаружи и поднималось. Я пробрался в здание отеля «Делюкс». Я не знал, где произошло убийство, как и когда это случилось. Я предположил, что Бреннан сбрендил утром, когда приволок брыкающуюся Кэти обратно домой, не пустив ее в школу. Как оказалось позже, я не ошибался. Несмотря на страшное горе, во мне проснулся детектив. Я поднялся в третий номер, который снимала Лоун. Дверь была открыта, но желтыми лентами проем не перекрыли. Вероятно, убийство произошло не здесь. Я вошел внутрь. Было темно, и фонарика у меня не водилось. Из окна был виден диск луны, она давала достаточно света, чтобы не натыкаться на предметы. Тем не менее, я включил настольную лампу. Ну, заметят меня и пусть. Пожурят и отпустят. Комната выглядела нежилой. Впрочем, не мудрено. Вещи Лоуна наверняка забрала полиция. Я огляделся и внезапно наткнулся глазами на знакомый предмет. Знаете, так бывает, что-то мелькает перед тобой, а потом ты пытаешься найти это целенаправленно, и ничего не получается. Вроде вот оно, то самое, искомое, но нет, ни черта подобного. Это было около письменного стола. Ручки, несколько фломастеров, чистый лист бумаги, полка с книгами, заглавия на корешках, дешевая билетристика, детективы, фантастика. И вдруг я увидел «Одиссея капитана Блада». Такое же издание, как и у меня. Старое, 40-х годов, лондонское. Я машинально взял книгу с полки, начал листать ее и нашел конверт. Да, это был конверт, обычный, белый, почтовый. Внутри аккуратно сложенные рукописные листки. Я достал их. Почерк незнакомый, но уже тогда я понял, что это почерк Лоуна. Собственно, все то, что я вам рассказал, было лишь предисловием к письму Фрэнка. Честно говоря, я не знаю, верить или не верить этому письму. Возможно, он был просто сумасшедшим. Возможно, в нем одновременно жило несколько человек, как бывает при шизофрении. Не знаю, правда. Но это письмо перевернуло мое понятие о Фрэнке, его появлении в городе и последовавших за этим трагических событиях. Я и сегодня не могу толком сказать, верить или не верить. Решать вам. Привожу текст, написанный Лоуном почти без купюр. Правда, кое-какие подробности я вырезал, потому что не хочу, чтобы вы о них знали. Какие, неважно. Итак, письмо Фрэнка Лоуна. Если вы читаете это письмо, значит, меня нет в живых. В своей жизни я написал около 40 подобных писем, и в каждом из них была другая история. Потому что моя история меняется. Сейчас, когда я в очередной раз пишу эти строки, мне 32 года. Точнее, моему телу. Моему разуму примерно 300 лет. Я не берусь посчитать точнее. И я устал. Чудовищно устал. Я оставляю это письмо в разных местах. В книгах, ящиках столов, забываю на стойках отелей, прячу в несгораемых шкафах. А потом, когда оно устаревает, я возвращаюсь обратно в то время, когда оно еще не написано, и пишу новое. Я родился в 1946 году и вполне нормально жил примерно до 16-летнего возраста. Но иногда, я замечал это, я обнаруживал, что прожил день точно во сне. То есть я просыпался, проживал день, а потом просыпался на следующий день, а день оказывался предыдущим. И я знал, что произойдет в каждую следующую минуту этого дня, прожитого повторно, или двух дней. Чаще всего у меня появлялась возможность исправить то, что я сделал не так. Несколько раз происходили и более короткие флешбеки. Однажды я шел по темному переулку, и на меня напали хулиганы. Меня ткнули ножом. Я лежал, по моим пальцам текла кровь. А в следующую минуту я снова был на перекрестке, с которого свернул в этот переулок. Я вернулся всего на 5 минут назад.
1: и спас свою жизнь.
0: Так вот, в 16 лет я понял, что могу контролировать свои способности. И начал этому учиться. И научился. Я могу возвращаться в собственное прошлое. Вот мне, предположим, 30 лет, но я хочу прожить жизнь еще раз. И я открываю глаза в свое 16-летие с 30-летним опытом и живу снова. Меняю одно, другое, третье, возвращаюсь назад на час, на день, на неделю. Вперед я переместиться не могу, потому что будущего нет. Я создаю его вокруг себя точно так же, как любой другой человек. Но другие не могут его менять. А я могу. Я прожил десяток жизней. Я был президентом США, самым молодым в истории, 35 лет. Я был нефтяным магнатом, я объехал весь мир. Я был московским нищим и стамбульским богачом. Я менял гражданство. Я любил тысячу женщин и даже мужчин. Я пробовал все, потому что, когда ты знаешь, что произойдет завтра, ты контролируешь мир. Проще всего зарабатывать на скачках. Посмотрел результаты заезда, вернулся назад, поставил на правильную лошадь. Сделать состояние, зная будущее, ничего не стоит. Можно играть на бирже, тоже вариант. Я знаю, когда умру. Мне будет 39, когда мне поставят диагноз «рак». И мне оставят всего полгода. Я буду чахнуть, дряхлеть и умру. Точный день я не знаю. Я не могу рисковать и возвращаюсь назад, не дожив немного до этого времени. Я доживал до рака трижды. Первый раз я узнал о болезни, остальные два раза я пытался ее избежать. Я нанимал лучших врачей, способных предречь и предотвратить болезнь, но они ничем не могли помочь. Предрасположенность организма – рак в 39. Я не хотел и не хочу жить больным, хотя могу оттянуть смерть. И поэтому я никогда не увижу 1987 года. Моя жизнь заключена между 1946 и 1986 годами. Я не знаю, что будет потом. Чемпионом сезона 1983-84 годов будет Эдмонтон. До этого дважды подряд Нью-Йорк Айлендерс. Чтобы не возникало сомнений, если это письмо прочтут до этих дат. Президентом США в 1981 году станет Рональд Рейган, в той реальности, где им стану не я. Да, я пробовал разные жизни. Иногда я делал страшные вещи, а потом сам же их и предотвращал. Я прыгал без парашюта из самолета и возвращался в себя, еще не сделавшего первый шаг. Я побывал на войне, и потому лучше других знаю, что такое смерть и боль. Я видел 100 раз больше обычного человека. Да, у меня были дети, и одновременно не было. Я видел своего сына, а потом возвращался в то время, когда он еще не родился. Я не знаю, как воспринимают мои путешествия другие люди. Возможно, с каждым новым прыжком я творю очередную реальность. А внутри этой реальности другие, вложенные. В этот город я приехал около года назад, или даже больше, я сбился со счета. Вам кажется, что это мой первый день в городе, но нет, это не так. Собственно, эти строки я пишу в Баффало. А когда приеду в этот город, я вложу письмо в книгу про капитана Блада. Она ничего не значит для Брэннона, Кэти или полицейских, но в городе есть один человек, способный найти письмо. Мальчишка, влюбленный в мою девочку. Конечно, он может никогда не войти туда, где хранится эта книга, но может и войти. А может, это письмо найдет кто-то другой через много лет после моего исчезновения. Ведь рано или поздно я сдамся. Пока что мне не надоело бессмертие, но надоест. Конечно, надоест. Я приехал на собственной машине, белом открытом «Мустанге» 64-го года. Зачем я приехал? Просто в одной из своих жизней я решил объехать родную страну. Не Вегас, Лос-Анджелес или Чикаго, нет. Мне были интересны маленькие городки, такие как этот. где все друг друга знают, где между людьми нет вражды, где царит мир. Но, к сожалению, идиллия оказалась недостижимой. Во всех городках, где я побывал, была одна и та же проблема – пьянство. Безделье порождает поиск выхода, а выход находится в бутылке. Этот город первый, в котором все выглядело действительно хорошо. И я задержался в нем на один день, потом на второй, потом на неделю. Только горожане не любили меня, потому что я приехал из большого города на белой машине, и у меня были деньги. Много денег. Я был чужаком. Со мной не разговаривали в баре, меня сторонились на улице, а мальчишки с каждым днем все больше наглели, хотя я бросал им столько мелочи, сколько они не видели за всю свою жизнь. И мне стало интересно покорить этот город. Просто интересно. Поэтому во второй раз я приехал сюда на попутке с потертым рюкзаком за спиной. И вместо того, чтобы раздавать мальчишкам мелочь, надавал им по ушам. Именно во второе свое появление в городе я встретил Кэти Брэннон. То есть я видел ее и в первый визит, но теперь мое зачерствевшее сердце старика неожиданно дрогнуло и стало оживать. Нельзя сказать, что я влюбился с первого взгляда. Поживи с мое и поймешь, что любовь искореняется возрастом легко, очень легко. Но все-таки я влюбился в той мере, в какой мог. И поставил себе цель хотя бы соблазнить эту девочку. Первый визит, второй визит. Я путаю тебя, своего читателя, если ты есть. Для тебя мой первый и последний недельный визит был единственным. Женщины всегда давались мне легко. Я возвращался на 5-10 минут назад, чтобы исправить неверную фразу, сделать все как надо. И не было женщины, которая не ложилась в мою постель в первую же ночь. Хотя нет, некоторых удавалось соблазнить лишь во вторую, особо принципиальных. Кэти была податливым пластилином, но слишком неопытным и боязливым для того, чтобы сразу сломать ее. Я совершил много ошибок. За десятки моих появлений в городе я попадал в разные переделки. Брэннон вышвыривал меня из дома и даже палил вслед из своего ружья. Кэти дала мне сотню пощечин. Мальчишка, влюбленный в Кэти, пытался напасть на меня с бейсбольной битой. Чего только не было. Но каждый раз моя стратегия совершенствовалась. Так, медленно, но верно, я пришел к тому, что на пятый день Кэти становилась моей. И когда я добился этого, когда положил ее на кровать в 5-м номере гостиницы, то понял, я влюбился по-настоящему. Физически ничего не мешало нашему союзу. 16 лет — не такая и большая разница, но фактически мне было несколько веков. Я не думал, что смогу влюбиться, хотя все эти годы я был авантюристом. Я сменил столько судеб и мест жительства, что представить себе не мог такого, чтобы мне захотелось осесть на одном месте. Впрочем, бывало, оседал. С первой женой, со второй, третьей не было. Кэтрин Брэннон стала моим наваждением. И я подумал, что нужно поговорить с ее отцом, что нужно предложить ему это, взять ее в жены, увезти с собой. У меня было море денег. Брэннон бы не отказал, и она бы не отказала. А потом наступил тот самый день, когда желтый автобус приехал для того, чтобы забрать детей в школу. И Кэти в том числе. Это был старый Джилли XC180D 1966 года выпуска. Ему было пора на покой, но он все еще колесил по 87-й трассе, собирая детей по окрестным городкам и фермам. Я не провожал Кэти. И Брэннон тоже. Он сказал: «Девчонка взрослая, пусть сама хоть до школьного автобуса дойдет». Я тем более знал, что она взрослая. Автобус разбился примерно на полпути до Кейси. Водитель не справился с управлением и слетел в кювет. Скорее всего, он уворачивался от вылетевшей на его полосу встречной машины. По крайней мере, об этом говорили следы тормозов на асфальте – но нарушителя не нашли. К тому моменту автобус успел собрать 21 ребенка. Трое погибли, в том числе и Кэти. Конечно, я ничего не сказал Брэннону в тот раз. Более того, я не огорчился, потому что знал, что могу все изменить. И я вернулся назад на день и напросился в автобус. Уговорил водителя подвезти меня до Кейси. Кэти сидела рядом с влюбленным в нее мальчишкой, поклонником Саботини, но смотрела она на меня. Нарушителем оказался черный Форд. Он и в самом деле вылетел на встречную полосу. Не знаю, может, водитель был попросту пьян. Когда наш шофер собирался вывернуть руль к кювету, я дернул его в обратную сторону. Мы миновали Форд чудом с другой стороны. Он исчез в зеркалах заднего вида, а потом я обернулся и понял, что мы все равно опрокидываемся в другую сторону. Кэти погибла. На этот раз она одна. В третий раз я постарался не допустить того, чтобы Кэти поехала в школу на автобусе. С нескольких попыток я убедил Брэннона, что сам отвезу девушку. Я взял у Хофтона Понтиак, как обычно. Мы выехали раньше автобуса и двигались по совершенно пустому шоссе. Я не отвлекался ни на секунду, нет. У нас просто отказали тормоза. Я нажал на педаль, и она провалилась вниз. Она погибла в третий раз. В четвертый раз я попытался не пустить ее в город. Путем сложного перебора я нашел верный подход и к ней, и к Брэннону. Не буду рассказывать, каких трудов мне это стоило. В итоге Кэти сказалась больной и осталась в своей комнате, а Брэннон вызвал врача. Врач вколол ей какое-то успокоительное, у нее началась аллергическая реакция, и она скончалась в течение 10 минут. Я убедил Брэннона не вызывать врача. Час Че миновал, она оставалась жива до 3 часов дня. Но в 3 часа она решила подняться зачем-то наверх. Спускаясь, она поскользнулась на лестнице и сломала шею. Я видел смерть Кэти сотню раз. Я видел, как ее расплющивает искореженным бортом автобуса. Как она лежит у лестницы с неестественно вывернутой шеей. Как в ее груди разверзается дыра от выстрела. Однажды она решила поиграть с папиным ружьем и была неосторожна. Я понял, что ничего не могу изменить. Впервые в жизни я был бессилен. Я был ограничен во времени. Впервые в жизни. Я пытался менять мир более глобальным образом. Я приезжал в город за 3, 4, 5 недель до первого школьного дня. Я соблазнял Кэти десятки раз, даже увозил ее в другой город, в другой штат, похищал. Она оставляла отцу слезливые записки, но она неизменно умирала в тот день, 2 сентября 1978 года. Это письмо написано мной после нескольких десятков попыток спасти Кэти. Я пишу его в комнате пансиона в городе Каспер, штат Вайоминг, США. После того, как напишу его, я сделаю копию и отправлю ее по почте на свой собственный адрес в Нью-Йорк. Если я сумею победить обстоятельства, то когда-либо вернусь в этот город и заберу письмо. Если не сумею, его найдут другие. После посещения почты я сниму комнату в отеле Брэннона и снова начну этот короткий бессмысленный круг. Я буду возвращаться всякий раз в свою комнату, в 3-й номер, в тот момент, когда письмо уже отправлено, и снова буду пытаться ее спасти. И снова, и снова, и снова. Потому что каждый миг рядом с ней — это счастье. Потому что она будет вечно молода и прекрасна в эту последнюю неделю лета. Потому что у меня нет другого выхода. Я понимаю. Теперь понимаю, что все же не сломаю время, не сломаю судьбу, предначертанную Кэтрин Брэннон. Но я буду с ней столько, сколько захочу. Неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом по вечному кругу. А если ты найдешь это письмо, мой случайный адресат, значит, я проиграл. Или выиграл, я даже не знаю. Прощай.

Как я уже говорил, сейчас мне за 50. И хотя теперь я живу в том же самом городке, я провел тут не всю жизнь. Мы с Вирджи решили вернуться не так давно. Мы хотим прожить остаток наших дней в родном городе, добрым, спокойным и мирным. Тем более сообщение за 30 с лишним лет заметно усовершенствовалось. У нас есть интернет, мы заказываем любые товары на дом с доставкой, а моя компания работает без моего участия, я только снимаю сливки. Начало моему успеху положил Фрэнк Элоун. В сезоне НХЛ 1981-82 года я ставил на Нью-Йорк Айлендерс перед каждым матчем плей-офф и превратил скопленные $50 в 30 тысяч, немного одалживая у друзей на дополнительные ставки. Уже в следующем году я нажил состояние, а в последний год, на который распространялось предсказание Фрэнка, я превратил это состояние в очень-очень большое. Конечно, между сезонами я не сидел сложа руки. Я уехал в Баффало, потом в Солт-Лейк-Сити и заставил свои деньги работать. Наверное, у меня талант. Но не будь Элоуна, мне не было бы откуда взять стартовый капитал. Собственно, когда Нью-Йорк Айлендерс выиграли первый сезон, я поверил Фрэнку по-настоящему. Я понял, что его письмо — правда. А президентом и в самом деле стал Рейган. Но это можно было предсказать и без способностей Фрэнка. Что произошло в тот день, который остановил странную жизнь человека во времени? Как я понял из отрывочных сведений, Фрэнк решил попробовать кардинальный способ спасения Кэтрин. Он откровенно признался Бреннану, что соблазнил его 16-летнюю дочь. Бреннан схватил ружье. Остальное я вам уже пересказал. Собственно, вот и все. Я долго запрягал, а закончил неожиданно быстро. Мое непосредственное участие в истории Лоуна было небольшим. Два диалога, слежка и все. Я не знаю, что случилось со вторым письмом, но, кажется, больше никто не сделал состояние на играх НХЛ в те годы. Вполне вероятно, оно много лет пролежало невостребованным в почтовом ящике Фрэнка Элоуна в Нью-Йорке, а потом где-то затерялось, когда родственники или друзья разбирались с квартирой покойного. Мне кажется, он хотел умереть. Покончить с собой трудно, а вот нарваться на смерть не слишком. В любом случае, он всегда мог откатиться назад. Поэтому его смерть могла быть только мгновенной. Интересно, если первой погибла Кэти, почему он сразу же не изменил будущее? Вполне вероятно, я знаю ответ на этот вопрос. В какой-то параллельной вселенной он изменил и вернулся. И снова неделя за неделей пытается спасти девушку. Но я живу в реальности, где старик Бреннан двумя выстрелами лишил жизни сначала свою дочь, а потом и ее удивительного любовника. Еще одна мысль не дает мне покоя. Каково это — быть запертым в своих 40 годах, как в клетке? Я знаю, что никогда не увижу, к примеру, 2100 года, но для меня это нормально. А для Фрэнка? Он метался по времени, пытался найти из него выход и не находил. А теперь представьте себе, как можно сознательно выбрать такую жизнь в пределах одной недели и одного города, день за днем, год за годом одно и то же. При бескрайних возможностях Фрэнка это выглядит странно и даже страшно. Но я знаю этому название. Мы с Вирджи знаем. Это называется любовью.

0: Каждый год мы собираемся у нашей Аси Фаизовны всем классом. Ну, всем не всем, но человек 10-15 всегда бывает. Без мужей и жен, понятное дело. Какие жены мужья в 10 А? Вот они наши девчонки, и мы, вот они их мальчишки. Можно дружить, дергать за косички и чубы, у кого еще есть за что ухватиться. И даже ухаживать, в этом особый юмор. Все равно ведь никто всерьез такие ухаживания не воспринимает. Ведем себя как детвора. Правда, выпиваем и закусываем по-взрослому. И Ася, которая раньше нас за это гоняла и вызывала родителей, теперь тосты произносит. Почему-то встречи с одноклассниками гораздо интереснее всяких там корпоративных вечеринок и дней рождения. Может быть, потому что встречаются не обрыдло вежливые сослуживцы и не родня ежедневного употребления, а люди, которых не видел целый год, а кого и дольше. Им есть чего порассказать, есть чего вспомнить. Им действительно интересно, как у тебя дела.
1: Мальчишки, наливайте. Зыкин, ты чего сидишь? В 10 классе тебя уговаривать не приходилось.
0: Ася Фаизовна подняла бокал.
1: Выпьем за нашу Леночку Ушакову, чтобы все у нее было хорошо и в срок.
2: И чтоб пацан, добавил Валерка, здоровый на 4 кило.
3: Сиди ты на 4, замахали на него девчонки. Тебе бы самого заставить.
2: А я вот родился 2700, прогудел огромный Вовка, и ничего.
0: Да ты в 8-м еще был 2700, заметил Аркаша. А потом как попер.
1: Это всегда так бывает, сказала Ася Фаизовна. В 8-м классе мальчики мельче девочек, а к 10-му вытягиваются.
2: Ну уж и мельче.
0: Вова расправил необъятные плечи.
3: Мне в 7-м Астафьев по плечо был,
0: наябедничала Танька Короткова.
2: «Не ври ты, коротыха!» — привычно отпарировал кандидат медицинских наук Аркаша по кличке Астафон.
3: «Спорим?»
0: — Танька вскочила.
3: «Мы на фотографии рядом стоим!»
0: Девчонки полезли на антресоли за альбомом с фотографиями.
4: «Ну мы пить-то будем, нет!» — простонал Валерка. «Мне завтра вечером в рейс, а я еще не в одном глазу!»
3: «Да-да!»
0: — спохватилась Ася.
1: «Потом фотографии! Короткова, сядь на место! Давайте за Леночку Ушакову!»
3: «Аж сердце ёкнуло», — сказала Танька. «Я думала, вы скажете Короткова к доске».
0: Ржом.
2: «Ну, чё ты, где ты?» — спросил Санька Ирошкин, когда мы вышли на балкон покурить.
0: «Да там же всё», — я пожал плечами.
2: «Не женился? Не защитился?»
0: «Бог миловал».
2: «Астафьев-то он докторскую пишет.
0: И фирму свою открыл. Лысины волосами засаживает, бабки рубит немеренные. Клиентов чуть ли не из правительства окучивает».
2: «Аркаш молодец», — вздохнул я.
0: «Пахарь. А мы вот к труду крестьянскому непривычные. Сажать, окучивать, дорубить не умеем. Клопы кабинетные».
2: «Да ладно тебе», — без сочувствия сказал Саня. «Все я про тебя знаю».
0: «Что знаешь?»
2: «Ну-ну, скромник тоже нашелся. Все газеты про ваш институт пишут, а я тебя и в ящике он уже видел. Колись сразу, твое изобретение».
0: «Какое изобретение-то?» – недоумевал я.
2: «Ты чё как не родной-то?» – обиделся Саня. «Уж мне-то, наверное, можно рассказать? Ни хрена себе, изобрел машину времени, а сам шлангом прикидывается».
0: «А-а-а!» – я, наконец, понял. «Вон ты о чем. Это ротороид, что ли, машина времени?»
2: «Не знаю, кто там у вас что, роет?»
0: Ерошкин нервно сплюнул за перила балкона.
2: «По телеку ясно сказали. В институте создание проблем группы ученых, тыры-пыры. И тебя показывают, типа, вот этот чудик все измутил. И теперь, значит, исполнилась вековая мечта какого-то там писателя».
0: Уэллса, вздохнул я. Черт меня дернул выскочить из монтажного лаза прямо на того типа с видеокамерой.
2: «Точно!» — обрадовался Саня. «Венса! Значит, признаешь машину? Твоя работа!»
0: «Да где уж нам?» Я тоже плюнул за перила и долго смотрел вниз. «Ротороид, Саня, это не мое изобретение, не машина времени, а неизвестно чье, неизвестно что». Ерошкин глубокомысленно кивнул, потом, помолчав, сказал:
2: «Переобоснуй. Ты, ты электромагнит когда-нибудь видел?»
4: Саня гордо выпрямился. «Я 2 года электромехаником на подстанции отрубил. У меня допуск до 5000 вольт, понял?»
0: «Ну, тогда проще. Берешь троидальный сердечник величиной с футбольное поле, пропускаешь сверхпроводящие обмотки ток».
4: «От братской ГЭС!»
0: Саня восторженно гоготнул. «Ну, пусть будет от братской», согласился я. Добавляешь еще того, сего, усиливаешь вихревые поля, отводишь паразитические токи, и получается... Что?
4: Убьет нахрен, если взяться!
0: Правильно понимаешь. Я крепко пожал Сане руку и направился обратно в комнату.
4: Погоди, спохватился он. А машина-то что?
0: А вот это и есть машина. Никаких принципиально новых решений. Просто большой ток в большой катушке. Иногда это приводит к любопытным эффектам. Например, к расхождению показаний опытного и контрольного счетчиков времени.
1: Ага, понятно.
0: Саня прошел следом за мной в комнату, сел к столу, набуровил полный фужер водки и рассеянно хлопнул его одним глотком. В комнате царило шумное веселье. Разглядывали альбом школьных фотографий, смеялись над собственными оттопыренными ушами, и на нас с Саней внимания не обращали.
5: «Ты прям скажи!»
0: — горячо дыхнул мне в ухо Ерошкин.
5: «А в прошлое на ней можно попасть?»
4: «Почему именно в прошлое?»
0: Я зажевал глоток коньяка лимонной долькой. Саня угрюмо смотрел на меня. «Нет, не отвяжется».
1: «Ну, в принципе, такая возможность, конечно, не исключена»,
0: — я кивнул.
1: «Но это будет сильно зависеть от динамики общей энтропии системы».
5: «Ты мозги мне не гудронь, скажи, как есть! Могу я в прошлое попасть или нет?»
1: «Саня», — я потрепал его по плечу, — «ну зачем тебе, чудаку, в прошлое? Чего ты там не видел?»
0: Ерошкин помялся с отвращением, глядя на блюдце с лимоном.
5: «Прадед у меня там!»
0: — зашептал он с волнением.
5: «Купец первой гильдии! Никанор Ерошкин и сыновья, не слыхал? Фирма была покруче пепси-колы, только шлепнули его в гражданскую».
1: «Нифига себе! Выходит, ты у нас из купцов первой гильдии?»
0: Я ухмыльнулся. Вечное Санькино безденежье и привычка стрелять у друзей по чирику на пиво давно перестали быть даже поводом для шуток. Это были его неотъемлемые черты, такие же, как цвет глаз и размер ботинок.
4: «За купеческое сословие, опору экономики!»
0: Я поднял стопку и взял лимонную дольку.
4: «Выпили за сословие».
5: «Да, на 600-м мерсе сейчас бы рассекал, если бы не советская власть».
0: Ерошкин вздохнул с белогвардейской тоской, вылавливая двумя пальцами маринованный огурец из банки.
5: «Очень легкая могла быть у меня биография».
0: «Надо тебе, Сань, старую торговую марку зарегистрировать. Будешь как Смирнов водку продавать».
4: «Зачем тебе продавать?»
0: Ерошкин с видимым удовольствием вытянул еще фужер теплой Смирновки.
1: «Ты не путай меня. На чем мы остановились?»
4: «На торговой марке Ерошкины сыновья», — сказал я, жахнув с ним за компанию еще стопку коньяка.
5: «У кого сыновья?»
0: — сполошилась Танька Короткова.
5: «Ерошкин, ты когда сыновей успел настрогать? Женился, что ли?»
1: «Не дождетесь», — отмахнулся Саня.
0: «Это мы не про детей», — старательно выговорил я, — «а про торговую марку, как ее, бренд».
1: «Ты бочил и смотри, чтобы этот бренд тебя не напоил», — посоветовала Короткова. «Мы его марку знаем».
0: «Бренд», — упрямо повторил я, — «силы кобылы».
5: «Да не слушай ты ее!»
0: — снова зашипел мне в ухо Ерошкины сыновья.
5: «А лучше скажи, может один человек такую твою бандуру запустить?»
0: «Один человек?» — переспросил я сквозь золотой конечный туман.
1: «Может. А другой не может».
5: «А ты?»
0: — Санька тяжело навалился на плечо.
4: «Я все могу».
5: «Когда?»
0: — жадно спросил он.
1: «Надо. Ох, надо было мне промолчать. Но черт уже дергал меня за непослушный язык.
4: Да хоть сейчас», — заявил я. «Спорим, с закрытыми глазами выставлю 300 параметров».
5: «Ты мне один выстави. 1918-й. Сумеешь?»
4: «Легко», — соврал я. «Че там 18-й? Дай 1500-й. До нашей эры».
5: «Нахрена мне до вашей? Мне 18-й год нужен. Прадед чудик клад зарыл как раз за день вот до того, как город красные взяли. Все свое золото, камушки, там бусы, вся дела. А сам в бега».
4: «Мой отец в октябре убежать не успел», — затянул было я, но Санька больно ткнул меня в бок.
3: пока ты тут песни поешь, там комиссары мое золото приватизируют.
4: Я поднял палец. Анализируют.
3: Да мне без разницы. Вставай, пошли.
4: Он вынул меня из кресла и потащил в коридор.
1: «Чего это вы в такую рань засобирались?» – удивилась Ася. «Мы только за сигаретами», – объяснил Саня. «Бочиль подышать надо».
4: «А куда мы идем?» – спросил я, едва поспевая за ним вдоль по улице.
1: «Как куда? Проблемы твои в эти... Где там у вас жлыга это стоит?»
5: «В институт, что ли?»
4: Я остановился.
1: «С ума сошел? У меня и пропуска с собой нет».
4: «А у тебя разве есть?»
1: «Мой пропуск – голова», – изрек Саня.
4: Я представил, как он будет головой пробивать институтскую проходную, и мне стало нехорошо. Однако Ерошкин ничего подобного устраивать не стал. Он повел меня кругом вдоль забора, огораживающего территорию института, и, наконец, привел к тщательно замаскированной дыре. Никакой особой секретности в нашем институте нет. Наоборот, все его достижения старательно выставляются на показ. Иностранцы толпятся у нас круглые сутки, делегациями и поодиночке. Охрана состоит из пары пожилых вахтеров, а на территорию не сможет пробраться только ленивый.
5: «Не сомневайся!
1: У меня все рассчитано», — заверил меня Ерошкин.
5: «Да, но это, видишь ли, не совсем... А если шеф узнает, знаешь, что мне будет?»
4: Вместо ответа Санька выхватил из-за пазухи недопитую бутылку коньяку.
1: «Глотни-ка еще разок», — потребовал он, «а то завод кончается».
4: От глотка меня совсем повело. Я забыл про шефа и стал думать только о том, чтобы не загреметь вниз по лестнице. А лестниц в здании нашего роторного тороида было предостаточно. Пультовая находится на 6-м подземном уровне, куда ведет целая паутина трапов, металлических мостиков и прочих пандусов. К сожалению, в этот субботний вечер на лестницах не было ни души. Никто не заметил двух нетрезвых нарушителей пропускной системы, никто не поднял тревогу, не предотвратил беды. В помещении пультовой слабо мерцали контрольные огни, тихо гудели трубы, отводящие конденсат, шелестели пропеллеры вытяжной вентиляции, да бродил неприкаянно лабораторный кот Лоренс, приставленный следить, чтобы мыши не попортили изоляцию. Я включил свет.
5: «Ишь ты!»
4: — сказал Санька, оглядев пульты.
5: «Красиво, как на электровозе! А с какого места в прошлое запендюривает?»
4: Из-за гудения и тепла сотен приборов у меня разболелась голова. Начинала мутить.
1: «Темпоральная камера там!»
4: — я показал в окно пультовой, туда, где посреди огромного зала висела на растяжках наша РТТК.
5: «Ни хрена себе!»
4: – забеспокоился Саня.
5: «А как туда забираться-то?»
4: «Там внизу подъемник».
5: «Ага».
4: Ерошкин приник к окну, пытаясь разглядеть что-то в полумраке.
5: «Понятно. Ну все, пошел!»
4: «Куда?» – простонал я.
1: «Как куда?» «Туда, в камеру».
5: «Погоди, Саш, не глупи».
4: Я без сил плюхнулся на стул.
5: «Шутка это была, понял? Прикол. Никого мы ни в какое прошлое не посылаем. Экспериментируем пока только на металлических болванках. Смещаем вектор на несколько миллисекунд».
1: «А чё так мало?» – удивился Ерошкин.
5: «А то!»
4: – я потер лицо ладонью.
5: «Не помню точно. В общем... Последствия могут быть. Опасно, понимаешь?»
1: «Конечно опасно. Додумались тоже железные болванки в прошлое закидывать. А если она там кому по голове? Послали бы знающего человека, он бы на месте поди разобрался бы с последствиями».
5: «Может быть...»
4: Я закрыл глаза. Пультовая вдруг накренилась и пошла кругом.
5: «Лет через 50, не раньше. А сейчас... поспать бы».
1: «Погоди спать!»
4: Что-то тряхнуло меня. Я снова открыл глаза.
5: «Чё надо? Экскурсия закончена, иди домой.
6: А я здесь на диванчике».
1: «Не сразу».
4: Ерошкин крепко держал меня за ворот.
1: «Сначала покажи, как выставлять
4: 300 параметров. Пожалуйста. Я, не глядя, ткнул пальцем в клавишу. Экраны осветились, услужливо предлагая ввести новые данные.
7: Геомагнитная кривая сегодня паршивая. Ничего, как-нибудь.
4: Саня, казалось, совсем протрезвел.
7: Мы же не по правде, а так, для проверки. А вдруг ты разучился?
4: Да сам-то темень необразованный. Разучился. Как два пальца. Напряженность поля, скажем, 200. Импульс 2 по 7 гиг.
6: Вектор обратный, модуль, миллисекунд. Сколько?
4: Ерошкин смотрел на меня, что-то прикидывая.
7: А до 18-го года сколько в миллисекундах?
4: Дался тебе этот 18-й год. Ну, считай. 2003 минус 1918 умножить на 365, на 24, на 60, еще на 60, на 1000. Я с трудом попадал в клавиши. Будет 268 056 на 10 в седьмой.
7: Чего-то до хера.
4: Саня глотнул из бутылки.
7: А ты хотел? Так, испаритель выставляем по максимуму.
4: Не отвлекайся. Полезная масса 1 килограмм.
7: Че это один?
4: Пиши 85. Или слабо твои жлыги.
7: Да ей хоть тонну давай.
4: Все полезное, что в камеру полезло. Пальцы мои автоматически находили нужные кнопки, хотя перед глазами плыло уже не на шутку. Ничего. Я ему покажу, как я разучился. Дубины ПТУшные.
7: Готово. Вот тебе поле.
4: Я шлепнул пятерней по экрану монитора, на котором было изображено нечто вроде паутины с запутавшимися в ней мигающими числами.
7: Разучился. Я 5 лет за этим пультом сижу. Без меня ни одного экспринимя...
4: Ну, ты понял.
7: Ага.
4: Ерошкин впился глазами в картинку.
7: А красная кнопка где? В смысле, пуск? Никаких пусков. Если вот тут точку, то есть в камеру,
4: я махнул в сторону зала,
7: поместить образец, то образцу придет... Что? В смысле... Улетит он к ядрене бабушке. Безо всяких кнопок. А назад вернется?
4: А куда же ему деваться с подводной лодки? Флуктуация-то затухающая.
7: Хотя тебе не понять.
4: Да мне и не надо, легко согласился Саня.
7: Спасибо тебе, приобщил. Пойду я домой, поздно уже.
4: Вот это правильно. Я положил голову на теплую клавиатуру.
7: Я пойду.
6: Скоро.
7: Ну, давай на пасашок.
4: Саня булькнул у меня над ухом остатками коньяка.
7: «Ни за что!»
4: – простонал я.
7: «Мне хватит!» «А за науку? Один глоток! Увидишь, как сразу взбодришься! Давай за эксперимент!» «За эксперимент нельзя не выпить!»
4: «За эксперимент можно, а то он не выговаривается!» Я открыл глаза, но увидел только бутылку в протянутой руке.
7: «Ну!» «Пожелай мне удачи, что ли?» – потребовал Ерошкин из тумана.
4: «Удачи тебе, Саня», – сказал я, взял бутылку и сделал глоток. Разбудили меня дежурные электрики. Сквозь адскую головную боль я долго не мог сообразить, зачем они светят мне в глаза своими фонарями, потом понял – пультовой за окном в зале тороида была кромешная тьма, и только желтые пятаки света выхватывали из нее знакомые предметы. Круги были похожи на ломтики лимона, от них явственно разило коньяком. Мне стало совсем плохо.
7: «Весь институт отрубился», — сказал седой электрик.
4: «И телефоны молчат», — радостно сообщил молодой.
7: «Не слабо где-то кратнуло».
4: «А ты че на работе?» — с подозрением спросил седой.
8: «Да так, засиделся».
4: Непослушный голос выдавал хрипы и сипение, мало похожие на слова.
7: «Я и по духу чую, что засиделся».
4: Седой с осуждением оттолкнул пустую бутылку, подкатившуюся ему под ногу. Где-то под пультом жалобно мявкнул Лоренц.
7: «Нажрутся, а потом в электроустановке лезут. Включал чего?»
0: Я оглядел черные экраны, поблескивающие в луче фонаря. Интересно, я сначала их отрубил, а потом сам отрубился? Или

0: проводим». Они решительно подхватили меня под руки, освещая путь фонариками, повели по коридорам, переходам и лестницам института, ставшего вдруг пустым и мертвенно-гулким, как развалины древнего храма, и, наконец, вывели на проходную.
1: «Отоспись как следует», — сказал Седой на прощание. «У тебя еще все воскресенье впереди. В обед бутылочку пива можно. А с понедельника завязывай».
0: Пошатываясь и дрожа от похмельной прохлады, я побрел через парк, отделяющий территорию института от населенных кварталов. В парке тоже было темно, хотя обычно там горят фонари. Если бы не луна, маячившая в просвете между деревьями, не знаю, как долго я плутал бы среди стволов. Через каждые 10-15 шагов мне приходилось останавливаться и отыскивать ее в небе. Неожиданно она пропала совсем. Я сделал еще несколько шагов по инерции и вдруг больно натолкнулся на что-то твердое. Это была стена дома. Я оказался в городе, не заметив, как вышел из парка. Здесь царила все та же тьма, ни одно окно не светилось, фонари торчали черными столбами на фоне смутно прорисованных громад домов. Похоже, весь город вырубило. Идти по темным улицам было жутковато. Казалось, город вымер, и теперь я вечно буду бродить здесь один. Хотя нет. Он впереди какой-то неясный силуэт. Настолько бледный, что не поймешь, есть он там или нет. Да, вот я уже слышу его шаги. Человек спешит, торопится. На работу должно быть. В ночную. Только вряд ли удастся ему сегодня поработать без света и электричества. Кстати, надо спросить, может, он знает, что произошло со светом? Я уже открыл было рот, чтобы поздороваться, как вдруг заметил нечто странное. Темный силуэт прохожего на мгновение загородил от меня луну, но она, как ни в чем не бывало, продолжала светить сквозь его голову. От неожиданности я споткнулся и чуть не загремел носом об асфальт. «Ё-моё!» Встречная фигура остановилась и вдруг произнесла голосом Ерошкина.
2: «Почила ты? Саня?»
0: Я изо всех сил помотал головой, стряхивая дурацкое наваждение.
2: «А ты что тут делаешь?»
1: «Что делаю? Тебя ищу! Само считай возвращение!»
2: «Возвращение откуда?»
1: «Оттуда! Не спрашивай, а то посидеешь!»
0: Он схватил меня за руку. «Пошли, надо поговорить!» Ничего не соображая, я бежал за ним, поминутно запинаясь о кочки и рытвины, бордюры и поребрики. И когда, наконец, плюхнулся на диван в его комнате, перед глазами у меня плавали разноцветные круги, подозрительно напоминающие ломтики лимона. Саня принес с кухни зажженную свечу.
1: «Ну, а теперь объясни мне!»
0: Еле сдерживая ярость, заговорил он.
1: «Что за хреновину вы спаяли вместо нормальной машины?»
0: «Какой машины?» — не понял я.
1: «Времени!» — заорал он. «Бестолку убитого времени!»
2: «Ерошкин!»
0: — прошептал я, еще не веря.
2: «Ты что, правда залез в камеру?»
1: «А что ж мне, 50 лет ждать, пока вы раскачаетесь! Работнички рассчитать толком не могут, зря только смотался!»
2: «Смотался?»
0: Я смотрел на Ерошкина, как на чудо природы.
2: «Да ты хоть понимаешь, что совершил?» «Первый в мире успешный бросок во времени!»
1: «Кой черт успешный? Ты дослушай сначала!»
2: «Ну-ну, рассказывай!»
0: Я в нетерпении ерзал по дивану.
2: «Только по порядку!»
1: «Да что там по порядку?»
0: Саня задумался.
1: «Не, ну, туда-то нормально долетел. Выбросило, правда, черти где, но зато испугаться не успел. Чпок! Я уже в стогу».
0: «В каком еще стогу?»
1: «А я знаю! Стоит стог сена посреди поля. Я в него прям с высоты. Хренакс!»
0: «С большой высоты?»
1: «Да черт бы ее мерил! 5 метров! Зачем вы свою жлыгу так высоко подвесили?»
0: «Ух, ну ты, Саня, везунчик!» Я только головой покачал.
1: «А, сейчас!»
0: Ерошкин плюнул на пол.
1: «Не зря говорят. Если все идет хорошо, значит, не туда. Выкинуло посреди поля, город не видать, и в какой он стране, неизвестно. Пока нашел дорогу, пока добрел до Миллионной улицы, это, оказывается, Кирова раньше так называлась, Миллионная. Понтов на миллион, а градирты деревни-деревни, куры ходят, свиньи, асфальтом и не пахнет, а пахнет каким-то, как в зоопарке, короче. И народ прямо дикий, уставится, рот разинут, смотрят. В окна повысовывались, будто им парад нудистов показывают. Один так с телегой в чужой огород и въехал, забор повалил, старухи крестятся, ну прям чувствуешь себя, как клоун в цирке. Ладно, пошел я в гостиный двор, высотное, можно сказать, здание, целых 2 этажа. Если бы не он,

0: Я бы вообще города не узнал. Церкви какие-то, штуки три рядом. Откуда у нас церкви?
1: Были когда-то, я кивнул. В 30-х снесли.
0: Да сиди ты, снесли!
1: Саня явно мне не поверил.
0: Да черта бы их строили, сносить потом. Не знаешь, так не выпендривайся. Специалист, три кнопки правильно нажать не может, а сочиняет.
1: Я промолчал.
0: Ну и вот,
1: продолжал Саня.
0: Прихожу в гостиный двор. Манища еще круче, чем на улице. Ходят какие-то бородатые, друг друга за рукава дергают, в лавки зазывают. И такой охмурёж стоит, своего голоса не слышно. Орут, спорят, по рукам хлещут, а посмотришь, одними гвоздями торгуют. Ни шмоток приличных, ни бытовой техники. Ладно, подхожу к одной бороде, спрашиваю, где тут Ерошкины сыновья. Стоит дурак дураком, глазами хлопает. Второго, третьего спросил, тоже ни бе, ни мэ. Жмутся да в затылках чешут, будто фамилии такой сроду не слыхали. Тут подходит мент с усами шире плеч, городовой по-ихнему. «Кто таков?» – спрашивает. «Все нормально, сержант», – говорю. «Я племянник купца первой гильдии Никанора Ерошкина, который и сыновья. Слыхал?» «Нет», – говорит, – «не слыхал. Нету такого купца Ерошкина». И сразу по ментовской привычке документы требует. «Какие тебе документы, дядя?» – объясняю. «Со дня на день город красный возьмут. Они тебе такие документы возле стенки пропишут, карманов не хватит. Рви погоны, сержант, и дуй в эмиграцию, пока не поздно». Короче, гружу его по полной, пальцы веером, все дела, он только хлебал разевает. «Что еще за красные?» – спрашивает. «Темень деревенская, говорю. Если у вас тут еще телевизора нету, так вы хоть радио слушайте. Война гражданская идет, большевики наступают, царя убили. Неужели не слышал?» Тут это чудо с усами надувается, как мишка олимпийский. Ну прям полетит сейчас и хватает меня за воротник. «Я тебе вот покажу, царя орет. А ну пошли в околоток. И давай в свисток дуть, аж уши заложу». Смотрю, с другого конца коридора бегут двое таких же. Ну, думаю, пора когти рвать. Выхватываю баллончик из кармана. Я же не с пустыми руками полетел, готовился. И пшик ему прям в усы. Он и завалился с непривычки. И с ним еще пара мужичков, зацепило их, видно. Визжат, по полу катаются, ничего понять не могут. Остальные разбираться не стали, увидели такое дело, да как дернут от меня в разные стороны. Смели и тех двух ментов, что на помощь бежали, и два прилавка в щепки, и окно даже высадили. Ну и я, не будь дураком, ноги делаю, через прилавок перепрыгнул и по подсобкам. Я же у нас в гостином год экспедитором работал, каждый закоулок знаю. По лестнице наверх два коридора прямо и направо, и вот я уже на другой линии. На ходу подцепил телогрейку какую-то, надел, чтобы не очень выделяться, и постепенно ход сбавляю, тут чувствую потише. Паники не слышно, народ делом занят, ящики штабелюют, бочки катают, матерятся, в общем, все спокойно. Ну, я такой деловой иду, будто ни при чем. Смотрю, стоит мужик, мнет папироску и газетку полистывает. Ага, думаю, ну-ка, я разговарю с ним. Подхожу, вынимаю Мальборо. «Огоньку не найдется?» – спрашиваю, а сам тут же ему пачку под нос. «Моих не желаете? Угощайтесь». Берет он сигарету и, вижу, не знает, какой страной ее в рот совать.
2: «Это откуда ж такие?»
1: «Американские, говорю, с угольным фильтром».
0: «От черти, что только они напридумывают». Закурили. «Что пишут?» спрашиваю. «Как успехи на фронтах?»
2: «На которых фронтах?»
0: «Вот те раз, думаю, а сам в газетку заглядываю, неужели и там о красных ни слова?» И вдруг вижу, под самым заголовком крупно дата 12 мая 1901 года. Я сразу и не понял.
2: «Что это, говорю, вы такие старые газеты читаете? Не подвозят?»
1: «Почему старые? Третьего дня из уезда, самые свежие».
0: Ну, до меня и дошло, наконец. «Машина твоя, чтобы ей пусто было, не в тот год меня законопатила. В 901 вместо 918-го. Я чуть не разревелся там». «Ну, все понятно, говорю. Базаров нет».
2: «Конечно, какой тут может быть Ерошкин? Никто тут никакого Ерошкина еще не знает».
1: И тут мужик вдруг: «Почему не знаем?»
2: «Знаем. Никишка Ерошкин у Вахлаковых приказчиках. Да он в лавке с крали лясы точит».
0: И пальцем тычет куда-то. Я как подорванный пулей туда вбегаю в лавку и вижу: точно, он! Какие там сыновья. Сопляк сопляком стоит с девахой какой-то базарит. «Ерошкин?» спрашиваю.
1: «Ерошкин».
0: «Ах ты, мать твою, наконец-то повезло!» Только слышу вдруг по коридору, будто табун лошадей ломится. Топот, свист, крики. «Держи его опять! Вон он в лавке!» Глянул, а там целая рота ОМОНа местного, да шашками наголо, меня ищут. Ну, я деваху шуганул оттуда, чтобы не мешалось, а этого пацана взял за шкварник и говорю: как разбогатеешь через 17 лет, так не прячь, дурила, клад в амбаре, красные его там найдут, и тебя же за него и шлепнут. А зарой лучше сыром овраги под старой ивой, там одна такая. За это правнуки тебе спасибо скажут. Только всего и успел объяснить. Валивается вся толпа и ко мне. Я к стене, руками уперся, ноги расставил. Сдаюсь, ору, не стрелять, добровольно отпускаю заложников. И глаза закрыл. Ну, думаю, сейчас бить начнут. Стою, жду, а куда деваться? Ну, не бьют почему-то, замерли. Тишина мертвая. Я осторожно глаза открыл, темень, хоть глаз выколи, холодно. Тут дошло до меня, что я опять в твоей этой термопальной камере. Выдернуло меня из прошлого. Холод собачий, камера вся сосульками обросла, еле выбил дверь. Чувствую, дома, в смысле тут, в нашем времени. Только тьма во всем институте, чуть с подъемника не слетел, когда спускался. Тебя будить не стал, чувствую, что наделал дело с этим электричеством, заложишь еще. В общем, кое-как выбрался за территорию и рванул прямиком в сырой овраг под старую иву. А там, ты можешь себе представить, хрен ночевал, нет уклада.
3: Саня похлопал себя по карманам, достал Мальборо и, не предложив мне, прикурил от свечки.
0: Вот она, ваша машина времени, чтоб ей ни дна, ни покрышки! Так а мы при чем здесь?
3: Меня вдруг пробило на нервный хохот.
0: Не поверил, видно, тебе прадед-то.
3: За психа принял.
0: Ты радуйся, что вернулся благополучно. Благополучно, взбеленился Саня. А это что за хрень?
3: Где? Я огляделся.
0: Вот где!
3: Ерошкин взмахнул рукой. Я думал, он хочет меня ударить, и инстинктивно закрылся кулаками, но вдруг понял, что он имеет в виду. Словно в луче стробоскопа рука его отпечаталась веером четких силуэтов.
0: Ух ты! Что за фокус? Фокус!
3: Совсем остервенился Саня.
0: В гробу я видал ваши фокусы! А это что такое, я спрашиваю?
3: Он поставил свечу на стол и загородил ее собой.
0: Я выпучил глаза. Огонек свечи был по-прежнему виден, как будто корпусная Санина фигура не стояла на одном месте, а исчезала и появлялась с большой частотой. «Я когда это в зеркало увидел, чуть не сдох», — сказал Саня тихо. «Чего это со мной, а?»
3: «Разберемся», — пообещал я, хотя в голове еще не было ни одной мысли, кроме смутного предчувствия непоправимой беды.
0: «А ну расскажи еще раз, как было дело с Никанором? Подробно, каждое слово». «Ну, как было дело? Говорю же, с девахой он стоял». «Стоп!
3: А нет ли у тебя старых семейных фотоальбомов?» Саня ушел со свечой в другую комнату, долго хлопал там дверцами шкафов и, наконец, вернулся с древним фотоальбомом в сафьяновом переплете.
0: «Вот он, прадед!»
3: Ерошкин раскрыл пахнущий пылью альбом на первой странице.
0: «Но здесь он уже взрослый, с усами. А вот это они вдвоем с прабабкой».
4: «Ух ты, блин!»
3: Саня испуганно поглядел на меня. «Она?» — спросил я, уже зная ответ.
4: «Она! Та самая деваха! А я-то ее так шуганул, что только пятки засверкали! Неудобняк получается!»
0: «Неудобняк?» — простонал я. «Да знаешь ли ты, что натворил? Ты разрешил самый главный парадокс машины времени!»
3: «Как разрешил?» — испугался Саня.
0: «Тупо! Путешествия во времени считались невозможными именно из-за этого парадокса. Если поехать в прошлое и убить там своего дедушку, то некому будет родить твоего отца, следовательно, и тебя. Значит, некому будет поехать в прошлое и убить дедушку, значит, ты все-таки родишься и так далее».
3: «Ты не убивал я никакого дедушку», — обиделся Саня.
0: «Какая разница? Ты расстроил его брак, следовательно, никто из твоих предков и ты сам не родились, понимаешь? В камеру Тороида ты не влезал и в прошлое не отправлялся, и не мог помешать прадеду ухаживать за девушкой. Поэтому он благополучно женился, нарожал детей, обзавелся внуками и, наконец, феноменально жадным правнуком. Никакого парадокса времени не существует, если волна изменений распространяется с конечной скоростью. Это же величайшее открытие!»
3: Я вскочил и зашагал по комнате.
0: «Открытие!»
3: — задумчиво повторил Саня.
0: «В гробу я видал твои открытия. Да что же выходит, что теперь меня нет? Не всегда. То есть, то нет, а то есть. В зависимости от фазы». «От фазы».
3: Саня почесал в затылке.
0: «Понятно, это типа как у нас на подстанции. Ухватишься по пьяни за провод, а дальше в зависимости от фазы. Либо ты есть, либо чпок, и тебя нету. При
3: «Примерно так», — покивал я, чувствуя приближение новой мысли. «Мало того, все, что ты сделал своими руками, тоже будет мерцать».
1: «А что это я своими руками сделал?» — с подозрением спросил Ерошкин.
2: «Ну, мало ли, табуретку там, дачу, дом, дерево, сына».
1: «Я что, папа Карло, что ли, табуретки выстругивать?»
3: Саня был искренне возмущен.
1: «Не было у меня сроду ни дачи, ни дома. А если и будут, то куплю готовые. Зачем самому-то горбатиться? Я всю жизнь прожил, тяпкой травы не измял».
3: «А дети?» Мне вдруг вспомнилось, что я никогда не слышал о семье Ерошкина.
1: «Я за безопасный секс», — отрезал Саня.
0: «Ну что ж», —
3: я вздохнул с облегчением. «Значит, человечеству можно считать повезло. У него будет только один мерцающий гражданин. Можно сказать, музейная редкость».

0: Ну и, конечно же, добрый вечер, люди. Добрый вечер, Элизиум. Добрый вечер, весна. Добрый вечер, Party People.
1: И все.
0: Ну и добрый вечер, дорогие наши радиослушатели.

0: Устройтесь поудобнее. Буквально через несколько минут мы начинаем.
1: The human nervous system is a vast communications network.

0: Хочу сказать то, что Космопорт ждет гостей на этой неделе, а также... Всем-всем специальная информация внутри. Также Космопорт ждет очень серьезного гостя 21 числа. Человека по имени Циан. Всем любителям реального весеннего солнечного гуатранса не надо ничего объяснять. Все остальное, наверное, ближе к концу программы. А сейчас сказка.
1: Fertilization is the key to the process of biological development.
2: Роджер Железный. Мастер снов. Глава первая. Как неприятно это было с кровью и всем прочим, Рендер сознавал, что дело идет к концу. «Значит, каждая микросекунда должна быть исправлена на минуту», — решил он. «И, может быть, следовало бы повысить температуру?» Где-то на периферии всего тьма остановила свое наступление. Нечто вроде крещендо подсознательного грома остановилось на яростной ноте. Нота эта была квинтэссенцией стыда, боли и страха. Форум застыл. Цезарь трусливо съежился вне яростного круга. Он прикрыл руками глаза, но это не мешало ему видеть. Сенаторы не имели лиц. Их одежды были запятнаны кровью. Голоса их походили на птичьи крики. С нечеловеческой яростью они втыкали кинжалы в поверженное тело. Все, кроме Рендера. Лужа крови, в которой он стоял, продолжала расширяться. Его рука, казалось, поднималась и опускалась с регулярностью механизма. Его горло могло произносить птичьи крики, но он был одновременно и частью сцены, и в стороне. Ибо он был Рендером. Творцом. Скорчившись, мучаясь и завидуя, Цезарь выплакивал свой протест.
3: «Ты убил его! Убил Марка Антония, безупречного парня!»
2: Рендер повернулся. Кинжал в его руке был огромным и полностью покрытым кровью. «Ага», — сказал он. Лезвие двигалось из стороны в сторону. Цезарь, околдованный отточенной сталью, покачивался в том же ритме.
3: «Зачем?» — закричал он. «Зачем?»
2: «Потому что», — ответил Рендер, «он был куда более благородным римлянином, чем ты».
3: «Ты врешь, не поэтому!»
2: Рендер пожал плечами и повернулся к бойне.
3: «Это неправда!» — вопил Цезарь. «Неправда!»
2: Рендер снова повернулся к нему и помахал кинжалом. Цезарь, как кукла, подражал качанию лезвия. «Неправда?» — улыбнулся Рендер. «А кто ты такой, чтобы спрашивать? Ты никто. Ты принижен достоинством этого случая. Убирайся!» Краснолицый мужчина вскочил одним прыжком. Волосы его торчали в беспорядке, как вата. Он повернулся и побрел прочь, оглядываясь через плечо. Он отошел далеко от круга убийц, но стена не уменьшилась в размерах. Она сохранялась в электрической прозрачности. Это давало Цезарю ощущение, что чем дальше он отходит, тем более он одинок и отстранен. Рендер обогнул неотмеченный заранее угол и встал перед Цезарем слепым нищим. Цезарь стиснул полы своей одежды.
4: «У тебя сегодня для меня дурное предзнаменование?»
2: «Берегись», — пронзительно сказал Рендер.
3: «Да, да», — вскрикнул Цезарь, — «беречься! Хорошо. Чего беречься?»
2: «Ид».
3: «Да, каких?»
2: «Октябрьских». Цезарь выпустил одежду.
3: Что ты говоришь? Что такое октябрь?
2: Месяц.
4: Врешь, нет такого месяца.
2: Это дата, когда благородный Цезарь должен бояться.
4: Несуществующее время, случай, который никогда не будет отмечен.
2: Рендер исчез за другим углом.
4: Подожди, вернись!
2: Рендер захохотал, и форум засмеялся вместе с ним. Птичьи крики стали хором нечеловеческой насмешки.
3: «Вы смеетесь надо мной!» – заплакал Цезарь.
2: Форум был духовкой, и пот сделал как бы стеклянную маску на узком лбу Цезаря, остром носу, на челюсти без подбородка.
3: «Я тоже хочу быть убитым!» – всхлипнул он. «Это нечестно!»
2: А Рендер взорвал форум сенаторов и оскалившегося мертвого Антония на куски, смел их в черный мешок, и последним исчез Цезарь. Чарльз Рендер сидел перед 9 десятками белых кнопок и 2 красными, но не глядел на них. Его правая рука бесшумно двигалась по гладкой поверхности консоли, нажимая одни кнопки, перескакивая через другие, двигаясь дальше, вычерчивая путь, чтобы нажать следующую в серии отзыва. Ощущения задохнулись, эмоции сошли на нет. Член палаты представителей Эриксон познал забвение в колыбели. Мягкий щелчок. Рука Рендера скользнула к концу ряда кнопок. Акт сознательного намерения воли, если угодно, требовал нажатия красной кнопки. Рендер освободил руку и снял корону медузы. Волосы ее направляли, миниатюризировали схему. Он выскользнул из-за стеллажа и поднял крышку. Рендер подошел к окну, сделав его прозрачным, и взял сигарету. 1 минута в колыбели, решил он. Не больше. Это решающая минута. Будем надеяться, что снег пока не пойдет. Но, судя по тучам... Гладкие желтые решетки и высокие башни, тусклые и серые, все тлело вечером. Они окружали вулканические острова, горящие в предвечернем свете, грохочущие глубоко под землей. Это были обильные, нескончаемые потоки уличного движения. Рендер отвернулся от окна и подошел к громадному яйцу, гладкому и сверкающему, лежащему возле его стола. Оно бросило отражение, которое замазало горбинку с носа Рендера, сделало его глаза серыми блюдцами, трансформировало волосы в прочерченный молнией горизонт. Красноватый галстук стал широким языком вампира. Рендер улыбнулся, выпрямился через стол и нажал 2 красную кнопку. Яйцо со вздохом утратило свою непрозрачность. В середине его появилась горизонтальная трещина. Через просвечивающуюся скорлупу Рендер увидел, как Эриксон гримасничает и плотнее сжимает веки, борясь с возвращением сознания и всем тем, что оно содержит. Верхняя половина яйца поднялась вертикально к основанию, показав узловатого розового Эриксона в нижней раковине. Когда глаза Эриксона открылись, он не смотрел на Рендера. Он встал на ноги и принялся одеваться. Рендер воспользовался этим временем, чтобы проверить колыбель. Он вновь наклонился над столом и стал нажимать кнопки. Температурный контроль, полный вид, проверено. Экзотические звуки, он поднял наушники, проверено. На колокольчике жужжание, на звуки скрипки и свист, на крики и стоны, на шум дорожного движения и рокот прибоя. Цепь обратной связи, содержащая собственный голос в анализе, проверено. Общий звук, брызги влаги, запах, проверено. Цветные молнии, стимуляторы вкуса. Рендер закрыл яйцо и выключил его. Толкнул агрегат в стенной шкаф, ладонью захлопнул дверцу. Лента зарегистрировала нужную последовательность. «Садитесь», — сказал он Эриксон. Тот сел, суетливо дергая шеей. «У вас полный отзыв», — сказал Рендер, «так что мне не требуется суммировать происшедшее. От меня ничего не скрылось, я был там». Эриксон кивнул.
4: «Смысл эпизода вам должен быть ясен».
2: Эриксон вновь кивнул и, наконец, обрел голос.
4: «Но это действительно было?» – спросил он. «Я имею в виду, что вы конструировали сон и все время контролировали его. Я ведь не просто видел это во сне, но если бы нормально спал. Вы сумели сгрудить на столе все произошедшее для чего-то, на что вы хотели указать, верно?»
2: Рендер медленно покачал головой, стряхнул пепел в южные полушария своей шарообразной пепельницы и встретился взглядом с Эриксом. «Это правда, что я изменил формат и модифицировал формы. Но вы наполнили их эмоциональным содержанием, продвинули их к статусу символов, соответствующих вашей проблеме. Если бы сон не был действительной аналогией, он не вызвал бы такой реакции. Он был бы лишен тревожного рисунка, который зарегистрировала лента. Вы анализировались уже много месяцев», — продолжал Рендер. «И все, что я узнал, не смогло меня убедить, что ваша боязнь быть убитым не имеет никаких физических оснований». Эриксон уставился на него.
4: «Тогда какого же дьявола эта боязнь у меня есть?»
2: «Потому что, — ответил Рендер, — вам очень хотелось бы стать объектом убийства». Эриксон улыбнулся. К нему начало возвращаться хладнокровие. «Уверяю вас, доктор, я никогда не помышлял о самоубийстве и не имею никакого желания перестать жить». Он закурил. Его руки дрожали. «Когда вы пришли ко мне тем летом, вы уверяли, что боитесь покушения на свою жизнь. Но вы затруднялись сказать, почему кто-то хотел бы убить вас».
4: «Мое положение? Нельзя быть членом Палаты представителей и не иметь врагов».
2: «Однако, — возразил Рендер, — вы, похоже, ухитрились не заиметь их. Когда вы позволили мне поговорить с вашими детективами, я узнал, что они не откопали никакого указания, что ваши опасения имеют реальные основания». «Никакого».
4: «Они смотрели слишком близко или не там, где надо. Видимо, они что-то пропустили».
2: «Боюсь, что нет».
4: «Почему?»
2: «Повторяю, потому что ваши ощущения не имеют никакого реального базиса. Будьте честны со мной. Имели ли вы информацию, откуда бы то ни было, что кто-то ненавидит вас до такой степени, что хочет убить?» «Я получаю множество угрожающих писем.
4: Как и все члены Палаты представителей.
2: И все письма, направленные вам в течение прошлого года, расследовались. Было установлено, что это работа сумасшедших. Можете ли вы предложить мне хоть одно доказательство, подтверждающее ваше заявление?»
5: Stumbled on the Philosopher's Stone. I have the veil of illusion.
2: Эриксон рассматривал кончик своей сигары.
6: «Я пришел к вам по совету одного коллеги. Пришел к вам, чтобы вы порылись в моем мозгу и нашли что-то в том роде, чтобы моим детективам было с чем работать. Может, я кого-то сильно оскорбил или неудачно применил закон, имея дело с...»
2: «И я ничего не нашел», — повторил Рендер. «Ничего, кроме причины вашего недовольства. Сейчас, конечно, вы боитесь услышать ее и пытаетесь отвлечь меня от объяснения своего диагноза».
6: «Нет».
2: «Тогда слушайте.
6: Потом можете комментировать, если хотите, но вы любопытствовали и тратили здесь время, не желая принять то, что я вам предлагал, в десятки разных форм. Теперь я хочу сказать вам прямо, в чем дело, и делайте с этим, что хотите».
2: «Прекрасно. Во-первых, вы очень хотели бы иметь множество врагов обоего пола».
6: «Это смешно!»
2: «Потому что это единственная альтернатива возможности иметь друзей».
6: «У меня куча друзей».
2: «Потому что никто не хочет быть полностью игнорируемым, быть тем, кому никто не имеет по-настоящему сильных чувств. Любовь и ненависть – высшие формы проявления человеческих отношений. Не имея одной и не в силах добиться ее, вы желаете другой формы. Вы так сильно хотели ее, что убедили себя в ее существовании. Но на эти вещи есть психический ценник.
6: Подлинная эмоциональная нужда, отвечая телу желания суррогата, не приносит реального удовлетворения, а дает тревогу и дискомфорт, потому что в этих делах психика должна быть открытой системой. Вы же ищете человеческих отношений вне себя самого. Вы закрыты. То, в чем вы нуждаетесь, вы творите из материала собственного «я». Вы человек, очень сильно нуждающийся в крепких связях с другими людьми. «Дерьмо! Примите это или откажитесь», — сказал Рендер. «Я советую вам принять. Я платил вам полгода, чтобы вы обнаружили, что... Вы говорите, что я все выдумал, чтобы удовлетворить желание иметь кого-то, ненавидящего меня». «Ненавидящего или любящего?» «Правильно. Это абсурд. Я встречаю так много людей, что ношу в кармане записывающий аппарат и камеру на лацкане, чтобы я мог запомнить всех их. Я говорю не о том, что вы встречаетесь со множеством людей. Скажите, этот последовательный сон много значил для вас?» Эриксон немного помолчал. «Да, наконец сознался он. Много. Но все равно ваша интерпретация этого дела абсурд. Но, допустим, просто ради спора, что ваши слова справедливы. Что я должен делать, чтобы избавиться от этих снов?» Рендер откинулся в кресле. «Пустите вашу энергию по другому пути. Встречайтесь с некоторыми людьми не как член правительства, а просто как Джо Эриксон. Делайте с другими то, что можете, что-нибудь не относящееся к политике, скажем, в чем-то соревнуетесь. И вы создадите несколько настоящих друзей или врагов, желательно друзей. Я все время советовал вам делать это». «Тогда скажите мне еще кое-что». «Охотно». «Допустим, вы правы. Почему я никогда не любил и не ненавидел никого, и меня никто? Я занимаю ответственный пост в правительстве, и я все время встречаюсь с людьми. Почему же я такой нейтральный?» Хорошо знакомый теперь с карьерой Эриксона, Рендер отогнал свои истинные мысли на этот счет, потому что они не имели оперативной ценности. Он хотел бы процитировать Эриксону замечание Данте на этот счет. «О тех душах, которые, не имея добродетели, отрицают небо, а по недостатку существенных пороков отрицают также и ад. Они поднимают паруса и идут туда, куда несет их ветер времени, без направления, без реального направления, к какому порту они прибьются». Такова была долгая и бесцветная карьера Эриксона, карьера мигрирующей преданности политических перемен. Но вместо этого Рендер сказал: «В наше время все больше и больше людей оказываются в таких обстоятельствах. Это происходит из-за растущей сложности общества и обезличивания индивидуума от социометрической единицы. В результате даже влечение к другим особам становится более вынужденным. Сейчас таких много». Эриксон кивнул, и Рендер внутренне улыбнулся. «Иногда нужна грубая линия, а затем нотация», — подумал он. «У меня впечатление, что вы, может, и правы», — сказал Эриксон. «Иногда я и в самом деле чувствую то, что вы только что описали. Единица. Нечто безликое». Рендер взглянул на часы. «То, что вы будете делать, выйдя отсюда, решать, конечно, вам. Я думаю, что вы потратите время еще и останетесь на анализ подольше. Теперь мы оба знаем причину ваших жалоб. Я не могу водить вас за руку и показывать, как вести жизнь. Я могу указать, могу посочувствовать, но без глубокого зондирования. Договоритесь о встрече, когда почувствуете необходимость поговорить о вашей деятельности и соотнести ее с моим диагнозом». «Я приду», — кивнул Эриксон. «Черт побери этот сон. Захватил меня. Вы делаете их такими же живыми, как сама жизнь. Даже еще более живыми. Наверное, я не скоро забуду его. Надеюсь на это». «Окей, доктор». Эриксон встал и протянул руку. «Я, вероятно, вернусь через пару недель. Я сделаю честную попытку к общению». Он ухмыльнулся при этих словах, от которых обычно хмурился. «В сущности, начну немедленно. Могу я угостить вас выпивкой внизу за углом?» Рендер пожал влажную руку, утомленную действием, как у ведущего актера после очень удачной игры, и почти с сожалением сказал: «Спасибо, но у меня назначена встреча». Он помог Эриксону надеть пальто, подал ему шляпу и проводил до двери. Ну, спокойной ночи.
2: Спокойной ночи.
6: Когда дверь бесшумно закрылась, Рендер снова подошел к своей крепости красного дерева и бросил сигарету в южное полушарие. Откинулся в кресле, заложил руки за голову и закрыл глаза. «Конечно, он более реален, чем жизнь», — сказал он в пространство. «Я создал его». Улыбаясь, он вновь просмотрел шаг за шагом последовательный сон, желая, чтобы кто-нибудь из его учителей мог быть свидетелем. Сон был хорошо сконструирован, мощно выполнен и точно соответствовал данному случаю. Но ведь он Рендер, творец, один из 200 особых аналитиков, чья психика позволяла входить в невротические системы и выносить оттуда только эстетическое удовлетворение и имитация отклонения, здравомыслящий мастер. Рендер расшевелил свои воспоминания. Его самого тоже анализировали, и как гранитно-волевого ультрапрочного аутсайдера заставляли переносить ядовитый газ фиксации. И он проходил невредимым через химеры искажений, заставляя темную мать-медузу закрывать глаза перед его искусством. Его собственный анализ не был таким трудным. 9 лет назад, как давно это было, он добровольно подвергся инъекции новокаина в самую болезненную область своей души. Это было после автокатастрофы, когда погибли Рут и их дочь Миранда. И он хотел отстранения. Возможно, он не желал вновь обрести переживания. Возможно, его собственный мир теперь базировался на определенной жесткости чувств. Если так, то он достаточно разбирался в путях мозга, чтобы понять это, и, видимо, решил, что такой мир имеет свои преимущества. Его сыну Питеру было теперь 10 лет. Он учился в хорошей школе и писал отцу каждую неделю. Письма постепенно становились все грамотнее, показывая признаки раннего развития, которые Рендер мог только одобрить. Он должен взять мальчика на лето с собой в Европу. Что касается Джилл Девилл. Какая же вычурная, смешная фамилия. Он и любил ее за эту фамилию. Она все больше и больше интересовала его. Он иногда задумывался, не признак ли это преждевременной старости. Его привлекал ее немузыкальный голос, ее беспокойство по поводу неизлечимой родинки на правой стороне ее во время всех других отношений красивого носа. По-настоящему следовало бы немедленно позвонить ей и отправиться на поиски нового ресторана. Но ему почему-то не хотелось. Он уже несколько недель не был в своем клубе «Куропатка и скальпель». Сейчас чувствовал желание поесть за дубовым столиком одному, построенный на разных уровнях столовой с тремя каминами, под искусственными факелами и кабаньими головами, напоминающими рекламу джина. Итак, он сунул свою перфорированную членскую карточку в прорезь телефона на столе и позади голосового экрана дважды прожужжало.
7: «Алло, куропатка и скальпель», — послышался голос. «Чем могу служить?»
6: «Говорит Чарльз Рендер», — сказал он. «Я хотел бы столик. Примерно через полчаса».
7: «На сколько человек?»
6: «На меня одного».
7: «Очень хорошо, сэр. Значит, через полчаса». «Рендер».
6: «Рендер».
7: «Правильно». «Спасибо».
6: Он выключил связь и встал. День снаружи уже исчез. Монолитные башни теперь бросали вдаль собственный свет. Мягкий, похожий на сахар снег, падал вниз и превращался в капли на оконных стеклах. Рендер влез в пальто, выключил свет, закрыл внутреннюю дверь. На книге записей мисс Хитчс лежала записка. Звонила мисс Девилл, прочел.

подземный гараж, где была припаркована его машина. Там было холодно, и его шаги громко звучали по цементу. Под ярким светом его Сциннер С-7 казался гладким серым коконом, из которого вот-вот появятся буйные крылья. Два ряда антенн, веером склоняющиеся вперед над капотом, усиливали это впечатление. Рендер прижал свой большой палец к дверце. Усевшись, он коснулся зажигания, и раздалось жужжание одинокой пчелы, проснувшейся в большом улье. Дверца бесшумно закрылась, когда он поднял рулевое колесо и закрепил его на месте. Крутившись по спиральному скату, он подъехал к двери перед выходом наружу. Когда дверь с грохотом поднялась, он включил экран назначения и повернул ручку, которая меняла передачу карты. Слева направо, сверху вниз, он сменял секцию за секцией, пока не нашел часть Карнеги-авеню, которую желал. Он пробил эти координаты и опустил руль.

Было время, когда он любил снег. Когда снег напоминал ему романы Томаса Манна и музыку скандинавских композиторов. Теперь в его мозгу был другой элемент, от которого он никак не мог

машине и затонувшему обломку, и он, водитель, не может раскрыть рта и заговорить, боится утонуть, и он знает, что когда бы не увидел падающий снег, это где-то белеют черепа. Но 9 лет вымыли большую часть боли, поэтому он также осознавал, что ночью

0: Роджер Железный. Мастер снов. Продолжение. Он быстро ехал по широким дорогам, проносился по высоким мостам, чья гладкая поверхность, сверкающая под фарами, была соткана из листьев дикого клевера, нырял в туннель, где тускло светящиеся стены расплывались, подобно миражу. В конце концов он затемнил окна и закрыл глаза. Он не мог вспомнить, дремал он или нет, и это означало, что, скорее всего, дремал. Рендер почувствовал, что как кар замедляет ход, и подвинул сиденье вперед. Почти тотчас же раздалось жужжание отключения. Он поднял руль, въехал в паркинг-купол, остановился у ската и оставил кар в секции, получив талон от обслуживающего бокс-робота, который торжественно мстил человеческому роду, прокалывая картонный язык всем, кого обслуживал. Как всегда, шум был приглушен, как и освещение. Помещение, казалось, поглощало звук и превращало его в тепло, успокаивало нос и язык вкусными запахами, гипнотизировало ухо живым потрескиванием в трех каминах. Рендер был рад, что ему оставили его любимый столик в углу справа от маленького камина. Меню он знал наизусть, но рьяно изучал его, потягивая Манхэттен и делая заказ соответственно аппетиту. Занятия по формированию всегда возбуждали в нем волчий голод.
1: «Доктор Рендер?»
0: «Да», — он поднял глаза.
1: «Доктор Шалот желает поговорить с вами», — сказал официант.
0: «Не знаю никакого Шалота», — сказал Рендер. «Может, нужен Вендер? Это хирург из метро, он иногда обедает здесь». Официант покачал головой.
1: «Нет, сэр Рендер. Вот, взгляните».
0: Он протянул карточку 3/5, на которой было напечатано заглавными буквами полное имя Рендера.
1: «Доктор Шалот обедает здесь почти каждый вечер за последние 2 недели и всегда спрашивает, не пришли ли вы».
0: Задумался Рендер. «Странно. Почему он не позвонил мне в офис?» Официант сделал неопределенный жест.
1: «Ну ладно, скажите, чтобы подошел», — сказал Рендер, допивая Манхэттен, «и принесите мне еще стаканчик». «К несчастью, доктор Шалот не видит», — объяснил официант.
0: «Может быть, вам легче?»
1: «Да, конечно».
0: Рендер встал, оставляя любимый столик с сильным предчувствием, что сегодня к нему не вернется.
1: «Проводите».
0: Они прошли мимо обедающих и поднялись на следующий уровень. Знакомое лицо сказало «Привет» от столика у стены, и Рендер ответил приветливым кивком ведущему семинар для учеников, которого звали не то Юргенс, не то Джеркинс или еще как-нибудь в этом роде. Он вошел в меньшую по размерам столовую, где были заняты только 2 столика. Нет, 3. Один стоял в углу у дальнего конца затемненного бара, частично скрытый древним рыцарским костюмом. Официант вел Рендера туда. Он остановился перед столиком, и Рендер уставился на темные очки, которые тут же откинулись вверх. Доктор Шалот оказалась женщиной чуть старше 30 лет. Низкая бронзовая челка не вполне скрывала серебряное пятно, на лбу похожее на кастовую метку. Рендер затянулся дымом, и голова женщины слегка дернулась, когда вспыхнул кончик его сигареты. Она, казалось, смотрела прямо в его глаза. Рендер почувствовал себя неловко, хотя знал, что она могла видеть лишь то, что ее крошечный фотоэлектрический фотоэлемент передал в соответствующий участок коры мозга по имплантированной тонкой, как волос, проволочке, направленной к этому излучателю-конвертеру, горящую сигарету.
1: «Доктор Шалот, это доктор Рендер», — сказал официант.
0: «Добрый вечер», — сказал Рендер. «Добрый вечер», — ответила она.
1: «Меня зовут Эйлин, и я страшно хотела встретиться с вами. Вы не пообедаете со мной?»
0: Ему показалось, что голос ее слегка дрогнул. «С удовольствием», — сказал он, и официант выдвинул ему стул. Рендер сел и заметил, что женщина уже что-то пьет. Он напомнил официанту о своем втором Манхэттене. «Вы уже получили заказ?» — спросил он у официанта.
1: «Нет».
0: «Дайте 2 меню», — начал он, но прикусил язык.
1: «Только одно», — улыбнулась женщина.
0: «Не надо», — поправился он и процитировал меню. Они сделали заказ. Она спросила, «Вы всегда так?»
1: «То есть, держите все меню в голове?»
0: «Только некоторые», — сказал он, «для тяжелых случаев».
1: «Так о чем вы хотите поговорить со мной?»
0: «Вы врач-нейросоучастник», — сказала она.
1: «Творец».
0: «А вы?»
1: «Я резидент психиатрии State Psych. Мне остался год». Значит, вы знали Сэма Рискомба?
0: Да, он помог мне получить назначение. Он был моим советником.
1: А мне близким другом. Мы вместе учились в Мининдженте.
0: Она кивнула. Я часто слышала от него о вас. Это одна из причин, почему я захотела с вами встретиться. Он подбодрил меня идти дальше в моих планах, несмотря на мой гандикап.
1: Рендер внимательно оглядел ее. Она была в темно-зеленом вельветовом платье. На корсаже с левой стороны была приколота брошь, вероятно, золотая, с красным камнем, возможно, рубином, контур оправы которого был помят. А может быть, это были два профиля, смотрящие друг на друга через камень? В этом было что-то смутно знакомое, но он не мог сейчас вспомнить. Камень ярко блестел в слабом освещении.
0: Рендер взял у официанта свою выпивку.
1: «Я хочу стать врачом-нейросоучастником», — сказала она. Если бы она обладала зрением, Рендер подумал бы, что она в упор смотрит на него в надежде получить ответ по выражению его лица. Он не сразу понял, что она хочет ему сказать.
0: «Приветствую ваш выбор и уважаю ваши стремления», — сказал он, пытаясь выразить в голосе улыбку.
1: «Дело это нелегкое, и не все желающие становятся учеными».
0: «Я знаю. Я слепа от рождения, и мне нелегко было идти так далеко».
1: «С рождения?» — повторил он. «Я думал, что вы недавно потеряли зрение. Значит, вы на последнем курсе и прошли медицинскую школу без глаз?»
0: «Просто поразительно».
1: «Спасибо, но это не совсем так. Я слышала о первых нейросоучастниках, Бартельметре и других, когда была еще ребенком, и тогда же я решила, что хочу стать им. И с тех пор моя жизнь управлялась этим желанием».
0: «Как же вы работали в лабораториях?» — допытывался он. «Не видя образцов, не глядя в микроскоп, а читать все это».
1: «Я нанимала людей читать мне мои записи. Я все записывала на ленту. Все понимали, что я хочу идти в психиатрию, и специально договаривались в лабораториях. Лабораторные ассистенты вскрывали трупы и все мне описывали. Я все знаю на ощупь. И память у меня вроде как у вас на меню».
0: Она улыбнулась. «Качество феномена психосоучастия может определить только сам врач в тот момент вне времени и пространства, когда он стоит среди мира, созданного из ткани снов другого человека, узнает неевклидовую архитектуру заблуждения, а затем берет пациента за руку и свертывает ландшафт. Если он может отвести пациента обратно в обычный мир, значит, его суждения здравы, его действия имеют ценность».
1: «Это все из «Почему нет психометриста в этой службе»?» Автор Чарльз Рендер, ЛМ, отметил Рендер.
0: «Ваш обед на подходе», — сказал он, поднимая свой стакан, в то время как перед ним ставили быстро зажаренное мясо.
1: «Это одна из причин, по которой я хотела бы встретиться с вами», — продолжала она, тоже подняв стакан, когда к ней пододвинули блюдо. «Я хочу, чтобы вы помогли мне стать творцом». Ее туманные глаза, пустые, как у статуи, вновь обратились к нему.
0: «У вас совершенно уникальное положение», — начал он. «Еще никогда не бывало нейросоучастника слепого от рождения. По очевидным причинам. Мне надо бы рассмотреть все аспекты ситуации, прежде чем советовать вам что-либо. Но давайте сначала поедим. Я проголодался».
1: «Ладно. Но моя слепота не означает, что я ничего не увижу».
0: Он не спросил ее, что она имеет в виду, потому что перед ним стояла первоклассная грудинка, а рядом бутылка шамбертена. Когда она подняла из-под стола свою левую руку, он заметил, что она не носит колец.

Интересно, идет ли еще снег? Начал он, когда они пили кофе. Он шел чертовски сильно, когда я выезжал в купол. Надеюсь, что идет, сказала она. Хотя он рассеивает свет, и я совершенно ничего не вижу. Но мне приятно чувствовать, что он падает вокруг и бьет в лицо. Как же вы ходите? Моя собака Зигмунд. Сегодня я дала ей выходное. Она улыбнулась. Может вести меня куда угодно. Это мутированная овчарка. Ого, Рендер заинтересовался. Он говорит? Она кивнула. Эта операция прошла у него не так успешно, как у других. В его словаре приблизительно 400 слов, но мне кажется, ему больно говорить. Он вполне разумен. Вы как-нибудь с ним встретитесь. Рендер немедленно начал размышлять. Он разговаривал с такими животными из недавней медицинской конференции и был поражен сочетанием их способности рассуждать с преданностью хозяеву. Перемешанные как попало хромосомы с последующей тонкой эмбриохирургией давали собаке мозг шимпанзе. Затем требовалось еще несколько операций для производства вокальных способностей. Большая часть таких экспериментов кончалась неудачей, а примерно дюжина годовалых щенков, у которых все прошло успешно, были оценены в 100 тысяч долларов каждый. Тут он сообразил, что камень в броши мисс Шалот – подлинный рубин. И он начал подозревать, что ее поступление в медицинскую школу базировалось не только на академических знаниях, но и на солидном доходе выбранного ею колледжа. Но, может быть, это и не так, упрекнул он себя. «Да», — сказал он, — «вы могли бы сделать диссертацию на этих собаках и их неврозах. Этот сын овчарки-самки когда-нибудь упоминал о своем отце?» «Он никогда не видел своего отца», — спокойно ответила она. «Он вырос вдали от других собак. Его поведение вряд ли можно назвать типичным.

устроить. Может, вы и хороший психиатр, но, по моему мнению, для вас физически и умственно невозможно стать нейросоучастником. По моим понятиям... «Подождите», — сказала она. «Давайте не здесь. Я устала от этого душного помещения. Увезите меня куда-нибудь, где можно поговорить. Я думаю, что смогла бы убедить вас». «Почему бы и не поехать? У меня уйма времени». «Ну, конечно, выбираете вы. Куда?» «Слепой виток». Он подавил смешок при этом выражении, и она открыто засмеялась. «Прекрасно», — сказал он, — «но мне хочется пить». Тут же на столе выросла бутылка шампанского в пестрой корзине с надписью «Пейте, пока едете в машине». Он подписал счет, несмотря на протесты мисс Шалот, и они встали. Она была высокой, но он еще выше.

«Слепой виток». Одно название для множества мест, вокруг которых идет машина с автоуправлением. Пронестись по стране в надежных руках невидимого шофера с затемненными окнами в темной ночи под высоким небом, летать, атакуя дорогу под похожими на четырех призраков жужжащими пилами, начать со стартовой черты, закончить в том же месте, так и не узнав, куда вы едете и где были. Это, вероятно, возбуждает чувство индивидуальности в самом холодном черепе, дает познание себя через добродетель отстранения от всего, кроме чувства уважения, потому что движение сквозь тьму есть высшая абстракция самой жизни. По крайней мере, так сказал один из главных комедиантов, и все смеялись. И в самом деле феномен под названием «слепой виток» первым стал превалирующим, как можно было предполагать, среди некоторых молодых членов общества, когда управляемые дороги лишили их возможности пользоваться своими автомобилями или какими-нибудь более индивидуалистическими способами, которые заставляли хмуриться начальство контроля нерационального движения. Надо было что-то делать. И сделали. Сначала гибельная реакция вызвала инженерный подвиг отключения радиоконтроля машины после того, как она вышла на управляемое шоссе. Это кончилось тем, что кар исчезал из поля зрения монитора и переходил обратно под управление пассажиров кары. Монитор, ревнивый как бог, не мог терпеть отрицание запрограммированного вседозвония и метал громы и молнии на контрольную станцию, ближайшую к точке последнего контакта, чтобы выслали крылатых серафимов на поиски ускользнувшей машины. Но часто серафимы прибывали слишком поздно, потому что дороги имели хорошее покрытие, и удрать от преследования было сравнительно нетрудно. Зато другие машины вынуждены вели себя так, словно бунтарей вообще не существовало. Запертый на медленно идущей секции шоссе, нарушитель подвергался немедленной аннигиляции в случае превышения скорости или сдвига с правильной схемы движения, даже при теоретически свободном положении, потому что это вызывало частые аварии. Позднее мониторные приборы стали более искушенными и механизировали обгон, уменьшив аварийные инциденты, следующие за таким действием, но вмятины и ушибы оставались. Следующая реакция была основана на очевидности. Мониторы пропускали людей туда, куда те желали, только потому что люди говорили, куда они хотят ехать. Человек наугад, нажимающий кнопку координат, не сообразуясь с картой, либо оставался на стоянке, где вспыхивало табло «Проверьте ваши координаты», либо оказывался внезапно отогнанным в любом направлении. Позднее люди нашли некое романтическое очарование в том, что предлагало скорость, неожиданные зрелища и свободные руки. Таким образом, все узаконилось. Стало возможным проехать так по двум континентам, если достаточно денег и избыток выносливости. Как и всегда в таких делах, практика распространялась вверх по возрастным группам. Школьные учителя, ездившие только по воскресеньям, пользовались дурной репутацией, как отстаивающие преимущества подержанных машин. «Таков путь к концу мира», — говорил комик. Конец это или нет, но кар, предназначенный для движения по управляемым дорогам, был эффективной единицей движения, укомплектованным туалетом, шкафом, холодильным отделением и откидным столиком. В нем даже можно было хорошо спать. Двоим свободно, четверым в некоторой тесноте. Случалось, впрочем, что и троим было тесно. Рендер вывел машину из купола в крайнее крыло и остановился. «Хотите ткнуть какие-нибудь координаты?» – спросил он. «Вы уж сами. Мои пальцы знают слишком много». Рендер наобум нажал кнопки. Сциннер двинулся на скоростную дорогу. Рендер потребовал увеличить скорость, и машина вышла на линию высокой.

0: высокого ускорения. Фары Синнера прожигали дыры в темноте. Город быстро уходил назад. По обеим сторонам дороги горели дымные костры, раздуваемые случайными порывами ветра, прячущиеся в белых клубах, затемняемые ровным падением серого пепла. Рендер знал, что его скорость составляет лишь 60% той, какая могла быть в ясную сухую ночь. Он не стал затемнять стекла, а откинулся назад и смотрел в них. Эйлин смотрела перед собой. 10-15 минут они ехали молча. «Что вы видите снаружи?» — спросила Эйлин. «Почему вы не просили меня описать наш обед или рыцарские доспехи возле вашего столика?» «Потому что первый я ела, а второй я ощущала. А тут совсем другое дело. Снаружи все еще идет снег. Уберите его, слева от вас чернота. А что еще?» «Слякоть на дороге. Когда она станет замерзать, движение замедлится до ползания, пока мы не минуем полосу снегопада. Слякоть похожа на старый черный сироп, начавший засахариваться. Больше ничего?» «Нет, леди. Снегопад сильнее, чем был, когда мы вышли из клуба?» «Сильнее, по-моему. У вас есть что-нибудь выпить?» «Конечно». Они повернули сиденье внутрь кара. Рендер поднял столик, достал из шкафчика два стакана и налил. «Ваше здоровье!»
1: «Оно зависит от вас».
0: Рендер опустил свой стакан и ждал следующего ее замечания. Он знал, что двое не могут играть в Сократа, и рассчитывал, что будут еще вопросы, прежде чем она скажет то, что хотела сказать. «Что самое интересное из того, что вы видели?» — спросила она. «Да», — подумал он, — «я правильно угадал». И вслух сказал: «Погружение Атлантиды».
1: «Я серьезно».
0: «И я тоже».
1: «Вы стараетесь усложнять?»
0: «Я лично утопил Атлантиду».
1: «Это было года 3 назад». «О, боже, как она была красива! Башни из слоновой кости, золотые минареты, серебряные балконы, опаловые мосты, малиновые знамена, молочно-белая река между лимонно-желтыми берегами. Там были янтарные шпили, старые, как мир, деревья, задевающие брюхо облаков, корабли в громадной гавани Ксанаду, сконструированные так изящно, как музыкальные инструменты. 12 принцев королевства собрались в 12-колонном колизее Зодиака, чтобы слушать играющего на закате грека-тенор-саксофониста. Грек, конечно, был моим пациентом-параноиком. Этиология дала дело довольно сложное, но именно это я ввел в его мозг. Я дал ему на некоторое время свободное правление, а затем расщепил Атлантиду пополам и погрузил всю на 5 фантомов. Он снова заиграл, и вы без сомнения слушали бы его, если вообще любите такие звуки. Он здоров. Я периодически вижу его, но он уже больше не последний потомок величайшего менестреля Атлантиды. Он просто хороший саксофонист конца 20-го столетия. Но иногда, оглядываясь назад на тот апокалипсис, который я сработал в его видении величия, я испытываю чувство потери красоты. Потому что на один момент его ненормальная интенсивность чувств была моей, а он чувствовал, что его сон был самой прекрасной вещью в мире. Он вновь наполнил стаканы.
0: «Это не совсем то, что я имела в виду», — сказала она. «Я знаю».
1: «Я имела в виду нечто реальное».
0: «Это было более реально, чем сама реальность, уверяю вас».
1: «Я не сомневаюсь, но...»
0: «Но я разрушил основание, которое вы положили для вашего аргумента». «Окей, я прошу прощения. Беру свои слова назад. Есть кое-что, что могло бы стать реальным. Мы идем по краю большой чаши из песка. В нее падал снег. Весной он растает, вода впитается в землю или испарится от солнечного жара, и останется только песок. В песке ничего не вырастет, разве что случайный кактус. В песке никто не живет, кроме змей, немногих птиц, насекомых и пары бродячих койотов.
2: послеполуденные часы все эти существа будут искать тени. В любом месте, где есть старая изгородь, камень, череп или кактус, могущий укрыть от солнца, вы увидите жизнь, съежившуюся от страха перед стихиями. Но цвета невероятные, и стихии более красивы, чем существа, которые они уничтожают.
3: «Поблизости такого места нет», — сказала она.
2: «Если я говорю, значит, есть. Я видел его».
3: «Да, вы правы.
2: И не имеет значения, лежит ли это прямо за нашим окном или нарисована женщина по имени О'Кив, если я это видел».
3: «Утверждаю истинность диагноза», — сказала Эйлин. «Вы хотите говорить со мной о нем?»
2: «Нет, пойдем дальше». Он снова наполнил стаканчики.
3: «У меня ущербные глаза, а не мозг», — сказала она.
2: Он зажег ей сигарету и закурил сам.
3: «Я увижу чужими глазами, если войду в чужой мозг».
2: «Нейросоучастие основано на факте, что две нервные системы могут воздействовать тот же импульс, те же фантазии, контролируемые фантазией.
3: Я могла бы производить терапию и в то же время испытывать подлинные визуальные впечатления».
2: «Нет», — сказал Рендер. «Вы не знаете, что значит быть отрезанным от всей области раздражителя. Значит, что монголоидный идиот может испытывать нечто такое, чего вы никогда не узнаете, и что он не может оценить это, поскольку он, как и вы, еще до рождения осужден судом биологической случайности. Это не правосудие, а чистый случай. Вселенная не изобретает справедливость. Человек, да. Но, к несчастью, человек должен жить во Вселенной».
3: «Я не прошу Вселенную помочь мне. Я прошу вас».
2: «Мне очень жаль».
3: «Почему вы не хотите помочь мне?»
2: «Сейчас вы демонстрируете мне главную причину».
3: «А именно?»
2: «Эмоции. Это дело очень много значит для вас. Когда врач в фазе с пациентом, он наркоэлектрически отгоняет большую часть собственных телесных ощущений. Это необходимо, потому что его мозг должен полностью погрузиться в данную задачу. Необходимо также, чтобы его эмоции подвергались такой же временной отставке. Полностью убить их, конечно, невозможно, но эмоции врача возгоняются в общее ощущение хорошего настроения или, как у меня, в артистическую мечтательность. А у вас будет слишком много видения, и вы будете подвергаться постоянной опасности утратить контроль над сном».
3: «Я с вами не согласна».
2: «Ясное дело, не согласна. Но факт, что вы постоянно будете иметь дело с ненормальностью... О силе первого не имеет понятия 99% населения, потому что мы не можем адекватно судить об интенсивности собственного невроза. Мы отличаем один от другого только когда смотрим со стороны. Вот почему не нейросоучастник никогда не возьмется лечить полного психа. Немногие пионеры в этой области сегодня сами все на излечении. 5 лет назад у меня была клаустрофобия. Потребовалось 6 месяцев, чтобы победить эту штуку, и все из-за крошечной ошибки, случившейся в неизмеримую долю секунды. Я передал пациента другому врачу. И это только минимальное последствие. Если вы сглупите в сценарии, то на всю жизнь попадете в лечебницу.

0: Наступила ночь. Город остался далеко позади, дорога была открытая, чистая. Между падающими хлопьями все больше сгущалась тьма. Сциннер набирал скорость. «Ладно», — согласилась она. «Может, вы и правы. Но я все-таки думаю, что вы можете мне помочь». «Как?» «Приучите меня видеть, тогда образы потеряют свою новизну, эмоции спадут. Возьмите меня в пациенты и избавьте меня от моего страстного желания видеть. Тогда то, о чем вы говорили, не произойдет. Тогда я смогу заняться тренировкой, мое внимание отдам терапии. Я смогу возместить зрительное удовольствие чем-то другим». Рендер задумался. «Наверное, можно, но трудно. И это могло войти в историю терапии. Никто не был настолько квалифицирован, чтобы взяться за такое дело, потому что никто никогда не пытался. Но Эйлин Шалот тоже была редкостью, нет, уникумом, поскольку она, вероятно, была единственной в мире, соединившей необходимую техническую подготовку с уникальной проблемой». Он допил свой стаканчик и вновь налил себе и ей. Он все еще обдумывал эту проблему, когда вспыхнули буквы «перекоординировать». Кар вышел на обходную дорогу и остановился. Рендер выключил зуммер и надолго задумался. Мало кто слышал, чтобы он хвастался своим умением. Коллеги считали его скромным, хотя бесцеремонно отмечали, что в тот день, когда лучший нейросоучастник начал практиковать, стал днем, когда большого гомо-сапиенса стал лечить некто неизмеримо меньший, чем ангел. Оба стакана остались нетронутыми. Рендер швырнул пустую бутылку в задний бункер. «Вы знаете?» — спросил он наконец.
1: «Что?»
0: «Пожалуй, стоит попробовать». Он наклонился, чтобы дать новые координаты, но она уже сделала это. Когда он нажал кнопки, и машина повернулась, Эйлин поцеловала Рендера. Ниже очков щеки ее были влажными.

0: Глава вторая. Самоубийство расстроило его больше, чем следовало бы. И миссис Ламберг позвонила накануне, отменила встречу. Так что Рендер решил потратить утро на размышления. Он вошел в офис хмурый, жуя сигарету.
1: «Вы видели?» – спросила мисс Хиджс.
0: «Да». Он бросил пальто на стол в дальнем углу комнаты, подошел к окну и уставился в него. «Да», – повторил он. «Я ехал мимо с прозрачными стеклами».
1: «Вы его знали?»
0: «Я даже не знаю его имени. Откуда мне знать?»
1: «Мне только что звонила Прайс Толли, секретарша в инженерной компании на 86-м. Она сказала, что это был Джеймс Иризари, дизайнер, офис которого дальше по коридору. Далеко, видать. Он, наверное, был уже без сознания, когда ударился. Его отнесло от здания. Если вы откроете окно и выглянете, то увидите слева».
0: «Неважно, Бинни. Ваша приятельница имеет какое-нибудь представление, почему он сделал это?»
1: «Нет, вообще-то». Его секретарша выскочила из комнаты с воплем. Похоже, она вошла в его кабинет насчет какого-то чертежа, как раз тогда, когда он перемахнул через подоконник. На столе лежала записка. «У меня было все, что я хотел, чего ждать». «Занятно, а? Я не хочу сказать смешно».
0: «Что-нибудь известно о его личных делах?»
1: «Женат, пара детишек, хорошая профессиональная репутация, куча работы, разумный, как всякий другой. Он мог позволить себе иметь офис в этом здании».
0: «О, Господи! И вы узнали все это здесь или в другом месте?»
1: «Видите ли»,
0: — она пожала пухлыми плечами,
1: «у меня в этом улье повсюду друзья. Мы всегда болтаем, когда нечего делать, а Прайс, к тому же, моя заловка».
0: «Вы хотите сказать, что если я нырну в это окно, то моя биография через 5 минут пойдет по кругу?»
1: «Вероятно».
0: Она скривила свои яркие губы в улыбке.
1: «Отдаешь и получаешь взаимно. Но ведь вы сегодня этого не сделаете, а? Знаете, это будет повторение, произойдет нечто вроде спада интереса, и это не получит такой огласки, как в единичном случае».
0: «Вы забываете о статистике», — заметил Рендер. «В медицинской профессии, как и в юридической, такое случается примерно втрое чаще, чем в других областях работы».
1: «Ну да».
0: Она, похоже, расстроилась.
1: «Уходите от моего окна, иначе я перейду работать к доктору Хансену. Он растяпа».
0: Рендер подошел к ее столу.
1: «Я никогда не знаю, когда воспринимать всерьез», — сказала она.
0: «Я ценю ваши заботы. В самом деле ценю. Дело в том, что я никогда не был склонен к статистике. Наверное, за 4 года нервная игра должна была сказаться».
1: «Хотя нет, а вас писали бы все газеты», — задумалась она. «Все репортеры спрашивали бы меня о вас». «Слушайте, зачем это делают?»
0: «Кто?»
1: «Кто угодно».
0: «Откуда я знаю, Винни? Я всего лишь скромный возбудитель души. Если бы я мог точно указать общую подспудную причину и вычислить способ предупреждения таких вещей, это было бы куда лучше моих бросков к новым границам. Но я не могу сделать это по одной причине. Не могу придумать».
1: «Ох».
0: «Примерно 35 лет назад самоубийство в США считалось 9-й причиной смерти. Теперь она 6-я для Северной и Южной Америки. В Европе 7-я, я думаю».
1: «И никто так и не узнает, почему Иризари выкинулся?»
0: Рендер отставил стул, сел и стряхнул пепел в ее маленький сверкающий подносик. Она тут же опорожнила его в корзинку для бумаг и многозначительно кашлянула.
2: «О, всегда можно поразмышлять», — сказал он, — «и человеку моей профессии необходимо подумать. Во-первых, посмотреть, не было ли личных черт, предрасполагающих периодом депрессии. Потому что люди, держащие свои эмоции под жестким контролем, люди добросовестные, может быть, с некоторым предубеждением, занимающимися мелкими делами». Он снова скинул пепел в ее подносик и следил, как она было потянулась вытряхнуть его, но затем быстро отдернула руку. Он осклабился в злой усмешке. «Короче говоря, нечто типичное для людей тех профессий, которые требуют скорее индивидуального, чем группового действия. Медицина, закон, искусство». Он задумчиво смотрел на нее. «Не беспокойтесь», — хохотнул он. «Я чертовски радуюсь жизни».
1: «Ну, вы сегодня несколько унылы».
0: «Пит звонил. Он сломал лодыжку на уроке гимнастики. Они должны были бы внимательнее следить за такими вещами. Я думаю, перевести его в другую школу».
1: «Опять?»
0: «Может быть».
2: Посмотрим. Директор хотел позвонить мне вечером. Мне вовсе не нравится перемещать мальчика, но я хочу, чтобы он окончил школу целым и невредимым. Мальчики не вырастают без одного-двух несчастных случаев. Такова статистика. Статистика не судьба Винни. Каждый делает свою. Статистику или судьбу? И то, и другое, я думаю. Я думаю, что если что-то должно случиться, то оно случится. А я нет. Я думаю, что человеческая воля при поддержке здравого смысла в какой-то мере управляет событиями. Если бы я так не думал, я не занимался бы своим делом. В машинном мире вы знаете причину и эффект. Статистика — это проверка. Человеческий мозг не машина, и я не знаю причины и эффекта, и никто не знает. У вас знание химика. Вы ученый, док. Так что я троцкистский уклонист, улыбнулся он. А вы когда-то были преподавательницей балета. Он встал и взял свое пальто. Кстати, мисс Девилл звонила. Просила передать, как насчет Сент-Морица.
0: Слишком ритуально, сказал он. Лучше Давос.
2: Самоубийство расстроило Рендера больше, чем следовало бы. Поэтому он закрыл дверь своего кабинета, закрыл лоб, включил фонограф и только одну настольную лампу.
0: «Как изменилось качество человеческой жизни», — записал он, — «после промышленной революции».
2: Он перечитал фразу. С этой темой его просили выступать в субботу. Как обычно, в таких случаях он не знал, что говорить, потому что сказать он мог многое, а ему давали только час. Он встал и начал ходить по кабинету, наполненному теперь звуками 8-й симфонии Бетховена.
0: «Сила вреда», — сказал он, щелкнув по микрофону и включив записывающий аппарат, «развивалась в прямой связи с технологическим прогрессом».
2: Его воображаемая аудитория притихла. Рендер улыбнулся.
0: «Человеческий потенциал для разработки простого вреда умножился масс-продукцией. Его способность вредить психике через личные контакты распространилась в точной пропорции с усилением легкости общения. Но все это предметы общего знания, а не то, что я хочу рассмотреть сегодня. Я хотел бы поговорить о том, что я называю аутопсихомимикрией, самогенерирующиеся комплексы тревоги, которые на первый взгляд кажутся подобными классическими образцами, но в действительности представляют радикальный расход психической энергии. Они характерны для нашего времени». Он сделал паузу, чтобы положить сигарету и сформулировать следующую фразу. «Аутопсихомимикрия – самопродолжающийся комплекс имитации, почти всегда дело, привлекающее внимание. Например, джазист полжизни действовал в возбуждении, хотя никогда не пользовался сильными наркотиками и с трудом вспоминает тех, кто пользовался, потому что сегодня все стимуляторы-транквилизаторы очень слабые. Как Дон Кихот, он шел за легендой, и одной его музыки было бы достаточно, чтобы снять его напряжение». Или мой корейский военный сирота, который жив и сейчас благодаря Красному Кресту, ЮНИСЕФ и приемным родителям, которых никогда не было. Он так отчаянно хотел иметь семью, что выдумал ее. И что дальше? Он ненавидел воображаемого отца и нежно любил воображаемую мать, потому что он был высокоинтеллигентным парнем и слишком сильно стремился к полуистинным традиционным комплексам. Почему? Сегодня каждый достаточно искушен, чтобы понимать освещенные веками образцы психического расстройства. Сегодня многие причины этих расстройств устранены. Не радикально, как у моего теперь взрослого сироты, но с заметным эффектом. Мы живем в невротическом прошлом. Почему? Потому что наше настоящее направлено на физическое здоровье, безопасность и благополучие. Мы уничтожили голод, хотя сирота в глуши охотнее примет пачку пищевых концентратов от людей, которые о нем заботятся, чем горячую еду из автоматического устройства. Физическое благополучие является теперь правом каждого человека. Реакция на это встречается в области ментального здоровья. Благодаря технологии причины многих прежних социальных проблем исчезли, а с ними ушли многие причины психических бедствий. Но между черным вчера и белым завтра огромное серое сегодня, полное ностальгии и страха перед будущим, что не выражается в чисто материальном плане, а представлено упрямыми поисками исторических моделей тревоги.
2: Коротко прожужжал телефон. Рендер не услышал его за восьмой.
0: «Мы боимся того, чего не знаем», — продолжал он. «А завтрашний день был полностью неизвестен».
2: Область моей специализации психиатрии 30 лет назад еще не существовала. Наука способна так быстро развиваться, что становится подлинным неудобством, я бы даже сказал, бедствием для общества. И логическое следствие – полная механизация всего в мире. Он проходил мимо стола, когда телефон зажужжал вновь. Рендер выключил микрофон и приглушил восьмую. Алло. Сент-Мориц. Давос. Чарли, ты страшно упрям. Как и ты, дорогая Джилл. Мы так и будем спорить об этом? Не о чем спорить. Ты заедешь за мной в 5? Он поколебался. Ладно, в 5. Я сделала прическу. Хочу снова удивить тебя. Подавив смешок, он сказал: надеюсь, приятно. Окей, до встречи. Он подождал ее до свидания и выключил связь. Рендер сделал окна прозрачными, выключил свет на столе и посмотрел на улицу. Небо серое, медленно падают хлопья снега, спускаются вниз и теряются в беспорядке. Открыв окно и высунувшись, он увидел место, где Иризари оставил на земле свою последнюю отметку. Он закрыл окно и дослушал симфонию. Прошла неделя с тех пор, как он сделал слепой виток с Эйлин. Встреча назначена через час. Он вспомнил, как пальцы Эйлин прошлись по его лицу, легко, как листья, изучая его внешность по древнему методу слепых. Воспоминание было не очень приятным, непонятно почему. Далеко внизу пятно вымытой мостовой было пустым. Под тонким налетом белизны оно было скользким, как стекло. Сторож при здании поспешно вышел и набросал на пятно соли, чтобы кто-нибудь не поскользнулся и не покалечился.

0: Зигмунд был ожившим мифом Фенриса. После того, как Рендер велел мисс Хиджс впустить их, дверь стала открываться, потом вдруг распахнулась, и пара дымчато-желтых глаз уставилась на Рендера. Глаза сидели в странно уродливой собачьей голове. У Зигмунда не было низкого собачьего лба, идущего слегка поката от морды. У него был высокий, грубый череп, отчего глаза казались посаженными даже глубже, чем сидели на самом деле. Рендер слегка вздрогнул от вида и размера этой головы. Все мутанты, которых он видел, были щенятами, а Зигмунд был вполне взрослым, и его серо-черная шерсть имела тенденцию вставать дыбом, и из-за этого он казался больше, чем нормальный образец породы. Он посмотрел на Рендера, совсем не по-собачьи, и проворчал нечто очень похожее на «Привет, доктор». Рендер кивнул и встал. «Привет, Зигмунд, входи». Собака повернула голову, понюхала воздух в комнате, как бы решая, верить или нет свою опекаемую этому пространству. Затем он утвердительно наклонил голову и прошел в открытую дверь. Все его раздумье длилось не больше секунды. Следом за ним вошла Эйлин, легко держа двойной поводок. Собака бесшумно шла по толстому ковру, опустив голову, словно подкрадываясь к чему-то. Ее глаза не покидали Рендера. «Значит, это и есть Зигмунд?» «Ну, как вы, Эйлин?»
1: «Прекрасно. Да, я страшно хотела прийти и встретиться с вами».
0: Рендер подвел ее к креслу и усадил. Она отстегнула двойной карабин от собачьего ошейника и положила поводок на пол. Зигмунд сел рядом, продолжая внимательно глядеть на Рендера. «Как дела в Стейт-Псик?»
1: «Как всегда». «Могу я попросить сигарету, доктор? Я забыла свои».
0: Он вложил сигарету ей в пальцы, поднес огонь. На Эйлин был темно-синий костюм, стекла очков тоже отливали синим. Серебряное пятно на лбу отражало свет лампы. Она продолжала смотреть в одну точку, когда он убрал руку. Ее волосы длиной до плеч казались немного светлее, чем в тот вечер. Сегодня они были похожи на новенькую медную монету. Рендер присел на угол стола.
2: «Вы говорили мне, что быть слепой еще не значит ничего не видеть. Тогда я не просил вас объяснять это. Но сейчас я хотел бы попросить.
1: У меня был сеанс нейросоучастия с доктором Вискомбом до того, как с ним произошел несчастный случай. Он хотел приспособить мой мозг к зрительным впечатлениям. К несчастью, второго сеанса не произошло».
0: «Понятно. Что вы делали в тот сеанс?» Она скрестила ноги, и Рендер заметил, что они красивые формы.
1: «Главным образом цвета. Опыт был совершенно потрясающий».
0: «Хорошо ли вы их помните? Когда это было?»
1: «Около 6 месяцев назад. И я никогда не забуду их. С тех пор я даже думаю цветными узорами».
0: «Часто?»
1: «Несколько раз в неделю».
0: «Какого рода ассоциации они приносят?»
1: «Никакие специально. Просто они входят в мой мозг вместе с другими стимуляторами в случайном порядке».
0: «Например?»
1: «Ну вот сейчас, когда вы задали мне вопрос, я увидела его желтовато-оранжевым. Ваше приветствие было серебряным. А сейчас, когда вы просто сидите, слушаете меня и ничего не говорите, я ассоциирую вас с глубоко синим, даже фиолетовым».
0: Зигмунд перевел взгляд на стол и уставился на боковую панель.
2: «Слышит ли он, как крутится рекордер?» – думал Рендер. «Если да, то знает ли, что это такое и для чего служит? Если так, собака без сомнения скажет Эйлин, хотя та и сама знает об этой общепринятой практике, но ей может не понравиться то, что Рендер рассматривает ее случай как лечение, а не как механический адаптационный процесс. Он поговорил бы с собакой частным образом насчет этого, если бы думал, что это что-то даст». Рендер внутренне улыбнулся и пожал плечами.
0: «Тогда я сконструирую элементарный фантастический мир», — сказал он наконец, «и введу вам сегодня кое-какие базисные формы». Она улыбнулась. Рендер посмотрел вниз на миф, скорчившийся рядом с ней и вывесивший язык через чистокол зубов.
2: «Он тоже улыбается», — подумал Рендер.
1: «Спасибо», — сказала она.
0: Зигмунд постучал хвостом. Ну вот и хорошо. Рендер положил сигарету. Сейчас я достану яйцо и проверю его. А в это время он нажал незаметную кнопку. Немного музыки может подействовать расслабляюще. Она хотела ответить, но увертюра Вагнера смахнула слова. Рендер вновь нажал кнопку. В тишине он сказал: «Ох, я думал, в следующий раз пай». И он коснулся кнопки еще раз. «Вы могли бы оставить Вагнера», — заметила она. «Я люблю его». «Не стоит», — сказал он, открывая шкаф. «Я бы воздержался от этой кучи лейтмотивов». В кабинет вкатилось громадное яйцо. Катилось оно бесшумно, как облако. Когда Рендер подтянул его к столу, он услышал тихое ворчание и быстро обернулся. Зигмунд, как тень, метнулся к его ногам и уже кружил вокруг машины, обнюхивая ее, напружинив хвост и оскалив зубы. «Полегче, Зиг», — сказал Рендер. «Эта машина не кусается и ничего плохого не делает. Это просто машина, как, скажем, кар, телевизор или посудомойка. Мы ею воспользуемся сегодня, чтобы показать Эйлин, как выглядят некоторые вещи». «Не нравится», — громко сказала собака.
2: «Почему?»
0: «Нет слов. Пойдем домой».
2: «Нет», — ответила она. «Ты свернешься в углу и вздремнешь, а я в машине тоже вздремну или вроде этого».
0: «Нехорошо», — сказала собака, опуская хвост.
2: «Иди», — она погладила пса. «Ляг и веди себя как следует».
0: Зигмунд пошел, но заскулил, когда Рендер затемнил окна и коснулся кнопки, трансформирующей его стол в сиденье оператора. Он заскулил еще раз, когда яйцо, включенное теперь в розетку, раскололось в середине и вверх отошел, показывая внутренность яйца. Рендер сел. Его сиденье начало принимать контуры ложа и наполовину вдвинулось в консоль. Рендер сел прямо, ложа двинулась обратно, и снова половина потолка отошла, изменила форму и повисла в виде громадного колокола. Рендер встал и обошел яйцо. Распай говорил о соснах и тому подобном, а Рендер достал из-под яйца наушники. Закрыв одно ухо и прижав микрофон к другому, он свободной рукой играл кнопками. Шорох прибоя утопил поэму. Мили дорожного движения перекрыли ее. Обратная связь сказала: «Сейчас, когда вы просто сидите и слушаете меня и ничего не говорите, я ассоциирую вас с глубоким синим, почти с фиолетовым». Он включил маску и проверил. Раз. Корица. Два. Сгнивший лист. Три. Сильный мускусный запах змей. И вниз через третий вкус меда, уксуса, соли. И вверх через лилии и мокрый бетон. И предгрозовой запах озона. И все основные обонятельные вкусовые сигналы для утра, дня и вечера. Ложа, как полагалось, плавала в ртутном бассейне, стабилизированные магнитами стенок яйца. Рендер поставил ленты. «Окей», — сказал Рендер, поворачиваясь. «Все проверено». Эйлин как раз клала очки поверх своей сложенной одежды. Она разделась, пока Рендер проверял машину. Его взволновали ее тонкая талия, большие груди с темными сосками, длинные ноги. «Она отлично сложена для женщины ее роста», — подумал он. Но, глядя на нее, Рендер понимал, что главное препятствие, конечно, в том, что она его пациентка. «Готово», — сказала она. Он подвел ее к машине. Ее пальцы ощупали внутренность яйца. Когда он помогал Эйлин войти в аппарат, он увидел, что ее глаза были яркого цвета морской волны. И этого он тоже не одобрил. «Удобно?»
2: «Да».
0: «Окей, устраивайтесь. Сейчас я закрою. Приятного сна». Верхняя часть яйца медленно опустилась. Оно стало непрозрачным, затем ослепительно блестящим. Рендер был смущен своими испорченными рефлексами. Он двинулся обратно к столу. Зигмунд стоял, прижавшись к столу. Рендер потянулся погладить его, но пес отдернул голову.
2: «Возьми меня с собой», — проворчал он.
0: «Боюсь, что этого сделать нельзя, дружище», — сказал Рендер. «Да может, мы в сущности никуда не уходим? Мы подремлем прямо здесь, в этой комнате».
2: Собака, похоже, не успокоилась.
0: «Зачем?» Рендер вздохнул. Спор с собакой был, пожалуй, самой нелепой вещью, какую он мог представить в трезвом виде.
2: «Зиг», — сказал он, —
0: Я пытаюсь помочь ей узнать, на что похожи разные вещи. Твоя работа бесспорно прекрасна, вводить ее в этом мире, которого она не видит, но ей нужно знать, как он выглядит, и я собираюсь показать ей.
2: Тогда я ей не буду нужен.
0: «Будешь!» — Рендер чуть не рассмеялся. Патетичность собаки была такой же почти абсурдной, что Рендер не мог не помочь.
2: «Я не могу исправить ее зрение», — объяснил он. «Я просто собираюсь передать ей некоторые абстрактные видения, ну, вроде дать ей на некоторое время взаймы свои глаза. Усек?»
0: «Нет», — сказал пес.
2: «Возьми мои».
0: Рендер выключил музыку и показал на дальний угол.
2: «Ляг там, как велела Эйлин. Это не очень долго, и когда все кончится, ты по-прежнему будешь водить ее. Идет?»
0: Зигмунд не ответил, повернулся и пошел в угол, опустив хвост. Рендер сел и спустил купол. Операторский вариант яйца. Перед ним было 90 белых кнопок и 2 красные. Мир кончался в темноте под консолью. Он ослабил узел галстука и расстегнул воротник. Рендер достал шлем из гнезда и проверил его. Затем надел на нижнюю часть лица полумаску и опустил на нее забрало шлема. Его правая рука была на перевязи. Постукивающим жестом он включил сознание пациентки. Творец не нажимает сознательно на белые кнопки. Он внушает условия. Тогда глубоко имплантированные мышечные рефлексы выполняют почти незаметное давление на чувствительную перевязь. Та скользит в нужное положение и заставляет вытянутый палец двинуться вперед. Кнопка нажата, перевязь движется обратно. Рендер чувствовал покалывание в основании черепа. Пахло свежескошенной травой. Он вдруг поднялся в громадный серый проход между мирами. Через какое-то показавшееся долгим время Рендер почувствовал, что стоит на странной земле. Он ничего не видел, только ощущение прикосновения информировало его о том, что он прибыл. Такого полного мрака он еще ни разу не встречал. Он пожелал, чтобы мрак рассеялся. Ничего не произошло. Часть его мозга вновь проснулась, а часть, которую он не реализовал, спала. Он вспомнил, в чей мир он вошел. Он прислушался к Эйлин, услышал страх и ожидание. Он пожелал свет. Сначала красный. Рендер почувствовал соответствие. Значит, это было. Все стало красным. Он находился в центре бесконечного рубина. Оранжевый, желтый. Он оказался в куске янтаря. Теперь зеленый, и он добавил к нему соленое испарение моря, синий и вечерняя прохлада. Он напряг мозг и произвел все цвета сразу. Они закружились громадными перьями. Затем он разорвал их и заставил принять форму. Раскаленная радуга выгнулась через темное небо. Под собой он обнаружил коричневые и серые цвета. Они появились полупрозрачными, мерцающими, исчезающими пятнами. Где-то ощущение страха, но не было и следа истерии, поэтому он продолжал творить. Рендер создал горизонт, и мрак ушел за него. Небо чуть заголубело, и он пустил в него стадо темных облаков. Его усилия создать расстояние и глубину натолкнулись на сопротивление, поэтому он подкрепил картину очень слабым звуком прибоя. Когда он швырял облака, от аудитории медленно пришла концепция расстояния, и он быстро воздвиг высокий лес, чтобы подавить поднимающуюся волну акрофобии. Паника исчезла. Рендер сфокусировал свое внимание на высоких деревьях, дубах, соснах, секвоях. Он раскидал их вокруг, как копья, в рваных зеленых, коричневых и желтых нарядах, раскатал толстый ковер, влажный от утренней росы травы, разбросал с неравными интервалами серые булыжники и зеленоватые бревна, перепутал и сплел ветки над головой, бросил однообразные тени через узкую долину. Эффект был потрясающим. Казалось, весь мир вздрогнул с рыданием, а затем... Сквозь тишину он чувствовал ее присутствие. Он решил, что лучше будет быстро закончить с фоном и создать осязаемые центры, подготовить поле действий. Позднее он может изменить, исправить и улучшить результаты травмы в последующих сеансах, но для начала многое было необходимо. С самого начала он понял, что тишина — это не отстраненность или... Она приблизила себя к деревьям, к траве, кустам и камням, олицетворила себя в их формах, связалась с их ощущениями, звуками, ароматами. Легким ветерком он пошевелил ветви деревьев. За пределами видимости создал плещущие звуки ручья. Пришло ощущение радости. Он разделил его. Она переносила все исключительно хорошо, и он решил расширить опыт. Он пустил свой мозг блуждать среди деревьев. И вот он рядом с ручьем и ищет пыль. Он плыл по воде. Он еще не обрел форму. Плеск превратился в журчание, когда он толкнул ручей на глубокое место над камнями. По его настоянию вода стала выговаривать слова. «Где вы?» — спросил ручей. «Здесь, здесь, здесь и здесь», — повторили деревья, кусты, камни, трава. «Выбирайте одно», — сказал ручей, расширился, обогнул скалу и стал спускаться по склону к голубому бассейну. «Не могу», — ответил ветер. «Вы должны». Ручей влился в бассейн, покружился на поверхности, затем успокоился. «Скорее!» «Прекрасно», — отозвалось дерево. «Минутку». Розовый туман поднялся над озером и потянулся к берегу. «Давайте!» — зазвенел он.
3: «Сюда!»
0: Она выбрала маленькую иву. Ива качалась на ветру и тянула ветви к воде. «Эйлин Шалот!» — сказал Рендер. «Смотритесь в озеро!» Ветер усилился. Ива наклонилась. Рендеру было нетрудно вспомнить ее лицо, ее тело. Дерево крутилось, как будто не имело корней. Эйлин стояла в тумане взрывов листьев и со страхом смотрела в глубокое голубое зеркало мозга Рендера в озеро. Она закрыла лицо руками, но все-таки смотрела. «Смотрите на себя», — сказал Рендер. Она опустила руки и посмотрела вниз. А затем стала медленно поворачиваться, изучая себя со всех сторон. «Я чувствую, что выгляжу вполне приятно», — сказала она наконец. «Я чувствую это, потому что вы так хотите, или это так и есть?» Она все время оглядывалась вокруг, ища Творца. «Это так и есть», — сказал Рендер отовсюду. «Спасибо». Взметнулся белый цвет, и Эйлин оказалась одетой в узорчатое шелковое платье. Далекий свет стал чуть ярче. Нижний слой облаков окрасился нежно-розовым. «Что там происходит?» — спросила Эйлин, глядя туда. «Хочу показать вам солнечный восход», — ответил Рендер. «Но я, вероятно, чуточку испорчу его, потому что это мой первый профессиональный солнечный восход для таких обстоятельств». «Где вы?» «Везде». «Пожалуйста, примите форму, чтобы я могла видеть вас». «Идет». «Вашу естественную форму». Он пожелал оказаться рядом с ней на берегу. И оказался. Испуганный визгом металла, он оглядел себя. Мир на миг исчез, но тут же стабилизировался. Рендер засмеялся, но смех замер, когда он подумал кое о чем. На нем были доспехи, стоявшие рядом со столиком в куропатке и скальпеле в вечер его встречи с Эйлин. Она потянулась и потрогала его костюм. «Броня возле нашего стола», — узнала она, пробежав пальцами по пластинам и застежкам. «Я ассоциировала его с вами в тот вечер». «И немедленно сунули меня в него», — прокомментировал Рендер. «Волевая женщина». Броня исчезла. Рендер был в своем светло-коричневом костюме и свободно завязанном галстуке цвета свернувшейся крови и с профессиональным выражением лица. «Смотрите, какой я на самом деле!» Он слегка улыбнулся. «Ну, вот и восход. Я хотел использовать все цвета. Следите». Они сели на зеленую парковую скамейку, появившуюся позади них, и Рендер указал направление. Солнце медленно проводило свои утренние процедуры. Впервые в этом частном мире оно выплыло снизу, как божество. Отразилось в озере, разбило облака, и ландшафт задымился под туманом, поднимающимся от влажного леса. Пристально, напряженно вглядываясь в поднимающееся светило, Эйлин долгое время сидела неподвижно и молчала. Рендер чувствовал, что она очарована. Она смотрела на источник всего света. Он отразился в сияющей монете на ее лбу, как капли крови. Рендер сказал: «Вот солнце, а вот облака». Он хлопнул в ладоши, и облака закрыли солнце, и прокатился тихий рокот. «А это гром», — закончил он. Пошел дождь, разбивая озеро и щекоча их лица. Он резко стучал по листьям и с мягким звуком капал с ветвей вниз. Он мочил одежду и приглаживал волосы, слепил глаза и превращал землю в грязь. Вспышка молнии покрыла землю и небо, гром прогремел еще и еще раз. «А это летняя гроза», — говорил Рендер. «Вы видите, как дождь воздействует на растительность и на лес?» «Слишком сильно», — сказала она. «Уберите его, пожалуйста». Дождь тут же прекратился, солнце пробило тучи. «Мне чертовски хочется покурить», — сказала Эйлин. «Но я оставила сигарету в другом мире». В ее пальцах тут же появилась уже зажженная сигарета. «У нее, наверное, слабый вкус», — странным тоном добавил Рендер, внимательно посмотрел на Эйлин и добавил: «Я не давал вам эту сигарету, вы сами взяли ее из моего мозга». Дым спирально пошел вверх и исчез. «Это означает, что я сегодня второй раз недооценил притяжение этого вакуума в вашем мозгу, того места, где должно быть зрение. Вы исключительно быстро ассимилировались с новыми впечатлениями. Вы даже собираетесь продлить ощупывание их. Будьте осторожны. Сдержите этот импульс». «Это как голод», — сказала она. «Наверное, нам лучше сейчас закончить сеанс». Одежда их высохла. Запели птицы.
4: «Нет, подождите, прошу вас, я буду осторожна. Я хочу увидеть многое».
0: «Будет следующий визит», — сказал Рендер. «Но я полагаю, что кое-что можно устроить и сейчас. Есть что-нибудь, что вы особенно хотели увидеть?»
4: «Да, зима, снег».
0: «Окей», — творец улыбнулся. «Тогда закутайтесь в этот мех».

0: После ухода пациентки день прошел быстро. Рендер был в хорошем настроении. Он чувствовал себя опустошенным и вновь наполненным. Он провел первые испытания без страданий и каких-либо последствий. Удовлетворение было сильнее страха, и он с удовольствием вернулся к работе над своей речью. «И что есть сила вреда?» – вопросил он в микрофон и тут же ответил. «Мы живем радостью и болью. Можем огорчаться, можем бодриться, но хотя радость и боль коренятся в биологии, они обуславливаются обществом, и они имеют цену. Огромные массы человечества, лихорадочно меняющие положение в пространстве через города планеты, приходят к необходимости существования ряда полностью нечеловеческого контроля над их передвижением. Каждый день этот контроль прокладывает себе путь в новые области, вводит наши кары, наши самолеты, интервьюирует нас, диагностирует наши болезни, и я не рискую морально осуждать это вторжение. Этот контроль становится необходимым. В конце концов, он может оказаться целительным. Однако я хочу указать, что мы часто не знаем наших собственных ценностей. Мы не можем честно сказать, что означает для нас та или иная вещь, пока мы не удалим ее из наших жизненных условий. Если ценный предмет перестает существовать, психическая энергия, связанная с ним, высвобождается. Мы ищем новые ценности, в которые вкладываем эту энергию, сверхъестественные силы, если угодно, или либидо, если не угодно. И нет такой вещи, исчезнувшей 3, 4, 5 десятилетий назад, которая много значила бы сама по себе. И нет новой вещи, появившейся за это время, которая много вредила бы тем, кто в такой степени управляет ею. Общество, однако, придумывает множество вещей, и когда вещи меняются слишком быстро, то результат непредсказуем. Интенсивное изучение душевных болезней часто вскрывает природу стресса в обществе, где появились болезни. Если схемы тревоги падают на особые группы и классы, значит, по ним можно изучить какое-то недовольство общества. Карл Янг указывал, что когда сознание неоднократно разочаровывается в поиске ценности, оно начинает искать бессознательность. Потерпев неудачу и в этом, оно пробивает себе путь в гипотетическую коллективную бессознательность. Юнг отметил в послевоенных анализах бывших нацистов, что чем больше они хотят восстановить что-то из руин своей жизни, если бы они пережили период классического иконоклазма и увидели, что их новые идеалы также опрокинуты, тем больше они ищут в прошлом и втягиваются в коллективную бессознательность своего народа. Даже их сны были на основе тевтонских мифов. Это в менее драматическом смысле происходит сегодня. Есть исторические периоды, когда групповая тенденция повернуть мозг внутрь себя, повернуть назад, сильнее, чем в другие времена. Мы живем в период донкихотства в первоначальном значении этого слова. Это потому, что сила вреда в наше время – это возможность не знать, отгородиться, и это более не является исключительным свойством человеческих существ. Его прервало жужжание. Он выключил записывающий аппарат и коснулся фонбокса. «Чарльз Рендер слушает».
1: «Это Пол Гертер», – прошепелевил бокс. «Я директор Диллингской школы».
0: «Да». Экран прояснился. Рендер увидел человека с высоким морщинистым лбом и близко посаженными глазами.
1: «Видите ли, я хочу еще раз извиниться за случившееся. Виною была неисправная часть оборудования».
0: «Разве вы не в состоянии приобрести приличное оборудование? Ваши гонорары достаточно высоки».
1: «Оно было новое! Заводской брак!»
0: «Разве никто не следил за классом?»
1: «Следил, но...»
0: «Почему же он не проверил оборудование? Почему не оказался рядом, чтобы предупредить падение?»
1: «Он был рядом, но не успел. Все произошло слишком быстро. А проверять заводской брак не его дело. Я очень извиняюсь. Я люблю вашего мальчика. Могу заверить вас, что ничего подобного больше не случится».
0: «В этом вы правы. Но только потому, что завтра утром я возьму его и переведу в другую школу, такую, где выполняются правила безопасности». И легким движением пальца Рендер завершил разговор. Через несколько минут он встал и подошел к шкафу, частично замаскированному книжной полкой. Он открыл его, достал дорогую шкатулку, содержавшую дешевенькое ожерелье и фотографию в рамке. На ней были изображены мужчина, похожий на Рендера, только молодой, и женщина с высоко зачесанными волосами и маленьким подбородком. Между ними стояла улыбающаяся девочка с младенцем на руках. Как всегда, Рендер несколько секунд нежно смотрел на ожерелье, потом закрыл шкатулку и убрал снова на многие месяцы. «Бум-бум!» — гремел турецкий барабан. Чик-чик-чик-чирак, гремели тыквы. Возникли цвета. Красный, зеленый, синий, божественный, величественный, желтый. Вокруг удивительных металлических танцоров.
1: «Люди?» — спросила крыша. «Роботы?» — спросили непосредственно снизу. «Смотри сам!» — тихо прошелестело по полу.
0: Рендер и Джилл сидели за микроскопическим столиком, к счастью, поставленным у стены, под нарисованными углем карикатурами на неизвестных личностей. Среди субкультур 14-миллионного города было слишком много деятелей. Морща нос от удовольствия, Джилл не сводила глаз с центральной точки этой особой субкультуры, время от времени поднимая плечи к ушам, чтобы подчеркнуть молчаливый смех или слабый протест, потому что исполнители были слишком людьми. Черный робот провел пальцами по лбу серебряного робота, когда они расходились. Рендер делил свое внимание между Джилл, танцорами и скверно выглядевшим пойлом, больше всего похожим на плохой коктейль с водорослями, по которым в любой момент мог подняться кракен, чтобы утащить на дно какой-нибудь беспомощный корабль. «Чарли, я все-таки думаю, что это люди». Рендер выпутал свой взгляд из ее волос и прыгающих колец сережек и осмотрел танцоров на площадке, которая была ниже места, где стоял столик. «Без этих металлических корпусов это могли быть люди. Если так, их танец был исключительно ловкий. Хотя производство легких сплавов не было проблемой, все равно нужен был какой-то трюк, чтобы танцор, закованный с головы до ног в броню, мог прыгать так свободно и как бы без усилий и продолжительное время, да еще без раздражающего внимания и лязга. Беззвучно. Они скользили, как две чайки. Одна покрупнее цвета полированного антрацита, а вторая, как лунный свет, падающий через окно на закутанный в шелк манекен». Даже когда они соприкасались, звука не было, а может и был, но заглушался ритмами джаза. Бум-бум-чирачик. Танец медленно перешел в танец анашей. Рендер взглянул на часы. «Слишком долго для нормальных артистов», — решил он. «Видимо, это роботы». Когда он снова взглянул на них, черный робот оттолкнул от себя серебряного футов на 10 и повернулся к нему спиной. Звук столкновения металла не было.

Нет. Медленно, как длинноногие восточные птицы, они снова начали свой танец со множеством поворотов. Что-то в глубине души Рендера забавлялось, но он сам не мог понять, что тут забавного. Поэтому он стал смотреть на Кракена на дне стакана. Джилл вцепилась в его бицепс, привлекая внимание к площадке. Пока световое пятно терзало спектр, черный робот поднял серебряного высоко над головой и закружился с ним, выгнув спину и сложив руки ножницами. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Затем он завертелся с невероятной скоростью, и полосы спектра вращались все быстрее. Рендер потряс головой, чтобы прояснить ее. Они двигались так быстро, что просто должны были упасть. Люди они или роботы. Но они не упали. Они слились в одну серую фигуру, затем стали замедлять вращение все медленнее и медленнее.

Когда свет загорелся снова, оба робота стояли как статуи лицом к публике. Затем медленно, очень медленно поклонились. Аплодисменты усилились, роботы повернулись и ушли. Вновь зазвучала музыка, свет стал ярким. Поднялся шум голосов. Рендер убил Кракена. «Что ты об этом думаешь?» – спросила Джилл. Рендер сделал серьезное лицо и сказал: «Кто я? Человек, воображающий себя роботом, или робот, воображающий себя человеком?» Он ухмыльнулся и добавил: «Не знаю». Она шутя стукнула его за это по плечу, и он заметил ей, что она пьяна. «Нет», – протестовала она. «Разве чуточку? Не так, как ты». «Все же, я думаю, тебе нужно показаться врачу. Например, мне. Лучше сейчас. Да уедем отсюда». «Не сейчас, Чарли. Мне хочется посмотреть на них еще раз. Ну, пожалуйста». «Если я еще выпью, я не буду способен видеть их». «Тогда закажи чашку кофе». «Ну, пиво». «Я и без этого буду страдать». На площадке начали танцевать, но ноги Рендера как свинцом налились. Он закурил. «Итак, ты сегодня разговаривал с собакой». «Да, это как-то смущает. Она хорошенькая?» «Это кобель. И безобразный». «Дурачок, я имею в виду хозяйку». «Ты знаешь, что я никогда не говорю о делах, Джилл». «Ну, ты же сам сказал мне насчет ее слепоты и насчет собаки. Я только хочу знать, хорошенькая она или нет». «Ну, и да, и нет». Он сделал неопределенный жест. «Знаешь, повторить то же самое», — сказала она официанту, внезапно возникшему из смежного озера тьмы. Он наклонился и тот же быстро исчез. «Пропадают мои добрые намерения», — вздохнул Рендер. «Посмотрим, как тебя будет обследовать пьяный дурак. Вот и все, что я могу сказать». «Ты быстро протрезвеешь. Это всегда так. Гиппократ и все такое». Он фыркнул и посмотрел на часы. «Завтра я должен быть в Коннектикуте. Взять Пита из этой проклятой школы». Джилл вздохнула. Она уже устала от этой темы. «Мне кажется, ты слишком уж нянчишься с ним. Любой парнишка может сломать ногу. Это издержки роста. Мне было 7 лет, когда я сломал за 5. Несчастный случай. И школа не виновата, что такие вещи случаются». «К дьяволу», — сказал Рендер, беря свою темную выпивку с темного подноса, принесенного темным человеком. «Если они не будут хорошо работать, я найду тех, кто сможет». Она пожала плечами. «Ты босс. А я знаю только то, о чем читаю в газетах. И ты все-таки сидишь в Давосе, хотя знаешь, что в Сент-Морице встретил бы лучшее общество». «Мы же собирались прокатиться, верно? Я предпочел прокатиться в Давос». «Значит, я не каждый вечер выигрываю». Он погладил ее по руке. «Со мной ты всегда выигрываешь, милочка». Они вышли, закурили и держались за руки, пока люди расходились в танцевальные площадки и снова тянулись к своим крохотным столикам, а цвета закружились, окрашивая облака дыма от цвета ада до солнечного восхода и обратно. И барабан рухнул. Бом! Тира, тира! О, Чарли, они опять идут сюда. Небо было чистое, как кристалл. Дороги чистые. Снегопад прекратился. Джилл сонно дышала. С-7 выгибался через городские мосты. Если бы Рендер сидел спокойно, он убедил бы себя, что пьяно только его тело, но как только он поворачивал голову, весь мир вокруг начинал танцевать. И тогда он воображал себя спящим и творцом всего этого.

какой-то миг это было правдой. Он улыбнулся, задремал в эфир, но в следующий миг он проснулся и уже не улыбался. Вселенная взяла реванш за его самонадеянность. За один миг триумфа над беспомощностью, которой он хотел помочь, он снова должен был заплатить видением дна озера. И когда он опять двинулся к гибели на дне мира, как пловец, как неспособный говорить, он слышал откуда-то с высоты над землей вой Фенриса, волка, готовящегося сожрать луну. И услышав, он понял, что вой этот так же похож на трубный глаз правосудия, как дам рядом похожа на луну. В каждой малости, во всех отношениях. И его охватил

Сегодня, в пятницу 13-го, в программе «Модель для сборки» продолжение «Мастера снов» Роджера Желязны. Глава 3.

Он был собакой. Но не обычной собакой. Он выехал за город сам по себе. По виду крупной немецкой овчаркой, если не считать головы, он сидел на переднем сиденье, смотрел в окно на другие кары и на все, что видел вокруг. Он обогнал другие кары, потому что ехал по высокоскоростному шоссе. День был холодный. На полях лежал снег. Деревья были в ледяных куртках, и все птицы в небе и на земле казались удивительно черными. Его голова была больше, чем у любой другой собаки, исключая, может быть, ирландского волкодава. Глаза темные, глубоко сидящие, а рот был открыт, потому что пес смеялся. Он ехал дальше. Наконец, кар перешел на другую полосу, замедлил ход, перешел на крайнюю правую и через некоторое время свернул и проехал несколько миль по сельской дороге, а затем свернул на тропинку и припарковался за деревом. Машина остановилась, и дверца открылась. Собака вышла и закрыла дверцу плечом. Увидев, что свет погас, пес повернулся и пошел по полю к лесу. Он осторожно поднимал лапы, осматривая свои следы. Войдя в лес, он несколько раз глубоко вздохнул, встряхнулся, залаял странным несобачьим лаем и пустился бегом. Он бежал между деревьев и скал, перепрыгивая через замерзшие лужи, узкие овражки, взбирался на холмы, сбегал по склону, проносился мимо застывших кустов в радужных пятнах, мимо ледяного ложа ручья. Он остановился, отдышался и понюхал воздух. Он открыл пасть и засмеялся. Он научился этому от людей. Затем пес глубоко вздохнул, закинул голову и завыл. Этому он от людей не учился. Он даже не знал точно, где научился этому. Его вой прокатился по холмам, и эхо было подобно громовой ноте горна. Его уши стали торчком, пока он прислушивался к этому звуку. Затем он услышал ответный вой, похожий и не похожий на его вой. Совсем похожего не могло быть, потому что его голос не был вполне собачьим. Он прислушался, принюхался и снова завыл. И снова пришел ответ, теперь уже ближе. Он ждал, нюхая воздух, несший сообщение. К нему на холм поднималась собака. Сначала быстро, потом перешла на шаг и, наконец, остановилась в 40 футах от него. Веслоухая крупная дворняжка. Он вновь принюхался и тихо заворчал. Дворняжка оскалила зубы. Он двинулся к ней. Когда он был примерно в 10 футах, она залаяла. Он остановился. Собака стала осторожно обходить его, кругом нюхая ветер. Наконец он издал звук, удивительно похожий на «hello». Он шагнул к ней.

«Моя собака», — повторил он, сделал к ней еще шаг, еще один и сел. «Очень хорошая собака». Собака слегка вильнула хвостом. Он встал и подошел к ней. Она обнюхала его, он ответил тем же. Она замахала хвостом, обижала его дважды, откинула голову и гавкнула. Потом двинулась по более широкому кругу, время от времени опуская голову, а затем бросилась в лес. Он понюхал землю, где только что стояла собака, и побежал следом. Через несколько секунд он догнал ее, и они побежали рядом. Из-под куста выскочил кролик. Пес догнал кролика и схватил его своими громадными челюстями. Кролик отбивался, но спина его хрустнула, и он затих. Некоторое время он держал кролика, оглядываясь вокруг. Собака подбежала к нему, и он уронил кролика к ее ногам. Собака посмотрела на него с надеждой. Он встал. Тогда она опустила голову и разорвала маленький труп. Кровь дымилась в холодном воздухе. Собака жевала и глотала, жевала и глотала. Наконец и он отпустил голову, оторвал кусок. Мясо было горячее, сырое и дикое. Собака отпрянула, когда он схватил кусок. Рычание замерло в ее глотке. Он был не очень голоден, поэтому бросил мясо и отошел. Собака вновь наклонилась к еде. Потом они еще несколько часов охотились вместе. Он всегда превосходил дворнягу в искусстве убивать, но всегда отдавал добычу ей. Они вместе загнали 7 кроликов. Последних 2 не съели. Дворняга села и посмотрела на него. «Хорошая собака», — сказал он. Она вильнула хвостом. «Плохая собака», — сказал он. Хвост перестал вилять. «Очень плохая собака». Она опустила голову. Он повернулся и пошел прочь. Она пошла за ним, поджав хвост. Он остановился и оглянулся через плечо. Собака съежилась. Он несколько раз пролаял и завыл. Уши и хвост собаки поднялись. Она подошла и снова обнюхала его. «Хорошая собака», — сказал он. Хвост завилял. Он засмеялся. «Микроцефал, идиот!» Хвост продолжал вилять. Он снова засмеялся. Собака покружила, легла, положила голову между передними лапами и посмотрела на него. Он оскалил зубы, прыгнул к собаке и укусил ее за плечо. Собака взвизгнула и пустилась на утек. «Дура!» — закричал он. «Дура!» Ответа не было. Он снова завыл. Такого воя не издало бы ни одно животное. Затем он повернулся к кару, открыл носом дверку и залез внутрь. Он нажал кнопку, и машина завелась. Пес лапой набрал нужные координаты. Кар задом выбрался из-за дерева и пошел по тропе к дороге. Потом быстро выбрался на шоссе и исчез. Где-то гулял человек. В это холодное утро ему следовало бы надеть пальто потеплее, но он предпочел легкое пальто с меховым воротником. Заложив руки в карманы, он шел вдоль охранного забора. По ту сторону забора ревели кары. Он не поворачивал головы. Он мог бы выбрать множество других мест, но выбрал это. В это холодное утро он решил гулять. Он не хотел думать ни о чем, кроме прогулки. Кары неслись мимо, он же шел медленно, но ровно. Он не видел никого, кто бы шел пешком. Воротник его был поднят от ветра, но от холода не спасал. Он шел, а утро кусало его и дергало за одежду. День поддержал его в своей бесконечной галерее картин, недописанных и незамеченных.

0: канун Рождества, в противоположность Новому году. Это время семейных сборов, пылающих дворов, время подарков, особых кушаний и напитков. Это большое и больше личное, чем общественное время. Время сосредоточиться на себе и семье, а не на обществе. Время замерзших окон, ангелов в звездной оболочке, горящих поленьев, плененные радуги и толстых Санта-Клаусов с двумя парами брюк, потому что самые маленькие, садящиеся к ним на колени, легко грешат. И время кафедральных окон, снежных бурь, рождественских гимнов, колоколов, поздравления от далеко и не очень далеко живущих, передач Диккенса по радио. Время свеч, снежных сугробов, огней, елок, сосен, Библии и средневековой Англии. О, маленький город Вифлеем! Время рождения обещаний, света и тьмы, ощущений до осознания, осознания до свершения, смены стражи года, время традиции, одиночества, симпатии, сочувствия, сентиментальности, песен, веры, надежды, смерти. Время собирать камни, время разбрасывать камни, время обнимать, получать и терять. Смеяться, возвращаться, молчать, говорить, время разрушать и время строить, время сажать и время вытаскивать посаженное. Чарльз Рендер, Питер Рендер и Джилл Девилл праздновали сочельник вместе. Квартира Рендера помещалась на самом верху башни из стали и стекла. Здесь царила определенная атмосфера постоянства. Ряды книг вдоль стен. В некоторых местах полки прерывались скульптурами. Примитивная живопись в основных цветах занимала свободное место. Маленькие зеркала, вогнутые и выпуклые, теперь обрамленные ветвями радуги, висели в самых разных местах. На каминной доске лежали поздравительные открытки. Горшочные растения. Два в гостиной, одно в кабинете и целый куст в спальне. Они были осыпаны блестящими звездочками. Лилась музыка. Пуншевая чаша была из драгоценного камня в ромбовидной оправе. Она стояла на низком кофейном столике грушевого дерева в окружении бокалов, сверкающих в рассеянном свете. Настало время развернуть рождественские подарки. Джилл развернула свой и закуталась в нечто похожее на полотно пилы с мягкими зубьями. «Горностай!» — воскликнула она. «Какой величественный! Какой прекрасный! О, спасибо, дорогой творец!» Рендер улыбнулся и выпустил кольца дыма. Свет упал на мех. «Снег, но теплый, лед, но мягкий», — говорила Джилл. «Шкурки мертвых животных», — заметил Рендер. «Высокая награда за доблесть охотника. Я охотился за ней для тебя, я исходил вдоль и поперек всю землю. Я пришел к самым красивым из мертвых животных и сказал: отдайте мне ваши шкурки. И они отдали. Рендер — могучий охотник». «У меня есть кое-что для тебя», — сказала она. «Да? Вот, это тебе подарок». Он развернул обертку. «Запонки», — сказал он. «Это тематические. Три лица, одно над другим, золотые. Ид, эго и суперэго. Так я назову их. Самое верхнее лицо наиболее экзальтированное». «А самое нижнее улыбается», — сказал Питер. Рендер кивнул сыну. «Я не уточнил, какое самое верхнее», — сказал он мальчику. «А улыбается оно потому, что имеет собственные радости, каких вульгарное стадо никогда не поймет». «Бодлер?» — спросил Питер. Сказал Рендер. «Да, Бодлер. Чертовски неудачно сказано». «Обстоятельства», — сказал Рендер, — «это дело времени и случая. Бодлер на Рождество — дело чего-то старого и чего-то нового». «Звучит как свадьба», — сказал Питер. Джилл вспыхнула под своим снежным мехом, но Рендер как бы не заметил. «Теперь твоя очередь открыть свои подарки», — сказал он сыну. «Идет». Питер разорвал пакет. «Набор алхимика», — заметил он. «Как раз то, что я всегда хотел. Перегонный куб, реторты, водяная баня и запас жизненного эликсира. Мощно! Спасибо, мисс Девилл». «Пожалуйста, называй меня Джилл». «Хорошо. Спасибо, Джилл. Открой второй». «Окей». Он сорвал белую бумагу с падубом и колокольчиками.
1: «Сказочно! Вторая вещь, которую я всегда хотел. Нечто заимствованное и нечто голубое. Семейный альбом в голубом переплете и копия отчета Рендера Сенатскому подкомитету протоколов о социоматическом неумении приспособиться к обстановке среди правительственных служащих, а также комплект трудов Лофтинга, Грэхэма и Толкиена. Спасибо, папа. Ох, еще! Талис, Лорели Моцарт и добрый старый Бах. Мою комнату наполнят драгоценные звуки. Спасибо. Спасибо вам. Что я вам дам взамен? Так, мелочь. Как вам это? Он протянул один пакет отцу, другой Джил. Оба вскрыли свои пакеты. «Шахматы», — сказал Рендер. «Пудреница с пудрой и румянами», — воскликнула Джил. «Спасибо». «Не за что». «Почему ты пришел с флейтой?» — спросил Рендер. «Чтобы вы послушали». Питер собрал флейту и заиграл. Он играл о Рождестве и святости, о вечере и пылающей звезде, о горячем сердце, о пастухах, королях, о свете и голосах ангелов. Закончив, он разобрал флейту и убрал ее. «Очень хорошо», — сказал Рендер. «Да, хорошо», — сказала Джил. «Очень. Спасибо». «Как школа?» — спросил Джил. «Хорошая», — ответил Питер. «Много было беспокойства с переходом?» «Нет. Потому что я хороший ученик. Папа меня здорово учил, очень здорово. Но тут будут другие учителя». Питер пожал плечами. «Если знаешь учителя, то знаешь только учителя. А если знаешь предмет, то знаешь его. Я знаю много предметов». «А ты знаешь что-нибудь об архитектуре?» — спросил Джил. «Что именно вы хотите знать?» — спросил Питер с улыбкой. «Раз ты задал такой вопрос, значит, ты кое-что знаешь об архитектуре». «Да», — согласился он. «Я недавно изучал ее». «В сущности, я именно это и хотел узнать». «Спасибо. Я рад, что вы думаете, что я кое-что знаю». «А зачем ты изучал архитектуру?» «Я уверена, что она не входит в учебный план». «Нихель хоминум», — он пожал плечами. «Окей, я просто интересовалась». Она быстро взглянула на свою сумочку и достала сигареты. «А что ты о ней думаешь?» «Что можно думать об архитектуре?» «Она как солнце. Большая, яркая, и она тут. Вот примерно и все, если только вы не хотите получить что-нибудь конкретное». Она снова покраснела. «Я имею в виду, она тебе нравится?» «Инвариантно, если она старая и издали, если новая, а я внутри, когда снаружи холодно. Я утилитарен в целях физического удовольствия и романтичен в том, что относится к чувствительности». «Боже», — сказала она и поглядела на Рендера. «Чему ты учил своего сына?» «Всему, чему мог и насколько мог». «Зачем?» «Не хочу, чтобы ему когда-нибудь наступил на ноги кто-то размером с небоскреб, набитый фактами и современной физикой». «Дурной тон говорить о человеке, как будто его тут нет», — сказал Питер. «Правильно», — сказал Рендер, — «но хороший тон не всегда уместен». «По-твоему, человек извиняться не должен?» «Это каждый решает сам для себя, иначе это не имеет смысла». «В таком случае я решил, что не требую ни от кого извинения, но если кто-то желает извиниться, я приму это как джентльмен в соответствии с хорошим тоном». Рендер встал и поглядел на сына. «Питер», — начал он. «Можно мне еще пунша?» — спросила Джил. «Он очень вкусный». Рендер потянулся к чаше. «Я подам», — сказал Питер, взял чашу и встал, опираясь локтем на спинку кресла. Локоть соскользнул. Чаша упала на колени Джил. По белому меху побежала полоса земляничного цвета. Чаша скатилась на софу, выливая на нее остатки пунша. Питер, сидя на полу, вскрикнул и схватился за лодыжку. Зажужжал телефон. Рендер сказал что-то по латыни, взял одной рукой колено сына, а другой — лодыжку. «Здесь больно?»
2: «Да!»
1: «А здесь?»
2: «Да, везде больно!»
1: «А тут?»
2: «Сбоку! Вот!»
1: Рендер помог ему встать и держал, пока мальчик тянулся за костылями. «Пошли, опирайся на меня. Внизу, в квартире доктора Хейдла, любительская лаборатория. Я хочу еще раз просветить ногу рентгеном».
2: «Нет, это не...»
1: «А что будет с моим мехом?» — спросила Джил.
0: телефон прожужжал снова. «Черт, вас всех побрал!» – буркнул Рендер и включил связь. «Да, кто это?»
2: «Ух, это я, босс. Я не вовремя?»
0: «Винни, послушайте, я не собирался рычать на вас, но тут случилось черт знает что. Поднимитесь сюда. К тому времени, как вы придете, тут все будет в порядке».
2: «Окей, если вы считаете, что это можно. Только я на минутку. Я иду в другое место».
0: «Понятно». Он выключил связь.
2: «Останься здесь и прими ее, Джилл. Мы вернемся через несколько минут». «Что делать с мехом и с Софой?»
0: «Успеется, не переживай. Пошли, Пит». Он вывел сына в коридор. Они вошли в лифт и направились на 6-й этаж. По пути вниз они встретили другой лифт, поднимающий Винни наверх.
2: «Питер, почему ты ведешь себя как сопливый подросток?»
1: Пит вытаращил глаза.
2: «Видишь ли, я скороспел, а что касается сопливости...»
0: Он высморкался. Рендер вздохнул. «Поговорим позднее». Дверь открылась. Квартира доктора Хейдела находилась в конце коридора. Большая гирлянда из вечно зеленых растений и сосновых шишек висела над дверью, окружая дверной молоток. Рендер поднял его и постучал. Изнутри доносились слабые звуки рождественской музыки. Через минуту дверь открылась. Перед ними стоял доктор Хейдл, глядя на них из-под толстых очков.
3: «Добро пожаловать, певцы гимнов», — проговорил он низким голосом. «Входите, Чарльз и...»
2: «Мой сын Питер», — сказал Рендер.
3: «Рад встретиться с тобой, Питер. Входи и присоединяйся к празднеству».
0: Он распахнул дверь и посторонился. Они вошли в праздничный взрыв, и Рендер объяснил.
2: «У нас маленькое несчастье. Питер недавно сломал лодыжку, и вот сейчас опять упал на нее. Я хотел бы воспользоваться вашим рентгеновским аппаратом, чтобы просветить ногу».
3: «Конечно, пожалуйста», — сказал маленький доктор. «Пройдите сюда».
0: «Очень грустно слышать об этом». Он провел через гостиную, где в разных местах сидели 7 или 8 человек.
3: «Счастливого Рождества!»
4: «Привет, Чарли!»
3: «Счастливого Рождества, док!»
4: «Как идет промывка мозгов?»
0: Рендер автоматически поднял руку и помахал в 4 разных направлениях.
4: «Это Чарльз Рендер, нейросоучастник», — объяснил Хейдл остальным, «и его сын Питер. Мы вернемся через несколько минут. Им нужна моя лаборатория».

0: Они вышли из комнаты, сделали два шага по вестибюлю, и Хейдл открыл дверь в свою изолированную лабораторию. Она стоила ему много времени и средств. Потребовалось согласие местных строительных властей, подписей больше, чем для целого госпиталя, согласие квартирного хозяйства, которое, в свою очередь, упирало на письменное согласие всех других жильцов. Как понял Рендер, для некоторых жильцов потребовалось экономическое уговаривание. Они вошли в лабораторию, и Хейдл пустил в ход свою аппаратуру. Он сделал нужные снимки, быстро проявил их и высушил. «Хорошо», — сказал он, изучив снимки. «Никакого повреждения, и перелом практически заживает». Рендер улыбнулся и заметил, что его рука дрожит. Хейдл хлопнул его по плечу. «Итак, возвращаемся и попробуем наш пунш». «Спасибо, Хейдл. Попробую». Он всегда звал Хейдла по фамилии, потому что оба они были Чарльзом. Они выключили оборудование и вышли из лаборатории. Вернувшись в гостиную, Рендер пожал несколько рук и сел с Питером на софу. Он потягивал пунш, а один из мужчин, с которым он только сейчас познакомился, доктор Минтон, начал разговаривать с ним.
1: «Вы творец, да?»
2: «Да».
1: «Меня всегда интересовала эта область. На прошлой неделе в госпитале вы как раз разговаривали об отказе от этого».
2: «Вот как?»
1: «Наш постоянный психиатр заявил, что нейротерапия не более и не менее успешна, чем обычный терапевтический курс».
2: «Я вряд ли поставил бы его судьей, особенно если вы говорите о Майке Майсмере. Я думаю, вы говорите именно о нем».
1: Доктор Минтон развел руками. «Он сказал, что собрал цифры».
2: «Изменения пациента в нейротерапии – это качественные изменения. Я не знаю, что ваш психиатр подразумевал под успешным. Результаты успешны, если вы ликвидируете проблему пациента. Для этого есть различные пути, их так же много, как и врачей, но нейротерапия качественно выше некоторых, поэтому она производит умеренные органические изменения. Она действует непосредственно на нервную систему подпаутиной реальности и стимулирует нейростремительные импульсы. Она вызывает желание, ну как бы вам это сказать, желаемое состояние самосознания и направляет неврологические основания для поддержки этого состояния. Психоанализ же и смежные с ним области чисто функциональны. Проблема менее склонна к рецидиву, если она упорядочена нейротерапией».
1: «Тогда почему вы не пользуетесь ею для лечения психотиков?»
2: «Раза два это делалось.
1: Но вообще-то это слишком рискованное дело. Не забывайте, что соучастие – ключевое слово. Участвуют два мозга, две нервные системы. Это может обернуться своей противоположностью – антитерапией, если схема отклонения слишком сильна для контроля оператора. Его состояние самосознания может ухудшиться, его неврологический фундамент изменится. Он сам станет психотиком, страдающим органическим повреждением мозга». «Наверное, есть какая-то возможность выключить обратный принцип связи?» – спросил Минтон.
2: «Пока нет. Этого нельзя сделать, не пожертвовав некоторой эффективностью оператора. Как раз сейчас над этим работают в Вене, но до решения еще очень далеко.
1: Если вы найдете решение, то, вероятно, сможете вторгнуться в более значительные области душевных болезней», — сказал Минтон. Рендер допил свой пунш. Ему не понравилось подчеркнутое слово «значительный». «А пока», — сказал он после паузы, «мы лечим то, что можем, и лучшим способом, какой знаем. А нейротерапия лучшая из того, что мы знаем».
3: «Кое-кто утверждает, что вы в действительности не лечите неврозы, а угождаете им. Удовлетворяете пациентов, давая им маленькие миры, в которых их собственные неврозы свободны от реальности, миры, где они командуют, как помощники Бога».
1: «Не тот случай», — сказал Рендер. «То, что случается в этих маленьких мирах, не обязательно приятно пациенту. И он почти ничем не командует. Командует Творец, или, как вы сказали, Бог. Это познавательный опыт. Вы познаете радость и познаете боль. В основном в этих случаях больше боли». Он закурил и получил вторую порцию пунша. «Так что я не считаю эту критику ценной», — закончил он.
3: «А она широко распространена».
1: Рендер пожал плечами. Он прослушал рождественский гимн и встал.
2: «Большое спасибо, Хейдл», — сказал он. «Мне пора».
4: «Что вы торопитесь?» — спросил Хейдл.
2: «Оставайтесь подольше». «Рад бы, но у меня наверху люди, так что я должен вернуться».
4: «Да? Много?»
2: «Двое».
4: «Давайте их сюда.
3: Я тут устроил буфет, и всегда более чем достаточно еды и питья. Накормлю, напою их. Идет, сказал Рендер. Ну и прекрасно. Почему бы вам не позвонить им отсюда?
1: Рендер так и сделал. Лодыжка Пита в порядке, сообщил он.
5: Замечательно. А как насчет моего манто? Спросил Джилл. Забудь о нем пока, я займусь им позднее. Я попробовал теплой водой, но оно все еще розоватое.
1: Положи его обратно в коробку и больше не морочь мне голову. Я же сказал, что займусь им.
5: Ладно, ладно, мы через минуту спустимся. Винни принесла подарок для Питера и кое-что для тебя. Она собирается к сестре, но сказала, что не спешит.
1: Прекрасно. Тащи ее вниз. Она знает Хейдла.
5: Отлично.
1: Она выключила связь.

0: Канун Рождества. Противоположность Новому году. Это скорее личное время, чем общественное. Время сосредоточиться на себе и семье, а не на обществе. Это время многих вещей. Время получать и время терять. Время хранить и время выбрасывать. Время насаждать и время вырывать посеянное. Они ели в буфете. Большинство пило горячие Ренрико с корицей и гвоздикой, фруктовый коктейль и пахнущий имбирем пунш. Разговаривали об искусственных легких, о компьютерной диагностике, о бесценных свойствах пенициллина. Питер сидел, сложив руки на коленях, слушал и наблюдал. Его костыли лежали у ног. Комната была полна музыки. Джилл тоже сидела и слушала. Когда говорил Рендер, слушали все. Винни улыбалась, взяв еще стаканчик. Рендер говорил как диктор с иезуитской логикой. Ее босс – человек известный. А кто знает Минтона? Только другие врачи. Творцы знамениты, она секретарша творца. О творцах знает всякий. Подумаешь быть специалистом по сердцу или костям, или по внутренним болезням. А ее босс был ее мерилом славы. Девушки вечно спрашивали ее о нем, о его магической машине. Электронные свенгали, так назвал их Тайм, и Рендеру было отведено 3 столбца, на 2 больше, чем другим, не считая Бартельмера, конечно. Музыка сменилась легкой классической. Винни почувствовал ностальгию, ей вновь хотелось танцевать, как она танцевала в давние времена. Время года компания вкупе с музыкой, пуншем и декорацией заставили ее ноги медленно пританцовывать, а мозг вспоминать свет, сцену, полную света и движения, и себя. Она прислушалась к разговору.
1: «Если вы можете передавать и воспринимать их, значит, можете и записывать», — спрашивал Минтон.
0: «Да», — ответил Рендер.
1: «Я вот что подумал. Почему не напишут больше об этих ангельских вещах?»
0: «Лет через 5-10, а может, и раньше напишут. Но сейчас использование прямой записи ограничено только для квалифицированного персонала».
2: «Почему?»
0: «Видите ли...» Рендер сделал паузу, чтобы закурить.
2: «Если быть полностью откровенным, то вся эта область под контролем, пока мы не узнаем о ней побольше. Если это дело широко обнародовать, его могут использовать в коммерческих целях и, возможно, с катастрофическими последствиями. Что вы имеете в виду?»
0: «Я имею в виду, что мог бы взять вполне стабильную личность и построить в ее мозгу любой вид сна, какой вы могли бы назвать, и множество таких, что вы назвать не можете. Сон с градацией от насилия и секса до садизма и извращений. Сон о заговоре с полным участием истории или ограниченной самим безумием. Сон о немедленном выполнении любого желания. Я даже мог бы ввести визуальное искусство от экспрессионизма до сюрреализма, если хотите. Сон о насилии в кубистической постановке. Нравится? Прекрасно, можете стать лошадью Герники. Я мог бы записать все это и проиграть вам или кому угодно множество раз».
2: «Вы бог?»
0: «Да, бог. Я мог бы сделать богом и вас тоже, если бы вы захотели. Мог бы сделать создателем и оставить вас на полные 7 дней. Я управляю чувством времени, внутренними часами, и могу растянуть реальную минуту в субъективные часы».
1: «Рано или поздно такие вещи произойдут, не так ли?»
0: «Да».
1: «И каковы будут результаты?»
0: «Никто не знает».
1: «Босс», — тихо сказала Винни, — «вы могли бы снова вернуть к жизни воспоминания. Могли бы воскресить что-то из прошлого и дать ему жизнь в мозгу человека, и чтобы все это было как бы реальным?»
0: Рендер прикусил губу и как-то странно поглядел на нее. «Да», — сказал он после долгой паузы. «Но это не было бы добрым делом. Это поощряло бы жизнь в прошлом, которая уже не существует. Это нанесло бы ущерб умственному здоровью. Это регресс, атавизм, невротический уход в прошлое». Комната наполнилась звуками Лебединого озера.
1: «И все-таки», — сказала Винни, — «я хотела бы снова стать лебедем».
0: Она медленно встала и сделала несколько неуклюжих па. Отяжелевший, подвыпивший лебедь в красновато-коричневой одежде. Затем она покраснела и поспешно села, но засмеялась, и все засмеялись с ней.
1: «А куда бы вы хотели вернуться?» — спросил Минтон Хейдлер.
0: Маленький доктор улыбнулся. «В один летний уикенд моего третьего года в медицинской школе», — сказал он. «Да, я истрепал бы эту ленту за неделю». «А как насчет тебя, сынок?» — спросил он Питера.
1: «Я слишком мал, чтобы иметь какие-то хорошие воспоминания», — ответил Пит. «А вы, Джилл?»
3: «Не знаю. Я думаю, я хотела бы снова стать маленькой девочкой, чтобы папа, я имею в виду моего отца, читал мне воскресными зимними вечерами».
1: Она взглянула на Рендера. «А ты, Чарли, если бы ты не был в данный момент профессионалом, в каком времени ты хотел бы быть?»
0: «В этом самом», — с улыбкой ответил он. «Я счастлив как раз там, где я есть, в настоящем, которому принадлежу».
1: «Ты в самом деле счастлив?»
0: «Да», — сказал он и взял еще бокал пунша. «Я и в самом деле счастлив». Он засмеялся. Позади него послышалось тихое посапывание. Винни задремала. А музыка кружилась и кружилась, и Джилл смотрела на Рендеров, то на отца, то на сына. Лодыжка Питера снова была в гипсе. Сейчас мальчик зевал. Она смотрела на него. Каким он будет через 10-15 лет? Вспыхнувшим гением? Мастером какой-нибудь еще неисследованной величины? Она смотрела на Питера, а он следил за отцом.
1: «Но это могло бы быть подлинной формой искусства», — говорил Минтон. «И никто больше не имеет права на самоубийство».
0: Она коснулась руки Рендера. Он вздрогнул, как бы проснувшись, и отдернул руку.
3: «Я устала», — сказала она. «Ты не отвезешь меня домой?»
0: «Чуть позже», — ответил он. «Дай Винни еще немного подремать». И он вновь повернулся к Минтону. Питер повернулся к Джилл и улыбнулся. Она внезапно почувствовала, что и в самом деле очень устала. А ведь раньше она очень любила праздновать Рождество. Винни продолжала похрапывать. Время от времени слабая улыбка мелькала на ее лице. Видимо, она танцевала.

0: это человек по имени Пьер кричал, возможно, потому что он больше не был человеком по имени Пьер.
1: Я? Я жизненный, как говорит еженедельник «Тайм». Подхожу к удару по морде, Чарли? Нет, не по твоей морде. Понятно? По моей. Понятно? Вот так. Такое выражение всегда приходит человеку, когда он смотрит на заголовок, уже прочтя статью от начала до конца. Но тогда уже поздно. Да, конечно, они желают добра, но ведь понятно. Пришли мальчика с кувшином воды и тазиком, ладно? Смерть Виту, как они теперь называют. Говорят, что человек может работать с тем битом много лет, обходя кругом обширную и сложную социологическую структуру, известную как контур, и роняя этот бит в новые девственные уши при всяком удобном случае. О, живущая смерть! Когда-то мировые телекоммуникации толкали это инвалидное кресло по склону бесчисленных выборов. Теперь оно прыгает по камням лимба. Мы входим в новую счастливую энергичную эру. Так вот, все твои люди отправились в Хельсинки и Терра-эль-Фуэго. Скажи, слышал ли ты такую штуку? Речь идет об одном старинном комике, которого называли «Бит». Однажды вечером он участвовал в радиопостановке и по своему обыкновению выдал «Бит». Хороший был «Бит», солидный, к месту, полный смысла и равновесия. К сожалению, после этого он лишился работы, потому что этот «Бит» дошел до каждого. В отчаянии он взобрался на перила моста и собирался уже броситься вниз, как его остановил голос. «Не бросайся вниз, в темный текучий символ смерти, и слезай с перил». Обернувшись, он увидел странное создание, к слову сказать, безобразное, все в белом, смотревшее на него улыбавшееся почти беззубым ртом. «Кто ты, странное улыбающееся создание в белом?» — спросил он. «Я ангел смерти», — ответило создание. «Я пришла, чтобы предотвратить твое самоубийство». Он покачал головой. «Увы», — сказал он, — «я должен покончить с собой, потому что мой бит полностью устарел». Она подняла руку и сказала: «Не отчаивайся. Мы, ангелы смерти, способны творить чудеса. Я могу дать битов втрое больше того, чем может быть использовано за короткий и слабый виток существования смертных. Тогда умоляю, скажи, что я должен сделать для этого?» «Спать со мной», — ответила она. «Но в этом есть что-то неправильное, не ангельское». «Ничуть», — возразила ангел. «Почитай внимательно Старый Завет и узнаешь об ангельских отношениях». «Ладно», — согласился он, и они ушли. Он сделал свой бит, несмотря на тот факт, что она едва ли была самой привлекательной из всех дочерей смерти. На следующее утро он встал и закричал: «Проснись! Проснись! Пора уже отдать мне ночной запас битов!» «Давно ли ты занимаешься битами?» — спросила она.
2: 30 лет».
1: «А сколько лет тебе?»
2: 45».
1: «Не многовато ли, чтобы верить в ангелов смерти?» — засмеялась она. Он ушел и, конечно, сделал еще бит. «А теперь дай мне немного спокойной музыки». «Вот. Хорошо». Вообще-то она заставляет морщиться, и знаешь почему? Где ты в наше время слышишь спокойную музыку? В кабинете дантиста, в банке, в магазине и там подобных местах, где всегда приходится долго ждать обслуживания. Ты слышишь успокаивающую музыку, когда подвергаешься всевозможным травмам. И что в результате? Успокаивающая музыка становится самой беспокойной вещью в мире. И она всегда вызывает у меня голод, потому что ей играют в тех ресторанах, где медленно обслуживают. Ты ждешь еды, а тебе играют эту успокаивающую музыку. Да, но где же мальчик с кувшином и тазиком? Я хочу вымыть руки. Ты слышал насчет пилота, который был на Центавре? Он обнаружил там расу гуманоидов и стал изучать их обычаи, нравы, табу. Наконец он коснулся воспроизводства. Изящная молодая девица взяла его за руку и отвела на завод, где собирали центаврийцев. Да, именно собирали. Торсы шли по конвейеру, к ним привинчивали суставы, в черепа бросали мозги, внутрь тела заталкивали органы, приделывали к пальцам ногти и так далее. Он выразил изумление, и она спросила: «Почему? А как это делают на Земле?» Он взял ее за нежную ручку и сказал: «Пойдем за холмы, я продемонстрирую». Во время демонстрации она вдруг истерически захохотала.
2: «В чем дело?» — спросил он. «Почему ты смеешься?»
1: «Потому что», — ответила она, — «таким способом мы делаем кары. Выключи меня, бэби, и продай немного пасты». «Эй! Это я, Орфей, должен быть разорванным на куски такими, как вы! Но в одном смысле это, пожалуй, подходящее. Что ж, приходите, карибанты, и творите свою волю над певцом!» Темнота. Вопль. Тишина. Аплодисменты.
0: Она всегда приходила рано и уходила одна. И всегда садилась на одно и то же место. Они сидели в 10-м ряду в правом кресле, и единственной досадой для нее были антракты. Она не могла знать, когда кто-нибудь захочет пройти мимо нее. Она приходила рано и оставалась до тех пор, пока театр не погружался в тишину. Она любила звук культурного голоса, поэтому предпочитала британских актеров американским. Она любила музыкальные спектакли не потому, что очень любила музыку, а потому, что ей нравилось чувство волнения в голосах. Поэтому же ей нравились стихотворные пьесы. Ее вдохновляли древнегреческие пьесы, но она терпеть не могла царя Эдипа. Она надевала подкрашенные очки, но не темные, и никогда не носила трость. Однажды вечером, когда должен был подняться занавес перед последним актом, темноту прорезало световое пятно. В него шагнул мужчина и спросил, есть ли в зале врач. Никто не отозвался. «Это очень важно», — продолжал он. «Если здесь есть доктор, просим его немедленно пройти в служебный кабинет в главном фойе». Он оглядывался вокруг, но никто не шевельнулся. «Благодарю», — сказал он и ушел со сцены. Затем поднялся занавес, и вновь возникли движения и голоса. Она подождала, прислушиваясь. Затем встала и двинулась вверх по крылу, ощупывая стену пальцами. Выйдя в фойе, она остановилась. «Могу я помочь вам, мисс?» «Да, я ищу служебный кабинет». «Вот он, слева от вас». Она повернулась и пошла влево, слегка вытянув вперед руку. Коснувшись стены, она вела по ней рукой, пока не нащупала дверь. Тогда она постучалась. «Да». Дверь открылась. «Вам нужен врач». «Вы врач?» «Да». «Быстрее сюда!» Она пошла по звуку его шагов внутрь, коридор с параллельной крылу зала. Она услышала, что человек поднимается по лестнице и последовала за ним. Они дошли до костюмерной и вошли в нее. «Вот он». «Что случилось?» — спросила она, вытянув руку и коснувшись человеческого тела. Послышался булькающий звук и кашель без дыхания. «Это рабочие сцены», — сказал мужчина. «Я думаю, он подавился ириской, он вечно жует их. Видимо, она застряла в горле и вытащить никак не удается». «Вы вызвали скорую?» «Да, но посмотрите на него, он же весь посинел. Не знаю, успеют ли они». Она откинула голову пострадавшего и ощупала горло изнутри. «Да, какое-то препятствие. Я тоже не могу его извлечь. Дайте мне короткий острый нож, простерилизованный. Быстро!» «Сию минуту, мэм». Она осталась одна. Пощупала пульс сонной артерии, положила руки на напряженную грудь больного, откинула его голову еще больше назад и ощупала горло. Прошла минута с небольшим. Звук поспешных шагов. «Вот, мы вымыли лезвие спиртом». Она взяла нож в руки. «Лезвие спиртом». Вдалеке послышалась сирена скорой помощи, но она не была уверена, что врачи успеют вовремя. Поэтому она проверила нож кончиком пальца, исследовала шею человека, а затем повернулась к тому, чье присутствие ощущала рядом. «Не думаю, что вам стоит смотреть. Я собиралась сделать ему срочную трахеотомию. Это неприятное зрелище». «Ладно, я подожду за дверью». Удаляющиеся шаги. Она разрезала. Вздох, затем поток воздуха, затем мокрота, пузырящийся звук. Она повернула голову больного. Когда врач скорой появился в двери сцены, ее руки снова лежали спокойно, потому что она знала, человек будет жить. «Шалот», — сказала она врачу. «Эйлин Шалот, стейт псих». «Я слышал о вас, но вы...» «Да, но людей я читаю лучше». «Да, вижу. Значит, мы можем встретиться с вами в Стейт?» «Да». «Спасибо, доктор. Спасибо вам», — сказал менеджер. Она вернулась на свое место в зрительный зал. последний занавес. Она сидела, пока зал не опустел. Сидя здесь, она еще чувствовала сцену. Сцена для нее была центральной точкой звука, ритма, чувства, движения, некоторых нюансов света и тьмы, но не цвета. Это был центр особого рода блеска для нее. Место пульса, конвульсия жизни через цикл страстей и восприятий. Место, где страдающий, способный и благородный страдал благородно. Место, где даровитые французы ткали легкую ткань комедии между столбами идеи. Место, где черная поэзия нигилистов продавала себя за доступную цену тем, кто над ней насмехался. Место, где проливались кровь и крики имели приличную дикцию, и песни звенели, и где Аполлон и Дионис ухмылялись из-под крыльев, где Арлекин постоянно ухитрялся извлечь капитана Сцептера из его штанов. Это было место, где любое действие можно было имитировать, но где над всеми действиями реально стояли лишь две вещи – счастье и горе. Комическое или трагическое, то есть любовь и смерть. Две вещи, называемые человеческим состоянием. Это было место героев и не вполне героев. Это было место, которое она любила. Она видела там только одного человека, лицо которого она знала. Он шел по поверхности этого места, осыпанный символами. Поднять руки против моря тревог, злой встречи в лунном свете и обратить это в их противоположность. Призвать силу мятежных ветров и создать ревущую битву между зеленью моря и лазурным сводом. Какая же это искусная работа, человек! Нескончаемых способностей, форм, движений. Она знала его во всех его ролях, того, кто не мог бы существовать без зрителей. Он был жизнью. Он был творцом, он был действующим и двигающим, он был более велик, чем герой. Мозг может совершать множество вещей. Он учится, но он не может научиться не думать. Эмоции качественно остаются теми же всю жизнь. Стимулятор, на который они отвечают, предмет количественных вариаций, но ощущение – это основа дела. Вот почему театр выжил. Это культурный переросток. И перекресток. Он содержит северный и южный полюсы человеческого состояния. Эмоции падают в его притяжение, как железные опилки. Мозг не может научиться не думать, но ощущения падают предназначенным узором. Он был ее театром. Он был полюсами мира. Он был всеми действиями. Он был не имитацией действий, но самими действиями. Она знала, что есть очень способный человек, и зовут его Чарльз Рендер. Он творец. В мозгу содержится много вещей, но он больше любой другой вещи. Он был всегда. Она чувствовала его. Когда она встала и пошла, ее каблуки гулко стучали в опустевшей тьме. Пока она поднималась по крылу, звуки ее шагов снова и снова возвращались к ней. Она шла по пустому театру, уходила от пустой сцены. Она была одна. У верха крыла она остановилась. Как далекий смех внезапно обрывается шлепком, упала тишина. Она не была теперь ни зрительницей, ни актрисой. Она была одна в темном театре. И ей стало страшно.

Человек продолжал идти вдоль шоссе, пока не дошел до определенного дерева. Там он остановился, держа руки в карманах, и долго смотрел на дерево. Затем повернулся и пошел обратно, откуда пришел.

«О, увенчанная скорбью любовь моей жизни, почему ты покинул меня? Разве я некрасива? Я давно любила тебя, и все тихие места слышат мои стенания. Я любила тебя больше себя и страдала от этого. Я любила тебя больше жизни со всей ее сладостью, и сладость стала миндальной. Я готова оставить эту жизнь для тебя. Почему ты должен уехать на ширококрылом многоногом корабле на море, взяв с собой свои лавры и пенаты, а я здесь одна? Я бы сделала себе костюм, чтобы сжечь пространство и время, разделяющие нас. Я должна быть с тобой всегда. Я пошла бы на это сожжение не тихо и молча, но с рыданиями. Я необычная девушка, чтобы чахнуть всю жизнь и умереть пожелтевшей и с потускневшими глазами. Во мне кровь принцев земли, и моя рука — рука воина в битве. Мой поднятый меч разрубает шлем моего врага, и враг падает. Я никогда не была покорной, милорд, но мои глаза болят от слез, а мой язык от воплей. Заставить меня увидеть тебя — это преступление хуже убийства. Я не могу забыть ни свою любовь, ни тебя. Было время, когда я смеялась над любовными песнями и жалобами девушек у реки, а теперь мой смех вырван, как стрела из раны, и я без тебя одинока. И не взыскивай с меня, любимый, потому что я любила тебя. Я хочу разжечь костер моими воспоминаниями и надеждами.

Пусть боги благословят тебя и поддержат. Пусть не слишком строго судят они тебя за то, что ты делал. Знай, я сгорю из-за тебя. Костер, будь моей последней любовью. Когда она покачнулась в круге света и упала, раздались аплодисменты. Затем зал потемнел. Через мгновение свет снова загорелся, и другие члены клуба искусства и миф встали и выступили вперед, чтобы поздравить ее с доходчивой интерпретацией. Они говорили о значении народного мотива, от Сати до жертвоприношения Брунгильды. «Хорошо, основа костер», — решили они. «Костер — моя последняя любовь». «Хорошо». «Эрос и Танатос в финальном очищении пламени». Когда они высказали свою оценку, в центр зала вышли маленький сутулый мужчина и его похожая на птицу и по птичьи идущая жена. «Элоиза и Абеляр», — объявил мужчина. Вокруг почтительное молчание. Высокий мускулистый человек средних лет с блестящим от пота лицом подошел к нему. «Мой главный кастратор», — сказал Абеляр. Крупный мужчина улыбнулся и поклонился. «Ну, давайте начнем». Хлопок,

глубоко закопанные, как инфологические черви, силовые линии, нефтепроводы и пневматические трубы тянутся через континент. Перистальтика подобно пульсирующие, они глотают землю. Они несут масло и электричество, воду и уголь, посылки, тюки и письма. Все эти вещи, идя под землей, извергаются в местах назначения, и машины, работающие в этих местах, принимают их. Они слепые и уползают подальше от солнца. Они не имеют вкуса и не переваривают землю. Они не имеют ни обоняния, ни слуха. Земля — их каменная тюрьма. Они знают только то, к чему прикасаются, и прикосновение — это их постоянная функция. Такова глубоко закопанная игрушка червя. В новой школе Рендер поговорил со штатным психологом и осмотрел оборудование физического воспитания. Он также осмотрел квартиры учащихся и был удовлетворен. Но сейчас, когда он вновь оставил Питера одного в учебном заведении, он чувствовал какое-то недовольство. И сам не знал почему. Все, казалось, было в полном порядке, как и в первое его посещение. Питер вроде был бы в хорошем настроении, даже в исключительно хорошем. Рендер вернулся в свой кар и выехал на шоссе. Громадное дерево без корней, ветви которого покрывали два континента, думал и удивлялся, что не находит ответа своему недовольству. Руки его лежали на коленях. Ландшафт плавал вокруг него вверх и вниз, потому что он ехал по холмам. Руки снова поднялись к панели. Алло. Эйлин, это Рендер. Я не мог позвонить вам раньше, но слышал, что вы сделали трахеотомию в театре. Да. Я сделала доброе дело, я и нож. Откуда вы звоните? Из кара. Я только что отвез Питера в школу и теперь возвращаюсь. Да. Как он? Как его лодыжка? Отлично. Мы тут слегка напугались на Рождество, но все обошлось. Расскажите, что случилось в театре, если это вас не смущает? Разве врача смущает кровь? Она тихо засмеялась. Так вот, было уже поздно, перед последним актом. Рендер откинулся, закурил и с улыбкой слушал. Местность снаружи стала гладкой равниной, и кар катился по ней, как кегельный шар, точно по канавке. Под проводами высокого напряжения и над захороненными кабелями человек снова шел рядом с главной ветвью дороги дерева, шел сквозь заснеженный воздух и радиопередачу. Мимо неслись кары, и некоторые пассажиры видели его.

Руки он держал в карманах, голову опустил, потому что не смотрел ни на что. Воротник пальто был поднят, и тающий небесный налог, снежные хлопья приклеивались к полям его шляпы. Он был в галошах. Земля была мокрая и грязноватая. Он с трудом тащился. Случайный заряд в поле громадного генератора. «Обедаем вечером в КС?» «Почему бы и нет», — сказал Рендер. «Скажем, в 8». «Договорились». Некоторые из них падают с неба, но большинство выбивается из дорог.

Сегодня в программе «Модель для сборки» Роджер Желязный, мастер снов. Продолжение. Кары высадили своих пассажиров на платформу в больших машинных ульях. Возле киосков кольцевой линии подземки стояли на стоянках аэротакси. Но люди шли в выставочный зал пешком. Здание было восьмиугольное. Крыша напоминала перевернутую супницу. 8 нефункциональных треугольников из черного камня осуществляли декорацию каждого угла снаружи. Крыша была избирательным фильтром. Сейчас она высосала всю голубизну серого вечера и слабо светилась, белая, белее выбывшего с вечера снега. Внутри потолок был безоблачным летним днем, но без солнца. Люди шли под этим небом среди экспонатов, как темный поток среди скал. Они двигались волнами и редкими водоворотами. Они клубились, сближались, журчали и бормотали, иногда оживлялись. Они ровно выливались из припаркованных машин за голубым горизонтом. Закончив обход, они возвращались к выходу во внешнюю часть. Во внешней части была выставка, организованная ВВС. Она работала 2 недели по 24 часа в сутки и привлекала посетителей со всего мира. Это была выставка достижений человека в космосе. Руководителем выставки был двухзвездный генерал со штатом из дюжины полковников, многих майоров, капитанов и бесчисленных лейтенантов. Генерала даже никто не видел, кроме полковников и работников выставки Incorporated. Компании выставки Incorporated принадлежал выставочный зал рядом с космопортом, и она устраивала все как надо для тех, кто снимал зал. Как входишь в холл поганок, как его кто-то окрестил, сразу же направо идет галерея. В галерее было фото во всю стену, так что посетитель мог почти войти в них, потеряться в громадных стройных горах за лунной базой 3, выглядевших так, словно они качаются от ветра. Только никакого ветра там не было. Войти в купол-пузырь подземного города, провести рукой по холодным частям наблюдательного мозга и почувствовать, как в нем щелкают быстрые мысли. Войти в грубую пустыню под зеленоватым небом, обойти высокие стены портового комплекса, монолитные, серо-голубые, построенные на бог весь каких развалинах. Войти в крепость, где в марсианском складе люди двигались как призраки. Ощутить текстуру гласитовых стен, которые произвели сенсацию во всем мире. Пройти ад меркурианского пекла, посмотреть на цвета, пылающие желтый, серо-коричневый, оранжевый. И, наконец, затеряться в большом ледяном боксе, где ледяной гигант сражается с огненным существом и где каждое отделение запечатано и отделено, как в подводной лодке или транспортной ракете, и по тем же причинам. Или пройтись, заложив руки за спину, посчитать цветные полосы на стенах, похожих на скалы, увидеть солнце или сверкающую звезду, поежиться, выпустить пары и признать, что все эти места крайне удивительны и фото тоже хороши. После галереи шли гравитационные комнаты, где человек поднимался по лестнице, пахнувшей свежеспиленным деревом. Наверху он мог выбрать любую гравитацию – лунную, марсианскую, меркурианскую – и спускаться обратно на уменьшенные воздушные подушки вроде лифта, познав на миг ощущение переноса личного веса на выбранный мир. Платформа опустилась, посадка приглушена, будто упал в сено или в перину. Дальше идут латунные перила по пояс вышиной. Они идут вокруг фонтана миров. «Наклонись и смотри». Вычерпанные из света бездонные сферы мрака. Это планетарий. Миры в нем кончаются и качаются на магнитных силовых линиях. Они двигаются вокруг горящего лучистого шара Солнца. Расстояние от одного до другого снижено, и они холодно и бледно сияют во мраке. Земля – изумруд и бирюза. Венера – молочный янтарь. Марс – оранжевый шербет, Меркурий – масло, Нептун – свежеиспеченный хлеб. В фонтане миров висели пища и богатство. Жаждущие и вожделеющие наклонялись над латунными перилами и смотрели. Это вызывало болезненные мечты. Другие бросали взгляд и проходили мимо, чтобы увидеть реконструкцию декомпрессионной комнаты на лунной базе 1 в натуральную величину или услышать представителя промышленности, сообщающего малоизвестные факты насчет конструкции пресс-шлюзов и энергии воздушного насоса. Можно было также проехаться через холл в карах по подвесной монорельсовой дороге или посмотреть 20-минутный фильм. Можно было подняться на свежесброшенную стену,
утес в скейтболах и оборудовать захватами клешнями, какими пользуются во внеземных горных разработках. Но алчные оставались на одном месте. Они стояли дольше, смеялись меньше. Они были частью потока, образовывающего заводы.

0: Думаешь, направиться куда-нибудь? Мальчик повернул голову, двинувшись на костылях, и посмотрел на обратившегося к нему полковника. Офицер был высокого роста, с загорелыми руками и лицом, с темными глазами. Маленькие усики и тонкая коричневая дымящаяся трубка больше всего бросались в глаза после свежей, хорошо сшитой формы. «Почему?» — спросил мальчик. «Ты как раз в том возрасте, когда планируют будущее. Карьеру надо нанести на карту заранее. В 13 лет человек может промахнуться, если он не думает вперед».
1: «Я читаю литературу».
0: «Без сомнения, в твоем возрасте все читают. Но сейчас ты видишь модели и думаешь, что это модели настоящего. И между ними большая разница, громадная. Ты не поймешь этого ощущения, лишь читая буклеты». Наверху прошуршал монорельсовый кар. Офицер показал на него трубкой. «Даже это не та вещь, что едет над большим ледяным каньоном», — заметил он.
1: «Тогда это недостатки тех, кто пишет буклеты», — сказал мальчик. «Любой человеческий опыт должен быть описан и интерпретирован достаточно хорошим писателем».
0: Офицер искоса взглянул на него. «Повтори-ка это еще раз, сынок».
1: «Я сказал, что если ваши буклеты не говорят того, что вы хотите от них, то это не вина материалов».
0: «Сколько тебе лет?»
1: 10.
0: «Ты чертовски умен для этого возраста».
1: Мальчик пожал плечами, поднял костыль и показал им в направлении галереи.
0: «Хороший художник мог бы сделать вам в 50 раз лучшую работу, чем эти большие глянцевые фото».
1: «Это очень хорошие фотографии».
0: «Конечно, хорошие. Отличные и, вероятно, дорогие. Но любая из этих сцен у настоящего художника была бы бесценной».
1: «Пока что здесь нет места художникам. Сначала идут землекопы, а культура потом».
2: «Почему бы не сделать наоборот? Выбрать несколько художников, а они помогут вам найти кучу землекопов».
1: «Хм», — сказал офицер.
0: «Интересная точка зрения. Не прогуляешься ли со мной немного? Посмотришь еще кое-какие достопримечательности».
1: «Что ж», — сказал мальчик, — «почему бы и нет? Правда, прогуляться не совсем подходящее слово».
0: Он качнулся на костылях, поравнялся с офицером, и они пошли мимо экспонатов. Скиллботы ползли по стене, клешни цеплялись.
1: «Дизайн этих вещей основан на структуре ног Скорпиона?»
0: «Да», — ответил офицер. «Один блестящий инженер украл этот трюк у природы. Именно такого сорта мозги мы и стремимся привлечь».
1: Мальчик кивнул. «Я жил в Кливленде. Там в низовьях реки пользовались штукой под названием холоп-конвейер для разгрузки судов с рудой. Эта вещь основана на принципе ноги кузнечика. Какой-то смышленый молодой человек с таким мозгом, какой вы хотите привлечь, лежал однажды во дворе, обрывал ноги кузнечиком, и вдруг его осенило. «Эй», — сказал он, — «это может пригодиться». Он разодрал еще несколько кузнечиков, и родился холоп-конвейер. Как вы сказали, он украл трюк, который природа потратила на существ, всего лишь скачущих по полям да жующих табак. Мой отец однажды взял меня в путешествие по реке, и я увидел эти контейнеры в действии. Это громадные металлические ноги с зазубренными концами, и они производят самый ужасный неземной шум, какой я когда-либо слышал, словно призраки всех замученных кузнечиков. Боюсь, что у меня не тот род мозга, какой вы хотели бы привлечь».
0: «Ну, — сказал офицер, — похоже, что у тебя мозг иного рода».
1: «Какого иного?»
0: «Такого, о котором ты говорил. Тот, что будет видеть, интерпретировать и сможет сказать людям здесь, дома, на что это похоже».
1: «Вы взяли бы меня как хроникера?»
0: «Нет, мы взяли бы тебя для другого. Но это не должно было бы остановить тебя. Сколько людей тянется к мировым войнам с целью написать военный роман? Сколько военных романов написано, а сколько из них хороших? Очень мало. Ты мог бы начать свою подготовку с этого конца».
1: «Возможно», — сказал мальчик.
0: «Пойдем сюда?» — спросил офицер.
1: Мальчик кивнул и пошел за ним в коридор, а затем в лифт. Лифтер закрыл дверь и спросил, куда их вести.
0: «На нижний балкон», — сказал офицер.
1: Едва заметное ощущение движения, затем дверь открылась. Они оказались на узком балконе, идущем вокруг края крыши. Он был закрыт гласитом и тускло светился. Под ними лежали огороженные площадки и часть поля.
2: «Несколько машин скоро взлетят», — сказал офицер. «Я хочу, чтобы ты увидел, как они поднимаются на колесах огня и дыма».
1: «Колеса огня и дыма», — улыбаясь, повторил мальчик. «Я видел эту фразу в куче ваших буклетов. Вы по-настоящему поэтичны, сэр».
2: Офицер не ответил. Ни одна из металлических башен не шевелилась.
3: «Вообще-то они далеко не ходят», — сказал наконец полковник. «Они только перевозят материалы и персонал орбитальных станций. Настоящие большие корабли здесь никогда не садятся».
2: «Да, я знаю. Это верно, что один парень совершил на вашей выставке самоубийство этим утром?»
1: «Нет», — сказал офицер, не глядя на него. «Это был несчастный случай. Он шагнул в помещение марсианской гравитации до того, как платформа была на месте и установлена воздушная подушка. Он упал в шахту».
2: «Почему же не закрыли этот отдел выставки?»
1: «Потому что вся защитная аппаратура функционировала нормально. Предупреждающие свет и охранные перила работали нормально».
2: «Тогда почему же вы назвали это несчастным случаем?»
1: «Потому что он не оставил записки». «Вот, смотри, сейчас одна поднимется».
2: Он помахал трубкой. Бурлящий пар появился у основания одного из стальных сталагмитов. В центре его вспыхнул свет. Затем загорелась под ним, и волна дыма растеклась по полю и поднялась высоко в воздух. Но не выше корабля, потому что он теперь двигался. Почти незаметно корабль поднимался над грунтом. Вот сейчас движение уже было заметным. И вдруг он оказался высоко в воздухе, в громадном потоке пламени. Он был как фейерверк, потом стал вспышкой и, наконец, звездой, быстро удаляющейся от них.
1: «Ничего похожего на ракету в полете», — сказал офицер.
2: «Да, вы правы».
1: «Ты хотел бы следовать за ним? Следовать за этой звездой?»
2: «Да, когда-нибудь я так и сделаю».
1: «Мое обучение было очень тяжелым, и сейчас требования даже более суровы».
2: Они следили, как взлетели еще два корабля.
1: «Когда вы в последний раз сами летали?» — спросил мальчик.
2: «Не так давно». «Я, пожалуй, пойду. Мне еще надо сделать письменную работу для школы», — сказал мальчик.
1: «Возьми несколько наших новых буклетов».
2: «Спасибо, я все их собираю».
1: «До свидания».
2: «Спасибо, парень».
1: «До свидания. Спасибо за показ».
2: Мальчик пошел обратно к лифту. Офицер остался на балконе, пристально глядя вдаль. Трубка его давно погасла.
4: Свет. Движущиеся, борющиеся фигуры. Затем темнота.
5: «О, сталь! Такая боль, точно вошли лезвия! У меня много ртов, и все они блюют кровью!»
2: Тишина. Затем аплодисменты.

0: Глава 4. Плоское, прямое, унылое. Это Уинчестерский кафедральный собор, как говорит путеводитель. Своими колоннами от пола до потолка, так похожими на громадные древесные стволы, он добивается жесткого контроля над пространством. Потолок плоский. Каждый пролет между колоннами сам собой представляет уверенность и стабильность. Собор как бы отражает дух Вильгельма Завоевателя. Презрение к сложности и страстная преданность другому миру делают собой соответствующую обстановку для некоторых легенд Молари.
1: «Обратите внимание на украшенные зубцами капители», — сказал экскурсовод. «Своей примитивной вырезкой они предваряют то, что позднее станет общим мотивом...»
0: «Фух», — сказал Рендер, но тихо, потому что находился в храме с группой. «Шш», — сказала Джилл Девилл. «Фотлок» — вот ее настоящая последняя фамилия. Но Рендер был так же поражен, как и утомлен. Хоть он и снимал шляпу перед хобби Джилл, но оно так действовало на его рефлексы, что он предпочел бы сидеть под восточным приспособлением, капавшим воду на голову, чем ходить по аркадам и галереям, переходам и туннелям и, задыхаясь, подниматься по высоким лестницам башен. Так что он водил глазами по всему, сжигал все, закрывал глаза и строил все заново из дымящегося пепла памяти, чтобы позднее изобразить в видении пациентки, могущей увидеть все это только таким образом. Этот собор был ему менее неприятен, чем другие здания. Да, он должен принести его ей. Камера в его мозгу фотографировала все окружающее, пока Рендер, перекинув плащ через руку, шел с другими, а его пальцы нервно тянулись за сигаретой. Он удерживался от открытого игнорирования гида, понимая, что это было бы вершиной всех форм человеческого протеста. Так что он шел по Уинчестеру и думал о двух последних сеансах «Sailing

0: Он снова бродил с ней. Где пантера ходит туда-сюда по ветке дерева. Они бродили. Где олень яростно поворачивается к охотнику. Они остановились, когда она подняла руки к вискам, раздвинула пальцы и искоса взглянула на него. Губы ее разжались, как если бы она хотела спросить. «Олени», — сказал он. Она кивнула, и олень подошел. Она ощупала его ноги, уши, похлопала по морде. «Да», — сказала она. Олень повернулся и пошел прочь, а пантера прыгнула на спину и вцепилась в его шею. Эйлин видела, как олень дважды ударил кошку рогами, а затем умер. Где гремучая змея греется на солнце, растянувшись на камне. Эйлин смотрела, как змея свивалась и ударяла. Затем она ощупала погремушки змеи и повернулась к Рендеру. «Зачем эти вещи?» «Вы должны знать не только идиллию», — сказал он и указал. «Где аллигатор спит рядом с заболоченным заливом». Она коснулась плоской кожи. Животное зевнуло. Она изучала его зубы, строение челюстей. Вокруг жужжали насекомые. Москит сел на ее руку и ужалил. Эйлин хлопнула по нему и засмеялась. «Я продвигаюсь?» — спросила она. Он улыбнулся и кивнул. «Вы хорошо держитесь». Он хлопнул в ладоши. Лес и болото исчезли. Они стояли босиком на зыбком песке. Солнце и его отражение светили им с поверхности воды над их головами. Стайка ярких рыб проплыла между ними. Морские водоросли качались взад и вперед, полируя течение. Их волосы поднялись и тоже колыхались, подобно водорослям, и одежда шевелилась. Следы морских раковин разных форм лежали перед ними, вели мимо коралловых стен, по окатанным морем камням, и открывались беззубые, безязыкие рты гигантских моллюсков. Она остановилась и поискала что-то между раковинами. Когда Эйлин выпрямилась, в ее руках была громадная, тонкая, как яичная скорлупа, трубка. На одном ее конце был завиток, он шел к углублению, похожему на гигантский отпечаток большого пальца, и винтом отходил обратно, чтобы соединиться с другим концом через лабиринты тонких, как спагетти, трубочек. «Это, — сказала она, — раковина Дедала».
1: «Какая раковина Дедала?»
0: «Разве вы не знаете легенду, милорд, как величайший из ремесленников Дедал скрылся однажды и был найден королем Миносом?»
1: «Что-то смутно припоминается».
0: «Минос искал Дедала по всему древнему свету, но бесполезно, потому что Дедал мог своим искусством изменять себя почти как Протей. Но в конце концов советник короля придумал, как обнаружить Дедала».
1: «И как же?»
0: «Посредством раковины. Вот этой самой».
1: Рендер взял ее творение в руки и осмотрел.
0: «Король послал ее по разным городам», — продолжала она, — «и предложил большую награду тому, кто протянет нитку через все комнаты и коридоры этой раковины».
1: «Кажется, вспоминаю».
0: «Вспоминаете, как это было сделано или зачем? Минос знал, что только один человек может найти способ сделать это, искуснейший из ремесленников, и знал также, что гордость Дедала заставит его попытаться сделать невозможное и доказать, что он может сделать то, чего не может никто».
1: «Да», — сказал Рендер. «Он ввел шелковую нитку в один конец и ждал, когда она появится из другого. Крошечная петля, затянутая вокруг ползущего насекомого. Он заставил насекомое войти в один конец, зная, что оно привыкло к темным лабиринтам и что сила этого насекомого далеко превосходит его размеры. И он завязал раковину и получил награду, и был пленен королем».
0: «Пусть это будет уроком всем творцам. Творить надо мудро, но не слишком хорошо».
1: Она засмеялась.
0: «Но он, конечно, потом убежал».
1: «Ясное дело».
0: Они поднялись по коралловой лестнице. Рендер вытащил нитку, поднес раковину к губам и дунул. Под морем прозвучала одна нота. «Где выдра питается рыбой». Гибкий торпедообразный пловец вторгся в косяк рыбы и стал жадно глотать. Они ждали, когда выдра закончит и вернется на поверхность, а затем продолжили подъем по винтовой лестнице. Сначала над водой поднялись их головы, потом плечи, руки, и вот они встали, сухие и теплые, на узком берегу. Они вошли в рощу неподалеку и пошли вдоль ручья. К
1: где черный медведь ищет корни и мед, где бобр шлепает по грязи веслоподобным хвостом.
0: Посмотрите на бобра и медведя.
1: Пчела отчаянно жужжала вокруг черного мародера, грязь плескалась под ударами хвоста грызуна.
0: «Бобер и медведь», — сказала она.
1: «Куда мы теперь пойдем?» «Мимо сахарного тростника, мимо желтых цветов хлопчатника, мимо риса на низком влажном поле», — ответил он и зашагал дальше.
0: «Смотрите на растения, на их форму и цвет».
1: Они шли все дальше. «Мимо западной хурмы», — сказал Рендер, «мимо длиннолистной кукурузы, мимо нежных цветов флокса».
0: Она опускалась на колени, изучала, нюхала, трогала, пробовала на вкус. Они шли через поля, и она чувствовала под ногами черную землю.
1: «Я пытаюсь что-то вспомнить», — сказала она.
0: «Мимо тусклой зеленой ржи», — сказал он, когда она колышется по ветру. «Подождите минутку», — сказала она. «Я вспоминаю, но медленно. Подарите мне желание, которое я никогда не высказала вслух».
1: «Взобраться на гору», — сказал он, с опасностью задохнуться. Так они и сделали.
0: «Скалы и холодный ветер. Здесь высоко. Куда мы идем?»
1: «Вверх, на самую вершину».
0: Они влезли туда в безвременный миг и остановились на вершине горы. Им казалось, что они поднимались много часов.
1: «Расстояние, перспектива», — сказал он. «Мы прошли через все это, то, что вы видите перед собой».
0: «На такую гору я однажды взбиралась, не видя ее».
1: Он кивнул. Ее внимание вновь привлек океан под голубым небом. Через некоторое время они стали спускаться с другого склона горы. Снова время дернулось и изменилось вокруг них, и вот они уже у подножия горы и идут вперед. Гуляющий червь прокладывает путь по траве и пробивается сквозь листья куста.
0: «Вспомнила!» — воскликнула она, хлопнув в ладоши. «Теперь я знаю!»
1: «Так где мы?» — спросил Рендер. Она сорвала травинку и сживала ее.
0: «Где?»
1: «Ну, конечно, где перепел свистит в лесах и в пшеничном поле». Перепел засвистел и пересек им дорогу, а за ним строго по линии шествовал его выводок. Они шли по темнеющей тропе между лесом и пшеничным полем.
0: «Так много всего», — сказала она, — «вроде каталога ощущений. Дайте мне еще строчку».
1: «Где летучая мышь летает в канун седьмого месяца», — сказал Рендер и поднял руку.
0: Эйлин быстро опустила голову, чтобы мышь не налетела на нее, и темная фигура исчезла в лесу.
1: «Где большой желтый жук падает сквозь тьму», — сказала она, и жук, похожий на метеорит в 24 карата, упал к ее ногам. Он лежал секунду, как окрашенный солнцем скарабей, а затем пополз по траве у края тропы.
0: «Вы теперь вспомнили?» — спросил он.
1: «Да». Канун седьмого месяца был холодным, на небе появились бледные звезды. Полумесяц наклонился над краем мира, и его пересекла еще одна летучая мышь. Где-то в траве застрекотал сверчок.
0: «Мы пойдем дальше», — сказала она.
1: «Дальше?»
0: «Туда, где ручей отрывает корни старого дерева и несет на луг», — ответила она.
1: «Ладно», — сказал он, и наклонился к гигантскому дереву, мимо которого они шли. Между его корнями пробивался родник, питавший ранее пройденный ручей. Он звенел, как эхо далеких колокольчиков. Он вился между деревьями, зарывался в землю, кружился и перерезал свой путь к океану.
0: Она шла по воде.
1: Вода изгибалась и пенилась вокруг нее, брызгала дождем, сбегала по спине, по груди, по рукам и ногам.
0: «Идите сюда, магия ручья прекрасна», — сказала Эйлин.
1: Но Рендер покачал головой. Он ждал. Она вышла, встряхнулась и тут же высохла.
0: «Лед и радуга», — заметила она.
1: «Да, но я забыл, что там следующее».
0: «Я тоже, но помню чуть дальше, где пересмешник издает свои нежные бульканье, хихиканье, визг, плач».
1: И Рендер сморщился, услышав пересмешника. «Это не мой пересмешник», — сказал он. Она засмеялась. «Какая разница? Во всяком случае, он появился немедленно». Рендер покачал головой и отвернулся. Она встала рядом с ним.
0: «Простите, я буду более осторожной».
1: «Прекрасно. Я забыл следующую часть».
0: «Я тоже».
1: Они оставили поток далеко за собой и шли по пригибающейся траве, по ровной безграничной равнине, и все, кроме пика солнечной короны, исчезло с горизонта. Где тени при заходе солнца удлиняются по бесконечной одинокой прерии. Я вспомнил, вот это место, где стада бизонов медленно распространяются на квадратные мили. Темная масса слева постепенно обрела форму. Выделялся громадный бизон американских прерий. Ни на Родео, ни на выставке рогатого скота, ни на обратной стороне старинной никелевой монетки, а здесь стояли эти животные, опустив рогатые головы, покачивая мощными спинами. Знак Торо, неудержимое плодородие весны, исчезающее в сумерках, в былое, в прошлое, вероятно, туда, где сверкают колибри. Рендер и Эйлин шли по великой равнине, луна плыла над ними. Наконец они дошли до противоположного конца страны, где большие озера, другие ручьи, мосты и другой океан. Они прошли через опустевшие фермы, сады и двинулись вдоль воды. «Где шея лебедя изгибается и поворачивается», — сказала она, глядя на своего первого лебедя, плывущего по озеру в лунном свете. «Где хохочущая чайка носится над берегом», — ответил он, — «и смех ее почти человеческий». И в ночи раздался смех. Но он не был ни смехом чайки, ни смехом человека, потому что Рендер никогда не слышал, как хохочет чайка. Журчащие звуки он сотворил из сурового ощущения холодного вечера. Он велел вечеру вновь стать теплым. Он осветил тьму, заставил ее звенеть серебром. Смех начал замирать и исчез совсем. Сотворенная чайка унеслась в океан. «Ну, — объявил он, — на этот раз почти все».
2: «Но здесь гораздо больше», — возразила она. «Вы держите в голове меню обедов. Как же вы не помните еще кое-что об этом? Я помню что-то насчет куропаток, укладывающихся на ночлег кольцом головами наружу, и о цапле в желтой короне, питающейся крабами на краю болота, и о кузнечиках в орешнике, и...»
1: «Это много, даже слишком», — сказал Рендер. Они прошли через рощу лимонных и апельсиновых деревьев по местам, где кормится цапля, мимо орехового дерева, где поют кузнечики, и там, где куропатки спят кольцом головами наружу.
2: «В следующий раз вы покажете мне всех животных?»
1: «Да». Она свернула по узкой тропке к фермерскому дому, открыла дверь и вошла. Рендер, улыбаясь, шел за ней. Чернота. Полная чернота, мрак абсолютной пустоты. Внутри дома ничего не было. «В чем дело?» – спросила она. «По сценарию этой экскурсии не планировалось», – сказал Рендер. «Я хотел опустить занавес, а вы решили, что шоу должно продолжаться. На этот раз я воздерживаюсь от какой-либо поддержки».
2: «Я не всегда могу контролировать это», — ответила она. «Простите, давайте окончим. Я овладела импульсом».
1: «Нет, пойдем дальше. Свет». Они стояли на вершине холма, и летучие мыши летели мимо узкого металлического серпа луны. Вечер был холодным. От груды мусора доносилось грубое карканье. Деревья были металлическими столбами с приклеенными к ним ветками. Трава под ногами из зеленого пластика. У подножия холма тянулось гигантское пустое шоссе.
2: «Где мы?» — спросила она.
1: «Это ваша... моя песня со всем крайним нарциссизмом, каким вы могли бы набить ее. Все было правильно, до известной точки, но вы толкнули ее излишне далеко. Теперь я чувствую, что становится необходимым некоторое равновесие. Я не могу позволить себе играть в игрушки каждый сеанс».
2: «Что вы собираетесь делать?»
1: «Пойдем гулять», — он хлопнул в ладоши. «Где чаша пыли просит воды», — сказал голос неизвестно откуда, и они, закашлявшись, пошли.
2: «Где сильно загрязненная река не знает живого существа», — сказал голос, — «и пена ее ржавого цвета».
1: Они шли вдоль вонючей реки. Эйлин зажала нос, но запах все равно чувствовался. «Где лес погублен и ландшафт есть преддверие ада». Они шли среди пней, спотыкаясь об остатки ветвей, и под их ногами хрустели сухие листья. Испуганно косящаяся луна свисала с черного купола на тонкой нитке. Под листьями трещала земля. «Где земля кровоточит в опустевших горных выработках». Вокруг них лежали покинутые механизмы. Горы земли и камни сиротливо лежали в ночи. Громадные бреши в земле были наполнены похожими на кровь растениями.
2: Муза алюминия, которая вначале учила этого пастуха, как музей и процесс восстает из хаоса, или, если тебя больше восхищает, смерть, созерцай величайшее кладбище. Они вернулись назад на вершину холма, чтобы посмотреть оттуда. Кругом было множество тракторов, бульдозеров, экскаваторов, кранов. Грудами лежал искореженный, проржавевший, изломанный металл. Вокруг валялись рамы, плиты, пружины, балки, брошенные орудия, ненужные вещи. «Что это?» — спросила она. «Металлический лом. Об этом Уолт не пел, о вещах, которые идут по его траве и выдирают ее с корнем». Они прошли мимо мертвых механизмов. «Эта машина срыла индийский могильник, а это спилило старейшее на континенте дерево. Вот это прорыло канал, отклонивший реку, что обратило зеленую долину в пустыню. Это ломало стены домов наших предков, а это поднимало плиты для чудовищных башен, заменивших дома».
3: «Вы пристрастны», — сказала она.
2: «Конечно. Вы должны всегда стараться видеть широко, если хотите сделать что-то мелкое. Помните, я показывал вам пантеру, гремучую змею, аллигатора? Помните, что я ответил, когда вы спросили, зачем это?»
3: «Вы сказали, что я должна знать не только идиллию».
2: «Правильно. И поскольку вы снова жаждете перехватить инициативу, я решил, что чуть больше боли и чуть меньше удовольствия могут укрепить мое положение. Вы уже наделали ошибок».
3: «Да, я знаю. Но это изображение механизмов, мастящих дорогу в ад».
2: Они обошли кучу банок, бутылок и матрасных пружин. Он остановился перед металлическим ящиком и поднял крышку. «Посмотрите, что спрятано в брюхе этого бака на целые столетия». Фантастическое сияние наполнило темную полость мягким зеленым светом. «Чаша святого Грааля», — объяснил он. «Это энантиандромия, моя дорогая, круг, возвращающийся на себя. Когда он проходит через свое начало, начинается спираль. Откуда мне знать? Грааль мог быть спрятан в машине. Со временем все меняется. Друзья становятся врагами, зло становится благодеянием. Но у меня еще есть время, и я расскажу вам маленькую легенду, как и вы угощали меня легендой о греке Дедале. Ее рассказал мне пациент по имени Ротман, изучающий каббалу. Чаша Грааля, которую вы видите, есть символ света, чистоты, святости и небесного величия. Каково ее происхождение?»
3: «Никто не знает».
2: «Да, но есть традиции, легенды, которые Ротман знал. Чашу Грааля отлил Мельхиседек, израильский первосвященник, предназначив ее для мессии. Но где он ее взял? Он вырезал ее из громадного изумруда, найденного им в пустыне. Этот изумруд выпал из короны Шмаэля, ангела тьмы, когда тот был сброшен с небес. Кто знает, какова вообще суть чаши Грааля?» «Энантиандромия. Прощай, Грааль!» Он закрыл крышку, и все сделалось мраком. Затем, идя по Уинчестерскому кафедральному собору с плоским потолком и обезглавленной Кромвелем, как сказал гид, статуи справа, он вспомнил следующий сеанс. Он вспоминал свою почти невольную позу Адама, когда называл всех проходящих перед ними животных. Он чувствовал себя приятно букалически, когда, вызубрив старый ботанический текст, творил и называл полевые цветы. Так что они были вдали от городов, вдали от машин. Ее эмоции были все еще мощными при виде простых, осторожно вводимых объектов. Чтобы рискнуть ввести ее в сложную и хаотическую дикость, он должен был медленно строить ее город. Что-то быстро пронеслось над собором, вызвав высокий гул. Рендер на секунду взял Джилл за руку и улыбнулся, когда она посмотрела на него. Джилл, склонная к красоте, обычно прилагала много усилий для ее достижения, но сегодня ее волосы были просто зачесаны назад и связаны пучком. Глаза и губы не накрашены, маленькие белые уши были открыты и, казалось, какие-то заостренные.
3: «Обратите внимание на зубцы капителей», — прошептал он.
2: «Фу», — сказала Джилл. «Тш», — зашикала стоявшая рядом маленькая женщина. Позднее, когда они шагали обратно к своему отелю, Рендер спросил: «Окей, Уинчестер?»
4: «Окей».
2: «Рада?»
4: «Рада».
2: «Значит, можем вечером уехать?»
4: «Идет
2: в Швейцарию».
3: Может, мы сначала потратим деньги на осмотр старых замков? В конце концов, они сразу через пролив, а пока я буду осматривать, ты можешь попробовать все местные вина».
0: «Ладно».
3: Она посмотрела на него с некоторым удивлением. «Что? Никаких возражений?» Она улыбнулась. «Где твой боевой дух? Ты позволяешь мне вертеть тобой?»
1: «Когда мы галопом неслись по потрохам этого храма, я услышал слабый стон, а затем крик. Ради бога, Монтрезор! Я думаю, это был мой боевой дух, потому что голос-то был мой. Я уступаю призраку, даже неустановленному. Давай поедем во Францию».
3: Вот и все. «Дорогой Рэнди, это всего на пару дней».
1: «Аминь», — сказал он. «Хотя... мазь на моих лыжах уже сохнет».

0: Роджер Железный. Мастер снов. Окончание. Они уехали. На третий день утром, когда она говорила ему о замках в Испании, он вслух размышлял, что в то время как психологи пьют, они злятся и ломают вещи. Приняв это как завуалированную угрозу Вэдвудскому фартфору, который она коллекционировала, она согласилась с его желанием кататься на лыжах. «Свободен!» – чуть не выкрикнул Рендер. Сердце его билось где-то в голове. Он резко наклонился и свернул влево. Ветер бил в лицо, жег и царапал щеки душем ледяных кристаллов. Он был в движении. Мир кончился в Эйсфилде, и Дофтель вел вниз и прочь от его портала. Его ноги были двумя мерцающими реками, несущимися по твердым изгибающимся плоскостям. Они не мерзли на ходу. Вниз он плыл. Прочь от всего мира, прочь от удушающей нехватки интенсивности, от избалованности благосостоянием, от убийственной поступи вынужденных развлечений, губящих досуг, как гидру. Летя вниз, он чувствовал сильное желание оглянуться через плечо. Не создал ли мир, оставшийся за спиной, грозное воплощение его самого, тень, которая погонится за ним? Поймает и утащит обратно в теплый, хорошо освещенный город в небе, где он будет лежать и беседовать с алюминиевым проводом и с гирляндой чередующихся токов, успокаивающих его дух. «Я ненавижу тебя!» – выдохнул он сквозь зубы, и ветер унес его слова. Затем он засмеялся, потому что всегда анализировал свои эмоции как сущность рефлексов и добавил: «Беги, Арест, безумец, преследуемый фуриями!» Через некоторое время склон стал более пологим. Рендер достиг низа трассы и остановился. Он закурил и пошел обратно на вершину, чтобы снова спуститься по причинам нетерапевтическим. В этот вечер он сидел перед камином в большом помещении, чувствуя, как тепло пропитывает усталые мышцы. Джилл массировала ему плечи, пока он разыгрывал Роршаха. Он потянулся за блестящим стаканчиком, который тут же был выхвачен у него звуком голоса, донесшегося откуда-то через холл девяти сердец. «Чарльз Рендер», — сказал голос, только это прозвучало как «Чарльз Рундер». Его голова тут же дернулась в том направлении, но в его глазах плясало слишком много остаточных изображений, чтобы он мог выделить источник зова. «Морис?» – спросил он. «Бартельметр?» «У-у-у!» – пришел ответ, и затем Рендер увидел знакомое лицо, посаженное прямо на плечи, на красный с синим мохнатый свитер, безжалостно натянутый на винный бочонок. Человек пробивал себе путь в их направлении, ловко обходя разбросанные лыжные палки, сваленные в кучу лыжи и людей, которые, подобно Джилл и Рендеру, пренебрегали стульями. «Вы еще больше потолстели», — заметил Рендер. «Это нездорово».
1: «Вздор! Это все мышцы!»
0: «Ну как вы? Что у вас нового?» Он посмотрел на Джилл, и она улыбнулась ему. «Это мисс Девилл», — представил ее Рендер. «Джилл», — уточнила она. Он слегка наклонился и, наконец, выпустил болевшую руку Рендера. «А это профессор Морис Бальтерметр из Вены», — закончил Рендер. «Ярый последователь всех форм диалектического пессимизма и весьма замечательный пионер нейросоучастия. Хотя, глядя на него, этого никогда не подумаешь. Я имел счастье быть его учеником». Бартельметр кивнул, соглашаясь с ним. Потом принял фляжку, которую Рендер достал из пластиковой сумки, и наполнил до краев складной стаканчик.
1: «Ага, вы все еще хороший врач», — сказал он. «Вы сразу же диагностировали случай и дали правильные предписания. На здоровье».
0: «Дай бог не последнюю», — сказал Рендер, наливая себе и Джилл. Они сели на пол. Пламя ревело в громадной кирпичной трубе камина, кряжи обгорали по ветвям, сучьям, по годовым кольцам. Рендер подкладывал дрова.
1: «Я читал вашу последнюю книгу год четыре назад», — небрежно сказал Бальтерметр.
0: Рендер кивнул. «Вы занимались в последнее время какой-нибудь исследовательской работой?»
1: «Да», — сказал Рендер, — «отчасти».
0: Он взглянул на Джилл, которая дремала, прижавшись щекой к ручке огромного кожаного кресла. По ее лицу пробегали малиновые тени. Я наткнулся на довольно необычного субъекта и начал некую сомнительную операцию, которую, надеюсь, со временем описать.
1: Необычный? В каком смысле?
0: Слепая от рождения, во-первых.
1: Вы пользуетесь яйцом?
0: Да, она хочет быть творцом.
1: Черт побери. Вы сознаете возможные последствия?
0: Конечно.
1: Вы слышали о несчастном Пьере?
0: Нет.
1: Это хорошо. Значит, все было удачно засекречено. Пьер преподавал философию и писал диссертацию об эволюции сознания.
0: Прошлым летом он решил, что ему необходимо исследовать мозг обезьяны, чтобы сравнить менее тошнотворный мозг со своим, я полагаю. Во всяком случае, он получил незаконный доступ к яйцу и к мозгу нашего волосатого субъекта. Как далеко он зашел, подвергая животное стимулирующей терапии, так и не выяснено. Но полагают, что такие вещи не могут немедленно передаваться от человека к обезьяне. Звуки уличного движения, например,

0: зрительных феноменов. Когда я закончу, она полностью привыкнет видеть и сможет отдать все свое внимание терапии, не будучи, так сказать, ослеплена видением. Мы уже провели 4 сеанса.
1: И?
0: Все идет прекрасно.
1: Вы уверены в этом?
0: Да, насколько вообще можно быть уверенным в подобных вещах?
1: Протянул Бартельметр. Скажите, вы находите ее исключительно волевой? Скажем, возможен ли навязчиво-принудительный рисунок чего-либо, в который ее можно ввести?
0: Нет.
1: Ей когда-нибудь удавалось перехватить у вас контроль над фантазиями?
0: Нет.
1: Врете, просто сказал Бартельметр.
0: Рендер закурил и улыбнулся.
1: Старый отец, старый мастер. Возраст не уменьшил вашей проницательности.
0: Я мог бы соврать любому, но не вам.
1: Да, правильно.
0: Ее очень трудно держать под контролем. Она не удовлетворяется тем, что видит. Она хочет творить. Это вполне понятно и мне, и ей, но сознательное понимание и эмоциональное восприятие, кажется, никогда не совпадают. В некоторых случаях она начинает доминировать, но мне удается почти немедленно снова брать контроль. В конце концов, над клавиатурой-то я хозяин.
1: Вы знакомы с буддийским текстом «Катехизис Шавкары»?
0: Боюсь, что нет.
1: Теперь я расскажу вам о нем. Он основан отнюдь не для терапевтических целей, на истинном эго и на мнимом эго. Истинное эго – бессмертная часть человека и должна отправиться в нирвану. Душа, так сказать. Прекрасно. Мнимое же эго – нормальный мозг, опутанный иллюзиями. Сожалением вас, меня, всех, кого мы когда-нибудь знали профессионально. Ясно?
0: Ясно.
1: Дальше. Ткань этого мнимого эго составлена на скандхах, как они называют. Сюда включаются ощущения, восприятие, способности самосознания и даже физическая форма. Крайне ненаучно, да. Но это все не то же самое, что неврозы, мнимые жизни мистера Ипсона или галлюцинации. Нет. Каждая из 5 скандх есть часть оригинальности, которую мы называем личностью, а затем наверх выступают неврозы и все прочие неприятности, следующие за ними и дающие нам работу, окей? Окей. Я прочел вам эту лекцию, потому что нуждаюсь в драматическом ограничении того, что сейчас скажу, а я хочу сказать кое-что драматическое.

Посмотрим на скандхи, как они лежат на дне водоема. Неврозы, ребят, на поверхности реки. Истинное эго, если оно есть, закопано глубоко в песке на дне. Так, рябь заполняет пространство между субъектом и объектом. Скандхи – часть субъекта, основная и единственная часть и ткань его существа. Итак, вы согласны со мной, со многими оговорками? Хорошо. Теперь, когда я установил свою границу, я буду ею пользоваться. Вы играете со скандхами, а не с простыми неврозами. Вы пытаетесь выправить у этой женщины всеобъемлющую концепцию ее самой и мира. Для этого вы пользуетесь яйцом. Это то же самое, что играть с психотоками или с обезьяной. Все вроде бы идет хорошо, но в какой-то момент вы можете сделать что-то, показать ей какое-то зрелище или какой-то способ видеть, что переломится в ее личности, сломает скандху и... словно пробито дно водоема. В результате водоворот, который несет все... куда? Я не хочу иметь вас в качестве пациента, молодой человек, молодой мастер. Поэтому и советую вам не продолжать. Яйцо не стоит использовать подобным образом. Рендер швырнул сигарету в огонь и начал загибать пальцы. Во-первых, вы делаете мистическую гору из маленьких камешков. Я всего лишь недавно направляю ее сомнения на прием дополнительной области восприятия. Во многом это простая передача работы других чувств. Во-вторых, ее эмоции были крайне интенсивны в начале, потому что это была действительно травма, но мы уже прошли эту стадию. Теперь это для нее просто новинка. Слово станет привычным. В-третьих, Эйлин сама психиатр. Она опытна во всех этих делах и прекрасно знает деликатную природу того, что мы делаем. В-четвертых, ее чувство личности, ее желания или ее скандхи, как вы их называете, тверды, как гибралтарская скала. Вы же понимаете, какая напряженность требовалась от слепой, чтобы получить образование, полученное ею. Нужна была стальная воля, эмоциональный контроль и аскетизм тоже.

А если что-то из этих сил сломается в безвременный момент тревоги? Бартельметр грустно улыбнулся. Пусть тени Зигмунда Фрейда и Карла Юнга будут рядом с вами в долине мрака. И в-пятых, неожиданно добавил он, глядя в глаза Рендеру. Она привлекательна. Рендер отвернулся к камину. «Весьма разумно», — вздохнул Бартельметр. «Я не могу сказать, то ли вы покраснели, то ли на вашем лице отблеск пламени. Боюсь, однако, что вы покраснели, и это означает, что вы сознаете, что сами можете стать источником возбуждающего стимулятора. Вечером я зажгу свечу перед портретом Адлера и буду молиться, чтобы он дал вам силы успешно соревноваться в вашей дуэли с пациенткой». Рендер посмотрел на Джилл, которая все еще спала, протянул руку и поправил ей локоны. «Во всяком случае, — сказал Бартельметр, — если вы будете продолжать и все пойдет хорошо, я с великим интересом прочитаю о вашей работе. Я говорил вам когда-нибудь, что я лечил несколько буддистов, но так и не обнаружил истинного эго». Оба мужчины рассмеялись.

Оно похоже и не похоже на меня, это существо на поводке, маленькое, серое, невидящее, пахнущее страхом. Рыкни, и оно задохнется в своем ошейнике. Голова его пуста, как отверстие, из которого появляется обед, когда она нажмет кнопку. Говори с ним, оно ничего не понимает, хотя и похоже на меня. В один прекрасный день я убью его. Зачем? Тут поворот. Три ступеньки, вверх, стеклянные двери, лучше справа. Вперед. Лифт. Внизу сады, там приятно пахнет. Трава, сырая земля, чистый воздух. Я вижу. Птицы, правда, запись. Я вижу его. Я. Лифт. Четыре ступеньки. Вниз. Да, хочется сделать громкий шум в горле, глубокое чувство. Чисто, спокойно, много деревьев. Богиня сидит на скамье, жует листья, пахнущие зеленью. Не может видеть их, как я. Может, теперь что-нибудь? Нет. Следи за ступеньками. Вперед. Направо. Налево. Направо. Налево деревья и трава. Зигмунд видит. Гуляет. Доктор с машиной дает ей свои глаза. Рыкни. Он не задохнется. Запаха страха нет. Выкопать в земле глубокую яму, похоронить глаза. Богиня слева. Чтобы видеть, есть Зигмунд. Теперь ее глаза наполнены, и он боится зубов. Заставит ее видеть и возьмет ее высоко в небо глядеть оттуда. Оставит меня здесь, оставит Зигмунда одного, невидящего. Я выкопаю в земле глубокую яму. Put me in a high, it's a drug.

0: Джилл проснулась утром после 10. Она не повернула головы, чтобы узнать, встал ли Рендер. Он всегда встает рано. Она протерла глаза, потянулась, повернулась на бок и приподнялась на локте. Посмотрела на часы на ночном столике и потянулась за сигаретами и зажигалкой. Закурив, она увидела, что пепельницы нет. Без сомнения, Рендер унес ее, потому что не одобрял курение в постели. Вздохнув, она вылезла из кровати и потянулась за халатом. Она терпеть не могла процесса вставания, но уже встав, позволяла дню начаться и продолжать без пропусков регулярный ход событий. «Черт бы его взял», — улыбнулась она. Ей хотелось бы завтракать в постели, но было уже слишком поздно. Размышляя, что ей надеть, она заметила в углу пару чужих лыж. На одну из них был насажен листок бумаги. «Присоединишься ко мне?» — спрашивали каракули. Она отрицательно покачала головой и почувствовала печаль. Она дважды в жизни вставала на лыжи и боялась их. Она сознавала, что следовало бы попробовать снова, что это разумный, хороший спорт, но ей тяжело было даже вспоминать об отвратительном рывке вниз, рывке, который в обоих случаях быстро переносил ее в сугроб, и не хотелось вновь ощутить головокружение, охватывающее ее при тех двух попытках. Так что она приняла душ, оделась и пошла завтракать. Все 9 каминов уже ревели, когда она, проходя мимо большого холла, заглянула туда. Несколько краснолицых лыжников уже подносили руки к пламени центрального камина. Народу было немного. На подставках стояло несколько пар мокрых ботинок, на вешалке висели яркие шапочки, возле двери стояли на своем месте влажные лыжи. Несколько человек сидели в креслах в центре холла, читали газеты, курили, болтали. Она не увидела никого из знакомых и прошла дальше в столовую. Когда она шла мимо регистрационного стола, ее окликнул старик, работавший там. Она улыбнулась и подошла. «Письмо», — сказал он и протянул ей конверт. «Выглядит важным». Это был объемистый коричневый конверт, пересылавшийся 3 раза, как она заметила, и обратный адрес был адресом ее поверенного. «Спасибо». Она села у большого окна и посмотрела на заснеженный сад и на винтовую тропу вдали, усеянную фигурами с лыжами на плечах. Затем она разорвала конверт. Да, это был финал. Письмо адвоката сопровождалось копией решения суда о разводе. Она только недавно решила положить конец законной связи с мистером Фотлоком, чье имя она перестала носить 5 лет назад, когда они расстались. Теперь она имела вещь, с которой не вполне знала, что делать. Ее дорогой Рэнди, наверное, чертовски удивится. Надо будет придумать какой-нибудь невинный повод донести до него эту информацию. Для этого еще будет время, хотя надолго откладывать не стоит. Ее 30-й день рождения висел, как грозная туча, над апрелем, а апрель через 4 месяца. Ладно. Она тронула губы помадой, сильно напудрила родинку и закрыла косметичку. В столовой она увидела доктора Бартельметра, сидевшего перед огромной горой яичницы, цепочек сосисок, тостов и полупустой бутылкой апельсинового сока. На спиртовке стояла кастрюля с кофе. Он слегка наклонился вперед и работал вилкой, как ветряная мельница, лопастями. «Доброе утро», — сказала Джилл. Он поднял глаза.
1: «Мисс Девилл, Джилл, доброе утро».
0: Он кивнул на стул напротив себя.
1: «Присоединяйтесь, пожалуйста».
0: Она села и сказала подошедшему официанту: «Мне то же самое, но на 90% меньше». И снова повернулась к Бартельметру. «Вы видели сегодня Чарльза?»
1: «Увы, нет. А я хотел продолжить нашу дискуссию, пока его мозг еще на ранней стадии пробуждения и, значит, более уступчив. К несчастью, он из тех, кто входит в день где-то в середине 2-го акта».
0: «А я обычно прихожу в антракте и спрашиваю краткое содержание», — сказала Джилл. «Так почему бы не продолжить дискуссию со мной? Я уступчивый, мои скандхи в хорошем состоянии».
2: Глаза их встретились. «Ага», — сказал им медленно. «Так я и думал. Что ж, хорошо. Что вы знаете о работе Рендера?»
0: «Он особый специалист в высокоспециальной области. Мне трудно оценить некоторые вещи и говорить о них. Я хотел бы иногда заглядывать в мозг других людей, посмотреть, что они думают обо мне. Но не думаю, конечно, чтобы я оставалась там надолго. Особенно...» — она шутливо поежилась. чьем-то мозгу с проблемами. Наверное, либо слишком чувствовала бы сострадание, либо боялась, либо еще что-нибудь. И тогда, в соответствии с прочитанным, возникло бы нечто вроде симпатической магии, и это могло бы стать моими проблемами. Но у Чарльза проблем не бывает. Во всяком случае, он не говорил мне об этом. Но позднее я задумалась. Эта слепая девушка и ее собака-поводырь, кажется, слишком сильно занимают его.
2: Собака-поводырь?
0: Да, собака, служащая ей глазами. Один из хирургических мутантов.
2: Как интересно. Вы когда-нибудь встречались с этой женщиной?
0: Никогда.
2: Так, он задумался. Иногда врач сталкивается с пациентом, чьи проблемы так родственны его собственным, что сеанс становится чрезвычайно острым.
0: Так всегда бывало со мной, когда я лечил коллегу-психиатра. Возможно, Чарльз видит в этой ситуации параллель чему-то тревожащему его лично. Я не смотрел его личный анализ, не знаю всех путей его мозга, хотя он долгое время был моим учеником. Он всегда был замкнутым, о чем-то умалчивал, при случае мог быть весьма авторитетным. Что еще занимает его в последнее время? Как всегда, его сын Питер. Он переводил мальчика из школы в школу 5 раз за 7 лет. Ей подали завтрак, и она придвинулась к столу. И он читает обо всех случаях самоубийства и без конца рассказывает о них.
3: С какой целью?
0: Она пожала плечами и принялась за еду. «Он никогда не упоминал, зачем», — сказала она, снова взглянув на Бартельметра. «Может, он пишет что-нибудь?» Бартельметр покончил с яичницей и налил себе еще кофе.
2: «Вы боитесь этой его пациентки?»
0: «Нет».
2: «Да, боюсь».
0: «Почему?»
2: «Боюсь симпатической магии», — сказала она, слегка покраснев. «Под это определение может подходить очень многое».
0: «Это верно», — признала она. «Мы с вами объединились ради его благополучия и пришли к согласию в том, что именно представляет угрозу. Не могу ли я просить вас об одолжении?»
2: «Можете».
0: «Поговорите с ними еще раз. Убедите его бросить это дело». Он смял салфетку.
2: «Я намерен сделать это после обеда. Я верю в ритуальную ценность спасительных побуждений. И сделать их надо».
0: «Дорогой отец Идол. Да, школа прекрасная, лодыжка моя заживает, и с моими одноклассниками у меня много общего. Нет, я не нуждаюсь в деньгах, питаюсь хорошо и не имею затруднений с новым учебным планом. Окей? Здание я не буду описывать, поскольку ты уже видел эту мрачную вещь. Землю описать не могу, потому что она сейчас под холодными белыми пластами. Правда, меня восхищает искусство зимы, но я не разделяю твоего энтузиазма к этой противоположности лета, кроме как в рисунках или эмблеме на пачке мороженого. Лодыжка ограничивает мою подвижность, а мой товарищ по комнате выезжает на уикенды домой. То и другое является настоящим благословением, потому что у меня теперь удобный случай схватиться за чтение. Что я и делаю. Питер. Рендер наклонился и погладил громадную голову. Голова стоически приняла это, а затем перевела взгляд на австрийца, у которого Рендер попросил огонька, как бы сказав, «Должен ли я терпеть такое оскорбление?» Человек улыбнулся, щелкнул гравированной зажигалкой, и Рендер заметил среди заглавных букв маленькую «F». «Спасибо», — сказал Рендер и обратился к собаке. «Как тебя зовут?»
4: «Бисмарк», — проворчал пес.
0: «Ты напомнил мне другого такого же, некоего Зигмунда, компаньона и гида моей слепой приятельницы в Америке». «Мой Бисмарк-охотник», — сказал молодой человек. «Но здесь нет ни оленей, ни больших кошек». Уши собаки встали торчком, она смотрела на Рендера гордыми горящими глазами. «Мы охотились в Африке, в северных и южных частях Америки, и в Центральной Америке тоже. Бисмарк никогда не теряет след, никогда не промахивается. Он прекрасный зверь, его зубы как будто сделаны в Золингене».
4: «Ты счастливчик, что у тебя такой компаньон».
5: «Я охочусь», — прорычал пес. «Я преследую, иногда убиваю».
0: «Вы не знаете такой же собаки Зигмунда или женщины, которую он водит? Мисс Эйлин Шалот?» — спросил Рендер. Человек покачал головой. «Нет, Бисмарка я получил из Массачусетса и не знаком с хозяевами других мутантов». «Понятно. Ну, спасибо за огонек. Всего вам доброго».
2: «Всего доброго».
0: Рендер зашагал по узкой улице, засунул руки в карманы. Вторая попытка Бартельметра чуть было не заставила его наговорить лишнего, о чем он сам потом сожалел бы. Проще было уйти, чем продолжать разговор. Поэтому он извинился и не сказал, куда идет. Он и сам не знал. Повинуясь внезапному импульсу, он вошел в лавку и купил часы с кукушкой, бросившиеся ему в глаза. Он был уверен, что Бартельметр примет подарок в правильном смысле. Он улыбнулся и пошел дальше. Интересно, что за письмо для Джилл, с которым клерк специально подошел к их столику в столовой? Оно три раза переадресовывалось и было отправлено юридической фирмой. Джилл даже не вскрыла его, а улыбнулась, поблагодарила старика клерка и сунула письмо в сумочку. Следовало бы кое-что узнать о его содержании. Его любопытство так возбуждено, что она, конечно, пожалеет его и скажет. Ледяные столбы неба, казалось, внезапно закачались перед ним. Подул резкий северный ветер. Рендер сгорбился и упрятал голову в воротник. Сжимая часы с кукушкой, он поспешно двинулся обратно. В эту ночь змея, державшая свой хвост в зубах, рыгала. Фенрис Волк прокладывал путь к луне. Маленькие часы сказали «ку-ку», и завтра пришло, как последний буйвол монолета, тряся рогами ворота и мыча обещание втоптать поток львов в песок. Рендер обещал себе отдохнуть от излишней сентиментальности. Позже, много позже, когда они прыгали в крейсере, похожем на коршуна по небу, Рендер смотрел вниз на потемневшую землю, думая о ее полных звезд городах, смотрел вокруг себя на людей, мелькавших на экранах, на автоматы с кофе, чаем и спиртными напитками, которые посылали свои флюиды исследовать внутренность людей и заставлять их нажимать кнопки, а затем смотрел на Джилл, которую старинные здания заставляли ходить в их стенах, и знал, что чувствует, что он смотрит на нее и чувствует, что его сидение требует превращения в ложе. Чтобы он уснул.

Глава 5. Ее кабинет был полон цветов. Ей нравились экзотические ароматы. Иногда она зажигала курение. Ей нравилось мочить ноги в теплых лужах, гулять в снегопад, слушать слишком много музыки, может быть, излишне громко, и выпивать каждый вечер 5 или 6 различных лекарств, обычно неприятно пахнущих анисовой, иногда полынной. Руки у нее были мягкие, слегка веснушчатые, с длинными сужающимися к концам пальцами. Колец она не носила. Ее пальцы снова и снова ощупывали выпуклости цветка рядом с ее креслом, пока она говорила в записывающий аппарат. Основные жалобы пациента при поступлении – нервозность, бессонница, боли в животе и периоды депрессии. У пациента имелась запись прежних поступлений на короткое время. Он был в этом госпитале в 1995 году с маниакально-депрессивным психозом пониженного типа и снова вернулся сюда 2 марта 1996 года. 9 февраля 1997 года он поступил в другой госпиталь. Физическое обследование показало кровяное давление 170 на 100. На день обследования 12 ноября 1998 он был нормально развит и хорошо упитан. В это время пациент жаловался на постоянную боль в пояснице и были отмечены некоторые умеренные симптомы отхода от алкоголя. Дальнейшее физическое обследование не выявило патологии, за исключением того, что его сухожилия теряют преувеличенно, но одинаково. Эти симптомы – результат отхода от алкоголя. При поступлении он не показал себя психотиком, у него не было ни заблуждений, ни галлюцинаций, он хорошо ориентировался в пространстве, времени и личности. Его психологическое состояние было определено. Он был в какой-то мере претенциозным, экспансивным и в достаточной степени враждебным. Его считали потенциальным нарушителем порядка. Поскольку он был по специальности поваром, его назначили работать на кухне. Тогда его общее состояние показало явное улучшение. Больше сотрудничества, меньше напряженности. Диагноз – маниакально-депрессивная реакция, всегда ускоряющая неизвестный стресс. Степень психического ухудшения средняя. Признан правомочным. Продолжить лечение и госпитализацию. Она включила аппарат и засмеялась. Этот звук испугал ее. Смех – феномен общественный, она была одна. Она вновь включила запись и грызла уголок носового платка, пока мягкие скользящие слова возвращались к ней. После первого же десятка их она перестала слушать. Когда аппарат замолчал, она выключила его. Она была очень одинока. Она была так чертовски одинока, что лужица света, возникшая, когда она стукнула себя по лбу и повернулась лицом к окну, вдруг стала самой важной вещью на свете. Она хотела, чтобы это был океан света, или чтобы она сама стала совсем крошечной. Все равно, лишь бы этот свет втянул ее в себя. Вчера минуло 3 недели. Слишком долго, думала она, я должна ждать. Нет, невозможно. А если он умрет, этот диском? Нет, не может быть. С ним ничего не должно случиться. Никогда, он всесилен и защищен. Но придется ждать следующего месяца. Еще 3 недели. Без зрения. Вот что это значит. Но разве воспоминания потускнели? Разве они ослабли? Как выглядит дерево или облако? Я не помню. Что такое зеленое? Что такое красное? Это уже истерия. Я слежу за ней, но не могу ее прекратить. Надо принять лекарство. Лекарство. Плечи ее затряслись. Лекарство принимать она не стала, но сильно прикусила платок, пока острые зубы не прорвали ткань. «Берегись», — сказала она личному блаженству, «тех, кто жаждет справедливости, потому что мы желаем удовлетворения. И берегись кротких, ибо мы будем пытаться унаследовать землю. И берегись...» Коротко прожужжал телефон. Она убрала платок, сделала спокойное лицо и повернулась к телефону. «Алло?» «Эйлин, я вернулся». «Как вы?» «Хорошо, даже вполне хорошо». «Как прошел ваш отпуск?» «О, не жалуюсь. Я давно собирался и думаю, что заслужил отдых. Слушайте, я привез кое-что показать вам. Например, ученический кафедральный собор. Хотите прийти на этой неделе? Я могу в любой момент». «Сегодня». «Нет. Я отчаянно хочу этого. Это может стать препятствием, если он увидит». «Как насчет завтрашнего дня?» — спросила она. «Или послезавтрашнего?» «Завтра будет прекрасно», — ответил он. «Встретимся в К&С около 7. «Да, это будет очень приятно. Тот же столик?» «Почему нет? Я закажу его». «Идет, значит, завтра увидимся. До свидания».
Связь выключилась. В ту же минуту в ее голове внезапно закружились цвета, и она увидела деревья, дубы, сосны и секвойи, большие, зеленые, с коричневым и серым. Она увидела комья облаков, простирающих пастельное небо, и пылающее солнце, и озеро глубокой, почти фиолетовой синевы. Она сложила свой изорванный носовой платок и выбросила. Она нажала кнопку рядом со столом, и кабинет наполнился музыкой. Скрябин. Затем нажала другую кнопку и снова проиграла надиктованную ею пластинку, но почти не слышала ни того, ни другого.

0: Пьер подозрительно понюхал еду. Санитар снял ее с подноса и вышел, заперев за собой дверь. Салат ждал на полу. Пьер осторожно подошел к нему, захватил горсть и проглотил. Он боялся. Только бы сталь перестала грохотать. Сталь, а сталь, где-то там, в этой темной ночи, только бы... Зигмунд встал, зевнул и потянулся. На секунду задние лапы волочились, а затем он стал внимательным и встряхнулся. Она, наверное, скоро пойдет домой. Он поглядывал вверх на часы, висящие на человеческом уровне, чтобы проверить свои ощущения, а затем подошел к телевизору. Встав на задние лапы, он одной передней оперся на стол, а другой включил телевизор. Как раз время сводки погоды. Может быть, дороги обледенели. «Я проезжал через всемирные кладбища», — писал Рендер. «Обширные каменные леса, которые каждый год удлиняются. Почему человек так ревниво охраняет своих мертвых? Не потому ли, что это монументально-демократичный путь увековечения, высшее утверждение вредящей силы, то есть жизни, и желание, чтобы она продолжалась вечно?» Унамуна уверял, что это именно так. «Если да, то за последний год значительно больший процент населения желает бессмертия, чем когда-либо раньше в истории». Чик-чик, чирачик. Как ты думаешь, это все-таки люди? Вряд ли. Слишком уж они хороши. Вечер был звездным. Рендер завел S7 в холодный подвал, нашел свое место и поставил машину. От бетона шла холодная сырость, она вцеплялась в тело, как крысиные зубы. Рендер повел Эйлин к лифту. Их дыхание шло облаками перед ними. «Холодновато», — заметил он. Она кивнула. В лифте он отдышался, разыскал шарф и закурил. «Дайте мне, пожалуйста», — сказала она, почувствовав запах табака. Он подал ей. Они поднимались медленно, и Рендер прислонился к стенке, вдыхая смесь дыма и кристаллизованной влаги. «Я встретил еще одну мутировавшую овчарку в Швейцарии, такую же большую, как Зигмунд. Только это охотник». «Зигмунд тоже любил охотиться», — заметила Эйлин. «Два раза в год мы ездим в северные леса и отпускаю его. Он пропадает несколько дней и возвращается вполне счастливым. Он никогда не рассказывает, что делал, он никогда не приходит голодным. Я думаю, ему нужен отдых от людей, чтобы оставаться стабильным». Лифт остановился. Они вошли в холл, и Рендер снова повел ее. Войдя в кабинет, он ткнул термостат, и по комнате заструился теплый воздух. Их пальто он повесил тут же в кабинете и выкатил из гнезда яйцо. Включив его в розетку, он начал превращать стол в контрольную панель. «Как вы думаете, это долго продлится?» — спросила она, пробегая кончиками пальцев по гладким холодным изгибам яйца. «Все, что я имею в виду, полная адаптация к зрению». Он задумался. «Не имею представления. Пока не знаю. Мы начали очень хорошо, но еще многое нужно сделать. Месяца через 3 я смогу сделать предложение». Она задумчиво кивнула, подошла к столу и обследовала легкими, как 10 перышек, пальцами. «Осторожно, не надавите ни на одну». «Не буду». «Как по-вашему, долго ли мне придется учиться оперировать ими?» «Учиться 3 месяца. 6, чтобы стать достаточно опытной для использования их на ком-то. И еще 6 под постоянным наблюдением, прежде чем вам можно будет доверять самостоятельную работу. Всего вместе больше года». «Ох-ох», — она села в кресло. Рендер коснулся кнопок сезонов, фаз дня и ночи, дыхания сельской местности и города, элементов открыто бегущих по небу и всех танцующих сигналов, которыми он пользовался для построения миров. Он разбил час времени и опробовал примерно 5 веков. «Окей, все готово». Это произошло быстро и с минимумом советов со стороны Рендера. На секунду все стало серым. затем мертвенно-белый туман. Затем он сам собой разошелся, как от порыва ветра, хотя Рендер не чувствовал его. Он стоял рядом с Ивой у озера, а Эйлин полуукрывали ветви и решетки теней. Солнце клонилось к закату. «Мы вернулись», — сказала она. «Я все время боялась, что это так и не произойдет, но я снова вижу все и вспоминаю». «Хорошо», — сказал он. «Посмотрите на себя». Она посмотрела в озеро. «Я не изменилась». «Нет». «А вы изменились», — сказала она, глядя на него. «Я еще понимаю не все, что вижу». «Ясно. Что мы будем делать?» «Смотрите». На ровной дороге она увидела Кар. Он шел издалека, прыгал по горам, жужжал у подножья холмов, кружился по прогалинам и расцвечивал их голосом в серое и серебро синхронизированные силы, и озеро дрожало от звуков. Кар остановился в сотне футов за кустарником. Это был С-7. «Пошли со мной», — сказал Рендер, беря Эйлин за руку. «Поедем». Они прошли меж деревьев, обогнув последний куст. Она дотронулась до гладкого кокона, до антенны, до окон, и окна сразу просветлели. Она посмотрела через них внутрь Кары и кивнула. «Это ваш Сциннер». «Да», — он открыл дверцу. «Садитесь. Мы возвращаемся в клуб. Сейчас самое время. Воспоминания свежие, будут в меру приятны или нейтральны». «Приятно», — сказала она, садясь в машину. Он захлопнул дверцу, обогнул Кар и сел. Она смотрела, как он набирает воображаемые координаты. Кар прыгнул вперед и ровным ходом пошел среди деревьев. Рендер чувствовал возрастающее напряжение, поэтому не менял сценария. Эйлин поворачивалась на вращающемся сиденье и осматривала внутренность кабины, а затем снова уставилась в окно. Она смотрела на убегающие деревья. Рендер увидел рисунок тревоги и затемнил окна. «Спасибо», — сказала она. «Мне вдруг стало слишком много видений. Все несется мимо, как...» «Понятно», — сказал Рендер, поддерживая ощущение движения. «Я так и предполагал». «Но вы становитесь выносливее». «Теперь расслабьтесь», — добавил он через минуту, и где-то была нажата кнопка. Эйлин расслабилась, и они ехали все дальше и дальше. Наконец Кар замедлил ход, и Рендер сказал: «А теперь один непродолжительный взгляд в окно». Он пустил в ход все стимуляторы, которые способствовали удовольствию и расслаблению, и выстроил вокруг Кара город. Она смотрела сквозь просветленные окна на профили башен и монолитные блоки жилищ. Затем увидела три кафетерия, дворец развлечений, аптеку, медицинский центр из желтого кирпича с аркой, сплошь застекленную школу, сейчас пустую, еще аптеку и множество каров, припаркованных или несущихся мимо, и людей, входящих и выходящих, идущих мимо домов, садящихся и вылезающих из каров. И было лето, и предзакатный свет фильтровался из цвета городов и одежды людей, идущих по бульвару или стоящих на террасах и балконах, разговаривающих на улицах, женщину с пуделем, ракеты, снующие высоко в небе. Затем мир исчез. Рендер поддерживал абсолютный мрак, приглушил все ощущения, кроме чувства движения. Через некоторое время появился тусклый свет. Они все еще сидели в Сциннере. Окна снова стали непрозрачными. «Боже», — сказала она, — «мир так наполнен! Я и в самом деле видела все это!» «Я не хотел дойти до этого сегодня, но вы пожелали. Похоже, что вы были готовы». «Да», — сказала она, и окна вновь просветлели. Она быстро повернулась. «Все исчезло», — сказал он. «Я только хотел, чтобы вы бегло взглянули». Она смотрела. Снаружи теперь было темно, и они ехали по мосту. Двигались они медленно. Других машин не было. Под ними была плоскость, а в небе множество звезд. Они освещали дышащую воду, уходящую под мост. Косые опоры моста спокойно проходили мимо. «Вы это сделали, и я вам очень благодарна», — сказала она. «Кто же вы?» Видимо, он хотел, чтобы она спросила об этом. «Я Рендер», — он засмеялся. Они продолжали путь по теперь пустому темному городу и, наконец, подъехали к клубу в большом паркинг-куполе. Там он тщательно исследовал все ее ощущения, готовый убрать мир в нужный момент, но этого не потребовалось. Они вышли из кары и пошли в клуб, который он не решался переполнять людьми. Они сели за свой столик недалеко от бара в маленькой комнате с комплектом доспехов рядом и заказали ту же еду, что и раньше. «Нет», — сказал он, оглядывая себя, — «это не мое». Доспехи снова оказались рядом со столом, Рендер в своем сером костюме с черным галстуком и серебряным зажимом из трех лепестков. Оба засмеялись. «Я не тот тип, чтобы носить жестяной костюм. Я хотел бы, чтобы вы перестали меня видеть в нем». «Простите», — она улыбнулась. «Я сама не знаю, зачем я так сделала». «Я знаю и склонен к уточнению. Итак, я еще раз предупреждаю вас. Вы осознаете факт, что это все иллюзия. Я принял этот способ для вас, чтобы получить полную выгоду. Для большинства моих пациентов это реальность, которую они переживают. Это производит контртравму или символическую последовательность, даже более сильную. Но вы знаете параметры игры, и хотите того или нет, это дает другой вид контроля, не тот, с каким я обычно имею дело. Прошу вас, будьте осторожны. Простите, я не хотела этого. Я знаю. Нам принесли еду, которая была у нас. Уф, выглядит она страшно. Неужели мы ели эту дрянь?» «Да», — фыркнул он. «Вот нож, вот вилка, вот ложка. Вот ростбиф, картофельное пюре, горошек, а это масло. Боже, это салат, это речная форель. Это картофель фри, это бутылка вина. Ну, посмотрим, я ведь не платил за него». «Римский Конти и бутылка икомы для...» «Эй!» Комната закачалась. Он оголил стол, уничтожил ресторан. Они вновь оказались на прогалине. Сквозь просвечивающуюся ткань мира он видел, как рука двигалась по панели. Кнопки были нажаты. Мир вновь был осязаемым. Их пустой столик теперь стоял у озера, и была летняя ночь, и скатерть казалась очень белой при ярком свете луны. «Как глупо с моей стороны», — сказал он. «Ужасно глупо. Я, видимо, ввел их одновременно. Актуальный основной вид, словесный стимулятор могли потрясти особо, увидящую это впервые. Я так увлекся творчеством, что забыл о пациентке. Приношу извинения». «Я уже в порядке. В самом деле». Он вызвал холодный ветер с озера. «А это луна», — добавил он жалобно. Она кивнула. Она носила крошечную луну в центре лба. И эта луна сияла, как и та перед ними, и заливала серебром волосы и платье Эйлин. На столе стояла бутылка Конти и два стаканчика. «Откуда это?» Она пожала плечами. Он налил вино в стаканчике. «Оно может оказаться безвкусным», — сказал Рендер. «Нет, нет». Она подала ему стакан. Он пригубил и понял, что вино имеет вкус фруктовый, как бы давили сок из винограда, выращенного на островах благословения, гладкого, мясистого, и хмель выжат из дыма горящего мака. Он с самого начала понял, что его рука, вероятно, перегородила дорогу сознанию, синхронизируя чувственные сигналы и контрпередачу, и это привело его совершенно неосознанно сюда, к свету. «Так уж вышло», — заметил он. «И теперь нам пора возвращаться».
1: «Так скоро? Я еще не видела кафедральный...»
0: «Да, так скоро». Он хотел, чтобы мир кончился, и он кончился.
1: «Здесь холодно», — сказала она, одеваясь. «И темно».
0: «Я знаю. Сейчас я смешаю что-нибудь выпить и уберу машину». Он глянул на запись, покачал головой и пошел к своему бару.
1: «Это не совсем Конти», — заметил он, протягивая руку с бутылкой.
0: «Ну что, я не возражаю». В данный момент он тоже не возражал. Они выпили, он убрал яйцо, помог Эйлин надеть пальто, и они вышли. Пока они спускались в лифте в подвал, ему хотелось, чтобы мир снова исчез. Но мир не исчезал.
1: стране приблизительно 1 миллиард 800 миллионов жителей и 500 миллионов личных автомобилей. Если человек занимает 2 квадратных фута поверхности Земли, а машина примерно 120, то становится очевидным, что в то время как люди занимают 2 миллиарда 160 миллионов квадратных футов нашей страны, экипажи занимают 67,2 миллиарда квадратных футов, то есть примерно в 30 раз большее пространство, чем человеческий род. Если в данный момент половина этих автомобилей в действии содержит в среднем по 2 пассажира, то соотношение больше, чем 47 к 1 в пользу каров. Как только страна станет одной мощенной плоскостью, люди либо будут жить под поверхностью Земли, либо эмигрируют на другие планеты, и тогда, возможно, технологическая эволюция будет постепенно продолжаться по линиям, которые предположили для нее статистики. Сибил К. Делфи, заслуженный профессор в отставке. Начало речи в учительском колледже штата Юта. «Папа, я доковылял из школы до такси, а на такси в космопорт ради тамошней выставки АФ снаружи, как она называется. Окей, я преувеличил ковыляние, хотя оно требует дополнительного внимания. Все тут нацелено на привлечение молодежи к 5-летней зацепке, как я понял. Но это сработало. Я хочу присоединиться. Я хочу выйти наружу. Как ты думаешь, возьмут меня, когда я подрасту? Я имею в виду, возьмут наружу, а не на какую-нибудь работу за разбухшим столом. Как думаешь, возьмут? Я думаю, да. Там была важная шишка, полковник. Он увидел шкета, шатающегося вокруг и прижимающего нос к их стеклам, и решил дать ему подсознательную рекламу. Мощно! Он провел меня по галерее и показал все достижения космического флота от лунной базы до марсопорта. Он прочел мне лекцию о великих традициях службы и водил меня в полицейскую комнату, где служба занималась шашками и соревновалась друг с другом в юморе, где все решается умением, а не мускулами. Делали скульптуры из подкрашенной воды прямо в воздухе. Здорово! Но если по-серьезному, я хотел бы быть там, когда они понесутся на 5 внешних и дальше. Не потому, что в проспектах наврано или не продумано, а чувствительный мог бы внести хронику в правильный смысл. Помнишь грубого пограничного наблюдателя Фрэнсиса Паркмана? Мэри Остин, кажется. Так вот, я решил туда податься. Этот мужик из КФ, благодарение богам, не имел покровительственного тона. Мы стояли на балконе и следили за взлетающими кораблями, а он говорил мне, что если я буду напряженно учиться, и когда-нибудь поведу их. Я не стал говорить ему, что я не такой уж сосунок, и получу диплом раньше, чем буду достаточно взрослый для применения его где бы то ни было, даже в службе этого полковника. Я просто посмотрел, как корабли взлетают, и сказал, «Через 10 лет я буду смотреть сверху, а не снизу». Затем он рассказал, какой трудной была его собственная тренировка, но я не спросил, чего ради он связался с таким вшивым назначением, как у него. Теперь, подумав, я рад, что не спросил. Он гораздо больше походил на человека из их рекламы, чем кто-нибудь из их реальных людей. Надеюсь, я никогда не буду походить на типа из рекламы. Спасибо тебе за монету и за теплые носки, и за струнные квинтеты Моцарта, которые я слушаю прямо сейчас. Я хотел бы получить разрешение побывать на Луне, вместо того, чтобы ехать на лето в Европу. Может быть, возможно... Вдруг, ну, если я смахну тот новый текст, который ты для меня придумал. Ну, в любом случае, пожалуйста, подумай насчет этого. Твой сын Питер. Алло, психиатрический институт. Я хотела бы записаться на обследование. Минутку, я соединяю вас со столом записи. Алло, стол записи. Я хотела бы записаться на обследование. Минуточку, какого рода обследование? Я хочу увидеть доктора Шалот. Эйлин Шалот. Как можно скорее. Сейчас я посмотрю на расписание. А вас устроит следующий вторник, 2 часа. Прекрасно. Ваше имя, пожалуйста. Дэвил. Джилл Дэвил. Хорошо, мисс Дэвил. Значит, в 2 часа вторник. Спасибо.

0: Человек шел рядом с шоссе. По шоссе неслись кары. На линии высокого ускорения они мелькали, как расплывающиеся пятна. Движение было слабое. Было 10:30 утра, холодно. Меховой воротник у человека был поднят, руки засунуты в карманы, сам он наклонен на ветру. По ту сторону ограды дорога была сухой и чистой. Утреннее солнце закрыли тучи. В грязном свете человек видел деревья за четверть мили. Шаг его не менялся. Глаза не отрывались от деревьев. Мелкие камешки хрустели под ногами. Дойдя до деревьев, он снял пальто и аккуратно сложил его. Он положил пальто на землю и полез на дерево. Когда он долез до ветки, которая тянулась над оградой, он посмотрел, нет ли приближающихся каров. Затем схватил ветвь обеими руками, опустился вниз, повиснув на мгновение, и упал на шоссе. Это была идущая на восток половина шоссе шириной в 100 ярдов. Он бросил взгляд на запад, увидел, что движения в его сторону пока нет, и пошел к центральному острову. Он понимал, что может не достичь его. В это время дня кары шли по линии высокого ускорения со скоростью приблизительно 160 миль в час. Но он шел. Кар прошел позади него. Он не остановился. Если окна были затемнены, как это обычно бывает, то пассажиры даже не знали, что он пересек их путь. Потом они, вероятно, услышат об этом и осмотрят перед и зад машины, нет ли признаков наезда. Кар прошел перед ним. Окна были прозрачными. На мгновение предстали два лица, раскрытые рты в виде буквы «О», а затем исчезли. Его собственное лицо ничего не выражало. Оно не изменилось. Еще два кара пролетели мимо. Он прошел по шоссе ярдов 20. 25. Ветер или что-то под ногами сказали ему, что идет кар. Он даже не взглянул на уголок глаза, заметил идущую машину. Походки он не изменил. У Сесила Грина окна просвечивали, ему так нравилось. Левая рука его была под ее блузкой, юбка ее была скомкана на коленях, а его правая рука лежала на рычаге, опускающем сиденье. Вдруг девушка откинулась назад, издав горловой звук. Его рука дернулась влево. Он увидел идущего человека. Он увидел профиль, так и не повернувшийся к нему полностью. Он увидел, что человек не изменил походки. А затем он уже не видел человека. Легкое дребезжание и ветровое стекло стало само очищаться. Сесил Грин ехал дальше. Он затемнил окна. «Как?» – спросил он, когда она снова была в его объятиях, и всхлипнул. Монитор не задержал его. Он, видимо, не коснулся ограды. Наверное, он спятил. Все равно его должны были задержать в самом начале пути. Лицо могло быть любое. Мое? Испуганный Сесил опустил сиденье. «Привет, ребятишки! Это крупный план большой, жирной, запачканной табаком улыбки, которой вы только что были вознаграждены. Но хватит юмора! Сегодня вечером мы отойдем от нашего необыкновенного неофициального формата. Мы начнем с тщательно продуманного драматического представления по последней арт-моде. Мы собираемся играть миф! Только после основательного проникновения в душу и болезненного самоанализа мы решили сыграть для вас сегодня именно этот миф. Да, я жую табак с краснокожим, подлинной фабричной маркой на пачке. Теперь, когда я буду скакать по сцене и плеваться, кто первый установит мою мифическую агонию? Не увлекайтесь фонами. Пуск! Ладно, леди и джентльмены и все прочие, я титан бессмертный, одряхлел и превратился в кузнечика. Пуск! Для моего следующего номера нужно больше света! Больше, чем сейчас! Пуск! Еще больше света! Слепящий свет! Очень хорошо! Пуск! Теперь в моей пилотской куртке, солнечных очках, шелковом шарфе... Вот! Где мой халат? Ладно, все установлено. Эй, вы, шелудивый, пошел! О, вперед! Вверх! Вверх! В воздух, бессмертные лошади! Поднимайтесь туда! Больше света! Эй, лошади, быстрее! Вниз! Папа и мама смотрят, и моя девушка внизу. Давай-давай, не позорьтесь на этой высоте! Ищу! Какого дьявола это лезет ко мне? Оно похоже на молнию! Фух, это был фаэтон в слепом битке на солнечной половине. Вы все, наверное, слышали старую поговорку. Только бог может быть один в трех лицах. Так вот, этот миф называется «Аполлон и Дионис». Да уберите вы эти Юпитеры. Чарльз Рендер писал главу «Некрополь», главу для первой за 4 года своей книги «Недостающее звено человечества». После возвращения он освободил себе послеобеденное время каждого вторника и четверга для работы над ней, закрылся в своем кабинете и заполнял страницы хаотическим обычным письмом. «У смерти множество вариантов, противоположность умиранию», – писал он, когда интерком зажужжал, коротко, длинно, затем опять коротко. «Да», – спросил он, повернув выключатель. «К вам посетитель». Рендер встал, открыл дверь и выглянул.
1: «Доктор, помоги!»
0: Рендер сделал 3 шага и опустился на колено. «В чем дело?»
1: «Едем! Она больна!»
0: «Больна? Как? Что случилось?»
1: «Не знаю! Поедем!»
0: Рендер пристально вглядывался в нечеловеческие глаза. «Что за болезнь?» — настаивал он.
1: «Не знаю!» — повторил пес. «Не говорит! Сидит! Я чувствую! Она больна!»
0: «Как ты добрался до сюда?»
1: «Вел машину. Знаю координаты. Оставил кар снаружи.
0: Я сейчас позвоню ей.
1: Не стоит. Не ответит».
0: Зигмунд оказался прав. Рендер вернулся в кабинет за пальто и врачебным чемоданчиком. Он глянул в окно и увидел, что кар Эйлин припаркован у самой грани, где монитор освободил его от своего контроля. Если никто не возьмет на себя управление, кар автоматически перейдет на длительную стоянку. Другие машины будут объезжать его. «Машина так проста, что даже собака может водить ее», — подумал Рендер. «Лучше спуститься, пока не явился крейсер. Кар уже, наверное, отрапортовал, что стоит здесь, а может и нет. Может, несколько минут еще есть в запасе. Ладно, Зиг, поехали!» Они спустились в лифте на 1-й этаж, вышли через главный вход и поспешили к кару. Мотор все еще работал вхолостую. Рендер открыл пассажирскую дверцу, и Зигмунд прыгнул внутрь. Рендер тиснулся было на сиденье водителя, но собака уже набирала лапой координаты и адрес. «Похоже, я сел не в свое сиденье», — подумал Рендер. Он закурил. Кар уже несся в подземном проходе. Войдя на противоположной стороне, кар на мгновение остановился, а затем влился в движущийся поток. Собака направила кар на высокоскоростную полосу. «Ох», — сказала собака. «Ох». Рендеру хотелось погладить ее голову, но, взглянув на нее, он увидел оскаленные зубы и отказался от своего намерения. «Когда она начала вести себя необычно?» – спросил он.
1: «Пришла домой с работы. Не ела. Не отвечала, когда я говорил. Просто сидела».
0: «Раньше такое бывало?»
1: «Нет».
0: «Что могло стрястись? Может, просто был тяжелый день? В конце концов, Зигмунд всего лишь собака. Как ему определить?» «Нет, он бы знал».
1: «Что же тогда?»
0: «А как было вчера и сегодня утром, когда она уходила из дома?»
1: «Как всегда».
0: Рендер попытался еще раз позвонить ей, но ответа по-прежнему не было.
1: «Ты сделал это», — сказал пес.
0: «Что ты хочешь сказать?»
1: «Глаза, зрение, ты, машина, плохо».
0: «Нет», — сказал Рендер.
1: «Да».
0: Собака вновь повернулась к нему.
1: «Ты хочешь сделать ей хорошо?»
0: «Конечно». Зигмунд снова уставился вдаль. Рендер чувствовал себя физически приятно возбужденным, а умственно инертно. У него были такие ощущения с самого первого сеанса. В Эйлин Шарлотт было что-то, нарушающее порядок. Комбинация высокого интеллекта и беспомощности, решительности и уязвимости, чувствительности и горечи. «Не находил ли я это особо привлекательным?»
1: «Нет. Просто это контрпередача, черт ее возьми!» «Ты пахнешь страхом», — сказала собака.
0: «Значит, меня пугает цвет», — сказал Рендер. «Сверни на другую полосу». Серии поворотов они замедлили ход, снова перешли на быстрый, опять на медленный. Наконец, кар поехал по узкой части дороги, свернул на боковую улицу, проехал еще с полмили, негромко щелкнул чем-то под приборной доской и повернул на стоянку позади высокого кирпичного жилого дома. Щелчок, видимо, был сделан специально следящей системой, которая включалась, когда монитор отпускал кар, потому что кар прошел через стоянку, вошел в свое прозрачное стойло и остановился. Рендер выключил зажигание. Зигмунд уже открыл дверцу. Рендер прошел за ним в здание и поднялся на лифте на 50-й этаж. Затем собака прошла по коридору и нажала носом пластинку на двери. Дверь приоткрылась внутрь на несколько дюймов. Собака распахнула ее плечом и вошла. Рендер вошел следом и закрыл за собой дверь.

0: Комбинированный радиоприемник. Перед окном большой кривоногий стол. Вдоль правой стены низкая софа, рядом с ней закрытая дверь, ведущая, по-видимому, в другие комнаты. Эйлин сидела в мягком кресле в дальнем углу у окна. Зигмунд встал около нее. Рендер пересек комнату и достал из портсигара сигарету. Щелкнув зажигалкой, он держал пламя, пока Эйлин не повернулась к нему. «Сигарету?» — спросил он.
1: «Чарльз?»
0: «Да».
1: «Спасибо. Да, закурю».
0: Она протянула руку, приняла сигарету и поднесла ее к губам.
1: «Спасибо. Каким образом вы оказались здесь?»
0: «Общественный вызов. Так случилось, что я был по соседству».
1: «Я не слышала ни звонка, ни стука».
0: «Может, вы задремали?»
1: «Мне открыл Зигмунд». «Да, возможно, я задремала.
0: Который час?» «Почти 4:30».
1: «Значит, я дома больше 2 часов. Видимо, очень устала».
0: «Как вы себя чувствуете?»
1: «Прекрасно. Чашку кофе?»
0: «Не откажусь».
1: «Бифштекс с ним пойдет?»
0: «Нет, спасибо».
1: «Бикарлив кофе?»
0: «Неплохо бы».
1: «Тогда извините, я на 1 минутку».
0: Она вышла в дверь рядом с софой, и Рендер мельком увидел там большую сверкающую автоматическую кухню. «Ну?» – шепнул он собаке. Зигмунд покачал головой. «Не то». Рендер кивнул. Он положил пальто на софу, аккуратно сложив его на чемоданчике, сел рядом и задумался. «Не слишком ли большой ломоть видений?» – бросил я ей сразу. «Может, она страдает от депрессивных побочных эффектов, скажем, угнетения памяти, нервной усталости? Может, я каким-то образом вывел из равновесия ее сенсорно-адаптационный синдром?»
1: «Незачем было спешить. Неужели я так чертовски жаждала писать это? Или я делал все по ее желанию? Могла ли она повлиять на меня, сознательно или бессознательно? Или я оказался настолько уязвимым?»
0: Она окликнула его из кухни, чтобы он нес поднос. Рендер поставил его на стол и сел напротив Эйлин.
1: «Хороший кофе», — сказал он, обжигая губы.
0: «Удачная машина», — ответила она, поворачивая лицо на голос. Зигмунд растянулся на ковре неподалеку от них, положил голову между передними лапами и закрыл глаза.
1: «Я подумал», — сказал Рендер, — «не было ли каких-нибудь постэффектов в последний сеанс, вроде увеличения синаспатических опытов, включающих формы галлюцинации или...»
0: «Да», — ответила она ровно, — «сны».
1: «Какого рода?»
0: «Последний сеанс. Я видела его снова и снова во сне».
1: «Сначала до конца?»
0: «Нет, особого порядка событий не было. Мы ехали по городу или через мост, или сидели за столиком, или шли к кару. Вот такие всплески очень живые».
1: «Какие ощущения сопровождали эти всплески?»
0: «Не скажу, они все перепутались».
1: «А каковы ваши ощущения теперь, когда вы вспоминаете их?»
0: «Такие же перемешанные».
1: «Вы не были испуганы?»
0: «Нет, не думаю».
1: «Вы не хотели бы отдохнуть от сеансов? Вам не кажется, что мы действуем слишком быстро?»
0: «Нет, отнюдь. Это... ну, вроде как учиться плавать. Когда вы, наконец, научитесь, вы плаваете до изнеможения. Затем вы ложитесь на берегу, хватаете ртом воздух и вспоминаете, как все было, а ваши друзья болтаются рядом и ругают вас за перенапряжение, и это хорошее ощущение, хоть вам и холодно, и во всех ваших мускулах иголки. Я так чувствовала себя после первого сеанса и после последнего. Первый раз он... всегда особенные. Иголки исчезают, и я снова обретаю дыхание. Господи, я совершенно не могу сейчас остановиться. Я чувствую себя отлично».
1: «Вы всегда спите днем?»
0: 10 красных ногтей двинулись через стол, когда она потянулась.
1: «Устала», — она улыбнулась, скрывая зевок.
0: «Половина штата в отпуске или болеет, и я всю неделю уходила с работы поздно. Но сейчас все в порядке, я отдохнула».
1: Она взяла чашку обеими руками и сделала большой глоток.
0: «Угу», — сказал Рендер, — «хорошо. Я немного за вас беспокоился и рад видеть, что причин для этого нет».
1: «Беспокоились?
0: Вы не читали записи доктора Рискомба о моем анализе об испытании в яйце? Как вы можете думать, что обо мне можно беспокоиться?»
1: «Да.
0: У меня оперативно полезный невроз, касающийся моей деятельности как человеческого существа. Он фокусирует мою энергию, координирует мои усилия. Это повышает чувство личности».
1: «У вас дьявольская память», — заметил Рендер. «Почти стенографический отчет».
0: «Конечно».
1: «Зигмунд сегодня тоже беспокоился о вас».
0: «Зиг, как это?»
1: Собака смущенно шевельнулась, открыла один глаз. «Да», — проворчала она.

0: глядя на Рендера. «Он нужен приехать домой».
1: «Значит, ты снова водил кар?»
0: «Да».
1: «Зачем?»
0: «Я испугался. Ты не отвечала, когда я говорил».
1: «И в самом деле я устала. А если ты еще раз возьмешь кар, то я буду закрывать дверь так, чтобы ты не мог входить и выходить по своему желанию».
0: «Прости».
1: «Со мной все в порядке».
0: «Я вижу».
1: «Никогда больше не делай этого».
0: «Прости».
1: Глаз собаки не покидал Рендера. Он был как зажигательное стекло. Рендер отвел взгляд.
2: «Не будьте жестоки к бедному парню», — сказал он. «В конце концов, он подумал, что вы больны, и поехал за мной. А если бы он оказался прав? Вы должны поблагодарить его, а не ругать».
1: Успокоенный Зигмунд закрыл глаз.
2: «Ему надо выговаривать, тогда он поступает правильным», — закончила Эйлин.
1: «Я полагаю», — сказал Рендер, отпив кофе, — «что никакой беды не случилось. Раз уж я здесь, поговорим о деле. Я кое-что пишу и хотел бы узнать ваше мнение».
2: «Великолепно. Посвятите мне сноску».
1: «Даже две или три».
2: «Как, по-вашему, общая основа мотивации, ведущих к самоубийству, различна в разных культурах?»
1: «По моему хорошо обдуманному мнению, нет. Разочарования могут привести к депрессии или злобе, и если же они достаточно сильны, то могут вести к самоуничтожению. Вы спрашиваете насчет мотиваций? Я думаю, что они остаются, что это некультурный вневременной аспект человеческой деятельности. Не думаю, что он может измениться без изменения основной природы человека».
2: «Ладно, проверим. Теперь как насчет побудительного элемента? Возьмем человека спокойного, со слабоменяющимся окружением. Если уместить сверхзащищенную жизненную ситуацию, как вы думаете, будет ли она подавлять его или побуждать к ярости в большей степени, чем если бы он не был в таком охраняющем окружении?»
1: «В каком-то случае я бы сказала, что это зависит от человека».
2: «Но я вижу, к чему вы ведете. Многие расположены выскакивать из окон без колебаний. Окно даже само откроется для вас, потому что вы его об этом попросите. Это возмущение скучающих масс. Но мне не нравится это замечание. Я надеюсь, что оно ошибочное».
1: «Я тоже надеюсь. Но я думаю также о символических самоубийствах, функциональных расстройствах, случающихся по самым неубедительным причинам».
2: «Ага, это ваша лекция о прошлом месяце. Аутопсихомимикрия. Хорошо сказано, но я не могу согласиться».
1: «Теперь я тоже. Я переписал всю часть «Фаната в сказочной стране глупцов», как я и назвал ее. На самом деле инстинкт смерти идет почти по поверхности».
2: «Если я дам вам скальпель и труп, можете вы вырезать инстинкт смерти и дать мне ощущать его?»
1: «Нет», — сказал он с усмешкой в голосе, — «в трупе всего этого уже израсходовано. Но найдите мне добровольца, и он своим добровольным согласием докажет мои слова».
2: «Ваша логика неуязвима», — улыбнулась Эйлин. «Выпьем еще кофе, ладно?»
1: Рендер пошел на кухню, ополоснул и вновь наполнил чашки, выпил стакан воды и вернулся в комнату. Эйлин не шевельнулась. Зигмунд тоже.
2: «Что вы будете делать, когда прекратите работать творцом?» — спросила она.
1: «То же, что и большинство. Есть, пить, спать, разговаривать, посещать друзей, ездить по разным местам, читать».
2: «Вы склонны прощать?»
1: «Иногда».
2: «А что?»
1: «Тогда простите меня. Сегодня я поспорила с женщиной по фамилии Девил».
2: «О чем?»
1: «Она обвинила меня в таких вещах, что лучше бы моей матери было не рожать меня. Вы собираетесь жениться на ней?»
2: «Нет. Брак – это вроде алхимии. Когда-то он служил важной цели, но теперь едва ли».
1: «Хорошо. И что вы ей сказали?»
2: «Я дала ей карту направления, где было сказано: диагноз, сука, предписание, лечение успокаивающими средствами и плотный кляп».
1: «О», – сказал Рендер с явным интересом.
2: «Она разорвала карту и бросила мне в лицо».
1: «Интересно, зачем это все?»
2: Она пожала плечами и улыбнулась. «Отцы и старцы», — вздохнул Рендер. «Я размышляю, что есть ад. «Я считаю, что это страдание от неспособности любить», — закончила Эйлин. «Это Достоевский, верно?»
1: «Подозреваю. Я включил бы его в лечебную группу. Это был бы реальный ад для него, со всеми этими людьми, действующими как его персонажи и радующимися этому».
2: Рендер поставил чашку и отодвинул ее от стола.
1: «Полагаю, что вы теперь должны идти».
2: «Должен, в самом деле».
1: «Нельзя ли поинтересоваться, вы пойдете пешком?»
2: «Нет».
1: Она встала. «Ладно, сейчас надену пальто».
2: «Я могу доехать один и отправить кар обратно?»
1: «Нет, меня мучает идея пустых каров, катающихся по городу. На меня это будет давить недели две. Кроме того, вы обещали мне кафедральный собор».
2: «Вы хотите сегодня?»
1: «Если смогу вас уговорить».
2: Рендер встал, размышляя.
1: Зигмунд поднялся тоже и встал рядом с Рендером, глядя вверх в его глаза. Он несколько раз открывал и закрывал пасть, но не издал ни звука. Затем он повернулся и вышел из комнаты. «Нет!» — голос Эйлин вернул его назад. «Ты останешься здесь до моего возвращения».
2: Рендер надел пальто и затолкал чемоданчик в дальний карман. Когда они шли по коридору к лифту, Рендер услышал слабый далекий вой. В этом месте, как и во многих других, Рендер знал, что он хозяин всего. Он был как дома, в тех чужих мирах без времени, в тех мирах, где цветы испариваются, а звезды сталкиваются в небе и падают на землю обескровленные, где в мирах обнаруживаются лестницы вниз, в глубину, из пещер возникают руки, размахивающие факелами, чье пламя похоже на жидкие лица. Все это Рендер знал, потому что посещал эти миры на профессиональной основе в течение большей части десятилетия. Одним согнутым пальцем он мог выделить колдунов, судить их за измену к королевству, мог казнить их, мог назначать их преемников. К счастью, это путешествие было только из вежливости. Он шел через прогалину, разыскивая Эйлин. Он чувствовал ее пробуждающееся присутствие повсюду вокруг себя. Он продрался сквозь ветви и остановился у озера. Оно было холодное, голубое, бездонное, и в нем отражалась та стройная ива, которая стала причиной прибытия Эйлин. «Эйлин!» Ива качнулась к нему и обратно.
1: «Эйлин, идите сюда!»
2: Посыпались листья, поплыли по озеру, тревожа его спокойствие, искажая отражение.
1: «Эйлин!»
2: Все листья на иве разом пожелтели и попадали в озеро. Дерево перестало качаться. В темнеющем небе раздался странный звук, вроде гудения высоковольтных проводов в морозный день. На небе вдруг появилась двойная вереница лун. Рендер выбрал одну, потянулся и прижал ее. Остальные тут же исчезли, и мир остановился. Гудение в воздухе смолкло. Он обошел озеро, чтобы получить субъективную передышку от действия отбрасывания их отраженного удара. Он пошел к тому месту, где хотел поставить собор. Теперь на деревьях пели птицы. Ветер мягко пролетал мимо. Рендер очень сильно чувствовал присутствие Эйлин.
1: «Сюда, Эйлин, сюда!»
2: Она оказалась рядом с ним. Зеленое шелковое платье, бронзовые волосы, изумрудные глаза, на лбу изумруд. Зеленые туфли скользили по сосновым иглам.
1: «Что случилось?» – спросила она.
2: «Вы были испуганы».
1: «Чем?»
2: «Может, вы боитесь кафедрального собора? Может, вы ведьма?» Он улыбнулся.
1: «Да, но сегодня у меня выходной».
2: Он засмеялся, взял ее за руку, и они обошли зеленый остров, и там на травянистом холме был воздвигнут кафедральный собор, поднявшийся выше деревьев. Он дышал носом органа, в его стеклах отражались солнечные лучи. «Держитесь крепче», — сказал он. «Отсюда гиды начинают обход».
1: С колоннами от пола до потолка, так похожими на громадные древесные стволы, собор достигает жесткого контроля над своим пространством, сказал Рендер.
2: Это из путеводителя.
1: Это северный предел.
2: Зеленые рукава, сказала она.
1: Орган играет зеленые рукава.
2: Верно. Вы не можете порицать меня за это.
1: Я хочу подойти ближе к музыке.
2: Прекрасно. Вот сюда.
0: Рендер чувствовал, что что-то не так, но не мог сказать, что именно. Все держалось так основательно. Что-то быстро пронеслось высоко над собором и произвело звучный гул. Рендер улыбнулся, вспомнив теперь. Это было вроде ошибки в языке. Он на миг спутал Эйлин с Джилл. Да, вот что случилось. Но почему же тогда... Алтарь сиял белизной. Рендер никогда и нигде не видел такого. Все стены были темными и холодными. В углах, в высоких нишах горели свечи. Орган гремел под невидимыми пальцами. Рендер понимал, что что-то тут неправильно. Он повернулся к Эйлин Шалот. Зеленый конус ее шляпы возвышался в темноте, таща клок зеленой вуали. Ее горло было в тени, но... Где ожерелье? «Не знаю», — она улыбнулась. Она держала стаканчик, отливающий розовым, а в нем отражался ее изумруд. «Выпьете?» — спросила она. «Стойте спокойно», — приказал он. Он пожелал, чтобы стены обрушились. Они поплыли в тени. «Стойте спокойно», — повторил он повелительно. «Не делайте ничего, постарайтесь даже не думать». «Падайте, стены!» – закричал он, и стены взлетели в воздух, и крыша поплыла по вершине мира, и они стояли среди развалин, освещенных единственной свечой. Ночь была черна, как уголь. «Зачем вы сделали это?» – спросила она, протягивая ему стаканчик. «Не думайте. Не думайте ни о чем. Расслабьтесь. Вы очень устали. Как эта свеча мерцает и гаснет, так и ваше сознание. Вы с трудом держитесь в бодрствующем состоянии, вы едва стоите на ногах. Ваши глаза закрываются, да и здесь смотреть не на что». Он пожелал, чтобы свеча погасла. Но она продолжала гореть. «Я не устала. Пожалуйста, выпейте». Он слышал сквозь ночь органную музыку. В другое время он не узнал бы ее сразу. «Мне нужно ваше сотрудничество». «Пожалуйста, все что угодно». «Смотрите, луна», — показал он. Она взглянула вверх, и из-за чернильной тучи вышла луна. «Еще и еще». В темноте прошли луны, как нитка жемчуга. «Последняя будет красной», — сказал он. Так и было. Он вытянул указательный палец, откинул руку в сторону вдоль поля зрения Эйлины и хотел коснуться красной луны. Рука его заболела, ее жгло, он не мог шевельнуть ею. «Очнитесь!» – завопил он. Красная луна исчезла, и белая тоже. «Пожалуйста, выпейте». Он вышиб стаканчик из ее руки и отвернулся. Когда он вновь повернулся к ней, она по-прежнему держала стаканчик. «Выпьете». Он повернулся и полетел прочь. Это напоминало бег сквозь высокий, выше пояса снежный сугроб. Это было неправильно. Он усложнял ошибку этим бегом. Он уменьшил свою силу, а силу Эйлин увеличил. И это вытянуло из него энергию, высушило его. Он стоял во мраке. «Мир движется вокруг меня», — сказал он. «Я его центр». «Пожалуйста, выпейте», — повторила она, и он очутился на прогалине рядом с их столиком у озера. Озеро было черное, а луна серебряная, и висела она высоко, он не мог до нее дотянуться. На столе мигала единственная свеча, и ее свет делал волосы и платье Эйлин серебряными. На лбу ее была луна. На белой скатерти стояла бутылка Конти рядом с широкогорлым винным стаканчиком. Он был полон, и розовые пузырьки пенились по краю. Рендера мучила жажда, а Эйлин была прекраснее всех, кого он когда-либо видел. И ожерелье ее сверкало, и с озера дул холодный ветер, и было здесь что-то, что он должен был вспомнить. Он шагнул к ней, и его доспехи слегка зазвенели. Он потянулся к стаканчику, но его рука болезненно застыла и упала вдоль тела. «Вы ранены?» Он медленно повернул голову. Из открытой раны на бицепсе лилась кровь, стекала по руке и капала с пальцев. Броня была проломлена. Он заставил себя отвернуться. «Выпей, любимый. Это излечит тебя. Я подержу стаканчик».
2: Он смотрел на нее, когда она подносила стаканчик к его губам. «Кто я?» – спросил он. Она не ответила, но ответила что-то из плещущей воды озера. «Ты Рендер, творец». «Да, я вспоминаю», — сказал он, и, повернувшись медленно к той лжи, которая могла сломать всю иллюзию, заставил себя сказать: «Эйлин Шалот, я ненавижу вас». Мир закачался и поплыл вокруг него, вздрагивая, как от рыданий. «Чарльз!» — взвизгнула Эйлин, и мрак упал на них. «Очнитесь! Очнитесь!» — кричал он, и его правая рука болела и горела, кровоточа в темноте. Он стоял один на белой равнине, безмолвный и бесконечный, склоняющийся к краям мира. Она испускала собственный свет, и небо было не небом, а пустотой, ничем. Ничто. И он был один. Его собственный голос эхом возвращался к нему с конца мира. «Ненавижу вас!» — говорило эхо. «Ненавижу вас!» Он упал на колени. Он был Рендером. Он хотел закричать. Над равниной появилась красная луна, бросающая призрачный свет на всю протяженность равнины. Слева поднялась стена горы, такая же справа. Он поднял правую руку, поддерживая ее левой, вытянул указательный палец и потянулся к луне. С черных высот пришел вой, странный плачущий крик, получеловеческий вызов, отчаяние и сожаление. Затем Рендер увидел его, шагающего по горам, сбивающего хвостом снег с самых высоких пиков, последнего волка-оборотня севера, Фенриса, сына Локи, бушующего в небе. Фенрис прыгнул в воздух и проглотил луну. Он приземлился неподалеку от Рендера. Его огромные глаза горели желтым огнем. Он крался к Рендеру на бесшумных лапах через холодные белые поля, лежавшие между горами. И Рендер отступал от него, поднимаясь и спускаясь по холмам, через трещины и ущелья, через долины, мимо сталагмитов и башенок, все вниз и вниз, пока жаркое дыхание зверя не обдало его и хохочущая пасть не раскрылась над ним. Рендер увернулся, и его ноги стали двумя сверкающими реками, уносящими его прочь. Мир отскочил назад. Рендер скользил по склонам вниз, быстрее, прочь! Он оглянулся через плечо. Вдалеке серая тень неслась за ним. Рендер чувствовал, что зверь легко сузит разрыв, если захочет, надо двигаться быстрее. Мир под ним зашатался, повалил снег. Он бежал вперед к расплывчатому размытому контуру. Он прорывался сквозь пелену снега, который, казалось, шел теперь вверх с земли. Он приближался к разбитому предмету. Приближался, как пловец, не способный открыть рот и заговорить из боязни утонуть. Утонуть, так и не узнав ничего. Он не мог оценить свое продвижение вперед. Его несло, как прибоем, к обломкам, и, наконец, он остановился рядом с ними. Некоторые вещи никогда не меняются. Это вещи, которые давно перестали быть предметами и остались исключительно, как никогда не зарегистрированные случаи вне порядка элементов, называемых временем. Рендер стоял здесь и не беспокоился, что Фенрис может прыгнуть на него сзади и съесть его мозг. Он закрыл глаза, но не мог перестать видеть. Сейчас не мог. Большая часть его самого лежала мертвой у его ног. Раздался вой. Серая тень мелькнула мимо Рендера. Злобные глаза и кровожадная пасть укоренялись в искореженном каре, прогрызая сталь, стекло, нащупывая внутри. «Нет! Зверь!» — закричал Рендер. «Мертвые священны! Мои мертвые священны!» В его руке появился скальпель, и он умело полосовал сухожилия, бугры мускулов напряженных плеч, мягкое брюхо, веревки артерий. Рыдая, он расчленил чудовище часть за частью, и оно исходило кровью, пачкая машины и останки в ней адским звериным соком. Кровь капала и лилась, пока вся равнина не покраснела и не скорчилась. Рендер упал поперек разбитого капота, и тут было мягко, тепло и сухо. Он рыдал. «Не кричи», — сказала она. Он крепко ухватился за ее плечо. Рядом было черное озеро под луной Веджвудского фотфора. На их столике мигала единственная свеча, и Эллен держала стаканчик у его губ.
1: «Пожалуйста, выпей это».
2: «Да, давайте». Он глотнул вина. Оно было сама мягкость и легкость. Оно горело в нем, и он почувствовал, что его сила возвращается.
1: «Я Рендер, творец», — плеснуло озеро.
2: «Нет». Он повернулся и снова побежал, глядя на обломки. Он хотел уйти обратно, вернуться.
1: «Ты не можешь».
2: «Могу!» — закричал он. «Могу, если постараюсь!»
1: Желтое пламя свелось кольцами в густом воздухе.
2: Желтые змеи. Они отбились вокруг его лодыжек. Затем из мрака выступил его двухголовый враг.
1: Мелкие камни прогрохотали мимо него. Одуряющий запах ввинчивался в нос и голову.
3: «Борец!» — промурчала одна голова. «Ты вернулся для расплаты!» — сказала другая.
1: Рендер вглядывался, вспоминая.
2: «Я не буду платить, Тумиэль», — сказал он. «Я побью тебя и скую именем Ротмана. Да, Ротмана, каббалиста!»
1: Он начертил в воздухе пентаграмму.
2: «Уходи в Клинхот! Я изгоняю тебя!»
1: «Клинхот здесь!»
2: «Именем Камаэла, ангела крови, именем воинства Серафимов, во имя Элоиза Габора приказываю тебе исчезнуть!»
1: «Не сейчас!» — засмеялись обе головы. Враг двинулся вперед. Рендер медленно отступал, его ноги связывали желтые змеи. Он чувствовал, что за ним разверзается пропасть. Мир зигзагом уходил в сторону. Рендер видел отделяющиеся куски.
2: «Сгинь!»
1: Гигант заревел в обе глотки. Рендер споткнулся.
2: «Сюда, любимый!»
1: Она стояла в маленькой пещере справа. Он покачал головой и попятился к пропасти. Томиэль потянулся к нему.
2: Рендер повалился на край. «Чарльз!» — взвизгнула она, и с ее воплем сам мир качнулся в сторону.
1: «Значит, уничтожение», — ответил он, падая.
2: «Я присоединяюсь к тебе в темноте».
1: Все пришло к концу.

0: Я хотел бы видеть доктора Чарльза Рендера.
1: К сожалению, это невозможно.
0: Но я прискакал сюда только для того, чтобы поблагодарить его. Я стал новым человеком, он изменил всю мою жизнь.
1: Мне очень жаль, мистер Эриксон, но когда вы позвонили утром, я сказал вам, что это невозможно.
0: Сэр, я член палаты представителей Эриксон. И Рендер однажды оказал мне большую услугу.
1: Вот и вы окажите ему услугу, езжайте домой.
0: Вы не можете говорить со мной таким тоном.
1: Могу. Пожалуйста, уходите. Может, в следующем году.
0: Ну, несколько слов могут заинтересовать.
1: Приберегите их.
0: Я извиняюсь.

0: Как не прекрасна была порозовевшая от зари, брызгающая, испаряющаяся чаша моря, он знал, что это вот-вот кончится. Тем не менее, он спустился по лестнице высокой башни и вышел во внутренний двор. Он прошел через беседку и посмотрел на соломенную постель в центре беседки. «Доброе утро, милорд», — сказал он. «И тебе того же», — сказал рыцарь. Его кровь смешивалась с землей, цветами, травой, брызгала на его доспехи, капала с пальцев. «Никак не заживает», — Рендер покачал головой. «Я пустой. Я жду». «Ваши ожидания скоро кончатся». «Что ты имеешь в виду?» Рыцарь сел. «Корабль приходит к гавани». Рыцарь встал и прислонился к замшелому стволу дерева. Он посмотрел на огромного бородатого слугу, который продолжал говорить с грубым варварским акцентом. «Он идет, как черный лебедь на ветру. Возвращается».
1: «Черный, говоришь? Черный?»
0: «Паруса черные, лорд Тристан».
1: «Врешь!»
0: «Хотите сами увидеть? Ну, смотрите!» Слуга сделал жест.
2: Земля задрожала, стены упали, пыль закружилась и осела. Отсюда был виден корабль, входящий в гавань на крыльях ночи.
0: «Нет, ты солгал! Смотри, они белые!»
2: Заря танцевала на воде. Тени улетали из парусов корабля.
0: «Нет, глупец! Черные! Они должны быть черными!»
1: «Белые! Белые! Изольда, ты сохранила веру! Ты вернулась!»
2: Он побежал к гавани.
0: «Вернитесь! Вы ранены! Вы больны! Стоп!»
2: Паруса белели под солнцем, которое было красной кнопкой, и слуга быстро повернулся к ней. Упала ночь.

0: Плевать я хотел на устав с высокой колокольни.
1: Рукой показываю, с какой именно проекция ладони уходит почти вертикально вверх. Да, я криклив и шумен. Да, я невозможен и непереносим. И в полной мере злобный выплеск начтаба отношу на свой счет.
0: Шут! Кто?
2: Бояц!
1: Где?
2: Клоун!
1: Это такой тонкий юмор? И, наверное, его чувство юмора оказалось тоньше, чем я предполагал, ибо порвалось в самый ответственный момент, каковым катаклизмом меня и швырнуло на пол. Я говорил о себе, что криклив и шумен, а невозможен и непереносим? Добавьте к этому злопамятность и неистребимую дрочливость. Ничего, такой коктейльчик.
2: Разжалую!
1: Согласен.
2: Вредовые!
1: Кривится, трясет пальцами, рассадил костяшки.
0: Где расписаться?
1: Поднимаюсь с пола, утирая рукавом кровь.
2: «Рядовой Крюков! Вон!»
0: «С удовольствием!»
1: Подшагиваю на расстояние прямого правой и за какое-то мгновение узнаю о себе всю правду. Из глаз в глаза. Оказывается, я тупая наглая скотина, сильная и страшная, я всем тут надоел, на мои медали командованию откровенно плевать, меня боятся и ненавидят, тоже мне новость. Физиономия моя не нравится никому, и не далее как минуту назад у начальственного кулака и моей многострадальной челюсти случился акт насильственной любви. Рад ли я этому? Просто в восторге! Где-то слышал, что глаза — зеркало души. Честное слово, знал бы, где похоронен этот умный чудак, плюнул бы на все и поехал туда. Чувствую в себе необоримую потребность возложить цветы к постаменту. Вот стоим мы с начальником штаба друг перед другом, глядимся, как баран на новые ворота. Баран я, так как минутой позже ворота сотрясет страшный удар. И я оказываюсь тем идиотом, который все-таки переходит Рубикон. Прошу записать мне в актив изнасилование челюсти этого напыщенного придурка. Даже неоднократное и даже групповое. Прямой правый, левый хук, апперкот. И то, что мы называем «качать бедрами», говоря о феминах, еще долго не сможет делать это высокомерная физиономия со своей нижней челюстью. Ненавижу идиотские приказы и не считаю нужным это скрывать. Вот такой я нонконформист с эстетским чувством справедливости. Ту памятную медаль, сразу после отбытия 2 недель ареста на полковой губе, со скрежетом зубовным прикрепил мне на лацкан кителя наш командир авиабригады, сукин сын, похлеще начальника штаба. Тогда, не запрашивая разрешения на взлет, я поднял танкер и ушел к Протеусу, где наши битый месяц сидели в котле и, наверное, уже камни грызли с голодухи. Забрал весь батальон, покружив над противником, сбросил тому на голову динамические бомбы, скудный, конечно, у танкера боезапас, но все-таки, и, получив 2 дюжины подпалин на хвосте жар-птицы, вернулся на базу. Меня потом спрашивали, как я прошел через тройную цепь окружения, не нашелся, что сказать. Лишь чесал затылок и молча пожимал плечами. Наверное, везучий. Выхожу один я на дорогу. В погонах рядового. Рядовой в мои годы просто смешно. Полупустой вещмешок на плече. Скрип-скрип, ноют новые ботинки. Лязг, зычно лязгает за мной гильотина полковых ворот. Пойду, куда глаза глядят. На Сигею подамся, там требуются безбашенные пилоты с атрофированным чувством опасности. Или на ту же Вельзеву, хотя, чувствую, нигде не уживусь. И с завидным постоянством буду получать в челюсть. Ни на минуту, впрочем, в должниках не задерживаясь, но одно могу сказать определенно, по крайней мере, на 13:20 местного времени. В войну я больше не играю. Армия и я, как выясняется, непримиримые антагонисты, и делать что-нибудь с этим приговором Фатума ни я, ни армия в обозримой перспективе не собираемся. Разошлись, как в море корабли. Хотя в моем случае больше подошло бы «разлетелись, как в космосе штурмовики». Сижу в баре, потягиваю карасайские виски, ровным счетом не нахожу, что сказать, ни хорошего, ни плохого, просто тяну виски и время, глазею по сторонам. Народец тут неприхотлив и нагл. Не успел я обжиться, как меня попытались облегчить на кошелек и укоротить на голову, кстати сказать, в этом самом баре. Зубы-то себе они уже вставили, но до сих пор косятся и злобно шипят, едва попадусь на глаза. Шипят, правда, издалека и в спину. Вон они. за дальним столиком. Глядят из-под лобья, что-то шепчут. Перебиваюсь случайной работенкой, то отвезти, туда слетать. В общем, штаны держатся. Не падают. Тогда, после той эпохальной драки, уже сидя за своим столом, я услышал над ухом масляно-бархатистое...
3: Еще один безбашенный. Недолго музыка играла.
1: Голос принадлежал женщине, точнее девушке, и я готов был поклясться, что девушки прихорошенькой, ибо не имеют права таинственные незнакомки с глубокими грудными голосами оказываться на поверку уродинами. Сплюнул на пол кровь и, не оборачиваясь, бросил:
4: «Я вызываю жгучее одобрение?»
3: «Почти. Безудержную радость. И с вашего позволения я заработаю на вас деньги».
1: «Деньги?» И хотел бы я повернуться, взглянуть на это чудо, но отбитые бока буквально заскрипели, как несмазанные ворота, застонали и просто потребовали покоя и неподвижности.
3: «Да!»
1: И во всеуслышание объявила:
3: «Ставлю 1000 универсалов на то, что не пройдет и недели, как в бар, где будет веселиться этот господин, нагрянет бедный Пью и сделает предложение, от которого наш бультерьер не сможет отказаться».
1: Тут же с разных концов бара посыпались встречные предложения, а я скосил глаза в сторону и спросил соседа слева. Он не сильно пострадал от нашей свары, мы лишь снесли со стола его выпивку.
4: «Кто такая?»
5: «Джиби Фортуна. От Чиюга и от Орва. И кажется, она действительно сделает на вас деньги».
1: Судя по шуму за моей спиной, предложение Джиби встретило горячий отклик.
5: «Мисс, прошу не забывать, я в доле!»
1: Сипло бросил назад.
3: «Эти деньги вам не понадобятся»,
1: — издевательски ласково прошептала невидимая мне Джиби.
3: «Чао, красавчик».
1: И вышла в дверь, что находилась за моей спиной.
5: «Все так ужасно?»
1: Мне удалось лишь немного отвернуть голову влево.
5: «И даже хуже», — скривился сосед. «Темная история. Хоть и пахнет в ней большими деньгами, но овчинка выделки не стоит. Как говорится, пойдешь на охоту, сам голову сложишь».
1: Брата она потеряла.
5: «Неисповедимы пути Господни!»
1: Просипел я, морщась от боли. Тех двоих уже уволокли, пятна крови на полу уже затерли, и робот собирал с пола осколки посуды. Жизнь не стоит на месте.

0: Кто бы ни говорил обо мне тот дурак в погонах, а я все еще ребенок, верящий в сказки. Вот сижу себе и жду волшебного случая, что перевернет однажды всю мою жизнь сверху донизу, и покачусь я, как золотое колесико, в счастливую страну, только пыль встанет столбом. И лишь в сказках он и обставляется с такими шумом и помпой. Трах-бах! С грохотом распахивается старомодная петельная дверь на манер двустворчатой салунной, и в бар вваливается колоритнейший персонаж, живописать который только в словах путаться. Одно лишь скажу. Застрял у меня старина Джоб в горле, и долго я еще перхал и кашлял. «Эй, хозяин! Виски на два пальца! И не какой-нибудь суррогатной дряни, а настоящего, забористого!»
1: «Шутить изволите!»
0: В прошлой жизни хозяин определенно был змеей. Сужу потому, что в каждом слове норовил пришипеть и присвистнуть. И холоден был, сволота, до омерзения. Не улыбнется, не отшутится.
2: «Если в этой дыре найдется настоящий виски, получишь черного энергетика на донышке!»
0: Широкое заявление. Неслыханная щедрость. Пустое расточительство. Хозяин, долго не мигая, будто и в самом деле удав, смотрел на посетителя и, наконец, медленно потянулся к бутыли кукурузного грома.
2: «Да-да, я не шучу, дружище. Соблюдем лишь одно маленькое условие. Виски настоящий, и он мне нравится. Чертовски нравится. Невозможно нравится».
0: Ухмыляюсь. «Это та невозможность, которая очень даже возможна. Каламбурю полбутылки старины Джоба весьма к этому располагают. Мне здесь нравится. Станция подвешена в воспитанной черноте космоса. Висит себе серебристый бублик, болтается в тенетах караванных путей на полпути с Вильзева на Линдетту или наоборот, кому какая надобность выпала. И некому разъяснить мне истоки непоколебимой уверенности в том, что рано или поздно я дождусь-таки улыбки фортуны». В свете недавних событий звучало это весьма двусмысленно.
2: «Эй, ты! Улыбчивый! Да-да, ты! Я сказал что-то смешное!»
0: «Улыбчивый — это я. Мне смешно. Достаточно ли это причина, чтобы улыбнуться?»
3: «Ваша громогласность кажется мне натянутой. Щедрость позерской. Манеры вызывающими. Любопытство наигранным. Внешность обманчивой.
0: Мой ответ вас удовлетворил?» Прайм-тайм. Народу в баре полным-полно. Очень органично это столпотворение оттеняет ненавязчивый мерный гул. И такой жесткой и оглушительной показалась вдруг повисшая тишина.
2: «Вы...»
0: «Не утруждайтесь, перебиваю. Мне известно о себе все. Я невозможен, непереносим, криклив, шумен, дрочлив».
1: «Ваш виски, сэр!»
0: Холодно прошипел хозяин и подвинул бокал посетителю.
2: «Вы угадали, ухмыляюсь, и это тоже.
0: Но даже ваши громилы не привьют мне чувство благоразумия. Эта почва благодатна лишь для сорняков. Ну, вы помните, я невозможен, непереносим, криклив, шумен, дрочлив.
2: Вы не льстите себе.
0: Ваш центнер великолепно укладывается горизонтальной парой хуков. Проверять будем?»
2: «Вы
0: совершенно верно. Пьян и нагл. Невоздержанный язык и феерически остроумен».
2: «Да позволите хоть слово вставить, болтун вы эдакий!»
0: Рявкнул здоровяк, и нескольких зевак буквально снесло прочь громоподобным ревом.
2: «Ну и голосище».
3: «Прошу прощения, парой крюков тут не обойтись, а вот с прямым правой сложится полный комплект. Ляжете смирненько между вторым и третьим столиком».
2: «Расходитесь!»
0: Любитель породистого виски повернулся к притихшим завсегдатаям.
2: «Драки не будет!»
3: «А ко всему вы еще черствый и бездушный эгоист!»
0: Гляжусь в самое донце бокала и готов поклясться, что видел начало всех начал. Серебристые в ореоле звездочек и чернильно-черных колец.
3: «В ожидании драки люди забыли дышать. Рты пораскрывали. Отставили еду и питье. Но что вам люди? Что вам чаяния, обманутые надежды, вящий восторг и трепет предвкушения?»
2: «Болтун-философ. Это чуть хуже.
0: Странный посетитель поднял бокал к глазам, прищурился, проглядел жидкое золото на свет и довольно прицокнул.
2: Эх, хорош.
0: А философ Молчун — преступник. Я безапелляционен и кристально тверд.
2: Поиск истины — не поле для торга. Истину из пыльных закоулков разума на свет.
4: Вы пилот?
0: Мой визави, закрыв глаза, смаковал напиток, и я никогда бы не подумал, что такими обертонами можно мурлыкать.
2: Да, и это не повод для сочувствия.
4: Болтлив, дрочлив, отчаян. В этом мне и нужны. Продолжим у меня.
2: Забыли. Невозможен, непереносим.
4: Забыть не получается, напоминаете ежесекундно. Так что, да или нет?
2: Ишь ты! Да или нет?
0: Этими коротенькими и незамысловатыми словами решаются основные вопросы человечества. А господин любитель виски хочет, чтобы я с легкостью употребил столь серьезный аргумент по столь незначительному поводу.
2: И все же, да или нет?
0: Ну, хорошо. Да. А вы кто?
4: Бедный Пью. Найдете.
0: Бедный Пью, усмехнувшись, кивнул хозяину и вышел прочь со своими громилами, а я оглядел бар. Люди тупили взоры и прятали глаза. Мне сочувствовали. На меня глядели с сожалением, и даже те, чьи зубы я не так давно рассыпал по полу, смотрели ласково, будто прощаясь. Я сначала спросил, кто он такой, потом согласился, или сначала согласился, а потом спросил. Хотя какая разница? Вопрос чисто риторический и напрочь лишен смысла. И тот, и другой варианты напичканы глупостью под завязку. И весь личный состав бара мне дружно в голос ответил.
2: «Сначала согласился, потом спросил!»
0: А глумливое эхо еще долго носило по бару. «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и идиот, чем казалось поначалу. Кто-нибудь желает это оспорить? Со мной согласились все. А те двое просто фонтанировали согласие. Чуть из штанов обоих не вынесло. Судя по реакции толпы, бедный Пью ест дерзких пилотов на завтрак. И ни в каком раскладе мне это нравиться не должно. Завсегдатые недополучили к своему хлебу зрелище, назревала крупная драка, драка с моим нетрезвым участием иной не бывает, но рассосалась, как доброкачественная опухоль. В общем, проиграли все, и только хозяйчик выиграл. В бокале, где минуту назад играл благородным золотом кукурузный гром, сейчас на донышке бархатно мерцал черный энергетик. Теперь светом и теплом бар обеспечен на полгода. И главное, смотрят, будто я со связанными руками стою перед виселицей и ждут от меня последнего слова. Ну ладно, держите.
2: Храни вас Господь, дети греха! Молчать! Смирно! Вольно!
0: И хлопнул за собой дверью. Дверь хлопать не стала, тоже мне фронда, две несчастные дверные створки, что называется и нашим, и вашим, и лишь тихонько заскрипела в обе стороны скрип, скрип, скрип.

0: Здесь располагается резиденция бедного Пью. Я просунулся в серебристую дверь. И хотя я точно знал, что это и есть резиденция бедного Пью, спросил для порядка, кажется, так полагается.
1: Станислав Крюков?
0: Ага.
1: Управляющему делами я, очевидно, не понравился. Он скривился в мою сторону, поджал губы и брезгливо повел носом.
2: Я доложу о вас.
1: Ждите.
0: «Только недолго!» — крикнул я вдогонку. «Ждать не люблю! И не буду!»
1: Управляющий обернулся довольно быстро.
2: «Проходите».
0: Его кислой ухмылке позавидовал бы лимон.
1: «Ты мне тоже не нравишься, дружище, но я ж терплю!» Протискиваясь в дверь мимо управляющего, я состроил рожу.
2: «Вам не помешало бы обучиться манерам, приходя к солидным людям?»
1: — улыбаясь, прошипел управляющий.
0: «Этикет в подкорке!» — стучу себя пальцем по лбу. «С солидными людьми беда!»
1: Кабинет Пью оказался обставлен очень изящно и дорого. Никакой позолоты, вензелей, гербов, только холодные цвета. Стекло, металл, камень. Не знаю, только предусмотрено ли дизайном кабинета 4 мрачных типа по углам.
3: «Проходите». «Садитесь».
1: Пью мрачно усмехнулся и показал на стул. Очень простой и весьма изящный в своей простоте стул. Никаких округлостей, сплошь прямые углы.
0: «Спасибо! Что делать надо?»
1: Я сел.
3: «То, что вы хорошо умеете. Летать».
2: «И все?»
3: «Да. И за это вы будете получать по 100 универсалов в день».
0: Я недоверчиво скривился. Так не бывает.
1: После того, как вы ушли, меня в баре дружно обозвали идиотом.
0: С чего бы это? У вас недобрая слава.
3: Сплетни. Враки. Каждый живет так, как ему хочется. Да мало ли куда они разлетелись. Да хотя бы на землю жирафа посмотреть.
0: Интересно, интересно. Значит, до меня у Пью работали какие-то пилоты... И недобрые слухи поползли после их исчезновения. Что сделал бы на моем месте трезвомыслящий человек?
1: Правильно,
0: развернулся бы и убежал.
1: Что сделал я?
0: Правильно,
1: мрачно буркнул. Согласен, смею заметить, трезвомыслием я и раньше не отличался, а после изрядной доли старины джоба и подавно.
0: И непонятно, кто из нас оказался в большем удивлении, я или Пью.
1: Мой наниматель в изумлении раскрыл рот, и мне стали видны крепкие белоснежные зубы, каким позавидовала бы любая лошадь. Такими они были ядреными и крупнокалиберными. Я даже не удержался и буркнул. «Как у вас только зубы во рту помещаются?»
0: Пью захлопнул рот от такой наглости. «Ну что возьмешь с пьяного дерзкого пилота?» Только процедил.
3: «Завтра в 8 на пирсе. Яхта «Синяя медуза». «Ясно?»
0: «Куда уж яснее!»

0: Умоляю вас, ради всего не оборачивайтесь.
1: Знакомый горячий шепот масляно обволок меня, едва я вышел из резиденции Пью. Оборачиваться и не подумаю. Когда хочу, я могу быть шокирующим и вульгарным. Впрочем, мои бывшие сослуживцы считали, что я хочу я всегда. Смешно и двусмысленно? Да, пожалуй. Незнакомка, никто иная, как Джиби Фортуна, этот бархатисто-масляный грудной голос забыть невозможно, тенью стлалась позади, не отставая и не вырываясь вперед. Третья линия, пятая, улица Баров, пенная шапка, слеза грешницы, выпей, друг. Нет, не то. Сегодня осчастливлю своим присутствием желтую лихорадку. Я заявил права на самый темный угол заведения, подождал, пока мой прекрасный соглядатый опасливо сядет на модерновый табурет с обилием хромированных штуковин под пробковым сиденьем, и взял быка за рога. Уместнее сказать «корову за рога», но подозревая в себе недюжинные задатки рыцаря и джентльмена. «Ну?» Она собралась с духом и отчаянно выдохнула.
0: «Вы приняли предложение бедного Пью?»
1: «Ни здрасте тебе, ни как ваше здоровье, вот так сразу быка за рога». «Да, от этого предложения я не смог отказаться».
0: «Боже, как вы похожи на моего брата».
1: «Так же решителен и смел?»
0: «Так же решительно глупы».
1: «Нет, вы только посмотрите на эту нахалку». Просторный комбинезон серебристого цвета деликатно обнял молодое тело. Изящные ботинки с магнитными застежками отбивали по полу нетерпеливую дробь. Мальчишечья стрижка с длинными острыми стрелками придавала нашей мизансцене налет отъявленного стиля. А безнадежно сливовые глаза под махагоновыми бровями смотрели на меня нагло и дерзко. «Вы не открыли мне Америки!»
0: «Вы сами не знаете, куда вляпались!»
1: «Поменьше этой, как ее, экспрессии! Жить еще долго!» Не расплескать бы.
0: «Все одолжу вам. Не жалко. Вам-то уж недолго осталось».
1: «Три раза ха-ха».
0: «Смейтесь сколько угодно. Мой брат тоже смеялся».
1: «А сейчас?»
0: «И сейчас. Смеется. И смеяться теперь будет до конца жизни. И это уже не смешно».
1: «А вам-то что?»
0: «Пью, подлец. Это он виноват».
1: «Да в чем виноват-то?» «Милая барышня, мыслю я по-армейски незамысловато. Шаг вперед, два назад, вы уж поясните».
0: «Мой брат не первый. И, как выясняется, не последний».
1: Заботливая сестра укоризненно взглянула на меня из-под махагоновых арок.
0: «После таинственных вояжей на кораблях бедного Пью, пилоты, те, что вернулись, годятся разве что надувать шарики детишкам около цирка».
1: «А ваш брат там же исполняет роль клоуна, раз он до сих пор смеется?»
0: «Мой брат...»
1: отчеканила она.
0: «Сошел с ума. И похудел так, что может спрятаться за шваброй. Врачи говорят, это нервный стресс».
1: «Ни один стресс не ополовинит человека в раз», бросил я авторитетно. «Судиться не пробовали?» Она беспечно отмахнулась.
0: «Бесполезно. По документам брат самолично привел синюю медузу обратно и на таможне лыбился так, что рожа едва в камеру влезла».
1: «Да, Пью ловкач. Но от меня-то вы что хотите?»
0: «Я хочу,

0: Уверена настолько, что готова сделать на этом деньги.
1: Что вам известно об этих вояжах?
0: Корабль Пью уходит куда-то к Бете Арениуса. А что происходит там, одному богу известно.
1: Или дьяволу. А почему тогда в баре после моей драки с теми придурками вы решили, что меня в скором времени найдет Пью?
0: Тут на Вильзеве пилотов пруд-пруди.
1: Фортуна усмехнулась.
0: В том числе таких, которые ничуть не хуже нас с вами. Но почему-то Пью нанимает только безбашенных придурков, вроде моего брата и...
1: Меня?
0: Да. И поэтому мне еще долго не грозит попасться бедному Пью в поле зрения. Я не дрочлива.
1: А какая вы?
0: Упрямая.
1: Я уже в деле. Здешнее пиво отдает карамелью, что весьма неплохо для разнообразия. Считайте, что уже сижу в пилотской рубке. А если я выясню, что произошло с вашим братом и остальными?
0: Чрезвычайно сами себя обяжете.
1: Осклабилась Джиби.
0: Считайте, что я авансом расплатилась с вами за услугу своевременным предупреждением. У вас есть сестра, что катала бы вас в коляске?
1: Нет.
0: Тогда вы в неоплатном долгу передо мной. Но я не злобива и не алчна. Обнулим взаимные долги.
1: Синяя медуза, яхта класса F. У пилота должен быть помощник.
0: Бедный Пью предоставит своего человека. Можете не беспокоиться.
1: Фортуна усмехнулась. Нет, я коротко мотнул головой. Моим помощником пойдете вы.
0: Но это не...
1: Возможно, оборвал ее. Берите отпуск и завтра в 8 жду на пирсе. Загадочная история. Темная. Пилота, что должен пойти со мной помощником, я нашел тем же вечером в баре «Ангельский елей». Гаспи был поглотил достаточно виски, чтобы поймать за хвост благое расположение духа. Немного нетрезвого артистизма, и вот мы уже пьем вместе. Тост за тостом, разговоры о жизни.
2: Плевать! Завтра ухожу в рейс.
1: А ты протрезвеешь до утра, усмехаюсь.
2: Я? Да меня не берут ни виски, ни джин, сколько ни выпей. 8 будет стоять на пирсе стеклянный, как прозрачный, как стекло.
1: А далеко уходишь?
2: Да к Бете Арениуса.
1: А что у нас на Бете Арениуса?
2: А не скажу.
1: Пибл состроил гримасу и отвратительно вытянул слюнявые губы.
2: А почему?
1: Передразнил я.
2: Это секрет. Да ты, наверное, и не знаешь.
3: Я?
1: Ты?
2: Да если хочешь знать, не заливай.
3: Да козел! Сам козел!
1: Я позволил ему ударить первым. Лишь крепче стиснул зубы и еле заметно отклонился и смазал удар. Потом ударил сам. К тому времени мы оба уже вылезли из-за стола, и левый по печени заставил Пибла согнуться, как вопросительный знак. Калечить я его не собирался. Мне нужна была сущая малость, чтобы завтра мой помощник не смог встать с постели и вообще исполнять должностные обязанности несколько дней кряду. Быстрая серия тяжелых ударов в голову вывела его из строя как минимум на 3 дня. Посетители бара взирали на нас, как на клоуна, в котором за представление можно не платить. Еще и подзуживали.
4: «Врежь ему, рыжий!»
2: «Да не стой ты, как пень, здоровяк! Уходи от удара!»
1: Якобы пошатываясь, я покачал головой и нетвердой походкой направился к выходу. «На сегодня с меня достаточно. Агаси позаботится».

0: Зачем бедный Пью ходит к Бетти Арениуса? Что есть там такого, от чего жизнь пилота представляется настолько мелкой разменной монетой, что на это можно закрыть глаза? Не знаю. В поисковой системе я нашел адрес Джиби и Ребела Фортуна и в 3:00 ночи заявился на 6-ю линию 78 в гости.
1: Кто?
0: Конь в пальто! Открывайте! Джиби шокер.

0: в руке, взирала на меня из дверного проема взглядом, далеким от радушной безмятежности. «Здрасте! Мне срочно нужен компьютер, и чем платить за него в информационном центре, я решил воспользоваться вашим».
1: «То есть пусть платит Джибби?»
0: «Совершенно верно».
1: «Однако вы хам»,
0: — покачала она головой, потом добавила.
1: «И наглец».
0: «Тю, сказали бы что-нибудь новое». Плечом отодвинул мисс Фортуну в сторону и прошел в квартиру. Дверь за мной с механическим лязгом въехала в паз. «А это у нас Ребел?» Я включил свет и кивнул на парня, что испуганно выглядывал на меня из-под одеяла.
1: «Погасите свет!»
0: — зашипела Джибби. «Вот еще! Я принес ему выпить».
1: «Что? Да вы пьяны, вы в своем уме?»
0: «В своем! И даже в вашем! Вытаскивайте его из постели и налейте ему виски! Ну же!» Поняв, что я не шучу, Джибби осторожно помогла Ребелу одеться и подложила ему под спину подушки. «А парень действительно худоват», — я подсокал языком. «Полсотни-то потянет?» И тут он начал улыбаться. Его рот неудержимо расплывался в улыбке, и казалось, что запереть ее на этих узких губах не найдется никакой возможности. «Сначала немного. Пусть вспомнит, что это такое». Я уже сидел за компьютером и искал то, что мне было нужно. «И поставьте перед ним диктофон!» — крикнул за спину. «Нам будет что послушать в дороге!»
1: «Нам?»
0: Бархатисто-масляный голос обвил меня со спины, будто облако. «Да, нам! Пойдете вторым пилотом. И закройте, пожалуйста, рот». «Я хам и наглец. Есть подозрение, что во мне погибает артист с одноименным амплуа».
1: «Мистер Пибл запаздывает».
0: Этим замечанием встретили меня утром у «Синей медузы» сопровождающие.
2: «Что вы говорите?» — сокрушался я, глядя на часы. «Мы можем не успеть».
1: «Сейчас же доложу мистеру Пью»,
0: — завозился кто-то из громил. «Не стоит», — остановил я. «Нет времени. Разгонный коридор нам откроет с минуты на минуту, а второго пил...»
3: «Батюшки мои, кого я вижу? Не может быть!»
0: И с искренней радостью на лице ринулся обнимать Джибби, случайно проходившую мимо.
2: «Господа, мы спасены!
0: Позвольте представить вам мисс Джибби. Звезды нам благоволят, ведь она пилот, и она проходила мимо. Милая мисс Джибби, вы свободны на пару дней?»
1: «До пятницы я совершенно свободна».
3: «Господа, поздравляю, у нас есть второй пилот. Командуйте, мистер...
0: Гризл». Представился здоровяк в синем комбинезоне, а из-за его спины выглянула изящная, отменно сложенная особа и окинула меня холодным взглядом.
1: «На корабль, господа! На корабль!»

0: До Бета Арениуса полных 3 дня ходу. Разумеется, столько же обратно. Но, как я понял, вовсе не разумеется, что обратно мы полетим тем же составом.
1: Что вы искали ночью в компьютере?
0: Готов спорить на что угодно. Этот вопрос к утру мозг Джиби выел. Получал ответы на насущные вопросы, буркнул я. Вы, конечно же, спросите, какие?
1: Конечно.
0: Я искал то, что может пролить свет на эту темную историю.
1: И нашли?
0: Кое-что нашел. Помните бессмертную сентенцию о том, что если в одном месте чего убудет, то в другом месте того же самого столько и прибавится?
1: Да.
0: Так вот, если корабли бедного Пью зачем-то летают к Бете Арениуса, значит, что-то они обязательно привозят на Вильзеву.
1: Что?
0: Джиби пожала плечами. Я всего-навсего просмотрел сводку таможенных деклараций бедного Пью после походов к Бете Арениуса. Все в открытом доступе, ведь он значимое лицо социума Вильзевы.
1: И что нашли?
0: Ровным счетом ничего. Зато... И многозначительно умолк.
1: О, господи, да не тяните же!
0: Джиби нервно тряхнула челкой.
1: Вот умеете играть на нервах, не отнять!
0: Но я приложил палец к губам и показал на потолок. Взял лист бумаги и написал: «Зато именно после походов к Бете Арениуса в обороте Вильзевы появляется черный энергетик. Что вы о нем знаете?» Джиби на обороте моего листка, закусив губу, как первоклассница, приписала: «Появился на Вильзеве несколько лет назад. Дико, жутко, баснословно дорог. И владеет им только бедный Пью. Точнее, 3 года назад. Именно тогда и стали пропадать бесшабашные летяги с ветром в голове».
1: «А у вас как будто не ветер», — съязвила Фортуна.
0: «У меня, милочка, не ветер», — усмехнулся я. «У меня ураган. И выпускать его из заточения не рекомендуется. Последствия могут оказаться, извините за каламбур, летальными».

0: Автопилот вел синюю медузу по курсу Вильзева Бета Арениуса. Экипаж, мы и сопровождение, 4 здоровяка и красотка в черном лаковом комбинезоне, регулярно встречались за трапезой в кают-компании.
1: «Мистер Крюкл, передайте, пожалуйста, крабовое тортье».
0: Соль, суфле, каганийский перец. Это, пожалуйста, ароматным маслом вливалось мне в уши, и не скрою, внутри у меня от волнительных ожиданий все ухало в пропасть с обязательным эффектом озноба.
1: «Разумеется, мисс Йот»,
0: — улыбался я, передавая тортье, соль, суфле, каганийский перец. Ее пальцы касались моих,
1: и центр мироздания мгновенно помещался где-то в точке касания вместе со всеми потрясениями, грозами, великими взрывами, рождением вселенных и гибелью старых миров.
0: Джибби наблюдала за нами с усмешкой. Я и сам посмеивался про себя. Памела Йот бросала на меня весьма многообещающие взгляды. Если отдаться воле волн, течение жизни где-нибудь к концу вояжа бросит нас в объятия друг к другу. А точнее, меня в ее постель, или наоборот, что несущественно. Разумеется, если я правильно интерпретирую знаки судьбы и правильно расшифровываю женскую тайнопись глазами, охами и вздохами.
1: «Что-что?»
0: — вдруг напрягся я и вернулся на грешную землю.
1: «Последнюю фразу еще раз, пожалуйста!»
0: Мы несли вахту в пилотской рубке, и Джибби что-то напевала себе под нос.
1: «Пожалуйста!» — съязвила она. «По просьбам радиослушателей передаем концерт по заявкам. Джузеппе Верди. Риголетто». «Сердце красавицы склонно к измене и к перемене, как ветер в мае».
0: «Ну вот что!» — я поерзал в кресле. «У нас, между прочим, серьезное мероприятие, а не хор девочек-подпевочек. Предполагается, что я вообще не вернусь из этой экспедиции, а вам все шуточки».
1: «Да уж»,
0: — усмехнулась Джиппи.
1: «Серьезное мероприятие. Еще день, и очередное явление на горизонте Пэм Йот деморализует вас окончательно. Расплыветесь лужей, подтечете под каблуки.
0: Кстати, кое-что требует немедленного к себе внимания, и вместо того, чтобы заняться делом, мы...»
1: «Что?»
0: «А вот что!» Я выудил из кармана диктофон с записью пьяных откровений Ребела. «Ваш братец оказался весьма разговорчивым молодым человеком, не находите?» «Согласитесь, виски преотменно развязывает языки. Кстати, давно хотел спросить, когда вы в рейсе, кто приглядывает за братом?»
1: «Патронажная служба»,
0: — буркнула Фортуна, зло сверкнув из-под махагоновых арок. «Ясно. Надевайте наушники, будем слушать лирику весельчака. И ради бога, не говорите, что я циничен и бессердечен. Сэкономите себе время и нервы. Поехали!»

Азамат Казаев. «Прометей 2.0». Часть вторая. Окончание.

0: Идем к Бетти Арениуса. Три дня туда, три дня обратно. 100 универсалов в день. Четверо здоровяков и мисс Йод. Я ей нравился. Исследовательская группа. Ренийский феноменарий. Неизученный объект. Я рассердился. Зачем меня обманывать? Вдруг завихрилось. Перед глазами все померкло. Не помнил себя от боли. Чем громче кричал, тем было больнее. Самообладание всегда важно. Ничего не помню.
1: Задумчиво проговорил я. С удовольствием выслушаю неглупую рецензию на услышанное. Есть трезвые мысли? Джибби смотрела перед собой и, кажется, ничего не видела, лишь повторяла про себя, едва артикулируя губами «ха-ха-ха». Итак, мы не просто кучка бездельников, прожигающих жизнь в глубоком космосе и собирающих на себя пыль вселенских медвежьих углов, а многоуважаемая исследовательская экспедиция. А что мы исследуем?
2: Этот, как его, аренийский феноменарий.
1: Фортуна понемногу приходила в себя, в глазах затеплились обычные искорки. Правильно. Я нравоучительно вздел палец вверх. И, как выясняется, жертв требует не только искусство, а и наука. Прямо минотавр какой-то. Соберемся воедино. Фортуна кивнула. «Подсаживайтесь ближе», — скривился я. Моя гримаса должна была читаться как «Не больно-то и хотелось, но в интересах дела можно потерпеть. Будем секретничать на ушко». И громко включил плеер. Ни один из пилотов не повторил своего подвига. Не всем удалось даже просто продолжить счет серых будней на этом свете. Я более чем уверен в том, что пропавших пилотов уже физически не существует. Завидная регулярность найма пилотов убеждает только в одном. Контракт изначально предполагался одноразовым. Джибби стала щекотной, она ерзала в кресле, как ребенок непоседы, и, по-моему, с огромным удовольствием просто сбежала бы от меня на другой конец корабля. «Вы со мной согласны?»
2: «Да»,
1: — шепнула она.
2: «Только рядом с вами я просто не в состоянии соображать».
1: «Виною тому магнетизм моей незаурядной личности?»
2: «Нет, просто с детства не люблю щекотки. А нас точно подслушивают?»
1: «Весьма возможно». Я напустил в голос значительности. «Наша инкогнито висит на волоске, а мы ни на шаг не приблизились к разгадке. И бедный Ребел, этот чистый и возвышенный человек, так жаждущий справедливости...»
2: «Ребел, к вашему сведению...»
1: Джибби улыбнулась хищной улыбкой голодной тигрицы.
2: «Свою чистоту и возвышенность подарил по меньшей мере сотни девиц. Но самой пылкой и преданной любовью он одарил лишь одну свою пассию».
1: «Как имя счастливицы?»
2: «Конкордия Бест. Полное имя красотки — кредитная карточка банка Конкордия Бест Групп. Синенькая такая, с красной полоской. Продолжайте, пожалуйста. Вы остановились на чистоте и возвышенности Ребела».
1: «Незаурядные качества вашего брата ставят его в один ряд с остальными искателями гармонии и просветления на Вильзеве».
2: «Он определенно дал бы фору всем этим дрычунам, стяжателям и пройдохам».
1: Ее губы приятно прошлись по моему уху. «Позволю себе ремарочку», — усмехнулся я. «Эту замечательную группу возглавил бы я. Вашему брату до меня еще очень далеко».
2: «Вы
1: несносный и дерзкий. Угадал?» «Итак, нанятые пилоты обладают рядом характерных общих черт. Жадны, вспыльчивы, дрочливы. Я просмотрел досье некоторых из них в сети. Там присутствует полный джентльменский набор, включая пьяные дебоши в общественных местах и мелкое мошенничество».
2: «И о чем это говорит?»
1: «Для того, чтобы быть нанятым бедным пью, требуется сочетание сразу нескольких качеств. Как вы точно подметили в «Желтой лихорадке», на Вильзеве полным-полно тихих мошенников и подлецов.
2: Но ни один из них не заинтересовал Пью.
1: На Вильзеве также полно отличных пилотов, но они продолжают пестовать свое благополучие в тепле и покое. На Бетти Арениуса оказываются лишь пилоты, жадные до денег, дрочливые и вспыльчивые. А это значит, что каждое из трех качеств играет в трагедии свою пагубную роль».
2: «То есть?»
1: «Я мог бы работать человековедом». «Загибайте пальцы», — жадность. Перспектива дармовых денег отключает у людей центр трезвомыслия.
2: Дрочливость.
1: Создает иллюзию защищенности.
2: Вспыльчивость.
1: Сталкивает их в яму, из которой выбрались только трое, включая вашего брата.
2: Но тогда вы...
1: Я улыбнулся. Нет, милочка, не тот случай.
3: Они идиоты.
1: А я дурак. Разницу чувствуете? Осталось лишь выяснить, кто меня будет устранять, как и при чем тут черный энергетик.

0: Станислав, я не разглядела вас, рыцаря.
1: Я вызвался помочь Пэм донести до каюты мольберт. Роковая красотка неплохо живописала с натуры, особенно ей удался пейзаж из иллюминатора. Чувство прекрасного удачно дополнилось в мисс Йорд прекрасной фигурой, а этот волнующий медоточивый голос, он будет в вас предвкушение, теребит нервы и взбалтывает озерцо первобытного хаоса, дремлющее в каждом мужчине. «Что вы?» — бессвязно бормотал я, волоча глаза по полу.
0: «Что с вами? Горло?»
1: «Да, пересохло. Вы не угостите глотком вина?»
0: «О, да, разумеется. Какое предпочитаете? Белое или красное?»
1: «Пиво!» Она звонко и оглушительно рассмеялась. Роскошная грудь заходила ходуном, а я, как непроходимый мальчишка, пялился на безупречные формы и давился кашлем.
0: «Проходите, мой рыцарь».
1: Она впустила меня в каюту, дверь, правда, оставила открытой. «Однако, весьма и весьма, что, впрочем, неудивительно для натуры, столь богато одаренной вкусом и чувством стиля». Безупречно серебристое убранство каюты заставило раскрыть рот. Я растворился в холодном блеске металлического платяного шкафа, благородная матовость хрома повергла меня в шок, а глубокий жемчужный перламутр фурнитуры парализовал во мне дикаря.
0: «Да вы пейте, пейте!» —
1: прошептала она, ладонью снизу поддавливая бокал. Пэм встала близко, настолько близко, что вдохни она полной грудью, трепещущая плоть достала бы до меня. Я в три глотка осушил бокал, бросил на пол, взял девушку за руку и низко прохрипел: «Не съет». Нашу идиллию разбил визг корабельной сирены. «Что за черт?» — чертыхнулся я и выскочил наружу.

0: «Метеоритная атака!» — синтетическим голосом вещала система безопасности. «Метеоритная атака! Повреждены 8-я и 9-я секции левого крыла!»
1: «Почему не сработал метеоритный зонд?»
0: В один голос заорали мы в рубке и уставились друг на друга. Я и Бакстон Гризл, правая рука Пью на синей медузе.
2: «Я не знаю», —
0: пробормотала Фортуна.
2: «Но он отключен».
3: «Мистер Крюков, какого черта?»
0: Гризл начал закипать.
3: «Это я хочу знать, мистер Гризл, что вы забыли в рубке? Зачем вы отключили зонт? Заняться нечем?»
0: От моего заявления Гризла перекосило. Правая рука сжал чудовищные кулаки и придвинулся ко мне вплотную.
3: «Я? Вы утверждаете, что это я отключил систему защиты? Вы в своем уме?»
1: «И даже в вашем. Ни я, ни Джиби не могли этого сделать. Нам отлично известно, что на этом участке трассы весьма неспокойно. Это, в конце концов, написано в Лоции!»
0: Я раздраженно потряс Лоции перед носом Гризла. Здоровяк зашипел и встал на границе войны и мира.
1: «Просто кое-кому не дает покоя успех исследовательской миссии мистера Пью!»
0: Жестко отчеканил я.
1: «И мне известно, что это! Зависть! Черная зависть!»
0: Гризл от души врезал мне по корпусу. Чувствительно, но терпимо. Я зарычал. Подождал второго удара и неожиданно для соперника подставил лоб. В голове загудело, будто я очутился в центре колокольной звонницы, а Гризл побелел, как простыня, и остервенело затряс ушибленной рукой. Джиби истошно закричала и выбежала из рубки вон. С двух рук я угостил Гризла размашистыми хуками. Его голова болталась на толстой шее, будто китайский болванчик на тоненькой пружине. Апперкот, лязг зубов, левый в печень, стон, прямой правый, грохот рухнувшего тела. Тут уж остальные трое с белыми от злобы глазами, очертя голову, ринулись мстить за босса. В общем, не знаю, чем кончилась бы наша свара, не остуди наш пыл холодный, да просто-таки ледяной голос.
1: «Прекратите! Немедленно! Пирс, Тримл, Джус, назад! Назад, я сказала!»
0: Заплывшим глазом я обозрел Пэм. Улыбка сошла с сахарных уст нашей красотки, и губы еще минуту назад припухло глупенькие, сейчас отлились в жестко иезуитские.
1: «Как это у нее получается?» «Бакстон, ты слишком пристрастен», —
0: отчеканила мисс Йод.
1: «Станиславу нет никакого резона отключать зонт. Ведь если мы не дойдем до бета-Арениуса, проиграют все, в том числе и он».
3: «Тогда кому это нужно?»
0: Гризл встал и его аж перекосило на левую сторону. Он гремел, потрясал руками и вообще занимал слишком много места в рубке.
3: «Не могу себе представить, что зонт просто-напросто забыли включить!»
2: «Не знаю»,
0: — задумчиво ответила Пэм, утирая Гризлу кровь с губ. «Мы стояли друг против друга. Я один и все остальные. Гризл, Пэм, Пирс, Тримбл, Джус. И смотрели друг на друга, как быки в сезон гона».
2: «Не знаю»,
0: — еще раз задумчиво произнесла Пэм.
2: «Не знаю».

0: «Кое-что нашла»,
1: – прошептала Джиби.
0: «Вот, откопировала».
1: «И все-таки это я». Я отключил метеоритный зонтик, сделал круглые непонимающие глаза и подпустил в голос децибел возмущения и низких ракочущих тонов. Джибби с криком выскочила из рубки, превосходно сыграв тонкую впечатлительную натуру, и несколько минут ей хватило, чтобы забраться в компьютер Помьет. Благо дверь осталась открытой, что поделаешь, фактор внезапности. На диске нашлось место для всякого барахла, но пара файлов сверкала среди гор никчемной информации, как бриллианты в куче мусора.
0: «Ну-ка, ну-ка!»
1: Я заерзал в пилотском кресле. Больно ныл отбитый бок, и мне с трудом удалось найти удобное положение.
2: «Аренийский феноменарий!»
1: Пристранная штука этот феноменарий. О нем известно так мало, что наиболее правдивой информацией об этом явлении следует считать тот факт, что он просто существует.
0: «Что такое этот аренийский феноменарий?»
1: — медленно спросила Джиби, морщив раздумьях лоб.
0: «Брат упоминал его. Какой он? И при чем тут бедный Пью?»
1: «Не знаю», — я пожал плечами. «Но мне кажется, что все дело именно в нем. Феноменарий — единственная штука на Арениусе, о которой никому ничего не известно. И подозреваю, что мои предшественники с ним очень близко познакомились».
0: «А хорошо вы придумали с метеоритным зонтом»,
1: — вдруг улыбнулась Фортуна.
0: «Как иначе мы проникли бы в компьютер Пэм?»
1: «Кроме диска я преследовал еще одну цель, правда-правда?» «И улыбайтесь, ради бога, почаще. Ваша улыбка так освежает в этой гнетущей атмосфере».
0: «Какую цель?»
1: — немедленно оживилась Джиби.
0: «Какую?»
1: «Потом», — пообещал я. «Расскажу все потом».

0: Аренийский феноменарий, как явствовало из записей мисс Йод, представлял из себя нечто столь загадочное, что о нем не было известно почти ничего. Непонятная штуковина, без рук, без ног, без тела, без очертаний, то ли живая, то ли нет, появлялся внезапно и также внезапно исчезал. Без формы, без запаха, но с потрясающей способностью оставлять осязаемые следы. Следы! Так и было написано большими буквами с тремя восклицательными знаками в самом конце записей Пэм о феноменарии. «И именно в нем дело», — убежденно кивнул я. «Пропавшие пилоты, черный энергетик, аренийский феноменарий каким-то образом связаны друг с другом в одну большую загадку с исчезновением людей».
1: «Тогда почему кто-то из пилотов пропал без следа, а моему брату удалось выбраться?»
0: «А выбравшись, он оставил где-то пол себя», — мрачно усмехнулся я. От стресса человек не теряет половину веса. А в общем, изгоним на время эмоции и предадимся голым фактам.
1: Не смотрите на меня так двусмысленно. Анализ голых фактов — это единственная обнаженка, которая между нами возможна.
2: Мисс Джиби, как вы могли так подумать? Я не такой.
1: Я не такая, это моя реплика.
0: Бедный Пью из своих вояжей привозит черный энергетик, так?
1: Так.
0: С завидной регулярностью в тех же вояжах исчезают люди. Целиком или частями, усмехнулся я, глядя на Джиби. Ведь те двое, кроме Ребеллы, тоже не в своем уме?
1: Да, у них тоже не все в порядке с головой. И они также худы.
0: Откуда берется черный энергетик, никто на Вильзеве не знает. Только Пью и его люди, так?
1: Да.
0: Допустим, что пропажа людей и странное сумасшествие троих везунчиков связано с получением черного энергетика. Так?
1: Да.
0: Мрачно кивнула Джиби.
1: И мне это очень напоминает жертвоприношение.
0: Это самый точный образ происходящего. Я поднял вверх перст указующий. Вот именно. По всей вероятности, пилоты — просто невинные агнцы, коих зловредный Пью кладет на алтарь заявлению чуда.
1: Я не понимаю, из земли они добывают черный энергетик, что ли? Землю роют?
0: Будь все так просто, на мирах Бета Арениуса уже началась бы черная лихорадка, по примеру Золотой. Мы получили бы еще один Клондайк. Не забывайте также про феноменарий. Помните странное слово «следы» в конце записи ПМ? Каким-то образом Пью и его люди разобрались в тайне феноменария, это более чем ясно.
3: С ним же связано появление черного энергетика.
1: Вы хотите сказать...
0: «Да», — жестко отчеканил я. «По всей видимости, следы — это и есть черный энергетик. И оставляет эти следы именно феноменарий».
1: «А люди?»
0: «Таинственным образом исчезают. А на авансцене появляется черный энергетик. Помните? Если в одном месте чего убудет, то в другом месте того же самого столько и прибавится».
1: «Помню».
0: «Мне не хочется это озвучивать, но...» Джиби побледнела и в ужасе закрыла рот руками.

0: Пэм. Пэм, это что-то невероятное. К концу второго дня путешествия нам обоим сделалось ясно, что Боженька в незапамятные времена совершенно правильно разделил род людской на мужчину и женщину, и доказать это лишний раз мы были готовы с искренним энтузиазмом.
1: Станислав, не смотрите на меня так, пожалуйста. Я вся трепещу и теряюсь.
0: Если правда, что сердце каждого мужчины заперто на потайной замочек, то могу сказать определенно. Ключ от моего замочка находился в голосе Пэм. Каждый звук этого волшебного голоса переворачивал во мне все вверх тормашками. Слово! Все перевернулось. Слово крутанулось в обратную сторону. В общем, меня трясло и опрокидывало, как первоходка в море.
2: «Мисс Йод! Мисс Йод!» Я уже держал чертовку в руках. Я уже сорвал поцелуй с ее губ. Я проверил на упругость все ее тело, но будто целомудренная невеста, Пэм никак не решалась, очертя голову, броситься в бурю чувств и сжечь за спиной мосты.
1: «Потом. Не сейчас»,
0: — горячо шептала она.
1: «Не на корабле».
2: «Где? Когда?» —
0: хрипел я.
2: «Пэм! Пэм!»
1: «На Иксе»,
0: — жарко прошептала она.
1: «Когда приземлимся, мы уйдем далеко-далеко, и весь мир будет принадлежать только нам».

0: Ну что, Станислав Крюков, дикарь эпохи освоения иных миров, ждем приземления? Как говорится, срок уже близенько. Завтра вечером Бета Арениуса гостеприимно распахнет свои горизонты, и пряные ветры нового мира выдуют из двух голов остатки разума. Я сидел в кресле перед зеркалом и пялился на себя. И что она во мне нашла? Я с полным успехом сошел бы за своего укроманьонца. Битый-перебитый нос, харизматичная, не сказать резче, челюсть, глаза, упрятанные под надбровье так глубоко, что кажутся двумя зверьками, выглядывающими из пещер.
1: Что?
0: Еще один ужин, еще один завтрак, еще один обед. Опять тайнопись взглядами, прикосновениями, полногрудными вздохами.
1: Завтра. Уже завтра.

0: Интересно, как погиб ее муж?
1: Этим вопросом Джибби вывела меня из равновесно-мечтательного состояния.
2: Какой муж?
1: Я с трудом вернулся на землю. Мы несли вахту в рубке.
0: Полагаю, любимый.
1: Пожала Фортуна плечами.
0: На диске, что я скопировала в каюте Пэм, есть газетная заметка о его таинственном исчезновении. Называется «Горе молодой вдовы». Пропал без вести Диего Пауст, сорвиголова научного сообщества Вильзева, неугомонный и бесстрашный исследователь дальнего космоса. Мы не забудем светлый образ, горе вдовы, разделившие с ним тяготы той злополучной экспедиции навсегда в наших сердцах. Космос таит еще много загадок, суровый и опасный мир и так далее.
2: «Так она миссис Пауст?»
1: — растерянно пробормотал я.
2: «Дата выхода статьи?»
0: «Три года назад».
1: Джибби нашла выходные данные заметки.
0: «Как раз три года назад. Станислав, вы готовы к тому, что завтра вас может не стать? Уже составили завещание? У вас есть родные, жена, дети?»
2: «Нет», — буркнул я, закрыв глаза. «Ни завещания, ни жены, ни детей».
0: «Нет желания поторопиться»,
1: — усмехнулась Джибби.
2: «С детьми? Вы согласны?»
0: «Дурак! Обещаю передать ваше последнее прости, кому скажете». «Я очень обязательная. Сказала, сделаю».
2: «Да ну вас к черту, Джибби!» — устало прошептал я.
1: «Да ну вас к черту!»

0: Дамы и господа, прошу занять свои места в компенсационных креслах и привести фиксирующие средства в активное состояние, объявил я по селектору. Через несколько часов мы совершим посадку на мире X Бета Арениуса в квадрате G4. Посадка будет осуществляться в ручном режиме. Повторяю, всем занять свои места. Я заставил корабль начать спуск, провел синюю медузу сквозь плотную облачную завесу и без проблем посадил в заданном квадрате. «Поздравляю вас, второй пилот!» Я потряс руку Джибби. «Посадка произведена!»
1: «Что теперь?»
0: Дрожащим голосом спросила Фортуна, и стреловидные пряди затрепетали на бледных висках. «А дальше будет вот что!» Я отстегнул кресельные фиксаторы. «Возьмете набор диагностической аппаратуры и выйдете осматривать внешнее оборудование. А как только Пэм изъявит горячее желание уединиться со мной, и мы тихонько побредем в поисках места для романтической случки, не привлекая внимания, пойдете за нами. Ясно?» Джибби, закусив губу, коротко кивнула.
1: «Станислав, наше неистовое желание наконец обрело под ногами твердую почву», —
0: волнительно шепнула Пэм.
1: «Я сгораю от нетерпения, мой рыцарь».
0: «Мне осталось только запустить кислородный зонтик, подготовить местность и провести диагностику навигационного оборудования, и тогда я всецело ваш», — легонько укусил мою фею в ушко. Пэм звонко-мелодично рассмеялась.
1: «Закаты здесь совершенно фантастические».
0: Голос ее дрожал от вожделения. Чертовка вела меня за руку куда-то в совершенно фантастический закат. Здешнее солнце, малиново-фиолетовое, излило свой необыкновенный багрянец на невысокие сопки и затопило феерическим светом равнину до самого горизонта, а черный лаковый комбинезон Пэм заиграл такими красками, что кроманьонец во мне остервенело рвался наружу, и я с большим трудом сдерживал дикаря внутри. Она владела великолепным телом безупречно. Молния на груди, расстегнутая на четверть длины и тесно облегающий костюм, предельно откровенно сообщили мне, что белья на веселой вдовушке нет и в помине. Ее пряный дух заставил мои ноздри хищно трепетать, и я лишь усилием воли остановил руку на полпути к упругой и аппетитной попке. Кислородный зонтик представлял из себя высоконаучную приблуду, которая позволяла закрыть непроницаемым экраном пару квадратных километров территории и насытить подкупольное пространство воздухом. Слава научному прогрессу! Не представляю, как без кислородного зонтика я полез бы в трусики к Пэм, если бы она выбралась наружу в другом достижении научного прогресса — скафандре.
1: «Знаю тихое местечко за той сопкой».
0: Пэм повернулась ко мне и облизала пересохшие губы. Рявкнул я. Говорить не хотелось. Хотелось орать в голос и в клочья, рвать все, что попадется под руку, и первым делом некий черный обтягивающий комбинезон. Потом настал бы черед вишневых сочных губ.
1: «Мы пришли, Станислав».
0: Она укусила меня в шею и прыгнула на руки, обхватив торс ногами.
1: «Вы мой! Мой рыцарь с крепкими кулаками!»
0: Мы встали в некоем подобии каменного цирка на самом его дне. И, должно быть, я оказался дикарем чуточку больше, чем это приятно было чувствовать распаленной особе, потому что Пэм вдруг коротко вскрикнула, и ее буквально снесло прочь.
1: «Вы сделали мне больно!»
0: Из вожделеющей особы она в одночасье превратилась в обиженную недотрогу.
1: «Я думала, это будет по-другому. Красиво!»
0: Вдовушка Пауст озабоченно трогала свою губу и непонимающе поглядывала на меня.
2: «Мелочи! Пустяки!» — ревел я, надвигаясь на нее, будто неумолимый рок. «Я слишком долго вас хотел, чтобы дозировать силу поцелуев, телячьей нежности!»
1: «Нет!»
0: — завизжала Пэм, едва я сгробастал ее в объятия.
1: «Нет!»
0: Краем глаза я заметил движение вокруг. Откуда-то из трещин в породе... Из скальных расщелин полезла странная марева, будто горячий воздух стал выходить наружу, и сквозь него все плыло и ломалось. Камни, горизонт, земля.
2: «Пэм, я ждал этого момента 3 долгих дня и не откажусь от обладания вами ни за что!»
0: После непродолжительной схватки ее каштановые волосы растрепались и лирическим беспорядком укутали плечи.
2: Молния на комбинезоне съехала вниз аж до середины, и потрясающая грудь лезла наружу из тесни надежд, будто квашня из катки.
3: «Моей! Вы все равно будете моей!»
1: «Зверь! Дикарь!»
0: — иступленно бормотала она, отступая назад.
1: «Вы не галантный рыцарь!»
0: Роскошная грудь колыхалась в вырезе так, что красная пелена заволокла мне глаза и в голове забухала, тяжело и гулко отдаваясь в ушах. Марево кругом сгустилось, начало плотнеть, приобретая насыщенный фиолетовый цвет, и мне показалось, что оно тянется ко мне чем-то напоминающим осьминожьи щупальца. Пэм вдруг отбежала на несколько шагов по дну ровного каменного цирка и странно замерла, несколько раз глубоко вздохнув.
1: «Я не опоздала?»
0: И если мое удивление принять за единицу, удивление Пэм появлением Джиби зашкалило за десятку.
3: «Нет, как раз вовремя!»
0: Дышалось мне очень тяжело, и едва Джиби вышла из-за камня, я за руку стащил ее вниз к себе и сделал с нею то, что так неистово стремился сделать с Пэм. Впился в ее губы. Джиби странно расслабилась, закрыла глаза и обняла меня за торс. Она не могла улыбаться, попробуйте-ка улыбнуться, когда вас целуют. Но, по-моему, все же каким-то образом исхитрилась это сделать. И если бы Фортуне не мешала моя голова, смотрела бы она прямо на секс-бомбу в черном. Спокойствие вдруг разом слетело с миссис Пауст. Она завизжала и одним махом превратилась в разгневанную фурию.
1: «Ах ты дрянь такая!»
0: Истошно завыла вдовушка в черном.
1: «Ты откуда тут взялась? Я тебя уничтожу!»
0: И завизжала в передатчик на запястье.
1: «Бакстон, Пирс, Тримбл, Джуз, немедленно сюда! Все срывается! Она откуда-то выползла и спутала нам карты! Ненавижу!»
0: Марево, как-то резко сгустившееся и обретшее непрозрачность, стремительно стекло по бортику бассейна вниз, подтекло Пэм, и моя куртуазная дама голенасто задрыгала ногами, отбиваясь от фиолетового дыма.
2: «Джиби, Джиби, девочка, заставь меня закрыть глаза, видеть, как фигуристая дама с полурастегнутой молнией на груди выделывает коленца, совершенно невыносимо!»
0: «Да и, к слову, как можно отлегаться от дыма?» «Не знаю». «Вот и она не знала».
2: Истошный вой, в котором никто не признал бы медовый волнительный шепот, затопил цирк.
0: Наконец я тоже закрыл глаза, благо сладость поцелуев Джиби весьма к этому располагала, а злоба громогласно вопящей вдовушки материализовалась в два камня, брошенные в нас с какой-то зловредной точностью. Оба попали мне в спину, но плевать мы хотели на какие-то камни.
2: Вопли Пэм становились все тише и тише, а по ногам у нас гулял ветер, там, где мимо стремительно текло к миссис Пауст фиолетовое марево. Наконец крик перешел в какое-то бульканье и прекратился совсем.
4: «Вот они!»
2: — загремели сопки голосом Гризла.
4: «Они не должны уйти живыми!»
2: Вокруг защелкали выстрелы. Пули взбивали бурунчики вокруг нас, но лучше бы четыре придурка этого не делали. Краем глаза я заметил, как фиолетовый дым с быстротой молнии прянул к четверке головорезов, и хищные бесплотные щупальца обвили их одного за другим.
4: «Убью!»
2: — еще грохотал над нами Гризл.
4: «Порву! Раздавлю! Сломаю!»
2: Бесновались Пирс, Тримбл и Джуз, но с изрядным ужасом в голосах и болью, замолчать которую были уже просто не в силах.

0: Когда мы оторвались друг от друга, все было кончено. Фиолетовое марево исчезло. В дальнем конце каменного цирка в лучах солнца блестела большая черная лужа, даже озерцо. А с бортов каменной арены в чашу стекали четыре темные струи, собираясь в озера, которые неизбежно сольются, в конце концов, в одно.
1: «Что это?»
0: — прошептала Джибби. «Полагаю, Альфа и Омега нашей экспедиции. Черный энергетик. Наша секс-бомба взорвалась, погибло четыре человека. Поздравляю, мы остались живы. Только плясать от восторга и шумно радоваться жизни настоятельно не рекомендую».
2: Please direct your attention to the television set in front of you.
0: Автопилот железной рукой вел синюю медузу обратно на Вильзеву, и мы сибаритски вкушали вино из запасов бедного пью.
1: «Как ты обо всем догадался?»
0: Джибби с непонятным выражением лица смотрела на меня, и в глубине ее сливовых глаз прыгали бесенята. «Очень просто». Я смаковал красное гефельское, развалясь в кресле. «Отрешился от всего человеческого и сложил 2 и 2».
1: «А у меня по ходу полета отнюдь не сложилось такого впечатления», — усмехнулась Фортуна. «Ты очень увлеченно пестовал в себе это самое человеческое, и Пэм всеми силами тебе в этом помогала».
0: «Это была военная хитрость», — буркнул я и отвернулся. «Так было нужно».
1: «А что еще было нужно?» — съязвила мисс второй пилот.
3: «А еще была нужна помощь одной прелестной и очень храброй особы».
0: Тот случай, когда тосты, выпитые за улыбку Фортуны, материализуются так, что не заметить этого просто невозможно. «Ты мне очень помогла».
1: «Помогла?
0: Просто спасла!» Джибби безжалостно наступала.
4: «Ничего подобного!»
0: Я стоял на своих позициях насмерть.
4: «Ты была частью моего плана!»
1: «Вот как?»
4: «Да! И в дальнейшем в моих планах тебе отводится еще более значительная роль!»
1: «Вот еще!»
4: «Я старый солдат и не знаю слов любви.
0: В общем, ты согласна стать миссис Крюкоу?»
3: «Закрой рот и хорошенько подумай. У тебя еще есть время».

0: Когда я увязал между собой исчезновение пилотов и появление черного энергетика, стало ясно, что причина их пропажи именно он.
1: Как все это жутко!
0: Джиби очень по-женски обхватила голову. Помнишь заметку о пропаже мужа Пэм, Диего Пауста? Фортуна молча кивнула. Подозреваю, что финал Диего оказался таким же. Сама Пэм, скорее всего, ничего тогда не знала. Взыграл у обоих пыл, секс на природе, в фиолетовом мире. Это так романтично. А когда из щелей полезла хищная марева, Пэм спасло то, что от страха все ее чувства будто вымерли. Диего буйствовал и боролся, а Пэм оторопело взирала на происходящее. Так и осталась жива наша хитрая лицемерка. А может, и того проще. Просто не любила.
1: А при чем тут бедный Пью?
0: Этот людоед — мозг всей операции. Скорее всего, именно он придумал план, узнав подробности трагедии Паустов. Непосредственного участия в задумке он не принимал, лишь предоставил корабль и громил.
1: А зачем ты отключил метеоритный зонд? Только ли для того, чтобы пошарить в компьютере у Пэм?
0: К тому времени я уже смутно понял, в чем дело. Загадочный феноменарий представлялся мне свирепым минотавром, пожирающим своих жертв. То, что он окутан туманом загадочности, лишь укрепляло меня в этой уверенности. Тем более эти пятеро что-то о нем знали. Помнишь записи Пэм и приписку в конце «Следы»? Зонд я отключил, чтобы посмотреть, кто и как поведет себя в стрессовой ситуации.
1: И что выяснил?
0: Для начала вспомни, по каким критериям подбирались пилоты.
1: Жадность, дрочливость, вспыльчивость.
0: Точняк. Алчность гонит их в путь. Дрочливость придает уверенность, а вот вспыльчивость...
1: Что?
0: Она играет ключевую роль во всем мероприятии. Вот я и хотел посмотреть, кто в стрессовой ситуации проявит себя полным антиподом вспыльчивому пилоту. Значит, этому человеку и предстояло скормить меня феноменарию, самому при этом оставшись в живых. Я просмотрел состав экипажа «Синей медузы». Он не изменился за эти 3 года. Значит, среди экипажа потерь не было. А около самой Вильзевы, скажем, на Протеусе, на борт поднимается кто-то, загримированный под пилота, улыбается на таможне в камеру, и вуаля! Теневой губернатор Вильзевы Пью ни за что не отвечает.
1: Как все продумано.
0: И когда Пэм в той горячей заварушке с метеоритным зонтом проявила себя ледяной королевой, я понял, кто отправит меня на смерть. Необыкновенное хладнокровие. Все остальные такие же заводные ребята, как я, хотя сначала я подозревал Гризла. Им было не под силу, стоя в эпицентре ужаса, обуздать свои чувства и не поддаться панике или жажде драки. Тем более именно Пэм открыла это явление, и только она знала, как себя нужно вести.
1: «А как же мой брат? Он ведь остался жив?» «Твоему брату помогло только то, что, будучи известным ловеласом, он худо-бедно мог контролировать свои чувства».
0: Думаю, его не особо удивила перемена настроения Пэм. Навидался-то он от своих девиц всякого. Он перетерпел страх и боль. Именно эта внезапная перемена настроения и холодность заводили пилотов. И доводили их до беды. Угроза Ребел уже не представляла, ему оставили жизнь.
1: «А мы?»
0: — тихо спросила Джиппи.
1: «Как же мы выжили?»
0: Помнишь старую-старую легенду о единой душе, которую боги разделили на 2 половинки? Фортуна кивнула. В том поцелуе мы и стали с тобой одним целым, одним одухотворенным, нейтральным целым. Минус и плюс, инь и ян, мужчина и женщина. Феноменарий нас просто не заметил, потому что...
1: «Мы поглотили друг друга», — прошептала Джиппи.
0: «Замаскировали», — погрозил я пальцем. «Нужно ли еще доказывать, как мы подходим друг к другу?» Джиби лукаво посмотрела на меня.
1: «Только учти, я не сдам Ребелу в приют».
0: «И не надо. Он превосходный собутыльник, мы споемся». Его пьяные излияния многое прояснили. Когда я вспомнил слова Ребела о том, что его обманули, а он рассердился, и потом вокруг что-то завихрилось, все стало на свои места.
1: «А что будем делать с этим?»
0: Джиби кивнула на огромные стеклянные баки у стены, полные темной маслянистой жидкости.

0: целый месяц обеспечивает теплом, светом и энергией средних размеров дом.
1: В детстве мама читала нам сказку о Прометее.
0: Мечтательно промурлыкала Фортуна, кладя изящные ступни мне на колени.
1: Он похитил огонь у богов и пожертвовал собой. Замечательная сказка.
0: «Весьма нетривиальное воплощение древней легенды», — усмехнулся я. «Душа Пэм будет греть нас всю оставшуюся жизнь. Только боюсь, что к Бетти Арениуса я больше не ходок». Фортуна кивнула. Долго смотрела на меня и, наконец, спросила:
1: «А какой дом ты хочешь?»

0: Все случилось обыденно и просто. В 17.00 жители города Новодвинска заметили в безоблачном небе серебристый шар. Он неподвижно висел над городом, не подавая признаков жизни. Впрочем, серебристые шары вообще редко подают признаки жизни, и это совершенно нормально. Странность заключалась в другом. Никакого серебристого шара над Новодвинском никогда не было и в ближайшем будущем не планировалось. Прохожие собирались в кучки и, показывая пальцами в небо, обсуждали диковину. Версии варьировались от скептических «Метеорологический зонд» до весьма смелых «Корабль пришельцев». Люди с удовольствием обсуждали странные явления, предвкушая, как будут рассказывать о нем сослуживцам, знакомым, женам, мужьям, детям, прочим родственникам, даже тещам. Вот кто-то уже фотографировал необычные явления, кто-то снимал на видеокамеру. Примерно через час после появления шар начал снижаться. Это вызвало огромный энтузиазм населения. Снижение происходило в течение последующих 20 минут, и все больше и больше людей стояло на улице, задрав голову вверх. Вести по городу Новодвинску разносились со скоростью пожара в ветреную погоду. Да и городок был небольшой. Один из тех, где директор универмага и начальник райотдела милиции считаются почетными гражданами города. Около 7 вечера шар опустился посреди городского парка. К этому моменту парк окружала плотная толпа людей, которые непременно хотели выяснить, что же это за необычный шар и есть ли у него что-нибудь внутри. Городской парк представлял собой площадку размером с футбольное поле, огороженную низким забором. Деревьев почти не было, за исключением нескольких чахлых недоразумений, которые весной иногда находили силы, чтобы зазеленить. Парк пересекало множество песчаных дорожек, вдоль которых стояли деревянные скамейки. Люди топтались за заборчиком и оживленно переговаривались. В такие моменты всех объединяло чувство причастности к чему-то необычному и интересному, и незнакомые люди обменивались репликами совершенно свободно. Шар, который оказался примерно 10 метров в диаметре, коснувшись земли, замер. Не упал, разбрызгивая грязь и забрасывая зрителей травой, нет, опустился легко, как пушинка. Все чаще в толпе звучали реплики, что, мол, вот оно, свершилось! Наконец-то прилетели настоящие инопланетяне! Хотя звучали мнения в основном подростков, что нужно искать оружие, потому что из непонятного объекта наверняка вывалится орда инопланетных монстров, которым срочно понадобится захватить Новодвинск и всю Землю заодно. Граждане постарше такие высказывания высмеивали, но на всякий случай приближаться к шару не торопились. В тот день старший лейтенант милиции Пирогов нес службу на боевом посту. То есть сидел в дежурной комнате отделения милиции и листал журнал «Автомир». Там же находился сержант Лычкин, который со скучающим видом смотрел на Пирогова. Смотреть на Пирогова было неинтересно, но других развлечений в дежурке не находилось, и Лычкин периодически зевал. Раздался звонок. Лычкин очередной раз зевнул и снял трубку.
1: «Милиция! Сержант Лычкин слушает!»
0: «Это следователь Михриенко. Слушай, вам уже звонили по поводу НЛО?»
2: «Ну вот, хоть какое-то разнообразие», — подумал Лычкин. «Можно будет рассказать Пирогову, как коллеги из следственного отдела допились до зеленых человечков».
0: «Нет», — осторожно ответил Лычкин. «А что, должны были?»
2: «А ты на небо не смотрел сегодня?»
0: «А что с ним не так?» — еще более осторожно спросил Лычкин.
2: «Сегодня иду с работы, смотрю, мать, шар серебристый спускается. Сейчас он в городском парке, там полгорода собралось».
0: «Ну и?»
2: «Что «ну и»? Граждане, вам уже звонили по этому поводу? По поводу шара?»
0: «Нет, еще. А что за шар?»
2: «Круглый, шарообразный, как мячик, как...»
0: «Понятно», — протянул Лычкин.
2: «В общем, ты начальству доложи. Это же не совсем нормально. Вдруг это какой-нибудь иностранный зонд, а мы вовремя не среагируем, и начальство всех за это премии лишит».
0: Услышав про премию, Лычкин погрустнел. Такими вещами даже следователи не шутят. Поэтому история с шаром, видимо, правдивая. «Ладно, понял. Сейчас туда ребят пошлю. Спасибо».
2: «Не за что», — сказал Михриенко и положил трубку.
0: Лычкин связался по рации с ближайшими патрульными милиционерами и направил их в городской парк.
3: «Что случилось?»
0: Пирогов отложил журнал.
2: «Говорят, в парке какой-то серебристый шар упал».
3: «Метеорит?» Да нет, вроде НЛО или зонд космический.
0: Вдруг ожила рация. Патрульный милиционер сообщил, что в парке действительно лежит большой серебристый шар и попросил дальнейших указаний.
3: «Ждите до особого распоряжения. Никого близко к шару не подпускать», — сказал Лычкин.
0: На что патрульный милиционер резонно сообщил, что никто из граждан подходить ближе не собирается. Пирогов посмотрел на рацию, потом на Лычкина и набрал номер телефона начальника райотдела милиции. Серебристый шар все так же лежал, а скорее висел, чуть касаясь земли. На нем не было видно ни выступов, ни отверстий. Лишь изредка по нему пробегала чуть видимая зыбь, и блестящая поверхность немного мутнела. Примчалась патрульная машина ГИБДД, и водители, побросавшие свои машины как попало посреди дороги, поспешили их убрать. Однако ГИБДДшникам было не до нарушителей. Они вышли из машины и, пользуясь своим служебным положением, прошли в самые первые ряды, откуда хорошо было видно странный шар. Наступили сумерки, однако люди не спешили расходиться. С шаром ничего не происходило, он продолжал оставаться на том же месте. Постепенно подтягивались работники милиции. Они собрались возле патрульных машин и, видимо, ждали указаний начальства. Наконец, толпа стала рассеиваться. Кто-то проголодался, кто-то заспешил к семье, кому-то просто надоело глазеть на шар, который больше не двигался. Остались только самые стойкие. Они продолжали спорить о том, откуда взялся странный предмет, действительно ли это пришельцы, а если и пришельцы, то когда же начнется порабощение Земли. К 10 часам вечера приехали две грузовые машины с ОМОНом в полной боевой выкладке. Прибывшие пожелали всем, в том числе и местным сотрудникам милиции, спокойной ночи и попросили разойтись. Граждане расходиться не хотели. Тогда ОМОНовцы передали парочку особо возмущавшихся зевак в руки местных служителей закона. Милиционеры, в свою очередь, отвезли несознательных граждан в отделение милиции для профилактических бесед. После столь вопиющего нарушения прав человека оставшееся население покричало о произволе и о том, что будет жаловаться во все инстанции, после чего мирно разошлось. На город медленно и неотвратимо спускалась ночь. Утром жители города Новодвинска ожидали экстренных выпусков теленовостей и кричащих заголовков газет. Однако ничего подобного не наблюдалось. В утренней программе диктор, озабоченно глядя на телезрителей, рассказал о сложной обстановке на Ближнем Востоке, о новых тенденциях развития очередного политического кризиса и о ценах на нефть. О загадочном летающем объекте в Новодвинске ни слова. Многие жители снова двинулись к городскому парку, чтобы убедиться в наличии шара. Однако вся центральная часть города была оцеплена бойцами ОМОНа и военнослужащими. На все вопросы они отвечали, что произошла какая-то авария, связанная с химическим заражением, и в районе городского парка работает бригада МЧС. Причем признавались, что сами ничего не видели, потому как прибыли только под утро, когда на месте происшествия уже работали специалисты. Граждане рассказывали ОМОНовцам о серебристом шаре, но те качали головой и пожимали плечами. Бойцов предупредили, что из-за вредных химических паров люди могут вести себя неадекватно. Население города возмущалось, обижалось, требовало справедливости и снова обещало жаловаться во все инстанции. Возле шара кипела бурная деятельность. За ночь вокруг него соорудили огромный шатер из брезента, который скрывал серебристое чудо от любопытных глаз. Люди в форменных куртках МЧС возились со множеством измерительных инструментов и аппаратов. Шар пытались просветить различными видами излучений, но результатов не добились. Вокруг серебристого шара, кроме сотрудников МЧС, рассредоточились мрачные люди в черных комбинезонах с оружием на изготовку. Их форма не имела опознавательных знаков, окружающие знали одно – они из спецподразделения «Луч» военно-космических сил. Все были серьезные и деловиты. Полковник Негода наблюдал за вверенными ему специалистами и раздавал ценные указания. Подчиненным они вовсе не казались ценными, но полковника это не интересовало. К нему подошел Александр Никольский, один из специалистов МЧС.
4: «Сергей Иванович, мы обнаружили чрезвычайно интересный феномен. Периодически, с разными промежутками времени, возле объекта меняется гравитационное поле, причем очень странные показатели».
3: «Что это значит?»
4: «Это значит, что объект предположительно может использовать для перемещения антигравитацию, хотя это противоречит...»
3: «Это опасно», — перебил полковник.
4: Не знаю. Сложно утверждать определенно, у меня нет данных по воздействию этого странного поля на организм. Но трава вокруг объекта стала серого цвета.
2: Главное это... Начал полковник, но договорить не успел. Челюсть его отвисла, он не отрываясь смотрел на серебристый шар. Никольский, для которого так и осталось тайной, что же для полковника главное, тоже посмотрел на шар и замер. Им открылось удивительное зрелище. Возгласы окружающих, сводившиеся преимущественно к выражениям вроде «О, блин!», привлекли внимание всех, кто работал под навесом. Установилась мертвая тишина. Возле шара стояло инопланетное существо. Примерно 1.50 метра в высоту, вполне гуманоидной формы. Руки намного длиннее, чем у человека, все тело покрыто темным и тусклым стекловидным материалом. Голова непропорционально большая, на лицевой части темная вертикальная полоса. Судя по облику, существо было в каком-то защитном костюме. «Оно живое», — рассуждал полковник. «В плен его брать нельзя, потому что наверняка прилетят его собратья и начнут мстить. Что же с ним делать?» Полковник негодо растерялся. Если бы существо было мертвым, то все было бы проще. Вскрытие, исследование останков, затем подробное изучение корабля. В живом состоянии вряд ли оно захочет, чтобы его вскрывали и исследовали. И корабль оно не отдаст. «Нужно начинать переговоры и вступать в контакт», — заявил Никольский, согласно инструкции. Знакомое и такое родное слово «инструкция» воодушевило полковника. «Так, действуем по инструкции». «Товарищ майор», — обратился негодо к заместителю, — «согласно соответствующему положению, вступите в контакт с существом». У майора округлились глаза.
4: «Товарищ полковник, разрешите обратиться?»
2: «Обращайтесь».
4: «Разрешите не вступать в контакт с существом?»
2: «В чем дело?»
5: «У меня жена, дети!»
2: «Я приказал обеспечить вступление в контакт с ним в соответствии с инструкцией, а не самому завязывать с ним дружеские отношения».
4: «Так точно!»
2: Майор ринулся исполнять указания. Вскоре была сформирована комиссия по переговорам с представителем инопланетной цивилизации. В нее вошли Александр Никольский, который был главой агентства по изучению аномальных явлений при правительстве, Сергей Тамаев, один из сотрудников военно-космических сил, и в целях безопасности двое бойцов спецподразделения «Луч». Представитель инопланетян тем временем стоял неподвижно возле шара и терпеливо ждал. Четверка направилась в его сторону. На лицах участников комиссии читалась решимость немедленно вступить в контакт с пришельцем. Полковник негодно наблюдал за происходящим издалека, вооружившись полевым биноклем.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». При приближении парламентеров инопланетянин двинулся в сторону людей. Те замерли, пришелец тоже остановился. Двигался он как-то угловато и резко. Люди опять стали осторожно продвигаться в сторону пришельца. В ответ тот тоже приблизился. Их разделяло не более 2 метров, пришелец и люди остановились. Все, теперь нужно контактировать. Никольский откашлялся и установил на треногу предусмотрительно захваченный с собой планшет с закрепленным на нем листом бумаги.
1: «А вдруг у них зрения нет?»
0: – прошептал Никольскому Тамаев. «Вот сейчас и проверим», – буркнул Никольский, который сам почему-то о такой возможности не подумал. Установив планшет, он карандашом набросал на бумаге схему строения атома водорода. Согласно инструкции, разумные существа с развитой наукой должны были знать схему строения этого распространенного элемента и сразу же признать высокий уровень развития Земля. Существо на художественные потуги Никольского никак не отреагировало. Тогда Никольский нарисовал солнечную систему и стрелочку, указывающую на 3-ю планету. Указал рукой на рисунок, потом на себя и протянул карандаш пришельцу. Тот, чуть помедлив, взял карандаш и начал вертеть его в руках. Подошел к планшету, пару раз черкнул по бумаге карандашом. Люди напряженно наблюдали за манипуляциями пришельца. Тот перестал черкать, прижал карандаш к своему бедру, и тот исчез. Потом содрал с планшета лист бумаги и поступил с ним таким же образом. Бойцы луча переглянулись и занервничали.
2: «Все по карманам рассовал и доволен», — возмутился Тамаев. «Может, планшет забрать, а то и его утащит».
3: «Пусть тащит, вам что, планшета жалко для брата по разуму? Может быть, он хочет сохранить эти артефакты для своего музея?»
2: «А нас он не захочет сохранить для своего зоопарка? Приличные пришельцы не должны тащить все, что под руку подвернется, и особенно орудие контакта».
1: «Не позорьте земную цивилизацию своей меркантильностью! Может, он понимает наш язык? Может, он уже давно за нами наблюдает?»
3: «Сейчас попробуем».
0: Никольский обратился к пришельцу с пространной приветственной речью на 3 языках. Пришелец на тираду Никольского не отреагировал. Похоже, он чего-то ждал.
3: «Что дальше?» – спросил Тамаев. «Согласно инструкции, пришелец должен был нарисовать свою звездную систему или какой-нибудь химический элемент, либо на худой конец какую-нибудь геометрическую фигуру. Языка нашего он, видимо, не понимает.
4: И наши инструкции, видимо, не читал, поэтому не знает, что он там должен был нарисовать», – подхватил Тамаев. «Может, ему инструкцию принести, чтобы он вел себя как положено?»
5: «Вы очень полезные советы выдаете. А сами-то что-нибудь сделали для вступления с ним в контакт?»
0: Пришелец пошевелился, и люди замолчали. Он вытянул руку и разжал кулак. На ладони лежал небольшой шарик, который переливался всеми цветами радуги. Люди уставились на необычный предмет. Пришелец убрал руку, шарик остался висеть в воздухе.
1: «Наконец-то оно проявило инициативу», — подумал Никольский. «Вот теперь начался контакт».
0: Шарик некоторое время висел неподвижно, затем, покачиваясь, поднялся повыше и начал выписывать затейливые фигуры. Он вертелся на месте, резко замирал, потом падал камнем вниз, останавливаясь в нескольких сантиметрах от земли, и снова поднимался. Все члены комиссии следили за полетом шарика. Бойцы луча насторожились. Вдруг это неизвестное оружие? Но шарик продолжал вертеться, описывать круги и иные геометрические фигуры.
1: «Как вы думаете, это язык пришельцев? Они таким образом общаются между собой?» – прошептал Тамаев Никольскому.
5: «Возможно. Нам предстоит разгадать этот удивительный и загадочный способ общения. Пока же ничего осмысленного в движениях шарика я не вижу».
1: «Да, повторяющихся фигур я тоже пока не заметил. Может, это не язык?»
5: «Ничего другого мне в голову не приходит».
1: «Наверное, в инструкции что-нибудь есть на этот счет?»
5: «Нет, в инструкции ничего не говорится про летающие шарики», —
0: Никольский задумался.
5: «Да и про нелетающие тоже».
0: Пришелец снова вытянул руку, и шарик плавно опустился на его ладонь. Он сделал 2 шага вперед и протянул шарик Никольскому. Тот отпрянул. Спецназовцы напряглись.
1: «Что вы отпрыгиваете, как будто он вас съесть хочет?» – прошипел Тамаев. «Берите, это же подарок! Наверняка совесть проснулась!»
5: «А вдруг шарик радиоактивный?»
0: Тамаев повернулся к техникам, стоявшим поодаль, и указал на шарик. Те покачали головами. Приборы никаких видов излучения не обнаружили.
5: «Берите, это безопасно!» – шипел Тамаев.
0: На самом деле он боялся, что существо предложит взять шарик ему самому. Никольский несмело вытянул правую руку ладонью вверх. Пришелец положил шарик ему на руку и жестами заставил сжать руку в кулак. Шарик был удивительно тяжелым и холодным. Инопланетянин немного отошел и замер.
6: «Ну и что теперь?» — сказал Никольский и разжал руку.
0: Шарик лежал на ладони и переливался разными цветами.
7: «Что вы чувствуете?» — спросил Томаев.
0: Никольский посмотрел на Томаева. Шарик тут же сорвался с места и ударил Томаева в лоб.
7: «Блин!» — только и успел сказать Томаев.
0: Бойцы спецназа вскинули оружие.
6: «Знаете?» — воскликнул Никольский. «Шарик следует за моим взглядом!»
0: Он поднял голову, и шарик послушно взмыл в небо.
7: «Как это?» — сказал Томаев, потирая лоб.
0: Никольский повернулся к нему, шарик стремительно помчался к Томаеву.
6: «Не смотрите на меня!» — заорал Томаев.
0: Никольский отвел взгляд, шарик полетел в сторону.
6: «Он следует за моим взглядом!» — повторил Никольский. «Я могу им управлять, только это непросто! Он двигается по инерции и приходится постоянно его останавливать, как будто на него не действует ни притяжение, ни трение!»
7: «Интересно! Ну, теперь скажите ему что-нибудь на его языке!»
6: «Что вы имеете в виду?» — спросил Никольский, безуспешно пытаясь заставить шарик висеть неподвижно в воздухе. Тот вертелся и от малейшего движения зрачков отлетал прочь.
7: «Нарисуйте с помощью шарика что-нибудь в воздухе!»
0: Шарик принялся описывать круги, треугольники и квадраты. Управлять шариком получалось все лучше. Никольскому даже удалось изобразить нечто вроде человеческой фигуры. Пришелец неподвижно стоял. Видимо, наблюдал за манипуляциями Никольского. Наконец, Никольскому надоело вертеть головой. Шарик остановился, покачиваясь.
6: «Что я должен теперь сделать? Чего оно хочет? Оно же видит, что мы разумны», — сказал Никольский.
7: «Не знаю», — пожал плечами Томаев. «Видимо, ждет, что вы научитесь его языку».
0: Пришелец вытянул руку. На его ладони появился еще один шарик, точная копия первого. Томаев сжался от страха. «Неужели второй шарик подарят ему? И до конца жизни его вместе с шариком будут держать в лаборатории и изучать!» Он начал прикидывать, как бы сбежать от щедрого пришельца. Но пришелец не стал одарять Томаева. Управляемый пришельцем шарик подлетел к шарику Никольского и коснулся его. Подаренный Никольскому шарик сразу же засветился ярко-желтым цветом. Никольский неуверенно пошевелил им. Шарик полетал из стороны в сторону, но продолжал оставаться желтым. Тогда Никольский попытался, в свою очередь, заставить свой шарик коснуться шарика пришельца, но тот отлетел и поднялся чуть выше.
7: «Попробуй теперь коснуться его шарика своим шариком», — подсказал Томаев.
6: «Знаю, я пытаюсь», — Никольский изо всех сил вертел головой. «Только он постоянно уворачивается».
0: Шарики выписывали в воздухе сложные фигуры. Наконец, Никольскому удалось подвести свой шарик к блестящему шарику чужака и коснуться его. Тот вспыхнул желтым. И тут же пожелтевший шарик пришельца бросился догонять шарик Никольского. Никольский отчаянно вертел головой и дико вращал глазами, но не прошло и минуты, как после столкновения шарик Никольского снова пожелтел. Пришелец отвел свой шарик подальше.
6: «Мне что, опять за ним гоняться?» — возмутился Никольский. «Он что, издевается над нами? Что за шутки? Мы серьезно вступаем в контакт, выражаем готовность нашей цивилизации к обмену знаниями, а пришелец решил поиграть».
7: «Наверное, это ребенок», — предположил Томаев.
6: «Хороша цивилизация, где дети водят космические корабли».
7: «Может, он угнал корабль, а теперь носится по планетам и дразнит аборигенов».
6: «Нужно посоветоваться с коллегами», — решил Никольский.
7: «Да, правильно», — поддержал его Томаев.
0: Бойцы спецназа промолчали. По их виду можно было предположить, что они видят летающие шарики и пришельцев каждый день, и это их уже порядком утомило. Никольский заставил опуститься шарик в ладони, сжал его в кулаке. Он указал на себя и на пришельца и махнул рукой куда-то в сторону техников.
7: «Что вы делаете?» — спросил Томаев.
6: «Может, оно с нами пойдет?»
0: В ответ пришелец подошел к Никольскому и протянул руку. Тот нехотя отдал ему сверкающий шарик. Пришелец на секунду замер, затем развернулся и двинулся по направлению к своему кораблю.
7: «Аудиенция окончена», — прокомментировал Томаев. «Наверное, оно тоже пошло совещаться к своим».
0: Люди взглядами провожали инопланетянина. Тот подошел к серебристой сфере и исчез. Через секунду серебристая сфера начала плавно подниматься и вот уже коснулась навеса. На том месте, где шар коснулся шатра, появилась дыра с обугленными краями, которая расширялась по мере продвижения сферы вверх. Наконец, шар вылетел, оставив после себя обожженную материю,
8: запах гари и кольцо серой травы на земле.
9: К незадачливой комиссии подлетел полковник Негода.
10: «Что вы ему тут наговорили? Почему сорвали важные международные переговоры?»
9: «Междупланетные, товарищ полковник», — поправил Тамаев.
10: «А вас кто-нибудь не спрашивает?» — заорал полковник в горячке, путая слова. «Вы у меня на трибунал пойдете!»
9: «Не кричите, Сергей Иванович», — сказал Никольский. «Оно не захотело вступать в контакт. Мы сделали все возможное. В любом случае, теперь у нас множество материалов для анализа. Я думаю, специальная комиссия установит, что тут произошло. Хотя у меня лично сложилось впечатление, что это не взрослая особь, а ребенок».
8: Серебристый шар поднимался все выше и выше. Вот он превратился в точку и

Инспектор пятого сектора был недоволен. Кого из планирующих озарила замечательная идея включить эту захолустную планету в план по контактам? Судя по всему, еще около 500 местных лет аборигены не будут готовы общаться с Содружеством. Планирующий снял неудобный скафандр и начал составлять отчет. Цивилизация довольно отсталая, минимальному культурному уровню не соответствует. Земляне провалили самый первый тест на искусство игры. Как известно, только представители достаточно развитой цивилизации способны ценить процесс игры независимо от вида и формы. В научном и техническом плане цивилизация могла быть очень развитой, но если ее представители не имеют понятия об искусстве, и в частности об искусстве играть и наслаждаться процессом игры, то такой цивилизации не место среди цивилизованных существ Содружества. По замыслу инспектора, существа, получив анализатор, после демонстрации примитивной игры должны были в ответ усложнить ее правила, показав тем самым высокий уровень культуры. Однако анализатор зафиксировал, что существо даже не испытывало положительных эмоций от действия, не говоря уже об усложнении правил. Инспектор посмотрел на лист бумаги, на котором была нарисована схема атома водорода, и развеселился. «Что за примитивные существа? Совсем как дети!»

Вы слушали рассказ Эдуарда Якубовича «Как дети». Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru

0: Яна Дубинянская. Карфаген.
1: Карфаген должен быть разрушен!
0: Белые пенные буруны выходили из-под винта и, подпрыгивая, маленькими фонтанчиками сбегали на гладкую, словно стеклянную поверхность темно-зеленой пологой волны. Эмми чуть наклонилась вперед, крепко, до белых косточек, вцепившись в перекладину кормы. Пенный след уходил в невообразимую даль, и над ним неподвижно висела в воздухе одинокая чайка. Торжественно произнеся слова римского оратора, Жанно возложил смуглую мускулистую ногу в подвернутой до колена штанине на изгиб яркого спасательного круга с белой надписью «Карфаген». Он бросил школу 3 года назад и не помнил этой цитаты по латыни. Эмми обернулась. Ветер отогнул белые кружева ее высокого капора, залепив пол лица, и она отпустила борт, чтобы отвести их худенькими пальцами. Со слабой улыбкой она приняла шутку.
2: «Что-то не надо!»
0: Жанно описал взглядом широкую дугу от правого до левого борта корабля.
1: «Карфаген ведь не очень большой», — поделился он своими наблюдениями. «Я слышал, после «Титаника» корабли гигантов больше не строят. Как будто судну надо обязательно быть огромным, чтобы затонуть».
2: «Жан!»
0: Прозрачные серые глаза Эмми широко раскрылись, а уголки тонких губ задрожали. Жанно прикусил язык. «Ну вот». Снова он ее испугал и обидел. Она стояла у кормы, такая тоненькая и белая, на тяжелом зелено-синем фоне. Ниспадающее кружевное платье маскировало ее нескладную, слишком высокую подростковую фигуру. И Жанно опять ощутил себя малорослым, неловким, оборванным, безбилетным, совершенно чужим на все-таки очень большом парадном корабле под названием «Карфаген». Сейчас палуба почему-то была пустынна.

0: То ли дело утром, когда Карфаген отчаливал, и Жанно вместе со всеми махал удаляющейся разноцветной толпе на берегу, в которой в любой момент мог появиться его отец со старшими братьями, и чего доброго парой жандармов, как это было в прошлый раз, когда он устроился юнгой на торговую шхуну и был перехвачен в первом же порту. Но отец опоздал, и свободный 15-летний Жанно отправился в Америку на поиски счастья, затерявшись среди 900 пассажиров Карфагена, одержимых в своем большинстве той же идеей. Даже Эмми. Эмми, которая к его глубокому изумлению путешествовала третьим классом и была дочерью школьного учителя, радикальных убеждений которого не разделяла эта насквозь прогнившая Европа. Эмми, 14-летняя девчонка, близкая и понятная, как его родные сестры, и в один момент превращавшаяся в неприступную леди, изысканно утонченную принцессу. Эти внезапные непостижимые метаморфозы совершенно сбивали с толку. Жанно был смуглый, крепкий и мускулистый, хотя по-юношески тонкокосный и не очень высокий. Не меньше получаса он прикидывал, не окажется ли Эмми в своем капоре выше него. Но их знакомство, задуманное сначала как месть 20-летней высоченной и глупой, как пробка дочери сельского священника, вдруг обернулось такой веселой и неожиданной дружбой, что подобные мелочи враз утратили всякое значение. Подумать только, каких-нибудь несколько часов назад. Плоский камушек, выуженный Жанно из кармана, несколько раз подпрыгнул на волне и исчез в пенных разводах. Но на Эмми это не произвело впечатления. Искусство Жанно оценил только замурзанный 6-летний карапуз, который восхищенно выдохнул.
1: «Ух ты!»
0: И солидно добавил после паузы, постучав по спасательному кругу.
2: «А когда будем тонуть, я за это как уцеплюсь?»
0: «Дурак!» — спокойно сказал ему Жанно. Обиженный ребенок засеменил дальше по палубе, а Эмми так и не подняла головы. Громко захохотала чайка. И Жанно, вспомнив свое недолгое, но славное морское прошлое, принялся перечислять приметы, связанные с повадками этой птицы, исключительно важные для моряка. Минут 10 Эмми слушала его молча, потом вдруг вскинула голову и заявила безапелляционно.
3: «Все это совершенно ненаучно».
0: В ее глазах еще прыгали пенные бурунчики, и она снова была прежней, жизнерадостной и понятной. Короткая перепалка кончилась полным поражением Жанно, не посмевшего поднять голос на неоспоримый авторитет Эмминого отца, и вскоре они опять со смехом бегали по палубе. В прятках Жанно взял реванш, правда, только до тех пор, пока Эмми не сняла свой капор. После этого она спряталась настолько основательно, что он разыскивал ее чуть ли не час, заглянув и в машинное отделение, и на верхнюю палубу первого класса. Тут он вроде бы увидел ее. Эмми величаво удалялась под руку с каким-то джентльменом во фраке и, подбежав, дотронулся до ее плеча. Она обернулась. Конечно же, это была совсем другая женщина. Щеки Жанно окрасились темно-кирпичным цветом. Он забормотал бессвязные извинения. Незнакомка чуть заметно улыбнулась и тонкой холодной рукой взлохматила его волосы.
4: «Какой дерзкий мальчик!» — обронила она, глядя на своего спутника.
0: Голос у нее был низкий и почти не окрашенный эмоциями. «Да, и обратите внимание на шлюпки». Тот, казалось, вообще не заметил Жанно. «В случае аварии судно, система блоков...» Они прошли дальше, а Жанно спустился вниз. Эмми действительно нигде не было. Наверное, ей надоело его ждать, и она пошла к своим. Уже сгущались сумерки. Становилось прохладно и сыро. На нижней палубе Карфагена остались только те пассажиры, которые должны были сойти в Португалии и потому не имели закрепленных мест внутри. В их толпу и удалось затесаться при посадке Жанно, хотя теперь он с удивлением заметил, что их не так уж много. Что ж, тем легче будет потеряться среди большинства уплывающего в Америку. Неподалеку от Жанно расположилась на ужин цыганская семья. Один из цыганят показал ему язык. Это был тот самый обиженный им карапуз. Жанно вздохнул, тоже развязал котомку, достал ломоть хлеба и кусок домашнего сыра. Над палубой с хохотом носились чайки. Одна из них совсем обнаглела и норовила вырвать хлеб из рук. Чайки останутся здесь, в старом свете. И цыгане останутся. А Карфаген вместе с Жанно и Эмми завтра уйдет в Америку.

0: Жанно проснулся. Скорее от нервного возбуждения, чем от холода. Уж он-то привык спать и на чердаке, и в сыром стогу сена, и в лесу под открытым небом. Палуба Карфагена слегка подрагивала. Бриз обдавал лицо не только влажной прохладой, но и сложным, пьянящим, необъяснимым запахом. С черного неба смотрели огромные звезды. А у борта, чуть наклонившись вперед тонкой белой фигуркой, стояла Эмми. Жанно удивился и слегка приподнялся на локте. Некоторое время с чуть замедленной после сна реакцией он соображал, насколько ей должно быть холодно в ее батистовом платье, почему она не спит и куда смотрит отец, и только потом собрался, наконец, ее окликнуть.
1: «Становится довольно свежо», — произнесла она.
0: Жанно осекся. Это была не Эмми, а та аристократическая дама, которую он видел днем на палубе первого класса. Она чуть повернулась. Тонкий профиль обозначился на черном поблескивающем фоне слившихся неба и моря. Высокая, надменная, совсем не похожая на Эмми. Пепельные в звездном свете волосы спадали на лицо массой вьющихся прядей. Разве ж у Эмми такие волосы? Из темноты послышался мужской голос. Жанно не мог со своего места разглядеть мужчину, но отметил, что это не ее вчерашний спутник.
2: «Вы правы, Леони. Я был бы не против как можно скорее вернуться в каюту. К тому же это нижняя палуба, этот запах...»
1: «Не чувствую никакого запаха».
0: Эмоций в ее голосе по-прежнему не было, только их неуловимые тени. Сейчас тень королевского холода.
1: «К тому же это вы боитесь подслушивания. Я нет. Люди везде одинаковы».
0: Она помолчала, наклонившись ниже над бортом. Жанно уже не видел ее профиля, только массу волос. Потом выпрямилась и продолжила.
1: «Вы не прислушивались, о чем разговаривают между собой пассажиры? Иногда забавно послушать.
0: О шлюпках, плотах, спасательных жилетах.
1: После «Титаника» все просто бредят кораблекрушением. Такое чувство, что все они от первого класса до этой палубы поднялись на борт Карфагена только для того, чтобы испытать это».
0: «Кораблекрушение — это совсем другое», — произнес мужчина, и женщина, уловив мечтательные нотки в его голосе, рассмеялась беззвучной тенью смеха.
1: «Как и вы тоже. Конечно же, романтика, острые ощущения. Вы один из немногих спасшихся. Все одни из немногих. А Карфаген должен быть разрушен».
0: «Леони, нас могут услышать». Она устало махнула рукой.
1: «Это просто латинская цитата. И вообще, мне кажется, нам больше не о чем говорить. Если, конечно, вы уже успокоились».
0: В голосе мужчины отчетливо прозвучало раздражение. «Я совершенно спокоен».

0: Слабый бриз чуть охлаждал воздух, создавая иллюзию утренней свежести. Но небо уже сейчас было почти белое, знойное, перекаленное. В порту сновали взад-вперед матросы, обнаженные по пояс, загорелые, пыльные. Винты карфагена в последний раз взвыли, взбивая грязно-белые буруны, и огромный корабль замолчал, пришвартовавшись к берегу. Трап еще не спустили, но пестрая толпа с нижней палубы уже сгрудилась у левого борта. Жанно зевнул и потянулся, сцепив руки замком на спине. Он только что проснулся и, присев на канатную бухту, лениво разглядывал португальский берег, корабли в пропыленном порту, узкие улочки вдали и разношерстное столпотворение пассажиров, готовящихся покинуть палубу Карфагена. Ночной разговор казался каким-то далеким, не стоящим внимания, наполовину придуманным. Про себя Жанно решил все-таки пересказать его отцу Эмми, но семья учителя, вероятно, еще спала, а воздух с каждой минутой становился все более жарким. Над палубой он уже начал колебаться, искажая силуэты предметов. До некоторых металлических частей уже нельзя было дотронуться. Наконец подали трап, и, растолкав остальных пассажиров, двое цыганят первыми спрыгнули на берег. Жанно машинально проследил за ними взглядом и тут увидел полицию. Четверо полицейских стояли чуть в стороне от трапа, пропуская толпу. Они явно собирались подняться на борт. Жанно напрягся, привстал, снова сел, потом поднялся и неосознанно шагнул вперед, смешиваясь с толпой. Нет, для отца это было бы слишком, все-таки за граница. Но так или иначе, эти полицейские могли проверить билеты у всех на борту. Может быть, им как раз и поручили определить, нет ли на Карфагене зайцев. Спрятаться где-нибудь на корабле? Жанно взглянул назад, потом на полицейских, потом снова на пространство горячей палубы. Если сейчас пересечь его, отделившись от общей массы, они непременно заметят и будут искать уже конкретно его. Сырая рубашка облепила спину. Жанно машинально расстегнул ворот, стараясь сохранять спокойствие, но на самом деле уже безнадежно поддавшись панике. Толпа увлекала его все ближе к трапу. Перед глазами мелькали цыганские платки и потные затылки, а полицейские внизу о чем-то переговаривались. Черт его знает, а вдруг это действительно отец?
1: «Жан!»
0: Он вздрогнул и улыбнулся. Легкая, белая, Эмми уже пробежалась по палубе и, вытянув вперед руки, коснулась по инерции его плеч. Ее большущие глаза смеялись, превратившись в щелочки, и вся она была веселая, свежая, утренняя.
1: «Ты хочешь сойти, да? Я с тобой. Папа сказал, мы стоим здесь 2 часа. Я никогда не была в Португалии».
0: Она взяла его за руку обеими прохладными ручками, затянутыми в кружевные митенки. Жанно покосился на полицейских и вдруг весело, лукаво усмехнулся. Через 5 минут они уже спускались по трапу, и Эмми аристократически оперлась на руку матроса, двумя пальчиками другой руки придерживая подол платья. Полицейские посторонились, уступая ей дорогу, а потом ступили на трап, едва разминувшись с Жанно, спрыгнувшим на пыльную эстакаду. Жанно не смог удержаться. Он обернулся и показал им язык.

0: «За авиацией будущее», — сказал мужчина. «Через пару лет я смогу пересечь океан вчетверо быстрее, чем ваш Карфаген».
1: «А мой отец не верит в авиацию», — ответила Эмми. «Он говорит, что приложение человеческого разума должно быть целесообразным. Зачем противодействовать силам природы, если можно использовать их в своих интересах?»
0: Она отпила большой глоток хереса, и ее распахнутые глаза еще сильнее заблестели в полумраке. Она повернула голову без капора с распущенными волосами, и ее белый профиль обозначился на фоне темного, смуглого, морщинистого лица авиатора. Они сидели втроем в маленькой полуподвальной таверне. Здесь было прохладно и сыро, воздух чуть-чуть отдавал запахом погреба и грибов. Когда они только спустились сюда, это было настоящим наслаждением. После совершенно немыслимой, изматывающей жары, после этого садистски вездесущего солнца, проникающего в любую тень. Но теперь ощущение зноя забылось. Жано чувствовал, как по его спине, облепленной потной рубашкой, то и дело пробегает дрожь. На стене, прямо над головой авиатора, висела связка морщинистых стручков красного перца, и Жано машинально пересчитывал их справа налево и наоборот. А что делать? Участвовать в умном разговоре у него не получалось. Он уже и стараться перестал. Чуть склонив голову на бок, Эмми внимательно слушала своего собеседника, увлеченно раскрывающего перед ней преимущества и горизонты авиации. Его звали Кристобаль. Он был высокий, худой и немыслимо старый, никак не меньше 40. Они познакомились час назад на знойной набережной, когда Эмми, обмахиваясь капором, громко заявила, что хочет пить. Жанно, прищурившись, посмотрел в сторону Карфагена. Интересно, там ли еще полиция? Как вдруг неизвестно, откуда возник этот Кристобаль, и спросил, не с того ли они судно и как оно называется. Название ему почему-то очень понравилось. Он несколько раз повторил с гортанным акцентом «Карфаген». А потом он пригласил их в таверну и угостил хересом, который Жанно, отчаянно рисуясь, выпил одним глотком. Теперь голова слегка кружилась. Руки плохо слушались, и, что самое обидное, серьезно клонило в сон. Хотя пьян Жанно не был, нет. То ли дело дома, когда он на свадьбе опрокинул подряд две кружки самогона, а дочка священника даже не обернулась. Эмми тоже не оборачивалась.
1: «Который час?» — спросила она не у Жанно, а у Кристобаля.
0: Тот привстал, узкий, угловатый, и прищурил совершенно черные, словно и без зрачков, глаза. «Половина», — начал он, вглядываясь в огромные часы с маятником на противоположной стене.
2: «Черт возьми!»
0: Жанно обернулся и, всмотревшись в полумрак, тоже разглядел неподвижность большого маятника. А летчик Кристобаль уже вынул из кармана бригет на цепочке, бросил на стол горсть монет, подал Эмми капор и, взяв ее за руку, крикнул от дверей.
2: «Быстрее, парень! Через 2 минуты ваш Карфаген!»
1: «Папа!»
0: — отчаянно крикнула Эмми, и ее тонкий маленький голос потерялся в знойном воздухе. На щеку Жанно сползла со лба крупная капля пота. Он слезнул ее, теплую и горько-соленую. А темно-синяя полоса между причалом и бортом неумолимо увеличивалась, и вот это уже не назвать полосой, просто часть океана, бескрайнего океана, в который уходил огромный белый Карфаген. Эмми громко всхлипнула. Завязки капора выскользнули из ее руки, и, подхваченный неощутимым бризом, маленький кружевной кораблик тоже поплыл по ярко-синей воде.
3: «Мы обязательно что-нибудь придумаем», — сказал Кристобаль.
0: Жанно его ненавидел. За то, что на его плече плакала в порту несчастная, беззащитная Эмми. За то, что это из-за него Америка снова оказалась страшно далеко, за громадным и непобедимым океаном. За то, что когда они возвращались из порта, он опять завел слишком умный разговор, пересыпанный научными и техническими терминами. А еще за то, что сейчас приходилось пить его чай, закусывая его же коржиками, и смотреть на звездное небо сквозь затянутое москитной сеткой окно его дома. Сам Жанно в жизни бы сюда не пришел. Он бы мог переночевать и под открытым небом, но Эмми... Эмми очень устала. Ее глаза то и дело непроизвольно закрывались, и все равно в них светилось тихое восхищение.
1: Она уже успокоилась. Она действительно верила, что этот худой коричневый старик что-нибудь придумает.
0: Склонив голову на спинку низкого дивана, она произнесла наивно и полусонно.
4: «Вот если бы мы полетели в Америку на вашем самолете, мы обогнали бы Карфаген, правда? Они бы так удивились».
0: «Я не могу пока пойти на такой риск», — совершенно серьезно ответил ей Кристобаль.
3: Но, может быть, мы догоним Карфаген в пути. Ложитесь спать». Эмми счастливо, безмятежно улыбнулась, и Жано даже привстал. Все внутри него перевернулось диким гневом на такую беззастенчивую, неслыханную ложь. Темное лицо Кристобаля было бесстрастно. Он попросту успокоил перед сном расстроенного ребенка. «Но ведь это же Эмми! С ней так нельзя!» Жано прожигал его насквозь ненавидящими глазами. Но все приходившие в голову слова были слишком простыми, глупыми, слабыми. Жано отверг их одно за другим, как отверг и безумное желание запустить в голову авиатора тяжелые оплетенные прутьями бутылью. А хуже всего, Жано понимал, что вся его злость растет из полной неспособности самому придумать что-нибудь похожее на выход из этого нелепого и безнадежного положения. Последний раз, сверкнув гневным взглядом, он поднялся из-за стола. Кристобаль тоже встал и учтиво подал руку засыпающей Эмми. Через несколько минут, пошуршав заплетенные ширмой своими юбками, Эмми мгновенно и доверчиво заснула на узкой кушетке под раскрытым окном в струе прохладного ночного воздуха, пахнущего морем. На полу у стены был постелен матрас, покрытый толстым косматым одеялом. Жано покосился на дверь, за которой скрылся Кристобаль, потом нагнулся, свернул одеяло валиком и сел, опираясь на импровизированную спинку. Спать он не собирался ни секунды. Он даже не ощутил толчка в плечо, только пристальный взгляд. Жано резко сел и с досадой протер глаза. Между мигающими ресницами сумрак оформился в лицо Кристобаля, серое и тревожное в предрассветной мгле. «Вставай, парень», — тихо сказал авиатор. «Я всю ночь пытался поймать его. Думал, не могу настроиться на нужную волну. А сейчас перехватил сообщение из порта. Уже 7 часов Карфаген не выходит на связь». Над горизонтом висели тяжелые слои серых дождевых облаков, оттягивая наступление рассвета. Воздух был густой и влажный, море лежало ровным пространством мутно-стального цвета. Вдали свинцовым силуэтом вырисовывался какой-то корабль, не имевший ничего общего с Карфагеном. Жано обернулся. Кристобаль подходил стремительно и бесшумно, даже в абсолютной тишине спящего предутреннего порта. «Ничего хорошего», — отрывисто сказал он. «Когда Карфаген замолчал, они выслали патрульное судно. Если произошла катастрофа, то это случилось совсем недалеко от берега. Но они ничего не обнаружили. Ни шлюпок, ни обломков».
4: «Была ночь».
3: Жано умоляюще вскинул глаза и опустил, напоровшись на потемневшее гневное лицо Кристобаля.
2: «Они говорят, что сделали все, что могли».
3: Сквозь зубы летчика проскользнуло южное ругательство.
2: «Я ничего не добился. Карфаген — иностранное судно, с чего это вдруг они будут шевелиться? К тому же они говорят, шлюпки могли своим ходом достичь берега. Как удобно!»
3: Он снова выругался, помолчал, глядя на мрачно светлеющий горизонт, и спросил негромко: «У тебя там остался кто-то?» Жано помотал головой и ответил, коротко, не разжимая губ: «У Эмми». Когда они в рассветном полумраке выходили из дому, Эмми еще спала. Спала, закинув руку за голову, в сплетении разметавшихся волос, спокойная и строгая, как принцесса. Кристобаль прикрыл створки окна над ее кроватью, и Эмми, потревоженная скрипом, вдруг заговорила во сне, негромко, быстро и непонятно, словно на чужом языке. Сейчас Кристобаль тоже зашевелил губами, беззвучно и, наверное, по-португальски разговаривая с самим собой. Его густые брови сошлись на переносице, перерезав лоб вертикальной складкой. Но смуглое лицо стало от этого не жестоким, а наоборот, озабоченным и близким. «Значит, надо их разыскать», — просто сказал он. Запрокинув голову и прищурив глаза, он оценивающе, неодобрительно посмотрел на низкое тяжелое небо. Потом решительно тронул Жанно за плечо. «Пошли».
4: «Куда?»
3: — задумавшийся Жанно вздрогнул. «В ангар», — бросил Кристобаль на ходу. В порту уже сновали матросы, с только что подошедшего судна сходили пассажиры, утро быстро заполняло город людьми. Жанно и Кристобаль вышли на набережную, тоже довольно людную, несмотря на ранний час. Она шла прямо на них,
0: Высокая женщина в белом платье, но она их не замечала, занятая чем-то своим, и они ее тоже. Она прошла мимо, и только через несколько секунд Кристобаль, поймавший общее впечатление от белой фигуры, пробормотал: «А не твоя ли это подружка, парень?» И, обернувшись: «Эмми!» Жанно тоже посмотрел назад, и в тот же миг обернулась и она. Масса пепельных вьющихся волос, большие, слишком светлые глаза и тонкие жестокие губы. Жанно не сумел заметить, как она исчезла, замелькала в толпе, растворилась в сером утреннем свете. И он сказал только:
4: «Кажется, ее зовут Леонид».

0: Женщину звали Леони. Еще был мужчина, он боялся. А она? Она не боялась ничего. Она вообще ничего не испытывала. Она просто точно знала, что Карфаген должен быть разрушен. Железный засов лязгнул, с натужным скрипом раскрылись толстые створки.
1: «Вот он, мой красавец», —
0: приглушенно сказал Кристоваль. Свет почти не проникал в ангар, и Жано разглядел только огромный четырехлопастной пропеллер. Он нависал над ними неправдоподобной тяжестью, лопасти были обработаны грубо, по краям металл пузырился застывшими каплями, на которых мерцали тусклые блики. Силуэт самолета тонул в темноте, маленькие куцы по сравнению с махиной пропеллера. И Карфаген, огромный Карфаген, казался бы мелким суденышком рядом с неминуемо всплывающим в сознании каждого «Титаником». И катастрофа на Карфагене была бы маленькой, не настоящей, поэтому о ней и мечтали в глубине души пассажиры всех мастей и классов. Так сказала Леони. Сказала, не скрывая легкого презрения, и осталась на берегу. А Карфаген? Он разрушен. «Погода, конечно, нелетная», — говорил Кристобаль, — «но на малой высоте лететь можно. Мы теряем в площади обзора, но зато сможем увидеть мелкий предмет, если, скажем, какой-то отдельный человек спасся и держится на плаву. Или обломки кораблекрушения».
2: «Кораблекрушение — это совсем другое», — говорил мужчина. «Что он мог иметь в виду?»
0: Кристобаль шагнул в темноту и нагнулся над каким-то ящиком. «Держи, парень!» Жано машинально поймал круглый авиаторский шлем. Кристобаль вышел из тени, тоже в шлеме, и тронул рукой в перчатке громадную лопасть.
1: «Все нормально. Летим».
3: «А Эмми?»
0: Летчик взглянул на него чуть недоуменно, и Жано...

0: Он бы мог рассказать ей, и ничего бы не случилось. Нелепая, ни на чем не основанная уверенность, но Жанно ничего не мог с ней поделать. Кристобаль стянул с левой руки перчатку.
1: «Время уходит, а это наше время, парень. Но я думаю, что ты прав. Беги за ней. Найдешь ведь мой дом? Я пока проверю еще раз мотор».
0: Жанно выскочил из ангара и понесся по улице, уже знойный и душный под пасмурным небом. Уходит время, и какой-то человек с затонувшего Карфагена из последних сил держится на плаву. Кристобаль заводит мотор, и нельзя терять ни секунды времени, нашего времени, иначе попробуй простить себе это потом. И все-таки Жанно не свернул на узкую пыльную улочку, ведущую к дому Кристобаля.

0: Люди, люди, почему их так много? Откуда они взялись в таком количестве, чтобы заполонить набережную непроходимой толпой? И женщины в узких белых платьях, одна, другая, десятая. Одинокие парами, с детьми, собаками, мужчинами. Это только набережная. С чего бы это вдруг та женщина весь день ходила по набережной? Ему попались навстречу цыгане с Карфагена. Пестрые, шумные, буйно веселые. «Скажите, вы не видели? Вы должны помнить, у нее светлые волосы и такой низкий голос. Она спускалась ночью на нижнюю палубу. Может быть, вы не спали? Скажите...» Цыгане загалдели, делая вид, что не понимают его языка. Жанно, отчаявшись, махнул рукой, но вырваться из их пестрого окружения было не так-то просто, и он долго метался по кругу, а напоследок маленький цыганенок подставил ему ножку и громко захохотал, радуясь удаче. Ее не было на набережной, не было в порту. Да ведь где-то же она была, где-то здесь, в этом городе. Ее нужно найти. Найти раньше, чем отправиться на безуспешные поиски на маленьком самолете с огромным пропеллером. Она могла сидеть в кафе или таверне, вдруг подумал Жанно. В такой, как та, где Кристобаль угощал их Сэмми Херрисом. Он брал на приступ эти полуподвальные заведения. Ступеньки вниз попадались через каждые несколько метров. И в рассеянном полумраке заглядывал в лица женщин. Всех, даже одетых не в белые кружевные платья. Ее не было, а время уходило. «Это наше время, парень, это время Карфагена!»
1: «Цетерум ценсео Картагинем эссе делендам».
0: Жанно вздрогнул. Он сидел на скамье у входа в таверну, он присел только на секунду. Это была мгновенная усталость страшного напряжения, он был готов бежать дальше.
1: «Эссе делендам»,
0: повторила она раздельно, тоном учительницы.
2: «Вы...»
0: Жанно вскинул глаза, встретившись с ее бесстрастным взглядом.
2: «Леони!»
1: «Дерзкий мальчик!» — засмеялась она тенью настоящего смеха. «Красивый! Я рада, что так получилось!»
2: «Что с Карфагеном?» — спросил он глухо. «Что вы сделали с Карфагеном?»
0: Она сидела на самом краю скамейки. Зыбко, мимолетно, в любой момент она могла встать, исчезнуть, уйти. Она повернула голову, и теперь Жанно видел тонкий обрис ее профиля, узкую полоску бледной кожи в массе пепельных кудрей.
1: «Я?»
0: Голос Леони чуть окрасился тенью удивления.
1: «Я только слабая женщина. Я ничего не могу сделать. Даже поцеловать тебя. Потому что ты меня боишься».
0: Жанно вздрогнул. Напрягся и в страшной досаде на себя вцепился пальцами во влажное дерево скамейки, чувствуя, что неудержимо краснеет, как тогда на палубе Карфагена. «Карфаген. Надо узнать о Карфагене. Только это имеет значение. Одно только это».
1: «Наши желания — птицы», —
0: заговорила Леони.
1: «Птицы противоположных желаний сталкиваются грудью в грудь в воздухе и падают на землю. Зачем? Неужели в небе так мало места?»
2: «Что?»
0: Она усмехнулась.
1: «Это старинная притча. Глупые люди во все времена мечтали об исполнении желаний, а глупые птицы сталкивались в воздухе и разбивались.

0: Карфаген – это был эксперимент. Отдельно взятое ограниченное пространство, изолированное в океане, где действуют свои внутренние законы, где птицы желаний, не мешая друг другу, поднимаются в небо. Великий эксперимент. О нем никто никогда не узнает, только ты. Но ты ведь все равно ничего не поймешь, глупенький и красивый мальчик. Я не виновата, что Карфаген должен был быть разрушен.
1: Женщина встала, и Жанно вскочил следом, кирпично-красный, ошеломленный.
0: Она уходила, и, мучительно чувствуя необходимость хоть что-нибудь сделать, он метнулся за ней, порывистым движением попытался схватить ее руку и отдернул свою, точно обжегшись, хотя их пальцы не успели соприкоснуться.
1: Она уходила. Она уже раскрыла свою тайну, но если бы от этого стало легче... «Леони!» Имя сорвалось само собой. Жанно прикусил губу и, чувствуя на языке вкус крови, замер на месте. Женщина остановилась, полуобернулась и холодными пальцами легонько провела по его щеке, чуть царапая кончиками ногтей нежную мальчишескую кожу.
2: «Леони!»
1: Она все-таки исчезла. Он не сумел, не успел заметить, не поймал мимолетного момента, которого ей хватило, чтобы пропасть. Совсем. Навсегда. Он ринулся за ней, она не могла далеко уйти. Ему ведь уже удалось однажды разыскать ее. Белая фигура мелькала впереди, кажется, она даже приближалась. Жанно все ускорял бег, и вот осталось только протянуть руку.
2: «Жан!»
1: Она бросилась ему на шею и неудержимо заплакала, обдавая теплыми всхлипами его плечо. Жанно медленно провел рукой по мягким спутанным волосам.
2: «Ну что ты? Не надо. Не плачь, Эмми.

0: Внизу было море, гладкое, блестящее, серое. Идеально ровная бескрайняя равнина стального цвета. А сверху совсем близко нависали темные неровные клочья мохнатых туч. Крестобаль что-то сказал, голос растворился в треске мотора, улетел назад с потоком встречного ветра. Самолет ухнул вниз, провалившись в воздушную яму. Эмми, странное беспомощное существо в круглом авиаторском шлеме, зажмурилась, вцепилась побелевшими пальцами в спинку сиденья Крестобаля и снова широко раскрыла прозрачные испуганные глаза. Жанно напряженно смотрел вниз, и блики невидимого солнца, мельтешившие на поверхности моря, нестерпимо резали глаза. Он сморгнул несколько раз и тыльной стороной ладони вытер выступившие слезы.
1: «Пока не стоит, парень!» — крикнул Крестобаль. «Еще, по крайней мере, километров 20!»
0: Конец фразы потонул в гуле. Жанно кивнул и на секунду прикрыл воспаленные веки. Самолет накренился на бок, голова Эми упала на плечо Жанно. Он положил ладонь на ее маленькую напряженную руку и попробовал сказать что-то ободряющее, но Эмми, вскинув голову, только непонимающе моргала огромными глазами. Она не слышала его. И вдруг, выдернув руку, Эмми всем телом рванулась к борту. Жанно, вздрогнув от неожиданности, попытался удержать ее. В руке остался клочок белого кружева. От резкого движения самолет бросило в сторону. Крестобаль вцепился в штурвал, выравнивая машину, и, полуобернувшись, выкрикнул несколько фраз на гневном португальском языке. Вся подавшись наружу, словно стремясь выпрыгнуть из самолета, Эмми повернула голову. Ветер бросил выбившиеся из-под шлема волосы ей в лицо. Они облепили лоб и щеки, закрыли шевелящиеся губы. Эмми что-то говорила, но ветер и волосы глушили слова, и Жанно не мог ничего разобрать, пока она не крикнула отчаянно, душераздирающе: «Карфаген! Где?» Он перегнулся через противоположный борт самолета. Глаза заслезились от режущих бликов стальной поверхности моря внизу. Гладкой, безбрежной и пустой. Совершенно пустой.
1: «Там ничего нет!»
0: Он старался перекричать свист ветра и шум мотора.
1: «Тебе показалось!»
0: Но Эмми, привстав и загнувшись боком, наклонилась к самому лицу Крестобаля. Ее беспомощные руки мельтешили в воздухе, с обреченной настойчивостью указывая вниз. Одной рукой фиксируя штурвал, Крестобаль тоже склонился над бортом, а выпрямившись, резко помотал головой. Самолет продолжал путь с ровным неумолимым рокотом. Эмми бессильно опустилась на сиденье и, внезапно вскочив, принялась изо всех сил бить Крестобаля по плечам маленькими стиснутыми кулачками. От неожиданности авиатор вздрогнул, выпустил штурвал, и на секунду лишившись управления, машина сорвалась в пике. Жанно подхватил за талию Эмми, потерявшую равновесие. Она повернула к нему голову. Из круглой рамки шлема и спутанных волос, с искаженного, будто от страшной боли, бледного лица, смотрели отчаянные, плачущие, почти черные глаза. Ее губы раскрылись беззвучно, но он понял — Карфаген. Карфаген, который не должен, ни за что не должен быть разрушен. Серебристое море стремительно приближалось. Оно вдруг стало вогнутым, как огромная чаша. И на самом дне этой чаши... Нет. Жанно резко провел ладонью по глазам. Это могло быть иллюзией, скоплением бликов, чем угодно, но в самой середине дна громадной чаши... Крестобалю почти удалось вывести машину из пике, но огромное напряжение ослабило его, замедлило реакцию. И когда сзади на него навалилась тяжесть человеческого тела, а в штурвал вцепились смуглые мальчишеские руки, он зачем-то обернулся. Он крикнул прямо в расширенные черные зрачки у себя над головой все, что мог думать летчик в такой момент, но сделать ничего не успел. Неуправляемый самолет камнем падал вниз, туда, где глубокой чашей изгибалась гладкая свинцовая вода, испещренная ненастоящими сверкающими бликами, и больше не было ничего, совсем ничего. Только высокие трубы и белая палуба Карфагена. Посадка была удачной. Эмми первая выбралась из чуть завалившегося на бок самолета и бросилась прямо в объятия отца. Расцеловавшись со всеми, она сдернула с головы шлем и обернулась.
2: «Папа, познакомься, это Жан», — сказала она. он тоже плывет в Америку.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Джордж Мартин. Дорога Сан-Бретта.

До этого вечера путешествие было самым обычным, пока мое внимание не привлекло шоссе. У меня начались каникулы, и я, наслаждаясь свободой, ехал в Лос-Анджелес через юго-запад. Ничего необычного, я уже много раз так делал. Водить машину – мое хобби. Ведь теперь совсем немногие ездят на автомобилях. Большинство людей, они кажутся слишком медленными. Машины мгновенно превратились в устаревший вид транспорта после того, как в 1993 году началось массовое производство дешевых вертолетов. А с появлением персональных графпаков интерес к ним окончательно пропал. Но когда я был ребенком, дело обстояло иначе. В те времена автомобили имелись у всех, и человек считался социально неполноценным, если по достижении соответствующего возраста не получал водительские права. Что касается меня, то я заинтересовался машинами, когда мне было почти 20, и не перестал любить их до сих пор. Короче говоря, когда начались каникулы, я решил, что наступило подходящее время проверить одну из моих последних находок. Отличная машина, английская спортивная модель конца 70-х, Jaguar XKL. Конечно, не классический образец, но все равно великолепный автомобиль, послушный и удобный в управлении. Как правило, я ехал ночью. В этом есть нечто особенное. Старые пустынные шоссе при свете звезд выглядят так прекрасно. Их окутывает такая чудесная атмосфера, что порой кажется, будто ты видишь, какими они были когда-то, наполненными жизнью, шумными и многоголосыми, забитыми машинами, сколько хватало глаз. Сегодня ничего подобного не бывает. Остались только сами дороги, да и то многие из них заросли травой и потрескались. Власти больше не заботятся о них, соглашаясь с протестами против бессмысленной траты денег налогоплательщиков. Однако сносить их стоит немалых средств, и шоссе постепенно разрушаются. Впрочем, по большинству из них вполне можно ездить. В прежние времена люди строили прекрасные дороги. На них даже можно наблюдать кое-какое движение. Естественно, это сумасшедшие вроде меня, помешанные на машинах, а также грузовики на воздушной подушке. Они могут передвигаться где угодно, но быстрее по гладким поверхностям, поэтому частенько выбирают старые шоссейные дороги. Всякий раз, когда такой грузовик ночью проносится мимо, возникает довольно неприятное ощущение. Они развивают скорость до 200 миль в час или около того, и не успеваешь ты увидеть его в зеркало заднего вида, как грузовик уже догнал тебя. Впрочем, все происходит мгновенно. Длинная серебристая вспышка, пронзительный сигнал, и он исчез. А ты снова остался в одиночестве.

Итак, я был в самом сердце Аризоны, неподалеку от Сан-Брета, когда впервые обратил внимание на шоссе, но ничего особенного не подумал. Обычное шоссе восьмиполосное, с хорошим покрытием, оно тянулось до самого горизонта, ночью напоминая черную блестящую ленту. Нет, не само шоссе показалось мне необычным, а его состояние. Сначала я не придал этому значения, слишком наслаждаясь процессом. Стояла ясная холодная ночь, все небо было усыпано звездами, а мой Ягуар вел себя просто прекрасно. Он даже слишком легко мчался вперед. Вот тут до меня впервые дошло, что на шоссе нет ни бугров, ни выбоин, ни трещин. Покрытие находилось в великолепном состоянии, словно его только вчера положили. Разумеется, порой мне везло на хорошие дороги. Например, часть шоссе около Балтимора просто великолепна, да и кое-какие участки в районе Лос-Анджелеса оставляют неплохое впечатление. Но подобного великолепия я еще ни разу не видел. Трудно поверить, что дорога может быть в таком идеальном состоянии, ведь ее столько лет не ремонтировали. И фонари! Они горели, яркие, словно только что вымытые, все в целости и сохранности. Ни один не разбит, не моргает. После этого я начал замечать и другие вещи, в частности, дорожные знаки. В большинстве мест их уже давным-давно нет. Они попали в руки охотников за сувенирами или любителей антиквариата в память о старой, более медленной Америке. Никто не позаботился поставить взамен другие. Зачем? Правда, время от времени удается наткнуться на какой-нибудь чудом уцелевший знак, но это всегда проржавевший кусок металла необычной формы. Однако на этом шоссе имелись все необходимые знаки. Настоящие дорожные знаки, то есть такие, которые можно прочитать. Например, ограничивающие скорость, в то время как уже много лет никто не обращает ни малейшего внимания на скорость. Знаки, обозначающие главную дорогу, когда нет второстепенной. Поворот, выезд с шоссе, предупреждение об опасности. Все возможные знаки, причем абсолютно новые. И все-таки больше всего меня поразила разметка. Краска тускнеет быстро. Я сомневаюсь, что вы найдете в Америке шоссе, где можно разглядеть белые линии. А с этими все было в полном порядке. Резкие, яркие, свежая краска, 8 четко размеченных полос. В общем, отличное шоссе, как в прежние времена. Однако я ничего не понимал. Ни одна дорога не может оставаться в таком прекрасном состоянии на протяжении стольких лет. Значит, кто-то привел ее в порядок и с тех пор следит за ней. Но кто? Это же наверняка стоит огромных денег и не приносит никакой прибыли.

0: Я все еще пытался отыскать ответы на свои вопросы, когда увидел другую машину. Я как раз проехал мимо большого красного знака «Дорога 76», дорога в Сан-Бретто, когда заметил белую кляксу на горизонте. Итак, мне суждено познакомиться с таким же, как я, любителем машин. Подобные встречи крайне редки. Да, конечно, время от времени проводятся слеты вроде фестиваля на колесах во Фресно или ежегодной автомобильной ассоциации «Америка в пробках», но, по моему мнению, они слишком искусственные. А вот встретиться с автолюбителем на дороге — в этом есть нечто особенное. Я прибавил газу и помчался вперед. Спидометр показывал около 120 миль. Ягуар способен и на большее, но в отличие от кое-кого из моих приятелей, я не помешан на скорости. Судя по тому, как я нагонял машину впереди, она ехала со скоростью миль 70 в час. Когда я оказался совсем близко, то просигналил, чтобы привлечь внимание водителя. Но он, похоже, меня не слышал. Точнее, никак не показал, что услышал. Я снова посигналил. И тут неожиданно узнал марку автомобиля. Эдсел. Автомобиль, задуманный фирмой Ford как массовый автомобиль среднего класса и названный именем сына Форда. Этот автомобиль с длинными задними крыльями в виде плавников, чудовищный пожиратель бензина, спросом не пользовался и принес фирме убыток в полмиллиарда долларов. Глазам не верилось. Это же настоящая классика, наравне со Стэнли Стимером и Фордом Т. Те немногие, что еще остались, продаются за баснословные деньги. Что касается этого редчайшего экземпляра, то в мире таких сохранилось штуки 3 или 4, и они не продавались ни за какие деньги. Настоящая автомобильная легенда. И вот он прямо передо мной на шоссе. Такой же классически уродливый, как в тот день, когда сошел с конвейера завода Форда. Я подъехал к нему и сбросил скорость, чтобы двигаться рядом. Не могу сказать, что мне понравилось состояние, в котором он находился. Краска облупилась, грязные пятна, ржавчина на нижней части дверей. Но это был самый настоящий Эдсел, и его совсем не трудно восстановить. Я снова посигналил, чтобы привлечь внимание водителя, но он продолжал меня игнорировать. В машине было 5 человек, наверное, семья отправилась на прогулку. На заднем сиденье приземистая женщина пыталась успокоить 2 маленьких детей, которые, как мне показалось, дрались. Ее муж крепко спал на переднем сиденье, а за рулем сидел юноша, наверное, старший сын.
1: Подумать только! Какой-то мальчишка сидит за рулем настоящего сокровища. Мне смертельно хотелось оказаться на его месте.
0: В книгах, посвященных машинам, часто попадались статьи про этот автомобиль. Еще бы, самый значительный провал в области автомобилестроения. Его имя рассвечивали многочисленные мифы и легенды. В разбросанных по всей стране старых гаражах и на заправочных станциях, где собираются любители автомобилей, чтобы подлатать своих любимцев и поболтать с единомышленниками, до сих пор рассказывают сказки про Эдсел. Говорят, что машина оказалась слишком большой и не помещалась ни в одном стандартном гараже. Также утверждают, что у него были проблемы с тормозами. Часто шутили по поводу его имени. А как вам знаменитая легенда о том, что, когда он набирал скорость, ветер, обгонявший его, начинал забавно посвистывать? Романтика, тайна и трагедия старого автомобиля. Вот что такое Эдсел. Истории о нем постоянно пересказываются автолюбителями, в то время как его сверкающие современники давно превратились в металлолом и гниют на свалках. Я ехал рядом с этим чудом, а в голове у меня то и дело возникали старые легенды. И в конце концов я погрузился в собственные ностальгические воспоминания, тем более что водитель упорно меня игнорировал. Оставалось только сдаться. Кроме того, я старательно прислушивался, пытаясь уловить тот необычный свист ветра. Мне следовало сообразить, что происходит нечто странное. Дорога, Эдсел, и то, как упрямо они не обращали на меня внимания. Но я был взволнован и не мог нормально соображать. Если честно, даже на дорогу не очень смотрел. Мне, естественно, не терпелось поговорить с владельцами машины. Поскольку они вели себя не слишком дружелюбно и не собирались тормозить, я решил ехать за ними, пока они не остановятся, чтобы заправиться или перекусить. Мне хотелось оставаться как можно ближе к ним, поэтому я сбросил скорость, выбрал левую полосу и поехал рядом. Помню, я тогда еще восхитился владельцем автомобиля, ведь он позаботился о том, чтобы воспроизвести старую машину в том виде, в каком она была во времена своего расцвета. Он даже нашел где-то старые номера, которые стали настоящей редкостью. Я раздумывал над его эксцентричностью, когда мы миновали знак, указывающий на выезд на 77-е шоссе. Неожиданно паренек, сидевший за рулем Этцела, заволновался, развернулся на сиденье и оглянулся через плечо, словно пытался еще раз взглянуть на знак, остававшийся позади. А потом, без всякого предупреждения, автомобиль выехал на мою полосу. Я ударил по тормозам, но, естественно, это было бесполезно. Все произошло мгновенно. Раздался громкий скрежет, и я успел заметить перекошенное от ужаса лицо паренька перед тем, как две машины столкнулись. Ягуар на скорости 70 миль в час влетел в Этцел со стороны водителя, затем съехал на обочину и остановился. Этцел перевернулся и заскользил по центральной части шоссе на крыше. Не помню, как расстегнул ремень безопасности и как вылез наружу. Я был потрясен, но почти не пострадал. Мне следовало сразу броситься на крики о помощи, которые доносились из Этцела. Но я этого не сделал. Я был в шоке и не слишком понимал, что произошло. Не знаю, сколько времени я пролежал на шоссе, прежде чем Этцел взорвался и начал гореть. Крики о помощи превратились в дикие вопли. А потом все стихло.

0: Когда я, наконец, поднялся на ноги, пламя уже погасло, и предпринимать что-нибудь было поздно. В голове у меня по-прежнему царила полнейшая неразбериха. Вдалеке, на шоссе, которое вело от боковой дороги, я видел огни и пошел на них. Мне показалось, что я иду вечно. Я постоянно спотыкался, поскольку дорога была плохо освещена, и я не видел, куда ставлю ноги. Свет падал из окон небольшого грязного кафе, чудом сохранившегося на давно заброшенном участке шоссе. Я ввалился внутрь и увидел троих посетителей, причем один из них оказался местным полицейским. «Произошла авария», — сказал я, стоя на пороге. «Кто-то должен туда поехать». Полицейский одним глотком допил кофе и встал со стула.
1: «Столкнулись вертолеты? Где?»
0: Я покачал головой. «Нет, машины. Столкнулись на шоссе, на старой магистрали». Я махнул рукой в ту сторону, откуда пришел. Полицейский, который уже находился на полпути к двери, вдруг остановился и нахмурился. Остальные весело расхохотались.
2: «Слушай, придурок, вот уже 20 лет никто не ездит по той дороге!» — крикнул толстяк, сидевший в углу. «На ней столько ям, что мы используем ее для игры в гольф!» —
0: добавил он и громко засмеялся над собственной шуткой. Полицейский с сомнением посмотрел на меня. «Идите домой и проспитесь», — заявил он. «Мне не хочется запирать вас в участке». И направился назад, к своему столу. Я шагнул внутрь.
2: «Черт вас подери! Я говорю правду! И я не пьян! На шоссе произошло столкновение, и там люди пострадали!»
0: Я не договорил, сообразив, что им уже ничто не поможет. Полицейский по-прежнему смотрел на меня с сомнением.
3: «Может, тебе стоит посмотреть?» — предложила официантка, стоявшая у стойки бара. «А вдруг он говорит правду? Где-то в Огайо в прошлом году произошла автомобильная авария».
0: «Да, наверное», — проворчал коп.
2: «Пошли, приятель. Надеюсь, ты не врешь, иначе у тебя будут проблемы».
0: Он молча прошел через парковочную площадку и забрался в четырехместный полицейский вертолет. Когда лопасти завертелись, он посмотрел на меня и сказал:
2: «Знаешь, если ты не врешь, вы с тем парнем установили рекорд».
0: Я удивленно уставился на него.
2: «За 10 лет никто, кроме вас, не пользовался той дорогой. И вы умудрились столкнуться. Потрясающе, верно?»
0: Он печально покачал головой.
2: «Мало кто в состоянии сотворить такое. Ты точно заслужил медаль».
0: Дорога, на которой я столкнулся с Эдселом, оказалась гораздо ближе, чем мне казалось, когда я шел пешком. По воздуху мы преодолели это расстояние меньше, чем за 5 минут. Но что-то тут было не так. Сверху шоссе выглядело иначе. И я неожиданно сообразил, почему. Большинство фонарей не горело, а те, что работали, светили как-то тускло и постоянно мигали. Я все еще не мог справиться с потрясением, когда вертолет с грохотом опустился в самый центр лужицы грязновато-желтого света, который отбрасывал один из мерцающих фонарей. Ничего не понимая, я выбрался наружу и сразу же споткнулся, попав в одну из многочисленных выбоин. Повсюду из щелей, прорезавших асфальт, выглядывали самые разнообразные растения, чувствовавшие себя здесь как дома. У меня начала отчаянно болеть голова.
2: Безумие. Чушь. Я не понимал, что происходит.
0: Полицейский обошел вертолет и двинулся ко мне. На плече у него висела портативная аптечка. «Ну», — проговорил он, — «где произошла авария?»
2: «Думаю, дальше по дороге», — промямлил я, уже ни в чем не уверенный, так как не видел своей машины и уже было решил, что мы перепутали шоссе, хотя не очень понимал, как такое возможно.
0: Однако оказалось, что дорога была выбрана правильно. Через несколько минут обнаружился и мой автомобиль. Он стоял на обочине в полной темноте. И нигде даже намека на Эдсел. Я помнил, в каком состоянии оставил свой Ягуар. Лобовое стекло разбито, Капот и радиатор помяты, правое крыло искорежено в том месте, где машина налетела на ограждение. И вот автомобиль передо мной, новенький, словно только что с завода. Коп, хмурясь, навел на меня медсенсор. «Ну, ты точно не пил сегодня», — наконец заявил он. «Так что я не стану тебя арестовывать, хотя и следовало бы. Вот что ты сделаешь, парень. Заберешься в свое старье и отвалишь отсюда на полной скорости. Потому что если я еще раз тебя здесь увижу, можешь не сомневаться, неприятности тебе гарантированы. Понял?» Я собрался возмутиться, но не сумел подобрать нужных слов. Да и что я мог ему сказать? И тогда я просто кивнул. Полицейский отвернулся, бормоча что-то про розыгрыши, и направился к вертолету. Когда он улетел, я подошел к Ягуару и, чувствуя себя полнейшим идиотом, принялся ощупывать капот. Он оказался в полном порядке. Я забрался внутрь, повернул ключ зажигания, мотор ровно заурчал, и свет фар разорвал темноту. У меня не было ни желания, ни сил даже пошевелиться. Но потом я все-таки выехал на середину дороги и развернулся.

Путь до Сан-Бретта оказался длинным и тяжелым из-за многочисленных ям и трещин, а плохое освещение вынуждало придерживаться минимальной скорости. Дорога была в отвратительном состоянии. Как правило, я стараюсь по таким не ездить, слишком велики шансы проколоть шину. Мне удалось добраться до Сан-Бретта без происшествий в 2 часа ночи. Подъездная дорога, как и само шоссе, оказалась вся в ухабах и трещинах, да и фонари практически не работали. И еще, я так и не нашел знака с ее названием. Я не раз путешествовал в этих местах и помнил, что в Сан-Бретто есть большой гараж с заправкой, где собираются автолюбители. Туда я и направился. И оставил свою машину на скучающего молодого человека, который дежурил ночью. Затем я поспешил в ближайший мотель, решив основательно выспаться. Тогда, возможно, все встанет на свои места. Однако, проснувшись утром, я по-прежнему ничего не понимал. Нечто, живущее в дальних закоулках моего сознания, твердило о галлюцинациях и прочем. Я прогнал столь соблазнительную мысль и попытался разобраться в том, что же все-таки со мной произошло. Я ни до чего разумного не додумался, пока принимал душ, завтракал и шел в гараж. Либо мое сознание сыграло со мной злую шутку, либо что-то очень необычное произошло со мной вчера ночью. Очень не хотелось верить в первое, а посему я решил исследовать вторую возможность.

0: Меня встретил владелец гаража и заправки, подвижный старикан лет 80. Он был в старомодном комбинезоне, в каком в прежние времена ходили механики. Очередная диковинка. Увидев меня, он добродушно кивнул и спросил:
1: «Рад тебя видеть. Куда теперь направляешься?»
0: «В Лос-Анджелес. На сей раз по магистрали между штатами». Услышав мой ответ, он удивленно приподнял брови.
1: «По магистрали между штатами?» – переспросил он. «Я считал, что ты умнее. Дорога в ужасающем состоянии. Разве можно столь прекрасную машину, как твой Ягуар, подвергать таким испытаниям?»
0: Мне не хватило смелости попытаться объяснить ему, в чем дело, и я лишь слабо улыбнулся в ответ, а он пошел за моей машиной. Мой Ягуар был вымыт и заправлен, в общем, в полном порядке. Я окинул его быстрым взглядом, пытаясь отыскать вмятины, но их не было. «Сколько у вас тут постоянных клиентов?» – спросил я старика, расплачиваясь. «Я имею в виду местных коллекционеров, а не тех, кто проезжает мимо». Старик пожал плечами.
1: «В штате наберется человек 100. Они все едут к нам. У нас самый лучший бензин и обслуживание в этих краях».
0: «А есть какие-нибудь интересные экземпляры?»
1: «Не слишком много. Один парень приезжает на Пирс Эрроу, другой специализируется на 40-х годах. У него отличная коллекция, и все в отличном состоянии».
0: «А у кого-нибудь есть Эцел?» С замиранием в груди поинтересовался я.
1: «Вряд ли», — ответил он. «Ни у кого из наших клиентов нет таких денег. А почему ты спрашиваешь?»
0: Я решил отбросить все предосторожности.
2: «Вчера на дороге я видел Эцел. Правда, мне не удалось поговорить с владельцем. Я решил, что, может быть, это кто-то из местных».
0: На лице старика ничего не отразилось.
1: «Нет, это не местные», — сказал он, когда я уже закрыл дверцу машины. «Наверное, кто-то просто проезжал мимо. Странно, что ты встретил его на такой дороге. Не часто...»
0: В тот момент, когда я поворачивал ключ в зажигании, меня остановил его крик.
1: «Подожди минутку! Ты сказал, что ехал по старому шоссе между штатами. Ты там видел Эцел?»
0: Я снова выключил двигатель. «Точно!»
1: «Боже праведный!» — выдохнул он. «Я уже почти о нем забыл. Так много прошло времени. Это был белый Эцел. Внутри 5 человек».
0: Я открыл дверцу и выбрался наружу.
2: «Да. Вы что-то про него знаете?»
0: Старик схватил меня за плечи обеими руками, и в его глазах появилось странное выражение.
1: «Ты его просто видел, и все?»
0: Он резко встряхнул меня.
1: «Ты уверен, что больше ничего не произошло?»
0: Я колебался несколько мгновений, чувствуя себя полным идиотом.
2: «Мы столкнулись. Точнее, я решил, что столкнулся с ним. А потом
0: я неохотно махнул рукой в сторону Ягуара». Старик убрал руки с моих плеч и рассмеялся.
1: «Снова!» –
0: пробормотал он.
1: «После стольких лет!»
2: «Что вам про это известно?» – потребовал я ответа. «Что, черт побери, произошло прошлой ночью?»
0: Он вздохнул.
1: «Идем, я тебе расскажу».

0: слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Джордж Мартин. Дорога в Сан-Бретто. Окончание.
1: «Это произошло больше 40 лет назад», — начал он за чашкой кофе в кафе напротив гаража. «Семья отправилась в отпуск. Один из сыновей и отец по очереди вели машину. Они зарезервировали номер в отеле в Сан-Бретто. Парень сидел за рулем. Была глубокая ночь, и он случайно пропустил знак, указывающий на поворот в Сан-Бретто. Он его даже не заметил, пока не увидел знак «Дорога 77». Видимо, парень очень испугался. Судя по тому, что рассказывали люди, знавшие эту семью, папаша был настоящим ублюдком. Из тех, что могут за подобное устроить настоящую головомойку. Паренек получил права всего пару недель назад и принял решение сделать разворот и вернуться назад в сторону Сан-Бретто. Другая машина ударила его в бок. Ее водитель был не пристегнут, вылетел через ветровое стекло, ударился об асфальт и умер мгновенно. Пассажирам Этсела повезло меньше. Автомобиль перевернулся и взорвался. Все пятеро не смогли выбраться наружу и сгорели заживо.
0: Я вздрогнул, вспомнив крики, которые неслись из горящей машины.
2: Но вы сказали, что это случилось 40 лет назад. Что же тогда произошло сегодня ночью?
1: «Слушай дальше», —
0: проговорил старик, взял булочку, намочил ее в кофе и принялся задумчиво жевать.
1: «Прошло 2 года», — продолжил он наконец. «Какой-то водитель сообщил в полицию, что произошло столкновение с Этселом поздно ночью на том самом шоссе. То, что он рассказал, полностью повторяло ту аварию. Только когда он и полицейский приехали на место происшествия, его машина оказалась целехонькой. Никаких признаков Этсела. Ну, тот парень был местным. Все решили, что он хотел таким способом привлечь к себе внимание. А потом, год спустя, в участок пришел еще один водитель с такой же точной историей. Он был с Востока и не мог слышать про ту аварию. Шли годы, авария то и дело повторялась. И всякий раз в рассказах совпадали детали. Все происходило поздно ночью. Водитель в другой машине был один. Вокруг больше ни одной машины. И никогда никаких свидетелей. Как в той первой аварии. В настоящей. Все столкновения происходили около 77-го шоссе, где Этсел попытался развернуться. Многие пробовали найти объяснение происходящему. Галлюцинации, гипноз. Один тип настаивал на том, что это чья-то дурацкая шутка. Но только одно объяснение звучало разумно, самое простое. Этсел — это призрак. Можешь не сомневаться, газеты разгулялись тут по полной программе. «Шоссе с привидениями» — так они назвали ту автостраду.
0: Старик замолчал, допил кофе, а потом задумчиво уставился внутрь чашки.
1: Короче говоря, столкновения происходили постоянно. Точнее, всякий раз, когда складывались подходящие условия. А после 1993 года движение пошло на убыль. Все меньше и меньше водителей пользовались тем шоссе. И все реже и реже стала повторяться авария.
0: Он посмотрел на меня.
1: «Ты первый почти за 20 лет. Я почти забыл эту историю».
0: Затем он снова опустил глаза и замолчал. Я несколько минут обдумывал его слова, а потом покачал головой. «Не знаю. Все сходится, но призрак. Я не верю в привидения. И вообще все кажется каким-то неправильным, что ли».
1: «Вовсе нет», —
0: возразил старик и посмотрел на меня.
1: «Вспомни истории о призраках, которые ты читал в детстве. Что у них общего?»
0: «Понятия не имею».
1: «Насильственная смерть, вот что. Призраки появляются в результате кровавого насилия, после убийства или казни. В домах, где водятся привидения, лет 100 до описываемых событий обязательно кто-нибудь умер ужасной смертью. Но в 20 веке в Америке людей не убивают с особой жестокостью в замках и особняках. А вот шоссе каждый год отнимали жизни у тысяч людей, причем исключительно безжалостно. Современный призрак вряд ли поселится в замке и станет размахивать топором. Он будет сидеть за рулем машины или обитать где-нибудь поблизости от шоссе. По-моему, очень даже логично.
0: Звучало и вправду весьма разумно. Я кивнул, соглашаясь. Но почему именно на этом шоссе? Почему эта машина? Ведь на дорогах умирало огромное количество людей. Чем данный случай отличается от остальных? Старик пожал плечами.
1: Не знаю. Что отличало одно убийство от другого? Почему после каких-то привидений появляются, а после других нет? Кто знает ответ на этот вопрос? Правда, я слышал несколько теорий. Кое-кто утверждает, будто Эцел обречен обитать на этом шоссе, потому что оно в определенном смысле является убийцей. Шоссе стало причиной аварии и гибели людей. Это наказание.
0: Может быть, с сомнением произнес я. Но целая семья. Допустим, виноват во всем паренек, который сидел за рулем. Или его отец, который позволил ему вести машину, когда у него еще не было никакого опыта. Но как насчет остальных членов семьи? За что они несут наказание?
1: Знаешь, я и сам не слишком верил в эту теорию. У меня есть собственное объяснение.
0: И старик посмотрел мне прямо в глаза.
1: Мне кажется, они заблудились.
0: Заблудились? Переспросил я.
1: Да, подтвердил он. В прежние времена, когда на дорогах было полно машин, ты не мог повернуть, если тебе случалось проскочить выезд на другую дорогу. Приходилось ехать дальше, вперед, иногда многие мили, прежде чем удавалось найти возможность съехать с дороги и вернуться. Некоторые развязки были такими сложными, что снова отыскать нужный поворот иногда не получалось. Думаю, так случилось с Эцелом. Они пропустили поворот и теперь не могут его найти. И вынуждены ехать вперед. Вечно.
0: Он вздохнул, потом повернулся и заказал еще кофе. Мы молча выпили кофе и вернулись на заправку. Оттуда я поехал прямо в городскую библиотеку. Я нашел историю, которую рассказал мне старик, в файлах, посвященных старым газетам. Подробности самого несчастного случая, потом то, что произошло через 2 года после него, дальше описание остальных аварий, случавшихся с разными временными промежутками. Та же история, то же столкновение, снова и снова. Все абсолютно одинаково, вплоть до криков жертв. Старое шоссе было темным и неосвещенным, когда я ночью снова пустился в путь. Нигде ни знаков, ни белых линий разметки, зато множество трещин и ухабов. Я ехал медленно, погрузившись в размышления. Отъехав на несколько миль от Сан-Бретта, я остановился и вышел из машины. Я сидел под небом, усыпанным звездами, почти до самого рассвета, слушал и смотрел. Но фонари так и не зажглись, и я ничего не увидел. Однако где-то около полуночи вдалеке раздался необычный свистящий звук, который быстро нарастал, потом налетел на меня, но уже в следующее мгновение пропал. Это вполне мог быть грузовик на воздушной подушке, хотя никогда не слышал, чтобы они издавали такие звуки. Но кто знает. Впрочем, я так не думаю. Мне кажется, это ветер свистел, играя в догонялки с проржавевшим белым автомобилем-призраком, когда тот мчался по шоссе, которого нельзя найти ни на одной карте. Наверное, я слышал крик маленького заблудившегося Эцела, вынужденного вечно искать дорогу в Сан-Бретто.

0: Энтони Берджес. Муза.
1: «Послушайте, вы точно не раздумали?» — в сотый раз спросил Свенсон.
2: «Точно?»
1: Пальцы Свенсона ловко манипулировали клавишами ручного управления, меж тем ноги выплясывали совершенно иной ритм. Свенсон был очень стар. От омолаживающих средств все его тело лоснилось, как новощенное. Умнейший, умудренный 200-летним опытом человек, он, тем не менее, выглядел почти сверстником сидевшего рядом с ним 25-летнего мужчины Пейли, специалиста по истории литературы. Улыбнувшись своей коронной терпеливой улыбкой, Пейли вновь повторил: «Нет, не раздумал».
2: «Там все не совсем так, как вы предполагаете», — провозгласил Свенсон, тоже далеко не впервые. «100% сходства не бывает. Ждите сюрприз. Вот помню, возил я недавно такого парня Уиллера. Бедняга думал, что попадет в 14 век, описанный в его любимых книжках. Но 14-й 14-му рознь. Домики с соломенными крышами, усадьбы, церкви, разные там соборы — все на месте. Но феодальными правителями оказались многоголовые монстры с щупальцами. А изъяснялись они, если верить Уиллеру, на чрезвычайно изысканном нормандском диалекте».
1: «Сколько же он там пробыл?»
2: «Сигналить начал на третий день. Но вызволить его мы смогли лишь через год. Не повезло мужику. Угодил, знаете ли, в застенок. Должно быть, им показался подозрительным его среднеанглийский язык. Вернулся седой, как луни, и все сам с собой говорил. Понимаете, в тюремщиках там служили живые штативы из эктоплазм».
1: «Но ведь не в системе Б-303 это случилось».
2: «А вы сами как думаете?» — огрызнулся Свенсон, и тень старческой раздражительности пробежала по его молодому лицу. «Дело было 2 года назад. 2 года назад Б-303 имела сомнительную честь наслаждаться елизаветинским режимом. И до сих пор наслаждается».
1: «Извините, это я глупость ляпнул».
2: «А вы, молодежь, не все, но некоторые», — пробурчал Свенсон, отойдя к дальней стене, сплошь состоящей из дисплеев, «ждете от времени слишком многого. По-вашему, историческое время такое же податливое, как другие его виды? Думаете, раз с микрохронным и макрохронным слоями можно забавляться, как бог на душу положит, то и со всеми остальными? Простите».
1: Я сначала сказал, а потом уж подумал. Голова у Пейли была забита весьма важными проблемами, и что такого, если он несколько отвык от нудного хронотопа солнца циферблата?
2: «В том-то и беда с вами, молодыми. Ага, есть!»
1: Удовлетворенно проговорил Свенсон.
2: «Скакнули на 5+.
1: Так же плавно, как язык соскальзывает из одного фонетического отдела рта в другой, их путь сквозь время перешел в банальное пространственное перемещение. Бесчетные мегамили, отделяющие Землю от системы Б-303, звездолет перепрыгнул одним махом, словно заурядный рейсовый крылобус, Атлантику. И теперь в 2 шагах от этой второй Земли, которая именно в силу своей умопомрачительной отдаленности ничем не отличалась от их родной планеты, хотя находилась на более ранней фазе их общей истории, уравнение умножения ускорения на массу бережно перенесло их точно из одного сновидения в другое, в мир, где всеобщий закон космической симметрии сотворил материальные объекты совершенно чуждые и абсолютно обычные для землян. Свенсон, с детства воспитанный на идее взаимозаменяемости времени и пространства, тем не менее не уставал дивиться будничности чудес, когда очередное «друг за другом», лениво, чуть ли не позевывая, превращалось вдруг

0: его мускулистому сильному телу. Но зато, подумал историк, Свенсону никогда не удастся выдать себя за уроженца иной, не столь сытой эпохи. В то время как он, Пейли, щуплый и темноволосый, как те далекие силурийцы, населявшие Британию на самой заре ее истории, проникнет в Елизаветинскую Англию, куда они, собственно, и держали курс. И ни одна собака не распознает в нем инопланетянина. «Удивительно, как ничтожно значение вариаций», — проговорил Свенсон. «Как ограничен космос! Как он, увы, бессилен в плане обновления форм!» «Будет вам», — улыбнулся Пейли. «Когда задумываешься, сколько всего сделали древние музыканты, пользуясь жалкой дюжиной нот...» «Человеческий разум», — прервал его Пейли, — «способен двигаться по прямой, но космос — кривая штука». Отвернувшись от дисплеев, Свенсон удостоверился, что панель ручного управления бодро и размеренно сверкает огоньками, затем пошел к другому пульту. «Теперь побалуемся с гравитацией», — сообщил он. «По-моему, здесь он стал прокладывать курс». «Так вы не раздумали?» «Вам не хуже меня известно», — терпеливо улыбнулся Пейли, — «что я должен это сделать. Ради науки. Ради моей собственной репутации».
1: «Репутация, значит», — пробубнил Свенсон.
0: Затем, бросив взгляд на дисплей, объявил.
2: «Ага, что-то замаячило».
0: Туман, набрякшие тучи. Какой-то твердый объект то высовывается из жидкой облачной овсянки, то вновь скрывается. Бейли подошел поближе.
3: «Это же Земля!»
0: — очарованно вскричал он.
2: «Их Земля!»
3: «Совсем как наша! Америка! Африка!»
2: «Очертания немного не те. Вот видите, там, на южной оконечности...»
3: «Никаких различий не нахожу».
2: «Мадагаскар намного меньше».
0: Опять облака сомкнулись. Пейли никак не мог насмотреться.
3: «Невероятное зрелище!»
2: «Подумайте, — добродушно пробасил Свенсон, — сколько во Вселенной должно быть абсолютно непохожих друг на друга звездных систем, чтобы творческая мысль природы пошла по второму кругу. Да у вас просто в голове никак не уложится, какое бесчисленное множество различных миров существует на свете. Потому-то эта планета и кажется вам чудом».
3: «А звезды?»
0: — произнес Пейли, размышляя вслух. «Я хочу сказать, звезды, которые они на самом деле видят оттуда, из своего Лондона, те же, что и у нас?» Свенсон небрежно пожал плечами.
2: «Примерно», — заявил он. «Приблизительное сходство имеется, но, — решил он дать разъяснение, — мы толком еще ничего не знаем. Помните, ваша экспедиция лишь 10-я или 11-я? Ведь, откровенно говоря, это всего лишь прошлое. Зачем таскаться в былое, когда можешь попасть в грядущее?»
0: «Историю необходимо проверить», — проговорил Пейли, слегка заикаясь. Цель экспедиции внезапно показалась ему полной ерундой. Как он только решился сорвать с места всю эту технику и Свенсона, специалиста высочайшей квалификации, ради довольно-таки банальной гипотезы. «Я должен выяснить, действительно ли Уильям Шекспир написал все те пьесы». Свенсон, как и ожидал Пейли, презрительно фыркнул.
2: «Замечательная идея, просто прелесть. В этом году его юбилей, а вы, значит, решили доказать, что праздновать нечем. Правда, — добавил он, — я в таких вещах не знаток. На поэзию у меня никогда не хватало времени».
3: «Ага».
0: Отстранив Пейли, он почти прижался лицом к экрану, пристально вглядываясь. Казалось, незримая рука перевернула страницу атласа. Теперь на них наплывала Европа.
2: «А теперь, — объявил Свенсон, — пошла совсем уж ювелирная работа».
0: И начал давать команды. Затем склонился к Пейли, буквально нависнув над ним.
2: «Вам случайно не пора собираться?»
0: Пейли покраснел от стыда. Все это долгое время, пока корабль был спеленут темными бинтами космоса, он пробездельничал. И вот теперь, накануне прибытия, вынужден был готовиться наспех. Сбросив комбинезон, он достал из шкафа костюм елизаветинского щеголя. Рубашка, узкие брюки-трико, гульфик, дублет, шляпа французского фасона с пером, сапоги с прорезями. Одежда была изготовлена из синтетических материалов, неотличимых от старинных тканей, а обувь сшита вручную из добротной натуральной кожи. Также имелась дорожная сумма с двойным дном, под которым была спрятана крохотная рация-маяк для двусторонней связи. Правда, если возникнут проблемы, толку от этого устройства будет немного. Свенсону строго-настрого приказано вернуться за Пейли лишь по истечении года. Маяк просто должен указать, где находится гость.

0: сути, нелегальный пассажир планеты. Высадив Пейли, Свенсон углубится в космические просторы. Надо снять профессора Шиминса с F-78 и доктора Гуан Мочена с G-210, а на обратном пути придет пора подобрать Пейли. Проверив маяк, Пейли покопался в содержимом честного открытого отделения своей суммы. Главным его богатством было собрание произведений Уильяма Шекспира, правда, неполное, за вычетом ранее. Пейли вез с собой лишь 6 вещей, которые пока что не написаны здесь, в 1595 году от Рождества Христова на Земле, B-303. Это была абсолютная копия факсимильного издания первого фолио. Бумага также являлась точной подделкой тех твердых шершавых листов, на которых писали драматурги елизаветинской эпохи. Остальное имущество Пейли составляли профилактические порошки в льняных мешочках да золотые монеты.
1: «Что ж», — произнес Свенсон с еле ощутимым волнением в голосе, — «принимай нас, Англия».
0: Пейли окинул взглядом знакомые речные долины, Тис, Хамбер, Темза. Сглотнув, торопливо принялся выполнять отрепетированный предпосадочный регламент. «Начинаю отчет», — сказал Свенсон.
2: «Тогда давайте попрощаемся», — промямлил Пейли.
0: «Вероятно, вы сядете в бассейне Темзы», — сказал Свенсон. «Au revoir, не прощайте. Надеюсь, вы докажете то, что хотите доказать». Пейли пролез, уселся в кресло челнока, проверил управление, все элементарно. Ждать запуска пришлось, как ему показалось, целую вечность. Он криво ухмыльнулся, вообразив себя со стороны. Елизаветинский щеголь, стиснувший штурвал миниатюрного реактивного самолета. Пейли сделал фонетическую зарядку на елизаветинские гласные. Мысленно пролистал свою вымышленную биографию. Молодой человек из Норриджа с театральными амбициями. «Я написал полдюжины добрых иронических пьес, не изволите ли почитать?» Механический голос, гулко отдаваясь в крохотной кабине челнока, отсчитывал последние секунды. 4, 3, 2, 1, 0. Крохотным ноликом Пейли вылетел из чрева корабля-матки. Внезапно он почувствовал успокоение, которое, в свою очередь, сменилось восторгом. Спящие зеленые просторы полей и лесов были озарены лунным светом. Дамасским клинком сверкала серебряная река. Свенсон заранее задал курс челноку. Пейли был весьма ограничен в маневрах, но этого хватило, чтобы совершить мягкую посадку на воду. Теперь следовало выбраться на берег. Под ласковое мурлыканье своего маленького мотора аэрочелнок рассекал лунные дорожки. Река здесь была широка, и Пейли чудилось, будто мир сплошь состоит из воды и неба. Однако же берег приближался. Сплошная стена деревьев, кустарник и осоки. Нигде никаких признаков жилья или даже какой-нибудь лодки. А будь тут люди, что бы они подумали, увидев Пейли? Впрочем, такая перспектива его не слишком пугала. Со сложенными крыльями воздушное суденышко издали не отличалось от неприметной рыбачьей барки. Камуфляж — великое дело. Теперь для верности нужно спрятать корабль, закидать осокой. Но вначале перед высадкой на сушу необходимо запустить таймер, который, когда хозяин удалится, включит силовое поле, которое автоматически отключится через год. Какие мифы! Какие безумные истории возникнут за этот срок вокруг заколдованного судна! Чего только не наговорят любопытные, как недоверчиво будут качать головами лондонские ученые-мужи. «Здравствуй, Лондон! Я иду к тебе!» Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Хотя Пейли приземлился намного выше города, пешая прогулка только взбодрила его. Все полевые тропки и перелазы через изгороди были отлично видны в свете луны. Тут и там стояли мирно дремлющие крестьянские хижины. Один раз Пейли послышалось, что вдали кто-то насвистывает песенку. Другой раз ему почудился звон башенных часов. Он понятия не имел, какой сейчас месяц, день и точное время суток, но прикинул, что на дворе сейчас конец весны, и, следовательно, до рассвета еще часа три. Насчет года он не сомневался. По словам Свенсона, то был 1595. Время шло здесь с той же скоростью, как и на настоящей Земле. 2 года назад Свенсон делал рейс в Московию. Тогда год был 1593. Шагая по тропам,
1: Бейли с удовольствием вдыхал вкусный, пропахший цветами воздух и лишь порой ежился, когда натыкался взглядом на незнакомые созвездия в небесах. Он нашел Кассиопею, начертанную пьяной рукой, но другие звездные узоры видел в первый раз. А вдруг древние были правы, и звезды действительно влияют на ход истории? Похож ли этот елизаветинский Лондон, созерцающий над собой неведомые подлинные земле звезды, на тот город, который известен Бейли лишь по книгам? Что ж, скоро он узнает все сам. Лондон не навалился на него чудищем из серого камня. Он обступал Бейли постепенно, деликатно. Дома, стоящие среди деревьев и посреди полей, фешенебельные богатые пригороды. И вдруг, немым трубным зовом на фоне заходящей луны, Тауэр. Затем тесно сгрудившиеся вдоль улочек крепко спящие дома. Бейли вдохнул запах этого летнего Лондона и нашел его неприятным. В нем смешались ароматы заношенных лохмотьев, жира и грязи. Одновременно этот запах был уже знаком Бейли по тому дню, когда он слетал крылобусом на Борнео и робко переступил границу джунглей. Да, Лондон, как ни странно, пах джунглями. И словно в подтверждение этой догадки издали донесся вой, правда собачий. Тут раздался человеческий голос и цоканье подкованных сапог об улыжнике. «Четыре часа, ясное утро!» Бейли инстинктивно юркнул в закоулок, распластался, как распятый на сырой стене. Показываться людям было еще рано. Он посмаковал гласные в крике ночного сторожа. Больше похоже на американский английский, чем на выговор современных англичан. Затем, наконец-то узнав время и машинально потянувшись подвести стрелки часов на своем запястье и спохватившись, что часов нет и быть не может, Бейли задумался, чем бы заняться до наступления дня. Портье в местных отелях явно не дежурят по ночам. Потеребив черную бородку, которую отращивал 3 месяца, Бейли решил, не теряя времени, приступить к своим ученым занятиям и прогуляться до Шордича, где находился театр «Глобус». Согласно историческим источникам, это новое красивое здание располагалось вне Сити, на территории, куда не доставали руки городского совета, известного ненавистника пьесы и актера. Зуд первооткрывателя, ненасытная жажда знания охватили Бейли, заставив его позабыть о холодном утреннем ветре. Лондон своих времен он знал хорошо, но это не очень-то помогало ему ориентироваться. На удачу он зашагал на север и вскоре миновал Минорис, Хаунсдич, Епископские ворота. Несколько раз его едва не стошнило от вони псарного двора. Издали долетал еще более сильный и насыщенный, совсем уж нечистый, непристойный запах. «Наверное, Флитдич, будущее Флит-стрит», — решил Бейли. Достав из сумки щепотку порошка, он высыпал его на язык, чтобы унять тошноту. Казалось, в городе спали даже мыши. Он шел, шел, шел, и вдруг под округлым посеребренным луной облаком узрел его. Это был театр. Бейли ощутил что-то близкое к разочарованию. Неказистое дощатое строение за деревянным забором, растрепанная соломенная крыша. Осуществленные грезы воочию всегда оказываются мельче, зауряднее. «Интересно, можно ли сейчас попасть внутрь?» – задумался Бейли. Сторожа не было видно. Прежде чем подойти к входу, двери, достойные скорее деревенского нужника, чем святилища мус, он постарался запечатлеть в своей памяти весь освещенный луной пейзаж. Скромные домишки, булыжную мостовую, поражающие своим изобилием вездесущие зеленые заросли. И тут он впервые увидел животных. Эти твари с длинными хвостами могли быть только крысами. Троица зверьков грызла какие-то отбросы неподалеку от двери театра. Стоило Бейли сделать опасливый шаг в их сторону, как крысы разбежались, но в ярком лунном свете он успел разглядеть их отчетливо до последней шерстинки. Крысы как крысы, рассудил Бейли. Впрочем, этих животных он видел только в университетских лабораториях. Живые злые глазки, толстые мясистые хвосты. И вдруг Бейли понял, что именно они глодали. Из кучи отбросов торчала человеческая рука. Таким зрелищем Бейли был в принципе готов. Он вдоволь насмотрелся на изображение ограды темпля с насаженными на колья головами изменников, знал об обычае отмывать трупы 3 приливами и бросать гнить на берегу Темзы, видел на картинках эшафоты Тайберна в эпоху Пейли, переименованного в Marble Arch, вокруг которого на поживу стервятником валялись отрубленные конечности. Стервятники? Коршуны, конечно же коршуны. Все коршуны уже расселись по насестам. Холодным взглядом ученого, порошок, который он принял, утихомирил его желудок, Пейли осмотрел обкусанный, ободранный кусок плоти. Крысы успели съесть немного. Пир оборвался практически в самом начале. Однако на запястье зияла рваная с блестящим дном дыра, которая заставила Пейли почесать в затылке. То была удивительно знакомая, но неуместная на нормальной человеческой руке анатомическая черта. На секунду ему подумалось, что дыра страшно напоминает пустую глазницу, облепленную ошметками выдавленного глаза. Но Пейли, улыбнувшись через силу, унял свою фантазию. Повернувшись спиной к этим жалким человеческим останкам, он решительно прошел к входной двери. Удивительно, но она оказалась не заперта. Пейли надавил, дверь отворилась, издав скрип. Приятный звук, что-то вроде «добро пожаловать в этот мир 1595 года», знакомый и одновременно странный. Вот оно. Земляная площадка стоячего партера, которую трамбовали, трамбуют и еще много лет будут трамбовать ноги черни. Боковые ложи, выступающая в зал сцена, студия без занавеса, башня с флагштоком. Пейли с благоговением глубоко вдохнул воздух театра. И тут...
3: Эге, Мазурик, попался!
1: Сердце Пейли чуть не выскочило изо рта, как плохо пригнанная вставная челюсть. Обернувшись, он впервые оказался нос к носу с живым елизаветинцем. Слава богу, этот представитель эпохи выглядел вполне по-человечески, хоть и был да нельзя грязен. Неуклюжие сапоги, штаны цвета гусиного помета, воняющая жиром кожаная куртка джеркин. Его слегка пошатывало, точно пьяного. Подойдя к Пейли и заглянув ему в лицо, он тошнотворно вдохнул на историка Элем. Щуря озоловелые глаза, мужчина тщательно обнюхал Пейли, словно пытаясь опознать его по запаху. «Пьян, в голове туман, и еще имеет наглость нюхать», — подумал Пейли с презрением. И старательно контролируя гласные, заговорил. «Я джентльмен из Норриджа, только приехал. Посторонись, малый. Или господ благородного звания не узнаешь?»
3: «Я тебя не знаю и не ведаю. И что ты здесь делаешь? Среди ночи? Тоже не знаю».
1: Однако ж пьяница попятился. Пейли так и просиял, окрыленный своей маленькой победой. Как человек, который, к примеру, впервые в жизни заговаривает с московским прохожим на самостоятельно выученном русском языке и обнаруживает, что его отлично поняли. «В общем, я желаю говорить с мастером Бербиджем».
3: «С которым? Молодым или со старым?»
1: «С любым. Я написал полдюжины пьес и желаю им показать». Сторож, очевидно, то был сторож, вновь обнюхал Пейли.
3: «Джентльмен вы или кто? Только дух от вашей милости какой-то нехристианский. И принесло вас нехристианский час».
1: «Я уже сказал, я только приехал».
3: «А где же лошадь и плащ дорожный?»
1: «На постоялом дворе оставил».
3: «А сам говорит, только приехал, только приехал».
1: Пробурчал под нос сторож. Затем со смешком, не без изящества, простер к Пейли правую руку, точно благословляя.
3: «Знаю я вас», — проговорил он, подхихикивая. «Блудодейство, небось. Подъехал какой-нибудь шлендре или мужней негодяйке. А то возьми да обмани».
1: Для Пейли все эти речи были тарабарщины.
3: «Идем-ка», — заявил сторож. «Больно свежо нынче, да выпить, небось, хочется».
1: Пейли тупо уставился на собеседника.
3: «Вашей милости должно постель надобно», — произнес сторож, повысив голос.
1: Эту фразу Пейли понял, как и значение протянутой к нему раскрытой ладони и подергивание пальцами. «Золото просит». Засунув руку в сумму, он достал один ангел Нобль. Сторож схватил монету. Челюсть у него так и отвисла.
4: «Сэр»,
1: — выговорил он, потянувшись к своей шляпе. «Сказать по чести», — пояснил Пейли, — «мой постоялый двор заперли, и я остался за воротами». Засиделся в гостях, а вернувшись, хозяина не добудился.
3: «А-а-а!»
1: протянул сторож, умилительно земным жестом приставив палец к носу, после чего почесал щеку золотым ангелом и, прежде чем убрать монету в кошелек на поясе, помахал ей несколько раз перед своей грудью.
4: «Пожалуйте, сэр!»
1: Перевалочку, но скорым шагом он вышел на улицу. Бейли с бьющимся сердцем последовал за ним. «Куда же мы идем?» — окликнул он, но ответа не получил. Луна уже заходила, а на востоке маячили первые проблески летней зари. Дрожа на ветру, Пейли пожалел, что не прихватил с собой с земли плащ, предполагая обзавестись им на месте. Кровать будет очень кстати, если сторож действительно ведет его в место, где можно прилечь. Поспать это с часов под теплым одеялом, неважно даже, если в обществе блох. На улицах не было ни души. Правда, вдалеке Пейли почудился кошачий концерт. Надрывные серенада и еще более надрывные звуки совокупления, совсем как на настоящей земле. У епископских ворот сторож свернул в узкий переулок, темный и вонючий. Пейли брел следом. Порошок перестал действовать, и его снова начало подташнивать. Однако же нос Пейли не преминул отметить, что за истекшее время зловоние несколько изменилось. В легком припадке безумия Пейли заключил, что оно как бы завихряется, перераспределяя свои компоненты словно по собственной воле. Все это его совершенно не радовало. Подняв глаза к тускнеющим звездам, он отчетливо понял, что они тоже изловчились перегруппироваться, образовав новые созвездия, подобно тому, как после удара кулаком по крышке рояля пылинки взлетают и рассаживаются по-другому.
4: «Туточки!»
1: — объявил сторож, остановившись перед какой-то дверью, и без долгих размышлений ахнул по ней кулаком.
4: «Марушки!» — подмигнул он.
1: Но за его подмигивающим веком сияла лишь остекленевшая пустота. Сторож вновь постучался, а Пейли сказал: «Не стоит. Негоже в такой поздний час или слишком ранний людей поднимать». Неподалеку ломающимся голоском кукарекнул молодой петух.
4: «Не рано, не поздно, а в самый раз!»
1: Сторож вновь занес кулак, но тут дверь распахнулась. На пороге возникла сонная женщина с сердитым лицом, одетая в грязную ночную рубашку, из-за пазухи которой выглядывало что-то вроде цветка. Женщина раздраженно заправила цветок под рубашку. Она была седая, сморщенная. По елизаветинским временам это означало, что ей лет 38.
4: «Что надо?»
1: — громко огрызнулась она.
4: «Говорит джентльмен!»
1: Достав из кошелька ангел Нобль, сторож помахал им в воздухе. Женщина подняла руку со свечой, чтобы лучше разглядеть монету.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Энтони Бёрджесс. Муза. Окончание. Просияв, женщина присела в реверансе и пригласила Пейли войти. «Мне ничего не надо, кроме кровати, мадам», — сказал Пейли. Этому мадам, сторож и женщина рассмеялись. «Путь из Норриджа долгий и утомительный», — прибавил Пейли. Женщина присела в глубоком и каком-то насмешливом реверансе и проговорила, срываясь на карканье.
1: «Кровать как кровать, на полу не уложим. Вестимо, джентльмен из Норриджа, где коровы едят вдоволь порриджа».
0: Сторож ухмыльнулся. «Он же слепой», — сообразил Пейли. «Несомненно, слепой, но что это так энергично подмигивает на большом пальце его правой руки?» Сторож вышел за дверь, а Пейли и мадам остались наедине в прогорло пахнущем коридоре.
1: «За мной! За мной!» — каркнула она и, скрипя ступенями, стала первой взбираться по лестнице.
0: Тени, отбрасываемые ее свечкой, были не так уж черны. С востока в мир уже просачивалось серое сияние. Вдоль лестницы на стене висели картины в рамах. Среди них была топорно сделанная гравюра, изображавшая повешенного на дереве мученика. Его пятки лизал огонь костра. Из улыбающихся губ вылетал, как в комиксе, пузырь со словами: «И сейчас реку, что Маградон живот дарует». На другой картине был король в короне со скипетром и державой в руках и третьим глазом во лбу.
2: «Какой это король?» — спросил Пейли.
0: Мадам обернулась к нему с некоторым изумлением.
1: «Ничего-то вы в Норридже не знаете», — пробурчала она. «Поистине благодать на вас, Господня».
0: Пейли больше не задавал вопросов и не стал делиться своим удивлением, когда они миновали еще одну картинку с подписью «К. Гораций Флаг», изображавшую, однако же, бородатого араба. Лестница привела к двери. Мадам громко постучала.
1: «Бес! Бес!» —
0: кричала она.
1: «К тебе золотишко плывет, девонька! Кавалер, красавчик, да и не вшивый!»
0: Оглянувшись, мадам улыбнулась Пейли.
1: «Она живо управится! Надобно же прежде прихорошиться, аки невесте перед свадьбой».
0: Из-за пазухи ночной рубашки вновь высунулся цветок, и Пейли почудилась, будто с головки цветка ему подмигивает глаз. Пейли пробила дрожь, сопутствующая страху совершенно особого сорта. Ужасу не перед неизвестным, но перед известным. Свою летающую лодку он сделал неприступной. Этот мир не сможет даже прикоснуться к ней. Но что, если этот мир тоже неприступен благодаря какому-то неведомому защитному механизму? В голове Пейли раздался чужой голос, внятно произносящий: «Не останется безнаказанным тот, кто тревожит». Тут дверь распахнулась, и, улыбаясь профессиональной улыбкой, появилась девушка по имени Бесс. Мадам тоже с улыбкой проговорила:
3: «А вот она какая у нас красотка! Такой лакомой бараньей котлетки сотворения мира свет не видал!»
0: И протянула руку за деньгами. Смешавшись, Пейли выгреб из суммы горсть звенящих тусклых монет. Положил одну в ладонь женщины. Мадам не уходила. Пейли добавил вторую монету, затем третью. Мадам довольно ухмыльнулась, но Пейли интуитивно понял: удовлетворение это временное.
3: «Есть вино», — заявила она. «Не прикажете ли?»
0: Пейли поблагодарил. Вина не надобно. Седые волосы мадам встали торчком. Сделав реверанс, она удалилась. Окончательно насторожившись, Пейли прошел вслед за Бесс в спальню. Потолок пульсировал, как сердце.
4: «Поросеночек», — проворковала Бесс, стягивая с плеч свое единственное одеяние.
0: Груди всколыхнулись, соски впились в Пейли похотливым взглядом. Как он и ожидал, то были глаза. Он почти удовлетворенно кивнул. Разумеется, после этого о постели и думать было нечего.
4: «Яхонтовый»,
0: — зарурчал голосок Бесс, и глаза соски закатились. Длинные ресницы кокетливо запорхали вверх-вниз, вверх-вниз. Пейли крепко прижал к груди сумму. Если это операция зрения, если это намеренное кодирование информации является обычной защитой от вторжения, почему же на Земле никто не в курсе? Другие путешественники во времени вернулись из своих дерзких экспедиций целые и невредимые, с отчетами, ничуть не противоречащими здравому смыслу. Стоп, ну так ли это? Разве тут проверишь? А как же упомянутый Свенсоном Уиллер, которого держали в средневековом застенке живые штативы из эктоплазмы? «Вернулся седой, как лунь, и все сам с собой говорил». Вот вам точная цитата из Свенсона. И еще. «Зачем таскаться в былое, когда можно попасть в грядущее?» Стоп. При чем здесь будущее и прошлое? Речь идет о разных мирах, существующих сейчас, одновременно. Одновременное прошлое имеет законченную форму, одновременное будущее тоже. «У меня нет времени», — резко заявил Пейли с настырным произношением 21 века, не тратя времени на жеманные елизаветинские звуки. «Я дам тебе золото, если ты отведешь меня к мастеру Шекспиру».
5: «Мастеру?»
0: «Шекспиру!» Уши Бесс разрослись. Она уставилась на Пейли, меж тем на стену за ее спиной начали проецироваться сразу 10 батальных сцен из разных фильмов.
5: «Ты не из этих. Ты да, женщина-охотник, я-то вижу».
0: «Это срочно. По делу. Не мешкай. По-моему, он живет у епископских ворот. Попробовать хоть что-нибудь узнать. А что потом? Попытаться остаться в живых. Сопротивляться безумию в каком-нибудь тихом уголке, не отключая радиомаяк, пока не минет год. Связаться со Свенсоном, удостовериться, что он жив и здоров. И, может быть, вдруг, чем черт не шутит, услышать из дальних далей пространство времени, что его снимут раньше положенного срока. Распоряжение земли и перестановки в графике. «Ты знаешь, кого я имею в виду», — сказал Бейли. «Мастера Шекспира, комедианта».
5: «Знамо, знамо».
0: Голос Бесс от слога к слогу становился все грубее. Пейли сказал себе: «Я сам хозяин своему восприятию. У этой девушки нет глаз на месте сосков, и рот, что образуется сейчас у нее под подбородком, на самом деле не существует». После такой остраски галлюцинации, подернувшись рябью, временно исчезали. Но их сила была велика. Бесс прикрыла наготу невзрачным платьем, достала из шкафа поношенный плащ.
5: «Уэйдин сейчас», — проговорила она.
0: Пейли безумно напрягся, борясь с глушилкой. «Отдай деньги сейчас», — вот что сказала Бесс. Он дал ей еще один портагюр. На цыпочках они сошли по лестнице. Пейли пытался попристальнее разглядеть картины на стене, но добиваться от них правды было некогда. Лестница, застав Пейли врасплох, обернулась эскалатором из 21 века. Мысленным пинком он заставил ее вернуться к истинной лестничной природе. Пейли не сомневался, что Бесс, дай ей волю, обратится в какое-нибудь чудище, способное превратить сердце в камень.
5: «Скорее!»
0: Ценой ужасного усилия он удержал в небе восходящее солнце. На улице попадались редкие прохожие. К ним Пейли приглядываться не решался. «Это далеко?» — спросил он. «Кукарекали петухи совсем рядом, хором. Взрослые, солидные петухи».
5: «Недалеко».
0: Но в этом бьющемся в конвульсиях, падающем самому себе на голову Лондоне, само понятие «далекий» теряло смысл. То и дело, поскальзываясь на булыжниках, Пейли силился сохранить ясность рассудка. Пот катился градом с его лба. Одна капля упала на суму, которую он лелеял, как больной живот. Пейли внимательно рассмотрел каплю. Соленая вода из его телесных пор. Какому миру она принадлежит, чужому или родному? Если он острижет волосы и бросит на мостовую, если он утонет вон в той зловонной помойной яме, откуда только что вынырнула женщина о трех головах, отторгнет ли его Лондон системы Б-303, как отторгает человеческий организм пересаженную почку? Возможно, тут действует не закон природы, а какой-то бог местной звездной системы, которого можно одолеть, залучив союзники дьявола. Может быть, Пейли пытается преодолеть не глубинный врожденный рефлекс планеты, а всего лишь устав элитарного клуба, утвержденный этим самым местным жюри. Как бы то ни было, Пейли сопротивлялся, и елизаветинский Лондон, окутанный серебристой утренней дымкой, замирал и вновь подергивался рябью, а затем снова отвердевал. Но напряжение требовалось адское.
6: «Сюда, сэр!»
0: Бесс подвела Пейли к ободранной двери, которая так и грозилась расплыться и обрушиться водопадом на булыжную мостовую, если чужак не заставит ее сохранить форму.
6: «Денег», — заявила Бесс.
0: Но Пейли решил, что дал ей достаточно. Нахмурившись, он покачал головой. Бесс замахнулась на него кулаком, который, подмигивая, превратился в голову сердитого бородача. Пейли в ответ поднял ладонь, чтобы дать Бесс пощечину.
2: Хныкая, она убежала, а Бейли, сжав руку в кулак, ударил вместо женской щеки по двери. В доме не спешили отзываться. Бейли задумался, сколько же еще он сможет удерживать мир на положенном ему месте? А что случится, если он заснет? Может быть, все испарится, и после пробуждения ему останется лишь выть на весь холодный пустой космос.
7: Что такое?
2: Бейли открыл уродливый мужчина, какой-то весь бесформенный, с целым рядом живых моргающих глаз на голой груди. Рубашка без пуговиц разошлась, обнажая тело. Он никак не мог быть Уильямом Шекспиром. Бейли, дивясь, что волнение не лишило его способности четко выговаривать трудные елизаветинские звуки, произнес: «Я хочу видеть мастера Шекспира». Мужчина, раздосадованно скривившись, впустил Бейли и указал плечом, в какую дверь стучать. Итак, час настал. Сердце Бейли отчаянно заколотилось в грудину. Историк постучал. Дверь была дубовая, твердая, и разжижаться даже не пытался. «Да?» Звонкий, приятный голос, в котором не было и следа угрюмости. Сглотнув подступивший к горлу комок, Бейли потянул на себя дверь и вошел. В замешательстве огляделся. Спальня, неубранная постель, стол с разложенными бумагами, стул, утреннее солнце в рамке наглухо закрытого окна. Бейли потянула к бумагам. Он прочел верхний лист. «Не ты ли снимешь давящий ужас сердца моего?» Гадая, откуда же раздался голос? Из какой-то смежной комнаты? Тут он услышал голос снова у себя за спиной. «Негоже читать частные бумаги джентльмена, не испросив прежде его позволения». Повернувшись на каблуках, Бейли узрел приплясывающую в воздухе репродукцию Дроя Шаутовского портрета Шекспира. Квадратную, в раме. Губы портрета шевелились, но глаза оставались неживыми. Он захотел вскрикнуть, но язык отнялся. Говорящая гравюра надвигалась на него. «Нахал, невежа или соглядатый тайного совета?» Прямые боковины рамы начали вспучиваться, и все вспучивались и вспучивались безудержно. Гравированные черты размазались, и кружок, исчерканный темными линиями и кляксами, напружинившись, попытался превратиться в твердый трехмерный объект. Бейли ничего не мог с собой поделать. Он остолбенел так, что даже зажмуриться не мог. Трехмерный объект обернулся силуэтом животного, неописуемо уродливого и устрашающего, небывало крупного морского ежа, который, ощетинившись иглами, кивал и улыбался с ужасающе осмысленным видом. Бейли заставил его обрести некоторое сходство с человеческой фигурой. Отчаяние захлестнуло историка с головой. Отчаяние, никак не связанное со страхом, хотя вымышленный персонаж по имени Уильям Шекспир, этот актер, играющий роль, являл собой кошмарное зрелище. Но почему же ему никак не удается установить контакт с кантовской вещью в себе? Но в том-то все и дело. Вещь в себе меняется под влиянием наблюдателя, превращаясь в феномен, навязанный категориями пространства, времени, восприятия. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Набравшись храбрости, Пейли спросил: «А какие пьесы вы написали на сей день?» Шекспир, казалось, удивился. «А кто спрашивает?» Пейли продолжал: «Тому, что я скажу, вы вряд ли поверите. Я прибыл из другого мира, где знают и чтят имя Шекспира. Я лично верю, что на свете был или есть актер по имени Уильям Шекспир. Но что этот Шекспир написал пьесы, которые ему приписывают, этому я не верю».
8: «Значит», — произнес Шекспир, слегка оплывая, превращаясь в собственный неуклюжий бюст, кое-как слепленный из сала, «мы с вами оба неверующие. Что до меня, я готов верить чему угодно. Вы призрак из другого мира, так тому и быть. Но тогда вы должны были растаять с третьим криком петуха».
2: «Возможно, у меня времени меньше, чем у призрака. На авторство каких пьес вы претендуете?»
8: Бейли перешел на английский язык своей эпохи. Хотя фигура перед ним расплывалась и мерцала, пробуя разные очертания, но глаза, проницательные, умные, современные, практически не менялись. Голос произнес: «Претендую. Гелиогабал. Печальное царствование Гарольда I и последнего. Дьявол в Далвичию. И другие. Им несть числа».
9: «Ответьте, умоляю вас!» — вконец встревожился Пейли. «Верить или не верить? Что он сейчас услышал, правду или насмешливую ложь? И от кого исходит эта правда или насмешка? От этого человека, либо от его собственного Пейли разума, жаждущего контроля над данными, над информацией, поставляемой органами чувств? Разума, ждущего хоть чего-нибудь осмысленного?» Там на столе громоздится кипа бумаг. «Покажите мне!» — воскликнул Пейли. «Покажите хоть что-нибудь!» — умолял он.
8: «Предъявите мне свои рекомендательные письма», — возразил Шекспир. «Нет», — и он двинулся к Пейли, — «я сам посмотрю». Его глаза загорелись. В них прыгали странно зловещие искорки.
9: «Красивый юноша», — проговорил Шекспир. «По мне бывают и краше, но покувыркаться малость в летнее утро, пока день не разогрелся...» «Не замай!» — выпалил Пейли. «Не замай!» — бормотал он, пятясь, и ему казалось, что архаизм этот от чего-то звучит фривольно. «Не трогайте меня!»
8: Напирающая фигура превратилась в настоящий ходячий кошмар. Шея раздулась. На ладонях рук, простертых к Пейли, засверкали зрачки. Слоновий хобот, выросший посреди лица, извивался, щупая воздух. Две-три присоски, проклюнувшись на его кончики, вслепую потянулись к Пейли. Тот бросил суму, чтобы легче было защищаться. Вместо слов чудовище изрыгало хриплые выкрики, покряхтывало и повизгивало. Притиснутый к углу стола, Пейли бросил взгляд на измаранный черновик. Как там о Шекспире говорили, в жизни не выморал ни одной строчки. «Живя в тюрьме, я часто размышляю, как мне ее вселенную уподобить. Чем на вселенную она похожа? Есть ли различия меж темницей и вселенной?» И хотя тело судорожно пыталось увернуться от этих огромных рук с 10 пальцами каждая, ученый в Пейли подал голос.
10: «Ричард Второй! Вы пишете Ричарда Второго!»
8: Пейли, этот Клод Бернар от литературы, понял, что должен любой ценой передать Свенсону весть, что в 1595 году Шекспир работал над Ричардом Вторым. Бросившись на пол, Пейли схватил сумму и, нащупав передатчик, начал набирать радиограмму. Эта внезапная капитуляция, казалось, изумила Шекспира. Его руки вилы стали растерянно ворошить воздух. А Пейли, ослепший от пота, тяжело пыхтя, сообщал: «Укша Авт Р2». Тут распахнулась дверь.
11: «Слыхал, шумите?»
8: То был давешний бесформенный урод с глазами на голой груди. Его уродство усугубилось. Облик менялся беспрестанно, но как бы рывками, словно его чеканили безмолвные невидимые молотки.
11: «Он пришел на тебя напасть?»
8: «Не из-за денег, Томкин. У него своего золота вдосталь. Гляди!» Оказалось, из суммы в торопях брошенной Пейли на пол просыпались монеты. А Пейли и не заметил. «Эх, надо было переложить деньги!»
11: «Вот это да!»
8: Монстр по имени Томкин с жадностью уставился на пол.
11: «А те другие-то золото с собой не приносили».
8: «Забирай его и золото», — небрежно распорядился Шекспир. «И с ним, и с деньгами делай, что пожелаешь». Томкин слизняком пополз к Пейли. Тот завопил, слабо пытаясь отбиваться сумой, но клешня Томкина легко выхватила ее у Пейли.
12: «Там внутри есть еще», — пробурчал Томкин, сглатывая слюни.
8: «А разве я не говорил, что служить мне дело прибыльное?» — спросил Шекспир.
12: «И бумаги».
8: «Бумаги? Ага». Шекспир взял у Томкина пачку листов. «Отведи его к королевскому маршалу. Скажи, чужеземца поймали в городе. Мелит глупости, как тот алиман, что в прошлый раз приходил. Безумные речи ведет. Маршал разберется, что с ним делать».
10: «Но я джентльмен!» — вскричал Пейли, сдавленный тяжелыми руками-лопатами. «Из Норриджа! Я драматург, как и вы! Поглядите, у вас в руках пьесы, которые я написал!»
8: «Сперва призрак, теперь из Норриджа!» — улыбнулся Шекспир, вновь воспарив в воздух, как собственный портрет. Двумерный портрет с объемной рукописью в руках. «Экий ты, брат, право! Или есть другие миры, похожие на наш, из которых люди переносятся в наш мир силой колдовства?» «Такие истории я уже слышал. Один германец...»
10: «Это правда, я вам не лгу!»
8: Уцепился Пейли за последнюю ниточку надежды, одновременно цепляясь ногтями за дверь спальни, в то время как Томкин тянул его за собой.
10: «Вы умнейший человек своей эпохи! Вы способны это вообразить!»
8: «И поэтов, которые еще не рождены,
13: этого, как там его, Блайрона и лорда Теннисуя и пропойцу валийца. С тобой разберутся, как и с тем другим. Но это правда!
14: Проваливай своей дорогой, заворчал Томкин. Твой дом бедлам.
13: И поволок Пейли, бьющегося с пеной у рта, воющего Пейли, за дверь.
15: «Вы не настоящие! Все вы!» — вопил Пейли. «Это вы тут призраки! А я настоящий! Это недоразумение! Отпустите меня! Выслушайте! Я все объясню!»
14: «Ишь, как запел!» — пробурчал Томкин и вытащил Пейли в коридор.
13: «Дверь закрой!» — приказал Шекспир. Томкин прихлопнул ее ногой. Вопли и топот ног удалились по коридору. Скоро вновь воцарилась тишина, давая возможность присесть и почитать. «А пьесы отменные», — рассудил Шекспир. Загадочно, что одна из них, по всей видимости, повествует о еврее-ростовщике. Очевидно, парень из Норриджа читал Марло и обратил внимание на драматический потенциал, заложенный в Лопесе и злодеях подобного типа. Он, Шекспир, и сам лениво раздумывал, не написать ли на эту тему пьесу. И нате вам. Вот она уже готовенькая. Кто-то за него постарался. Здесь же имелась парочка многообещающих исторических хроник. О короле Генри IV и комедия под названием «Много шума из ничего». Вот ведь подарки с неба свалились. Он улыбнулся. Вспомнил другого пришельца, Алемана, доктора Шлейера, или как его там, чья история очень напоминала историю этого безумца. Безумца? Разве безумцы способны творить такие пьесы? «Влюбленные, безумцы и поэты» — хорошая реплика в пьесе о феях, принесенной Шлейером. Бедняга Шлейер умер от чумы. Пьесы, которые принес Шлейер, были хороши, но эти все-таки лучше. Шекспир перекрестился. Может ли статься, что, говоря о своих музах, древние поэты имели в виду таких вот, как этот безумец, чьи слабые крики все еще доносились с улицы, или как Шлейер, или как тот, что под пыткой клялся, будто родился в Виргинии, в Америке, и будто в той земле имеются университеты получше Оксфордского, Лейденского и Виттенбергского? Шекспир пожал плечами. Есть многое на свете и т.д. Кто бы они ни были, пусть приходят, лишь бы пьесы приносили. Шлейеров Ричард II, возможно, нуждается в исправлениях, чем, собственно, Шекспир сейчас и занимался, но более ранние вещи, Генри IV и прочие, имели успех. Он прочел верхнюю страницу этой новой кипы, поглаживая свою посеребренную сединой рыжую бородку, скользя по строчкам живыми серыми глазами. Вздохнул, и перед тем, как скомкать и сбросить со стола страницу своей собственной пьесы, перечитал ее. Куда дело, стих хромает и с волшебством перебор. Герцог Ингенио говорит: «Задумайтесь, о господа, над этим. В морских глубинах двойника имеет любая живность суши. Точно так же в далеких небесах жизнь наша отражена, как в зеркале. И всяк имеет близнеца, и всякий шаг двоится, и сам близнец вновь отражается, множится бесчетно, да и сами звезды имеют близнецов». Не годится. Слишком неправдоподобно. Швырнул страницу в мусорную коробку, Томкин потом уберет, взял чистый лист и начал переписывать изящным почерком. «Венецианский купец». И продолжал работу, не вымарывая ни строчки.

0: Пополняя время от времени записи о моем старом друге, мистере Шерлоке Холмсе, новыми удивительными событиями и интересными воспоминаниями, я то и дело сталкивался с трудностями, вызванными его собственным отношением к гласности. Этому угрюмому скептику претили шумные похвалы окружающих, и после блестящего раскрытия очередной тайны он от души развлекался, уступив свои лавры какому-нибудь служаке из Скотланд-Ярда и с язвительной усмешкой слушал громкий хор поздравлений не по адресу. Подобное поведение моего друга, а вовсе не отсутствие интересного материала, и привело к тому, что за последние годы мне редко удавалось публиковать новые записи. Дело в том, что участие в некоторых его приключениях было честью, всегда требующей от меня благоразумия и сдержанности. Представьте же мое изумление, когда в прошлый вторник я получил телеграмму от Холмса. Он никогда не посылал писем, если можно было обойтись телеграммой. Она гласила: «Почему не написать о корнуэльском ужасе, самом необычном случае в моей практике?» Я решительно не понимал, что воскресило в памяти Холмса это событие или какая причуда побудила его телеграфировать мне. Однако, опасаясь, как бы он не передумал, я тут же разыскал записи с точными подробностями происшествия и спешу представить читателям мой рассказ. Весной 1897 года железное здоровье Холмса несколько пошатнулось от тяжелой и напряженной работы, тем более что сам он совершенно не щадил себя. В марте месяце доктор Мур Эггерс, Харли-стрит, который познакомился с Холмсом при самых драматических обстоятельствах, о чем я расскажу как-нибудь в другой раз, категорически заявил, что знаменитому сыщику необходимо временно оставить всякую работу и как следует отдохнуть, если он не хочет окончательно подорвать свое здоровье. Холмс отнесся к этому равнодушно, ибо умственная его деятельность совершенно не зависела от физического состояния, но когда врач пригрозил, что Холмс вообще не сможет работать, это убедило его, наконец, сменить обстановку. И вот, ранней весной того года, мы с ним поселились в загородном домике близ бухты Полду на крайней оконечности Корнуэльского полуострова. Этот своеобразный край как нельзя лучше соответствовал угрюмому настроению моего пациента. Из окон нашего беленого домика, высоко стоящего на зеленом мысе, открывалось все зловещее полукружие залива Маунтс-Бэй, известного с незапамятных времен как смертельная ловушка для парусников. Скольких моряков настигла смерть на его черных скалах и подводных рифах. При северном ветре залив выглядел безмятежным, укрытым от бурь и манил к себе гонимые штормом суда, обещая им покой и защиту. Но внезапно с юго-запада с ревом налетал ураган. Судно срывалось с якоря, и у подветренного берега в пене бурунов начиналась борьба не на жизнь, а на смерть. Опытные моряки держались подальше от этого проклятого места. Суша в окрестностях нашего дома производила такое же безотрадное впечатление, как и море. Кругом расстилалась болотистая равнина, унылая, безлюдная, и лишь по одиноким колокольням можно было угадать, где находятся старинные деревушки. Всюду виднелись следы какого-то древнего племени, которое давно вымерло и напоминало о себе только причудливыми каменными памятниками, разбросанными там и сям могильными курганами и любопытными земляными укреплениями, воскрешающими в памяти доисторические битвы. Колдовские чары этого таинственного места, зловещие призраки забытых племен, подействовали на воображение моего друга, и он подолгу гулял по торфяным болотам, предаваясь размышлениям. Холмс заинтересовался также древним корнуэльским языком и, если мне не изменяет память, предполагал, что он сродни халдейскому и в значительной мере заимствован у финикийских купцов, приезжавших сюда за оловом. Он выписал кучу книг по филологии и засел было за развитие своей теории, как вдруг, к моему глубокому сожалению и его нескрываемому восторгу, мы оказались втянутыми в тайну. Более сложную, более захватывающую и уж, конечно, в 100 раз более загадочную, чем любая из тех, что заставили нас покинуть Лондон. Наша скромная жизнь, мирный и здоровый отдых были грубо нарушены. и нас закружило в водовороте событий, которые потрясли не только Корнуэлл, но и всю Западную Англию. Многие читатели помнят, наверное, о корнуэльском ужасе, как это тогда называлось, хотя должен вам сказать, что лондонская пресса располагала весьма неполными данными. И вот теперь, через 13 лет, настало время сообщить вам все подлинные подробности этого непостижимого происшествия. Я уже говорил, что редкие церковные колоколенки указывали на деревни, разбросанные в этой части Корнуэлла. Ближайшей к нам оказалась деревушка Триденник-Уоллес, где домики сотни-другой жителей лепились вокруг древней замшелой церкви. Священник этого прихода, мистер Раундхей, увлекался археологией. На этой почве Холмс и познакомился с ним. Это был радушный толстяк средних лет, неплохо знавший здешние места. Как-то он пригласил нас к себе на чашку чая, и у него мы встретились с мистером Мортимером Тридженнисом, состоятельным человеком, который увеличивал скудные доходы священника, снимая несколько комнат в его большом, бестолково построенном доме. Одинокий священник был доволен этим, хотя имел мало общего со своим жильцом, худощавым брюнетом в очках, до того сутулым, что с первого взгляда казался горбуном. Помню, что за время нашего недолгого визита священник произвел на нас впечатление неутомимого говоруна, зато жилец его был до странности необщителен, печален, задумчив. Он сидел, уставившись в одну точку, занятый, видимо, собственными мыслями. И вот во вторник, 16 марта, когда мы докуривали после завтрака, готовясь к обычной прогулке на торфяные болота, в нашу маленькую гостиную ворвались два этих человека.
1: «Мистер Холмс!» — задыхаясь, проговорил священник. «Этой ночью произошла ужасная трагедия! Просто неслыханно! Наверное, само провидение привело вас сюда как раз вовремя, потому что если кто-нибудь в Англии может помочь... «Кто это вы?»
0: Я бросил не слишком дружелюбный взгляд на назойливого священника, но Холмс вынул изо рта трубку и насторожился, как старый гончий пес, услышавший зов охотника. Он знаком предложил им сесть, и наш взбудораженный посетитель со своим спутником уселись на диван. Мистер Мортимер Тридженнис больше владел собой, но судорожные подергивания его худых рук и лихорадочный блеск темных глаз показывали, что он взволнован ничуть не меньше.
1: «Кто будет рассказывать? Я или вы?» — спросил он священника.
2: «Я не знаю, что у вас случилось», — сказал Холмс. «Но раз уж, судя по всему, открытие сделали вы, то вы и рассказывайте. Ведь священник узнал об этом уже от вас».
0: Я взглянул на одетого наспех священника и его аккуратного соседа и в душе позабавился тому изумлению, которое вызвал на их лицах простой логический вывод Холмса.
1: «Позвольте мне сказать несколько слов», — начал священник. «И тогда вы сами решите, выслушать ли вам подробности от мистера Тридженниса или лучше немедленно поспешить к месту этого загадочного происшествия. Случилось вот что. Вчера вечером... наш друг был в гостях у своих братьев Оуэна и Джорджа и сестры Бренды в их доме в Триденни-Хорте, что неподалеку от древнего каменного креста на торфяных болотах. Он ушел от них в начале 11-го. До этого они играли в карты в столовой, все были здоровы и в прекрасном настроении. Сегодня утром, и еще до завтрака, наш друг, он всегда встает очень рано, пошел прогуляться в направлении дома своих родственников. И тут его нагнал шарабан доктора Ричардса. Оказалось, что того срочно вызвали в Триденни-Корта. Конечно, мистер Мортимер Тридженнис поехал вместе с ним. Приехав, они обнаружили нечто невероятное. Сестра и братья сидели вокруг стола точно в тех же позах, как он их оставил. Перед ними еще лежали карты, но свечи догорели до самых розеток. Сестра лежала в кресле мертвая, а с двух сторон от нее сидели братья. Они кричали, пели, хохотали. Разум покинул их. У всех троих, и у мертвой женщины, и у помешавшихся мужчин, на лицах застыл невыразимый страх, гримаса ужаса, на которую жутко смотреть.
3: Нет никаких признаков, что в доме были посторонние, если не считать миссис Портер, их старой кухарки и экономки, которая сообщила, что всю ночь крепко спала и ничего не слыхала. Ничего не украдено, все в полном порядке, и совершенно непонятно, чего они испугались настолько, что женщина лишилась жизни, а мужчины — рассудка.
1: Вот вкратце и все, мистер Холмс. Если вы поможете нам разобраться во всем этом, вы сделаете великое дело.
2: Я еще надеялся уговорить моего друга вернуться к отдыху, составлявшему цель нашей поездки. Но стоило мне взглянуть на его сосредоточенное лицо и нахмуренные брови, как стало ясно, что надеяться не на что. Холмс молчал, поглощенный необычайной драмой, ворвавшейся в нашу тихую жизнь. «Я займусь этим делом», — сказал он наконец. «Насколько я понимаю, случай исключительный. Сами вы там были, мистер Раундхей?»
3: «Нет, мистер Холмс. Как только я узнал от мистера Тридженниса об этом несчастье, мы тут же поспешили к вам, чтобы посоветоваться».
2: «Далеко ли дом, где разыгралась эта ужасная трагедия?»
3: «Около мили отсюда».
2: «Значит, отправимся вместе. Но сначала, мистер Мортимер Тридженнис, я хочу задать вам несколько вопросов». За все это время тот не произнес ни звука, но я заметил, что внутренне он встревожен куда больше, чем суетливый и разговорчивый священник. Лицо его побледнело, исказилось. Беспокойный взгляд не отрывался от Холмса, а худые руки сжимались и разжимались. Когда священник рассказывал об этом страшном происшествии, побелевшие губы Тридженниса дрожали, и казалось, что

0: Домой они сидели за столом, здоровые и веселые. Кто закрыл за вами дверь?
1: Миссис Портер уже легла, и меня никто не провожал. Я сам захлопнул за собой входную дверь. Окно в комнате, у которого они сидели, было закрыто, но шторы не спущены. Сегодня утром и двери, и окно оказались в том же виде, что и вчера, и нет причины думать, что в дом забрался чужой. И все-таки страх помутил рассудок моих братьев. Страх убил Бренду. Если бы вы видели, как она лежала, свесившись через ручку кресла. До самой смерти не забыть мне этой комнаты.
0: «То, что вы рассказываете, просто неслыханно», — сказал Холмс. «Но, насколько я понимаю, у вас нет никаких предположений о причине происшедшего».
1: «Это дьявольщина, мистер Холмс! Дьявольщина!»
0: — воскликнул Мортимер Тридженнис.
2: «Это нечистая сила! В комнату проникает что-то ужасное, и люди лишаются рассудка. Разве человек способен на такое?»
0: «Ну, если человеку такое не под силу, то, боюсь, разгадка окажется мне не под силу», — заметил Холмс. «Однако, прежде чем принять вашу версию, мы должны испробовать все реальные причины. Что касается вас, мистер Тридженнис, то вы, как я понял, в чем-то не ладили со своими родными, ведь вы жили врозь, верно?»
1: «Да, так оно и было, мистер Холмс, хотя это дело прошлое. Видите ли, нашей семье принадлежали оловянные рудники в Редруте, но потом мы продали их компании и, получив возможность жить безбедно, уехали оттуда. Не скрою, что при дележе денег мы поссорились и разошлись на некоторое время. Но что было, то прошло, и мы снова стали лучшими друзьями».
0: «Однако вернемся к событиям вчерашнего вечера. Не припомните ли вы что-нибудь, что могло бы хоть косвенно натолкнуть нас на разгадку этой трагедии? Подумайте как следует, мистер Тридженнис, любой намек мне поможет».
1: «Нет, сэр, ничего не могу припомнить».
0: «Ваши родные были в обычном настроении?»
1: «Да, в очень хорошем».
0: «Не были они нервными людьми? Не бывало ли у них предчувствия приближающейся опасности?»
1: «Нет, никогда».
0: «Больше вы ничем не можете помочь мне?» Мортимер Тридженнис напряг память.
3: «Вот что я вспомнил», — сказал он наконец. «Когда мы играли в карты, я сидел спиной к окну, а брат Джордж, мой партнер, лицом. И вдруг я заметил, что он пристально смотрит через мое плечо, и я тоже обернулся и посмотрел. Окно было закрыто, но шторы еще не спущены, и я разглядел кусты на лужайке. Мне показалось, что в них что-то шевелится. Я даже не понял, человек это или животное, но подумал, что там кто-то есть. Когда я спросил брата, куда он смотрит, он ответил, что ему тоже что-то показалось. Вот, собственно, и все».
0: «И вы не поинтересовались, что это?»
1: «Нет, я тут же забыл об этом».
0: «Когда вы уходили, у вас не было дурного предчувствия?»
1: «Ни малейшего».
0: «Мне не совсем ясно, как вы узнали новости в такой ранний час».
1: «Я обычно встаю рано и до завтрака гуляю. Только я вышел сегодня утром, как меня нагнал шарабан доктора. Он сказал, что старая миссис Портер прислала за ним мальчишку и спешно требует его туда. Я вскочил в шарабан, и мы поехали. Там мы сразу бросились в эту жуткую комнату. Свечи и камин погасли уже давно, и они до самого рассвета были в темноте. Доктор сказал, что Бренда умерла по крайней мере 6 часов назад. Никаких следов насилия. Она лежала в кресле, перевесившись через ручку, и на лице ее застыло это самое выражение ужаса. Джордж и Оуэн на разные голоса распевали песни и бормотали, как два каких-нибудь орангутана. О, это было ужасно! Я еле выдержал, а доктор побелел, как полотно. Ему стало дурно, и он упал в кресло. Хорошо еще, что нам не пришлось за ним ухаживать».
0: «Поразительно. Просто поразительно», — сказал Холмс, вставая и взялся за шляпу. «По-моему, лучше, не теряя времени, отправиться в 3D-Никорто. Должен признаться, что редко мне встречалось дело, которое на первый взгляд казалось бы столь необычайным». В то утро наши розыски продвинулись мало. Зато в самом же начале произошел случай, который оказал на меня самое гнетущее действие.
1: Мы шли к месту происшествия.

0: путешествие по узкой извилистой проселочной дороге. Увидев тарахтящую навстречу карету, мы сошли на обочину, чтобы пропустить ее. Когда она поравнялась с нами, за поднятым стеклом метнулось оскаленное перекошенное лицо с вытаращенными глазами. Эти остановившиеся глаза и скрежещущие зубы промелькнули мимо нас, как кошмарное видение.
1: «Братья!»
0: — весь побелев воскликнул Мортимер Тридженис.
1: «Их увозят в Хелстон!»
0: В ужасе мы смотрели вслед черной карете, громыхающей по дороге, потом снова направились к дому, где их постигла такая странная судьба. Это был просторный, светлый дом, скорее вилла, чем коттедж, с большим садом, где благодаря мягкому корнуэльскому климату уже благоухали весенние цветы. В этот сад выходило окно гостиной, куда, по утверждению Мортимера Тридженниса, проник злой дух и принес столько несчастий хозяевам дома. Прежде чем подняться на крыльцо, Холмс медленно и задумчиво прошелся по дорожке и между клумбами. Я помню, он был так занят своими мыслями, что споткнулся о лейку, и она опрокинулась на садовую дорожку, облив нам ноги. В доме нас встретила пожилая экономка, миссис Портер, которая вела здесь хозяйство с помощью молоденькой служанки. Она с готовностью отвечала на все вопросы Холмса. Нет, она ничего не слышала ночью. Да, хозяева в последнее время были в прекрасном настроении. Никогда она не видела, чтобы они были такие веселые и довольные. Она упала в обморок от ужаса, когда зашла утром в комнату и увидела их за столом. Опомнившись, она распахнула окно, чтобы впустить утренний воздух, бросилась на дорогу, окликнула фермерского мальчишку и послала его за доктором. Если мы хотим посмотреть, то хозяйка лежит в своей спальне. Четверо здоровенных санитаров еле справились с братьями, усаживая их в карету. А она сама и до завтра не останется в этом доме, немедленно уедет в Сент-Айвс к своим родным. Мы поднялись наверх и осмотрели тело Бренды Тридженис. Даже сейчас всякий сказал бы, что в молодости она была красавицей. И после смерти она была прекрасна. Хотя тонкие черты ее смуглого лица хранили печать ужаса, последнего ее ощущения при жизни. Из спальни мы спустились в гостиную, где произошла эта невероятная драма. В камине еще лежала зола. На столе стояли четыре оплывшие, догоревшие свечи и валялись карты. Стулья были отодвинуты к стенам, к остальным предметам никто не прикасался. Холмс легкими быстрыми шагами обошел комнату. Он садился на стулья, двигал их и расставлял так, как они стояли накануне. Он прикидывал, насколько виден сад с разных мест. Он осмотрел пол, потолок, камин. Но ни разу я не заметил ни внезапного блеска в его глазах, ни сжатых губ, которые подсказали бы мне, что в мозгу его мелькнула догадка. «Зачем топили камин?» — спросил он вдруг. «Даже весной топят в такой небольшой комнате». Мортимер Тридженис пояснил, что вечером было холодно и сыро, поэтому, когда он пришел, затопили камин. «Что вы собираетесь делать дальше, мистер Холмс?» — спросил он.
2: Улыбнувшись, мой друг положил руку мне на плечо. «Знаете, Уотсон, пожалуй, мне снова придется взяться за трубку и снова вызвать ваши справедливые упреки», — сказал он. «С вашего разрешения, господа, мы вернемся домой, ибо я не рассчитываю найти здесь что-то новое. Я проанализирую все известные факты, мистер Тридженис, и если мне что-нибудь придет в голову, немедленно извещу вас и священника». А пока позвольте пожелать вам всего доброго.
0: Вернувшись в Полду коттедж, Холмс погрузился в сосредоточенное молчание. Он сидел с ногами в глубоком кресле, весь окутанный голубыми клубами табачного дыма. Его черные брови сошлись к переносице, лоб перерезала морщина, глаза на изможденном лице аскета уставились в одну точку. После долгих раздумий он отбросил трубку и вскочил.
2: «Ничего не выходит, Уотсон!» — рассмеялся он. «Пойдемте-ка лучше побродим и поищем кремниевые стрелы. Скорее мы найдем их, чем ключ к этой загадке».
0: Заставлять мозг работать, когда для этой работы нет достаточного материала, все равно, что перегревать мотор. Он разлетится вдребезги. Морской воздух, солнце и терпение — вот что нам нужно, Уотсон, а остальное приложится. «Теперь давайте спокойно обсудим наше положение, Уотсон», — продолжал он, когда мы шли по тропинке над обрывом. «Нужно твердо усвоить хотя бы то, что нам известно, для того, чтобы поставить на место новые факты, когда они появятся. Уговоримся, во-первых, что дьявольские козни тут ни при чем. Выбросим это из головы. Отлично. Зато перед нами три несчастные жертвы некоего намеренного или невольного преступления, совершенного человеком. Будем исходить из этого. Идем дальше. Когда это случилось? Если верить Мортимеру Тридженису, то, очевидно, сразу же после его ухода. Это очень важно. Вероятно, все произошло в следующие несколько минут. Карты еще на столе. Хозяева в это время обычно ложатся спать. Но они продолжают сидеть, даже не отодвинув стулья. Итак, повторяю, это произошло немедленно после его ухода и никак не позже 11 часов вечера. Проследим теперь, насколько возможно, что делал Мортимер Тридженис, выйдя из комнаты. Это совсем не трудно, и он как будто вне подозрений. Вы хорошо знакомы с моими методами и, конечно, догадались, что довольно-таки неуклюжая уловка с лейкой понадобилась мне для того, чтобы получить ясный отпечаток его ноги. На сыром песке она отпечаталась прекрасно. Вчера вечером, как вы помните, тоже было сыро, и я легко проследил его путь. Судя по всему, он быстро пошел к дому священника. Раз Мортимер Тридженис исчезает со сцены, значит, перед игроками в карты появляется кто-то другой. Кто же это и как ему удалось вызвать такой ужас? Миссис Портер отпадает. Она явно ни при чем. Можно ли доказать, что некто прокрался из сада к окну и своим появлением добился такого трагического исхода? Единственное указание на это исходит опять-таки от Мортимера Тридженниса, который говорил, что его брат заметил какое-то движение в саду. Это странно, потому что вечер был темный, шел дождь, и если тот, кто собирался напугать этих людей, хотел, чтобы его заметили, он должен был прижаться лицом к оконному стеклу. А под окном широкая цветочная грядка и ни одного отпечатка ног. Трудно вообразить, как мог незнакомец при этих обстоятельствах произвести столь жуткое впечатление. К тому же мы не находим подходящего мотива для такого необъяснимого поступка. Вы улавливаете наши трудности, Уотсон?
1: «Еще бы!» — убежденно отвечал я.
0: «И все-таки, если у нас появятся новые данные, мы преодолеем эти трудности. По-моему, в ваших необъятных архивах, Уотсон, найдется много таких же неясных случаев. Тем не менее, отложим дело, пока не получим более точных сведений, и закончим утро поисками неолитического человека». Кажется, я уже говорил, что мой друг обладал исключительной способностью совершенно отключаться от какого-либо дела, но никогда я не поражался ей больше, чем в то весеннее утро в Корнуэле, когда часа два кряду он толковал о кельтах, кремниевых наконечниках и черепках так беззаботно, будто зловещей тайны не было и в помине. И только вернувшись домой, мы обнаружили, что нас ждет посетитель, сразу же вернувший нас к действительности. У него не было нужды представляться нам. Гигантская фигура, огрубевшее, иссеченное морщинами лицо, горящие глаза, орлиный нос, седеющая голова, почти достающая до потолка, золотистая борода с проседью, пожелтевшая у губ от неизменной сигары. Эти приметы были отлично известны и в Лондоне, и в Африке, и могли принадлежать лишь одному человеку. Доктору Леону Стерндейлу, прославленному исследователю и охотнику на львов. Мы слышали, что он живет где-то поблизости и не раз замечали на торфяных болотах его могучую фигуру. Однако он не стремился к знакомству с нами, да и нам это не приходило в голову, потому что мы знали, что именно любовь к уединению побуждает его проводить большую часть времени между путешествиями в маленьком домике, скрытом в роще у Бичем Эрайнс. Там он жил в полном одиночестве, окруженный книгами и картами, сам занимался своим несложным хозяйством и совершенно не интересовался делами соседей. Поэтому меня удивила горячность, с которой он расспрашивал Холмса, удалось ли ему разгадать хоть что-нибудь в этой непостижимой тайне.
3: «Полиция в тупике», — сказал он.
1: Но, может быть, ваш богатый опыт подскажет какое-нибудь приемлемое объяснение? Я прошу вас довериться мне, потому что за время моих частых наездов сюда я близко познакомился с семьей Тридженисов. Они даже приходятся мне родственниками со стороны матери здешней уроженки. Вы сами понимаете, что их ужасная судьба потрясла меня. Должен сказать вам, что я направлялся в Африку и уже был в Плимуте, когда сегодня утром узнал об этом событии, и тут же вернулся, чтобы помочь расследованию.
0: Холмс поднял брови. «Из-за этого вы пропустили пароход?»
1: «Поеду следующим».
0: «Бог мой, вот это дружба».
1: «Я же сказал, что мы родственники».
0: «Да, помню, по материнской линии». «Багаж уже был на борту?»
1: «Не весь. Большая часть еще оставалась в гостинице».
0: «Понимаю. Но не могла ведь эта новость попасть в плимутские газеты сегодня утром?»
1: «Нет, сэр. Я получил телеграмму».
0: «Позвольте узнать, от кого?» Исхудалое лицо исследователя потемнело.
1: «Вы слишком любознательны, мистер Холмс».
0: «Такова моя профессия». Доктор Стерндейл с трудом обрел прежнее спокойствие.
1: «Не вижу оснований скрывать это от вас», — сказал он. «Телеграмму прислал мистер Раундхей, священник».
0: «Благодарю вас», — отозвался Холмс. «Что касается вашего вопроса, то я могу ответить, что мне еще не вполне ясна суть дела, но я твердо рассчитываю добиться истины. Вот пока и все».
1: «Не могли бы вы сказать, подозреваете ли вы кого-нибудь?»
0: «На это я вам не могу ответить».
1: «В таком случае я пришел напрасно. Не стану задерживать вас более».
0: Знаменитый путешественник большими шагами вышел из нашего домика, изрядно раздосадованный. Вслед за ним ушел и Холмс. Он пропадал до самого вечера, а когда вернулся, вид у него был усталый и недовольный, и я понял, что розыски не увенчались успехом. Его ждала телеграмма. Он пробежал ее и бросил в камин. «Это из Плимута, Уотсон, из гостиницы», — пояснил он. «Я узнал у священника, как она называется, и телеграфировал туда, чтобы проверить слова доктора Стерндейла. Он действительно ночевал там сегодня, и часть его багажа действительно ушла в Африку. Сам же он вернулся, чтобы присутствовать при расследовании». «Что скажете, Уотсон?»
3: «Видимо, его очень интересует это дело».
0: «Да, очень. Вот нить, которую мы еще не схватили. А ведь она может вывести нас из лабиринта». «Бодритесь, Уотсон, я уверен, что мы знаем далеко не все. Когда мы узнаем больше, все трудности останутся позади».

окончании рассказа Артура Конан Дойла «Дьяволова нога» в следующем подкасте «Модели для сборки».

Артур Конан Дойл. «Дьяволова нога». В переводе Александры Ильф. Часть вторая. Окончание.

0: Я никак не предполагал ни того, что слова Холмса сбудутся так скоро, ни того, каким странным и жутким окажется наше новое открытие, повернувшее розыски в совершенно ином направлении. Утром, когда я брился, я услышал стук копыт и, выглянув из окна, увидел двуколку, которая во всю прыть неслась по дороге. У наших ворот лошадь стала, из двуколки выпрыгнул наш друг-священник и со всех ног помчался по садовой дорожке. Холмс был уже готов, и мы с ним поспешили навстречу. От волнения наш гость не мог говорить, но в конце концов, тяжело дыша и захлебываясь, он выкрикнул:
1: «Мы под властью дьявола, мистер Холмс! Мой несчастный приход под властью дьявола!» —
0: задыхался он.
1: «Там поселился сам сатана! Мы в его руках!»
0: Он приплясывал на месте от возбуждения, и это было бы смешно, если бы не его посеревшее лицо и безумные глаза. И тут он выпалил свои ужасные новости.
1: «Мистер Мортимер Тридженнис умер сегодня ночью точно так же, как его сестра!»
0: Холмс мгновенно вскочил, полный энергии. «Хватит места в вашей двуколке?»
1: «Да!»
0: «Уотсон, завтрак позже! Мистер Раундхей, мы готовы! Скорее, скорее, пока там ничего не тронуто!» Мортимер Тридженнис занимал в доме священника две угловые комнаты, расположенные обособленно, одна над другой. Внизу была просторная гостиная, наверху — спальня. Под самыми окнами — крокетная площадка. Мы опередили и доктора, и полицию, так что никто еще сюда не входил. Позвольте мне точно описать сцену, которую мы увидели в это туманное мартовское утро. Она навеки врезалась в мою память. В комнате был невероятно удушливый и спертый воздух. Если бы служанка не распахнула окно рано утром, дышать было бы совсем невозможно. Это отчасти объяснялось тем, что на столе еще чадила лампа. У стола, откинувшись на спинку кресла, сидел мертвец. Его жидкая бородка стояла торчком, очки были сдвинуты на лоб, а на смуглом худом лице, обращенном к окну, застыло выражение того же ужаса, которое мы видели на лице его покойной сестры. Судя по сведенным судорогой рукам и ногам и по переплетенным пальцам, он умер в пароксизме страха. Он был одет, хотя мы заметили, что одевался он в торопях. И так как уже знали, что с вечера он лег в постель, надо было думать, что трагический конец настиг его рано утром. Как только мы вошли в роковую комнату, Холмс преобразился. Внешнее бесстрастие мгновенно сменилось... Почему бесстрастие? Бесстрастность, нет? Ладно. Внешнее бесстрастие мгновенно сменилось бешеной энергией. Он подобрался, насторожился, глаза его засверкали, лицо застыло, он двигался с лихорадочной быстротой. Он выскочил на лужайку, влез обратно через окно, обежал комнату, промчался наверх, точь-в-точь гончая, почуявшая дичь. Он быстро оглядел спальню и распахнул окно. Тут, как видно, появилась новая причина для возбуждения, потому что он высунулся наружу с громкими восклицаниями интереса и радости. Потом он промчался вниз, выбежал в сад, растянулся на траве, вскочил и снова кинулся в комнату. Все это с пылом охотника, идущего по следу. Особенно он заинтересовался лампой, которая с виду была самой обычной, и измерил ее резервуар. Затем с помощью лупы тщательно осмотрел абажур, закрывавший верх лампового стекла, и, соскоблив немного копоти с его наружной поверхности, сыпал ее в конверт, а конверт спрятал в бумажник. Наконец, после появления полиции и доктора, он сделал знак священнику, и мы втроем вышли на лужайку. «Рад сообщить вам, что мои розыски не остались бесплодными», — объявил он. «Я не намерен обсуждать это дело с полицией, однако вас, мистер Раундхей, я попрошу засвидетельствовать мое почтение инспектору и обратить его внимание на окно в спальне и лампу в гостиной. И то, и другое в отдельности наводит на размышления, а вместе приводит к определенным выводам. Если инспектору понадобятся дальнейшие сведения, буду рад видеть его у себя. А теперь, Уотсон, я думаю, нам лучше уйти». Возможно, инспектора уязвило вмешательство частного сыщика, может быть, он вообразил, что находится на верном пути. Во всяком случае, в течение двух дней мы ничего о нем не слышали. Холмс в это время мало бывал дома, а если и бывал, то дремал или курил. Свои продолжительные прогулки он совершал в одиночестве, ни словом не упоминая о том, где ходит. Однако один опыт Холмса помог мне понять направление его поисков. Он купил лампу, такую же, как та, что горела в комнате Мортимера Тридженниса в утро трагедии. Заправив ее керосином, каким пользовались и в доме священника, он тщательно высчитал, за какое время он выгорает. Другой его опыт оказался гораздо менее безобидным, и, боюсь, я не забуду о нем до самой смерти. «Вы, вероятно, помните, Уотсон, — начал он как-то, — что во всех показаниях, которые мы слышали, есть нечто общее. Я имею в виду то, как действовала атмосфера комнаты на тех, кто входил туда первым. Помните, Мортимер Тридженнис, описывая свой последний визит в дом братьев, упомянул, что доктор, войдя в комнату, чуть не лишился чувств?
2: Неужто забыли? А я прекрасно помню.
0: Дальше.
2: Помните ли вы, что экономка миссис Портер говорила нам, что ей стало дурно, когда она вошла, и она открыла окно? А после смерти Мортимера Тридженниса не могли же вы забыть ужасную духоту в комнате, хотя служанка уже распахнула окно? Как я узнал потом, ей стало до того плохо, что она слегла. Согласитесь, Уотсон, это очень подозрительно. В обоих случаях одно и то же явление. Отравленная атмосфера. В обоих случаях в комнатах что-то горело. В первом случае камин, во втором лампа. Огонь в камине был еще нужен, но лампу зажгли после того, как рассвело. Это видно по уровню керосина. Почему? Да потому что есть какая-то связь между тремя факторами: горением, удушливой атмосферой и, наконец, сумасшествием или смертью этих несчастных. Надеюсь, вам ясно?
0: Да, как будто ясно.
2: Во всяком случае, мы можем принять это за рабочую гипотезу. Предположим затем, что в обоих случаях там горело некое вещество, отравившее атмосферу. Превосходно. В первом случае с семьей Тридженнисов это вещество было брошено в камин. Окно было закрыто, но ядовитые пары, естественно, уходили в дымоход, поэтому действие оказалось слабее, чем во втором случае, когда у них не было выхода.
0: Это видно по результатам. В первом случае умерла только женщина, как более уязвимое существо, а у мужчин временно или безнадежно помрачился рассудок, что, очевидно, является первой стадией отравления. Во втором случае результат достигнут полностью. Таким образом, факты подтверждают теорию об отравлении при сгорании некоего вещества. Исходя из этого, я, разумеется, рассчитывал найти в комнате Мортимера Тридженниса остатки этого вещества. По всей видимости, их надо было искать на ламповом абажуре. Как я и предполагал, там оказались хлопья сажи, а по краям — кайма коричневого порошка, который не успел сгореть. Если вы помните, половину этого порошка я соскоблил и положил в конверт.
2: Почему только половину, Холмс? Становиться на пути полиции не в моих правилах, Уотсон.
0: Я оставил им все улики. Найдут они что-нибудь на абажуре или нет — это уже вопрос их сообразительности. А теперь, Уотсон, зажжем нашу лампу. Однако, чтобы не допустить преждевременной гибели двух достойных членов общества, откроем окно. Садитесь около него в это кресло, если, конечно, как здравомыслящий человек, вы не отказываетесь принять участие в опыте. О, я вижу, вы решили не отступать. Не зря я всегда верил в вас, дорогой Уотсон. Сам я сяду напротив, лицом к вам, и мы окажемся на равном расстоянии от лампы. Дверь оставим полуоткрытой. Теперь мы сможем наблюдать друг за другом, и если симптомы окажутся угрожающими, опыт нужно немедленно прекратить, ясно? Итак, я вынимаю из конверта порошок, или вернее то, что от него осталось, и кладу его на горящую лампу. Готово? Теперь, Уотсон, садитесь и ждите.
3: Ждать пришлось недолго. Едва я уселся, как почувствовал тяжелый, приторный, тошнотворный запах. После первого же вдоха разум мой помутился, и я потерял власть над собой. Перед глазами заклубилось густое черное облако, и я внезапно почувствовал, что в нем таится все самое ужасное, чудовищное, злое, что только есть на свете, и эта незримая сила готова поразить меня насмерть. Кружась и колыхаясь в этом черном тумане, Смутные призраки грозно возвещали неизбежное появление какого-то страшного существа, и от одной мысли о нем у меня разрывалось сердце. Я похолодел от ужаса. Волосы у меня поднялись дыбом, глаза выкатились, рот широко открылся, а язык стал как ватный. В голове так шумело, что казалось, мой мозг не выдержит и разлетится вдребезги. Я попытался крикнуть, но, услышав хриплые карканья откуда-то издалека, с трудом сообразил, что это мой собственный голос. В ту же секунду отчаянным усилием я прорвал зловещую пелену и увидел перед собой белую маску, искривленную гримасой ужаса. Это выражение я видел так недавно на лицах умерших. Теперь я видел его на лице Холмса. И тут наступило минутное просветление. Я вскочил с кресла, обхватил Холмса и, шатаясь, потащил его к выходу. Потом мы лежали на траве, чувствуя, как яркие солнечные лучи рассеивают ужас, сковавший нас. Он медленно исчезал из наших душ, подобно утреннему туману, пока к нам окончательно не вернулся рассудок, а с ним и душевный покой. Мы сидели на траве, отирая холодный пот, и с тревогой подмечали на лицах друг друга последние следы нашего опасного эксперимента.
0: «Честное слово, Уотсон, я в неоплатном долгу перед вами», — сказал, наконец, Холмс нетвердым голосом. «Примите мои извинения. Непростительно было затевать такой опыт, и вдвойне непростительно вмешивать в него друга. Поверьте, я искренне жалею об этом».
3: «Вы же знаете», — отвечал я, тронутый небывалой сердечностью Холмса, «что помогать вам — величайшая радость и честь для меня».
0: Тут он снова заговорил своим обычным, полушутливым, полускептическим тоном. «Все-таки, дорогой Уотсон, излишне было подвергать себя такой опасности. Конечно, сторонний наблюдатель решил бы, что мы свихнулись еще до проведения этого безрассудного опыта. Признаться, я никак не ожидал, что действие окажется таким внезапным и сильным». Бросившись в дом, он вынес в вытянутой руке горящую лампу и зашвырнул ее в заросли ежевики.
3: «Пусть комната немного проветрится».
0: «Ну, Уотсон, теперь, надеюсь, у вас нет никаких сомнений в том, как произошли обе эти трагедии?»
3: «Ни малейших. Однако причина так же непонятна, как и раньше.
0: Пойдемте в беседку и там все обсудим. У меня до сих пор в горле першит от этой гадости. Итак, все факты указывают на то, что преступником в первом случае был Мортимер Тридженнис, хотя во втором он же оказался жертвой. Прежде всего, нельзя забывать, что в семье произошла ссора, а потом примирение. Неизвестно, насколько серьезна была ссора и насколько искренне примирение. И все-таки этот Мортимер Тридженнис с его лисьей мордочкой и хитрыми глазками, поблескивающими из-под очков, кажется мне человеком довольно-таки злопамятным. Помните ли вы, наконец, что именно он сообщил нам о чьем-то присутствии в саду, сведение, которое временно отвлекло наше внимание от истинной причины трагедии? Ему зачем-то нужно было навести нас на ложный след. И если не он бросил порошок в камин, выходя из комнаты, то кто же еще? Ведь все произошло сразу после его ухода. Если бы появился новый гость, семья, конечно, поднялась бы ему навстречу, но разве в мирном Корнуэле гости приходят после 10 часов вечера? Итак, все факты свидетельствуют, что преступником был Мортимер Тридженнис.
3: «Значит, он покончил с собой?»
0: «Да, Уотсон, такой вывод как будто напрашивается. Человека с виной на душе, погубившего собственную семью, раскаяние могло бы привести к самоубийству. Однако имеются веские доказательства противного. К счастью, в Англии есть человек, который в курсе дела, и я позаботился о том, чтобы мы все узнали из его собственных уст сегодня же. А, вот он! Сюда-сюда, по этой дорожке, мистер Стерндейл! Мы проводили в доме химический опыт, и теперь наша комната не годится для приема такого выдающегося гостя». Я услышал стук садовой калитки, и на дорожке показалась величественная фигура знаменитого исследователя Африки. Он с некоторым удивлением направился к беседке, где мы сидели.
4: «Вы посылали за мной, мистер Холмс?» Я получил вашу записку около часу назад и пришел, хотя мне совершенно непонятно, почему я должен исполнять ваши требования».
2: «Я надеюсь, вам все станет ясно в ходе нашей беседы», — сказал Холмс. «А пока я очень признателен вам за то, что вы пришли. Простите, нам этот прием в беседке...» «Простите нам этот прием в беседке, но мы с моим другом Уотсоном чуть было не добавили новую главу к корнуэльскому ужасу, как называют это событие в газетах, и потому предпочитаем теперь свежий воздух. Может быть, это даже лучше, потому что мы сможем разговаривать, не боясь чужих ушей. Тем более, что это дело имеет к вам самое прямое отношение».
0: Путешественник вынул изо рта сигару и сурово воззрился на моего друга.
4: «Решительно не понимаю, сэр», — сказал он. «Что вы подразумеваете, говоря, что это имеет самое прямое отношение ко мне?»
0: «Убийство Мортимера Тридженниса», — ответил Холмс.
2: В эту секунду я пожалел, что не вооружен. Лицо Стерндейла побагровело от ярости. Глаза засверкали, вены на лбу вспухли, как веревки, и, стиснув кулаки, он рванулся к моему другу. Но тотчас остановился и сверхъестественным усилием снова обрел ледяное спокойствие, в котором, быть может, таилась больше опасности, чем в прежнем необузданном порыве.
4: «Я так долго жил среди дикарей, вне закона», — проговорил он, «что сам устанавливаю для себя законы. Не забывайте об этом, мистер Холмс. Я не хотел искалечить вас».
0: «Да и я не хотел повредить вам, доктор Стерндейл. Простейшим доказательством может служить то, что я послал за вами, а не за полицией». Стерндейл сел, тяжело дыша. Возможно, впервые за всю богатую приключениями жизнь его сразил благоговейный страх. Невозможно было устоять перед несокрушимым спокойствием Холмса. Наш гость немного помедлил, сжимая и разжимая огромные кулаки.
4: «Что вы имеете в виду?» — спросил он наконец. «Если это шантаж, мистер Холмс, то вы не на того напали. Итак, ближе к делу. Что вы имеете в виду?»
2: «Сейчас я скажу вам», — ответил Холмс. «Я скажу потому, что, надеюсь, на откровенность вы ответите откровенностью. Что будет дальше, зависит исключительно от того, как вы сами будете оправдываться».
4: «Я буду оправдываться?»
2: «Да, сэр».
4: «В чем же?»
2: «В убийстве Мортимера Тридженниса». Стерндейл утер лоб платком.
4: «Час от часу не легче», — возмутился он. «Неужели вся ваша слава держится на таком искусном шантаже?»
2: «Это вы занимаетесь шантажом, а не я, доктор Стерндейл», — ответил Холмс сурово. «Вот факты, на которых основаны мои выводы. Ваше возвращение из Плимута в то время, как ваши вещи отправились в Африку, в первую очередь натолкнуло меня на мысль, что на вас следует обратить особое внимание».
4: «Я вернулся, чтобы...»
2: «Я слышал ваши объяснения и нахожу их неубедительными. Оставим это. Потом вы пришли узнать, кого я подозреваю. Я не ответил вам, тогда вы пошли к дому священника, подождали там, не входя внутрь, а потом вернулись к себе».
4: «Откуда вы знаете?»
2: «Я следил за вами».
4: «Я никого не видел».
2: «Я на это и рассчитывал. Ночью вы не спали, обдумывая план, который решили выполнить ранним утром. Едва стало светать, вы вышли из дома, взяли несколько пригоршней красноватых камешков из кучи гравия у ваших ворот и положили в карман». Стерндейл вздрогнул и с изумлением взглянул на Холмса. «Потом вы быстро пошли к дому священника. Кстати, на вас были те же теннисные туфли с рифленой подошвой, что и сейчас. Там вы прошли через сад, перелезли через ограду и оказались прямо под окнами Тридженниса. Было уже совсем светло, но в доме еще спали. Вы вынули из кармана несколько камешков и бросили их в окно второго этажа». Стерндейл вскочил.
4: «Да вы сам дьявол!» —
2: воскликнул он. Холмс улыбнулся. «Две-три пригоршни, и Тридженнис подошел к окну. Вы знаком предложили ему спуститься. Он торопливо оделся и сошел в гостиную. Вы влезли туда через окно. Произошел короткий разговор. Вы в это время ходили взад-вперед по комнате. Потом вылезли из окна и прикрыли его за собой.
3: а сами стояли на лужайке, курили сигару и наблюдали за тем, что происходит в гостиной. Когда Мортимер Тридженис умер, вы ушли тем же путем.
4: «Ну, доктор Стерндейл, чем вы объясните ваше поведение и какова причина ваших поступков?»
3: «Не вздумайте увиливать от ответа или хитрить со мной, ибо, предупреждаю, этим делом тогда займутся другие». Еще во время обвинительной речи Холмса лицо нашего гостя стало пепельно-серым. Теперь он закрыл лицо руками и погрузился в тяжкое раздумье. Потом внезапно вынул из внутреннего кармана фотографию и бросил ее на неструганный стол.
4: «Вот почему я это сделал», — сказал он.
3: Это был портрет очень красивой женщины. Холмс вгляделся в него. «Бренда Тридженис», — сказал он.
4: «Да, Бренда Тридженис», — отозвался наш гость. «Долгие годы я любил ее. Долгие годы она любила меня. Поэтому нечего удивляться тому, что мне нравилось жить затворником в Корнуэлле. Только здесь я был вблизи единственного дорогого мне существа. Я не мог жениться на ней, потому что я женат. Жена оставила меня много лет назад, но нелепые английские законы не дают мне развестись с ней. Годы ждала Бренда. Годы ждал я. И вот чего мы дождались».
3: Гигантское тело Стерндейла содрогнулось, и он судорожно схватился рукой за горло, чтобы унять рыдание. С трудом овладев собой, он продолжал.
4: «Священник знал об этом. Мы доверили ему нашу тайну. Он может рассказать вам, каким она была ангелом. Вот почему он телеграфировал мне в Плимут, и я вернулся. Неужели я мог думать о багаже, об Африке, когда узнал, какая судьба постигла мою любимую? Вот и разгадка моего поведения, мистер Холмс».
3: «Продолжайте», — сказал мой друг. Доктор Стерндейл вынул из кармана бумажный пакетик и положил его на стол. Мы прочли на нем «Radix pedis diaboli». На красном ярлыке было написано «Яд». Он подтолкнул пакетик ко мне.
4: «Я слышал, вы врач. Знаете вы такое вещество?»
3: «Корень дьяволовой ноги? Первый раз слышу».
4: «Это нисколько не умаляет ваших профессиональных знаний», — заметил он. «Ибо это единственный образчик в Европе, не считая того, что хранится в лаборатории в Буде. Он пока неизвестен ни в фармакопее, ни в литературе по токсикологии. Формой корень напоминает ногу, не то человеческую, не то козлиную. Вот почему миссионер-ботаник и дал ему такое причудливое название. В некоторых районах Западной Африки колдуны пользуются им для своих целей. Этот образец я добыл при самых необычайных обстоятельствах в Убанге».
3: С этими словами он развернул пакетик, и мы увидели кучку красно-бурого порошка, похожего на нюхательный табак. «Дальше, сэр», — строго сказал Холмс.
4: «Я уже почти закончил, мистер Холмс. И сами вы знаете так много, что в моих же интересах сообщить вам все до конца. Я упоминал уже о своем родстве с семьей Тридженисов. Ради сестры я поддерживал дружбу с братьями. После ссоры из-за денег этот Мортимер поселился отдельно от них. Но потом все как будто уладилось, и я встречался с ним так же, как с остальными. Он был хитрым, лицемерным интриганом, и по различным причинам я не доверял ему, но у меня не было повода для ссоры. Как-то недели две назад он зашел посмотреть мои африканские редкости. Когда дело дошло до этого порошка, я рассказал ему о его странных свойствах, о том, как он возбуждает нервные центры, контролирующие чувство страха, и как несчастные туземцы, которым жрец племени предназначает это испытание, либо умирают, либо сходят с ума. Я упомянул, что европейская наука бессильна обнаружить действие порошка. Не могу понять, когда он взял его, потому что я не выходил из комнаты, но, надо думать, это произошло, пока я отпирал шкафы и рылся в ящиках. Хорошо помню, что он забросал меня вопросами о том, сколько нужно этого порошка и как скоро он действует. Мне и в голову не приходило, какую цель он преследует. Я понял это только тогда, когда в Плимуте меня догнала телеграмма священника. Этот негодяй Тридженис рассчитывал, что я уже буду в море, ничего не узнаю и проведу в дебрях Африки долгие годы. Но я немедленно вернулся. Как только я услышал подробности, я понял, что он воспользовался моим ядом. Тогда я пришел к вам узнать, нет ли другого объяснения. Но другого быть не могло. Я был убежден, что убийца Мортимер Тридженис. Он знал, что если члены его семьи помешаются, он сможет полновластно распоряжаться их общей собственностью. Поэтому ради денег он воспользовался порошком из корня дьяволовой ноги, лишил рассудка братьев и убил Бренду. Единственную, кого я любил. Единственную, которая любила меня. Вот в чем было его преступление. Каким же должно быть возмездие? Обратиться в суд? Какие у меня доказательства? Конечно, факты неоспоримы. Но поверят ли здешние присяжные такой фантастической истории? Либо да, либо нет. А я не мог рисковать. Душа моя жаждала мести. Я уже говорил вам, мистер Холмс, что провел почти всю жизнь вне закона. И в конце концов, сам стал устанавливать для себя законы. Сейчас был как раз такой случай. Я твердо решил, что Мортимер должен разделить судьбу своих родных. Если бы это не удалось, я расправился бы с ним собственноручно. Во всей Англии нет человека, который ценил бы свою жизнь меньше, чем я. Теперь вы знаете все. Действительно, после бессонной ночи я вышел из дому. Предполагая, что разбудить Мортимера будет нелегко, я набрал камешков из кучи гравия, о которой вы упоминали, и бросил в его окно. Он сошел вниз и впустил меня в гостиную через окно. Я обвинил его в преступлении. Я сказал, что перед ним его судья и палач. Увидев револьвер, негодяй рухнул в кресло, как подкошенный. Я зажег лампу, насыпал на абажур яда и, выйдя из комнаты, стал у окна. Я пристрелил бы его, если бы он попытался бежать. Через 5 минут он умер.
1: Господи, как он мучился! Но сердце мое окаменело, потому что он не пощадил мою невинную Бренду. Вот и все, мистер Холмс. Если бы вы любили, может быть, вы сами поступили бы так же. Как бы то ни было, я в ваших руках. Делайте все, что сочтете нужным.
4: Я уже сказал, что жизнь свою ни во что не ставлю.
0: Холмс помолчал.
4: «Что вы думали делать дальше?» — спросил он после паузы.
1: «Я хотел навсегда остаться в Центральной Африке. Моя работа доведена только до половины».
0: «Поезжайте и заканчивайте», — сказал Холмс. «Я во всяком случае не собираюсь мешать вам».
3: Доктор Стерндейл поднялся во весь свой огромный рост, торжественно поклонился нам и вышел из беседки. Холмс закурил трубку и протянул мне кисет.
4: «Надеюсь, этот дым покажется вам более приятным», — сказал он.
3: «Согласны ли вы, Уотсон, что нам не следует вмешиваться в это дело? Мы вели розыски частным образом и далее можем действовать точно так же. Вы ведь не обвиняете этого человека?»
0: «Конечно нет», — ответил я.
3: «Я никогда не любил Уотсона. Но если бы мою любимую постигла такая судьба, возможно, я поступил бы так же, как наш охотник на львов, презирающий законы. К
4: Кто знает.
0: Ну, Уотсон, не хочу обижать вас и объяснять то, что и без того ясно. Отправным пунктом моего расследования, конечно, оказался гравий на подоконнике. В саду священника такого не было. Только заинтересовавшись доктором Стерндейлом и его домом, я обнаружил, откуда взяты камешки. Горящие средь бела дня лампы и остатки порошка на абажуре были звеньями совершенно ясной цепи.
4: А теперь, дорогой Уотсон, давайте выбросим из головы это происшествие и с чистой совестью вернемся к изучению халдейских корней, которые, несомненно, можно проследить в корнуэльской ветви великого кельтского языка.

Шимун Врочек. Человек из Голливуда. Глава первая. Окаменевший лес.

Лорет включила 61-й канал, старые фильмы. Если повезет, сегодня она увидит Бадди. Если не очень повезет, увидит себя, какой была 60 с лишним лет назад. Блондинка, аккуратный носик, ясные глаза. Тогда в Голливуде с ума сходили по блондинкам. Немного таланта, немного везения, вовремя раздвинуть ножки, и ты уже на вершине или рядом. Играешь небольшую роль в фильме с Бадди Рукертом и Авой Гарднер. Тебя убивают на 22-й минуте. Полный успех. Бадди носил туфли на толстой подошве, чтобы в кадре выглядеть выше. Студия настаивала. Герой, образец мужественности, не может быть ниже ростом, чем его партнерша. Глупцы. Идиоты. Бадди сводил бы женщин с ума, даже будь он волосатым карликом-имбецилом. От него всегда пахло джином и табаком. Надежный запах. Бадди приходил на съемку с похмелья, опухший как покойник. Перед ним ставили таз со льдом. Опускаешь лицо на несколько минут и выглядишь слегка воскресшим. Дымил, не переставая, вот и умер в 57-м от рака горла. Но, черт возьми, как элегантно он это делал. И ему нравились высокие девушки на высоких каблуках. Бабник проклятый. Трахал все, что движется. Она недовольно повела плечами, поймала себя на этом и усмехнулась. Надо же. Сколько лет прошло, а она все еще ревнует. Отыграла музыка, лев с заставки Метро-Голдвин-Майер лениво прорычал. Лорет помнила Майера. Длинный худой человек обращался с актерами так, словно те были его собственностью. Студийная система. Узаконенные рабы на кинематографических плантациях. Про нее Майер сказал. «Говорить не может, играть не умеет, поет без слуха, но невероятно сексуально». И Лорет Бейкон подписала контракт на 7 лет рабства. Через полтора года она выскочила замуж. Именно выскочила, иначе как попыткой бегства это не назовешь. Он был звезда, она старлетка. Его родители и студии были против. Майер бесился. Кричал на новобрачных, как на подростков. Лорет усмехнулась, вспоминая. Что ни говори, приятно было наставить студии рога. Брак состоялся. Счастья, увы, нет. Муж пропадал на съемках, постель холодела. А потом на студии появился Бадди, только-только выбившийся на главные роли. Раньше он играл гангстеров, это чувствовалось в каждом движении.

0: ударилась в панику. «Что за фильм сейчас идет?» Она не помнит, хотя недавно смотрела программу. Мокрая тяжесть внизу живота. Надо было спросить у Ивина, не полагаться на память. «Глупая старуха», — сказала она себе, — «держи свой мочевой пузырь под контролем. И чувства держи. В тебе есть сталь. Даже Майер это признал». «Много стали в твоем проклятом характере, Лорет». Она почти наяву услышала, как ее передразнивает Бадди, смеясь по своему обыкновению. Лорет спустила ноги с кровати, кряхтя села, на ощупь сунула ноги в шлепанцы. «С годами не становишься лучше. Радости забываются, а горести откладываются в костях, как свинец. Поэтому, говорят, старики такие тяжелые. А ведь когда-то Лорет Бейкон была легка на подъем, словно быстроногая лань. Она встала и пошла. Суставы болят. Лань с радикулитом». Уже взявшись за ручку туалетной комнаты, Лорет бросила взгляд на экран. Потянула ручку и остановилась. Замерла. «Не может быть». В телевизоре стеклянная дверь с надписью «Спейт и Крэмер. Детективное агентство». Кадр сменяется. В кресле сидит, закинув ноги на стол, человек в темном костюме в полоску в сером галстуке. В руке дымится сигарета. Белые росчерки дыма на темной стене, как автографы. Высокий лоб с залысинами, черные волосы. Лоб с морщинами. Человек поднимает глаза, смотрит с экрана прямо на Лорет и говорит:
1: «Да, прелесть моя».
0: Лорет вздрагивает и одними губами произносит: «Черт!» Смена кадра. На самом деле человек обращается к брюнетке, прислонившейся к двери. Платье из шерсти облегает тонкую гибкую фигурку. Это секретарша Спейда. Кажется, ее играла Элла Джонсон. Бенсон. Лорет не помнит.
2: «Там к тебе девушка», — говорит брюнетка игриво. «Ее зовут Ева Уондерли».
1: «По делу?»
0: — человек поднимает брови.
2: «Кажется. Но посмотреть на нее стоит в любом случае. Красотка, каких поискать».
0: Знакомая усмешка половины рта. «Бадди, чертов ты бабник», — произносит.
1: «Тащи ее сюда. Немедленно».
0: Он успевает поправить галстук и затушить сигарету, прежде чем в дверях появляется блондинка. Она в темно-сером костюме с юбкой, в шляпе, похожей на мужскую. Из нагрудного кармана выглядывает платок. У блондинки открытая шея, прекрасные губы, и вообще она невероятно сексуальна. Человек вздрагивает, как от удара электричеством. Лорет смотрит, не отрывая взгляда. Стоит, не обращая внимания на горячую пульсацию внизу живота. Давление в почках и резе ее не волнуют. «Окаменевший лес». Единственный фильм, в котором юная Лорет сыграла вместе с Бадди. Критики разнесли фильм в пух и прах, отметив только их дуэт. А ведь у нее даже не главная роль.
1: «Итак», — говорит Бадди.
0: Ему за 40, он женат, и у него в глазах мерцают огоньки.
1: «Чем могу служить, мисс Уондерли?»
0: Рейс становится нестерпимой. В следующее мгновение она слышит хлопок, и горячая волна обжигает ноги. Это похоже на маленький теплый взрыв.
2: «Бадди!»
0: — думает Лорет, прежде чем упасть в затемнение.

Монтажная склейка 22031688. Я едва успел спрятаться за портьеру. Толстый главарь включил лампу и повернулся. Меня он не заметил, но я разглядел его хорошо. Круглое лицо с раздвоенным подбородком, вывернутые, как у негра, толстые губы, глаза круглые и такие маленькие, что их можно закрыть центовыми монетами. Главарь улыбнулся Еве Уондерли улыбкой библейского змея. Монеты холодно блеснули.

0: прихолодне.
1: «Рад вас видеть, моя сладкая»,
0: — сказал он приторно.
2: «Что вам нужно?»
0: Я опустил руку в карман и мысленно выругался. В кармане было пусто.
1: «Вы сами знаете», — сказал главарь.
0: Высокий гангстер шагнул вперед, протягивая руку. Маленький хмыкнул, продолжая подкидывать монету. Ева вздернула подбородок. В руке у нее появился армейский пистолет 45-го калибра. «Мой пистолет!» Я подался вперед. В следующее мгновение раздался выстрел, но стреляла не она. Ева покачнулась, повернулась в мою сторону. На секунду я увидел ее лицо. Она закрыла глаза и упала на ковер. Бедная маленькая глупая птичка. Маленький гангстер усмехнулся. Из дула его револьвера струился дымок.
1: «Идиот!»
0: — сказал главарь в раздражении.
1: «Что ты наделал?»
0: Я остался стоять. Когда они ушли, я вышел из-за портьеры. Опустился на колени перед мисс Уондерли. Перед Евой. Не знаю, сколько так пробыл. Я вынул пистолет из ее руки и положил в карман своего плаща. «Ради твоих глаз, детка». Я вышел под дождь. Раскаты грома оглушали меня, молнии ослепляли. Струйки воды стекали по моему лицу. Я шел вниз по улице. Бурлящие потоки исчезали в сточных решетках. Есть черное, есть белое. Я провалил дело и должен вернуть долги. Все как обычно.

0: Глава вторая. Кинотеатр «Маджестик». Это был не настоящий коп. Положительный, словно из рекламного ролика. Карамель, а не едкий уксус. И он был шоколадного цвета. Первый цветной коп на его памяти. «Простите, сэр, но здесь нельзя курить», — сказал полицейский. Спейд затушил сигарету. «Ваше имя?» Спейд назвался. «Да чего ж похоже», — сказал полицейский. «Просто не верится! Давно этим занимаетесь?» Спейд пожал плечами. Достал из кармана кисет, бумагу и скрутил сигарету. «Это просто, когда умеешь, хотя выглядит чертовски сложным». Вставил готовую сигарету в угол рта, посмотрел на полицейского. «А вы как думаете, офицер?» Тот невольно рассмеялся. «Ловко вы!» Спейд улыбнулся в ответ. «О да. Вообще-то я должен вас оштрафовать за курение в общественном месте. Но уж очень здорово вы это делаете. По-настоящему. Не то, что другие. Вы приехали на конкурс?» Спейд не понял, о чем говорит полицейский, но решил подыграть. Всегда лучше иметь козыри про запас. «Конкурс, конечно! Как вам наш город?»
1: «Я еще мало видел».
0: «Заблудились? Хотите, я вас провожу? Здесь недалеко».
1: «Почему бы и нет?»
0: Спейд поднялся. Карамельный коп привел его к кинотеатру под названием «Маджестик». Спейду на миг показалось, что он вернулся обратно. За стеклянной стеной играл оркестр. В глазах мелькало от твидовых пальто, мягких шляп, кепок и серых плащей. Костюмы в полоску, туфли с лаковыми носами, рубашки с подвернутыми рукавами потоком вливались в фойе, оживленно переговариваясь. Звучал смех. Спейд помотал головой. Это была неправда. Абсурд. Он вернулся назад, чтобы увидеть, как его оживший гардероб идет в кино? Спейд поднял голову и встретился взглядом с самим собой, изображенным на огромном плакате. «Бадди Рукерт», — гласила надпись. «Дадите мне автограф», — сказал полицейский, протягивая блокнот и ручку. «Конечно, совсем забыл». Он слышал, звезды кино делают это постоянно. «Как вас зовут?» Он написал Фреду, настоящему полицейскому, от Джо Спейда и поставил закорючку. Возможно, копу требовался автограф Рукерта, но он ведь не Рукерт. Полицейский расцвел.
2: «Спасибо, сэр! Удачи! Закуриваете вы точно лучше всех! Только не увлекайтесь, прошу вас! Бадди умер от рака горла, вы же знаете!»
0: «Конечно, знаю», — ответил Спейд. Информация подавалась как давно известная.

0: Когда полицейский ушел, Спейд вновь закурил, щурясь от дыма и согреваясь от сигареты. Легкие наполнились теплом. «Предстоит во многом разобраться». Поток иссяк, в кинотеатр втягивались последние опоздавшие. Пробежала девушка в чем-то коротком и летнем. Спейд проводил ее взглядом. «Очень хорошо». Он не спал всю ночь и промок насквозь, словно бездомный пес, и теперь сначала пойдет внутрь, перекусит, он слышал слово «банкет», и потом уже поработает головой как следует. На входе в кинотеатр висели цветные рекламные плакаты фильмов, в основном с тем же Бадди в главной роли. Спейд ни одного не видел, хотя неудивительно, он редко ходил в кино. Даты на них стояли разные. И 39-й, и 54-й. Перед плакатом, датированным 46-м годом, Спейд простоял дольше всего, щурясь и вспоминая. Значит, вот как сложилось. Спейд докурил сигарету и пошел к урне, чтобы выбросить окурок. Тут его окликнули.
1: «Эй, друг!»
0: Прежде чем обернуться, Спейд опустил руку в карман. Пистолет под пальцами был холодным, как долгие зимние похороны.
1: «Эй, друг, есть монета?» —
0: спросил бездомный. «Нет», — сказал Спейд, разглядывая надпись у того на груди. «Если хочешь просветления, отсоси у Будды».
1: «Ерунда, друг, не жмись!»
0: Спейд подумал. «У меня есть $100», — сказал он.
1: «Годится!» — обрадовал нищий. «Я возьму!»
0: Спейд покачал головой. «Эта сотня дорога мне как память».
1: «Ну ты и скряга!»
0: «Угу. Мне нужна информация».
1: «Да пошел ты!»
0: Спейд шагнул вперед. Сгреб нищего за грудки и хорошенько встряхнул. Голова бродяги мотнулась. «Надо будет вымыть руки», — подумал Спейд. «Что ты сказал, мразь?»
1: «Ты что, никогда не слышал про политкорректность?»
0: Когда бродяга открывал рот, оттуда несло, как из сточного колодца.
1: «Такая штука! Меня нельзя называть мразью! Подожди!»
0: — закричал бродяга, когда Спейд замахнулся кулаком.
1: «Подожди!»
0: «Мне нужна информация, а не остроумие», — сказал Спейд. Бродяга выставил грязные ладони.
1: «Ладно тебе, друг, не заводись! Я просто пошутил! Что ты хочешь узнать?»
0: Спейд отпустил его. «Для начала, как тебя зовут?»
1: «Рокки! Это потому, что я здоровый!»
0: Спейд решил ничему не удивляться. Здоровый так здоровый, хотя он даже ни разу не приложил его кулаком.
1: «Слушай, друг, я с тобой как в фильме побывал», —
0: сказал Рокки.
1: «Ну ты крутой! Во мне фунтов на 30 побольше, а тебе похрену! Ты бы и на Терминатора попер, я же вижу! Настоящий Бадди! Он умер от...»
0: «Я знаю», — сказал Спейд. «Помешались они на этом, что ли? Хочешь сигарету?»
1: «Я не курю! Вредно для здоровья!»
0: Спейд поднял брови, но промолчал.
1: «Эй, друг, а ты малость повыше, чем я думал! Я слышал, Бадди был совсем коротышкой, даже ниже Тома Круза!»
0: «Может быть. Это Спейда не волновало. Но я не Бадди. И не Том Круз. А теперь рассказывай». Он спросил про Маджестик. История оказалась короткая и странная. Когда-то это был студийный кинотеатр Метро Голдвин Майер, но потом, когда система студии начала давать сбой, его продали. Следующий владелец едва сводил концы с концами и, наконец, разорился окончательно. Потом здесь крутили порнушку и ужастики, устраивали какие-то странные шоу. Там под сценой хренова куча сломанных манекенов. А за экраном однажды, когда шла очередная порнушка, повесился то ли монтер, то ли оператор. «Его не сразу обнаружили», — сказал Рокки. «Так и висел, пока не протух. Потом какие-то шутники вывесили за экран один из манекенов, наполнив краской. Вот это был скандал, когда кровавое пятно расползлось по белому экрану, прямо во время какой-то немецкой порнушки. Я-я, das ist fantastisch!» А недавно кинотеатр отремонтировали. И устроили здесь показ фильмов Бадди Рукерта, и вот сейчас конкурс двойников.
1: «Тебе ли об этом не знать, друг?» — сказал Рокки.
0: «Я знаю», — ответил Спейд. «И еще вопрос. Что это за плакат?» Выслушав ответ, Спейд спросил, как лучше добраться отсюда до Мемфиса.
1: «Теперь ты дашь мне $100, друг?»
0: — спросил Рокки, когда все закончилось. «Нет. Они мне дороги, я не шутил. Мне дала их одна женщина, за работу с которой я не справился».
1: «И как зовут эту женщину?»
0: Спейд затянулся горьким дымом, потом сказал: «Лорет». Мягко просвечивающее через кадр лицо женщины. Она в шляпе, похожей на мужскую. Светлые волосы собраны сзади в два кокетливых хвостика. Прекрасные губы, линии шеи подчеркнуты рубашкой и черным галстуком. Старый Голливуд. Бабушка тогда смотрелась просто убийственно. Ивен вздохнула и поставила фотографию обратно на шкафчик. Рядом с пластиковыми баночками и фотографией отца и матери. «Будь она в половину так красива, уж она бы...» Ивен вздыхает. В палате, куда положили бабушку, всегда интересный запах. Не лекарственный, не стариковский, хотя стариков здесь хватает. Лорет имеет привычку называть вещи своими именами. Не цветочный, хотя и в цветах недостатка нет. Едва заметный запах джина и табака. Только что ушли полицейские, которые тоже принюхивались. Ивен поднимается со стула поправить одеяло. Лоб у бабушки белеет в полутьме, на нем выступили капли пота. Поэтому Ивен отжимает платок и промакивает пот. Морщины, седина. Лорет открывает глаза, смотрит на внучку.
2: «Девочка», — говорит бывшая звезда, — «когда он появится, не забудь надеть туфли. Ему нравятся девушки на высоких каблуках».
3: «Кому, бабушка?»
0: Ивен думает, это бред. Молчание. Лорет откидывает голову на подушку и впервые после покушения засыпает спокойно.

0: Короткая нарезка.
1: «Смотрите, что этот сукин сын не оставил!»
0: Говорит человек, в котором можно узнать одного из двойников Бадди, помятого с синяком под глазом. Двойник одет во все серое.
1: «Он забрал мой костюм, а тот обошелся мне в 1500, еще это!»
2: «И что? Сотни, конечно, старые, но в банке у тебя примут...»
1: «Шеф, откройте глаза, посмотрите как следует!»
0: Он берет и смотрит. Водяные знаки на месте, защита, выпуклый шрифт, стоп. Шеф меняет угол так, чтобы свет падал по-другому. Потом говорит: «Вот дерьмо!» Не зеленое. Даже не серо-зеленое. Просто серое.
2: «Фальшивка!»
0: Начальник полиции тянется через стол к телефону. Подносит трубку к уху и говорит в задумчивости:
2: «Вот наглый сукин сын! Он ее что, на ксероксе распечатал?»
1: «Ага!» — говорит двойник. «И рубашку с галстуком тоже!»
0: Рука с поднятым большим пальцем на фоне автострады. Короткие черные волосы. Приближается розовая машина в прозрачном мареве.
2: «Да, понял. Что? Приметы?»
0: Начальник полиции убирает трубку от уха и смотрит на побитого двойника Бадди.
2: «Так какой, говоришь, у тебя был костюм?»
0: — спрашивает шеф. Спейд, выходящий из розовой машины в белой рубахе с закатанными рукавами и в щегольской шляпе. Рубаха расстегнута на две пуговицы, коричневое пальто переброшено через локоть. Спейд выглядит как гангстер времен Капоне, но гангстер на отдыхе.
3: «Спасибо, детка», — говорит он и прикладывает два пальца к шляпе. В машине хихикают на два голоса. На указателе высоко на фоне голубого неба белые буквы «Мемфис».

0: Глава третья. Две женщины.
1: «Он здесь», — сказала Лорет. «Я позвала, и он пришел».
0: Ивен только вздохнула. Зазвонил телефон.
1: «Еву? Нет, Евы здесь нет».
0: Ивен взяла трубку.
1: «Кто ее спрашивает?» «Джо Спейд, частный детектив». «Бабушка, ты его знаешь?» «Нет, Евы здесь нет». «Я повторяю, да, ошиблись». «Нет, спасибо. До свидания».
0: Лорет посмотрела на внучку.
1: «Надень шпильки»,
0: — сказала она серьезно. Ивен не знала, смеяться ей или плакать.

0: Он ждал ее за углом. Невысокий усталый мужчина в шляпе, руки в карманах плаща. Ничего такого в нем не было. Ни Джордж Клуни точно.
1: «Привет», — сказал Иван. «Ты Спейд?»
0: Мужчина кивнул. Вставил в угол рта сигарету, чиркнул спичкой. «Ты меня боишься?» — спросил он, прикуривая. Лицо, подсвеченное снизу, казалось гротескным, как у киношного злодея.
1: «Немного», — призналась Иван. «Ты похож на чудика, который насмотрелся старых фильмов с Бадди Рукертом».
0: «Это который умер от рака горла?»
1: «Ты его знаешь?»
0: Спейд выпустил дым в ладонь, внимательно посмотрел на нее снизу вверх, усмехнулся. «Нет».
1: «Моя бабушка обожает такие фильмы. Она сама была актрисой. Золотой век Голливуда, когда женщины были сказочно красивы, а мужчины мужественные и благородные. Что я несу?»
0: Иван рассмеялась, потом нахмурилась.
1: «Почему ты так странно смотришь?»
0: «Ты напоминаешь мне женщину, которую я когда-то знал», — ответил Спейд. Иван опять засмеялась, ничего не могла с собой поделать.
1: «Вот-вот именно так и говорят в этих фильмах, только ты забыл добавить «детка», тягуче, как сквозь разжевательную резинку».
0: Спейд улыбнулся. В глазах его мерцали огоньки.
1: «О нет», — подумала Иван.
0: «Ты действительно очень похожа на Еву, на Лорет. Но при этом другая».
1: Иван встряхнула головой, сбрасывая наваждение. «Еще бы! Я как минимум не блондинка. Бабушка красилась, чтобы выглядеть блондинкой, тогда это было модно. Вообще у нее темные волосы, а у меня каштановые».
0: «У тебя чудесные волосы», — сказал он. «А теперь я должен видеть Лорет».
1: «Невозможно», — ответила Иван. «Ты серьезно? В нее стреляли. Полиция никого не пускает».
0: Она помолчала.
1: «И вообще, откуда ты знаешь бабушку? Ты не убийца, случайно?»
0: Спейд помолчал, выпустил дым. «Однажды она предложила мне $100, — сказал он. По тем временам это были хорошие деньги. Работенка не пыльная, незаметно пойти за ней и проследить, чтобы с ней ничего не случилось».
1: «И как?»
0: «Я провалил дело», — сказал Спейд. Глаза у него постарели. «И за мной должок. Очень большой должок».

Монтаж в стык. Руки лежат на столе. Длинные пальцы, узкие ладони, но руки, несомненно, мужские, хоть и безволосые. Бледная пористая кожа. На правой кисти черные точки, покраснение, словно от порохового ожога. На стене перед столом фотографии Лорет в образе Евы Уондерли. Их много. В центре цветной плакат фильма, датированный 46-м годом. Чуть правее фотография постаревшей Лорет с дочерью, перечеркнутая надписью красным маркером. Лорет на этой фотографии выглядит постаревшей и жутко некрасивой. Руки спокойно лежат. Есть в них что-то неправильное, но это не определить на первый взгляд. Ноготь на указательном пальце обломан. Красная надпись гласит: «Нет! Ошибка!»

0: Я посмотрел на нее поверх бокала с джином. Иногда кажется.
1: И?
0: Тогда я напиваюсь сильнее обычного, чтобы заглушить чувство страха. Она засмеялась.
2: Бог ты мой, ты себя хоть слышишь? Эти дурацкие афоризмы. Дешево звучит, вот как Джо Спейд. Дешево.
0: Я промолчал. Для меня звучало нормально. Утром я побрился, глядя на себя в зеркало. Лицо распухло от вчерашнего, глаза, как у побитой собаки.
2: «Боже, на кого ты похож?» — сказала Иван.
0: «Просто сегодня хороший день. Обычно по утрам я выгляжу гораздо хуже». Иван не поддалась на шутку.
2: «Если ты пробудешь здесь еще пару дней, то развалишься на куски».
3: «Пожалуй, ты права».
0: Спейд закинул ноги на стол. «Мне нужно попасть к твоей бабушке». Иван посмотрела на его ботинки, на серые носки в мелкий узор. Такие, похоже, уже лет 30 не делают.
2: «У меня глупое ощущение», — сказала Иван. «Словно я нахожусь не в своей квартире, а на конкурсе двойников Бадди Рукерта. Плащи, твидовые пальто и шляпы, и неизменная сигарета. Ты мне весь дом прокурил».
0: Спейд поднял брови. «Конкурс двойников? Кинотеатр «Маджестик»?»
2: «Он самый. Я видела по телевизору. Дурацкий конкурс, если честно. Шляпа, серый плащ, руки в карманы, и ты уже старина Бадди. Не отличить одного от другого. Сплошная серость. Разве что один афроамериканец».
0: «Черный, что ли? И что?»
2: «Он был похож больше всех».
0: Спейд усмехнулся.
2: «По крайней мере, выделялся из толпы», — пояснил Иван. «А это признак настоящего Бадди Рукерта. Как сказала бабушка, это гораздо важнее пальто и шляпы. Рукерт всегда был виден в любой толпе, не сливался с ней. Чтобы воцариться на экране, ему достаточно было войти в кадр. Кстати, бабушка — одна из учредителей конкурса».
0: Спейд ничего не ответил. Это его внимательное молчание уже начало Иван раздражать.
2: «Воплощение, блин, мужественности. И что только бабушка в нем нашла. Хмурый, неотесанный, похмельный мужик». «Виден в любой толпе», — повторила Иван.
0: Спейд ждал.
2: «Да!»
0: Она вскочила.
2: «Конечно! Ты умеешь носить смокинг?»
0: Спейд посмотрел на нее с интересом.

0: Двери распахиваются, белый мраморный пол стелется под ноги, люди оглядываются на Спейда. Оркестр перестает играть, музыканты опускают трубы. Вперед выступает распорядитель в белом, черное пятно бабочки на шее. Он объявляет: «Леди и джентльмены, сегодня, сейчас, немедленно благотворительный бал для городской больницы Мемфиса. Бадди Рукерт возвращается! Все Бадди Рукерты сегодня возвращаются!» С громким хлопком над залом разлетаются конфетти. Зал полон, в гуле голосов тонет звучание оркестра. «Опять 46-й год», — подумал Спейд, забирая бокал с шампанским с подноса. «Я почти дома». Спейд увернулся от очередного Бадди, полноватого и лысеющего. «Почти дома, если не считать вот этих». Его остановил пожилой джентльмен с усиками. Спейд посмотрел на его спутницу. «Хорошенькая».
1: «Что вы думаете о глобализации?» — спросил джентльмен у Спейда.
0: «Слишком крепко для меня. Предпочитаю бренди».
1: «Что он сказал?»
0: — донеслось до него.
1: «Ты поняла?»
0: Иван подошла к Спейду. «Я заметила, ты приударяешь за всеми женщинами». «Только за красивыми», — сказал Спейд, глядя на нее. «Белое платье с открытыми плечами, каштановые волосы убраны наверх. Прекрасно смотрится».
2: «А я, по-твоему, красивая?»
0: «Очень», — сказал Спейд. «И очень высокая». Дверь охранял полицейский. Когда Иван с ним заговорил, Спейд проскользнул в палату. Сел в ногах Лорет.
3: «Ты все так же прекрасна», — сказал Спейд.
0: Она открыла глаза, посмотрела на него долгим взглядом, хмыкнула.
1: «А ты по-прежнему говоришь банальности так, словно это невероятное откровение».
0: «Да, это мой недостаток», — согласился он, глядя на нее. «Шампанское?»
1: «Конечно».
0: Пока он разливал, вошла Иван, устроилась на кушетке. Спейд поднял бокал.
3: «За твои глаза, детка».
0: Он повернулся на странный звук. Иван прикусила губу. «Я опять сказал что-то смешное?» — поинтересовался Спейд.
2: «Ничего, извини».
0: Она прыснула.
2: «Извини, бабушка».
0: Иван поднялась. Спейд проводил девушку взглядом, усмехнулся, покачал головой. Повернулся к Лорет. Бывшая звезда смотрела на него с иронией. «Что?» — он поднял брови. Иван спустилась, чтобы проверить, как идет прием. Когда она вернулась в палату, Спейда там не было. Впрочем, как и полицейского у двери.
1: «Ищешь Спейда?»
0: — спросила Лорет.
1: «Он ушел».
2: «Это не мое дело», — сказала Иван.
1: «Не влюбляйся в него», —
0: сказала Лорет.
1: «Не надо. Он не здешний. Спейд не принадлежит этому миру».
2: «То есть он ушел навсегда?»
0: Лорет хмыкнула.
1: «Конечно нет. Что за глупости?»
0: Бабушка вскинула голову. Седая прядь легла на открытый лоб.
1: «Молодой человек, что вы собираетесь делать с этой штукой?»
0: Иван переводит взгляд и видит то, что видит бабушка. Сначала револьвер. Затем палец на спусковом крючке. Ноготь обломан. Потом человека.
2: Человек настолько бледен, что кажется прозрачным, стертым.
0: У него тонкое лицо и незаметные губы.
2: В любой иной ситуации Иван бы прошла мимо, при всей той неправильности, что есть в человеке.
0: Он выглядит придатком к револьверу.
2: Он выглядит пятном гари. Он выглядит как дефект пленки.
1: «Кто вы?»
0: — говорит Лорет.
3: «Возможно,
2: отвечает бледный человек.
3: «Я единственный, кто тебя по-настоящему любит, Лорет. Моя сладкая».
2: Ивен передергивает. «Моя сладкая» звучит омерзительно, словно непристойная пародия на старый фильм.
3: «Когда ты умрешь, по всем каналам покажут фильмы с твоим участием.
2: Известные люди скажут хорошие слова, которых ты не услышишь.
3: Но, милая моя Лорет, разве жить вечно не лучше?»
2: Пауза.
3: «Звезды должны умирать вовремя», — говорит бледный человек. «Тогда они будут жить вечно.
2: Вот твой любимый Бадди Рукерт умер правильно.
3: Я помогу тебе последовать его примеру».
2: Лорет улыбается.
1: «Ты думаешь?»
2: — говорит она. Человек вздрагивает.
1: «Ты думаешь, он умер?»
2: В следующее мгновение палата перед глазами Ирен дернулась и поплыла в сторону. Звук выстрела. Бледный человек вскинул глаза, еще не веря. Звенящая тишина. Потом он вдруг разом смялся, будто старый небоскреб со взорванным фундаментом. Повалился на пол. Ивен обернулась. За ее спиной, сдвинув плечом зеленую ширму, стоял Спейд, держа в руке армейский кольт. Тонкая струйка дыма. Спейд поднял взгляд. «За твои глаза, детка», — сказал он.

0: Филипп Дик из глубин памяти. Уайлд проснулся и сразу захотел на Марс.
1: Чудесные долины, побродить бы по ним, с завистливой тоской подумал он. И почти что чувствовал обволакивающее присутствие того другого мира, который видели только секретные агенты да высшие правительственные чины. Куда там клерку? Нет, это невозможно.
2: «Ты собираешься вставать?» — сонно пробормотала Кирстен с обычной злобной раздражительностью. «Свари кофе».
1: «Хорошо», — сказал Дуглас Куайл и босиком прошлепал из спальни на кухню. Там он поставил кофе, уселся за столик, достал маленькую жестянку диновского нюхательного и резко втянул в себя воздух. Острая смесь защипала в носу, обожгла уголки рта, но Куайл продолжал вдыхать. Это пробуждало его и приводило ночные фантазии и тайные мечты к некоему подобию рациональности. «Я добьюсь», — твердил себе Куайл. «Я попаду на Марс». Конечно, это неосуществимо, и он постоянно осознавал иллюзорность своего желания, даже во сне. Дневной свет, копошение жены, расчесывающей волосы перед зеркалом. Все сговорилось поставить его на место, напомнить ему, кто он такой. «Самый обыкновенный мелкий служащий», — горько сказал себе Куайл. Кирстен напоминал ему об этом, по крайней мере, раз в день, и он ее не винил. Дело жены — возвращать мужа на землю. «На землю», — подумал он и засмеялся, буквально выражаясь. «Чего ты там хихикаешь?» — спросил Кирстен, влетая на кухню в развивающемся розовом халатике. «Небось, опять замечтался?» «Да», — произнес он и уставился в окно вниз, на оживленное движение, на маленькие деловитые фигурки людей, спешащих на работу. «Скоро он будет среди них, как всегда». «Спорю, что о какой-нибудь шлюхе», — уничижительно заметила Кирстен. «Нет, о боге. Боге войны, с изумительными кратерами, в глубинах которых прячутся всевозможные растения».
2: «Послушай».
1: Кирстен присела перед ним на корточки, резкость исчезла из ее голоса.
2: «Но океана, нашего океана, намного, гораздо красивее. Ты знаешь это, все это знают. Достань жабры костюмы, возьми неделю за свой счет и поживем там в одном из круглогодичных курортов. Но еще к тому же...» Она осеклась. «Ты не слушаешь? А следовало бы. Ты одержим своим Марсом, своей навязчивой идеей».
1: Ее голос поднялся до пронзительных нот.
2: «Боже милосердный, дуб, куда ты катишься?»
1: «На работу», — сказал он, поднимаясь на ноги, забыв про завтрак. «Вот куда я качусь». Она пристально посмотрела на мужа. «С каждым днем ты становишься все упрямее. Куда это тебя приведет?»
2: «На Марс», — ответил он и достал из шкафа свежую рубашку.

0: Выйдя из такси, Дуглас Куайл пересек три набитые до отказа пешеходные ленты и подошел к современному привлекательному зданию. Там он остановился прямо среди дневной тучи и медленно прочитал мерцающую неоновую вывеску. Он и раньше приглядывался к ней, но никогда не приближался. Однако рано или поздно это должно было случиться. «Воспоминания Incorporated». Ответ на его мечту? Но ведь иллюзия, даже самая убедительная, всегда останется не более чем иллюзией. По крайней мере, объективно. А субъективно? Совсем напротив. Так или иначе, его ждут. Через 5 минут встречи. Набрав полную грудь чикагского воздуха в перемешку с копотью, он прошел через сверкающие многоцветия входа в приемную. Аккуратная и симпатичная блондинка за столом приветливо улыбнулась. «Добрый день, мистер Куайл». «Да», — невнятно пробормотал он. «Я хотел бы пройти курс воспоминаний. Вы, очевидно, знаете». Секретарша сняла трубку видеофона. «Мистер Маклейн, здесь мистер Куайл. Нужно ему заходить или еще рано?» «Врум-врум-врум», — зарокотала в трубке. «Пожалуйста, мистер Куайл», — сказала секретарша. «Мистер Маклейн ждет вас. Направо, комната D». После короткого замешательства он нашел нужную дверь. За необъятным столом из настоящего орехового дерева восседал радушного вида мужчина средних лет в модном сером костюме из кожи марсианской лягушки. Уже одна только одежда говорила Куайлу, что он попал по адресу. «Садитесь, Дуглас», — пригласил Маклейн, махнув пухлой рукой на кресло у стола. «Итак, вы хотите побывать на Марсе?» «Превосходно!» Куайл сел.
1: «Я не совсем уверен», — напряженно произнес он. «Это стоит уйму денег, а я, похоже, ничего не получаю».
0: «Не намного дешевле настоящей поездки», — подумал он. «У вас будут ощутимые доказательства», — живо возразил Маклейн. «Все, что потребуется. Позвольте показать». Он выдвинул ящик и достал толстую папку. Корешок билета. Из папки появился квадратик прокомпостированного картона. «Следовательно, вы ездили туда и обратно. Далее открытки». Он извлек 4 цветные стереооткрытки и разложил их перед Куайлом. «Пленка. Снимки марсианских достопримечательностей, которые вы делали, взятые на прокат камерой. Имена встреченных там людей. Плюс на 200 сувениров вы получите их с Марса в следующем месяце. Ну и паспорт, почтовая квитанция». Он взглянул на Куайла. «Не беспокойтесь. Вы будете уверены, что побывали там. Вы не запомните меня, не запомните свой визит, но мы гарантируем, что для вас это будет самое настоящее путешествие. Полные 2 недели воспоминаний, вплоть до мельчайших подробностей. Посудите сами, вы не секретный агент Интерплана, а иначе вам на Марс не попасть. Лишь с нашей помощью вы осуществите свою заветную мечту. И учтите, когда бы вы не усомнились в достоверности воспоминаний, можете вернуться к нам и сполна получить свои деньги».
1: «Неужели наложенная память столь прочна?» – спросил Куайл.
0: «Лучше настоящий, сэр», – заверил Маклейн. «Побывай вы действительно на Марсе в качестве агента Интерплана, многое бы уже забылось. Мы же обеспечиваем такие устойчивые воспоминания, что не пропускает ни одна деталь. Это творение опытных специалистов, экспертов, людей, которые провели на Марсе долгие годы. И в каждом случае мы все тщательно проверяем. Причем ваша мечта имеет достаточно вещественную основу. Выбери вы Плутон или захоти бы стать императором Лиги внутренних планет, у нас бы возникло гораздо больше трудностей и, соответственно, значительно возросла бы плата». «Хорошо», — решил Куайл и потянулся за бумажником. «Если нет другого пути, придется довольствоваться».
1: «Не надо так говорить», — возмущенно воскликнул Маклейн. «Вы думаете, что вам подсовывают второсортный товар? Естественная память со всеми ее неточностями, искажениями и провалами – вот второсортный товар». Маклейн взял деньги и нажал кнопку на селекторе. «Что ж, мистер Куайл», – мягко проговорил он, когда в открывшуюся дверь вошли 2 коренастых мужчин. «Желаю секретному агенту счастливого пути на Марс». Маклейн поднялся и вышел из-за стола, чтобы пожать вспотевшую ладонь Куайла.
0: «Собственно, ваше путешествие уже завершилось. Сегодня в 16:30 вы прибудете на Землю. Такси отвезет вас домой, и, как я говорил, вы никогда не вспомните меня или свой визит к нам. Вы забудете даже, что слышали о нашем существовании». От волнения у Куайла пересохло во рту. На нетвердых ногах он вышел вслед за 2 техниками из кабинета.
1: Неужели я искренне буду полагать, что слетал на Марс, думал он, что сумел осуществить заветную мечту всей жизни? Им овладело какое-то зудящее предчувствие недоброго. Оставалось только ждать.

0: Селектор на столе Маклейна загудел и раздался спокойный мужской голос. «Мистер Квайл под наркозом, сэр. Разрешите начать, или вы будете присутствовать лично?» «Начинайте, Лоу», — бросил Маклейн. «Это самый обычный случай, не должно быть никаких осложнений». Имплантацию искусственной памяти о путешествии на другие планеты приходилось делать с монотонной регулярностью. «За месяц», — прикинул он с кислой миной, — «около 20 раз. Эрзац путешествия буквально стали нашим хлебом». «Хорошо, мистер Маклейн», — ответил Лоу, и селектор замолчал. Открыв большой шкаф, Маклейн покопался и вытащил два пакета. Пакет номер 3 «Путешествие на Марс» и пакет номер 62 «Секретный агент Интерплана». Он вернулся на стол, удобно устроился в кресле и вывалил содержимое пакетов, предметы, которые предстояло поместить в квартиру Квайла, пока тот находится без сознания. «Пистолет за одну кредитку – самый дорогой предмет в нашем списке», – иронично ответил Маклейн. «Крошечный передатчик, который следует проглотить в случае провала агента. Кодовая книга, поразительно напоминающая настоящие. Всякая мелочь, не имеющая сама по себе существенного значения, но неразрывно связанная с воображаемым путешествием. Половинка древней серебряной монеты достоинством в 50 центов. Два неправильно записанных стихотворения Джона Донна, каждый на отдельном листе папиросной бумаги. Ложки из нержавеющей стали с выгравированной надписью «Собственность марсианского поселения». Телефонное подслушивающее устройство, которое загудел селектор. «Простите за беспокойство, мистер Маклейн, но происходит что-то непонятное. Пожалуй, вам лучше все-таки прийти. Квайл еще под наркозом. Хорошо отреагировал на наркедрин, однако иду». Почувствовав тревогу, Маклейн вышел из кабинета и поспешил в лабораторию. Дуглас Квайл лежал на кровати с прикрытыми глазами, медленно и регулярно дыша. Казалось, он осознает, но лишь очень смутно, присутствие двух техников и появившегося Маклейна. «Нет места для внедрения ложной памяти?» – раздраженно спросил Маклейн. «Найдите соответствующий участок и сотрите. Он работает в бюро иммиграции, как всякий государственный служащий, безусловно, 2 недели отдыхал. Замените одни воспоминания на другие, вот и все». «Проблема, к сожалению, не в этом», – обиженно сказал Лоу и, склонившись над постелью, обратился к Куайлу. «Расскажите мистеру Маклейну то, что рассказали нам. Слушай внимательно», – добавил он, повернувшись к шефу. Серо-зеленые глаза лежащего человека остановились на лице Маклейна. Взгляд его стал стальным, жестким, безжалостным. Засветился холодным огнем. «Что вам еще нужно?» – с ненавистью процедил Куайл. «Вы развалили мою легенду. Убирайтесь отсюда, пока я с вами не расправился». Его взгляд прожег Маклейна насквозь, особенно вы. «Вы руководитель этой операции!»
1: «Как долго вы находились на Марсе?» – спросил Лоу.
0: «Месяц», – резко ответил Квайл.
1: «Ваша цель?»
0: Бледные губы скривились. «Агент Интерплана, зачем повторять? Разве вы не записывали?» «Оставьте меня в покое». Он закрыл глаза. Обжигающее сияние исчезло. Маклейн почувствовал волну мгновенного облегчения. «Крепкий орешек», – тихо заметил Лоу.
1: «Ничего», – отозвался Маклейн. «Когда мы снова сотрем его память, он станет кротким, как ягненок».
0: «Так вот почему вы так отчаянно стремились на Марс?» – обратился он к Куайлу. «Я никогда не стремился на Марс», – не открывая глаз, проговорил Куайл. «Мне приказали. Разумеется, было интересно. У вас тут настоящая сыворотка правды. Я вспоминаю вещи, о которых понятия не имел». Он замолчал и погрузился в раздумья. «Любопытно, моя жена Кирстен тоже человек Интерплана? Следит, чтобы я случайно не обрел память. Неудивительно, что ей так не нравилось мое желание». На его лице возникла и тут же пропала понимающая улыбка.
1: «Пожалуйста, поверьте, мистер Квайл, мы натолкнулись на это совершенно неумышленно», – виновато сказал Маклейн.
0: «В процессе работы».
1: «Я верю вам», – произнес Квайл.
0: Он казался очень уставшим. Наркотик действовал все сильнее. «Что я плел про свою поездку?» – едва слышно пробормотал он. «Марс? Не припомню, хотя с удовольствием побывал бы, а кто нет? Но я всего лишь ничтожный клерк».
2: Лоу выпрямился и обратился к своему начальнику.
1: Он хочет иметь фальшивую память о путешествии, которое совершил на самом деле. И фальшивое обоснование, которое является настоящим. Под воздействием наркедрина он говорит правду и отчетливо помнит все подробности. Очевидно, в правительственной военной лаборатории стерли сознательную память о действительных событиях. Сохранились только смутные ассоциации Марса и деятельность шпиона связывается для него с чем-то значительным. Этого они стереть не могли. Это не воспоминания, а присущие ему желания, из-за которого, безусловно, он и вызвался на выполнение задания.
0: «Что нам-то делать?» — спросил другой техник, киллер. «Наложить фальшивую память на настоящую?» «Трудно предсказать результат. Что-то останется, и путаница сведет его с ума. Ему придется жить с двумя противоположными воспоминаниями одновременно. Что он был на Марсе, и что не был. Что он действительно агент Интерплана, и что это имплантированная фальшивка. Дело очень щекотливое».
1: «Согласен», — сказал Маклейн. Ему в голову пришла мысль. «Что он запомнит, выйдя из-под наркоза?»
0: «Теперь, вероятно, у него останутся смутные отрывочные воспоминания о настоящей поездке», — ответил Лоу. «И, скорее всего, он будет сильно сомневаться в их реальности. Решит, что это наша ошибка. Ведь он запомнит свой визит, если, конечно, вы не прикажете стереть.
1: Чем меньше мы будем

0: улыбался. Как приятно вернуться на Землю. Месячное пребывание на Марсе уже начало тускнеть в его памяти. Остались лишь картины зияющих кратеров, изломанных скал и самого движения. Мир пыли, где мало что происходит, где значительную часть дня надо проводить за проверкой и перепроверкой портативного кислородного ранца, и скудные проявления жизни, невзрачные серо-бурые кактусы и пузырчатые черви. Кстати, он привез несколько образчиков марсианской фауны, протащив их через таможню. В конце концов, они не представляют никакой опасности, им не выжить в густой атмосфере Земли. Куайл полез в карман за коробочкой с марсианскими червями и вместо нее нашел конверт. К своему удивлению, он обнаружил в конверте 570 кредиток мелкими бумажками. Вместе с деньгами выскользнула записка «Возвращаем половину платы. Маклейн». И дата. Сегодняшняя. «Воспоминания», — произнес вслух Куайл.
1: «Какие воспоминания, сэр или мадам?»
0: — почтительно поинтересовался робот-водитель. «У вас есть телефонная книга?» — спросил Куайл.
1: «Разумеется, сэр или мадам».
0: «Вот», — пробормотал Куайл, пролистав страницы. Он ощутил страх. Леденящий душу страх. «Я передумал ехать домой. Отвезите меня в воспоминания Инкорпорейтед». Такси развернулось и помчалось в обратном направлении. «Можно позвонить?»
1: «Сделайте одолжение», — сказал робот-водитель и открыл нишу с блестящим цветным видеофоном.
0: Куайл набрал домашний номер и через несколько секунд предстал перед миниатюрным, но неприятно реалистичным изображением жены. «Я был на Марсе», — сообщил он.
1: «Ты пьян!»
0: Ее губы презрительно скривились. «Или еще похуже?» «Ей-богу!»
1: «Когда?»
0: «Не знаю». Куайл пришел в замешательство. «Наверное, наложение памяти. Только мне она не привелась».
1: «Ты все-таки пьян», — презрительно процедила Кирсон и бросила трубку.
0: Куайл медленно отодвинул видеофон, чувствуя, как к лицу приливает кровь.
1: «Не всегда один тон», — горько сказал он себе.
0: «Всегда грубость, как будто она знает все, а я ничего. Господи, что за жизнь?» Вскоре такси остановилось перед современным, очень привлекательным зданием, над которым мигала красочная неоновая вывеска. «Воспоминания Инкорпорейтед». Секретарша, деловитая и собранная, чуть не раскрыла рот от удивления, но тут же взяла себя в руки.
2: «Алло, мистер Куайл», — нервно улыбнулась она. «Вы что-то забыли?»
0: «Остаток моих денег», — сухо ответил он.
2: «Денег?»
0: Секретарша мастерски разыграла непонимание.
2: «По-моему, вы ошибаетесь, мистер Куайл. Вы действительно приходили консультироваться, но...»
0: Она пожала плечами.
2: «Мы не оказали вам никаких услуг».
0: «Я все помню, мисс», — чеканил Куайл. «Свое письмо в вашу фирму, свой визит к вам, разговор с мистером Маклейном. Помню двух техников, которые мной занимались.
2: Неудивительно, что фирма вернула половину платы.
0: Ложная память поездки на Марс не привелась. Или, по меньшей мере, привелась не полностью, не в такой степени, как ему гарантировали».
2: «Мистер Куайл», — резонивала его девушка, — «несмотря на то, что вы мелкий служащий, вы очень привлекательный мужчина, и злость вам к лицу. Если желаете, я могу позволить вам пригласить меня на вечер».
0: Куайл пришел в бешенство.
1: «Я помню вас!» – заорал он. «И помню обещание мистера Маклейна, что если я не забуду посещение вашей компании, мне полностью вернут деньги. Где этот Маклейн?»
0: Через некоторое время он снова оказался за необъятным столом из орехового дерева на том же месте, где сидел пару часов назад.
1: «Ну и техника у вас», – язвительно сказал Куайл.
0: Его разочарование и возмущение не знало границ.
1: «Но так называемая память о путешествии на Марс в качестве тайного агента Интерплана урывочна и полна противоречий. К тому же я отчетливо помню нашу сделку. Нет, мне положительно надо обратиться с жалобой в коммерческое бюро».
0: Он кипел негодованием. Горькое ощущение, что его обманули, захлестывало Куайла и пересилило обычную его неприязнь к подобным разбирательствам. Хмуро насупившись, Маклейн проговорил: «Мы сдаемся, Куайл. Вы получите свои деньги. Я признаю, что мы ничего для вас не делали».
1: «Вы даже не обеспечили меня доказательствами пребывания на Марсе», — продолжал Куайл. «Вся ваша болтовня — лишь пускание пыли в глаза. Никаких билетов, никаких открыток, никакого паспорта, никаких...»
0: «Послушайте,

0: кнопку на селекторе. Ширли, выпишите, пожалуйста, чек Дугласу Куайлу на 570 кредитов. Через минуту секретарша принесла чек, положила его перед Маклейном и исчезла, оставив двух мужчин испепелять друг друга взглядами. «Позвольте дать вам совет», — молвил Маклейн, подписав чек. «Не обсуждайте ни с кем вашу недавнюю поездку на Марс».
1: «Какую поездку?»
0: «Ну, ту поездку, которую вы частично помните», — уклончиво ответил Маклейн. «Ведите себя так, словно ничего и не было. И не задавайте мне вопросов, просто послушайте моего совета. Так будет лучше для нас всех». Маклейн обнаружил, что он сильно вспотел.
1: «Простите, меня ждут дела. Другие клиенты, знаете ли».
0: Он встал и проводил Куайлу до выхода.
2: «У фирмы, которая выполняет так свою работу, не должно быть никаких клиентов», — сказал Куайл и хлопнул дверью.
0: Сидя в такси, Куайл мысленно формулировал жалобу в коммерческое бюро. Безусловно, его долг предупредить людей, каково истинное лицо фирмы «Воспоминания Инкорпорейтед». Придя домой, он устроился за портативной машинкой, открыл ящик стола и стал рыться в поисках копировальной бумаги. И заметил маленькую знакомую коробку. Коробку, куда аккуратно положил на Марсе некоторые разновидности местной фауны, и которую потом незаконно провез через таможню. Открыв коробку, Куайл недоверчиво уставился на 6 дохлых пузырчатых червей и кое-какие одноклеточные организмы, служившие им пищей. Все высохло, покрылось пылью, но без труда поддавалось узнаванию. Целый день он тогда переворачивал тяжелые серые валуны, знакомясь с новым для себя увлекательным миром. «Но я не был на Марсе», — осознал он. «Хотя с другой стороны...» В дверях появилась Кирстен, держа в обеих руках объемистые хозяйственные сумки.
2: «Ты чё дома среди рабочего дня?»
0: Голос ее, как всегда, звучал гневно вызывающе.
1: «Ездил я на Марс или нет?» – спросил Куайл.
2: «Конечно нет. Уж ты бы запомнил, надо полагать».
0: «Мне кажется, ездил», – растерянно проговорил он. «И в то же время кажется, что нет».
2: «Реши, в конце концов». «Но как?» – простонал Куайл. «Я помню 2 набора фактов, но не знаю, какой из них настоящий».
0: «Можно мне положиться на тебя? Ведь с тобой они ничего не делали».
2: «Док, если ты сейчас же не возьмешь себя в руки, все кончено», — равнодушно бросила она. «Я собираюсь тебя оставить».
0: «Я попал в беду». Голос его звучал хрипло и беспомощно. «Может быть, я схожу с ума. Надеюсь, что нет, но может быть».
1: Поставив сумки, Кирстен подошла к шкафу и достала пальто.
0: «Я не шучу», — тихо предупредила она, оделась и вернулась к двери.
1: «Позвоню на днях. Прощай, друг».
2: «Погоди», — взмолился Куайл. «Скажи мне только, был я на Марсе или нет?»
0: Дверь закрылась. Его жена ушла. Наконец. «Вот и все», — раздался голос сзади. «А теперь, Куайл, поднимите руки и медленно повернитесь». На него смотрел вооруженный человек в темно-фиолетовой форме интерпланетного полицейского управления. И этот человек казался Куайлу удивительно знакомым. Где-то он его видел.
1: «Итак, вы вспомнили свое путешествие на Марс», — констатировал полицейский. «Нам известны все ваши действия и все мысли, в частности, некоторые ваши мысли по пути домой из фирмы «Воспоминания Инкорпорейтед». Информацию передает телепатопередатчик в вашем мозге», — пояснил он.
0: «Телепатический передатчик, использование живой протоплазмы, найденной на Луне». Куайло передернуло от отвращения. «Там, в глубинах его собственного мозга, живет нечто, питаясь его клетками, питаясь и подслушивая». «Но как не мерзко, это, наверное, правда. О грязных методах интерплана писали даже в газетах».
1: «При чем тут я?» – хрипло выдавил Куайл. «Что он сделал или подумал, или какая тут связь с воспоминаниями Инкорпорейтед?»
2: «В сущности, никакой связи с компанией нет», – сказал полицейский.
0: «Это дело строго между нами». Он постучал себя по уху, и Куайл заметил маленький белый наушничек. «Между прочим, я до сих пор слушаю все ваши мысли».
1: должен предупредить, то, что вы думаете, может быть использовано против вас». Он улыбнулся. «Впрочем, сейчас это не имеет значения. Своими словами и мыслями вы уже приговорили себя. К сожалению, под воздействием наркедрина вы кое-что поведали техникам и владельцу фирмы, куда вас посылали и что вы там делали. Они испуганы. Они проклинают ту минуту, когда увидели вас. И не без оснований», — задумчиво добавил он.
2: «Я никуда не ездил», — возразил Койл. «Это ложная память, неудачно имплантированная техниками Маклейна».
1: Но потом Дуглас вспомнил о коробке в ящике стола. С каким трудом искал он марсианских червей? Память казалась настоящей. И коробка, она наверняка настоящая. Если ее не подсунул Маклейн, может быть, это одно из доказательств, о которых он так многословно распространялся. «Мои воспоминания о поездке на Марс, — подумал Куайл, — не могут убедить меня самого, но, к сожалению, убедили Интерплан. Там полагают, что я действительно побывал на Марсе и уверены, что я, по крайней мере, частично это осознаю». «Мы знаем не только о вашем пребывании на Марсе, — согласился с его мыслями полицейский, — но и то, что вы помните достаточно, чтобы являть для нас угрозу. Снова стирать вашу память бессмысленно, потому что вы просто-напросто придете к ним опять, и все повторится сначала. Сделать что-то с Маклейном и его фирмой мы не имеем права. Кроме того, Маклейн не совершил никакого преступления. Как строго говоря, и вы. Мы прекрасно понимаем, что вы обратились к ним неумышленно. Вас толкала обычная тяга заурядных людей к приключениям». Полицейский на миг замолчал. «К несчастью, вы не заурядный человек. У вас было вполне достаточно приключений. Меньше всего на свете вы нуждались в услугах воспоминаний Incorporated. Не могло быть ничего хуже для вас и для нас. И, между прочим, для Маклейна». «Почему же это я являю для вас угрозу, если помню свое путешествие, предполагаемое путешествие, и то, что я там делал?»
3: «Потому что то, что вы там делали, — ответил агент Интерплана, — далеко не соответствует нашему публичному облику защитника-благодетеля. Вы выполняли особое задание, и все это неминуемо всплывет благодаря наркедрину. Коробка с мертвыми червями полгода лежит в ящике с самого вашего возвращения. И вы ни разу не проявили ни малейшего любопытства. Мы даже не знали о ее существовании, пока вы не вспомнили о ней по пути домой. Нам пришлось действовать». Откуда-то из укрытия появился второй человек в форме Интерплана. Они тихо между собой заговорили. Уайл лихорадочно соображал. Теперь он помнил больше. Полицейский не ошибался относительно наркедрина. Вероятно, они, Интерплан, сами его использовали. Вероятно? Да наверняка. Он лично видел, как они вводили наркотик заключенному. Где это могло быть? На Земле? Нет, скорее на Луне, решил Уайл, видя новые и новые картины, возникающие из глубин его поврежденной, но быстро восстанавливающейся памяти. Он вспомнил и еще кое-что. Цель задания. Неудивительно, что они стерли его память. «О боже!» – отчетливо сказал первый полицейский, поймав мысли Куайла. «Произошло самое ужасное. Он подошел к Куайлу и направил оружие. Нам придется убить вас. Немедленно». «Почему немедленно?» – заметно нервничая, – спросил второй агент. «Отвезем его в Нью-Йорк, в штаб-квартиру, и пусть там...» «Он знает, почему немедленно». Первый полицейский тоже сильно нервничал, но совсем по другой причине. Память вернулась к Уайлу полностью, и он отлично понимал его напряженность. «На Марсе, — хрипло проговорил Уайл, —

0: Пять лет готовил его Интерплан к этому заданию. Он был профессиональным убийцей. Он знал, как расправиться с врагом. И тот с наушником понимал это. Если действовать быстро... Револьвер выстрелил. Но Куайл уже скользнул в бок, молниеносно срубил вооруженного агента и в тот же миг взял подмышку второго растерянного полицейского. «Уловил мои мысли», — произнес Куайл, пытаясь отдышаться. «Но я все-таки сделал то, что хотел».
1: «Он не будет стрелять, Сэм!» — прохрипел упавший агент. «Он ведь понимает, что ему конец! Сдавайся, Куайл!»
0: Кривясь от боли, полицейский поднялся на ноги.
1: «Оружие! Ты не станешь им пользоваться! А если отдашь, я обещаю не убивать тебя! Пусть решает начальство! Возможно, они снова сотрут твою память! Не знаю!»
0: Сжимая револьвер, Куайл бросился из квартиры. «Если станете меня преследовать, я убью вас», — подумал Куайл. «Так что не советую». Его не преследовали. Очевидно, полицейские уловили его мысли и решили не рисковать. Он уцелел. На время. Но что дальше? Куайл влился в толпу пешеходов. Голова его раскалывалась, но, по крайней мере, спасся от смерти. Еще чуть-чуть, и его застрелили бы в собственной квартире. Рано или поздно они это сделают, когда найдут. А с передатчиком внутри на это не понадобится много времени. Ирония судьбы. Он получил все, о чем мечтал, что просил у компании воспоминаний Интерпорейтед. Приключения, подвиги, операции Интерплана, тайные и опасные путешествия на Марс, где ставкой была сама жизнь. Хорошо, когда такое всего лишь воспоминание.

0: Уайлд сидел в парке на лавочке, бездумно наблюдая за стайкой инхалят, привезенных с лун Марса полуптиц, способных даже в земной гравитации к свободному парению. «Может быть, если сумею вернуться на Марс, — размышлял он, — но что тогда? На Марсе будет еще хуже. Политическая организация руководителя, которую он ликвидировал, засечет его в первую же секунду. Вдобавок к Интерплану еще и они. Интересно, мои мысли слышны? Прямая дорожка к сумасшествию. Сидеть в одиночестве и представлять, как смыкается кольцо преследователей». Уайлд поежился, поднялся на ноги, бесцельно побрел, засунув руки глубоко в карманы. «Куда бы я ни пошел, вы всегда будете со мной, пока я ношу в голове это дьявольское устройство. Давайте договоримся, — думал он, — для себя и для них. Наложите мне снова фальшивую память, что я жил серой, скучной жизнью, никогда не был на Марсе, никогда не держал в руках оружие и не видел вблизи интерплановскую форму. «Вам ведь объяснили, — произнес голос в голове, — этого будет недостаточно». Куайл застыл на месте. «Мы уже поддерживали с вами связь подобным образом, — продолжал голос. — На Марсе, когда вы были нашим оперативным работником. И вот теперь пришлось снова. Где вы находитесь?» «Шагаю к смерти от ваших пуль». «Откуда вам известно, что этого недостаточно?» «Если вам имплантировать комплекс воспоминаний среднего человека, вы почувствуете беспокойство. И неминуемо обратитесь к Макклейну или его конкурентам». «Можно дать мне не обычные воспоминания, а что-нибудь более яркое, — предложил Куайл. — То, что утолит мою жажду. Я мечтал стать агентом Интерплана, поэтому-то вы сперва и обратили на меня внимание. Надо найти замену, равную замену. Например, что я был богатейшим человеком на Земле, но пожертвовал все деньги на культуру и образование. Или что я знаменитый исследователь космоса. Что-нибудь в этом духе». Молчание. «Попробуйте! — отчаянно взмолился Куайл. — Привлеките ваших блестящих военных психологов, раскройте мое заветное чаяние. Женщины, — выпалил он, — тысячи женщин, как у Дон Жуана. Этакий межпланетный повеса, любовница в каждом городе Земли, Луны и Марса. Только я все это бросил, надоело. Ну, пожалуйста!» «И вы добровольно сдадитесь? — спросил голос внутри головы. — Если мы согласимся на такое решение, если оно возможно». «Да, — ответил он после короткого колебания, — я рискну, надеюсь, что вы попросту меня не убьете». «Что ж, мы рассмотрим ваше предложение, но если не получится, если ваша истинная память снова начнет пробиваться...» Голос сделал паузу. «Вас придется ликвидировать. Ну, Куайл, все еще хотите попытаться?» «Да, — решил он, — потому что альтернативой была немедленная смерть. Так, по крайней мере, ему представлялся шанс. Явитесь в штаб-квартиру в Нью-Йорке, 12 этаж. Мы сразу же примемся за работу и попробуем определить вашу подлинную и абсолютную мечту. Потом привезем вас в воспоминания Incorporated. И удачи. Мы в долгу перед вами. Вы были хорошим орудием». В голосе не звучало никакой угрозы. Они, организация, скорее испытывали к нему симпатию. «Спасибо, — сказал Куайл и отправился искать такси. «У вас самые интересные фантазии, мистер Куайл», — заявил пожилой психолог с суровым лицом. «Вероятно, сознательно вы не отдаете себе отчета в таком желании, даже не мечтаете и не предполагаете о нем. Так часто бывает. Надеюсь, вы не очень огорчитесь, когда узнаете правду». «Лучше ему не огорчаться», — отрывисто пролаял старший полицейский офицер, — «если не хочет получить пулю». «А в отличие от желания стать тайным агентом, — невозмутимо продолжал психолог, — который, вообще говоря, является продуктом зрелости и содержит некое рациональное зерно, ваша детская фантазия столь нелепа, что вы ее не осознаете. Заключается она в следующем. Вам 9 лет. Вы прогуливаетесь по какой-то сельской местности. Прямо перед вами приземляется неизвестной конструкции космический корабль из иной звездной системы. Корабль невидим для всех, кроме вас, мистер Куайл. Его пассажиры – маленькие беспомощные существа наподобие полевой мыши. Однако они намереваются завоевать Землю. Десятки тысяч подобных кораблей немедленно отправятся в путь, как только этот передовой отряд даст добро. «Надо полагать, я их останавливаю?» Куайл ощутил смесь увлеченности и презрения. «Сокрушаю их в одиночку, вероятно, наступив ногой». «Нет», — терпеливо возразил психолог. «Вы останавливаете вторжение, но не уничтожая, а выказывая сострадание и доброту, хотя путем телепатии их способ общения узнали, зачем они прилетели». Им никогда не встречались такие гуманные черты в разумных существах. И чтобы показать, как высоко они это ценят, они заключают с вами договор. «Пока я живу, Земля в безопасности», — догадался Куайл. «Совершенно верно». Психолог обратился к офицеру Интерплана. «Эта мечта полностью соответствует его личности, несмотря на деланную иронию». «Таким образом, одним существованием я спасаю Землю от покорения», — проговорил Куайл, чувствуя растущую волну удовольствия. «Значит, я являюсь самым важным, самым значительным человеком на Земле и пальцем не шевеля». «Да, сэр», — подтвердил психолог, — «это краеугольный камень вашей психики. Детская мечта всей жизни, в которой без помощи наркотиков и глубокой терапии вы никогда бы себе не признались. Однако она всегда была в вас. Ушла в подсознание, но не исчезла». Старший полицейский офицер повернулся к напряженно слушавшему Макклейну. «Вы можете имплантировать подобную лжепамять?» «Мы в состоянии реализовать любую фантазию», — ответил Макклейн. «По правде говоря, мне доводилось слышать истории куда почище этой. Через 24 часа он не будет хотеть спасти Землю. Он будет искренне верить, что является спасителем человечества». «В таком случае приступайте к работе», — велел офицер. «Мы предварительно уже стерли его память о поездке на Марс». «О какой поездке на Марс?» — спросил Куайл. Ему никто не ответил. Вскоре все спустились вниз. Куайл, Макклейн и старший офицер сели в машину и отправились в Чикаго в воспоминания Incorporated. «И постарайтесь на сей раз не допускать ошибок», — многозначительно посоветовал полицейский. «Все пойдет как по маслу», — промямлил Макклейн, обильно потея. «Ничего общего с Марсом или Интерпланом. Надо же голыми руками восстановить вторжение с иной звездной системы». Он покачал головой. «Чё только не выдумают дети. Причем милосердием, а не силой. Оригинально». Он промокнул лоб полотняным платком. Все промолчали. «Это даже трогательно», — добавил Макклейн. «Но самонадеянно», — непреклонно отрезал офицер. «Так как после его смерти вторжение все-таки состоится. Самая грандиозная мания, которую я встречал». Он окинул Куайла неодобрительным взглядом. «Подумать только, какой человек получал у нас зарплату?» Наконец они достигли Чикаго, прибыли в воспоминания Incorporated и сдали Куайла на попечение Лоу и Киллера. Потом Макклейн, полицейский офицер и секретарша Ширли вернулись в кабинет ждать. «Приготовить для него пакет?» – спросила Ширли. «Да, конечно. Комбинация пакетов 81, 20 и 6. Из большого шкафа Макклейн достал соответствующие пакеты и отнес их к столу. Из пакета 81 – волшебная врачевательная палочка, подаренная клиенту, то есть в данном случае мистеру Куайлу, инопланетянами. Знак их признательности». «Она работает?» – живо поинтересовался офицер. «Работала когда-то, но он, видите ли, давно израсходовал ее магическую силу, целя налево и направо». Макклейн хохотнул и открыл пакет номер 20. «Благодарность от генерального секретаря ООН за спасение Земли». «И из пакета номер 6 записка», — подсказала Ширли, — «на непонятном языке, где пришельцы сообщают, кто они такие, откуда явились», — подхватил Макклейн, «включая подробную звездную карту с изображением маршрута их полета. Разумеется, все на их языке, так что прочесть невозможно. Но он помнит, как они читали». «Это надо отвезти в квартиру Куайла», — сказал он полицейскому офицеру, «чтобы он их нашел». И подтвердил свои фантазии. Загудел селектор.
1: «Мистер Маклейн, простите, что беспокою вас». Это был голос Лоу. Маклейн замер, узнав его. Замер и окаменел.
2: «Тут что-то происходит. Пожалуй, лучше вам прийти». Как и в прошлый раз, Куайл хорошо отреагировал на оркидрин, но...
1: Маклейн сорвался с места. Дуглас Куайл лежал на кровати с прикрытыми глазами, медленно и регулярно дыша, смутно осознавая присутствие посторонних.
3: «Мы начали его расспрашивать», — произнес Лоу с побелевшим от ужаса лицом.
4: «Нам необходимо было точно определить место для наложения лжепамяти. И вот...»
1: «Они велели мне молчать», — пробормотал Куайл слабым голосом. «Я и помнить-то не должен был. Но как можно забыть такое?»
3: «Да, такое трудно забыть», — подумал Маклейн. «Хотя тебе удавалось до сих пор».
1: «Мне подарили в благодарность документ на их языке», — шептал Куайл. «Он спрятан у меня дома. Я покажу вам».
2: «Советую не убивать его», — сказал Маклейн вошедшему офицеру. «Иначе они вернутся».
1: «И невидимую волшебную палочку-уничтожительницу», — продолжал бормотать Куайл. «Как я убил того человека на Марсе, выполняя задание Интерплана. Она лежит в ящике стола вместе с коробкой пузырчатых червей». Офицер молча повернулся и вышел из комнаты.
2: «Все эти вещественные доказательства можно убрать на место», — подумал Маклейн, — «включая благодарность от генерального секретаря ООН. В конце концов, скоро последует настоящее».

0: Эндрю Стефенсон. Договор. Отдав своему автоматическому геликоптеру последнюю команду, сэр Генри Джиптер вышел из машины и проводил взглядом взмывшую в небо машину. Сильный поток воздуха от винтов трепал и рвал с плеч одежду, и он почувствовал себя беззащитным, или вернее, легко уязвимым. Это ощущение, без сомнения, появилось у него от сознания того, что Джиптер находился на вражеской территории, неухоженной пустоши, которая тянулась так далеко, что почти в буквальном смысле имело границей бесконечное, враждебное ничто. Небольшой кейс, который Джиптер держал в руке, казался крошечным, совсем легким, почти пустым. Действительно ли он взял все необходимое на два предстоящих дня или что-то забыл? Нет, все должно быть на месте. В кейсе или в карманах на местные ресурсы рассчитывать не приходилось. «Что ж, да будет так!» – решил он и, повернувшись на каблуках, принялся разглядывать усадьбу, сразу показавшуюся ему чересчур претенциозной и безвкусно пышной. Перед ней раскинулись безупречные зеленые газоны, изумрудная оправа для широкого приземистого фасада из желтоватого песчаника. Ряды окон смотрели презрительно и равнодушно. Розовый язычок мраморной лестницы, высунувшись из темной пасти дома, словно молоко лакал белый гравий дорожки. Высокие двери из обенового дерева, спрятанные в тени входной арки, были наглухо закрыты для всего мира. За этим скромным фасадом жила простофиля недели. Вспомнив о сделке, Джиптер снова почувствовал себя хорошо. Он медленно зашагал по траве. Чтобы поскорее вернуться к привычному образу мыслей, Джиптер негромко напевал себе под нос самый веселый отрывок из «Марша мертвецов» Листа и думал о том, что его сомнения, скорее всего, обоснованы. «Опасно отнимать леденец даже у младенца. Маленький паршивец напускает слюней тебе на рукав». Еще до того, как Джиптер успел поставить ногу на нижнюю ступень розовой мраморной лестницы, на него, откуда ни возьмись, бросился одетый в ливрею представитель подвида домашних слуг и попытался лишить его чемоданчика. Он просто из кожи вон лез, так ему хотелось услужить. И Джиптер едва сдержался, чтобы не сказать ему какую-нибудь резкость. Второй лакей, улыбаясь чуть ли не глумливо, распахнул перед ним двери. Привратнику, впрочем, пришлось подождать, пока Джиптер не спеша разглядывал старинные бронзовые петли. «У вас нет автоматики?» – поинтересовался он наконец. «Нет, сэр», – ответил слуга с профессиональной выдержкой. «Госпожа уверена, что современные автоматические устройства плохо сочетаются с традиционным характером дома». «Хм», – промолвил Джиптер и быстро пересек вестибюль, похожий на темную пещеру. «Ничего, скоро я это исправлю, если только куплю дом», – подумал он. Кроме того, такие детали можно использовать, чтобы заставить ее сбавить цену. У дверей холла он остановился и едва не разинул рот от изумления. «Клянусь тенью Максвелла, ну и залежи!» Со всех сторон его обступала сверкающая мебель. Гектары и гектары пола были заставлены ею. Стулья и диваны с мягкими полихлорвиниловыми или кожаными сиденьями стояли рядами, словно предлагая отдых и комфорт усталому путнику. Антикварные статуэтки и другие вещицы из редких и уникальных материалов облепили спины комодов и трильяжей, словно стаи летучих паразитов. На спинках кресел и диванов красовались кружевные или вышитые салфеточки самых разных форм и размеров. Слева и справа от входа висели на стенах две на редкость мрачные картины в позолоченных рамах. На одной была изображена буйная вакханалия, на другой три серьезных мальчика в костюмчиках викторианской эпохи нянчили котят. Картины занимали практически все свободное пространство стен, бросая своими размерами вызов здравому смыслу. В противоположном от входа конце холла Джиптер увидел лестницу, сравниться с которой могла разве что лестница Иакова. Затянутая в корсет розовых бухарских ковров с ребрами лакированных латунных стержней, она зигзагом возносилась в темные небеса красного дерева, откуда изливали на нее искристый золотой свет созвездия хрустальных светильников. У подножия лестницы ждала Джиптера сама хозяйка усадьбы. Ее плотно сжатые губы слегка улыбались, но глаза смотрели настороженно. Он решил, что этот устремленный на него взгляд вполне соответствует и усадьбе, и ее владелице, как по характеру, так и по возрасту. «Сэр Генри», – прошелестела хозяйка, протягивая руку. «Очень, очень рада». Поставив кейс на наборный паркет, Джиптер взял ее руку в свою. Кожа старой леди была сухой и гладкой, как у змеи, а при взгляде на старомодное, словно вручную раскрашенное платье, ему на ум пришла мысль о взрыве на фабрике кубовых красителей. «Будь осторожен», — сказал себе Джиптер. «Как и ты, Патрисия Амелия Лорет разбогатела отнюдь не благодаря радушным улыбкам и приятному обращению».
1: «Благодарю», — ответил он сдержанно.
0: «Пат, это была отличная идея пригласить меня сюда, чтобы я мог осмотреть участок своими глазами. Кстати, для друзей я просто Генри». Лакей-клептоман предпринял еще одну попытку завладеть его чемоданчиком, и Джиптеру пришлось сделать небольшую паузу, чтобы ему помешать. Покончив с этим, он принялся с нарочитой неспешностью расстегивать плащ.
1: «Вы, вероятно, устали с дороги, Генри», — заметила старая леди. «Суонсон проводит вас в ваши апартаменты. Когда вы будете готовы присоединиться к нам, приходите в юго-западную гостиную. Я и мои гости ждем вас».
0: Слуга тем временем поднялся на несколько ступеней лестницы и остановился, явно поджидая его. Джиптер уже готов был последовать за ним, когда Лорет сказала чуть слышно, весьма доверительным тоном:
1: «Душка Свонсон был бы просто счастлив, если бы вы доверили ему свой багаж. Иначе бедняжке может показаться, что им пренебрегают».
0: Джиптер смерил лакея взглядом, потом ослепительно улыбнулся Лорет. «Правда? Что ж, если он действительно хорошо знает свои обязанности, я, быть может, воспользуюсь его услугами когда-нибудь». Лорет моргнула.
1: «Генри», — сказала она, — «пожалуйста, не забывайте, что наша сделка еще не состоялась».
0: Поманив Суонсона, Джиптер протянул ему кейс. «Похоже, сегодняшний день самый счастливый в твоей жизни». Он наградил слугу откровенно хищной улыбкой и снова повернулся к Лорет. «Пожалуйста, передайте остальным, что я сейчас спущусь». В гостиной Джиптера ожидало много разговоров и любезных улыбок. Целых 5 минут было потрачено впустую, прежде чем ему удалось отозвать Лорет в сторону. Гости Патриции и Лорет оказались людьми малозначительными. Несколько крупных пайщиков, которые ничего не решали, несколько управленцев высшего звена, да кучка экоманьяков, против обыкновения державшихся в рамках приличий. На первый взгляд, это была обычная полуофициальная вечеринка, предпринятая для того, чтобы дать возможность будущим партнерам познакомиться друг с другом поближе. Но Джиптер понимал, чувствовал, кто здесь является объектом самого тщательного изучения. Неосмотрительно брошенные замечания и прозрачные намеки подсказали ему, что некоторые из присутствующих, в особенности зеленые, отнюдь не считают его самым популярным человеком месяца. Иными словами, сэр Генри Джиптер пользовался вполне определенной репутацией. «Вы, несомненно, понимаете, Пат», — начал он, когда они уединились в ее рабочем кабинете, — «многое из того, что говорят обо мне, просто дерьмо собачье».
1: «Вы, наверное, хотели сказать удобрение», — поправила она его из глубины своего удобного мягкого кресла.
0: Намек был более чем прозрачным. Недавно Джиптер стал единоличным владельцем транснационального концерна по производству калийных и фосфорных удобрений. Он через силу улыбнулся.
1: «Далеко не весь мой бизнес основывается на достижениях современной химии и новейших технических разработках». «Конечно нет. Насколько я слышала, свою лепту внесли и юристы-крючкотворы, не гнушающиеся сомнительными сделками».
0: «Мир полон завистников и глупцов».
1: «В самом деле?»
0: Джиптер примирительно улыбнулся. «О, я тоже совершаю ошибки. Время от времени. Но я всегда стараюсь хотя бы объясниться с теми, кто страдает от их последствий».
1: «Да».
0: Последовала долгая пауза.
1: «Так, во всяком случае, мне говорили.
2: Судя по тому, как о вас отзываются, вы человек, способный спокойно принять любую неожиданность и отнестись непредвзято к противоположному мнению. Именно поэтому я решила, что мне стоит обратиться с моим предложением именно к вам.
1: Наконец-то они добрались до сути. Он ждал, что она скажет дальше. Ему даже хватило выдержки, чтобы скрыть самодовольную ухмылку. Это был долгий рассказ, почти легенда о бизнесе, начало которому положило счастливое стечение обстоятельств и несколько первых крупных успехов. О выработке стратегической доктрины и победе этического подхода над корпоративной жадностью, о разумном и дальновидном альтруизме, побудившем ассоциацию Лорет инвестировать значительные суммы в проекты, которые со временем не только прославили ее, но и принесли баснословные барыши. Не умолчала Лорет и о другой стороне дела. Успокоенности достигнутым, обусловившей незаметное возвращение к старым принципам организации производства, о смещении акцентов, об ошибках, которые поставили ассоциацию на грань банкротства. В целом история была банальной и жалкой. Впрочем, в своей жизни Джиптер выслушал немало таких историй и научился сохранять заинтересованный, даже сочувственный вид, в то время как мозг его равнодушно просчитывал, какую пользу он сможет извлечь из чужого несчастья. «К настоящему моменту, — закончила Лорет, — ассоциация фактически владеет только одной по-настоящему ценной вещью». Джиптер слегка приподнял бровь, притворяясь, будто не понимает. На лице Лорет появилось разочарованное выражение, и он сдался. «Окей», — сказал он. «Вы имеете в виду ваше поместье?»
2: «Да».
1: Она кивнула.
2: «Вы, Генри, обладаете достаточным богатством и влиянием, чтобы сохранить и усадьбу, и все, что отличает ее от других владений. Ее дух, если можно так выразиться».
1: Она немного выждала, давая ему время подумать о скрытом смысле своих слов, и только потом добавила:
2: «Нам казалось, вы сумеете по достоинству оценить тот факт, что мы обратились с этим предложением к вам первому».
1: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Джиптер выпрямился в кресле. Неужели он не спит? Ведь речь шла ни о чем ином, как об обширном, первозданно девственном, почти заповедном участке земли в зоне умеренного климата. Территория поместья включала заросшие лесом холмы и нетронутые плугом травянистые пустоши, протянувшиеся на 400 с лишним километров с востока на запад и почти на 300 километров с севера на юг. Чернозем и чистая вода, древесины и минералы, участки под застройку, права проезда, нетронутый генофонд местной флоры и фауны – все это было самым настоящим сокровищем.
2: «Да у вас просто слюнки текут».
1: В смущении он поднес руку к губам, обнаружил, что они сухи, и вопросительно посмотрел на Лорет. Та фыркнула.
2: «Похоже, мои советники не ошиблись, так что давайте не будем ходить вокруг да около. Поместье нуждается в ваших деньгах. Говорят, что если вас надлежащим образом стимулировать, вы умеете извлекать прибыль из квазицивилизованного поведения. Очень хорошо. Вы стремитесь властвовать, управлять. Мы заботимся о том, как выжить. Не кажется ли вам, что этого вполне достаточно для плодотворного сотрудничества?»
1: Ее глаза, ясные, словно кристаллы в складках пергаментных морщин, уставились на него. «Черт!» — воскликнул Джиптер. «Вы же знаете, что заполучили меня!»
2: «И тем не менее, подумайте!»
1: Лорет встала с неожиданным для ее возраста проворством.
2: «Я уверена, вы найдете наши условия приемлемыми. Все необходимые документы доставят вам домой завтра около полудня, а до этого... Почему бы вам действительно не осмотреть поместье? Утро – самое подходящее для этого время. Суонсон приготовит воздушный мотоцикл и все необходимое».
1: Прогулка в лесу? Эта мысль показалась Джиптеру отвратительной. Нигде никаких тротуаров, то есть буквально нигде.
3: Только хлопающая под ногами липкая грязь, ветки и шипы, которые цепляются за одежду и впиваются в кожу, да дикие животные, которые вполне могут напасть на него.
0: «Вы считаете это обязательно?» — спросил он.
2: «Такая прогулка ничуть не опасна, зато позволит вам получить более ясное представление, о чем идет речь. Если угодно, я просто прошу вас сделать это».
0: «Чего только не приходится терпеть в наши дни нормальному бизнесмену ради нескольких процентов прибыли», — подумал он, кивая с таким видом, словно эта идея в конце концов показалась заманчивой и ему самому. Приключение, а именно так Джиптер рассматривал свою вылазку, началось довольно заурядно. Свонсон постучал в дверь его апартаментов почти за час до рассвета, чтобы доставить, как он выразился, подходящий к случаю костюм. Костюм включал армейские ботинки с высоким берцем, грубые брюки защитного цвета и такую же куртку. Как с удовольствием отметил Джиптер, вся одежда была сделана одной из принадлежавших ему компаний.
1: «Все самое лучшее, не так ли?» — сказал он.
2: Суонсон слегка наклонил голову.
1: «Госпожа сказала, что вы будете рады воспользоваться вещами, в которых уверены. К тому же, если они почему-то вас не удовлетворят, вы будете точно знать, кто несет за это ответственность».
0: Завтрак был сервирован в большой обеденной зале, которая была практически пуста. Неудобный, тяжелый стул Джиптера стоял у конца длинного стола, тянувшегося, казалось, до самого горизонта. Где-то там, как он подозревал, сидела напоминающая гражданина Кейна фигура, погруженная в одинокую унылую трапезу. Впрочем, рядом то и дело появлялся молчаливый Свонсон, оказывавший Джиптеру всевозможные и зачастую совершенно непрошенные услуги. Джиптер никак не мог взять в толк, какая черта этого лакея вызывала в нем глухую, необъяснимую неприязнь. Его никогда не умилял пронырливый суперлакей Дживс. Быть может, его раздражала именно та легкость, с которой Свонсон, без видимых усилий и ни в какой степени не утрачивая достоинства, достигал столь высокого уровня совершенства. А может быть, все дело в кажущемся безразличии, с каким Свонсон относился к тому, что Джиптер мог думать о его услугах, покуда он эти услуги принимал. Впрочем, по большому счету, Свонсон не производил впечатления особенно умного человека. Когда солнце наконец поднялось над холмами, Свонсон отвел Джиптера на задний двор, где стояло приземистое здание из серого плетника, крытое замшелыми листами шифера. Широкие деревянные двери распахнулись, и в свете потолочных панелей Джиптер увидел несколько одно- и двухместных воздушных мотоциклов.
1: «Госпожа рекомендовала вам взять двухместную машину, сэр», — почтительно заметил Свонсон, указывая на новенький аэроцикл, стоявший у самых ворот.
2: «Эта модель отличается исключительной надежностью и легкостью в управлении, к тому же вам может понадобиться дополнительное место».
1: «Интересно, для кого?»
2: Наклонившись, Джиптер заглянул в кабину через лобовое стекло. Установленный в машине автопилот был одной из лучших и самых дорогих моделей. Их также производила принадлежавшая ему корпорация. Кроме того, аэроцикл был оборудован множеством технических новинок, включая очень удобные сенсорные переключатели электронного устройства, обеспечивавшего одностороннюю прозрачность окон. Роскошная отделка удачно дополняла конструкцию кабины, которая была неправдоподобно просторной. Широкие сиденья легко раскладывались, образуя удобную кровать.
1: «Ничего нельзя знать заранее», — объяснил лакей и, отперев водительскую дверцу, широко ее распахнул.
0: Джиптер не исключал, что машину могли особым образом отладить, чтобы причинить ему вред, однако изменить что-либо был не в силах. Он собирался пробыть в усадьбе еще почти целый день. Если понадобится, они могут покончить с ним и после. Он сел в кабину и начал готовить двигатель к запуску.
2: Но ничего непредвиденного или пугающего с ним не произошло. Воздушный мотоцикл вел себя безупречно. В кабине было уютно и безопасно, и, мчась высоко над лесом, Джиптер наслаждался первозданно девственной красотой пейзажа. «Деньги, деньги, дриби, деньги», — чуть слышно бормотал двигатель за его спиной. «Много, много денег», — подумал Джиптер, «если только он сумеет убедить Лорат и ее присных в чистоте своих намерений. После этого даже утопление в мешке будет казаться им лишь не до конца продуманной попыткой наладить рациональное природопользование».
3: Наконец он отлетел достаточно далеко, чтобы его не заметили из усадьбы. Для этого ему пришлось преодолеть несколько километров, так как главное здание расположилось на холме и было видно с достаточно большого расстояния. Соответственно, и из самой усадьбы территория поместья просматривалась на много километров вокруг. Теперь же ему необходимо найти подходящее место, где можно совершить посадку и выйти из аэроцикла, не подвергая себя опасностям слишком тесного контакта с буйной и дикой природой. Судя по карте, такое место находилось сразу за первой грядой холмов. Скалистое углубление на склоне совершенно скрывало его от посторонних взглядов и как нельзя лучше подходило для тайной цели, которую преследовал Джиптер. Здесь он и решил совершить посадку. Автопилот воздушного мотоцикла не был снабжен искусственным интеллектом и не мог регистрировать события и объекты, не относящиеся к полету. Однако где-нибудь на шасси мог быть установлен жучок-наблюдатель, поэтому Джиптер решил не рисковать и отойти подальше. Он шагал вниз по склону, пока не уперся в густые заросли кустарника. Там он достал из кармана длинный плоский футляр. На вид это была обычная пластиковая коробочка, отделанная так искусно, что казалось, она обтянута натуральной змеиной кожей. На рынках такие товары шли из-под полы втридорога, но легковерные туристы все равно расхватывали их, не замечая, как продавцы за их спинами обмениваются презрительными ухмылками. Джиптеру было все равно. Выпуская подобное барахло, он делал хорошие деньги, и не было такого зверя, кожу или мех, которого его специалисты не смогли бы подделать. Да и совесть его оставалась чиста, так как стремление туристов к обладанию запретными сувенирами никому не приносило вреда. Впрочем, и туристов, и продавцов ожидал бы неприятный сюрприз, вздумаясь им открыть этот футляр. Нажав утопленную в боковую грань кнопку защелки, Джиптер медленно и внятно произнес: «Стране Ксанат благословенный, дворец поставил Кубла-хан».
4: «Неправильно!»
3: — откликнулся тонкий голосок. Джиптер повторил цитату.
4: «Еще одна ошибка!» — злорадно пропищал голосок. «И я взорвусь!»
3: Джиптер невольно вздрогнул. Тот ли комплект он взял с собой? И был ли отвечавший ему синтетический голосок таким злобным во время последней настройки замка? Он повторил пароль в третий раз.
4: 10 9 8 7.
3: Джиптер позволил коробочке продолжать отсчет.
4: 2 1 0.
3: Последовала напряженная пауза. Потом футляр щелчком открылся. Джиптер с облегчением вздохнул. В коробочке, в гнездах из вспененной пластмассы, лежали нанизанные на тонкие проволочки ярко раскрашенные пушинки, похожие на набор искусственных мушек для рыбалки. Джиптер специально настоял на том, чтобы эти штуковины действительно можно было использовать в данном качестве на случай, если футляр попадет в чужие руки и, что весьма маловероятно, будет благополучно открыт. Держа коробочку на весу, он снова нажал на кнопку замка. Невесомое облачко разноцветных ярких снежинок рванулось в небо. Лес буквально кишел самыми разными насекомыми, и Джиптер знал, что появление еще двух десятков мушек и жучков вряд ли будет замечено. Но это, конечно, не простые насекомые. У каждого из них был свой маршрут, вполне беспорядочно хаотичный, однако через час все выпущенные им мушки должны были вернуться к усадьбе. В футляре теперь остались только голые рыболовные крючки, часть маскировки. Джиптеру они были не нужны, поэтому он зашвырнул футляр в самую гущу кустарников и решил немного пройтись. Вдруг, подумал он, прогулка и в самом деле принесет удовольствие. Не успел он сделать и нескольких шагов, как из зарослей донесся приглушенный звук взрыва, и из древесных крон порхнули в небо стаи встревоженных птиц. Проводив их взглядом, Джиптер зашагал дальше.

0: Лесная поляна густо заросла яркими голубыми цветами и была похожа на... В глазах Джиптера, спокойно наблюдавшего за последней агонией многих и многих конкурентов, отразилась мучительная борьба. Он никак не мог подобрать подходящее сравнение, безнадежно застрявшее в стоячей трясине памяти, где мирно доживали свой век поэтические образы и обрывки стихов. На озеро? Банально. На упавшее на землю небо? Нет, чересчур слащаво. На сияющую лазурь? Избито. Проклятие! Это место буквально очаровало его! Внимание! Чрезмерное увлечение красотой скверно влияет на мыслительные способности. Джиптер сдался. Со временем нужные слова придут сами. Выйдя на залитую солнцем середину поляны, он наклонился, чтобы сорвать цветок.
1: «Нет!»
0: На мгновение Джиптер замер, потом медленно выпрямился и оглянулся. Продолжение рассказа Эндрю Стефенсона «Договор» вы услышите через несколько минут в модели для сборки на радио «Энергия».

0: 19-19. Физически здорово, непривычно к тяжелому труду, дьявольски сексуально. Впрочем, выражение лица незнакомки подсказало Джиптеру, что эту последнюю мысль лучше не озвучивать. Но ее одежда... Она была попросту смехотворна. На ней красовался только прозрачный зеленый хитон, который, несмотря на игривый теплый ветерок, каким-то образом придавал незнакомке целомудренный вид. В мозгу Джиптера зашевелились греховные мысли. Волны мягких каштановых волос обрамляли правильное загорелое лицо. Точеные черты, тонкий нос, рот, подлинную форму которого на данный момент определить было невозможно, так как он был достаточно мал, а губы сжались в гримасе гнева. Зеленые глаза были устремлены на голубой огонек в руке Джиптера. «Ты об этом?» – спросил он. Она медленно кивнула, потом вздохнула протяжно.
1: «Слишком поздно».
0: «А если я куплю это поместье?» – требовательно спросил Джиптер, чувствуя, что начинает сердиться и без всякой видимой причины. Возможно, впрочем, что этот приступ раздражения был спровоцирован необходимостью оправдываться. «Тогда», – добавил он, – «все это будет принадлежать мне, разве не так?» «Все, до последней былинки».
1: «Иногда», – с горячностью возразила незнакомка, – «вещи, которые мы считаем своими, были только переданы нам на время их истинными хозяевами».
0: «Вот как? Кем же это?»
1: «Детьми».
0: Незнакомка слегка наклонила голову. Солнечный свет упал ей на лицо под другим углом, и ее глаза из зеленых сделались голубыми.
1: «Это происходит везде и касается всех», — добавила она чуть более спокойно.
0: Джиптер хотел бросить цветок, но незнакомка неожиданно выскользнула из тени, пересекла полосу, залитой солнцем травы, и встала перед ним. Так осторожно, что ему и в голову не пришло сопротивляться, она вынула цветок из его пальцев. Повертев его у Джиптера перед носом, она улыбнулась. «Ты сорвал его?» – проговорила она. «Так пусть не пропадает зря». С этими словами она просунула стебель цветка между зубцами молнии на его куртке и тотчас отступила на шаг, чтобы полюбоваться результатом. На тускло-коричневом фоне военной куртки цветок сверкал ослепительной синевой. Джиптеру вдруг захотелось швырнуть его на землю. Он даже поднял руку, но его раздражение неожиданно улеглось, и вместо того, чтобы вырвать цветок из застежки, он только погладил его лепестки. Когда Джиптер поднял взгляд, незнакомка пристально смотрела на него. «А ты кто?» – спросил он.
1: «Я одна из тех, кто живет здесь».
0: Ее рука описала широкий полукруг, включавший и окружавшие поляну деревья, и долину, и холмы, и небо, и все остальное. «В лесу?» – переспросил он.
1: «Конечно!»
0: Она неожиданно рассмеялась невинным звонким смехом, в котором не угадывалось и тени насмешки.
1: «Где же еще можно жить?»
0: «А как насчет дома с крышей?» В облике незнакомки не было ровным счетом ничего, что указывало на привычку спать на голой земле. Несомненно, это была какая-то идиотская шутка Лорета или ее присных.
1: «Но ведь это же глупо! Зачем запирать себя в деревянном ящике?»
0: Ее лицо исказило легкая гримаса отвращения.
1: «В мертвом деревянном ящике! Фу!»
0: «И давно ты здесь живешь?» – осведомился Джиптер, стараясь сохранить нейтральное выражение лица. Если невидимые наблюдатели рассчитывали всласть повеселиться за его счет, их ждало разочарование. Джиптер твердо решил, он не доставит им такого удовольствия. Незнакомка казалась озадаченной.
1: «Всю жизнь. Сколько я себя помню, я жила здесь. Я и мои друзья тоже».
0: Она снова улыбнулась, светло и радостно.
1: «Конечно, я не имею в виду цветы и зверушек. Ведь их нельзя считать настоящей компанией, хотя они говорят такие милые вещи. То есть они только их и говорят, милые, приятные вещи и комплименты. Что до остальных, то они слишком заняты своими собственными делами. Поэтому можно сказать, что я живу одна. Вернее, жила, пока не появился ты».
0: «Ага», — сказал Джиптер, лихорадочно пытаясь придумать какой-нибудь экспромт, какой-нибудь неожиданный ход. «Где же, черт побери, могут находиться скрытые камеры? Как сбить с толку наблюдателей?» «Может быть, пройдемся немного?» И, не дожидаясь ответа, он решительно зашагал

0: по тропе, карабкавшейся на крутой склон холма. Незнакомка тотчас догнала его и пошла рядом, весело болтая о безыскусной и простой лесной жизни, которую она якобы вела. Земля под ногами была сырой и мягкой, но Джиптер сразу заметил, как легко движется девушка. Она даже не шла, а скорее порхала, едва касаясь ногами земли, словно для того, чтобы поддерживать ее, им требовался чисто символический контакт с земной твердью. Сам Джиптер шагал тяжело, грузно. Его башмаки глубоко погружались в раскисшую почву, и ему приходилось каждый раз чавканьем выдирать их из грязи. «А кто эти остальные?» — спросил Джиптер.
1: «Просто люди. Народ»,
0: — ответила она. «Такие же, как ты?»
1: «О, нет. В этих краях я единственная дриада».
0: И, не переставая пританцовывать, она с легкостью сбежала на самый гребень холма. Джиптер остановился. «Дриада? Лесной древесный дух?» Это уже действительно не лезло ни в какие ворота, и он подумал, что если опять промолчит, то невидимые насмешники посчитают его круглым идиотом. Он двинулся дальше и вскоре присоединился к незнакомке на вершине холма. «Значит, ты дриада, да?» Он впился взглядом в ее открытое честное лицо. «А твои друзья — это, конечно, зубная фея, пасхальный кролик и Санта-Клаус». Она нахмурилась.
1: «Нет, этих я никогда не встречала».
0: Качая головой, Джиптер стал спускаться по дальнему склону холма. Вскоре земля выровнялась, перейдя в небольшую поляну, окруженную крепкими толстыми дубами, под скрученные ветви которых уходила тропа. Он почти не обращал внимания на девчонку, которая принялась резвиться среди травы. При этом она что-то весело напевала. Как сразу понял Джиптер, ее песенка была адресована росшим на поляне цветам. У первого дуба он остановился. Солнце начинало припекать, и густая тень манила приятной прохладой. Благодаря порывам теплого ветра под дубом было совсем не влажно, хотя во время дождя земля под ним, несомненно, превращалась в самую настоящую трясину. Местами короткая трава была буквально втоптана в грязь. Это заинтересовало его, и, выйдя из тени, Джиптер пристальнее всмотрелся в мягкую почву. Повсюду виднелись отпечатки копыт, словно целый табун лошадей носился по луговине то туда, то сюда. Сильнее всего трава была вытоптана на двух противоположных концах поляны, где темнели две грязные лужи. По краям их в землю были воткнуты палки, напомнившие Джиптеру примитивные футбольные ворота. «Конное поло? Здесь? Невероятно!» Сверкая переливчатыми радужными крыльями, над поляной неровной змейкой пронеслась эскадрилья необычайно больших бабочек. Пронеслась и исчезла между деревьями на противоположной стороне. На несколько секунд звуки песни стали как будто громче. Потом девушка присоединилась к Джиптеру.
1: «Это тебе»,
0: — объявила она, и перед самым его носом оказался большой букет ярких, сладко пахнущих цветов. Джиптер с сомнением рассматривал их. «Мне казалось, тебе не нравится, когда люди рвут цветы».
1: «О, разумеется, сначала я спросил разрешения».
0: «Ну, конечно». Почти помимо своей воли Джиптер принял подарок. Втянув носом воздух, он понял, цветы пахнут по-настоящему чудесно. «Что тут было?» — спросил он, показывая на следы. Она огляделась.
1: «Должно быть, это кентавры. Они готовятся к футбольному чемпионату среди копытных».
0: Он не выдержал, расхохотался, и она не договорила.
1: «Не понимаю, что тут смешного», — сказала дриада резко. «В этом году у нашей команды отличные шансы. После прошлогодней зимы сатиры и фавны едва ли наберут полноценную команду».
0: «Все, сдаюсь». Джиптер повернулся и пошел обратно к оставленному на склоне аэроциклу. Незнакомка поспешно нагнала его.
1: «Я тебя чем-нибудь обидела?»
0: «Обидела? Что-то, конечно, нет. Примите мои поздравления. Вы, ребята, умеете шутить со вкусом. Надо же! Дриады, кентавры, сатиры!» Незнакомка с неожиданной силой схватила его за рукав. Крепкая ткань затрещала. Джиптер потерял равновесие и упал, выронив цветы. Все произошло так быстро, что он опомнился, только оказавшись на земле.
1: Он лежал на спине, а над ним, прижимая его коленками к земле, потрясала кулачком и швыряла в него слова сама пузырящаяся госпожа Ярость.
2: «Слушай ты, мистер Шишка на ровном месте! Ты думаешь, у тебя есть право ворваться сюда и купить этот лес на корню вместе со всеми, кто в нем находится? Но это не так! Потому что существуют и другие люди, у которых прав ничуть не меньше, чем у тебя! И если тебе кажется, что ты какой-то особенный, то...»
1: Она задохнулась и замолчала.
0: Джиптер смотрел на нее снизу вверх. А она смотрела на него.
1: Каждая секунда молчания казалась столь же громкой, столь же значительной и исполненной смысла, как и каждая из предыдущих. Но в конце концов девушка слегка покачала головой. Потом встала и отвернулась.
0: Джиптер тоже поднялся на ноги, отряхивая с одежды грязь и сухие листья.
2: «Извини», — сказала она. «Мне не следовало забывать о хороших манерах».
0: «Пустое», — ответил он с неудовольствием, рассматривая порванный рукав. Ткань, из которой была сшита куртка, отвечала всем военным стандартам, и тем не менее...
2: «Ты не пострадал?» — спросила Дриада.
0: «Пострадало только мое самолюбие».
1: Она немного поколебалась.
2: «Это потому, что мы очень беспокоимся».
0: «Кто это мы и о чем вы беспокоитесь?»
2: «Мы — это мои друзья и я. Нас пугают твои планы относительно нашего леса, нашего дома».
0: «Так вы знаете о сделке?»
2: «Почему тебя это удивляет? Мы можем остерегаться твоего мира, но это не значит, что мы начисто игнорируем его. Слуги из усадьбы время от времени рассказывают нам разные новости».
0: Джиптер снова ощупал порванный рукав. «Ты сделала это слишком легко, я бы так не смог. Кто ты? Что ты такое?»
2: «Я же уже сказала».
0: «Кого ты хочешь провести, соплячка?»
2: «Но Дриада — это почти правильно. Это форма, которую я принимаю. Функция, которую я выполняю».
1: Потерев друг от друга кончики пальцев, она сжала вместе разорванные края ткани и несколько минут их поглаживала, а потом отпустила.
0: Место соединения выглядело далеко не идеально, но синтетические волокна оказались сплавлены достаточно аккуратно и крепко.
1: Дриада поглядела Джиптеру в глаза и, наклонив на бок каштановую головку, озорно улыбнулась.
2: «Этого достаточно или тебе нужно что-то еще более сверхъестественное и жуткое?»
1: Не ответив, Джиптер засунул руки поглубже в карманы, надеясь, что тепло поможет ему вернуть уверенность. Он был совершенно сбит с толку. Почти растерян.
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: «Знаешь, — медленно проговорил Джиптер, — там, откуда я пришел, существа, подобные тебе и твоим друзьям, считаются плодом воображения».
1: Дриада несколько секунд смотрела на него, словно прикидывая, не шутит ли он.
2: «Не волнуйся, — промолвила она наконец. — Так и есть».
0: «А именно?»
2: «Мисс Лора вводит знакомство с очень умными людьми».
1: Джиптер заметил поблизости подходящий валун и тяжело опустился на него. Об ассоциации Лорет и проводившихся там исследованиях ходили самые разнообразные и порой довольно странные слухи. Насколько знал Джиптер, рыночным аналитикам случалось поднимать насмехи куда более солидные гипотезы. Любопытно, что бы они сказали, узнав о дриадах и кентаврах. Что это за умные люди? Может быть, специалисты по генетическим трансформациям? Или по внехирургическому имплантированию? А может, эти умные люди промышляют псевдоментальным протезированием? Все перечисленное, хотя и относилось пока к неосуществимым проектам, выглядело все же менее фантастично, чем ожившие существа из древнегреческих мифов. Она рассмеялась.
2: «О нет, не то. Говори яснее, и я отвечу».
1: Инстинкт подсказывал Джиптеру, в данном случае лучше отступить. Но разум, подстегиваемый любопытством, решительно восставал. Впрочем, и тот, и другой утверждали, что теперь уже слишком поздно. Ему оставалось только двигаться вперед и либо одержать победу, либо пойти ко дну. Эти умные люди, станут ли они иметь дело с друзьями, мисс Лорет?
2: Они сочтут это своей святой обязанностью.
1: Даже если им придется нарушить закон? Дриада кивнула почти торжественно. Густые волосы упали ей на лицо, скрыв его от джиптера.
2: «Да?»
1: — чуть слышно шепнула она. Джиптер отвел волосы с ее лица. Кончики пальцев тут же защипало, словно их кололи тысячи иголочек.
2: «Но сначала нам придется выяснить ряд основополагающих вопросов, чтобы потом не возникло недоразумений».
1: Дриада снова подняла голову, и Джиптер опустил руку.
2: «Существуют законы, правильные и необходимые законы, которые запрещают исследования определенного рода. Наказание для нарушителей может быть очень суровым. Надеюсь, мисс Лорет, это известно».
1: Кивок. Джиптер немного помешкал.
2: «А ты... ты андроид?»
1: Мягким движением она вложила пальцы в его ладонь.
2: «Тебе решать».
1: Ее кожа была мягкой и теплой. Не было никакого сомнения, он прикасался к живой плоти, дразняще живой. Не без труда Джиптер заставил себя выпустить ее руку.
2: «Представь себе протез», — предложила она. «Или костюм».
1: Он приподнял брови. «Ты хочешь сказать, что ты просто костюм?» Она весело рассмеялась.
2: «Поначалу некоторые вещи действительно кажутся смешными, правда?»
1: «Да», — ответил Джиптер хриплым голосом. «Со мной разговаривает нечто, которое никак не может определить, что же оно такое», — подумал Джиптер, стараясь сохранить непроницаемое выражение лица.
2: «Как лучше поступить? Остаться? Или откланяться и упустить возможность разобраться в этой совершенно новой, невероятной технологии?»
1: «Что касается меня, — сказал он, — то мне совершенно все равно, что ты такое. Меня беспокоит другое. Мисс Лорет могла одним махом разрешить все свои финансовые трудности, просто продав лицензии на эти открытия. Ведь нельзя же хранить их в тайне вечно. Рано или поздно правда все равно выплывет. Последует принудительная конфискация, и хозяйка может лишиться всего. Чтобы предпочесть риск, особенно такой риск, богатству и безопасности, нужно быть самым настоящим безумцем». Дриада грустно улыбнулась.
2: «Конечно, мисс Лорет обезумела. Обезумела от любви».
1: «От любви к чему? Конечно, даму в ее возрасте могут уже не пугать ни бедность, ни самый суровый приговор, но ее умные головы, неужели она о них не думает? И что заставляет их хранить ей верность?»
2: «Об этом лучше спросить у самой мисс Лорет».
1: Девушка уселась на валун рядом с ним.
2: «К тому же стоит помнить, что любовь и верность — это совсем не одно и то же».
1: Прикрывая глаза ладонью, она принялась любоваться окрестным пейзажем. «Дает мне время подумать», — сообразил Джиптер. «Если я соглашусь на эту сделку», — спросил он, — «я об этом пожалею?» Дриада принялась играть подолом своего хитона. «Ответь, пожалею или нет?»
2: «Кто может знать будущее?» — промолвила она наконец. «Но мне почему-то кажется, что ты не пожалеешь».
1: «В этом есть какая-то тайна», — сказал он полувопросительным тоном.
2: «Это не для посторонних», — ответила Дриада.
1: Джиптер попытался представить безумную старую женщину, чье богатство с каждым днем тает, а страх, что любимый участок еще не изгаженной земли попадет в лапы бессовестных грабителей, растет. Но однажды она или преданные ей люди сделали открытие, которое сулит большие деньги. По злой иронии судьбы, сама она уже не может воспользоваться им в полной мере, и вот она позвала его на помощь. Из всех знакомых она избрала именно его.
4: Те в усадьбе тоже рассчитывают на вас, сэр Генри.
1: Да, они заварили кашу и теперь хотят, чтобы я ее расхлебывал. Очень похоже на правду. Просто Генри, поправил он машинально.
4: И мы тоже надеемся. Видишь ли, мисс Лорет, известно твое слабое место.
1: Какое? Он быстро оглядел ее стройную фигурку.
4: Не это, ответила она. Тебе всегда была бескорыстная романтическая жилка, хотя ты и стараешься ее скрывать. Когда ты был моложе, ты продал бы нас за кругленькую сумму, но сейчас у тебя столько денег, что ты просто не знаешь, куда их девать. Вот почему мы надеялись. Тебе, быть может, захочется иметь спокойное местечко, куда бы ты мог время от времени удаляться, если внешний мир станет слишком отвратительным и грязным.
1: В словах больше не было нужды. Некоторое время они сидели рядом на камне, наслаждаясь лучами горячего солнца. Потом Джиптер поднялся и пошел обратно к аэроциклу. Когда он уже собирался закрыть дверцу, Дриада вдруг наклонилась и поцеловала его в щеку.
4: «Запомни этот день», — сказала она. «Возьми его с собой в свой мир мертвых домов и крыш».

0: К тому моменту, когда Джиптер поставил аэроцикл обратно в гараж и вернулся в уединение собственного дома, каждая из выпущенных им искусственных мушек уже нашла для себя подходящий насест. Убедившись, что все они отзываются на сигнал и ведут запись, он отправился в свой рабочий кабинет, где на столе его ждали присланные Лорет бумаги, перетянутые традиционной красной ленточкой. Для начала Джиптер просмотрел текст договора сам, потом засунул его в приемную щель электронного анализатора документов. Через несколько секунд анализатор, связавшись с центральным абстрактором корпорации, подтвердил: в документе не содержится никаких семантических или законодательных ловушек. К этому заключению прилагалась краткая выжимка из юридической билиберды, которую представлял собой текст. С этим-то документом Джиптер и сел в кресло у окна, чтобы еще раз спокойно обдумать предложенную сделку. Как и говорила Лорет, в договоре не было ничего такого, против чего он мог бы возразить. Сделка представлялась чертовски выгодной. Согласно договору, он должен был инвестировать в фонды ассоциации определенную сумму и взять на себя заботы по организации управления ею. За это он получал в пожизненное пользование контрольный пакет акций. Пожизненное. Джиптер откинулся на спинку кресла и некоторое время в задумчивости созерцал расписной потолок, где были изображены херувимы и девы, отплясывающие гавот на лесной полянке. Лесные существа и их тайна были, несомненно, изюминкой сделки, главным предметом договора. Без них поместье не представляло особого интереса. Но ведь леса вокруг усадьбы буквально кишели ими, что бы там ни утверждала Лорет. Они были живыми. Они были больше, чем люди, но продолжали прятаться от человечества, не желая впутываться в его дела. Окей, он не станет их пугать или тревожить. Дело было даже не в них, а в технологии, которой они были обязаны своим существованием. Несомненно, секрет умных голов Лорет стоил целое состояние. Вернее, будет стоить, и случится это очень скоро. Все его инстинкты и опыт в один голос твердили это. И контроль над подобным неисчерпаемым потенциалом мог стать достаточно сильным искушением для многих и многих. Пора, решил Джиптер, потолковать с Лорет по душам. Он нашел ее на террасе на солнечной стороне усадьбы. Обширная площадка была в беспорядке заставлена бессмысленной элегантной садовой мебелью из кованого железа. Кто-то выкрасил ее удушливой розовой эмалью болезненно яркого оттенка, а потом расписал крошечными золотыми цветочками, отчего казалось, будто мебель больна корью. Мягкие подушки сидений были густого лилового оттенка. Ярко-карамельные зонтики от солнца отбрасывали на мощенный каменными плитами пол круглые цветные тени. Под одним из зонтов сидела Лорет в кружевной полиэстеровой шале. Рядом на столике Джиптер увидел остатки легкого завтрака. Темные очки в оранжевой флуоресцентной оправе в форме крыльев бабочки скрывали глаза Лорет, устремленные на ближайшую лужайку, где группа пайщиков и эко-маньяков затеяла игру в крокет. Заслышав его шаги, она повернула голову и посмотрела в его сторону.
1: «Надеюсь, Генри, вам понравилась прогулка», — промурлыкала Лорет.
0: Он тяжело опустился в свободное кресло, заставив его громко заскрежетать по камню. Несколько игроков даже обернулись в его сторону, но Джиптер не обратил на них никакого внимания, целиком сосредоточившись на выражении лица Лорет.
2: «Мне кажется, Пат, вы прекрасно знаете, что да», — ответил он.
1: «А документы? Нашли ли вы условия приемлемыми?»
0: «В высшей степени».
1: «Но?»
2: «Мне хотелось бы подправить один из параграфов. Если я скоропостижно скончаюсь, может получиться неловко. В моем завещании есть пункт, требующий самого подробного официального расследования причин моей смерти».
0: Она подняла руку, останавливая собеседника, и снисходительно улыбнулась.
1: «Прошу вас, Генри, сделайте любые изменения, какие сочтете нужным. Ведь в конечном итоге все дело в доверии. Вы доверяете нам, мы вам».
2: «Да, пожалуй», — согласился он и воззрился на лужайку, где один из игроков опустился на колени, готовясь нанести прицельный удар. «А они?»
0: Взмахом руки Джиптер указал в сторону крокетистов. «Знают ли ваши соратники, что вы прячете в лесах?»
2: Лорет сняла очки и пристально поглядела на него.
1: Давайте говорить откровенно, Генри. Вы это знаете?
2: Он немного подумал. Признаться, нет. Во всяком случае, я не могу сказать, будто мне все ясно.
1: Не хотите ли немного подкрепиться, пока мы разговариваем?
2: Она бросила взгляд на остатки трапезы.
1: Правда, я питаюсь в основном салатами.
2: С удовольствием. И немного охлажденного белого вина, если у вас найдется. Джиптер оглядел пустую террасу и добавил: нужно подать дымовой сигнал или как?
1: Суонсон сейчас подойдет.
2: Действительно, через полминуты из-за угла усадьбы появился Суонсон с подносом в руках. Джиптер свистнул и замахал лакею рукой, но Суонсон не обратил на его призыв ни малейшего внимания. Все тем же мерным шагом он приблизился к столику и принялся составлять с подноса легкие закуски, которые, похоже, повторяли то, что Лорет недавно ела. Кроме того, на подносе оказался бокал охлажденного белого вина. Продолжение рассказа Эндрю Стефенсона «Договор» и его окончание через несколько минут в модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В этой части нашего эфира окончание рассказа Эндрю Стефенсона «Договор». Джиптер уставился на бокал. Свонсон закончил сервировать столик и удалился с легким поклоном. Лорет снова нацепила на нос очки и поправила их кончиком пальца. «Похоже, этот ваш Свонсон умеет читать мысли», — заметил Джиптер и пригубил вино. Вино оказалось превосходным. «Душка Свонсон», — мечтательно проговорила Лорет. «Настоящее сокровище». Вероятно, она поняла своего гостя правильно. «А девушка в лесу?» «Просто стандартная конструкция». На лугу раздался звонкий щелчок дерева о дерево, и игроки разразились восторженными воплями. Эхо их криков унеслось вдаль, и там затихло. На террасе воцарилась тишина. Именно в такие моменты, подумалось Джиптеру, незаметно меняются миры. «Я принял ее за настоящую дриаду». «О, это один из лучших наших образцов», — негромко рассмеялась Лорет. «Вот погодите, когда вы увидите остальных...»
1: «Кентавров и прочих?»
0: «Кого захотите. Мы можем создать все, что угодно». «Ваши конструкции реалистичны, но нереальны». Пожилая леди усмехнулась. «Они выглядят точь-в-точь, как живые, Генри. Разве вы не убедились сами?» — вкрадчиво спросила она.
1: Джиптер понял, что перестает быть хозяином положения. Кровь прихлынула к его щекам. Пожалуй, слишком скоро, чтобы приписать это действию вина. «А Свонсон?» — спросил он.
0: «Ни один человек не может быть таким совершенным», — хихикнула Лорет, откидываясь на спинку кресла.
1: «Или таким нудным», — согласился Джиптер. «Как вам удалось решить проблему индивидуальности?»
0: «В случае с Свонсоном мы создали искусственную личность. Разумеется, детали разрабатывал компьютер. Подробностей я не знаю, такие вещи я всегда оставляю на откуп моим умным головам».
1: Внутренний голос приказывал ему молчать, не задавать следующего вопроса. «Но ведь если он не узнает, это будет...»
0: «Вы хотите спросить о девушке?» — сказала Лорет.
1: Джиптер кивнул.
0: «Поверьте, Генри, я понятия не имею, кем она была. В нашем жестоком мире постоянно кто-нибудь умирает. Десятки, сотни смертей остаются незамеченными. Мои люди искали и нашли ее. Что касается того, как это делается технически...»
1: «Не говорите. Я уже понял, что подробности вас занимают мало». Допив одним глотком вино, Джиптер поставил бокал на стол и попытался щелчком отодвинуть его от себя, но вместо того, чтобы скользнуть по столешнице, бокал опрокинулся и покатился, круто забирая в сторону. Джиптер спокойно смотрел, как он несколько мгновений балансировал на краю стола, потом сорвался вниз и разбился вдребезги.
0: «Свонсон будет очень огорчен», — заметила Лорет.
1: «Вот и прекрасно. Ему будет полезно испытать хоть какие-нибудь чувства». Джиптер попытался усилием воли взять себя в руки.
0: «Черт возьми, женщина, зачем тебе понадобилось обращаться именно ко мне?» «Как я уже говорила, ты хочешь властвовать, мы хотим выжить».
1: Это была правда, которую Джиптер даже не пытался отрицать. Возможность получить власть в мире, в котором отсутствие власти означало безмерные страдания и нищету, была гораздо дороже самых больших денег. Самому выбирать будущее, знать, что ничья прихоть или каприз не омрачат твоего завтра, выжить. Да, это он мог понять. Так почему же его сердце восстает каждый раз, когда он думает о представившейся ему возможности? Он заметил, что салат в тарелке начал увядать. Игроки на лужайке давно закончили игру и куда-то исчезли.
0: «Мы все теряем молодость и уходим. Исчезаем один за другим».
1: Лорет смотрела на него. «Если я стану частью этого «мы», — спросил он, — «что будет тогда?»
0: «Мы заботимся о своих», — ответила старая леди.
1: Этой ночью Джиптер проснулся. К Кто-то стучал в двери его апартаментов. Негромкие, но настойчивые звуки вырвали его из надежного убежища сна, и он нехотя подчинился. Помимо своей воли он оторвал голову от подушки и крикнул: «Кто там? Войдите!» Дверь распахнулась. На пороге стоял Свонсон. В поднятой руке он держал что-то похожее на плечики для одежды, но одежда была из необычной ткани, да и выглядела странно. Она казалась какой-то неправильной, не то скроенной, не то свернутой так, что один вид ее рождал самые невероятные мысли и предположения. «Сэр», — сказал слуга, — «госпожа велела принести вам это платье. Она сказала, что вы, несомненно, найдете его более удобным». И Свонсон протянул ему руку с плечиками. При этом один из рукавов странной одежды расправился с медлительной грацией резиновой кишки и повис свободно. Рукав слегка раскачивался из стороны в сторону перед самым лицом Джиптера, и даже в полутьме спальни он сразу разглядел, что рукав заканчивается 5 человеческими пальцами. Он был рад уехать из этого места. В его кейсе, словно бомба, поставленная на боевой взвод, лежали подписанные бумаги, которые предстояло утвердить и зарегистрировать в официальных органах власти, что само по себе было достаточно сложной проблемой. Но и воспоминание об испытанном во сне потрясении продолжало отягощать его какой-то необъяснимой печалью. Казалось, он тоскует, сам не зная о чем, и не в силах стряхнуть с себя это чувство, продолжая неподвижно сидеть в геликоптере и наблюдать, как удаляется земля, а здание усадьбы становится все меньше и меньше. Не покидало его и ощущение неясной угрозы, однако подписанный договор был ни при чем. Теперь, когда Джиптер знал, с чем ему предстоит выйти на рынок, он не сомневался, что сумеет правильно поставить дело и, как бывало уже не раз, добиться полного успеха. Механизм был им уже отработан. Избегая любых упоминаний об истинной подоплеке сделки, необходимо было организовать эксплуатацию доставшегося ему земельного участка, как от него и ожидали. Но за этим благопристойным фасадом он будет заниматься совсем другим. Организацией системы параллельных расчетов, созданием смазочных фондов для подкупа чиновников и влиятельных политиков, проникновением в средства массовой информации, организацией широкомасштабных пропагандистских кампаний с целью изменения всех существующих религиозных табу и законов о труде, за которыми стоят профсоюзы. Перекроить на свой лад общественные и бытовые предрассудки. Изменить мир. Подобные перспективы должна была привести его в восторг, но... Стараясь отвлечься, он открыл кейс и стал прослушивать каналы запущенных им жучков. Запоминающее устройство коммуникатора зафиксировало активность внутри усадьбы, и через считанные секунды Джиптер был уже в курсе дела. Неожиданно ему пришло в голову, что вся его затея с жучками была напрасной тратой времени и усилий. С самого начала Лорет из кожи вон лезла, чтобы всучить ему усадьбу в обмен на его помощь. Да, он мог бы не стараться вовсе. Единственными записанными голосами были его собственный и голоса тех, кто находился в непосредственной близости от него. Нахмурившись, Джиптер запросил повторный анализ файла отчета, но с тем же результатом. За время, прошедшее с тех пор, как жучки самоустановились в жилых помещениях усадьбы, никто из ее обитателей и гостей не обменялся ни словом, если только Джиптер не находился поблизости. Но... Один из каналов записал короткий разговор, произошедший буквально минуту назад, уже после его отлета.
2: «Свонсон?»
1: «Слушаю, мэм».
2: «Свяжись с нашими друзьями в лесу. Сообщи выходившей на контакт матрице, что мы довольны ее действиями. Остальным можешь передать. Они могут больше не прятаться. Только напомни феям, чтобы не слишком шумели».
1: «Будет исполнено, мэм».
2: «И еще, Свонсон».
1: «Да, мэм».
2: «Распорядись, пусть осмотрят дом».
1: «Хорошо, мэм». Стук закрывающейся двери и тишина. Вскоре после этого все жучки практически одновременно прекратили передачу, но Джиптеру было все равно. Он боролся с новым приступом беспокойства, вызванным этим коротким подслушанным разговором. Кто-то кого-то надул. Надул крупно, сверх того предела, который умные люди считают само собой разумеющимся. Похоже, Лорет знала об установленных им жучках. Знала, что он будет подслушивать. В таком случае этим разговором она хотела сообщить ему что-то. Интересно, почему уже после того, как договор был фактически заключен, Лорет захотелось подогреть его интерес к сделке подробным рассказом об обитающих в лесу существах? Ведь ей было известно, что он о них знает. Ужасное подозрение зародилось в мозгу Джиптера. Ему многое рассказали. Он стал своим. Но еще больше ему не сказали. В таком случае, о чем же он должен был догадаться сам без подсказки со стороны Лорет? Внезапно еще одно звено встало на свое место, и леденящий душу страх охватил все его существо. Сообщение, которое послала ему Лорет, было не в том, что она сказала. Ее сообщение заключалось в том, что она вообще прибегла к словам. «Видите, Генри, ваши устройства работают. Все дело в том, что я говорю вслух, только когда появляется такая необходимость». Патрисия Амелия Лорет. Удивительно подвижная для своих лет женщина с ясными глазами, прячущимися в складках пергаментной старческой кожи. Машина, готовая на все, чтобы сохранить наследие своей мертвой госпожи. Или свое собственное. Способна ли эта модель так точно имитировать живого человека, чтобы фактически превратиться в его продолжение? Когда умерла Пат Лорет? В какой безымянной могиле истлело ее бренное тело? Должно быть, решил он, ее похоронили под деревом. В лесу, где цветы цветут над ее головой, где бродят с песнями дриады и стопотом носятся ватаги кентавров. Это была та самая волшебная страна, о которой он, Генри Джиптер, мечтал и которую хотел сохранить, скрыть ото всех. Когда же, когда Пат Лорет сбросила свое прежнее тело и переселилась в новое? И когда она начала предлагать этот вид воскресения другим? Джиптер знал, что этот дар когда-нибудь понадобится и ему самому. Знала и она. Надеялась. Рассчитывала на него. Ну и это он тоже понял. Понял и трепетал при одной мысли о том, насколько теперь он зависит от нее. Окей, пусть. Теперь он участник игры, в которой только что была разыграна первая взятка. Пора браться за дело всерьез. «Ну-ка, Генри, соберись», — приказал себя Джиптер. «Твои партнеры не дураки, а значит, надо постараться, чтобы они ничего не прочли по твоему лицу». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Джиптер понимал, игра будет неравной. Неравной, очень опасной, с минимальными шансами на выигрыш, потому что колода была подтасована заранее. Главной ставкой были жизнь, рассудок и попутно баснословное богатство. Но только такую игру он считал достойной себя. Лорет могла продлевать жизнь. Или не продлевать. Одно это подразумевало почти безграничную власть. В веке грядущем лишь некоторые будут согласны покупать и платить, остальные начнут просто хапать, хватать, не особенно при этом церемонясь. Как бы там ни было, когда тайна Лорет станет достоянием гласности, мир уже никогда не будет прежним. А рассудок? О, об этом стоило подумать. Джиптер не мог не заметить, как властно держалась Лорет и с беспрекословно подчинявшимися ей слугами, и со своими гостями, и с обитателями лесов, заставляя их служить своим прихотям и капризам. Интересно, какое место она уготовила ему?
0: «Душка Генри, он настоящее сокровище».
1: О нет, только не это. Только не безмолвный розовый ад. Только не вечность, навязанная ему ее кошмарной извращенной волей. Геликоптер слегка накренился. Земля внизу качнулась, и на мгновение Джиптеру показалось, что далеко внизу, на лесной прогалине, он разглядел толпу человекоподобных существ, азартно гоняющихся за крошечным мечом. Их ноги были странно изогнуты и как будто кончались копытами. И еще они были темными, словно покрытыми густой бурой шерстью. Джиптер подумал об изящных декоративных рожках, венчающих их головы, и мрачно усмехнулся. «Бросайте это дело, ребята. Говорят, у нашей команды нет ни шансов. Во всяком случае, в этом году. Но когда-нибудь, может быть, если только ему удастся перетасовать колоду по-своему».
3: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки».
4: Специально для Samsung Fan Club.

0: Сергей Чекмаев. «Лебедь на обложке». Алле Сергеевне я доверяю. Она женщина умная, отнюдь не склонная к истерикам и эпатажу. Если уж говорит, есть проблема, значит, действительно есть. Только вот по времени мы никак не совпадаем. Она же училка, самый жаворонок из жаворонков, чего с нее взять? Привыкла еще практиканткой вставать ни свет ни заря, чтобы поспеть к первому уроку. И даже поднявшись до ректора, не самого последнего в городе вуза, Алла Сергеевна никак не хочет менять привычное расписание. В 9 утра уже на месте, распекает кого-то, а бывает, что и наоборот, успокаивает. Или же ругается по телефону с шишками из муниципалитета. Несколько секунд я очумело крутил головой, соображая, где и что так пронзительно звенит. Телефон! С проклятиями нащупав в изголовье аппарат, я приветливо прохрипел в трубку.
1: «Кто?»
0: Понимаю, что невежливо, но прошло, дай бог, часа три, как я лег, и на сантименты не тянуло совершенно.
2: «Я тебя разбудила? Извини, Рома, это я, Алла Сергеевна. Есть проблема. Нужна твоя помощь».
0: Тон у нее был такой, что сон слетел с меня мгновенно. Вместе мы работаем давно, и я не стал тратить время на расспросы.
1: «Когда?»
2: «Часов около трех. Сможешь? У меня в директорской».
1: «Конечно».
2: «Вот и ладненько. Вызову проблему к себе, заодно и познакомишься лично».
0: В половине третьего я припарковался у института. Надо еще послушать, что Алла Сергеевна скажет. Охрану явно предупредили. Молчаливые мальчики в черной форме пропустили меня без слов. Минут пять я простоял в холле, вбирая в себя полузабытую студенческую атмосферу. Правильный настрой — полдела для первого контакта. Алла Сергеевна встретила меня в дверях.
2: «Ромка, спасибо, что приехал. Ах, какой ты официальный, не скажешь, что пару часов как проснулся.
1: Работа такая, приходится соответствовать.
0: Кто бы мне доверял, приди расхристанным неряхой. Да и проблема ваша, как я понял, женского пола».
2: «Да, как ты догадался?»
0: «Парня вы бы показали издалека, нет смысла в кабинет приглашать. Тут бы он, скорее всего, замкнулся, колючим стал, враждебным. По себе я помню, в кабинете директора всегда молчал, как партизан на допросе. Работать с таким — сплошное мучение, ничего не вытянешь».
2: «А ты, значит, понял, что к девочке едешь и принарядился?»
0: «Куда уж мне. Кавалеры я и по годам не подхожу. Если возьмусь разыгрывать подобную роль, только все дело испорчу. Запишет меня в категорию приставучих самцов-перестарков и относиться будет с презрением. Никакого контакта не жди. Было бы ей лет 30, тогда да. Не прояви я к ней мужского внимания, она моментально пришла бы к выводу, что либо она плохо выглядит, либо я импотент, и дальше только об этом бы и думала. А к вашей проблеме другой подход нужен». Она оглядела меня с ног до головы, прищурилась оценивающе.
2: «Ну да, ну да. Благородная седина в волосах,
0: умные чуть усталые глаза,
2: на лице печать доброты и понимания. Ага.
0: Джордж Клуни на пенсии. Мечта закомплексованной девицы 18 лет». Улыбался я один. Алла Сергеевна осталась серьезной.
2: «Что-то с ней очень не так, Ромка. Не могу понять. На контакт не идет, ни с кем не идет, понимаешь? В компании я ее ни разу не видел. Отсидит пары и домой. И парни ее почему-то сторонятся. А у нас тут такие ловеласы, ого-го. Почему, непонятно. Девочка, она красивая, видная. Когда мимо проходит Казанова, наши доморощенные так глазными яблоками ей вслед и скрипят. Решил у ребят выспросить, что да как».
0: Она сделала паузу, в ответ на мой вопросительный взгляд махнула рукой.
2: «Ничего. Пыталась выяснить намеками, делают вид, что не понимают, а когда в лоб спросила, отмалчиваются, глаза в пол прячут».
0: «Может, она из какой-нибудь секты? Были такие случаи?»
2: «Нет, Ромка, здесь не то. По одежде не подходит. В общем, сам увидишь».
0: «Так в чем же дело?»
2: «Никак в толк не возьму».
0: В дверь постучали. Алла Сергеевна сделала мне знак рукой «Сядь», спросила шепотом:
3: «Тебя как представить?»
0: Сработались мы с ней за эти годы четко, я понял ее с полуслова. Ответил коротко: «Психолог, имя настоящее». Она кивнула.
2: «Войдите!»
0: Тогда я впервые и увидел Сашу. В новой школе ребята за глаза звали Сашу монашкой. В лицо никогда, впрочем, с ней вообще старались не общаться. Да и какой смысл, если новенькая всегда отмалчивается? Такую даже дразнить неинтересно. Пробовали поначалу, когда Саша только пришла в класс, но быстро надоело. Монашка не обижалась, не плакала, не лезла в драку. Нет, она никак не реагировала, просто проходила мимо и все. Она никогда не участвовала ни в каких школьных проектах и концертах. Никогда не ходила сама и не приглашала к себе на день рождения. В классе даже не знали, когда он у нее. Сашу звали выступать в самодеятельном театре, отказалась. Просто нет, не объясняя причин. Все, кто пытался сойти с ней ближе, натыкались на стену молчания и очень редко холодной вежливости. Не сразу, через полгода примерно, кто-то обратил внимание, что Саша носит только брюки. В любое время года, в любую погоду свободные брюки с широкими штанинами, совершенно не подходящие к ее ладной фигурке. Никто никогда не видел ее в юбке. Зимой это не бросалось в глаза, многие так ходят, холодно же. А вот с первым весенним теплом, когда девчонки наперебой начинают щеголять все более коротким подолом, кто-то из парней мечтательно сказал: «Эх, вот бы у нашей монашки ножки посмотреть!» Сначала все это было похоже на шутку, даже некоторый азарт появился. Кто первый? Ребята спорили, заключали пари, хвастались, обещали. Пари так никто и не выиграл. До конца мая, несмотря на удивительно раннюю в том году жару, Саша изо дня в день появлялась в брюках. И еще. Новенькая ни разу не была на физкультуре, не ходила со всем классом в бассейн. Вроде бы была у нее какая-то справка. Летом, получив освобождение, Саша не поехала вместе со всеми на практику, и на нее окончательно махнули рукой. Там, в лагере, многие познали первую любовь и первую ревность. В классе образовалась не одна устойчивая пара, надолго снабдив всю школу материалом для сплетен. А Сашу как-то сразу забыли. Ребята просто не знали. В 11 лет Сашу сбил грузовик. Здоровенный МАЗ подавал задним ходом в арку, а девочка как раз проезжала мимо на первом своем велосипеде, отцовском подарке на день рождения. Водителю очень тяжело было увидеть ее в зеркало заднего вида. Машина ударила Сашу краем борта и протащила почти полметра. МАЗ остановился только когда вскрикнула соседка, чуть не потерявшая сознание от ужаса. Саша кричать не могла. Водитель моментально затормозил, выскочил из кабины, но было уже поздно. Сашу лечили долго и трудно. Нога срослась довольно удачно. В детстве переломы не так опасны, пусть даже и самые сложные, и более-менее зажила. Но на этом все не закончилось. Привыкнув за 3 года бесконечного лечения ковылять и хромать, Саша вдруг решила, что нога у нее теперь кривее некуда, и на такую уродину никто никогда не посмотрит. Мама так и не смогла ее переубедить, а со старыми друзьями Саша порвала раз и навсегда, упросив родителей, отец тогда еще жил с ними, перевести ее в другую школу. Она боялась сходиться с кем бы то ни было. Боялась подпускать близко и уж тем более пугалась, когда парни пытались оказывать ей хоть какие-то знаки внимания. К 16 Саша окончательно замкнулась в себе. Слава богу, в новой школе после недолгого периода жгучего интереса к необычной однокласснице ее просто сочли странной и оставили в покое. 11 класс Саша окончила с золотой медалью. Выбор, куда поступать, перед ней не стоял. Она давно нацелилась в педагогический, несмотря на неудовольствие мамы. Весь первый курс она чувствовала, что к ней присматриваются. Одногруппники, понятно, но директорша... Саша все время ощущала на себе ее пристальный взгляд. Конечно, несмотря на свой строгий вид, Алла Сергеевна отнюдь не казалась злобной мегерой, скорее наоборот. В ней чувствовалась настоящая учительская доброта, понимание, вечная готовность помочь. Не раз хотелось броситься к ней на грудь, расплакаться, все рассказать. Саша с трудом сдерживалась. И вот Алла Сергеевна вызвала ее к себе в кабинет. «В чем дело?» «Неужели догадалась?» «Это сейчас я могу пересказать все так четко и подробно. После того, как поднял архивы того дела с наездом, переговорил с врачами, кого смог найти через столько-то лет. После того, как побывал в гостях у Сашиных учителей. После того, наконец, как созвонился с ее мамой, представившись штатным институтским психологом. Тогда же на меня просто обрушился вал эмоций, целая Ниагара скрытой, затаенной боли. Больше всего на свете Саша боялась, что кто-то узнает ее тайну, и люди в открытую начнут потешаться над ее уродством. Господи, каким еще уродством?»
4: «Алла Сергеевна, можно?» «Здравствуй, Саша. Проходи, знакомься. Это наш психолог Роман Валентинович».
5: Вошедшая девушка была не просто красива.
6: Некрасивых лиц у 18-летних девчонок не бывает, если природа к ним хоть сколько-нибудь справедлива. Красота ее казалась загадочной, скрытой. Она словно бы просвечивала изнутри. Может быть, потому что Саша упорно пыталась ее спрятать. Она не пользовалась косметикой. Волосы, собранные вот так, в пучок на затылке, ей совершенно не шли. Да еще это одежда. Вытянутый мешковатый джемпер, бесформенные рэперские штаны, изрядно разношенные кроссовки на толстой подошве. Права, Алла Сергеевна. На сектантку она не тянет, слишком уж молодежный прикид. Нет этого извечного платка, скрывающего волосы, опущенных к земле глаз, кроткой покорности. Нет, здесь не то. Саша осторожно присела на краешек стула, посмотрела на меня чуть ли не враждебно.
4: Добрый день.
5: Саша, Алла Сергеевна пригласила меня провести предварительное тестирование на вашем курсе.
6: Тестирование добровольное. Ты в любой момент можешь отказаться. Видимо, мой вид и тон несколько ее успокоил. Поняв, что принуждать ее ни к чему не собираются, Саша все еще настороженно, но уже без прежней враждебности спросила:
4: «А для чего?»
6: Я протянул ей одну из своих визиток. Ассоциация «Новая педагогика», Арсеньев Роман Валентинович, психолог. Ты знаешь, наверное, что после сдачи летней сессии первый курс проходит начальный педагогический практикум?
4: Да, знаю.
6: Так вот, ты же понимаешь, что просто так никто не направит студента, как бы хорошо он не сдал экзамены, на практикум в детский сад. По просьбе Аллы Сергеевны наша ассоциация проводит тестирование наиболее перспективных студентов. Способность работать с детьми, гибкость поведения, психологическая устойчивость и так далее. Преподаватели порекомендовали тебя, и мы...
4: Только меня одну?
6: Недоверчиво спросила Саша.
4: Нет,
6: моментально сориентировавшись, сказала Алла Сергеевна.
4: С твоего курса еще восьмерых. Двоих ребят и шестерых девушек. А можно узнать, кого именно?
6: Если она пыталась нас поймать, то ей это не удалось. Ответ у меня был заготовлен. Извини, Саш, мы не можем тебе этого сказать. Тестирование анонимное и совершенно конфиденциальное. Если вдруг кто-то не подойдет, как ты думаешь, приятно ему будет сознавать, что все вокруг об этом знают? Тебе, например. Саша смутилась.
4: Извините, я не подумала.
6: Так ты готова?
4: Да. Что я должна делать?
6: Ничего особенного. В пятницу к 5 часам подъехать по адресу на визитке. Сможешь?
4: Смогу.
6: Прекрасно. Вот и договорились. Новая педагогика – хорошее прикрытие для моих дел. Вроде как я трудными подростками занимаюсь или пресловутым синдромом рассеянного внимания. На радость заскучавшим было мамашам, которые у своего 12-летнего вундеркинда неожиданно обнаружили полный дневник двоек.
7: Как? Что? Мой ребенок двоечник? Не может быть!
6: И бегом к нам. А тут душка Роман Валентинович на пальцах объясняет, что у подросшего дитятки неожиданно проснулась редингофобия или тот же самый синдром. «Не бойтесь, уважаемые, обычно успокаиваю я. Ваш сыночек так и остался вундеркиндом. Надо только программу обучения изменить». Ну, а сам смотрю, конечно, в чем действительно состоит проблема. Почему у бывшего гения школа вдруг стала вызывать такое отвращение, что ни учиться, ни даже идти в нее не хочется? Невинный вопрос, другой, третий, и как только слово «школа» проскользнуло, сразу удар эмоций. Дальше обычный ассоциативный тест. Главное — не спугнуть. Обычно все просто до банальности. Учительница возненавидела. Старшеклассники через 2 дня на третий мутузят в туалете. Девчонка из параллельного класса взаимностью не отвечает. Ну, маме же не объяснишь. Советую перевести в другую школу или учить по индивидуальной программе. Потом приходят, благодарят, суют какие-то конвертики. Подарочными бутылками уже весь бар дома забит. Пить все равно некому.
5: Саша приехала чуть раньше,

0: олимпиад и выигранных конкурсов. Я просто радовался его достижениям, приглашал разделить радость вместе. Объяснил и показал, что его победы нужны в первую очередь ему самому, не только папе с мамой, тете Инне и многочисленной родне. Уходил вундеркинд окрыленным.
1: «Спасибо, Роман Валентинович! Спасибо!»
0: В приемной нам навстречу поднялась встревоженная мама.
1: «Ну что скажете? Таблетки? Мне подруга посоветовала».
0: «Не стоит. Думаю, все поправится и так».
1: «Ну!»
0: Парень дернулся. Я успокаивающе положил руку ему на плечо. «Поверьте мне, все-таки я не первый год этим занимаюсь. Через неделю зайдите, сверим результаты, тогда и поговорим о таблетках. Но, думаю, они не понадобятся». Мама пожала плечами, молча развернулась и ушла спиной, демонстрируя мне свое неудовольствие. Конечно, она мне не поверила, не тот тип. Но зато теперь она специально выждет неделю, ничего не предпринимая, чтобы потом явиться в мой кабинет и победно воскликнуть:
1: «Ну я же вам говорила, нужны таблетки!»
0: У самого выхода юный гений обернулся, помахал рукой. «Все будет в порядке, парень». Саша сидела в низком кресле у стены, листала журнал. Я пригляделся. «Подиум? Вот так да!» У меня в приемной на столе навалена куча глянцевых изданий. Отнюдь не для того, чтобы развлекать клиентов в мое отсутствие. Я предпочитаю не опаздывать. Это тоже своего рода тест. Потому какие журналы листает заскучавший в приемной психолога человек, можно сказать многое. Ведь пациент волнуется, бывает, что скрывать, даже боится визита к нам. Поэтому, желая хоть как-то отвлечься, хватает не первый попавшийся таблоид, а что-нибудь близкое, знакомое, понятное, даже сокровенное. Подиум, значит. Первый тест не выявил почти ничего. Я понял только, что Саша считает себя некрасивой, недостойной внимания, даже отталкивающей. Отвечала она, впрочем, охотно, и я не упустил шанса пройтись по эмоциональному ряду. «Саш, сейчас небольшой ассоциативный тест. Я буду называть слова, а ты, не задумываясь, в ответ называешь цвета, первыми пришедшие тебе на ум. Можно два. Согласна?»
1: «А зачем это?»
0: А подозрительность в ней так и не прошла. Такое ощущение, что и не пройдет. Саша будто постоянно ждет подвоха. От каждого, ото всех, в том числе и от меня. «Видишь ли, по итогам теста я смогу точнее обрисовать область твоих интересов». Саша с усилием кивнула. Ей все еще что-то не нравилось. Конечно, профессиональные психологи поднимут мои методы на смех. Слишком быстро, пациент на взводе, интуитивно сопротивляется, какие уж тут результаты. Пусть. Они же вечно бродят в потьмах, как тот мудрец, который по капле воды сделал вывод о существовании океана. Я нет. Я вижу океан воочию. Бурный океан человеческих эмоций. Начали. Дом.
1: Желтый.
0: Город.
1: Серый. Серый и черный.
0: Поезд.
1: Синий и желтый.
0: Машина.
1: Черный.
0: Как быстро она ответила, теплее. Автобус.
1: Желтый.
0: Конечно, стандартный городской автобус. Грузовик. Секундная заминка.
1: Черный.
0: Она почти выкрикнула. В точку. Так, теперь спокойнее. Тротуар.
1: Серый.
0: Какой же еще? Модель.
1: Оранжевый.
0: Саша подняла на меня глаза, и я снова, как и два дня назад в институте, чуть не оглох от эмоционального удара.
1: Оранжевый и голубой.
0: Мы еще немного побеседовали. Я старательно делал вид, что ничего не произошло. По-моему, мне удалось ее обмануть. Саша отвечала охотно, поскольку вопросы были безобидными, но это я делал, что называется, для отвода глаз. «Хорошо, Саш, спасибо», — сказал я наконец. «Думаю, ты подходишь. Я еще поработаю с результатами, а завтра вышлю Алле Сергеевне рекомендацию». Я проводил Сашу до выхода, попрощался. Вернувшись в кабинет, сразу же занялся изысканиями. Через три дня я уже знал все. Абсолютно все, вплоть до номера грузовика и фамилии терапевта по лечебной физкультуре, который 4 года назад приводил в порядок Сашину ногу. Я знал, как точно в медицинских терминах называются первая и вторая операции, сколько дали водителю. Я не знал только одного. Почему Саша считает себя уродиной? По отзыву

0: вызовом врачей нога срослась нормально. Бегать, как раньше, Саша, конечно, уже не могла, но физиотерапевт свою работу сделал. Связки и сухожилия заработали как новенькие. В истории болезни написано четко – остаточной хромоты не наблюдается. Внешних последствий никаких, разве что несколько небольших шрамиков, легко прикрываемые первым же загаром. Так в чем дело? Вечером того же дня я решился позвонить Сашиной маме. Представился вузовским психологом, разговорил, благо это оказалось несложно, и... Саша ненавидела себя. Буквально. Те страшные 3 года, сначала в коляске, потом на костылях с ужасным фиксатором на голени, похожим на сосущее кровь инопланетное чудовище. Потом Саша заново училась ходить. Сначала с помощью ходунка. Было больно. Зверски больно. Я получил те 3 спрессованных года разом, одной эмоциональной вспышкой, в кабинете у Аллы Сергеевны. По-моему, они для Саши так и не кончились. Внутренним взором она продолжала видеть изувеченную ногу, худую, в перекрестье шрамов. На голени все еще пил кровь фиксатор. Внешне нога зажила, только Саша в это так и не поверила. Она не могла посмотреть на себя со стороны, а изнутри казалась себе уродиной. Но это было не все. Лет с 10, как и все девочки ее возраста, Саша мечтала стать фотомоделью. Только в отличие от многих, Саша имела все шансы, если бы не тот грузовик.
1: И вот теперь сами понимаете. Она, конечно, об этом не говорит, она вообще неразговорчивая стала, но я-то вижу. Когда по телевизору показывают что-нибудь про модели, про подиум, смотрит, не отрываясь. Журналов понавыписывала.
0: Мама вздохнула. Я отчетливо представил, как она обреченно махнула рукой.
1: Единственная у нее в жизни отрада — летняя поездка. У меня сестра двоюродная живет в Феодосии, так Сашенька каждый год на каникулы к ним выбирается. Раньше вдвоем, а как постарше стала, я уж ее одну отпускаю. Мила, Людмила, сестра обещала присматривать. Да и легче ей без меня. Я на пляже привыкла, чтоб шезлонг, люди кругом, было с кем поговорить.
0: Муж ушел через год после аварии, вспомнил я.
1: А Сашенька со мной. Только на пляже она раздеваться стеснялась, так сидела в брюках. Ее больше на дикие места тянуло, в самую глушь, где нет никого. Аркадий Анатольевич, физиотерапевт, посоветовал прогревать ногу на солнце, загорать, чтобы кожа окрепла. Ну, Сашенька и пряталась по самым дальним углам. Пару раз поругались мы с ней, а на следующий год я таки решил отпустить ее одну. Этим летом тоже поедет.
0: Когда непроизвольно вырвалась у меня?
1: Как сессию сдаст в июле. Да еще этот практикум. Вы уж меня извините, но я была против вашего института. Сашенька настояла.
0: Дальше я почти не слушал. Итак, у меня оставалось 2,5 месяца. Я ломал голову весь май и весь июнь. Как сделать, чтобы все вошло в норму? Как вернуть Сашу? Ехать самому, пожалуй, не стоит. Она увидит психолога, быстренько сложит 2 и 2, все поймет и снова замкнется. Тогда никакого отпуска не хватит, чтобы пробиться через ее броню. И я вспомнил о Николке. 4 месяца назад Мизери, еще одна моя агентесса вроде Аллы Сергеевны, прислала ко мне издерганного паренька. Как обычно, сначала прислала и только потом соизволила объяснить, что и как. Менталитет такой. У них там в богеме нормальному человеку просто не выжить. Все со странностями. У Мизери их было несколько, и не последняя — потрясающая память. Мизери помнила все, только вот беда, не всегда вовремя. С днем рождения поздравляла либо за месяц до, либо уж как минимум 1,5 года спустя. А к какому сроку она взялась подготовить цикл статей, приходилось записывать в органайзер, причем именно когда, кому и что Мизери помнила прекрасно. Вот и с Николкой так же получилось. Он записался на прием, зажатый и неуверенный, приплелся на первый сеанс. Видно было, что парню явно не по себе. Помятый вид, припухшие веки, синяки под глазами, щетина. «Добрый день», — несколько недоуменно произнес я. «Алкоголик дверью ошибся. Есть у нас этажом выше фирмочка по кодированию от запоев?» «Нет, не похож. Но в последнее время парень явно сдружился с бутылкой».
1: «Понимаете, я...»
0: Телефон тихо тренькнул. Я специально выкручивал громкость звонка на минимум, но посетитель услышал, вздрогнул. Я взял трубку.
2: Алло, Ромашка, приветик, Мизери говорит, узнал? Слушай, солнце, я тут к тебе чудо одно направила вчера, что ли, или нет, ну, неважно. Чудо зовут Николаем, Николкой. Он фотохудожник, я про него статью недавно писал. Дико талантливый парень. Видел бы ты его сейшн в артхаусе.
0: Второй недостаток Мизери по паспорту, кстати, Маши Лобановой – чрезмерная разговорчивость. И прерывать нельзя. Потеряет нить по ассоциации, вспомнит какое-нибудь пропущенное сверхважное дело и ускачет.
2: И тут, понимаешь, Ромашка, такая неприятность, тут персоналку затеял, причем сам, без раскрутки, ну не дурачок ли? Денег назанимал, а она возьми и провались. И думать нечего, Колесов не приехал, из дома тоже никого не знали, просто вот и пришло на выставку полтора человека. Представляешь, первая его персональная выставка и пустые залы, один Николка из угла в угол бродит. Короче, бедняга уверился в своей абсолютной бездарности и впал в депресняк. Вторую неделю сидит дома в обнимку с бутылкой, ты уж посмотри, может, поможешь парню, а? Жалко, ведь сопьется. Думаю, где-нибудь в конце недели он заявится. Как проспится, так и заявится.
0: Он уже пришел, сообщил я только что.
2: Да? Ну надо же, быстро справился, не ожидала. Я же ему только вчера... Ой, блин! Извини, Ромашка, бежать надо. Через полчаса у Космо презентация, новое приложение. Опаздываю. Поки-чмоки.
0: Мизери отключилась. Собственно, тогда с Николкой у нас мало что получилось. Незадачливый фотограф страдал от жестокого похмелья и несправедливой жизни. Да и случай тяжелый оказался. С наскока не возьмешь. Мы провели еще 5 сеансов. Николка постепенно оживал, и теперь мне нужен был завершающий штришок. Поступок, который окончательно вернул бы парню веру в себя. Николка подошел почти сразу. Телефон и двух гудков не успел сделать, словно бы ждал моего звонка.
3: «Роман Лентинович, здрасте!»
0: «Николка», — сказал я да нельзя официальным тоном. На том конце что-то прошуршало и замерло. Я живо представил себе Николку, вытянувшегося во фрунт. «Слушай внимательно. Мне нужна твоя профессиональная помощь». Конечно, я ничего не рассказал ему про Сашу. Незачем. Я повернул дело так, что некоему журналу, мол, очень нужны приватные снимки известной фотомодели. А искомая модель как раз сейчас удалилась от всего мира в заслуженный отпуск, прячется в самых диких местах, чтобы не глазели праздные зеваки. Намекнул, что за естественность позы любой журнал отвалит кучи бабок, да и фотограф, сделавший подобные снимки, сразу станет сверхвостребованным. Этим я его и купил. Наутро Николка примчался ко мне за Сашиной фотографией. Мешковатые джемперы, вытянутые джинсы не обманули и его. Наметанным глазом художника Николка сразу же разглядел настоящую Сашу за ее маскировкой.
1: «Вот это да!»
0: Он прищелкнул пальцами.
1: «Какая девочка! Что-то я раньше ее не видел. Новенькая, что ли?»
0: «Новенькая», — ответил я. «Только-только появилась». «Поможешь?» Николка кивнул.
1: «Для вас что угодно, Роман Лентинович!»
0: И еще раз украдкой глянул на Сашу. Утренним рейсом он улетел в Феодосию. Больше я его не видел. Саша сидела на теплом черноморском песке, любовалась морем, игривым и ласковым, как любимый щенок. Дикий пляж пуст. Вокруг никого. Если закрыть глаза и не видеть давным-давно выброшенных каким-то неряшливым туристом проржавевших консервных банок, можно представить, что ты одна на всем свете. И тишина. Только кричат чайки, и неугомонное море раз за разом шелестом накатывается на пляж, отступает, снова накатывается, и так без конца. Камни зашуршали под чьими-то ногами неожиданно. Саша вздрогнула, открыла глаза, привычным уже жестом накинула на ноги покрывало.
1: «Ну, кого там еще принесло?»
0: Саша обернулась. По петляющей с мыса тропинки спускался парень. Нормальный, в принципе, парень, даже красивый, если бы не ежик трехдневной щетины. Шорты, цветастая гавайка, объемистая сумка через плечо. «Неужели кто-то еще присмотрел ее место?» Саша смерила незнакомца неприязненным взглядом. Он предпочел не понять намека.
3: «Привет! Загораешь?»
0: Саша неопределенно кивнула. Не хватало еще с ним разговаривать.
3: «Можно мне с тобой?»
0: Она совсем уже было собиралась ответить «нет», но дружелюбный тон, располагающая улыбка и неожиданно вспыхнувший на щеках парня румянец заставили ее передумать.
2: «Садись. Места много».
0: Незнакомец представился Николаем, можно Николкой, и, покраснев еще гуще, добавил, что он фотохудожник, а сюда пришел на этюды снимать природу.
4: «Если я тебе мешаю, скажи. Мне всего-то надо пару снимков сделать, и я сразу уйду».
0: К собственному удивлению, Саша ответила совсем не так, как хотела.
2: «Ты нет, не мешаешь. Присаживайся, поболтаем. Скучно здесь сидеть одной целый день».
0: Николка оказался вполне сносным собеседником, в меру болтливым и не в меру веселым. Саша без труда включилась в разговор, с некоторым даже страхом ощущая в себе пробуждающуюся симпатию к Николке.
3: «Знаешь, — сказал он вдруг, — ты очень здорово смотришься вот так, у самой кромки. При хорошем освещении я бы взялся сделать такой снимок, что Синди Кроуфорд умерла бы от зависти».
0: Саша вздрогнула.
3: «Да-да!»
0: Николка, словно бы воодушевившись, привстал, обвел рукой горизонт.
3: «Пустынный пляж, только море и небо, а в центре ты! Красота природы гармонирует с красотой женщины, невозможно оторваться!»
2: «Так уж прямо...»
0: Речь давалась Саше с трудом. Сам того не подозревая, Николка разбередил, казалось бы, давно уже залеченную и забытую рану.
3: «Сейчас сама увидишь!»
0: Николка порылся в сумке, достал пачку фотографий.
3: «Да извини меня, пожалуйста, за дерзость, но я просто не смог удержаться».
2: «От чего?»
3: «Саш, прости, но я уже третий день тебя снимаю. Вот, смотри».
0: У Саши задрожали руки. Часть фотографии упала на песок.
3: Вот она на фоне заката расчесывает волосы. Это вчера перед уходом.
0: Вот босоногая Саша бродит по песку, расстилает покрывало. Качественные фотографии, сделанные подлинным мастером своего дела, просто заворожили ее.
3: «Это она? Она сама, а никто другой? Вот эта девушка, по-настоящему похожая на фотомодель, одну из тех, что Саша так часто рассматривала на глянцевых страницах журналов, отчаянно завидуя, боясь признаться в этом даже себе самой».
0: Саша подняла глаза на Николку, еще не зная, ругать его или благодарить, и так и застыла, не в силах вымолвить ни слова. Его взгляд, полный любви и нежности, разом унес в прошлое все ее страхи и комплексы. Унес навсегда. Николк так и исчез. Позвонил лишь раз из Феодосии, прокричал нечто восторженно благодарное:
3: «Роман Леонидович, я ее люблю!» И все.
0: Через неделю пришла бандероль с фотографиями. Саша на фоне закатного моря, Саша в волнах прибоя, Саша сидит на песке. Я купил в переходе альбом. Долго выбирал, наконец нашел подходящий. На глянцевой обложке расправляет шею грациозный белый лебедь. Теперь Сашины снимки живут в нем. Мест хватило, даже осталось чуть-чуть. С тех пор я о них ничего не слышал. Только все чаще и чаще попадаются в модных журналах снимки Николая Ревича, и все громче звучит в модельном мире имя новой звезды Александры Вороновой, подиумный псевдоним Алекса. А мне остается только гордиться тем, что именно я дал ей то, чего у нее не было, и вывел на свет из темного, давящего тупика собственных страхов. Дальше пусть идет сама. Пусть ищет свое счастье, да и Николка ее не оставит. Вдвоем они сильнее. Но все-таки иногда стоит мне достать глянцевый альбомчик с царственным лебедем. Почему-то сильно щемит сердце. Может, возраст...

0: Ну, слава богу. А то уж я думал, все закрыто на этой захудалой планетке. Так, что у нас тут есть? Ух ты! Ага, ага. Почем метеоритные отражатели? Впрочем, неважно, бог с ними, с отражателями. С какой радости еще и на отражатели тратится, верно? Мой старый еще 10 лет протянет. Я ж, собственно, не за этим. Мне нужен фильтр для ракетного сопла. Че-то я не вижу фильтров. Эй, командир! Молодой человек! Эй, фильтр для фотонного сопла, четверка есть? 35. Где? А, вижу, вот он в упаковке. Упаковка-то какая-то мятая. Он хоть новый? Дай поглядеть. Угу, новый. Болточки магнитные даже прилагаются, это хорошо. А то, знаешь, повадились без болтиков продавать. И чё, старыми крепить? Себе дороже там копаться, под соплом пыль звездная. Еще бог знает, какую радиацию или инфекцию подхватишь. Так значит, 35, говоришь? 35. Не, командир, дороговато. 35 не разговор. А если, скажем, за 15? 35. 16? 35. 18? 35. А если я пару возьму, скидочку оптовую сделаешь? 35. Хорошо, 20. 35. Командир, за 35 я лучше в супермаркете куплю, а не сладка возле занюханного космопорта на краю вселенной. Где гарантия? Ты завтра ларек свернул и улетел, а если что случилось, где я тебя искать буду? Так что больше 20-ки, сам понимаешь. 35. Я все равно у тебя за 20 куплю. Я человек слова. Сказал, значит, куплю. Ты только зря свое время теряешь со мной торговаться. Вот увидишь. 20.
1: 35.
0: Ну же, спорим, куплю за 20.
1: 35.
0: Мужик, ты знаешь, ты это, не зарывайся. Я тебе покажу место, где они по 15 оптом лежат. Хочешь? Полетели, прямо сейчас. Под Сатурном оптовая база, по 15 лежат, трех фирм, выбирай, какой хочешь. Так что 20 и договорились. Договорились?
1: 35.
0: Слушай, парень, ты меня не зли, понял? Понял! Ты здесь стоишь, небось, с пятницы, как станция техобслуживания закрылась, да? Ларек развернул, выставил свой мусор, народ никого. Ты оглянись, не души. В понедельник станция откроется, и кто у тебя что-нибудь купит? А тем более фильтр за 35. Когда он на станции полтинник с установкой. Если ты мне его не отдашь за 20, ты его вообще уже никогда никому не продашь. Ты все понял? 20.
1: 35.
0: Да нет у меня 35, нету! Ну нету, хоть режь, клянусь чем хочешь, детьми клянусь, матерью клянусь. Были бы, отдал бы. На, обыщи скафандр, обыщи, нету. Есть только 20. Может, 22 наберется, мелочи.
1: 35.
0: Еп. Послушай, ты, лысый упырь, ты бы не хамил, да? Ты не знаешь, с кем дело имеешь. Я когда-то правительство возил, у меня связи остались. Я бы вообще с тобой не разговаривал, если бы у меня фильтр не разлетелся на полпути и так еле дотянул до этой планетки. А ты пользуешься этим, да? Я что, по-твоему, больной покупать фильтр с рук за 35? Если я за каждый полетевший фильтр буду так переплачивать, я до Скорпиона вообще не долечу. Хорошо, только для тебя. 23.
1: 35.
0: Слушай, ты тупой? Ты чего уперся, как баран? Ты слова вообще понимаешь? Сказано тебе было русским языком раз и навсегда. 24.
1: 35.
0: Не, ну вы видели, а? Вы посмотрите на него. Органика. Человек-навоз. Че ты жадный такой? Че ты со мной торгуешься? Че время теряешь?
1: Оп-оп.
0: Че время тянешь? Я ж все равно от тебя не отстану. Я вон яхту припарковал и могу хоть 100 лет тут стоять. Не спешить некуда. Пока не продашь за 24.
1: 35.
0: Ладно, все, уговорил. 25, все.
1: 35.
0: Брат, братишка, ну ты обидеть хочешь? Посмотри, я ж тебе в отцы гожусь. Ты бы своему родному папе скидку сделал? Четвертак.
1: 35.
0: Знаешь что? За 35 засунь его себе в задницу. Я из принципа ничего у тебя брать не буду, понял? Пу на тебя и ухожу. С уродом разговаривать еще. Я ушел уже, все, больно надо, понимаешь. Все, иду, видишь, ухожу, удаляюсь. Ушел уже, видишь. А все из-за твоей жадности. Такого покупателя теряешь. Такого покупателя. Поздравляю, я ушел. Ну и чего, не придумал? Четвертак.
1: 35.
0: Земляк, ты же земли, да? Я вижу, что с Земли. По лицу вижу. Я в лицах, ого, разбираюсь. Я сам с Земли. Хотя родился на Луне. У меня отец пилот. Служил в Тихо. Но на Луне я только первый год жил, а так на Земле рос. Брат, в
2: Все люди братья в космосе, все должны помогать друг другу. Завтра у тебя лопнет фильтр, я тебе продам со скидкой. А сегодня ты мне, верно? Или вот медикаменты тебе нужны?
3: У меня трюм набит полиоксидонием, не нужен? Хочешь, ты мне за четвертак фильтр, а я тебе полиоксидоний по 360, даже по 357, если много возьмешь.
2: Ну давай так, за полтинник два фильтра. Как раз по четвертаку, нормально, и тебе, и мне, чтобы никому не в обиду, а?
1: 35.
3: Земляк, ну войди в положение. Помоги, очень нужно. Ты посмотри на меня, думаешь, у меня много денег? Ты не смотри, что у меня яхта своя, я в рассрочку купил, еще и половину не выплатил. Думаешь, я бизнесмен? Фиг. Я связист по образованию, когда-то училище окончил. А поработал связистом всего-то ничего, когда заваруха эта началась и всех в армию призвали. Ты в армии-то сам служил?
2: Навряд ли, молодой я гляжу. А наше поколение всех под бластер забрили в 48-м. Я знаешь, где служил? На крейсере «Том Тыквер». Правда, слава тебе, Господи, десантных атак не было ни одной. Ни разу нас в горячих планетах не выкидывали, повезло. А время знаешь, какое было? Отделение колонии от Земли, борьба за независимость, читал? Повстанцев-подонков шныряло сотни. У них яхты маневренные, на каждой лазерка гигаваттная, а то и две. Раньше ведь пушки кому попало продавали, противометеоритные считались, да? И вот крейсер полгода патрулирует орбиту, а ты не знаешь, может, сейчас повстанец выскочит, пальнет, и все. Собирай кости по орбите. А ведь мобилизовался на гражданку, туда-сюда, там поработал, здесь. Много, знаешь, всякого. А теперь вот чем заниматься приходится. Медикаменты вожу. На Земле купил, на Скорпионе продал. Разница, клянусь, ноль. В карман ничего не попадает. Это даже не бизнес, это считай себе в убыток.
3: А ведь у меня семья. У тебя есть семья?
2: У меня есть, да. Жена и двое сыновей взрослых. А у тебя есть дети? А у меня у старшего уже внучка есть. То есть, совсем ты меня запутал. Это у меня внучка, старшая дочка Эльза.
3: А я ее не вижу.
2: Потому что мотаюсь на яхте от Земли до Скорпиона дважды в месяц, а тут еще фильтры полетели. Ладно, брат, давай 26 и разбежались.
1: 35.
3: Твою мать! Не, ну вы видели, а? С тобой как с человеком, а ты, ну ты гнида. Ну, подонок, органика. Я все равно тебя куплю за 27, спорим?
1: 35.
3: Торгаш! Я торгашей вообще ненавидел с детства. Это люди, которые сами ничего не производят, а наживаются на чужом труде. У нас на крейсере был один такой, сигаретами спекулировал. Сам не курил и удовольствие получал, как положено, еще в портах затоваривался. А потом, как курево кончается, он пачку по сотне толкал. Это своим-то! Так у нас ребята с ним, знаешь, что сделали? Связали и в двигательный отсек на ночь кинули, на амортизаторы. А к утру вынули. Знаешь, какой хороший был? Синий. Трясется, зрачки не фокусируются. Еще месяц потом отходил в медсанчасти. А правильно, потому что нормальные люди на своих не наживаются. 28.
1: 35.
3: Да? И ты думаешь, я перед тобой унижаться буду, да? Думаешь, я просить тебя буду, уламывать тебя? А вот такой вот кукиш не видал, нет? Кукиш землянина. Сука! Из-за таких, как ты, и развалили империю. Скотина колониальная, кровь нашу пьете земную. Как за лекарствами или гидропластиком, так сразу к нам. Помоги, земля-матушка. А как продать копеечный фильтр, который чукчи на Сатурне выпилили хрен знает из чего? Так это мы цену ломим, да? Был бы я президентом, я бы вашей автономии вообще отключил. От всего, что вам ни плазмы, ни экстранета, ничего. Независимые, нате, кукуйте. Вот такой вам кукиш, а не экстранет. Я даже почту бы отключил электронную. Ладно, уговорил. 29. Просто, чтобы не разговаривать больше с таким уродом.
1: 35.
3: Брат, ну ты ж человек. Ну прошу тебя, по-человечески. У меня амортизаторы сточенные. У меня на топливо уходит больше, чем прибыль от этого полиоксидония. У меня на камбузе разгерметизация. Подкачивать приходится каждый час. А это вообще аварийная ситуация. Если остановят и проверят, права отберут. Ну так сам подумай, если я буду за каждый фильтр переплачивать, кто семью кормить будет? Ты что ли? А у меня жена. Еще подруга на Сириусе. Сама не замужем, проводница на местных линиях. Баба, о! Огонь!
2: Хотя не девочка уже. Фигура, сам понимаешь, проводница. 30-ка и разбежались.
1: 35.
3: Слушай, мужик, у тебя с головой вообще как?
4: ты не контуженный часом? Че тебе эта пятерка даст? Че ты со мной торгуешься? Ты сам подумай башкой своей квадратной. 5 кредитных единиц. 5! Внимание! Это 2 буханки хлеба. Но тебе самому не стыдно, а? 30-ка.
1: 35.
4: Твою мать! Хотел бы я посмотреть на твою мать. Кто тебя так воспитал?
0: И на отца твоего посмотреть. У кого ты такой уродился? Может, ты мутант, а? Лысый. От радиации, небось, мутировал. Или мозги у тебя раскисли, стоят целые дни за прилавком в такой разреженной атмосфере. Отдай за 30-ку и иди домой себе, хоть отдохнешь. Считай, план сделал на сегодня. 30-ка, ага.
1: 35.
0: Слушай, брат, у меня уже кислород в скафандре кончается, с тобой тут беседовать. Посмотри на рукав, на указатель. 80%. А я пришел, у меня был полный баллон. Я уже кислорода из-за тебя сжег на 3 с полтиной. Че ты со мной торгуешься, жадина проклятая? Господь все увидит, и он тебя накажет за жадность твою. Помяни мое слово. Понял? Все, увидишь. Я, конечно, не экстрасенс, но глаз у меня черный. Если кого не взлюблю, жди беды проверенной. Это я тебя не пугаю, нет, просто предупредил. Ты понял? Так что если не хочешь неприятностей, отдашь за 4-ак, например.
1: 35.
0: Ладно. 30-ка.
1: 35.
0: А честно? Вот... Положа руку на сердце, сколько летаю, а таких уродов никогда еще не видел. Ты на рожу свою погляди, рожа каменная, без эмоций, заладил, как попугай, одно и то же. Ты вообще какие-нибудь другие слова знаешь, кроме 35? Вот попробуй просто ради спортивного интереса скажи. Четвертак. Четвертак, а?
1: 35.
0: Вот она что делает с людьми жадность, вот она мелочность, вот она в чем проявляется. Вот скажи, ну тебе ни капельки не стыдно, а? Уже час ты из меня жилы тянешь. Отдал бы за 30-ку и никакой головной боли.
1: 35.
0: А ты знаешь вообще, как это называется? Это комплексы. Твои комплексы. Потому что ты ничтожество. Ты никто и жизнь твоя копейка. Посмотри на себя, кто ты. Только и годишься стоять на задворках провинциального космопорта и продавать сладка запчасти. Будь ты проклят. 4-ак.
1: 35.
0: Ты только на меня свои проблемы-то не переноси, ладно? У тебя, небось, с бабами проблемы, да? У тебя встает раз в полгода, я правильно догадался? Ну так и нечего тут на мне злобу срывать. Нашел, понимаешь, где самоутверждаться. Важным себя почувствовать хочется, значимым, статусным. Я ведь психологии спец. Я изучал после армии на 3-недельных бизнес-курсах. Еще книжки по психологии читаю. Там так и говорится. Пока у человека все в порядке, у него и отношение к миру позитивное. А как чувствует себя в дерьме, в органике, по уши? Так значит, давай за счет других утверждаться. Да будь ты мужиком-то, в конце концов. Ты мужик или нет? Как баба, торговка базарная себя ведешь. Ей-богу! Продай за 30-ку, и сразу на душе легко станет, вот увидишь.
1: 35.
0: А я ведь тебя раскусил, давно раскусил, да? Я ж понимаю прекрасно, что не в пятерке дело. Кто ж из-за пятерки так торговаться станет? Тебе просто поговорить не с кем, да? Стоишь тут по нескольку суток, кругом ни души. Общения никакого, экстранета нету, радио и то не работает, а поболтать-то хочется. А тут я подвернулся. И ты давай на мне отыгрываться. А зачем? А? Общаться не с кем, заведи себе кошку. Есть порода, которая в разреженном воздухе живет. Завел бы кошку и общался с ней. Не хочешь? Нет, тебе надо покупателя найти и всю душу из него вынуть. А язык тебе на что богом дан? Так не криви душой, скажи прямо как есть. Мол, скучно мне до смерти. Опух от одиночества. Поговорить не с кем. Рад человека живого встретить. Давай, мол, с тобой просто так за жизнь побеседуем. Разве ж я не пойму? И поговорили бы нормально, без этих истерик. А фильтр отдал бы за 30-ку.
1: 35.
0: Это твое последнее слово, да? Так, на! Подавись! На тебе твои 35! Ровно! Можешь не пересчитывать. Жри, сука, жри, мразь, доволен? Настоял на своем? Держи еще 35 за второй фильтр. Радуйся, добился своего. На пустом месте ни за что и себе настроение испортил, и мне. А теперь
3: Теперь держи еще десятку, чтоб тебе было стыдно за свою жадность. Не хочешь? Нет, врешь, возьмешь. Вот я тебе ее на лоток кладу и отражателем прижимаю. Это твое! Запомнишь меня, подонок! Прощай! Фу.
5: Удачного полета, человек! Спасибо за покупку.
6: Это был рассказ Леонида Каганова «35».

0: Олег Дивов. Еще один прекрасный день. Часть первая. Катя проснулась счастливой. Как это прекрасно, когда тебя будет ласковое солнце, заглядывая в спальню, и ты, отдохнувшая, полная сил для нового радостного дня, сладко потягиваешься, зная, что человек создан для счастья, и оно ждет повсюду, а главное — счастье в гармонии с собой. И ты в самом начале долгого и полного чудес пути к себе. Впереди множество удивительных открытий в познании себя и еще много-много таких волшебных дней. Катя повернула голову и посмотрела на свою руку. Как она красива! Загляденье просто! И какое вообще совершенное создание человек! Сразу захотелось увидеть это чудо природы целиком. Упруго вскочив с постели, Катя подбежала к зеркалу. Да! Никаких сомнений, она восхитительно хороша! Ура! Ура! Воскликнула Катя и громко рассмеялась. Она распахнула окно спальни, выглянула в свой крошечный, но очаровательный садик, игравший всеми цветами радуги в капельках утренней росы, и едва не задохнулась от красоты. «Привет!» — крикнула она роботу-садовнику.
1: «Доброе утро и счастливого дня, хозяйка!» — прогудел тот, и Катя рассмеялась снова.
0: «Счастливого дня!» — повторила она. «Голубое-голубое небо, желтое-желтое солнце. А какие пушистые облака, так и хочется потрогать руками. Мечта. Мечта 8, если совсем точно. Рукотворный рай на границе пояса астероидов. Такой самделишный рай, что жители зовут его «Бочка 8». Надо снижать пафос, а то не равен час, впадешь тут в полную нирвану. Ой, да ладно, какая нирвана, когда тебя переполняет желание жить? Стоя в душевой под струями воды, нежно ласкавшими тело, Катя вспомнила, как это было ночью, и порадовалась, что Маркус оказался таким деликатным, сразу попрощался и ушел, оставив ее одну в постели. Ведь это ее постель, это вообще святое. И Маркусу даже не пришлось намекать. В остальном, Маркус, увы, не то. Но о чем тут сожалеть? Все нормально и тоже по-своему радость, ведь Катя в поиске, и это прекрасно. Впереди столько новых встреч, новых опытов, новых открытий себя и других. Познание и еще раз познание. Волшебная перспектива на много лет вперед. Маркус, наверное, тоже счастлив, что его такое ждет. А если не вполне счастлив, надо просто сказать ему об этом. И он, конечно, поймет. За завтраком, наслаждаясь каждым кусочком вкуснейшей и натуральнейшей синтетики, Катя подумала, что из Маркуса получится замечательный друг. Как повезло. Да она вообще везучая. И Маркус тоже. И все ее земляки. Миллиарды прозябают на перегруженной земле, где посчитан каждый ватт. И надо идти, к счастью, толкаясь локтями, а то и по головам живых людей. А Катя появилась на свет в бочке и потребляет ее колоссальные ресурсы по праву рождения. Ну так она и работает здесь. Трудится. И какая же радость, это ее работа. Какая огромная польза для всего человечества. Кате есть чем гордиться. Она накинула легкое платьице, обманчиво скромное, из тех коварных нарядов, которые чуть-чуть, едва-едва маскируют природное совершенство фигуры, а на самом деле заставляют вглядываться и восхищаться, и в припрыжку побежала из дома. Хотелось обнять весь мир и прокричать ему: «Ты прекрасен! И я прекрасна! И все прекрасно!» Улица, застроенная маленькими опрятными домиками, радующими глаз, была свежа и чиста. Впереди загибался вверх зеленый горизонт. Другая сторона бочки 8 была не видна из-за искусственного солнца, но Катя все равно задрала голову и мысленно послала антиподам луч добра и счастья. У нее на той стороне полно знакомых и все прекрасные ребята. Надо будет смотаться туда на выходных. Или поддаться на уговоры соседки Мэри, взять пару недель отпуска и закатиться к соседям на бочку 9, где непрерывный карнавал, фонтан веселья и любви.
1: «Мечта-9» — это секторальный центр психологической разгрузки и похож не на космическую станцию, а на эротическую фантазию безнадежного романтика. Все только и думают, что про любовь говорят они, признаются в ней, предаются ей без передышки. Секс на бочке 9 легкий, радостный, но такой неуемный и всепроникающий, что становится навязчив. Катя там была уже, и потом неделю вспоминать о сексе не хотела. Он ей повсюду мерещился. Даже в глазах Мэри, когда так глядела на нее. В одном Мэри права. На бочке 9 всегда новые лица. Да какие! Потрясающие люди, сильные, непосредственные, грубоватые, но в том особый шарм. Ведь они первопроходцы, старатели космоса. У нас таких не встретишь. Им тут нечем заняться. Нашей станции уже 100 лет, она выросла из рабочего поселка при горнообогатительном комбинате. Здесь не бывает авралов и приключений, и в этом свой глубокий смысл. Мы отвечаем за стабильность гигантского автоматического производства, рядом с которым висит в пространстве наша бочка. Нам есть чем гордиться и чему радоваться. Не каждому по плечу день за днем и год за годом делать так, чтобы ничего не случалось, и оставаться счастливым. А 9-я — молодая станция на границе сектора, который сейчас в процессе освоения, и там, как в старину, люди рискуют собой. Они уходят в опасные рейсы совсем близко к поясу, управляя стаями дронов-разведчиков. Это такая крутая и творческая работа, что дух захватывает. И задача бочки 9, помимо жизнеобеспечения, снабжения и так далее, психологическая разгрузка усталых астронавтов, переживших стресс. Круглые сутки внутри бочки 9 бьет ключом радость. Увлекательно, зажигательно, шумно и временами даже буйно. Все друг в друга влюблены и развлекаются, словно в последний раз. Эта всеобщая экзальтация чуть-чуть настораживает. А с другой стороны, что плохого, если люди счастливы, если у них горят глаза и они готовы к приключению в любой момент? Катя не хотела бы жить в бочке 9. Но иногда слетать туда и слегка поприключаться с интересными людьми намного веселее, чем ехать на скучную и кичливую музейную землю, где кожей ощущаешь, что ресурсов планеты не хватает на всех. Когда не хватает на всех, это грустно. А человек не должен грустить. В бочках всего хватает, потому что энергии в избытке. Каждая бочка снаружи покрыта солнечными панелями, добывая минимум киловатт с квадратного метра. А в поясе уйма минералов, при переработке которых побочные продукты — кислород и вода. Говорят, у нас еда только синтетическая, а вы ее пробовали? На Земле такой нет. У нас тут все синтетическое и все лучшее в обитаемой Вселенной. Мы растим пищу на основе натуральных клеток, и она выходит живее, чем самая живая. Полезнее, вкуснее, приятнее. Наша водопроводная вода покажется землянам эликсиром бодрости, а уличный воздух — эликсиром блаженства. Потому что у нас есть электричество, можно сказать, мы едим чистое электричество, дышим электричеством, купаемся в нем, и какой же это восторг! Главное слово — чистое. На станциях все чистое. И жизнь — чистая радость. Катя летела по улице молодым быстрым шагом, свободным, размашистым, полезным для тонуса, улыбаясь встречным лицам и предвкушая, как она сегодня хорошо поработает. Чирлидер пассажирского шлюза — должность в основном контрольная, как и большинство на станции, наблюдай и не мешай. Если честно, она не столько на случай, когда автоматика засбоит, у нас все приводные маяки, причальные мишени и механизмы стыковки дублированы, сколько для радости. 90% рабочего времени чирлидер сидит и наслаждается осмысленной трудовой деятельностью на пользу общества. Но еще 10, и они главные, самые ответственные. Он несет радость людям. Когда к бочке 8 причаливает не робот, а настоящий планетолет с экипажем, астронавтов должен принять на борту станции такой же, как они, живой человек. Добрый, теплый, светлый и гостеприимный — лицо мечты 8. Лицо мечты о счастье и лучшем будущем для всего человечества. Сегодня именно такой прекрасный день. Ожидается маленький русский кораблик, истомившиеся в тесноте астронавты сойдут на станцию, и Катя их встретит. Пока не знает как, возможно, просто улыбнется, и они все поймут. Да, именно так. Простенько и со вкусом. Строгое и функциональное здание космопорта стояло в центре восхитительного лесопарка, тщательно и продуманно запущенного, натурального до дрожи. По веткам прыгали белки. Когда-то Катя нарочно пыталась здесь заблудиться, уйдя по грибы, но всегда радостно хохоча выскакивала с полной корзинкой в жилые кварталы. Она обожала свою работу еще из-за места. Второго такого не найти во всей бочке, даже на другой стороне, где действительно большой сосновый лес с реками и водопадами. И сам космопорт был чудесен. Невозможно поверить, что под этим стеклянным кубиком в стиле Баухаус посреди лесной лужайки 20 этажей сложной машинерии, а еще ниже обшивка станции и открытый космос. Порт словно вымер. Но это понятно, здесь мало персонала, и все заняты, держат руку на пульсе грузовых перевозок. Никого не встретив по дороге, Катя прошла в кабинет, остановилась перед ростовым зеркалом, придирчиво оценила свой внешний вид и нашла его превосходным. Села в удобнейшее кресло, нарочно поерзала, чтобы лишний раз насладиться его уютом, пробежалась взглядом по трехмерной схеме шлюза, все отлично, все готово, и почувствовала себя человеком на своем месте. Вау! Красота! Жизнь, в общем, только начинается, а уже удалась. Везучая ты, Катя! Какой восторг! На работе как дома! Так, что у нас? Корвет МЧС России, АПК-10, стыковка, перегрузка контейнера. И что они здесь забирают? Они все ли равно, какие-то числовые коды, лень смотреть, да и не мое это дело. И двое сходят с борта, чтобы подписать документы у генерального диспетчера. Через 2,5 часа они будут здесь. Капитан Андрей Баженов и бортмеханик Герман Герман. Прекрасно. Работаем! Маркус? Ой, Маркус, привет!
2: Маркус был одет в ослепительно белый рабочий комбинезон садовника и смотрелся очень неплохо, только как-то скованно. И глядел странно. В руках он держал пучок фиалок. Скромные привилегии контролеров-наблюдателей паркового оборудования. Техника срезает лишние цветы, а садовники подбирают и раздают на улицах. Идет весь такой в белом и дарит букеты, а люди тают от счастья. Замечательная профессия. Катя, в общем, к цветам привыкла, сколько он ей носил, не сосчитаешь. Радуга в ее садике — это заслуга Маркуса. Так умело нарисовать схему для робота-садовника может только человек-садовник. Но все равно очень приятно.
3: Как мило с твоей стороны.
1: Катя взяла фиалки. Пахли они волшебно.
3: Слушай, Маркус, я хотела тебе сказать потрясающую вещь.
2: Весь внимание, буркнул Маркус краснее.
3: Мне кажется,
1: начала Катя с воодушевлением,
3: то, что было у нас прошлой ночью, это начало долгой и восхитительной дружбы. Прекрасной дружбы на всю жизнь. Ты замечательный. Будем друзьями.
1: Она протянула ему руку с букетом, звонко рассмеялась своей милой неловкости, но очаровательно же, просто очаровательно, лучше не придумаешь, и положила фиалки на стол. Протянула руку снова уже серьезно. Руку дружбы. Маркус стоял, забавно моргая.
3: «Я всегда к твоим услугам», — сказала Катя.
2: «Да», — протянул Маркус, глядя под ноги. «Конечно».
3: «Мы же друзья»,
1: — сказала Катя и на всякий случай тряхнула рукой, чтобы этот остолоп ее заметил.
2: «Конечно», — повторил Маркус.
3: «Друзья, а давай ты мне сейчас отсосешь по-быстрому». «Прости».
1: Катя подумала, что ослышалась. Маркус взялся за застежку комбинезона и потянул ее снизу вверх.
3: «Чисто по-дружески, а?»
1: Катя поперхнулась и зажала рот ладонью.
2: «Ну, я так и думал», — скучным голосом произнес Маркус.
1: Катя сидела, не дыша. Она не понимала, что с ней происходит и почему, но внутри все будто встало дыбом. На глаза навернулись слезы.
4: «Какая же ты дрянь! Лживая, подлая, лицемерная дрянь!»
1: Маркус сгреб фиалки со стола и принялся их рвать перед лицом у Кати. В клочья, на куски, роняя ошметки на пол. Цветами завоняло оглушительно и невыносимо, и Катю вырвало прямо Маркусу под ноги.
2: От ужаса Катя подпрыгнула в кресле и принялась визжать, нелепо размахивая руками.
1: «Петь бы тебе в рожу, да противно!» — буркнул Маркус, уходя, но Катя не раз слышала.
2: Ей казалось, она умирает. Надо было доползти хотя бы на четвереньках до медблока, а лучше вызвать помощь сюда. Но Катя, почти слепая от слез, набрала маму.
5: Мамин чип не отозвался, что было очень странно. Зато ответил папа.
6: «А, еще одна шлюха нарисовалась», — сказал он. «Че надо, сукина дочь?»
7: «Мама!»
2: Почти теряя сознание от ужаса, прохрипела Катя.
6: «Я твою сукину мать заблочил!» — торжествующе сообщил папа. «Даром, что ли, я единственный электрончик на этой летающей помойке, который хоть чего-то умеет? Вот потеха будет, когда повешусь. Вы ж загнетесь без меня. Вам же только в бочку 9, но там своих проституток девать некуда. Ладно, отстань, я гостей жду. Сейчас ее хахаль сюда явится узнать, почему молчит ненаглядная. Сделаю красавцу электрический стул».
2: Катя выпала из кресла. Шмыгая носом и стараясь не шататься, она брела к открытой двери шлюза.
5: «Несла радость людям, ага!»
2: Навстречу ей вышли двое в форменных пилотских куртках и брюках со множеством накладных карманов. Совсем молодые, едва под 30. Один повыше, другой пониже. Оба смотрелись абсолютно естественно в этой своеобразной одежде с характерным шиком небрежной элегантности, что отличает людей, которые действительно умеют в ней работать и жить. Катя знала, чтобы нести радость, желательно приветствовать гостей станции на родном языке. Она сможет, ей нетрудно, ведь это ее язык. Недаром ей досталось русское имя.
7: «Дратути, пожалуйста!» —
2: пробормотала она и всхлипнула. Гости озадаченно переглянулись. Капитан Андрей Баженов оказался высок, широкоплеч, несколько простоват лицом, зато неотразимо обаятелен и убедительно надежен. На его груди хотелось с облегчением разрыдаться, что Катя и сделала немедленно.
1: «Прилетели», — сказал Баженов.
5: «Ничего себе подарочки», — сказал Герман.
2: АПК-10 забирал отсюда анекдотический груз. Контейнер с новогодними подарками для спасательного отряда крайней станции, застрявшей на бочке 8 с прошлого декабря. Подарки — дело частное, но у контейнера есть инвентарный номер, и чем дольше этот ящик лежит не там, где надо, тем сильнее зреет необходимость хотя бы расписаться за него.
5: «Что случилось, милая барышня?»
2: Герман попытался заглянуть Кате в глаза. Ему не пришлось нагибаться, он был Баженову по плечу, а с девушкой вровень.
5: «Ну-ка, возьмите».
2: Катя утерлась чем-то пушистым и мягким. Это оказалось полотенце с эмблемой МЧС России. Она с трудом оторвалась от груди капитана. Рядом с ним стоял, улыбаясь ласково, хотя и слегка настороженно, приятный мужчина с ухоженной русой бородкой и вьющимися светлыми волосами до плеч. Немножко склонный к полноте и совсем не похожий на инженера аварийно-поискового корвета.
5: «Ну так что? Что у вас стряслось?»
7: «Не знаю», — проныла Катя. «Все плохо».
2: «Везде?» — быстро спросил Герман и неопределенно помахал рукой в воздухе.
7: «Кажется».
2: «Давно?» Катя задумалась.
5: Конечно, она знала, когда стало плохо. Плохо было всегда. Человек создан для счастья, а где его взять-то? Счастья нет. Его не может быть. Такова драма, на которую ты обречен с рождения. Мы запрограммированы на счастье, а впереди только страдания.
2: Но подтекст вопроса девушка тоже уловила, и это заставило ее крепко вцепиться в полотенце, а то вдруг слезы опять хлынут рекой.
5: Какой ужас! 20 лет жила, как слепая дура дурой. Насколько все плохо дошло до Кати совсем недавно. Когда разверзлась эта бездна? Она ведь знает. Есть же какая-то зацепка, точная привязка по времени.
7: Я на работу пришла, и началось.
2: «Третий час, если у них график, как у всех», — бросил Герман капитану. Барышня, а вы, собственно, кто?
7: Чирлидер пассажирский. Встречаю гостей.
2: Песнями и плясками? А чё без цветов? Ляпнул Герман. При упоминании цветов Катя всхлипнула, подавилась и спрятала лицо в полотенце. Ее все затрясло, и Баженов сам сгреб девушку в объятия, а на инженера посмотрел неодобрительно. «Я не нарочно», — объяснил Герман, — «просто со злости». «Ну что за фигня, согласись? Первый раз попали на бочку, а тут фигня. И еще чирлидер».
6: «Ты несправедлив. Эта девочка обучена вручную завести на стыковку любой тоннаж при отказе автоматики. А гостей встречать так придумали, чтобы не скучало».
2: «Ну, простите», — сказал Герман. «Алло, барышня, как вас там? Примите мои искренние, глубокие соболезнования, то есть простите еще раз извинения. Видите, как волнуюсь? Кстати, я Гера, а мой капитан Андрей».
7: «Катя!»
2: — донеслось у Баженова из-под мышки. «Дратуйте, пожалуйста», — буркнул Герман.
6: «Накажу», — пообещал Баженов.
2: «Это нервные у меня», — сказал Герман.
6: «Так».
2: Баженов мягко отодвинул Катю и попытался ее разглядеть. Девушка инстинктивно закрывалась полотенцем.
6: «Нам в любом случае идти к генеральному. Дорогу найдем, но...» «Это мне показалось, или там кричат?»
2: Из глубины космопорта доносились приглушенные вопли, потом что-то упало и зазвенело разбитое стекло.
6: «Ну, хотя бы не похоже на крик о помощи», — заметил Герман.
2: «Обнадеживает». Он чуть наклонил голову, прислушиваясь. «Кэп, по-моему, там морду бьют».
6: «Сударыня, вы пойдете с нами», — твердо сказал Баженов. «Дверь шлюза мы запираем и ставим свой замок. Гера, сделай».
2: Инженер кивнул, достал из-за пазухи черную коробочку и приложил ее к управляющей панели шлюза. Коробочка пискнула. Герман отстучал ногтем на ее лицевой стороне какую-то комбинацию, подождал секунду, стукнул еще пару раз, и дверь с шипением захлопнулась.
6: «Я на свой палец закрою, ладно?»
2: Не дожидаясь ответа, он прижал средний палец левой руки к коробочке. Та снова пискнула. Герман спрятал ее обратно под куртку.
8: Катя завороженно следила за его манипуляциями. Они казались ей совершенной магией. Прилетели добрые волшебники и управляют бочкой, словно знают ее насквозь.
7: «Добрые ли?» —

0: из леса. «Тысячи извинений, Катя», — сказал Герман, — «но можно у вас полотенце? Оно казенное, и это мой рабочий инструмент. Я в него декодер заворачиваю». «Ага, спасибо. И вот что, Кэп, поспешили мы. Надо было взять хотя бы лом».
1: «Мы в чужой юрисдикции. Какой лом без разрешения генерального?»
0: «Так уже набедокурили».
1: Герман кивнул на дверь шлюза.
0: «И небольшой лом, маленький.
1: Тут найдешь, если понадобится.
0: Видите нас, Катя, только я вперед».
1: «Откуда здесь лом?» — тоскливо протянул Герман, становясь в арьергард.
0: «Даже маленький».

0: Прозрачная дверь космопорта была разбита в пыль. На дорожке валялась увесистая скамейка, которую это сделали. Метнули, наверное, с разбегу. Зачем? Откуда такая страсть к разрушению? Катя испуганно сжалась. «Массовый психоз», — буркнул Герман. «А красота-то... И чего вам тут нормально не живется? С жиру взбесились?»
1: «Нам туда»,
0: — сухо сказала Катя. Она придумала себе задачу быть проводником и стало чуть полегче. Страшно, но хотя бы не тошно. Баженов огляделся. «И правда ведь красота! Деревья, голубое небо, чистый воздух, солнышко и, главное, огромный, невообразимый простор! А к тому, что вдалеке уходит вверх зеленая стена, прочерченная дорогами и вся в точечках домов, можно привыкнуть. Ой, что-то синеет. А, это у них речка там. Почему офис генерального не в космопорте?» — спросил он, ныряя вслед за Катей в кусты.
1: «Ну так он же генеральный, чего ему тут делать?»
0: «Да, действительно». Прогулка по лесу стала бы чистой радостью для астронавта, бывшего месяц безвылазно в рейсах, если бы не крики вдалеке и эпизодический грохот, от которого Баженов напрягался, а Герман вспоминал пролом. Потом все как-то стихло. А дальше лес внезапно оборвался, и они прямо из-под сени деревьев шагнули на кукольно-аккуратную улочку с очаровательными домиками. Перед каждым маленький палисадник, весь в цветах. Здесь могло быть просто волшебно, если бы в ближайшем домике не плакала навзрыд женщина. И пейзаж слегка подпорчен. Из следующего жилища недавно швыряли мебель через окно, и там, судя по звукам, ссорились. Как нарочно идти надо было в ту сторону, и едва они поравнялись с домом, из двери выбежал красномордый и взъерошенный тип с ножкой от стула в руке. Уставился на Баженова и явно не обрадовался эмблеме МЧС РФ.
2: «А вот сразу нахер, офицер!» — заорал он. «Нахер отсюда, понял?»
0: «Вы нас с кем-то путаете, сударь», — учтиво сказал Баженов.
2: «Как хочу, так же его понял! Будут еще меня учить всякие! Задолбали читать мораль, все-таки хорошие, один я плохой, да?»
0: «Все нормально, мы уходим», — пробормотал Баженов, не очень понимая, как себя вести. «Видишь, уходим!»
2: «Нахер! Задолбали!»
0: Местный житель бросился на него, занося свою импровизированную дубинку. Капитан легко перехватил вооруженную руку и догадался, что его надули, только когда справа прилетело в глаз кулаком. Взвизгнула Катя. Последний раз Баженова пытались ударить в классе в 7-8, да и то не всерьез. Ошарашенный капитан сделал шаг назад, и тут, к счастью, инициативу взял Герман. Пользуясь тем, что противник сосредоточился на капитане, инженер пнул местного под колено. Тот, охнув от боли, выронил дубинку, присел, и Герман добавил ему с той же ноги в ухо. Катя взвизгнула снова. Местный упал на четвереньки, проломил головой штакетник и пополз нюхать цветы.
3: «Как же убить можно?»
0: — укоризненно произнес Баженов, трогая кончиками пальцев лицо.
2: «А так нельзя?»
0: — агрессивно осведомился Герман, показывая на ножку от стула.
2: «Я это забираю, и не спорь, мой трофей».
3: «Что тут у вас творится?» — спросил Баженов у Кати тоном скорее тоскливым, чем рассерженным.
2: «Ах да, вы тоже не знаете.
3: Гера, спасибо на самом деле. Как-то я оказался не готов».
0: «Не за что. Разреши высказать профессиональное мнение?»

0: Форс-мажор, это очевидно. Значит, мы на работе, у нас спасательная операция. Предлагаю спасти девицу, Герман ткнул в Катю ножкой от стула, и отвалить, пока не стало хуже.
1: Гера, очнись. Мы в этом рейсе только перегонщики, буркнул Баженов, задумчиво уставившись куда-то мимо инженера.
0: Спасатель всегда спасатель, заявил Герман и оглянулся.
1: По улице брел, руки в карманы, здоровенный хмурый дядька. Просто громила. Такого ножкой от стула не свалишь. И курс держал прямо на них.
0: К черту лом. Твой капитанский пистолет надо, сказал Герман. Как я жалею, что забыл о нем. А ты почему забыл? Для драки ты у нас слишком благородный, но подстрелить ты можешь?
1: Тому и забыл, что могу.
2: Папа!
0: Воскликнула Катя.
2: «Папа, милый!»
0: И бросилась к громиле. «Только идиоты вроде меня дерутся с сумасшедшими», — бурчал Герман, провожая глазами Катю. «Стрелять надо! Сейчас он ей голову отвинтит, что будем делать? Оплакивать?»
1: Они с тревогой наблюдали, как девушка виснет у гиганта на шее и что-то тараторит ему на ухо, а тот вроде не торопится ее убить. Через минуту он поднял глаза и сумрачно уставился в их сторону. Решив, что самое страшное позади, космонавты рискнули осторожно приблизиться.
2: «Это папа мой!»
0: — крикнула Баженова девушка.
2: «Ваня Карков его зовут. Он электронщик гениальный. Он все тут знает».
0: «Ах, еще и Ваня!» — Герман хмыкнул. «Дратути, пожалуйста».
1: «Заткнись!» — шепнул Баженов. «Бесполезно же!» — прогудел Карков. У него оказался тяжелый гулкий бас. «Понимаешь, это не имеет никакого смысла!»
0: Катя по-прежнему висела у него на шее, вцепившись намертво, а он легко поддерживал девушку одной рукой.
2: «Пап, ты просто нас спаси! Я не знаю как, но ты же спасешь!» —
0: твердила она.
2: «Папочка, милый, мне плохо!»
1: «Лучшее, что может сделать честный человек, покончить с собой!» — произнес Карков глубокомысленно. «Но сначала я полюбуюсь, как тут все пойдет прахом, и эти лоботрясы начнут вешаться. Попили моей кровушки, твари. Сначала пусть они...»
3: «Какая у вас авария?» — спросил Баженов. «Разгерметизация, двигатель вращения, это все лечится».
1: «Да ничего. В том-то и дело, что ничего, если не считать того, что я бездарно растратил свою жизнь на баб, которые вытирали от меня ноги. Думаете, эта соска меня любит? Ей просто страшно. Знаете, я даже рад, что ничем не могу ей помочь. Это справедливо».
0: Карков стряхнул девушку с себя, опять сунул руки в карманы и пошел дальше.
2: «Он электронщик!»
0: Катя семенила рядом, цепляясь за него.
2: «Он может все исправить, остановите его!»
1: «Жизнь не исправишь!» — буркнул Карков. «И смысл жизни которого нет».
3: «Понимаешь, дурочка, тебе кажется, что смысл жизни — продавать свою дырку направо и налево, быть успешной шлюхой, более успешной, чем остальные?»
2: «Да нет же! Ты не понимаешь, это все ради счастья, это же радость, папа! Человек создан для счастья, а ты всегда был хмурый, и как же нас изводила твоя вечная русская тоска! Как она меня мучает и маму измучила, это ты виноват!»
1: «Вот!» Карков сокрушенно кивнул. «Что и следовало доказать. И я еще виноват. В чем? В том, что жизнь абсолютно лишена смысла. Но ведь это истина, единственная истина на свете. И все это знают, даже ты, глупая девчонка. Просто все прячутся от этого знания. Трусы в религию, слабаки в алкоголь».
0: Он остановился у палисадника, где, лежа в цветах, постановал, сжимая руками голову, контуженный дебошир. Сейчас было слышно, что и в этом доме тоже плачет женщина.
1: «А молодость прячется в молодость. Нормальный взрослый человек, наверное, должен залезть в петлю. Но не сегодня. Я сначала погляжу, как тут все развалится».
0: Он расстегнул штаны и обильно полил контуженного. Тот не возражал.
1: «Извините», — бросил Карков через плечо. «Захотелось. А кто его так?»
0: «Я», — сказал Герман. «Надеюсь, вы не против? Ах, да, вам же все равно».
1: «Отнюдь. Это последний любовник моей жены. Хронологически последний. Я как раз шел на него посмотреть. Думал, он хотя бы красавец. Но даже тут меня ждало горькое разочарование. Тоска. Ну ничего. Скоро все кончится. И останутся здесь одни роботы. В отличие от людей, у них в прошивке есть кое-какие смыслы. Для них придумали. Себе не смогли.
0: Катя снова заплакала.
3: «Господин Горков», — сказал Баженов.
0: «Разрешите представиться, я командир аварийно-поискового корабля МЧС России АПК-10, Андрей Баженов. В силу форс-мажорных обстоятельств я сейчас обладаю некоторыми правами, наверняка известными вам. Но можно просто по-человечески вас попросить дойти с нами до офиса генерального диспетчера? Это ненадолго. Смысла жизни не обещаю, но будет хотя бы не так тоскливо».
1: Горков застегнулся, посмотрел на Баженова, потом на Германа, потом на Катю.
3: «Ты к матери пошла. Рыдайте там вместе, ничтожество. Оплакивайте свою блядскую судьбу. А я с этими клоунами».
1: Катя, всхлипывая, шагнула было к Баженову, но тот развел руками. Девушка отвернулась и, повесив голову, пошла на заплетающихся ногах в ту сторону, откуда появился ее отец.
3: «За мной, охламоны! Нам второй переулок направо», — прогудел Горков. «И давайте ходу, а то я держусь на чистой злости. Бочка 8 проживет без людей на полном автомате много лет, и комбинат будет работать как часы. Система налажена отлично. Мы тут совершенно не нужны. И когда я думаю об этом... прямо не терпится повеситься раньше всех, пока самоубийство еще не стало модным трендом. Возглавить сошествие в преисподнюю!»
4: «Ты зачем позвал этого монстра?»
1: — шепнул Герман на ухо Баженову.
3: «Ну, жалко мне его», — буркнул.

0: Олег Дивов. Еще один прекрасный день. Часть вторая. Окончание. В офис генерального диспетчера капитан Баженов вошел уже с большущим синяком на скуле. Диспетчер, пожилой, но не старый еще мужчина, худощавый и седовласый, с пепельно-серым лицом смертельно уставшего человека, сидел в кресле, вяло поворачивая туда-сюда одним пальцем трехмерную карту бочки 8. В углу кабинета шумно дрожал неизвестный в белом халате, свернувшись калачиком на полу.
1: «Виктор», — сказал Баженов.
0: «Андре», — сказал генеральный, даже не подняв на капитана глаз.
1: «Первая наша встреча после училища, мой мастер. Я так надеялся, что будет весело».
0: «Обхохочешься». Диспетчер по-прежнему глядел мимо. Герман украдкой рассматривал карту. Карков прошел в угол и легонько пнул ногой человека в белом халате. Тот взвизгнул, будто его собрались резать.
2: «Отставить!»
0: У диспетчера прорезался командный голос, и стало ясно, почему он генеральный.
1: «А че он тут?» – буркнул Карков.
0: «Лучше тут», – непонятно ответил диспетчер. «Так я хотя бы его вижу».
1: «Анализ воздуха сделали?» – спросил Баженов.
0: «Зачем?» – тускло через силу удивился диспетчер.
1: «Это ж депрессант в атмосфере, разве нет? Не обязательно диверсия, такое случается. Просочилась какая-нибудь химическая дрянь с комбината. Ну чего там обрабатываете? Занесли ее случайно на челнок, она вступила в реакцию с воздухом, и на челноке приехала сюда уж готовенькая. И отравились твои люди. Я даже не глядя в базу МЧС, по памяти назову минимум 2 похожих случая. Правда, там массовый психоз только как побочный эффект».
0: «А ты совсем не изменился, Андре», — пробормотал диспетчер. «Все тот же хороший мальчик. Добрый».
1: «Так», — протянул Баженов. «Ну, ты же привел с собой Каркова, значит, о чем-то догадывался».
0: «Когда я звал это чудовище, оно не шло. Ссылалось на отсутствие смысла жизни».
1: Чудовище присело в углу рядом с человеком в белом халате и теперь бесцеремонно трясло его.
2: «Оставь в покое главврача, Карков!»
0: — рявкнул диспетчер, слегка оживая.
1: «Черт с ним!
0: Все равно бы на всех не хватило». Он повернулся и впервые поглядел на Баженова.
3: «Вот ответь мне, студент, если бы тебе сказали, что главврач станции может подвести под списание весь наличный запас стимуляторов и продать их, какой ответ на зачет? Доктор с ума сошел, его лечить надо, верно? Не зачет.
2: Диспетчера лечить надо. Куда глядел? Как допустил?»
4: «Да что у вас творится, мастер?»
0: Шепотом взмолился Баженов.
2: «Все продал на бочку 9. Понятно, что они там из них понаделали.
3: А я только на прошлой неделе узнал, и то случайно, столоп. Спрашиваю, как ты мог, скотина, а этот мне... А зачем нам стимуляторы? У нас же и без них все отлично. И долю предложи».
2: «Сдохни теперь, падла, сдохни!»
0: Заорал диспетчер и, словно вложив в этот крик все силы, паник.
1: «Стимуляторы у меня есть», — сказал Баженов. «Немного, конечно, но хватит проколоть человек 10. Только я не очень...»
3: «Мы в этой заднице 3 часа. Каких-то жалких 3 часа продержаться надо 3 суток. Всей бочкой. Иначе не имеет смысла»,
0: — произнес диспетчер, повторяя в точности интонацию Каркова. Он теперь говорил так тихо и слабо, что Герман был вынужден подкрасться к его креслу сзади вплотную и все равно навострить уши.
3: «Я по-прежнему ничего не понимаю», — сказал Баженов.
2: «Хочешь, чтобы я признался вслух офицеру МЧС? Да, пожалуйста, мне все равно уже. Позитив у нас накрылся, Андре.
4: Позитивчик. Твою мать!»
0: Герман даже слегка подпрыгнул. Генеральный диспетчер тоже подпрыгнул, совсем как нормальный живой человек, у которого громко крикнули над ухом.
3: Это Герман Герман, представил товарища Баженов. Вы его не помните, он с инженерного и на 2 курса младше. Ну, в общем, вы уже уволились тогда.
2: Дюран.
0: Диспетчер, не глядя, поднял вялую руку. Инженер поймал ее.
3: Капитан Дюран, поправил Баженов.
1: Мой капитан.
2: Кончился твой капитан,
0: буркнул диспетчер.
1: Это мой мастер, как ты уже понял, сказал Баженов Герману.
3: Отличный учитель, но заскучал по реальному делу, не прошел медкомиссию и вместо корабля попал на бочку.
2: Был неплохим учителем и оказался плохим диспетчером. Даже позитив, и тот у меня развалился. Такие дела, молодые люди. Можете презирать. Разрешаю.
3: Ну и вы обязаны о преступлении доложить, понимаю.
1: Вообще это бред какой-то, протянул Баженов. И давно у вас позитив?
3: У меня? Он тут с самого начала. Корпорация ставила его на всех бочках. Собрали бочку, воткнули позитив.
2: Здесь на 8-й он 100 лет работал без перерыва. Вот и сдох. Выдал утром пиковый импульс, такой, что я лично чуть не кончил на рабочем месте. И накрылся.
4: Но зачем? Здесь же великолепно, пробормотал Герман. Потрясающе.
2: Ага,
0: диспетчер кивнул.
2: Потрясающе. Изобилие, чистота, красота.
3: А счастья как не было, так и нет. Видите, Каркова? Без позитива все были бы такие. Но наш Ваня уникум, его и позитивом не проймешь.
0: Баженов покосился на Каркова с опаской, Герман с уважением.
1: Значит, не шутила девушка Катя про русскую тоску отца.
2: Если счастья нет, вариантов развития событий на обитаемой станции ровно 3.
3: Наркомания, алкоголизм, религиозное сектантство, продолжал диспетчер.
2: На Земле то же самое, просто оно там размыто и не так пугает.
3: А представляешь секту в космосе? 10 000 идиотов в железной почке. А если это твоя станция, ты в нее вложил средства, здоровье, креатив, душу практически. И вдруг на станции ересь, и твои сотрудники говорят: «Отвали, проклятый капиталистический эксплуататор! Мы теперь сами по себе поклоняемся Микки Маусу, а ты свободен!»
1: Корпорация очень хорошо это представила, я так думаю. Я ее не оправдываю, если что.
0: «Извините, я в шоке», — пробормотал Баженов.
2: «Ты просто не имел дела с большими коллективами. В экипажах кораблей проблема утраты мотивации решается подгонкой кадров. Просто набирают славных ребят, с которыми не пропадешь. Вроде тебя. И то иногда бывает трудно. Славных ребят на всех не хватает. Теперь представь экипажи по 5, 6, 7, 8, 10 000 человек. Сейчас это специфическая проблема бочек, но дальше будет только хуже. Бочки пока еще маленькие. Без контроля над эмоциональной сферой персонал любая крупная станция может превратиться в черт знает что, и заранее не угадаешь.
1: Погодите, но корпорация, даже если не трогать моральную сторону вопроса, как они так рискнули? Это ведь запрещенная медицинская технология, психиатрическая.
2: Да хоть ветеринарная.
1: Андре, ну что за наивность? Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Редкоземельные элементы — это такая золотая жила, что сюда воткнули бы любую технологию, лишь бы все работало. Корпорация рискнула и выиграла. Люди на позитиве 100 лет просидели.
3: Вон бочка 9, соседка наша, самая новая станция в окрестностях пояса, но даже ей уже 30.
2: И там у Марлен... Нет, ты не знаешь Марлен. Короче, у нее такой же позитив, как у нас. Не отличить вообще.
3: «Извините, вы сами видели?» — встрял Герман.
2: «Да, я смотрел», — сказал диспетчер с вызовом. «У меня тоже был сначала шок, когда узнал. Мне Марлен проболталась, то есть ей намекнули, что уже можно. И куда деваться? Я к тому моменту 5 лет здесь пробыл. Бочка 8 мне стала дом родной. И я, генеральный диспетчер, отвечаю за людей и должен знать, как работает система жизнеобеспечения. А позитив... элемент системы жизнеобеспечения, ничто иное. И Каркова я возил на бочку 9, чтобы он посмотрел. Кстати, Андре, где ты его поймал, этого тираннозавра?
1: Случайно, не поверите. Так это он у вас отвечал за позитив?
2: Нет, ему даже знать о нем не положено.
3: Есть два штатных техника, которых выбрала корпорация, и я третий. Больше никому. Карков — главный инженер этой богадельни и мой персональный резерв на случай чрезвычайных ситуаций. У него сила воли потрясающая. Он вообще человек-кремень.
0: В углу гулко расхохотался Карков.
3: «Да пошел ты!» — бросил ему диспетчер.
1: «Сам дурак!» — сказал Карков.
3: «Да, дурак! Понадеялся на тебя, а ты в критический момент оказался такой же тряпкой, как все!»
1: «Меня жена не любит», — объяснил Карков. «Я еще повешусь, когда вы все повеситесь».
3: «Знаешь что?»
1: «Виктор, остыньте. Зачем вы подставили Ваню, если он такой замечательный?» — встрял Баженов.
3: «Да не подставлял я его. Он сам отыскал эту штуковину. За техниками проследил. Конечно, пришлось объяснить ему ситуацию. А что было делать?»
0: «Кстати, где ваши техники?»
1: «Тут в подвале сидят. Плачут. Им все равно, где плакать. Слабаки».
0: «Позитив? Здесь, под нами?»
3: «Черт побери, Андрей, это пара ящиков с примитивной электроникой. Два контура, основной и запасной. Основной сгорел, второй не запустился, его вскрыли, пока еще могли как-то шевелиться. А там макет. Судя по внешнему виду, ему те же самые 100 лет. Тогда и украли комплектующие, или забыли поставить, какая теперь разница.
2: И те же самые 100 лет никто в ящик не заглядывал.
3: И я не заглянул. А знаешь почему?»
0: Он чуть приподнялся и посмотрел в угол.
3: «А потому что я такое же фуфло, как наш доктор!» —
0: заорал диспетчер.
3: «Потому что все хорошо у нас! И полная бочка счастья на позитиве, сука! Карков, головой его об стену постучи из кулапа хренова, а? Хочу услышать этот звук!»
1: «Да ну, лень!» — отозвался Карков.
0: Диспетчер опять сник.
3: «Корпорация уже все знает. К нам летят техники из бочки 9, везут свой запасной контур. Но ходу оттуда 3 суток, и это еще ничего, с бочки 7 почти 2 недели. Понял, в чем проблема, спасатель?»
1: «То-то».
0: «Как они сами доберутся сюда без позитива, если сидят на нем постоянно?» — задумался Баженов. «У них такое же похмелье будет».
3: «Закинутся таблетками и долетят как миленькие. Бочка 9 — станция психологической разгрузки, если это тебе о чем-то говорит. Тамошние братья и позитив не особо и нужен. Если у них тоже основной сгорит, обойдутся внутренними резервами, наркоманы херовы».
0: Баженов удивленно поднял брови.
3: «Я же тебе объяснял про алкоголизм и наркоманию, а бочка 9 — это 3 в 1. У них и момент сектантства присутствует, только не религиозного, а сексуального. Позитив там чисто для поддержки минимального тонуса».
1: «Хорошо устроились», — только и сказал Баженов.
3: «И не говори. Что такое бочка 9? Бензоколонка, салун и бордель на фронтире. Фестиваль всеобщей любви, как они это называют. И правда фестиваль. Очень красочный и даже, я бы сказал, трогательный. Прилетаешь, а тебя все любят, искренне, круглые сутки, нон-стоп, все тебе рады, море радости, непрерывный бег за счастьем. Ну, есть чисто коммерческий подвох. Бегут за счастьем эти девочки и мальчики на таблетках, иначе они бы просто выдохлись. Там для нормальной работы в круглосуточном режиме нужно вдвое, а то и втрое больше персонала, а так чудная экономия. А чтобы клиенты тоже бегали и прыгали, и выжимать их досуха, там эти таблеточки на каждом углу и за себестоимость. Бочка 9 столько дури производит, на весь пояс хватит. В том числе и из наших стимуляторов. Кто бы мог подумать?»
0: Баженов подошел к окну. Не хотелось ему дальше слушать ужасы про бочки. Офис генерального диспетчера стоял в парке, но в отличие от приземистого космопорта был 5 этажей в высоту, самое высокое строение на станции «Мечта-8», не считая нескольких спортивных арен, и вид отсюда был волшебный. Если не обращать внимания на зеленую стену, там за окном простирался во все стороны форменный рай. Мечта любого землянина, кто не помешан на жизни в мегаполисе. Утопающие в сочной зелени домики, симпатичные функциональные общественные здания, удобные дороги с пешеходными зонами,
2: И не надо бороться за жизнь, не надо бояться старости. Тебя не выкинут со станции. Здесь место еще с запасом на столько же людей. И корпорация позаботится о тебе до последнего вздоха. Будешь сыт, одет, счастлив. И ты не заперт в бочке. Тебе открыты все дороги. Улетай куда хочешь и когда хочешь. На учебу, в отпуск, к родным. Просто развеяться, не проблема. Только реши с корпорацией, ты вернешься или насовсем. Тогда она найдет другого. Хотя и будет сожалеть. Корпорация любит тебя. Она ведь тебя вырастила и выучила на свои деньги. Ты ее человек. Но ты был свободен и остаешься свободен.
0: Баженов всю эту рекламную требуху помнил с юных лет. Его вербовали в корпорацию еще в училище. И он знал, что корпорация не врет. При всем океане радости, в который фирма готова окунуть тебя с головой, работа в космосе пока что остается трудной и рискованной. И корпорация слишком заинтересована в лояльных сотрудниках, чтобы обманывать их. Значит, прямо в лоб она тебе не лжет. Только потихоньку. Нашептывая тебе сны, навевая грезы. Проклятие, ну зачем? В душу плюнули, гады! Просто в самую душу!
4: Такая красота!
0: И чего вам тут не живется? Он вспомнил тесноту крайней станции, где ребята ждут подарков, заранее хохоча, предвкушая, как устроят внеплановый Новый год, и подумал, что какие-то вещи недоступны его пониманию. И там, и здесь люди. Почему здесь нет смысла жизни, а на крайней есть? Да спасатели лопнут от счастья, дай им такие условия. От натурального счастья, не от позитива.
3: «Красота же!»
0: Баженов в сердцах врезал кулаком по стеклу.
2: «Мы очень хорошо живем, кто бы спорил», — сказал диспетчер. «Богато, вкусно. Между прочим, не забываем о творчестве, культурно развиваемся, даем человеку все возможности стать гармоничной личностью.
4: Но смысла не было и нет».
2: То ли его исходно не существовало, забыл Господь привинтить на какой-то день творения, то ли он потом отвалился. Все обман. 100 лет на одном позитиве держались, как я сейчас понимаю. А теперь у меня 10 000 человек и...
0: Он бросил взгляд на карту.
2: Неплохо, всего лишь 97 покончило с собой за 3 часа. И еще убийств 11.
0: Он это так обыденно произнес, что у Баженова засосало под ложечкой.
2: Могло быть и хуже, но статистика испортится скоро.
4: «А то попривыкнут?»
0: — с надеждой спросил Баженов.
2: «Черт, С2!
0: Сейчас у всех похмелье, резкое снижение тонуса, им кажется, что жизнь — дерьмо. Завтра они поймут, что ничего не кажется, а так и есть на самом деле, и на станции разверзнется ад».
2: «Алло, Карков! Верно говорю?»
3: «Ад уже разверзся. Он у каждого внутри. Эти уроды заглянули в себя и...
0: Вот же зануда!»
4: «Какие у нас дела, спасатель?»
2: «Тебе не по зубам. Лучше собирай вещички и улетай, пока не начался полный кошмар. Спасибо, что выслушал старого дурака. Как-то легче стало». И не стесняйся доложить, куда следует. Мне уже все равно, с этой позитивной дрянью пора кончать. Нет от нее пользы людям. Правильно ее запретили. Только учти, корпорация не простит тебе, что ты оказался в неподходящем месте в неподходящее время.
0: Баженов повернулся и увидел, как в кабинет входит Герман.
2: «Я вниз спускался», — объяснил тот. «Слушайте, как сильно вас стукнуло. Там 2 кретина плачут, вы тут с кислыми рожами».
3: «Мы сделали все, что могли», — с достоинством произнес диспетчер.
2: «Не хами, Гера. Им только через 3 суток привезут запасной контур», — вступился за диспетчер Баженов.
0: «Не нужен им контур, все у них есть». В углу зашевелился Карков.
2: «Сопли жуете вместо того, чтобы народ выручать», — повысил голос Герман. «Смысл жизни потеряли». «Вот вам смысл! На 3 часа работы! Ну, на 5! Сможешь на голых нервах 5 часов продержаться, Карков Ваня, главный, мать твою, инженер?»
3: «Ты не кричи, мальчик!» — буркнул Карков. «Давай, раздави меня своей гениальностью! Хреновину, небось, придумал, самому же потом будет стыдно!»
2: «Извините, но стыдно будет вам!
5: Если бы кое-кому мозги не отшибло на нервной почве, сами бы решили проблему. Что такое позитив? В отрыве от электроники. Чисто психиатрическая технология. Сигнатура, волновой рисунок. Но как заставить ее воздействовать на мозг? Напрямую это невозможно, в мозгу нет приемника. А где есть?
0: Он выдержал паузу. «Чип», — скучным голосом сказал диспетчер.
3: «Там и приемник, и система передачи сигнала на синапсы с обратной связью. Это я тебе сам могу рассказать, толку-то».
5: «Точно! С мозгом работают ваши индивидуальные чипы, которые щедро дарит корпорация. Вам снимают обычные чипы и втыкают корпоративные, они якобы лучше. Они действительно намного лучше, еще принимают в более широком диапазоне. Мы с Андреем эту волну не ловим, а вы — да».
0: Карков, медленно держась за стенку, встал.
5: «Как сигнатура приходит на чип?» — продолжил Герман. «Элементарно, через ваш местный Wi-Fi. Этот ящик в подвале, там блок, который генерит сигнатуру, и он действительно сгорел. Понятия не имею, как его восстановить, но все остальное...»
3: «Ну да, это аппаратура коннекта», — сказал Карков. «Ее можно собрать из подручных средств. Она ничего не значит без сигнала».
5: «У вас есть сигнал! Вы сами говорите, что на бочке 9 такой же позитив. Одолжите у них сигнатуру!»
0: Герман торжествующе огляделся. «Ну как, оценили?»
3: «Будь я проклят!» — пробормотал диспетчер. «Сомневаюсь, что мы сможем ее быстро расшифровать и воспроизвести», — протянул Карков. «Но мысль интересная».
5: «Да не нужно вам быстро! Если бочка 9 готова непрерывно транслировать сигнатуру по дальней связи, не вижу проблемы. Воткните дальнюю напрямую в Wi-Fi, сделайте всех несчастных опять счастливыми, расслабьтесь и ни в чем себе не отказывайте. Занимайтесь расшифровкой хоть неделю. Виктор, давайте просыпайтесь. Вызовите эту вашу Марлен и объясните ей положение».
1: «Лучше вызовите штаб-квартиру корпорации, пусть она прикажет Марлен это сделать», — предложил Баженов. «Тогда не отвертится ваша соседка».
0: «Лишь бы у нее передатчик не сгорел от натуги». Тон Германа вдруг стал озабоченным. «Ах, проклятие, дальняя связь не для таких фокусов. Извините, не подумал».
1: «Сгорит», — грустно пообещал Карков. «За полсуток сгорит. Мы немного выиграем, но все неправильно. Все не то. Не умеете вы думать головой».
5: «Что говорила одна девушка про русскую тоску?» — вспомнил Баженов. «Перестаньте, Ваня. Надо искать решение».
1: «Увез бы ты эту девушку отсюда, а?»
5: «Ну да, так она вас и бросила».
1: «Ради тебя бросит. А ты ее тоже бросишь где-нибудь подальше. В идеале на окраине станции. Она девка не глупая. Пригодится там не только для секса».
3: «Хватит вам!» —
0: Баженов отмахнулся.
5: «На крайней ребята сидят друг у друга на головах. И о чем мы вообще спорим?»
1: «О том, что можно переставить антенну. Если я это сделаю, ты заберешь отсюда мою непутевую дочурку. Я бы сам удрал, но не имею права».
0: Герман уронил челюсть. Диспетчер развернулся к Каркову вместе с креслом.
1: «Здесь скоро окажется не скучно», — гудел Карков привычно нудным голосом. «Кое-кому придется держать ответ перед законом, и мне тоже. А побег испортит репутацию. Помучаюсь еще немного в этой консервной банке. На позитиве, будь он неладен».
5: «Антенна — это мысль», — произнес диспетчер, собранный и деловито. «Это ты молодец, всегда был умен».
1: «Не отрицаю».
5: «Но как мы справимся? Все пилоты лежат и плачут от жалости к себе. Из дееспособных технарей остались ты да я.
1: У меня давно кончился допуск на выход, и даже скафандра нет своего».
3: «Эй, секундочку, мастер. У вас есть аварийно-поисковые корабли, мы двое, оба с допуском к работе в открытом космосе», — напомнил Баженов. «Ничего, что я встреваю. Если кто-нибудь объяснит...»
5: «Ваня хочет переставить антенну, направленную на Землю. Ее нельзя просто развернуть к бочке 9, она на другом торце станции, это громадная тарелка. Если получится, у нас прием будет супер. Марлен сможет передавать на минимальные мощности, и ничего у нее не сгорит».
3: «Надо лететь и смотреть», — сказал Герман.
1: Знаю я ваши антенны, там болты могли 100 раз привариться. Если наши манипуляторы их возьмут...
0: Так, сказал Баженов. Гера, бегом на борт. Ваня, вызывайте Катю, скажите, чтобы тоже бежала к шлюзу. Я передам ей стимуляторы для вас. Не хочу, чтобы вы с Виктором упали духом в неподходящий момент.
6: Куда ты девку посылаешь? Ее по дороге изнасилуют 10 раз. Все ж тут с ума посходили, начал было Карков.
7: Да то ее тронет! Эти половые тряпки!
0: Загремел генеральный диспетчер командным голосом.
7: Которые валяются мокрые, хоть выжимай! А девица твоя сама кого хочешь трахнет, знаю я ее!
0: Тут он осекся. Против ожиданий Карков не рассердился, а самодовольно хмыкнул.
1: «Обнаглели!» — сказал диспетчер уже спокойнее.
7: «Смысл жизни им подавай! А работать кто будет? Сам тогда беги в космопорт!»
6: «А мне и так идти туда», — безмятежно сообщил Карков.
1: «А стимулятор я тебе с роботом пришлю. По-хорошему, надо бы еще доктору колоть. Просто из вредности. Пускай бегает по станции, кровавые сопли утирает пациентам».
0: «Катя все равно нужна мне на рабочем месте», — сказал Баженов. «Она ведь не просто девочка с улыбкой до ушей, а изучала вашу приводную систему, верно? Мы будем маневрировать вблизи станции, перестыковываться, и нам понадобится человек, который хорошо знает бочку снаружи».
1: «Зацепила она тебя все-таки», — буркнул Карков. «Вот и помоги ей».
7: «Я вызываю штаб-квартиру и согласую план действий».
0: Диспетчер вместе с креслом поехал к рабочему столу.
7: «Андре!»
0: — он оглянулся.
7: «Когда все закончится, корпорация будет очень недовольна тобой, ты помнишь?»
1: «А вы, мой мастер?» — спросил Баженов.
7: «Иди уже, хороший мальчик», — сказал диспетчер.

0: Они провозились с антенной 6 часов. За это время станция потеряла еще 70 человек. Баженов скрипел зубами. Герман, закончив работу, просто лег и молча отвернулся к стене. Когда АПК-10 причалил, Карков буквально выпал в шлюз, и Катя едва поймала его. У Баженова от усталости тряслись руки, и совсем не осталось сил говорить умные слова. Вид у Кати был бледный и решительный. Девушка подогнала транспортную платформу и усадила, хотя скорее уронила отца на нее.
1: «Спасибо», — сказала она Баженову. «И не входите, улетайте, скоро начнется. Не надо вам видеть нас радостными дураками. Мы не такие, поверьте. Запомните меня человеком, ладно?»
0: «Сюда прибудут врачи, вас реабилитируют», — пообещал Баженов. «Месяц-два потерпите. Да вы и не заметите, пока сигнал не отключат». «Эй, парень, ты обещал кое-что», — пробормотал Карков, лежа на платформе. «Ух, Катя, слушайте, хотите с нами? Будет трудно, зато по-настоящему».
2: «Да не так это делается», — простонал Карков. «Хватай за штирку и тащи на борт. Всему вас надо учить, молодежь».
0: И тут Баженов впервые услышал, как Катя смеется, и увидел, как улыбается.
1: «Спасибо. Большое спасибо, капитан. Но я папу не брошу».
0: Ну, Баженов развел руками.
1: «Знаете, это был по-своему прекрасный день, капитан», —
0: вдруг сказала Катя, удивив Баженова до глубины души.
1: «Самый необыкновенный в моей жизни. Вот вы сейчас пообещали, трудно, но по-настоящему. Именно так и было сегодня. До сих пор хочется плакать. Я папу отвезу домой и тоже упаду. Наверное, еще поплачу. Ну что делать, если человек так нелепо устроен? Он потому и человек, правда? Когда настоящий человек, он создан для счастья, но ему бывает трудно».
0: «Да», — только и смог вымолвить Баженов.
2: «Начинай рыдать немедля, если хочешь вполне насладиться этим», — буркнул Карков. «Да лучше поговори еще вот так, как взрослая мудрая женщина. Мне очень понравилось».
1: «Какой же ты несносный, пап!»
2: «Да я из самых лучших побуждений. Сейчас Дюран все подключит, и здесь начнется феерия. Может получиться даже смешно, но я, пожалуй, и спрячусь под кровать. Поберегу задницу».
0: «Что-то не так?» — озабоченно спросил Баженов.
2: «В принципе, ничего страшного», — прогудел Карков. «Но есть нюансы. Счастливо, парень. А теперь двигай отсюда. Девчонка права. Незачем тебе видеть ее такой. Она совсем другая. Но мы все сделали правильно. Сигнал завели куда надо. Но какой сигнал? Если ты понимаешь, о чем я. Мы людей спасли, мы молодцы, нам себя упрекнуть не в чем. Но сигнатура с бочки 9 может удивить».
0: «Зануда вы, Ваня», — сказал Баженов. «В следующий раз вызывайте другого спасателя. Прощайте, Катя. Был рад познакомиться». И ушел с улыбкой, потому что вслед донеслось ворчливое:
2: «Да не звал тебя никто, сам приперся».
0: И только усевшись в свое кресло и отдав кораблю приказ начать предстартовую процедуру, он догадался, что именно Карков пытался ему объяснить.

0: Катя проснулась от неведомого ранее чувства. Она привыкла быть счастливой, но никогда еще счастье не накрывало ее до такой степени, чтобы хотелось немедленно выскочить на улицу голой и прокричать всему миру: «Люди, я люблю вас!» и упасть на газончик перед домом, чтобы далеко не бегать, а там уже кто-то будет, все равно кто, потому что она действительно любит всех. Пораженная этим открытием, Катя смотрела в потолок, осваиваясь с новой концепцией бытия. Она и не подозревала, что все так просто, и бесконечный поиск счастья, на который потрачено столько времени и сил, был ошибкой, ведь счастье искать не надо. Оно повсюду, только руку протяни.
1: Руку.
0: Катя посмотрела на свою руку, увидела, как та прекрасна, но еще вдруг поняла, что любит ее. Это стоило обдумать, развить и углубить. Вскочив с кровати, Катя встала перед зеркалом. Да! О, да! Восхитительная и обольстительная картина, наконец-то! Катя знала, чего ей не хватало раньше. Она не любила себя. Она ласкала это тело для удовольствия, а не по любви. Теперь все будет иначе. И совсем не надо выходить из дома. Зачем бегать так далеко? Под окном что-то творилось. Оттуда доносились звуки, не характерные для этого места, но однозначно радостные. Кате нравилось, когда люди радуются, и она лениво, несколько даже надменно, как существо, познавшее высшую истину, выглянула из-за шторы. Посреди газончика, где она сама была готова упасть, пока не поняла своего счастья, теперь стояла на четвереньках голая Мэри, видимо, не добежав куда хотела. «А не надо далеко бегать, дурочка, у тебя свой газон ничуть не хуже», с выражением полного удовлетворения на лице. К ней сзади пристроился такой же голый Маркус, который тоже, наверное, не добежал, хотя, кто знает, может, как раз и добежал, и трахал Мэри, закрыв глаза и пуская слюни от удовольствия. 5 минут назад Катя могла бы выскочить к ним прямо в окно, потому что искренне любила обоих, но теперь все было по-другому. Ее до глубины души обрадовало, что эти двое нашли друг друга, и она не собиралась им мешать. Любовь священна, а превыше всего любовь и уважение к самой любви. «Счастья вам, ребята!»
2: Катя улыбнулась и задернула штору. В левом ухе зазвенело. Невероятно, но вызывал папа.
0: Она уже забыла, каково это. Последний раз такое случилось, когда папа не смог прийти на выпускной. Сломалась какая-то ерунда, и бочке грозила опасность. Ну, мама так сказала.
3: Радость моя, у тебя все в порядке?
0: Катя ответила не сразу. У нее вдруг перехватило дыхание. Единственное, что реально, звонок отца. Все остальное морок, бред. Отец настоящий, он всегда был настоящий.
1: А она? Спасибо, пап. Теперь все хорошо, знаешь почему? Ты позвонил.
3: Просто сказать, что люблю тебя, прогудел Тарков. И еще идея, только сразу не отвергай ее, подумай.
1: Конечно, слушаю.
2: Несколько секунд Тарков сопел, будто собираясь с духом.
3: Нет желания удрать из этого дурдома.
1: «Папа?»
2: — ошарашенно переспросила Катя.
3: «Будет трудно, но по-настоящему», — через силу выдавил Карков.
0: И тут Катя поняла, что желание есть, да еще какое! Будет не то, что трудно, а просто страшно, но по-настоящему.
3: Этот парень не улетел. Сидит на обшивке и ждет. Он подберет нас. Хороший парень. Я не могу сбежать надолго, максимум на пару месяцев, а тебя ничто не ограничивает. Посмотришь на мир трезвым взглядом, а?
1: «Можешь прислать за мной транспорт?»
2: Слабым голосом спросила Катя. Ей было страшно уже, прямо сейчас, до одури, но если не переступить через страх немедленно, тогда она провалится куда-то и утонет навсегда. А потом она вспомнила, что теперь любит себя, вот эту девушку, которую раньше совсем не любила, а девушка неплохая, и надо ее вытаскивать, пока не поздно. Откуда непонятно, но вытаскивать. И стало легче.
3: 5 минут продержись, сам приеду, сказал Харков. Дыши ровно, контроль дыхания поможет.
1: Пап!
2: Позвала Катя.
1: Один вопрос, ты про парня, который не улетел. Это серьезно? Весь этот кошмар. И ты еще на меня страху нагнал. Ты был страшнее всякой электроники. С мамой у вас неладно, да, но как ты меня ненавидел? Это что, все случилось на самом деле?
3: Я всегда тебя любил. Просто мне было ужас, как плохо. Я себя ненавидел за то, что ты по моей вине родилась и выросла здесь, в бочке. Ненавидел с тех пор, как узнал правду про бочки. Слишком поздно узнал и не понимал, как исправить. Убить себя был готов за это. А тебе досталось так, по касательной. Извини.
1: В общем, поняла. Это был не сон,
2: твердо произнесла Катя.
1: Это было по-настоящему. Вы переставляли большую антенну, а я вас наводила вручную. Ничего себе!
3: Извини, повторил Карков. Так, я уже в пути.
1: Не извиняйся. Просто забери меня отсюда, пап,
2: сказала Катя.
1: И пусть я даже потом сдохну. Но это же был прекрасный день. Мучительный, трудный, но...
2: Подумала и добавила.
1: Хочу еще.

Аркадий Шушпанов. Служивый и компания. Часть первая. На кладбище он мог бы пролезть и между прутьями ворот. Но заплечный мешок тогда пришлось бы перекидывать через ограду. Сторонние люди в этот час по округе давно уже не шатались. Город далеко, и все равно, вдруг бы кто увидел. Чужое внимание Кимычу было совсем ни к чему, и он прошел лесом. Кимыч любил бывать на кладбище весной. Не могилы навещать, никто у него тут не лежал, а если бы и так, Кимыч не помнил. Он любил приходить в гости к Мефодичу. Осенью толком не вырвешься, начало учебного года, зимой по сугробам не пройдешь, а вот в мае самое то. Лес Кимыч тоже любил, хотя и не чувствовал себя тут в родной стихии. Добрался без приключений, слушая по дороге щебет птиц и потрескивание стволов, будто старики деревья разминали кости. Мешок за спиной вел себя тихо. Поклажа сухо перестукнула, только когда Кимыч одолевал по бревну широкую канаву, почти ров сталой водой, отделявший лес от кладбищенской земли. Услышав стук, Кимыч хмыкнул. Нести сюда такое в мешке, что самовар в тулу. Но иначе тоже никак. Шелестел ветер в кронах, покрикивали вороны и чайки. Заходящее солнце красило в розоватый цвет тропинки, клумбы и надгробия. Старый асфальт под ногами, казалось, тоже давно отжил свое. То здесь, то там попадались выбоины, словно кто-то подверг его бомбардировке. Кимыч обходил эти ямы, не спеша, попутно разглядывая особенно примечательные могилы. Иногда по ночам в школе он забирался куда-нибудь, где есть телевизор. И однажды увидел там, как выглядело кладбище где-то в Америке. Ровные вереницы одинаковых серых камней. Кимычу это показалось невероятно скучным. Да и попробуй там найди нужную могилу, если все одинаковое. Здешнее кладбище было старым. Хоронили

0: живущий здесь Мефодич все равно старался их как-то обиходить, даже по мере сил обновлял надписи на табличках. Но многие исчезли задолго до того, как он тут поселился. Да и вообще, сколько он мог один? Человек и тот один не может ни черта, вычитал Кимычу Хемингуэя в школьной библиотеке. Что тогда ждать от Мефодича? Вот и сегодня ему помощь нужна. Кварталы заросли соснами, вербой и редкими березами. Даже в солнечную погоду здесь царил сумрак. Кимыч замечал, что многие памятники все-таки новые, из гранита или мрамора. На таких плитах нередко уже значились не одна, а две фамилии. Потом он увидел развороченный крест. Такие кресты из нержавейки одно время ставили сплошь и рядом, заменяя прежние надгробия. Затем перешли на каменные памятники и не в последнюю очередь из-за воров. Этот украсть не смогли, слишком хорошо был вкопан, но старались. Крест больше напоминал абстрактную скульптуру. Кимыч даже сбавил шаг, когда проходил мимо. До жилища Мефодича оставалось недалеко. Вскоре Кимыч увидел дымок. Могло показаться, будто тлеет куча сухой травы на участке, не занятом могилами. В том и состоял расчет. На самом деле это было небольшое жульство, как сказал бы Евграфыч. В куче прятался дымоход землянки. Правда, Кимыч именовал землянку не иначе, как Нарой, и вспоминал начало книжки, прочитанной в школьной библиотеке. «В земле была нора, а в ней жил да был хоббит». Книжку он, бывало, периодически утаскивал из библиотеки в свою подвальную коптерку и по ночам перечитывал любимые страницы. Когда гость спустился вниз, то обнаружил всех в сборе. Все это Евграфыч и, конечно, сам хозяин Мефодич. Его обитель изнутри выглядела как нечто среднее между той самой норой хоббита и блиндажом, оставшимся с Великой Отечественной. Здесь даже имелась лампа из снарядной гильзы. Ее подарил Евграфыч на какой-то из 9 мая. А про хоббитов напоминали кресло-качалка и очаг, похожий на камин. Перед ним сейчас и восседал Мефодич, попыхивая трубочкой. Для полного хоббитского облика ему не хватало только волосатых ног, протянутых к огню. Лицо Мефодича всегда напоминало Кимычу изображение Сократа из учебника истории древнего мира. Мефодич и правда был тем еще философом. А курил он, между прочим, не табак. Где тут на кладбище табаку возьмешь трубочного? Это была хитро приготовленная смесь из разных лесных трав и корешков, потому дух в норе стоял даже приятный. Евграфыч, в отличие от хозяина норы, ценил хорошую махорку и всегда ее при себе имел, но в чужом доме не курил из вежливости. Его лицо у Кимыча ассоциировалось со старым ботинком. Высокий морщинистый лоб, в этом они с Мефодичем и Сократом друг друга стоили, шлепающие губы и жесткие тонкие усы, похожие на обрывки шнурков. Губы Евграфыча первыми шевельнулись, когда гость вошел.
1: «Не запылился».
2: «Здрасте», — сказал Кимыч.
1: «А я вот принес».
0: Он показал мешок.
1: «В угол брось»,
0: — оторвался от трубки хозяин.
1: «Рады еще».
0: Кимыч сгрузил поклажу. В мешке опять перестукнуло. В углу было тесно. Еще два мешка дожидались своего часа. Их явно притащил из музея Евграфыч. Один мешок настоящий, вещевой, с такими в последнюю мировую войну бойцы ходили. А второй базарный, в клеточку, с такими в Москву за барахлом на рынке ездили.
1: «Чаю себе налей».
0: Мефодич выставил граненый стакан в медном подстаканнике. У Мефодича и чай был особенный, со множеством трав, а потому Кимыч с удовольствием отведал хозяйской заварки. Стула в землянке не нашлось, и он уселся на деревянный ящик.
1: «В школе как дела?» —
0: спросил Евграфыч.
2: «Нормально», — отозвался Кимыч, не зная толком, что сказать. «Помаленьку».
1: «Ты бы еще дневник показать велел», —
0: дружелюбно усмехнулся Мефодич. Конечно, если взглянуть на Кимыча, того уже много лет редко кто видел, то его можно было принять за старшеклассника. Впрочем, и по меркам домовых он считался еще очень-очень молодым. Если же совсем честно, то никто из них троих вообще и домовым-то именовать себя не мог, потому как за домом ни один не приглядывал. Кимыч был школьным, Евграфыч смотрел за музеем, а Мефодич, понятное дело,

0: кладбищенский. Он единственный из троицы содержал отдельное жилье, где они сейчас все и находились. И то правда, кладбище не здание. Коптерку в подвале себе не обустроишь, потому как нет ни подвала, ни стен, ни крыши. Собственный дом у Мефодича тоже когда-то был, но давным-давно сгорел. А вот Кимыч сразу попал в школьные. Жизни до этого он почти не помнил, так же, как и своей фамилии. Да и Кимыч, между прочим, не был его отчеством. В прежние времена его звали Ким. Коммунистический интернационал молодежи, если полностью. Но в метрике, разумеется, стояла только эта аббревиатура. Киму едва исполнилось 15, когда началась война. Отец ушел на фронт в июле 41-го. Ким ждал призывного возраста, но не дождался. Самое обидное в такое время — это заболеть и не вылечиться. На войне люди, как правило, не болеют, но то на фронте. А Ким жил в тылу. Он даже не видел и не слышал ни одной воздушной тревоги. Город ни разу не бомбили. Однажды Ким простудился, всего-то делов, но затем время от времени от чего-то начал терять сознание. Это уже была какая-то странная простуда. Что тогда случилось, Ким понять не успел. Уже потом, когда стал Кимычем, он из любопытства забирался в школьный медпункт и листал там разные справочники. Теперь его уже ничего не беспокоило, потому что здоровье отсутствовало, как, впрочем, и жизнь в обычном человеческом понимании. Справочники можно было читать без опаски найти у себя симптомы. А еще Кимыч любил забираться в кабинет информатики. Он самостоятельно, тоже по книжкам, освоил компьютер и научился выходить в интернет. И вот так однажды все-таки нашел, от чего умер. Энцефалит. Оказывается, им можно заразиться безо всяких укусов клещей. Это открытие, правда, никак ему не помогло. Кимыч не помнил, где жил, не помнил родных, но почему-то очень хорошо помнил школу. В 41-м там оборудовали госпиталь. Когда Кимыч пришел в себя после так называемой смерти, то обнаружил, что как раз в школе и находится. Ему все же повезло. В здании был свой школьный, Демидыч. Он-то и объяснил, что к чему, выходив новичка. Хотя окончательно все расставил на свои места только кладбищенский философ Мефодич. С ним Кимыч сдружился потом, через много лет. Впрочем, много лет для Кимыча перестало что-то значить. Время, оно для людей, не для домовых. Для них существует разве что время года. «У человека есть физическое тело, — рассказывал Мефодич. Есть душа, есть ментальное тело. Это то, что человек сам про себя думает. Так вот, душа по окончании жизни отходит. С физическим телом понятно, что случается, а вот с ментальным все сложно. Оно может еще какое-то время протянуть отдельно, если в нем живет страсть или идея. Хотя бы чувство долга или служение, как у Евграмыча. Раньше домовыми как становились? Предков своих люди хоронили у дома, чтобы те помогали, защищали от бед. Предки отзывались. Только не души их, которые суть понятия неземное, эфемерное, а личности. Личность, она после жизни уже не нужна. От души она отваливается, как первая ступень у ракеты при взлете. Личности предков, их ментальные тела и поселялись в доме, как его невидимые хранители. Это сейчас, даже на улице или где-нибудь в коллекторе выживешь. Не гостиница, конечно, но все равно. А раньше без дома было вообще никак. Может, даже в пещерах жили свои пещерные, и не только люди, разумеется. Но опять же, не каждый так может. Должна быть очень сильная тяга к чему-то. Дело, к примеру, не сделанное. Или сильная любовь к живым, что не отпускает. У Кимыча такая страсть была. Очень хотел на фронт. Не просто воевать, он и стрелял-то лишь в тире. Просто хотел пользу приносить и думал, что на войне от него была бы самая большая польза, как от бойца. Вот эта страсть и не дала ментальному телу просто так рассеяться в пространстве. Но теперь-то что? Какой из него боец? Зато в школе был госпиталь. И Кимыч начал смотреть за ним. Следил за хозяйством, бинтами, медикаментами. Его наставник Демидыч подался в город из деревни. А потому, как был деревенский домовой, знал всякие заговоры, у бабок подслушивал. Иногда он раненым этими заговорами тоже помогал. Ну и Кимыч, глядя на него, ко многому приучился. А после войны Демидыча опять потянуло в родные края, и он ушел в новую сельскую школу, передав дела и обучив молодого коллегу премудрости. Так Кимыч стал полноценным школьным. Теперь же он сидел на ящике, попивал травяной чай и слушал, как добродушно спорят за жизнь Евграфыч с Мефодичем. Музейный вдруг осекся. «Не пора еще?» «Не», — сказал Мефодич. «На часы глянь». Часы у него в норе тоже висели старые, с кукушкой, но не простые, а зачарованные. Показывали не всякое время, а только нужное. Как это определить по стрелкам, знал один Мефодич. Евграфыч из уважения глянул на колдовской хронометр и даже кивнул, будто что-то понял. Но разговор заглох. Некоторое время было слышно только потрескивание огня в камине. Кимыч обратил внимание, что заветные часы не тикают. Тогда он решился сам нарушить молчание. «Я вот тут подумал...»
1: «Чего?» — откликнулся Мефодич.
0: «Вот домовой. Он же в доме как бы потусторонний завхоз».
1: «Хорошо сказал», — вставил Евграфович.
0: «Но у нас в школе, к примеру, над завхозом есть директор. Потому что школа — это же не только хозяйство. Как музей или вот даже как кладбище. Так вот, а ведь город тоже больше, чем просто дома».
1: «Системно мыслишь»,
0: — одобрил, пыхнув трубочкой, Мефодич. «Я и говорю, за городом же тоже кто-то должен приглядывать, как за домом. За всем сразу. Значит, должен быть городской. А он есть?»
1: «Сложный вопрос»,
0: — задумчиво высказался хозяин норы. «Дело в том, что это люди, коллективные существа, а домовые вовсе нет.
1: Каждый из них сам по себе, многие ничего дальше своего хозяйства и знать не хотят. Но человеческое они все-таки не забывают. Бывает и у них настоящая дружба, как у Евграфыча с Мефодичем. Акимыч любил чему-нибудь учиться, недаром был школьным, поэтому всегда тянулся к более опытным, кто мог подсказать или просто рассказать нечто интересное. Да и общительность у него была выше, чем у среднего домового, все-таки молод еще. Так они втроем и подружились. Но что эрудированный Мефодич многого не знал за пределами своей норы и своего кладбища и даже не интересовался, в том не было ничего удивительного.
0: «Это еще ладно», — продолжил Кимыч. «Но ведь и городов много. Значит, скажем, и по области, и по стране кто-то должен быть, чтобы за всем присматривать».
1: «Ага», — сказал Евграфыч. «По стране губернатор, а по области президент или наоборот».
0: И усмехнулся, будто старый разорванный ботинок показал гвозди.
1: «Да ну тебя!» — вступился из кресла качалки хозяин норы. «Президент он среди людей. В Кремле же он комендант есть. И что думаешь, домового нет?»
2: «Это там не домовой, там и кремлевский»,
0: — заспорил Евграфыч.
1: «А, неважно».
0: «Погодите», — вмешался Кимыч, — «я не про то. Если должен быть в каждом городе городской, то, наверное, может быть и какой-нибудь всероссийский староста», — ехидно вставил Евграфыч. Но Кимыч пропустил это мимо ушей, увлеченный своей идеей.
2: «Опять же, не только ведь у нас живут домовые. Значит, есть какой-нибудь главный британский, испанский, французский и все такое прочее. И получается, может быть, и планетарный или всепланетный».
1: «Эк тебя понесло», — сказал Евграфыч. «Хотя как проверишь?»
2: «Тут мы похожи на людей», —
0: изрек со своего кресла Мефодич.
1: «Сами не знаем, кто нами управляет. Все живут, думают, будто они совершенно свободны, а на самом деле...»
2: «Типун тебе на язык», — одернул Евграфыч. «Я даже знаю, как это называется, хотя книжек не читаю. Теория заговора. Тебе-то не один ли хрен, пардон меня? Да что, ради чего мы сегодня тут собрались? Никакой городской или планетарный не помогут.
1: Есть они, нет их, какая разница? Жаловаться все равно некому. Все приходится самим».
2: «Не уж», — изрек Мефодич. «И однако пора».
0: Кимыч тут же посмотрел на зачарованные часы. Там вроде бы ничего не изменилось. Может, стрелка немного подвинулась, но чутье Мефодича никогда не подводило.
2: «Наконец-то!»
0: — оживился Евграфыч.
2: «Я-то думал, может быть, вообще не придут».
1: «Придут», — ответил Мефодич. «Никуда не денутся».
2: «Еще как денутся!» — усмехнулся Евграфыч. «После сегодняшнего! Ну-ка, Достаем амуницию.
1: Он первый начал развязывать свой вещмешок. Кимыч немножко помедлил и раскрыл свой.
2: Неужели настоящие?
1: Евграфыч подозрительно глянул на то, что принес самый младший в их тройке.
2: Не знаю, честно сказал Кимыч, но похоже на то. А я думал, сейчас все пластмассовые.
3: Да нет, и натуральные тоже бывают. У нас старые.
2: Да, весело, если настоящие.
1: Опять усмехнулся Евграфыч.
2: Получается, мы в чем-то как эти.
3: Не как эти,
1: отрезал, поднявшись с кресла Мефодич.
2: Это все равно, что экспонаты из твоего музея взять на время для общей пользы. Так сказать, для публичной демонстрации в образовательных целях. А они... Это как забраться в музей, все перебить, испоганить и убежать. Только еще хуже. Чуешь разницу, служивый? Уел,
1: согласился Евграфыч и загремел содержимым своего вещмешка. Потом, не говоря ни слова, дотянулся до клетчатого баула.
4: А это тоже настоящее? Спросил Кимыч без всякой задней мысли подшутить над служивым.
2: Обижаешь, ответил повеселевший Евграфыч. Никакого жульства. Самые настоящие высшие пробы. Лично мною смазано. Как пахнет, любо-дорого. Вот, кстати, примерь.
1: Он протянул Кимычу сверток. Кимыч развернул и придирчиво осмотрел, явно не особо желая влезать в обновку.
2: Ничего, сказал Евграфыч. Штирлиц чай тоже рядился.
1: Он профессионально быстро собрал все разобранное. Кимыч даже залюбовался.
2: Вот что...
1: Евграфыч щелкнул металлом последний раз.
2: Ты собирай свою конструкцию и переодевайся, а мы наверх. Я натяну проволоку, а Мефодич на разведку. Всем все ясно? Так точно!
1: Почти хором ответили Кимыч и Мефодич. Словно дожидаясь этого момента, из зачарованных часов вылетела потрепанная кукушка и... Нет, не прокуковала, а заорала душераздирающим голосом. Если бы на кладбище вблизи норы оказался человек, то, услышав из-под земли этот крик, он перекрестился бы, даже будучи завзятым атеистом, и бросился удирать со всех ног. Кимыч, когда сам услышал такое в первый раз, тоже вздрогнул, хотя чего ему-то было теперь бояться. На поверку же этот вопль был всего лишь петушиным кукареканьем, пропущенным задом наперед, словно магнитофонная запись. Придумал такой, разумеется, Мефодич. Логика у него была простая. Ежели петухи возвещают утро и спасение от нежити, то кукушка возвещает ночь и нежити приход. Кого именно кладбищенский домовой Мефодич полагал нежитью, вопрос отдельный. А поскольку есть такое выражение «до третьих петухов», кукушка тоже голосила трижды. И этот ее крик был как будто первый звонок в театре. Сегодня в театре военных действий.

0: Аркадий Шушпанов. «Служивый и компания». Часть вторая. Окончание. Евграфыч и Мефодич переглянулись и словно испарились. Умеют домовые быстро исчезать. Но перед этим хозяин норы затушил очаг. Видимый на поверхности дым был им больше ни к чему. Кимыч остался соединять проволокой части принесенного из школы багажа. Потом нехотя переоделся в то, что дал ему служивый. Оказалось, не совсем впору. К тому же одежда была самой, что ни на есть, настоящая, не сшитая для какого-нибудь театра. Кимыч всем своим существом чувствовал, как прилипли к ней страх, усталость, злость и еще смерть. Это было не отстирать никаким порошком. Зеркало у себя в норе Мефодич не держал. Да и зачем оно? Домовые, как ни крути, все-таки нежить, пусть и не бесполезные в хозяйстве, и в зеркалах не отражаются. Тут они ничем не лучше каких-нибудь вурдалаков. Так что понять, как выглядит со стороны, Кимыч не мог. Он заскучал и присел обратно на ящик. Чтобы чем-нибудь себя занять, начал перебирать разложенное содержимое вещмешка Евграфыча. Музейный домовой очень не любил, чтобы его называли музейным. Он сам именовал себя служивым, и никто, в общем-то, не возражал. Давным-давно Евграфыч пал смертью храбрых во время Полтавской баталии. Причем едва ли не самым первым, не успев толком сделать и выстрела. Душа его, как и положено, отлетела, но желание послужить Отечеству и досада, что не пригодился, не дали рассеяться бренные ментальные оболочки. Дома для Евграфыча тоже никакого не нашлось, и он стал полковым. Следил за исправностью орудий, сухим порохом и всем таким прочим. Сколько войн прошел, со счету сбился. И в царской армии успел послужить, и в красной, и из одной в другую, кстати, перешел легко. Хотя Евграфыч был верен царю и присяге, однако интервенцию Антанты вытерпеть не смог, а потому и решил, что ни чести своей, ни отечеству не изменяют. Нужно еще понимать, что не в характере Евграфыча было прятаться, если, конечно, того не требовала боевая обстановка. Скрываться от своих тот считал ниже своего достоинства. Опять же, несмотря на некоторую язвительность, натура у Евграфыча была легкая, свойская, людей не напрягающая. Где бы он ни служил, к нему очень быстро привыкали, и подавляющее большинство даже считало человеком, а многие и знать не хотели, кто он такой на самом деле. Казусы, правда, тоже случались, о чем он, смеясь, рассказывал во время посиделок у Мефодича. «Недолюбливали меня всегда различные, так сказать, официальные лица. При царе батюшка полковой не жаловал, дескать, от нечистого. А как царя не стало, другая беда, замполит. Не укладываюсь ему, понимаешь ли, в материалистическое мировоззрение. Пробовали мной даже особисты заниматься, да чего со мной сделаешь? Из любой кутузки выйду, где это видно, домового в заперти держать. Тем более меня, вдали от артиллерии». Но после Великой Отечественной Евграфыч вдруг решил, что хватит с него. Нужно переходить к мирному строительству. И пошел в музей. Подумал, что он-то продолжает существовать, пускай как нежить, а вон сколько народу сгинуло на полях без следа. Хотя бы память о них сохранить надо. Это и стало новой движущей силой, что не давало сгинуть самому Евграфычу. В музее он тоже быстро прижился. Как всегда, не особенно таился, но и на показ себя не выставлял. Дело в том, что домовые избегают общения с людьми отнюдь не потому, что боятся или предрассудки какие имеют. Просто, если нежить встречается с живым человеком, то жизненная сила по закону сообщающихся сосудов потечет туда, где пусто. Нормальные люди друг с другом обмениваются, так и существуют, а нежити отдать нечего. Потому, скажем, если живой человек в загробное царство попадет, как Орфей, он там недолго живым пробудет. Это все равно, что без скафандра в открытый космос выйти. Но домовые они как кошки. То есть молока, шерсти и прочего с них не получишь, зато дом делают уютнее одним своим присутствием. Тут присмотрят, там подсобят. Это и есть их плата за продление жизни. Едят они только для того, чтобы материальная оболочка жила. Здесь у них все как у людей. На одной духовной пище не протянешь. Но лишний раз домовой на глаза людям показываться не станет, совесть поимеет. Даром, что нежить. Помнят, что и в них осталось что-то человеческое. Евграфыч же к людям тянуло, хотя и он палку не перегибал. Все-таки служивый, а не энергетический вампир какой-нибудь. Как говорится, солдат ребенка не обидит. Пока Кимыч вспоминал рассказы служивого, в норе снова объявился Мефодич. Словно проник к себе в дом через трубу.
1: «Идут», — сказал он Кимычу.
0: В доказательство из часов вылетела кукушка и проголосила вывернутым наизнанку петушиным воплем еще раз. «Второй звонок», — подумал Кимыч. Почему-то ему в голову пришел уже не театр, а звонок на урок. Сегодня на урок истории. Кимыч даже не заметил, что в норе есть теперь Евграфыч.
1: «Готово!»
0: — бросил служивый.
1: «Взяли все и на выход!»
0: Кимыч подхватил свою конструкцию и заспешил наружу. Ход в нору был узкий, но когда школьный вылез на поверхность, Евграфыч уже все равно поджидал его там.
1: Когда только успел.
0: Что значит опыт? Гуськом домовые побежали к окраине кладбища. Первым служивый, за ним Мефодич, а последним, стуча по клаже, и школьный. Им вслед из-под земли донесся третий вопль. Домовые могут перемещаться очень быстро и незаметно, потому что умеют изменять свои размеры. Их тело нематериально на все 100%, как у людей. Домовой может вполне сойти за человека и затеряться в сутолке, а может нырнуть в кошачий лаз или даже в мышиную нору. Но сейчас такой маневр не удался бы из-за одежды и поклажи. Куда все это денешь?
1: Они успели.
0: И добежать, и все нужное приготовить,
1: и затаиться.
0: Кимыч сидел, прислонившись спиной к памятнику и уперев сапоги в близкую ограду. Памятник был из новых, гранитных, и прикасаться к его холодной гладкой поверхности было даже приятно. Кимыч понимал, что такая бесцеремонность не очень-то вежлива, но по-другому не получалось. Облака раскрыли полную луну. Словно желтое лицо, изрытое оспинами, показалось из-под черного капюшона. Деревья тянулись к небу, словно руки мертвецов. Откуда-то из леса донесся протяжный вой. Конечно, это был не волк, а какая-то из бродячих собак, что иногда заходили на кладбище. Кимычу было страшновато. Чувство смутное, почти забытое. Чего бояться ночью на кладбище, если ты давно уже не человек? Но даже домовые иногда боятся ответственности. Кимыч вспоминал развороченный крест, увиденный сегодня по дороге в нору кладбищенского. Еще он вспоминал выражение лица Мефодича, когда помогал ему ставить на место перевернутые памятники. Это было на прошлую весну. У Мефодича в норе хранилась особенная тетрадь. Не тетрадь даже, а целая конторская книга. Старинная, с потрескавшейся обложкой. Мефодич записывал сюда все интересное и примечательное, не полагаясь на память. Такая книга у него была уже неизвестно какая по счету. В ее середине Мефодич хранил вырезки из газет. Сами газеты он доставал из мусорных ящиков, куда их выбрасывали посетители кладбища. А еще газеты приносил Кимыч. Коллекция вырезок у Мефодича подобралась своеобразная. Кимыч, честно говоря, все их не читал, но ему хватало и заголовков.
1: «Вандализм на кладбищах! Что с нами происходит?»
0: «Разрушено более 200 надгробий!»
1: «Вандалы не дремлют!»
0: «Осквернены воинские захоронения!»
1: «Несовершеннолетние вандалы дают признательные показания!»
0: Уголки вырезок не помещались в конторской книге, вылезали наружу, съеживались, как будто им самим было неудобно за свое содержание. Думая об этом, Кимыч вдруг различил осторожные шаги и разговоры. Еще смешки, еще бульканье. Домовые слышат хорошо и далеко. Кимыч затаил дыхание. Тоже, конечно, нелепо. Ведь ты не то чтобы живой, не отражаешься в зеркалах и мог бы совсем не дышать, если бы захотел. Но привычка вдыхать и выдыхать сохраняется как походка. По шагам, смешкам и шорохам Кимыч понял. Идут пятеро. Обостренный слух не подводил. Во время уроков школьный мог безошибочно определить, сколько учеников сидит в классе. Кимыч не видел ни служивого, ни кладбищенского. Но он легко мог себе представить, о чем сейчас думает Евграфыч.
2: «Поближе? Еще маленько поближе? Рановато!»
0: А затем над кладбищем взвелась ракета, но не простая, а заговоренная. Ракетницу притащил, конечно, служивый, а с заговором постарался Мефодич. Свечение у падающей ракеты было синее, мертвое, зловещее. Увидев сигнал, Кимыч приложил к губам самодельный рупор и провыл.
3: «Ein, zwei, drei, Feuer!»
0: Над головой прозвенело. Это Мефодич привел в действие несложный механизм, и над памятниками взвелась фигура, похожая на пугало. Света еще не погасшей ракеты вполне хватало, чтобы пятеро невольных зрителей ее хорошенько разглядели.
1: К ним, стуча костями и металлом, летел скелет, одетый в форму немецкого солдата Второй мировой, в каске, сдвинутой на затылок и с болтающимся на шее автоматом.
0: Скелет Кимыч позаимствовал на одну ночь в препараторской кабинете биологии и притащил разобранным в заплечном мешке. Все остальное принес из музея служивый.
1: Скелет двигался по тонкой проволоке, натянутой между деревьями. Мефодич управлял им как марионеткой. Конечно, проволоку было не различить, если не знать, куда именно смотреть.
0: Прижавшись спиной к гранитному надгробию, Кимыч услышал возгласы. За такие слова в школе вызвали бы родителей, сразу обоих. Но состояние тех, кто эти слова произнес, легко можно было понять. Тогда Кимыч поднялся во весь рост. Сейчас на нем тоже была немецкая форма.
1: Он не хотел ее надевать, но Евграфыч был прав. И Штирлиц рядился.
0: А кроме того, Кимыч был самым высоким из троицы.
1: Рост домовых с годами делается меньше, и они вроде как усыхают.
0: А кого способен напугать фашист ростом метра с кепкой? Так что, по-любому, эта роль доставалась Кимычу.
1: На шее у него тоже висел автомат. И в отличие от того, что надели на скелет, в этом автомате были патроны.
0: Кимыч полоснул вверх. Стрелять из автомата его научил служил еще давно в лесу по бутылкам. Откидной приклад в свое время оставил здоровенный синяк на плече. Но сейчас Кимыч прикладом не пользовался. Очередь ушла в небо, и было в ее грохоте что-то от треска костей. А затем опять выстрелил служивый. Синяя ракета высветила клочок кладбища, тощую фигуру Кимыча с автоматом и пришельцев.
1: Кимыч и так их отлично себе представлял. Он чуть ли не каждый день встречал подобных в школе. Класс 10-11. Хотя зря Кимыч подумал на школу. Все-таки та, где служил, он сам была в центре города и вообще считалась одной из лучших. А эти явно учились где-то в близлежащем поселке. Стал бы кто, даже приняв на грудь, так далеко идти из города.
0: Нет, это были местные. Рассказал о них Мефодич. Он же позвал на подмогу друзей, когда понял, что сам не справится. Ему до смерти надоело, когда на кладбище выворачивали кресты, разбивали надгробия или разрисовывали их черной краской. Кто этим занимается, Мефодич уже давно выяснил и даже научился вычислять, когда именно кладбищенский разбой случится опять. Незваные гости сначала даже не посмотрели в ту сторону, откуда была дана очередь. Все их внимание оказалось прикованным к скелету, летящему над могилами.
3: «Вставайся, партизанин!»
0: Как можно более хрипло, чтобы не выдать свой высокий голос, проорал Кимыч.
1: Никаких партизан в городе никогда не было. Тот всю войну стоял в глубоком тылу. Просто Кимыч слышал похожую фразу в каком-то старом фильме.
0: Фигуры несостоявшихся вандалов замерли, примороженные ужасом. Первая фаза акции была успешно пройдена. И наступало время для второй. Кимыч побежал к фигурам, поля в воздух, что называется, в белый свет, как в копеечку, даром, что на дворе была ночь. Между короткими очередями он кричал по-немецки.
4: «Уважаемые пассажиры, поезд номер 2 прибывает на запасной путь! Предъявите билеты! Покажите меню!»
0: Никто из жертв психологической атаки немецкого, разумеется, не знал. Кстати, из Домово-кладбищенской Троицы его тоже выучил один Кимыч по учебникам и лингофонному курсу из класса иностранных языков. Несколько пар глаз наконец-то оторвались от скелета и обратились к бегущему с автоматом. Только тогда пришельцы ожили и бросились удирать. Очевидно, в них открылись до того скрытые резервы организма. В школе Кимыч видел немало бегунов, но эти могли бы выступать даже на областной олимпиаде. Он еще раз выстрелил, еще раз крикнул вслед, но сам уже никуда не спешил. Третья синяя ракета высветила спины насмерть перепуганных беглецов. Спины растворились вдали раньше, чем она погасла. Рядом с Кимычем встал служивый.
4: «Кажись, все. Больше не придут».
0: Скелет раскачивался на проволоке и позвякивал железками, словно огородный пугал.
4: «Хорошо бы так», — сказал Мефодич, показавшись откуда-то с неожиданной стороны. «Только как бы теперь и другие не пришли».
0: «Какие другие?» — повернулся к нему Кимыч.
4: «Паранормальные всякие любители. Слухи ведь пойдут».
1: «Будем решать проблемы по мере поступления», — рассудил служивый. «А пока, считаем, воспитательная работа прошла успешно. Все собираем и возвращаемся на базу. Кимыч, гильзы поищи, а то если кто найдет, это уже не слухи будут, а улики. Да и бутылки хорошо бы после этих убрать».
4: «Так точно», — сказал Кимыч.
0: Искать в темноте стреляные гильзы зрение домового вполне позволяло. Мефодич отцепил скелет и перевалил его через плечо, будто нес раненого. На другое плечо повесил автомат.
4: «Вот ведь до чего дошло», — ворчал он. «Оборонять родные могилы чучелом фрица. Сначала от них защищаешься, теперь вот ихним же образом». «Говорили уже», — махнул рукой Евграфыч. «Не в нашу же форму его было рядить. Из этих зомби как-то лучше получается. Это не жульство даже, а военная хитрость».
0: Через полчаса все трое опять сидели в норе у Мефодича, смотрели на вновь разведенный огонь. Разобранный скелет лежал сложенным в мешке у Кимыча, оружие и амуниция в сумках у Евграфыча. Единственное, чего тот не собирался возвращать, — патроны, потому как они были не музейные, а его личные, хранившиеся много лет на черный день. Бережливый Евграфыч и не думал, что черный день обернется тихой весенней ночью, а стрелять придется в воздух. Домовые вообще по понятным причинам ведут ночной образ жизни, поэтому сейчас для троицы было что-то вроде раннего, хорошо начатого утра. Мефодич еще раз заварил свой коронный травяной чай и вновь раскачивался в кресле, попыхивая трубочкой. Снова философствовал.
4: «Заметил я, случаются все эти акты вандализма в основном по весне или в начале лета».
1: «А тут и думать нечего», — отозвался, недослушав, Евграфыч. «Весной у всех психов обострение. Так даже в твоих газетных обрывках написано. А эти что, нормальные, что ли? Так что все на поверхности».
4: «Да уж», — сказал кладбищенский, — «психика молодая, неуравновешенная. Мы ведь кого-то и уморить могли такой психической атакой».
1: «Невелика потеря», — буркнул служивый. «Неповадно будет. Сильных духом среди таких все равно нет. А на слабых мы всегда управу найдем».
4: «Мы-то найдем».
0: У Мефодича в руках появилась знакомая тетрадь.
4: «А везде ли есть мы?»
0: Он перебирал узловатыми пальцами хрупкие пожелтевшие вырезки. Возникла пауза, и в норе слышалось только, как потрескивает огонь и шуршат эти клочки бумаги.
1: «Ответный удар в спину павшим! Вандалами оказались школьники! Война продолжается на кладбище!»
4: «Людям надо этим заниматься», — вздохнул Евграфыч, — «а не нам, старой нежити. Извини, Кимыч, про тебя не подумал». «Живым нынче не до мертвых», — ответил Мефодич, подняв одну вырезку на уровень глаз и посмотрев сквозь нее на огонь,
0: будто хотел разглядеть какие-то тайные водяные знаки.
4: Вот самим и приходится. Я не в обиде, сказал Евграфыч. Нет, что, даже интересно стариной тряхнуть. Ему вон тоже,
0: он кивнул на Кимыча,
4: боевое крещение принять в самый раз. Кстати, молодцом парень.
0: Старался, коротко ответил Кимыч.
4: А я вот думаю, произнес Мефодич, опыт надо передавать и распространять. Так что Кимыч прав. Надо выходить на городского. А может, даже на всемирного, если он есть.

0: следующий рассказ Томаса Оуэна в нашем сегодняшнем эфире «Нефритовое сердце». Что я могу искать, кроме возвращения? Сюзанна Пиляр. Волосы тусклые, матово-рыжие. Лицо блеклое и нарумяненное, улыбка застывшая, глаза беспокойные и в то же время отсутствующие. Одетая в длинное платье из экзотического шелка в изумрудно-аметистово-рубиновых тонах, старая женщина, или лучше сказать, женщина без возраста, вне времени, сомнамбулически вошла в зал, где размещалась экспозиция. Наши глаза встретились. Несмотря на жалкую свою патетику, эта женщина, которая казалась воплощением смерти, меня потрясла. В момент появления она произвела среди приглашенных на светский вернисаж некоторую сенсацию. Хозяева приема почти не скрывали улыбки, глядя на нее. Служащие гардероба принялись шушукаться, а посетители оборачивались, когда она проходила мимо. Откуда взялась эта креатура? Вероятно, с какой-нибудь картины Энсоры из фильма «Феллини» или с двусмысленной античной фрески. Она шла медленно, маленькими шагами, и можно было вообразить, что ее плохо сгибающиеся колени должны скрипеть при ходьбе. На выставке произведений искусства Центральной Америки в мраморном холле солидного банка экспонировались удивительные фрагменты цивилизации доколумбовой эпохи из Мексики и Гватемалы. Эта старая дама, столь причудливо одетая, распространяла атмосферу странную и необъяснимую. Мы случайно встретились около ниши, где стояла терракотовая статуэтка, изображающая, по всей видимости, танцора. «Вещь очень редкая», — обратилась она ко мне, торопясь поделиться своим энтузиазмом. «Взгляните на это подобие крыльев за спиной, на волшебный оттенок свежей глины». Я кивнул, решив поскорее отойти, дабы не общаться с обладательницей хриплого голоса, розовато-гипсового лица и прически цвета тусклой меди. «Подойдите-ка сюда», — продолжала она. «Здесь нечто весьма любопытное». В ее глазах сверкнул неожиданный блеск, огонек наслаждения или вызова. Она дотронулась до моей манжеты и увлекла меня к скульптурной группе, творению, как мне показалось, скорее коллективно-фольклорному, нежели индивидуальному.
1: «Посмотрите, среди этих простеньких фигурок имеется одна, которая может вам кое-кого напомнить. А именно даму, которая в данный момент с вами беседует.

0: Скульптурную группу составляли маленькие женщины, толкущие зерно или несущие корзины, музыканты, воины, спрятанные за большими щитами.
1: «Простите, но я не вижу вас».
2: «Вы плохо ищете. Смотрите внимательнее».
1: «И в самом деле...»
0: Я заметил двух несколько схематично изображенных собак в эротическом соединении. Самка, хотя я не очень хорошо разглядел голову, самка, почти женщина, едва деформированная анимальностью, поразительно походила на мою собеседницу.
2: Ну, что скажете?
1: Потрясающе.
2: Общая экспрессия этого животного поистине человеческая, и мы обнаружим аналогичный замысел во многих других статуэтках, выставленных здесь. Это часто встречается в терракоте и керамике доколумбовой эпохи. У меня имеются экземпляры еще более шокирующие, нежели на этой экспозиции. Я их вывезла из Веракруза много лет назад, когда мой муж был дипломатом в Мексике.
0: Я великолепно попался на крючок, и когда она пригласила меня посмотреть ее коллекцию, вид у меня был весьма озадаченный. Она засмеялась моему смущению, и в ее смехе изменили молодые энергичные нотки.
2: «Ведь пожилые месье приглашают молодых женщин полюбоваться японскими стампами».
0: Мы формально представились друг другу и посвятили некоторое время осмотру, который оказался приятным и полезным благодаря эрудиции и хорошему настроению моего добровольного гида.
1: Мы вышли вместе. Служащие гардероба, знавшие меня в лицо, разглядывали нас с большим интересом.
0: Признаться, я не очень-то стремился афишировать себя в обществе этой персоны с лицом мумии, одетой словно ацтекская императрица. Она взяла меня за руку и тяжело оперлась, поскольку визит ее утомил. Моя машина стояла неподалеку. Она устроилась с трудом. Ее старые суставы прям-таки затрещали при хлопотливой посадке. Однако ей хватило присутствия духа беспечно поглядеться в ретровизор и взбить свои рыжие волосы. Она жила в предместье, которое потеряло престиж, но где еще остались изящные аристократические особняки. Наниматели, правда, часто менялись, и большинство дверей и подоконников нуждались в основательной покраске. Во время поездки моя новая знакомая не проронила ни слова. Я решил, что она задремала, и моментами предполагал самое худшее, так как не улавливал даже легкого дыхания. Я остановился по указанному адресу, и она довольно ловко вышла из машины. Особняк серо-голубого камня с тремя фасадными окнами. Матовое стекло входной двери украшало причудливая металлическая резьба. Моя спутница долго копалась в сумочке, достала, наконец, ключ и широко распахнула дверь. Запахло пропыленными коврами, тканями, съеденными временем. Специфическим запахом музея.
2: «Это запах изгнания», — грустно улыбнулась она. «Запах прошлого. Для всех, кто был вынужден покинуть родину, прошлое сокровенно. Единственное, чего невозможно освободиться. Но, слава богу, у меня остались еще кое-какие привязанности. Вы увидите».
0: Она вошла бодрой походкой, контрастирующей с мертвой усталостью предыдущих минут, и усадила меня на кожаное канапе цвета горшечной глины. В комнате весьма обветшало, и кроме канапе стоял еще низкий столик из какого-то черного камня. Она принесла поднос с бутылками и бокалом.
2: «Прошу вас, я скоро вернусь».
0: Я рассмотрел бутылки, налил и выпил. Чем все это кончится? Через некоторое время владелица особняка предстала передо мной в просторном нефритово-зеленом халате. Она также сменила черные туфли с позолоченными каблуками на простые сандалии с ремешком между пальцами. Ее ноги поразили меня. Ноги молодой женщины, отнюдь не отмеченной усталостью или возрастной деформацией.
2: «Я живу в курьезном пространстве посреди двух миров», — сказала она, усаживаясь подле меня. «Одновременно в очень далеком прошлом и в настоящем, которое быстротечно и неуловимо. И никогда не знаю точно, где я. Конечно, хочется поверить в неукоснительные законы игры жизни и смерти, когда все безгранично позволено и все обещано. Понимаете, все... Но вдруг откуда-то вздымается чудовищная волна ужаса, и почва уходит из-под ног. Я шатаюсь, погружаюсь, утопаю. Вам еще не дано познать зыбкого и едкого страха неопределенности, который обезоруживает и уничтожает все, буквально все. Если бы вы знали, в каких страданиях и в какой безнадежности переживаются подобные состояния».
1: процессе монолога ее поза стала более непринужденной, и на лице появились легкие живые краски. Можно было подумать, что присутствуешь при любопытном феномене ревитализации.
2: «Счастливы те», — она многозначительно улыбнулась, «кто умеет снова прожить жизнь, как бы вам объяснить, прожить наоборот».
1: Она слегка прикоснулась ко мне, и этот жест, который, вернее всего, перепугал бы меня полчаса назад, сейчас глубоко взволновал. Мои щеки окрасилась дерзость известного замысла. Лицо буквально пылало. Мы поднялись и неторопливо прошли в другую комнату, освещенную продуманную очень искусно, при видимом отсутствии ламп или других источников света. Возле затянутых темно-красным шелком стен располагались витрины с античными статуэтками. Здесь были сплетенные тела влюбленных, экспрессивные звери, танцоры в масках, забавные человечки, ремесленники очень отдаленной эпохи, фаллические персонажи. Несмотря на оригинальность и очевидную редкость этих произведений, внимание постоянно отвлекалось, и глаза обращались к середине комнаты музея. Там стояло, словно образуя средоточие тайного святилища, женская статуя размером чуть меньше натурального, приблизительно с девочку-подростка. Но это была зрелая женщина, удивительно пропорциональная. Мы подошли, и наши лица оказались на одном уровне с ее лицом. Сотворенная вдохновенно и тщательно, покрытая глазурью, она переливалась нежным сдержанным колоритом. Эманация неведомой интенсивной жизни исходила от нее, и самое странное, она была, безусловно, похожа на мою спутницу. Я изумленно переводил взгляд с этого идеально красивого образа, созданного много веков назад неизвестным мастером, на женщину, что стояла рядом со мной. Куда девались тоскливые следы ее старости? Медленно и грациозно она обнажала грудь, и сходство с молодой богиней стало еще более поразительным. В этой тревожной и магической атмосфере я потерял способность хоть как-то критически мыслить и всякое понятие о реальности. Женщина, которую я впервые увидел старой, изношенной, страдающей, могла теперь сравниться с красотой и соразмерностью пропорций, ликующей гибкостью плоти, с роскошным творением, пришедшим из глубины времен. И здесь произошло нечто такое, о чем я затрудняюсь точно рассказать сегодня. Мне почудилось, что пленительная статуя сошла и растворилась в теле моей новой знакомой, или, возможно, с помощью какого-то древнего заклинания она сама превратилась в драгоценную терракотовую скульптуру. У женщины, вокруг талии которой сомкнулись мои руки, от маски Энсора остались только рыжие волосы. Но теперь они искрились и даже чуть потрескивали, словно кошачья шерсть перед грозой. Что я делал, что делала она? И что она дала мне выпить? Я не в силах вспомнить. Желание святотатственное и неистовое затуманило голову, и я отдался безраздельно упоительной страсти. Вспоминаю только банальное торжество, непременное вершение мимолетной связи, и все же это случилось. Вспышка внутренней красоты. Спиритуальный ожог, рождающий идею любви в тот самый момент, когда думаю только о наслаждении. Сколько времени прошло, когда я наконец пришел в себя? Цоколь пустовал, пленительная статуя исчезла, равно как и владелица дома. Я лежал на ковре, и вокруг меня валялись терракотовые обломки, какие-то старые безделушки, прядь рыжих волос. На кромке ковра посреди этих последних свидетелей двойной таинственной аппарации покоился серо-голубой нефрит в форме сердца, который я...

Именно странные происшествия, имевшие быть в уездном городе Н, что находится всего в нескольких верстах от Санкт-Петербурга, до сих пор не описано ни в «Северной пчеле», ни в «Московском телеграфе» по причинам известным. Сколь далеко не заносился бы ум человеческий в потугах постичь миропорядок, ничего доброго от того не происходит. Единственное лишь неприятности. За давностью лет происшествие, о котором мыслю поведать, в умах и памяти невольных его участников стерлось совершенно. Оно и к лучшему. Будет меньше поводов для двусмысленных толкований, к чему приохотились нынче столичные журналы. Предлагаю благосклонному читателю эту странную, но поучительную историю.

0: некоторые дни августа месяца статский советник Платон Герасимович Головачев возвращался из присутствия в собственный дом, причем шел пешком по своему обыкновению. Августовский вечер, как водится в тихих городках наподобие нашего, дышал весь прелестью и покоем. Мещанские куры, крашенные для различия ализариновую краской, снискивали ежедневного пропитания в плодах, именуемых простонародье конскими яблоками. Подошед к воротам дома своего, статский советник заметил несообразное, а именно перед воротами стояла телега. Прямая, безобразная мужицкая телега, которой никак не место у ворот такого значительного по уездным меркам лица, каков был Платон Герасимович. У телеги стоял крестьянин самого подлого вида и приглашающий манил Платона Герасимовича придерзкой своей рукою. «Тебе, любезный, чего?» – спросил Платон Герасимович, желая больше накостылять мужичку по шее, нежели с ним пререкаться. «От дядюшки вашего!» – отвечал мужик, смущенно царапаясь пальцем в бороде. «Их, стал быть, Бог прибрали, а это велено передать вам прямо в ручки». При этих словах мужик указал на обитый рогожий ящик.
1: «Какой дядюшка?»
0: «У меня нет никакого дядюшки», — возразил Платон Герасимович, изумленный до крайности. «Ты, мужик, говоришь вздор, да ты лжешь. Тебя надо бы квартальному».
2: «За труды, барин, полагается», — сказал мужик, потирая пальцами, как делает обыкновенно низшие сословия, желая получить несколько денег.
0: «А вот мы тебя проверим», — сказал Платон Герасимович и протянул к мужику руки, мысля ухватить.

0: Но вместо мужика в руках у него вдруг ощутился обитый рогожий ящик, а сам мужик, вскочив в телегу, хлестанул лошадь и покатил по улице. «Экой!» – только и произнес Платон Герасимович. Ящик был тяжеленник. Верно, свинцовых жеребьев прислал поручик Дудаков для смеху. «Вот каналья, ну уж удеру над тобой шутку горшую. Отобью у тебя актерку твою француженку, да напишу пасквиль». Положив наперед так и сделать, Платон Герасимович кликнул Матвейку и велел ему нести ящик в дом. Подрали рогожу. Под ней точно был ящик, но не такой, в каких обыкновенно перевозят винные бутылки либо картины напротив. И полноте, ящик ли это был? Никогда до сей поры не видывал Платон Герасимович таких ящиков. Две боковые стенки и крышка его были забраны красным деревом превосходнейшей полировки. Одна стенка дырчатым бристольским картоном, а еще другая стеклом серо-зеленого цвета. На крышке, кроме того, имелись пуговки с надписями. «Не пожалел ведь каналья-поручик денег», — заметил сам себе Платон Герасимович. Отослав Матвейку готовить ужин, он вооружился очками и принялся осматривать ящик со всех сторон, ища потайного замка. «Воображает подлец, что оставил меня в дураках. Прислал, наверное, уродов спирту и смеется сейчас в трактире Анисимова. Смейся, смейся, подлец. Кого ли будешь смеяться, когда афронту получишь от своей француженки?» «Для чего же, однако, эти надписи?» Надписи и вправду были причудные. На дощечку прикреплена была черная пластина с серебряными буквицами «Горизонт». Слово «Горизонт» совершенно лишено было твердого знака. Против каждой пуговки имелись надписи же, выполненные твердой, но безграмотной рукой. «Чистота строк», — читал Платон Герасимович. «Вкл». «Что за вкл? И от чего чистота?» Шутки разного рода были в ходу у провинциального общества. В прошлом году, например, на святке в вазок квартирмейстера егерского полка подбросили дохлого Борова с намеком, потому что у Борова углем были намалеваны доподлинно квартирмейстерские усы. Или поговорили мастеровых в деньте за именинницу престарелого князя Рюхина кричать ему «Фитюка». Мало ли что выдумает праздный ум. Проделка же с ящиком, однако, превосходила все виденное Платоном Герасимовичем. «Отвезу-ка я этот ящик прямо к предводителю», — мыслил вслух статский советник. «И мы разберемся там, что это за ящик. Зачем это ящик? И отчего горизонт?» Любопытство все же превозмогло необходимую осторожность. Платон Герасимович крутил все рычажки и кнопочки. Наконец, под пальцами у него раздался щелк. Внезапный страх охватил Платона Герасимовича. Ящик издавал точно такой звук, какой издает потревоженный пчелиный рой. Калачев ужаснулся коварности каналья-поручика, собрался бежать из комнаты, крикнуть людей, но силы оставили его, и он уселся прямо в панталонах и башмаках против стекла. Стекло меж тем засветилось голубым светом, и за ним оказались не пчелы, как ожидал того пораженный Платон Герасимович, но человеческие фигурки, наподобие тех, какие можно наблюдать во всякий базарный день у раешника. «Ах, так это раек!» — сказал Платон Герасимович и несколько обиделся даже, что там не пчелы. «Однако, откуда же свет? Как недолго и до пожару!» Фигурки за стеклом представляли нескольких молодых людей, вшитых золотом костюмах и с гитарами на манер цыганов. В отличие же от райка, они перебирали пальцами по струнам и открывали рты. «Дорогонько стоит!» — подумал Платон Герасимович. «Нет, это не поручик Дудаков, от рублей 100, не менее того». Он принялся ждать, когда в игрушке кончится завод, и покрутил еще рычажки. В тот же миг звуки ужасной силы наполнили комнаты. С трудом догадался ставский советник, что то была песня. Напев, однако же, был совсем не цыганский. Головачев еще покрутил. Певцы запели несколько тише. Из кухни тем часом прибежал Матвейка, так что Платон Герасимович едва успел набросить на ящик рогожу.
1: «Я чаял, барин вас тут режут», – простодушно сказал слуга. «Изволите отужинать».
2: «Вздор какой», – сказал Платон Герасимович. «Кто меня в собственном доме может резать? Ужин подай сюда. Да пособей этот ящик поставить на комод».
3: Матвейка поспешил исполнить сказанное. На округлом крестьянском лице его выказалось недоумение.
1: «Он чать поет», – сказал слуга, указывая на ящик.
2: «Весьма поет», – ответил Головачев. «Для чего же ему не петь, коли он музыкальный ящик? Подай ужин и ступай».
3: К ужину, тем не менее, Платон Герасимович так в этот вечер и не прикоснулся, занятый необыкновенную игрушкой. Следом за цыганами появилась певица в балахоне и по-русски запела, что она совсем не певица, но орликин и должна смешить людей. Орликина Головачев видывал на гастролях заезжей труппы. Певица немало не напоминала его.
1: «Она ничего», – сказал Платон Герасимович и сделал пальцами в воздухе этакую фигуру.

С некоторых пор сослуживцы в присутствии стали замечать за Платоном Герасимовичем странности. Он начал чураться холостяцких пирушек 20 числа и в иные дни. Дамы, всегда знавшие его за великого угодника своего пола, дивились его холодности. Весь день в присутствии он сидел как бы на угольях, а окончив работу, мчался домой в коляске, изменив своему обыкновению. Иные полагали, что Платон Герасимович влюбился. Другие говорили, что увлекается он немецкой философией и мартинизмом. Все вечера до глубокой ночи проводил Платон Герасимович в своем кабинете. Невоздержанный его Матвейка болтал между своих сотоварищей, что из кабинета барина доносятся песни и музыка, а подчас выстрелы и даже канонада. Страх перед ящиком покинул Платона Герасимовича совершенно. Он научился обращаться с дьявольским подарком так же ловко, как поднаторевший мастеровой со станком своим. Скоро он даже стал разбираться, в какой день недели и в какой час он может увидеть за стеклом шансонеток, когда нескромный водевин, когда послушать ученого человека о таинствах природы. Более же прочих зрелищ полюбилась ему молодецкая игра, заключавшаяся в метании по льду черной коробочки, должно быть, из гумиластика. Сам конькобежец изрядный, Головачев надивиться не мог той стремительности, с которой играющие носились по льду. Иных игроков он уже знал по имени и громко приветствовал, когда появлялись они за стеклом. Читатель вправе удивляться, отчего Платон Герасимович не задумался над природой чудесного ящика. И почему же не задумывался? Очень задумывался. По зрелом же размышлении пришел к мысли, что от дум его все равно ничего не изменится. Иногда, впрочем, странности его сказывались несколько более явно. Так, например, пришед утром в присутствие, он обратился к окружавшим его чиновникам с вопросом: «А что, господа, довольно мы вчера наказали шведа?» Когда же стали спрашивать его, какого шведа, за что, он сказался больным и ушел домой. Или в другой раз, будучи приглашен на ужин к предводителю, принялся рассказывать он, что в аглицкой столице Лондоне из пробирки родилась девочка и чувствует себя отменно. Анекдоту этому изрядно посмеялись, потому что англичан давно все знают за записных чудаков и пьяниц, отчего бы им за правду не завести дитя в пробирке. Более же всего он удивил в тот раз общество своим музицированием. И до того Платон Герасимович блистал в салонах, исполняя итальянские романсы. Сейчас же, сев за клавикорды, он изобразил необычайно живую пьесу или, скорее, куплеты, в которых были такие слова: «Соловьи поют, заливаются, но не все приметы сбываются, а твои слова не забудутся, сбудутся, сбудутся». Пьеса эта или куплеты, будучи записаны с его голоса, получили необыкновенную популярность благодаря чрезвычайной простоте слов и напева. Редкие балы или попойка в городе обходились без их исполнения. Еще нескольким подобным пьесам обучил он французскую актерку Де Бомон, чем и отвратил ее внимание от поручика Дудакова. Поручик запил горькую и был отчислен из полка за бесчинство. Между тем, действие, оказываемое дьявольским ящиком на Головачева, было пагубным. Сравнив

даже в казенных суммах случилось недостача, и наряжено было следствие, он проглядел все отчеты и с тоской в голосе сказал: «Ах, господа, как бы следствие довели знатоки!» Чем весьма обидел нескольких вполне достойных людей. Как тайна царя Мидаса никогда не давала спать его Продобрею, так и тайна ящика начала тяготить Головачева. Первому открылся он Матвейке и горько о том пожалел. Матвейка совершенно забросил хозяйство и все дни с утра проводил в барском кабинете, а выпивши на праздник с дружками, горланил песню про Орликина. Наконец, Платон Герасимович положил довериться некоему господину Корифанову, окончившему в свое время курс Петербургского университета и покинувшему столицу после известных неприятных событий. Несколько вечеров провели они в кабинете с ящиком, после чего Корифанов озадачил статского советника следующей сентенцией. «Представьте себе, любезный Платон Герасимович, что в руки какого-нибудь даяка с острова, скажем, Борнео, попадает издание британской энциклопедии. Черт или в ней даяку?» На это замечание Платон Герасимович побагровел и сказал: «Вы в моем доме, милостивый государь, и сравнивать себя с бесштанным даяком я не позволю». «Это лишь аллегория», — успокоил его Корифанов. «Но природа хитрая, если уж она допускает такое, то надо думать не зря». «Конечно, не зря», — сказал Головачев. «Как же это зря, когда я, не выходя из дома, могу видеть весь мир Божий? И вы удивили, прекрасные бывают. Или, скажем, хоккей? Нет, милостивый государь, что не говорите, а это прогресс». «Выкиньте-ка этот прогресс в полынью», — посоветовал Корифанов. «Далеко ли до беды?» «Какая уж тут беда», — удивился Платон Герасимович. «Да ежели таких ящиков наделать в тысячу и более, чтобы все порядочные люди могли развлекаться, что же в нем дурного?» «Да я его всем объявлю. Нынче же созову всех на ужин и объявлю». Корифанов откланялся и пошел прочь. Головачев немало немедля послал Матвейку с приглашениями во все лучшие дома города. «Вы знаете уездную публику нашу. Поманите ее бородатые женщины, русалки в аквариуме либо заезжим магнетизером, соберутся равно все. Жизнь в провинции неволею делает протазею». В вечеру гости собрались в нижней зале. Был уездный предводитель дворянства, и полицмейстер Карандафиди, и престарелый князь Рюхин. Был приглашен и я, юный чиновник, вчерашний недоросль. Посреди залы стоял комод. На комоде ящик, покрытый китайским шелком. Рядом с ящиком сиял хозяин дома. «Вот, господа», — сказал Платон Герасимович мановением руки, совлекая шелковый покров с ящика. «Парижская новинка, механический раек. Сейчас мы увидим веселый водевиль «Небесные ласточки», повторяемые по многочисленным просьбам». Тотчас же Карандафиди поинтересовался, дозволено ли все это цензурою. «Да дозволено, то ли кажут», — спешил заверить его Платон Герасимович. «А что кардебалет несколько будет неглиже, так мы с вами на масляной нынче видели и не такое». Общий возглас изумления раздался, когда стекло озарилось голубым сиянием. За стеклом показалось человеческое лицо. Губы на нем шевелились. «Это чтец-декламатор», — объяснил Платон Герасимович. «Скоро и удивитель начнется. Слушайте, господа». Прошло много лет, но минуты этой не забыть мне до гробовой доски. Сейчас, слава богу, времена другие, и можно хотя бы намек

0: Впрочем, порядочный человек понимает, кому. Тогда эти звучные строки для многих были еще в мове.
1: «А обещали неглиже», —
0: обиделся престарелый князь Рюхин, когда преступная декламация кончилась. На Платона же Герасимовича было страшно смотреть. Руки его дрожали, челюсть отвисла. Полицмейстер Карандафиди взял стул и мощными ударами разрушил ящик.

Платону Герасимовичу увезли с курьером в Петербург, и более никто его уже не видел. Верный его Личардо Матвейко разделил судьбу своего господина. Песни про соловьев запретили. Остатки ящика облили святой водой и бросили в полынью, как и советовал господин Корефанов. Под старый след мы сошлись с ним коротко, от него я и узнал все подробности этой истории. Должен присовокупить, что Корефанов смотрел в ящик с гораздо большей пользой, нежели бедный Платон Герасимович. «Друг мой», — говорил он мне подчас, — «иногда мне кажется, что в ящике этом можно было увидеть грядущее». «Каково же оно, грядущее?» — спрашивал я. Вместо ответа он глубоко вздыхал и затягивался трубочкой. И я начинал представлять себе, что в грядущем все будут вечерами дома, смотреть в удивили, не ходить в собрание, не разговаривать вот так запросто, не видеть природу вокруг себя. Страхами этими я делился с Корефановым, он только посмеивался. «Ну, не так уж и мрачно», — говорил он, — «не одни ж там в удивили. Помните-ка тот вечер». И он начинал звонким, совершенно нестарческим голосом читать послание Пушкина. И странно звучало оно в устах глубокого старца в чем-то с черным шрафуроке. Суди сам, читатель, можно ли поверить во всю эту историю? Все свидетели уже покинули земную юдоль. Остались только стихи. Я тоже

0: Дмитрий Тихонов. «Земля наших пращуров». Часть первая. Егорыч неустанно всматривался в проселок, откуда выползала дорога. Красное от мороза лицо его просто пылало беспокойством. Сорокин, глядя на это лицо, без труда мог прочесть все тревоги и чаяния старого приказчика. А потому снова и снова корил себя. «Если так легко проникать в мужичьи помыслы, что ж ты вовремя не проник? Что ж теперь сидишь здесь, напуганный, замерзший и злой, вместо того, чтобы собираться в Австрию вместе с Шерри Мари?» Пустая деревня вокруг не способствовала душевному равновесию. То думалось ему плюнуть на все и уехать, лишь бы не видеть больше убогих брошенных домов, сгорбившихся под заснеженными крышами, то просыпалась вдруг внутри жестокая жажда возмездия. И тогда хотелось сжечь эти жалкие хибары, больше похожие на хлева, чем на человеческое жилье. Пройтись от околицы до околицы, запалить изнутри каждую избу, всего-то на час дел. Снег и мороз не дадут пожару распространиться, а к лету, после половодья и весенних дождей, нахлынет на пепелище малинник и не останется от проклятой ярцевки ни следа. Но то, что находилось за спиной, в доме старосты Кузовлева, не давало действовать. Связывало по рукам и ногам. Оно не подвластно было людскому разумению, стояло над людскими законами, и Сорокин не знал даже, какие чувства оно вызывает у него. Изумление? Угольно-черный страх? Благоговение, сродни тому, что испытывал он в детстве, входя в церковь? Все это смешивалось в его груди, кружило голову до тошноты. Он ощущал себя мореплавателем, открывшим неведомый материк, но замершим на берегу, не в силах оставить на песке первые следы.
1: «Едут, барин!»
0: — сказал Егорыч и указал рукавицей в сторону восточной околицы.
1: «Кажись, они! Кому же еще быть-то?»
0: «Они, конечно», — сказал Сорокин, не повернув головы. Внезапно ему стало страшно делиться чудом, найденным в избе старосты, с другими. Может, не стоило ничего предпринимать, звать на помощь, пытаться вернуть статус-кво?
2: Чудо не потерпит такого с собой обращения. Его следовало спрятать и беречь, укутать покоем покинутой деревни и ждать, когда оно само соблаговолит отплатить сторицей за все потери.
0: Звон колокольчика стремительно приближался. Егорыч вышел на дорогу, замахал руками, привлекая внимание. Сорокин остался сидеть на заваленке, оцепеневший от холода и тоски. Тройка гнедых, источник гордости и непрерывного бахвальства их владельца, остановилась посреди занесенной снегом улицы. От коней валил пар. Возок, который тащили они, знавал лучшие времена, но с задачей, возложенной на него, пока справлялся. Внутри было тепло даже в самые лютые морозы. Сорокину не раз и не два доводилось в нем кататься. Тяжело вздохнув, он все-таки поднялся и пошел встречать гостей.
3: «Здравия желаем, ваше благородие!» —
0: поздоровался кучер, нахохлившийся на козлах. Сорокин кивнул в ответ. Он никак не мог запомнить имени этого плечистого бородача. Дверь воска распахнулась, и из темного, горячего нутра с грехом пополам выбрался Илья Николаевич Комаровский, сосед и друг Сорокина, богатейший помещик уезда, владеющий почти 300 крепостных душ, служивший некогда в Петербурге и имеющий с тех пор связи в окружении губернского предводителя дворянства. Подобно своему кучеру, был он могуч и широк в плечах, но с полным веселым лицом и кривым носом, тонущим в пышных усах.
2: Поговаривали, что нос ему испортил в Петербурге муж одной дамы, с которой у Комаровского по молодости вышел конфуз.
0: Впрочем, сам хозяин носа утверждал, что сломал его, поскользнувшись с пьяну на ступеньках ресторана Пьера Талона на Невском проспекте. Комаровский игриво подмигнул встречающим и, обернувшись к воску, помог выбраться своей спутнице. Сердце у Сорокина упало.
2: С супругой Комаровского, Пелагеей Никитичной, он никогда не ладил.
0: Была она на несколько лет моложе мужа, умна, образованная и до сих пор красива, но
2: высокомерно и самолюбиво до невозможности. Легче легкого было угодить ей в немилость и стать объектом уездных сплетен и насмешек. Ничто не удавалось госпоже Комаровской так хорошо, как распускать уничижительные слухи о недругах. Впрочем, немало преуспела она и в наведении порядка в имении своего мужа. Крепостных порола нещадно за любую провинность, выгодно торговала лесом, разбивала фруктовые сады, в которых выращивала на продажу не только яблоки и груши, но и персики с абрикосами. Пелагея Никитична часто сопровождала супруга на охоте, одеваясь для этого в мужское платье. Илью Николаевичу подобное непотребство, казалось, не волновало вовсе. Вот и сегодня она щеголяла в волчьем полушубке и синих суконных шароварах, заправленных в высокие сапоги. Из приличествующего даме на ней был только шерстяной красный платок. «Мое почтение, сударыня», — поклонился Сорокин. «Добро пожаловать».
4: «Здравствуйте, Алексей Максимович. Рада видеть вас в добром здравии».
0: «Ну, показывай, рассказывай». Комаровский, пропустив любезности, сразу перешел к делу. «Что тут у тебя стряслось?»
2: «Да сами, пожалуй, видите», — усмехнувшись, Сорокин обвел рукой замерзшую недвижную деревню вокруг. «Оставили меня мужички. И скотину увели, и собак, и кур даже.
0: Эдак-то они далеко не уйдут, тем более зимой. Нагоним!» — отмахнулся Комаровский. «Не изволь сомневаться, Алексей Максимович, вернем и научим их уму-разуму».
2: «Вот здесь и загвоздка», — сказал Сорокин. «Такая загвоздка, что не объяснить. Только показать могу». Он на мгновение замялся, потом мотнул головой в сторону дома старосты Кузовлева. «Прошу за мной». У крыльца ждал Егорыч. Красное лицо старика было насуплено и сурово. Он не одобрял, ох, как не одобрял решение своего барина обратиться за помощью и советом к соседям. По мнению приказчика, хоть Сорокин его и не спрашивал, следовало послать весть о случившемся в епархию и ждать оттуда ответа, а до той поры хранить все в тайне. Кузовлевскую избу надлежало заново осветить, запереть, заколотить окна, трижды обойти по салон с иконами и молитвами, затем сжечь, а пожарище засыпать солью. У старика не имелось никаких сомнений насчет того, кто сотворил чудо, ждущее их внутри. Недаром он захватил с собой молитвенник. «Здесь жил староста», — сказал Сорокин, поднимаясь по ступеням. «Иван Кузовлев. Толковый мужик, деловитый, надежный. Никогда прежде не подводил ни меня, ни отца, царствие ему небесное».
4: «Разбаловали вы их, Алексей Максимович»,
2: — сказала Комаровская, поднимаясь следом.
4: «Отвыкли они у вас от страха Божьего. Вот и вздумали, будто сами себе хозяева».
2: «Может быть и так», — сказал Сорокин, открывая тяжелую дверь. Он провел гостей через сени, заставленные ведрами и катками самых разных размеров, в горницу, большую и светлую, но совершенно пустую. Здесь не осталось ни единого следа человеческого пребывания. Ни икон, ни ложек, ни чугунков, ни тряпок. Даже пол был подозрительно чист, и единственные следы на нем принадлежали Сорокину. Дом уже давно не топился, а потому бревенчатые стены горницы успели покрыться инеем. Но в бледном свете, льющемся из окон, под слоем инея можно было различить надписи, окружающие красный угол и дальнюю дверь, закрытую почему-то на задвижку. Кривые буквы, старательно выведенные углем, складывались в странные, замысловатые слова, каких прежде Комаровскому видеть не приходилось. Прищурившись, он попытался прочесть хоть что-то, но смысл написанного ускользал от него.
5: «Пустое», — сказал Сорокин. «Тут полная тарабарщина, ничего не разобрать. Егорыч, он считает, что это заклинание».
1: «Конечно, заклинание, барин!»
5: — с жаром согласился старик.
1: «А как же иначе? С дьявольских слов записанные! Явился нечистой ночью к какому греховоднику и нашептал на ухо!»
5: «Ясно». Сорокин с усмешкой перевел взгляд на Комаровского.
2: «Я тут позавчера целый день просидел, все надеялся разобрать надписи. Безуспешно.
5: Это не похоже ни на один известный мне язык».
4: «Ха! Узнаю Алексея Максимовича»,
5: — фыркнула Комаровская.
4: «У него сотня душ сгинула, а он каракули на стенах читает».
3: мало ли у мужиков странностей, — подхватил Комаровский. Может, они в самом деле это намеренно сочинили, чтобы тебя, дружище, отвлечь от погони?
5: Сомневаюсь, — сказал Сорокин. Сейчас поймете, почему.
0: Он шагнул к запертой на задвижку двери в дальней стене горницы. В шестистенке она могла вести как в соседнюю комнату, так и вкрытый заулок между двумя срубами. Загадочные надписи окружали ее со всех сторон, красовались даже на досках пола, но на самой двери не было ни одной буквы, как, впрочем, и инея. Комаровский ощутимо напрягся, весь подобрался, словно готовясь к схватке. Ему явно было не по себе здесь, в этой полутемной, промерзшей комнате с низким потолком и стенами, покрытыми чужим безумием. Жена его, напротив, излучала холодное спокойствие. Разве могли крестьяне, пусть даже исчезнувшие и оставившие после себя загадочные надписи, заинтересовать ее? Распахнув дверь, Сорокин зажмурился от света.
1: «Кель мерде!»
0: — воскликнул Комаровский. Дверь открывалась на залитый жарким летним солнцем склон. Покрытый густым цветущим разнотравьем, он сползал к неширокой реке, за которой высился сосновый бор. А над бором вздымалось безоблачное, ошеломительно синее небо. Дверь открывалась в июле.
1: «Кель мерде!»
0: — повторил Комаровский. Оцепенение слетело с него. Едва не оттолкнув Сорокина, он протиснулся в проем, глубоко вдохнул нагретый, полный травяных ароматов воздух, поводил из стороны в сторону руками, словно пытаясь нащупать поверхность картины или другие признаки иллюзии, и, ничего не нащупав, затряс кулаками над головой в диком неистовом восторге.
3: «Это ведь Алексей Максимович батюшка!» — затараторил он, повернувшись к Сорокину. «Это ведь чудо! Самое что ни на есть чудо! Ты туда ходил?»
5: «Нет, один побоялся».
6: «Так вот, куда сбежали ваши мужички, Алексей Максимович», — сказала Комаровская. «Пока вы тут восхищаетесь хорошей погодой, они еще дальше уйдут».
1: «Comme je te le dis»,
0: — щелкнул пальцами Комаровский. «Нам нужно отправляться на поиски как можно скорее», — он указал на лес за рекой.
3: «Вон, где они у тебя скрылись!
1: Ох, и хитрецы же!»
0: Ему стало жарко. Он расстегнул тулуп, нетерпеливым жестом подозвал Егорыча.
3: «Послушай, любезный, пойди на улицу, скажи Архику, чтобы ружье наше сюда принес. Да чтобы зарядил. Да все остальное, что требуется, пускай захватит».
1: «Слушаю, ваше благородие!»
0: — кивнул Егорыч и вышел. Комаровский принялся суетливо расхаживать по горнице, постоянно бросая тревожные взгляды то в затянутые морозом окна, то в раскинувшиеся за волшебной дверью лето. Супруга наблюдала за ним с насмешливым и даже чуть брезгливым выражением.
3: «Почему пара нету?»
0: — спросил вдруг Комаровский Сорокина, подступив к нему вплотную и, похоже, едва удержавшись от того, чтобы схватить друга за грудки.
3: «Что?
1: Почему, говорю, пара нету?
3: Вот когда в бане натоплено, дверь открываешь, оттуда пар валит. А здесь почему не валит? И вообще в комнате тепло не чувствуется. Противоестественно!»
0: «Разумеется», — сказал Сорокин.
6: «Ничего естественного в этом нет. Я не знаю, как оно работает, так же, как не знаю, что написано на стенах.
0: Если бы найти того, кто надписи оставил, то удалось бы получить объяснение».
1: «Да!»
0: — затряс головой Комаровский.
1: «Найти!
3: Вот в самую суть ты сейчас проник, друг мой Алексей Максимович. Именно поисками мы и займемся».
0: Через минуту, проскрипев в сенях половицами, в горницу ввалились Егорыч с Архипом. Последний бережно нес холщовую сумку с охотничьими принадлежностями и два изящно украшенных винтовальных ружья. Двуствольные винтовки-курковки, привезенные в позапрошлом году из Праги, составляли у Комаровского особый предмет гордости. На все вопросы о цене он отвечал многозначительными намеками или попросту помалкивал. Правда, стрелок из него был никудышный.
6: «Илья Николаевич, душа моя, вы же не всерьез собираетесь пойти туда?»
0: Комаровская указала на распахнутую дверь.
6: «Ведь это глупо.
3: Отчего же глупо?
0: Приняв из рук изумленного Архипа ружья, Комаровский закинул их себе на плечи и выпятил грудь, считая, должно быть, себя похожим на американского охотника из недавнего романа «Открыватель следов».
3: «Алексею Максимовичу нужна помощь! И по-соседски, и по-человечески надо эту помощь оказать! Сейчас отыщем его мужичков, пригрозим им судом, уездным штрафами да взысканиями наведем порядок!»
4: «Штрафами?»
3: «Ну, не испугаются уездного суда, пригрозим небесным! Да и какая сейчас разница?»
7: «Сперва разведать надо бы, там ли они, живы ли!»
3: «Бон санг!»
0: Комаровский снова затряс кудлатой головой, повернулся к Сорокину.
3: «Вы же со мной, дружище! Вы же идете?»
0: «Идем, пожалуй», — сказал Сорокин.
3: «Отлично! Тогда ни к чему тянуть! Долгие проводы, лишние са...»
8: «Ну уж нет!»
0: — вспыхнула Комаровская.
8: «Одну вы меня здесь не оставите! К тому же из вас троих я единственная, кто не промахнется, если придется стрелять!»
3: «И то верно!»
0: — ослабился Комаровский.
3: «Держите ваше ружье!»
0: Он протянул жене винтовку и окинул собравшихся взглядом полководца, только что произнесшего торжественную победную речь. Свет, льющийся из раскрытой двери, ласково гладил их лица. Сорокин едва сдержал улыбку, когда понял, что Пелагее Никитичне и самой не терпелось шагнуть за этот колдовской порог. Она выполнила свой долг обеспокоенной и рассудительной супруги и теперь была готова к невероятному путешествию.
3: «Ну что, с Богом?»
0: — спросил Комаровский.
3: «Постойте, барин, а как же лошади?»
0: — спросил испуганный Архип.
3: «Какие еще лошади, братец? Или ты не видишь, что перед тобой? Будешь нас сопровождать, кому-то надо нести сумку с патронами».
1: «А я, с вашего позволения, останусь», — сказал Егорыч. «Присмотрю за...»
4: «Исключено»,
0: — холодно заявила Комаровская, обращаясь к Сорокину.
8: «Его нельзя здесь оставлять. А что, если он заодно с остальными вашими беглецами? Мы в дверь войдем, а он ее закроет, заклинание прочтет и оставит там нас навсегда».
3: «Сударыня, да я...»
0: — начал оправдываться приказчик, но Комаровская просто направила на него ружье.
8: «Молчать! Я не желаю это обсуждать».
3: «Ну что ты, Машери!» — протянул ее муж. «Не перегибай палку!»
8: «Опустите ружье, будьте любезны», — сказал Сорокин, примирительно подняв руки. «Егорычу так или иначе придется пойти с нами. Он мой приказчик, и возвращение беглых крестьян — его обязанность». «Вот именно!»
0: Комаровская закинула винтовку за спину. Егорыч вздохнул и, зажмурившись, перекрестился. Дольше тянуть не стоило. Первым за порог ступил Сорокин. Долгожданное бархатное тепло обняло его, накрыло душной волной. От запахов закружилась голова, застучала в висках. Сделав несколько шагов, он скинул бикешу, шапку с шарфом и замер, подняв лицо к солнцу, наслаждаясь зноем, стремительно пропитывающим каждую клеточку его тела.
3: «Невероятно!»
0: — сказал позади Комаровский.
1: «Вот уж как есть, сударь!»
0: — отозвался Егорыч.
1: «Ваша правда!»
0: Они сгрудились на небольшом утоптанном пятачке перед дверью, которая с этой стороны служила входом землянки, вкопанной в склон. Единственная внешняя стена ее была сложена из давно почерневших, заросших мхом бревен. Обойдя землянку, они без труда поднялись по склону. Глядя в противоположную от реки и бора сторону, нельзя было увидеть ничего, кроме голых холмов, перекатывающихся изумрудно-зелеными волнами до самого горизонта, на котором мутным маревом темнел силуэт горной цепи. Ни струек дыма, ни пасущихся животных, ни единого намека на человеческое жилье. Даже просто смотреть туда было неприятно. Пустота этих огромных пространств завораживала, давила на грудь. Сорокин вдруг понял, что хочет как можно скорее оказаться за рекой в тени деревьев.
3: «Ни кустика, ни елочки!» — сокрушенно пробормотал Комаровский. «Хочу флаг соорудить! На обратном пути выйдем из лесу, сразу понятно будет, куда направляться».
0: «А может, одежду верхнюю в кучу свалим? Так, чтобы издалека видать».
3: «Отличная идея, Монами!»
0: Через пару минут все было готово.
8: Валенки, тулупы, бекеши и душегрейки сложили внушительной горкой над входом в землянку. К одному рукаву лежащего сверху полушубка супруги Комаровский привязал ее же платок, красный, расшитый пестрыми цветами. На другом рукаве он закрепил свой жилет ярко-желтого цвета.
4: «Будем надеяться, все это не привлечет чужого внимания», — сказал Сорокин.
3: «Да и пусть привлекает», — сказал Комаровский, утирая пот со лба. «Я прятаться не собираюсь. Только разыщем твоих мужиков».
8: Они пошли вниз по склону. День вокруг жужжал бесчисленными стрекозами, шелестел ласковым ветром, пах полынью и казался вечным, нескончаемым. Оба крепостных плелись позади, угрюмые и напряженные, подавленные явленным им чудом. Хозяева же, напротив, становились с каждой минутой все веселее и беззаботнее. Возможно, сказывалось приближение реки.
6: «Как думаете, Алексей Максимович, где мы сейчас находимся?» — спросила Комаровская.
4: «Точно утверждать не берусь, но должно быть Америка. Западные берега.
6: А разве там растут полынь или клевер?»
3: «Хватит пытать человека, душенька!» — вмешался Комаровский. «Пусть будет Америка! Сейчас вот возвернем крепость Рос под власть российской короны, да еще успеем домой к ужину! А? Каково?»
8: Пересмеиваясь, они, наконец, спустились к реке. Прозрачная, кристально чистая вода резво бежала по белому песку и гладким пестрым камням. На глаз глубина нигде не превышала 1,5 аршин. Комаровский опустился на колени, зачерпнул полную пригоршню и жадно выпил ее, а следующую вылил себе за шиворот.
1: «Вкусная!» — просипел он. «Но холодная!»
8: Остальные тоже напились, все, кроме Егорыча. Приказчик только крестился да бормотал молитвы. Сорокин попробовал уговорить его освежиться, но быстро понял, что успеха не добьется. Когда несколько минут спустя было решено перебираться, старика пришлось загонять в воду силой. В остальном переправа обошлась без проблем. Держа над головами винтовки и сумку, они вереницей пересекли реку и, разумеется, изрядно при этом вымокли, но жара стояла такая, что никому и в голову не пришло жаловаться. На другом берегу, выливая из сапог воду, Комаровский указал назад, туда, где ветер трепал над склоном красный платок.
3: «Гляньте, как его полощет! Точно из виду не упустим!»
6: «Не сорвало бы!»
3: «Не сорвет! Мертвым узлом завязан!»
8: Он повернулся к жене, улыбнулся приторно.
1: «А если и сорвет, голубушка, не извольте переживать! Я вам новый непременно куплю!»
8: Комаровская отмахнулась. Она кусала губы. Глаза ее горели охотничьим азартом. Не женщина, а гончая, взявшая след. Нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, она едва дождалась, когда же муж закончит приводить себя в порядок, и сразу поспешила к опушке леса с ружьем наперевес. Но, не дойдя до первых деревьев всего 10 шагов, вдруг застыла, как вкопанная, скинула винтовку.
3: «Мы к вам, шери!»
8: — обеспокоенно воскликнул Комаровский. В 3 прыжка он оказался рядом с супругой, еще через мгновение подоспел Сорокин. Ни слова не говоря, Комаровская указала стволом на темное пятно неправильной формы, виднеющееся в просвете между соснами. Оно словно бы парило в воздухе на высоте около 2 сажень. Приглядевшись, Сорокин облегченно выдохнул. «Это же просто мешок!» И оказался прав. К самой нижней ветви одной из сосен был подвешен большой мешок из выцветшего, поросшего плесенью полотна. Он держался на насквозь проржавевшей цепи, перехваченной ею горловины, и был наполнен чем-то массивным, но не слишком тяжелым. На одном боку мешка, поверх плесени, виднелись пятна засохшего птичьего помета, к другому прилипла сосновая ветка, а верхнюю часть у горловины сплошняком покрывала пожелтевшая хвоя. Он болтался здесь уже давно. Подойдя, Комаровский ткнул мешок дулом винтовки. Тот качнулся в сторону, скрежетнув цепью. Что-то сместилось внутри с едва различимым шорохом. «Охотничьи припасы?» — спросил Сорокин. «Подвесили и забыли?»
3: «Может быть», — сказал Архип. «Но лучше не проверять, ваше благородие».
6: «Слишком большой», — задумчиво сказала Комаровская. «Слишком большой для припасов».
9: «Да уж, туда поди цельный олень влезет, ежели без рогов».
8: Больше никто к мешку не притронулся. Они пошли дальше, мягко ступая по плотному ковру полы хвои. В кронах над ними пели птицы, и солнце, начавшее клониться к горизонту, нежно гладило янтарную кору сосен. Легкий ветерок скользил меж деревьев, холодил кожу под мокрой одеждой. Комаровский принялся насвистывать, но жена оборвала его. Вскоре после этого, обходя заросший папоротником овраг, они наткнулись на еще один мешок. Этот сохранился гораздо хуже. Дно прогнило, и из внушительной прорехи наружу торчала кость. Длинная, коричнево-желтая, тоже облепленная давнишней хвоей.
1: «Не трогайте его, барин!»
8: — попросил жалобный Егорыч, но Комаровский, словно завороженный, медленно протянул ружье и качнул мешок из стороны в сторону. Кость сорвалась, упала в траву, под сукном что-то сдвинулось с легким деревянным перестуком, и в прореху выглянул череп. Человеческий череп, столь же грязно-желтый, с отсутствующей нижней челюстью, с глазницами, забитыми сосновыми иголками.
1: «Вот же дьявол!»
8: — сказал Комаровский, не отрывая взгляда от жуткой находки. Некоторое время все молчали. Егорыч снова крестился, и Сорокин почувствовал, как разгорается в сердце глухая, нелепая злоба на чересчур уж набожного, наивного старика, просмотревшего и побег крестьян, и появление чудесной двери, и не сумевшего убедить господ в ту дверь не соваться. А что, если он действительно заодно с беглецами? Что, если все это ловушка, в которую их заманивает притворяющийся простачком приказчик? Неужели возможно подобное? Сорокин знал Егорыча всю жизнь. Тот служил еще у его отца и проводил немало времени с молодым борчонком, обучая тому премудростям ведения хозяйства.
3: «Пожалуй, все-таки Америка», — сказал наконец Комаровский. «Индейцы ведь могут такое сотворить? Как думаешь, Алексей Максимович?»
6: «Ты откуда ж мне знать?»
3: «Ну-ка!»
8: Комаровский с усилием ткнул стволом в дно мешка.
3: «Сейчас посмотрим, что там за дикарь спрятался!»
1: «Илья Николаевич, отец родной!» — взвыл Архип. «Не губи, не трожь ты покойника!»
3: «Ну-ка!»
8: — повторил Комаровский, не обращая на крепостного никакого внимания и продолжая все более остервенело лупить ружьем по мешку.
3: «Вылазь, скотина!»
8: Жена наблюдала за ним, закусив губу. Лицо ее было белее снега. Сорокин едва поборол желание отвернуться. Комаровский преуспел. После очередного тычка ветхая ткань разошлась с жалобным шорохом, кости посыпались на землю вместе с лохмотьями какого-то истлевшего тряпья, ребра, позвонки, лопатки, мелкие фаланги пальцев и извитая громада таза, похожая на диковинную диадему. Нижняя челюсть тоже была здесь. Архип отшатнулся, закрыв лицо ладонями. Егорыч ахнул и зажмурился.
3: «Тоже мне!» — скривился Комаровский. «Можно подумать, мощей прежде не видали!»
1: «Видывали, барин!»
8: — прошептал Егорыч, не открывая глаз.
1: «Да только тут иное!»
3: «Иное? Что ты болтаешь?»
1: «Крест, барин!»
8: — прошептал приказчик. Он опустился на колени, вслепую пошарил среди костей и действительно выудил из кучи большой медный клиновидный крест на медной же цепочке, позеленевший от времени.
1: «Это Кузовлев, старост!»
8: — сказал он, протягивая находку Сорокину.
1: «Все время с ним ходил, носил поверх рубахи, красовался!»
8: Сорокин взял крест, повертел в пальцах.
6: «Такой зеленый и носил?»
1: «Нет!»
8: Егорыч помотал головой, поднялся, опираясь о ствол сосны, избегая смотреть вниз.
1: «У него он блестящий был, начищенный!»
6: «Но ведь не успел бы позеленеть за неделю!»
1: «Не знаю, барин, успел бы или нет, а только таких крестов я больше ни у кого не встречал! Это он, видит Бог!»
8: С
0: Сорокин бросил крест обратно, вытер ладони о рубаху, устало вздохнул. Комаровский посмотрел на него растерянно, словно только что очнувшись от тяжелого сна.
9: «Идем?»
0: «Я иду», — сказал Сорокин, сам удивляясь собственным словам. «Что-то стряслось с моими мужиками по эту сторону двери, и мне нужно выяснить, что. Вас не держу, разумеется, только оставьте платок развиваться над дверью, чтоб путь назад сумел я отыскать».
3: «Что-то ты стихами заговорил, брат», — сказал Комаровский. «Прямо ямбом! Давай-ка без ямба, а? Мы тебя одного тут не бросим».
1: «Помилуй, Илья Николаевич, никак невозможно! Подумай о Пелагее Никитичне!»
6: «Еще чего!» — воскликнула Комаровская. «Пелагея Никитична сама о себе подумает. И ей кажется, что возвращаться сейчас глупо».
10: «Почему?»
6: «Потому что лишь глупцы могут испугаться старых костей в замшелом мешке. Никакой угрозы в них я не вижу».
0: Она, конечно, кривила душой. Ей было страшно, и все вокруг это понимали, но на споры не оставалось ни сил, ни времени.
6: «Хорошо», — сказал Сорокин. «Пойдемте. Только давайте постараемся вернуться к двери до темноты. Ночевать здесь я не рискну».
0: Они двинулись дальше, уже без разговоров и смеха. Чета Комаровских шла впереди с винтовками наготове. Архип вынул из сумки охотничий нож, и даже Егорыч отыскал себе оружие, внушительных размеров сучковатую палку. Лес становился все гуще, все сильнее наполнялся тенями, все ожесточеннее цеплялся за непрошенных гостей ветками молодых сосен. Озираясь по сторонам, в течение получаса они успели заметить еще пару мешков на деревьях, но даже подходить к ним не стали. Не стоило тратить время на чепуху, пока имелась цель поважнее. Впрочем, им бы ни за что не удалось найти селение, если б не девочка. Она собирала ягоды в малиннике и пела протяжную колыбельную о сверчке, петушке и месяце, а увидев Сорокина сотоварищей, выползших из зарослей на ее голос, пискнула, бросила лукошко и кинулась бежать. Обычная русоволосая девчушка лет 8 в сером платьице и лопаточках, ничуть не похожая на индианку.
3: «Наши!» — сказал Комаровский. «Русские люди тут! Дью мерси!»
0: Все вздохнули с облегчением, хотя и понимали, что это еще ничего не значит. В мешках на деревьях висели тоже русские люди. Последовав за девочкой, они вскоре вышли к вырубке, откуда хорошо нахоженная тропа и вывела их к жилью.

Здесь была ветряная мельница и бревенчатая церковь, а в остальном деревня выглядела самым обычным образом. Ни рва, ни чистокола не имелось вокруг нее, только стоял на околице серый, чуть покосившийся крест. Столь же серые избы выстроились в два ряда, разглядывая друг друга темными окнами –

0: Вокруг домов расползлись огороды, хлева и амбары, а за ними, насколько хватало глаз, тянулись в обе стороны поля, ослепительно желтые от созревшей, обласканной солнцем пшеницы. «Страда, похоже», — сказал Сорокин. «Интересно, чья это земля?»
1: «Сейчас узнаем», — сказал Комаровский, указывая на людей, показавшихся на улице.
0: Их было много, десятка полтора. В основном бабы в рабочем платье и светлых платках, но впереди шагали три худощавых мужика с окладистыми бородами. Один из них держал за руку ту самую девочку из Малинника.
2: «А ты мерзавка», — прожипела Комаровская. «Быстро бегает. Прошу вас», —
0: в тон ей прошипел Сорокин.
1: «Сейчас очень важно сохранять спокойствие».
0: Он повернулся к Егорычу.
1: «А ты давай гляди в оба. Узнаешь кого?»
3: «Нет, барин, не узнаю».
1: «Гляди лучше».
0: На околице возле креста они встретились и замерли в нескольких шагах друг от друга. Бабы крестились, перешептывались, прятали глаза в землю. Мужики смотрели ровно и спокойно, щурились из-под лобья. Минуту спустя тот, кого вела девочка, произнес:
4: «Добро жаловать, путники!»
0: «Мое почтение», — отозвался Сорокин.
4: «Правда ли, что вы пришли из-за реки?»
0: «Что? Да, именно так. Мы оттуда», — Сорокин указал рукой за спину. «Из-за реки. Из двери в склоне холма».
4: «Пращуры предрекали, что однажды вы явитесь. Ничего хорошего оттуда не приходит. Но мы готовы разделить с вами кров и стол, ежели побожитесь сейчас, вот на этом поклонном кресте, что не замышляете худого».
0: «Послушайте», — Сорокин раздраженно потер пальцами потный лоб. «Меня зовут Алексей Максимович Сорокин. Я помещик Солонского уезда, хозяин деревни под названием Ярцевка. Мои крестьяне из Ярцевки, они сбежали куда-то. Я пытаюсь их отыскать, только и всего». Мужик наклонился к девочке, быстро прошептал ей что-то на ухо. Девочка кивнула и, скользнув меж бабьих юбок, скрылась из виду. Мужик выпрямился, степенно кивнул.
4: «Знамо дело. Наши пращуры бросили тебя и сокрылись здесь, в Беловодье. Им ведомо было, что придет день, когда ты явишься по их душе.
1: Они оставили тебе ответ».
0: Он оглянулся на селян, будто заручаясь поддержкой, потом подбоченился и принялся декламировать, нараспев, чуть запрокинув голову и прикрыв глаза.
5: Ой, сорока, не серчай, не гневись, сорока, не гневи ты Господа Бога до срока. В Беловодье хватит на всех землицы, для любой самой хитрой птицы. Здесь поля и леса, поднебесная краса.
0: Мужик замешкался на мгновение. Видно было, что память подводит его, давненько не повторял он когда-то вызубренного стиха. Однако продолжить ему не позволили. Комаровская пальнула в воздух. Выстрел, звучный, словно удар огромного хлыста, раскатился по деревне гулким эхом. Бабы завизжали и бросились в рассыпную, закрывая руками головы. Мужики остались стоять. Декламатор, усмехнувшись, покрутил в ухе мизинцем.
6: «Мы сюда не песни петь пришли», — сказала Комаровская. «Где ярцевские крестьяне?»
4: «Так прямо перед тобой, матушка»,
0: — по-прежнему лукаво улыбаясь, сказал мужик.
4: «Мы, стал быть, о ней и есть. Их внуки да правнуки».
0: Он обернулся, указал на девочку, выводящую из крайнего дома древнюю согнутую старуху.
4: «Вон у бабки Аксиньи, спросите. Последняя из пришлых. Все остальные, почитай, здесь уж родились, на этой земле».
0: Старуха медленно ковыляла по тропинке. На шум выстрела из дворов высыпали другие жители деревни, в основном бабы и детишки, и запрудили улицу, смотрели боязливо издалека. Сорокин разглядывал их и не мог найти ни одного знакомого лица. Впрочем, нельзя сказать, чтобы он часто бывал в Ярцевке. Внезапная мысль, чудная, нелепая мысль, кружилась у него в голове сорвавшимся с привязи воздушным змеем, и ему никак не удавалось ухватить ее за хвост. Помог Комаровский. Подойдя вплотную, зашептал горячо:
2: Пару лет тому одного поэта на Кавказе убили. На дуэли застрелили. Так вот, он утверждал, что происходит от английского барда, которого полюбила королева из волшебного народа и взяла в свои чертоги. Провел бард в тех чертогах 7 дней, а когда вернулся, оказалось, что 7 лет минуло.
1: «Томас Лермонт», — сказал Сорокин.
2: «Да, тот самый. Не через твою ли дверь они с королевной проходили?»
1: Сорокин не ответил, только зубами скрипнул. Бабка Аксинья, наконец, добралась до бородача, оперлась о его руку, подняла на пришельцев слезящиеся мутные глаза.
7: «Тебя помню!» —
1: каркнула она сразу же, указав скрюченным пальцем на Егорыча.
7: «Ты в деревне часто бывал. Все вызнавал что-то. Сердитый ходил».
3: «Недоимки собирал», —
1: жалобно пролепетал приказчик.
7: «Может, ты так. Откуда вы знать? Я в ту пору маленько была. Мне едва-едва 9 годков сравнялось, когда староста увел нас в Беловодье. Но и тебя...» —
1: кривой палец уставился в лицо Сорокину.
7: «И тебя помню. Один раз видал, а не забыла. Ты Сорока. Нас девчонок старшие пужали. Мол, Сорока придет, в сарае зажмет да снасильничает. Очень боялись тебя».
3: «Я...» —
1: Сорокин выставил вперед ладони, словно пытаясь заставить старуху замолкнуть.
3: «Я никогда...»
4: «Да брось!» — пробурчал Комаровский, не глядя на него. «С кем не бывало. Крепостные девки для того и нужны. Обычное дело».
7: «А теперь еще снова пришел. И как только пропустили...»
1: Пальцы Аксиньи задрожали, и голос тоже.
7: «Они ж тебя знают, как облупленного. Нет Сороки хода в нашу деревню.
3: Я требую выдать мне беглецов!»
1: Задыхаясь от внезапно нахлынувшей ярости, раздельно выговорил Сорокин.
3: «Требую выдать моих крестьян немедленно, или будут последствия».
4: «Тебя ружьецом оглаушило, Сорока?» — невозмутимо сказал бородатый. «Аль ты сдурел за эти 70 с лишним годов? Твои крестьяне и есть наши пращуры. Они уж давно все в лесу, а Ксине последняя. Но мы ее с тобой не отпустим».
3: «В лесу?» —
1: переспросил Комаровский.
3: «Мертвые, что ли?»
4: «Смерти здесь нет», — бородатый покачал головой. «Не добралась до Беловодья еще. Спят они. Чутко спят. И лучше их не будить».
3: «Увидим!»
1: — рявкнул Сорокин.
3: «Это мы увидим! Бунтовать удумали? Не хотите по-хорошему, значит, вернусь с жандармами, понятно? Вот тогда и поговорим».
4: «Попусту не бреши. Говорят, дверь-то заповедная открывает стокму вперед. Ежели и получится у вас повертаться, нас не застанете уже, разве что внуков».
3: «Отлично! Вот с них и спросим!»
1: Сорокин рычал, брызгая слюной, сдавшись на милость душившей его злобы.
3: «Их вернем на положенное место, да еще и барщину заставим отрабатывать за все пропущенные годы. А кто артачиться вздумает, запарю. 3 шкуры спущу с каждого, самолично».
4: «Погоди грузить, Сорока. Чай не на своей земле».
1: Сорокин не мог справиться с ненавистью к невесть откуда взявшейся проклятой двери, к невесть откуда взявшейся проклятой деревне, к этому невесть откуда взявшемуся проклятому мужику, который вместо того, чтобы упасть перед барином на колени и слезно молить о прощении из-за провинности дедов, стоял подбоченясь. Гордый и невозмутимый, непрошибаемый в своей невесть откуда взявшейся проклятой правоте. Выхватив из рук Комаровского ружье, Сорокин приставил дуло к груди бородача и прошипел:
3: «Обещаю! Я вернусь и сотру здесь все в порошок! И деревеньку вашу, и вас самих, хоть внуков, хоть правнуков, так им и передай! Пусть ждут и боятся!»
1: Палец Сорокина лежал на спусковых крючках, но все же выстрелить ему отчаяния не хватило. Он ударил мужика по лицу прикладом, ударил неуклюже, как-то наискось, попав то ли по шее, то ли по челюсти. Бородач охнул и согнулся, спрятал лицо в ладони, а Сорокин круто развернулся на каблуках и зашагал к опушке. Он не смотрел по сторонам, но знал, что остальные последовали за ним. Несколько долгих мгновений позади висела пустая черная тишина. Потом раздался детский возглас:
7: «Пращуры! Ой, пращуры!»
1: Тотчас десятки других голосов, женских и мужских, слаженным хором подхватили странный призыв:
7: «Пращуры!
8: Ой, пращуры! Гляньте на детей своих! Пращуры!
7: Сохраните малых сих! Пращуры!»
1: Снова и снова повторялись эти слова, то ли песня, то ли молитва, то ли боевой клич. Сорокин, Комаровский и слуги уже углубились в лес, потеряли из виду деревню, а хор все звучал у них за спиной, бился среди деревьев разгневанным эхом.
7: «Пращуры! Щуры! Щуры!
8: Пращуры! Щуры!»
1: Сорокин шел, не разбирая дороги, стиснув зубы, придумывая про себя новые и новые кары для обнаглевших бунтовщиков. Никто не пытался заговорить с ним. Только четверть часа спустя, когда он споткнулся о скрытый под хвоей корень и едва не упал, Комаровский осмелился приблизиться, чтобы потрепать его по плечу и забрать свою винтовку. Сорокин прижался спиной к сосновому стволу, осмотрелся. Голоса селян стихли далеко позади. В лесу успело заметно потемнеть. Солнце едва пробивалось сквозь густые кроны. Воздух был влажен и холоден, пах приближающейся ночью. Комаровские стояли поблизости, но смотреть на него избегали. Илья Николаевич вглядывался в заросли. Пелагея Никитична сосредоточенно изучала резьбу на ружейном ложе. Крепостные же, напротив, замерли поодаль, но не сводили с Сорокина глаз.
9: «Что?»
1: — спросил он с вызовом.
9: «Дыру протрете!»
10: «Зря вы так, барин!» —
1: простонал Егорыч.
10: «Зря вы с ними так!»
9: «Молчать! Мне лучше знать, как обращаться с варьем!
1: А вздумаешь их покрывать или защищать, из тебя шкуру спущу! Не сомневайся!» Егорыч отвернулся. Плечи его задергались от глухих рыданий. Архип тоже отвел взгляд. Сорокин обратился к Комаровским. «Мы в нужном направлении идем, к реке?»
11: «Да»,
1: — сказала Пелагея Никитична.
11: «Солнце садится у нас за спиной, значит, все верно».
9: «Не устаю восторгаться вами, Машери», — сказал ей муж. «И со сторонами света уже разобрались».
1: Комаровская начала было улыбаться, но вдруг изменилась в лице.
3: «Тихо!»
1: — прошептала она.
3: «Слышите?»
1: Все замерли. Даже Егорыч перестал рыдать. Сорокин целиком обратился вслух. Где-то вдалеке кукушка монотонно отмеряла им оставшиеся годы жизни, в другой стороне деловито стучал дятел, да едва различимо поскрипывали под ветром верхушки сосен, и больше ничего. Но минуло еще несколько секунд, и он услышал. Звяканье железа. Звяканье цепей. Сорокин сразу же понял, что это, однако не сказал ни слова, потому что озвучить подобное было выше человеческих сил. Но по широко распахнутым глазам спутников видел. В объяснениях они не нуждались. Долгие часы блужданий по невозможным землям, скрытым за невозможной дверью, стерли и без того зыбкую грань между разумным, сомневающимся взрослым и несмышленым и потому честным ребенком, сидящим глубоко в каждом из них. Этот ребенок знал, что на него объявлена охота.
10: «Бежим!»
1: — осиплым голосом сказал Архип.
10: «Быстрее, ваше благородие!»
6: «Нет», — скомандовала Комаровская, — «никто не бежит. Темнеет уже, напоритесь на ветку или ногу подвернете. Идемте за мной, не боясь. Если что, у нас ружья».
1: Они с мужем вновь пошли впереди, держа винтовки наготове. Егорыч и Архип, один с палкой, другой с ножом, замыкали. В середине шагал Сорокин, безоружный и потерянный. Злоба исчезла, впиталась в страх, как вода в песок. Голова кружилась, ворочались в ней скользкие, липкие мысли. То казалось ему, что не сосны вокруг, а гигантские водоросли, колышущиеся под течением, несущим неосторожных утопленников прочь от цели. То чудились длинные темные фигуры, ждущие в тенях, следящие из крон выпученными безумными буркалами, тянущие к путникам когтистые лапы. Он зажмуривался, тер виски, чтобы прогнать видение, и прислушивался напряженно, непрерывно, но вокруг было слишком много обычных лесных шорохов. «Только бы вернуться, — думал Сорокин, — только бы снова оказаться дома рядом с Шери Мари, поцеловать ее нежное и теплое плечо, признаться ей во всех своих грехах, просить ее прощения. Если будет даровано ему такое счастье, разве станет он возвращаться сюда, воплощать в жизнь свои угрозы? Нет, нет, еще раз нет! Бог с ней, с Ярцевкой, с жителями ее, с их внуками, с кем угодно он сожжет избу старосты вместе с проклятой дверью, а потом уедет за границу и на время забудет обо всем, выкинет из головы. Мало ли, по каким причинам пропадают крепостные». Он несколько лет назад в соседней губернии холера выкосила целые деревни. Ничего, пережили. И он переживет. Лишь бы вернуться назад.

0: Несмотря на страх и сгущающиеся сумерки, эти мысли убаюкали Сорокина. Поэтому он пропустил появление пращуров. Только звякнула цепь где-то совсем рядом за соседним деревом, и в следующий миг прогремел выстрел. Вспышка на короткое время ослепила его, да и в ушах зазвенело. Инстинктивно Сорокин рванулся в сторону, налетел на кого-то из мужиков, чуть не повалив беднягу наземь.
1: «Вон он!»
0: — взвизгнула Комаровская.
1: «Слева!»
0: Грохнул еще один выстрел, раздался громкий треск, будто рвали напополам толстую мокрую тряпку. Заверещал Комаровский, тоненько, пронзительно, ничуть на себя не похоже. Проморгавшись, Сорокин увидел. Его сосед, большой и могучий, катался по земле, пытаясь сбросить нечто серое, бесформенное, похожее на рассыпающуюся связку валежника, не дать не взять медведь, отбивающийся от гончей. Вокруг бестолково носилась медведица, потратившая впустую ружейный заряд и теперь страшащаяся коснуться того, что заживо пожирало ее мужа. Валежник, облепивший Комаровского, состоял вовсе не из веток. Это были кости. Человеческие кости, но не собранные в скелет, а связанные в определенном порядке обрывками мешковины, соединенные звеньями ржавой цепи или другими мелкими косточками. Первым и единственным сравнением, пришедшим непроизвольно в голову Сорокину, была паутина. Костяная паутина, в центре которой, словно распухший ненасытный паук, находился череп, впившийся желтыми зубами в шею своей жертвы. Комаровский уже не визжал, а мычал низко и хрипло, и в мычании этом булькала хлещущая горлом кровь. Он поворачивался из стороны в сторону, будто пытаясь понять, с какой стороны жене будет удобнее подступиться к его спасению. Но Пелагея Никитична уже ни к чему не пыталась подступиться, а только шаталась из стороны в сторону, прижав к груди бесполезную винтовку. Что-то хрустнуло. Комаровский замолчал и тяжело, неспешно опустился на земь, уткнулся лицом в хвою. С трудом оторвав взгляд от его подошв, дергающихся в такт неслышной музыки смерти, Сорокин увидел других пращуров. Они стояли среди деревьев, черные бесформенные силуэты, увенчанные голыми черепами, пересохшие колодцы глазниц, несмолкающий беззвучный хохот отвисших челюстей, кости, цепи, плесневелая холстина. Как мало нужно, чтобы защитить свое.
1: «Хватай парню!»
0: — шепнул он Архипу. Тот кивнул, словно только и ждал приказа, подскочил к Комаровской, схватил ее за талию, взгромоздил на плечо. Пелагея Никитична не сопротивлялась.
1: «Со мной!»
0: — скомандовал Сорокин громким шепотом. Теперь они побежали, ничуть не боясь напороться на ветку или подвернуть ногу. Бежали так, что ветер свистел в ушах. Закатное солнце озаряло им путь, втаптывало в землю тени, било в спины тусклым оранжевым светом, словно подгоняя. Даже Егорыч, несмотря на солидный возраст, не отставал. Лес вокруг становился все реже, уже казалось, что пахнет влагой, холодной речной водой, когда силы покинули Архипа.
2: «Не могу больше, барин», —
0: прошептал он, бережно ставя на земь свою ношу.
2: «Умаялся».
0: Их не преследовали. Сорокин, тоже тяжело дыша, подошел к Комаровской. Та, по-прежнему держа в руках винтовку, безучастно смотрела перед собой. Нужно было как-то растормошить ее, заставить двигаться дальше.
3: «Послушайте»,
0: — сказал он.
3: «Мы не знаем, что произойдет после возвращения. Возможно, Илья Николаевич встретит нас дома в добром здравии. Возможно, все случившееся окажется лишь дурным сновидением».
0: Комаровская молчала. Сорокин нервно вглядывался в лес за ее спиной, в застывшую живописную мешанину из черного, зеленого и вермильона, но мешанина эта оставалась непроницаемо неподвижной.
3: «Нам нельзя оставаться здесь», —
0: ласково проговорил он, безуспешно стараясь скрыть растущее раздражение.
3: «Вы же сами понимаете, Пелагея Никитична, что нельзя. Вы сами их видели».
0: Она молчала, смотрела мимо. Сорокин тяжело вздохнул и развернулся, намереваясь заставить Архипа снова взять барыню на плечо, однако успел сделать всего пару шагов, сильнейший удар обрушился ему на правое бедро. Сорокин вскрикнул, метнулся вперед, но второй удар, пришедшийся сбоку по правому колену, попросту выбил из-под него ноги. Он упал лицом вниз, перевернулся, ожидая увидеть кости и цепи, но увидел лишь Пелагею Никитичну, перехватившую винтовку за ствол и стремящуюся, судя по всему, прикладом размозжить ему череп.
1: «Ты привел нас сюда!»
0: — вопила она, нанося удар за ударом.
1: «Ты показал эту чертову дверь! Из-за тебя эту дверь открыли! Убийца! Мерзавец!»
0: Даже в сумерках было заметно, как раскраснелось ее лицо, как полны слез ее глаза. Закрывая голову руками, Сорокин пытался сказать что-то в свое оправдание, но приклад опускался снова и снова, и никто не приходил ему на помощь, и от боли он и сам готов уже был зарыдать. А потом, после очередного удара, угодившего по уху, Сорокин распростерся на земле, смятый, оглушенный, и увидел кое-что, чего не заметил раньше. Слишком уж густыми стали тени, слишком глубоко успело провалиться солнце, вот и проворонил. Но теперь, лежа на сырой хвое и глядя снизу вверх на разъяренную Пелагею Никитичну, на перекошенное гневом красивое лицо ее, он увидел выше, под кроной сосны, висящий на ветке мешок. Увидел длинные желтые руки, тянущиеся из прорех в гнилой холстине, и длинные желтые пальцы с поразительной легкостью размыкающие звенья цепи. Тварь бесшумно доставала сама себя из мешка и выкладывала сама себя из костей за считанные мгновения, собрав нечто вроде огромного паука, несколько тонких конечностей, обвивших ствол сосны, да два черепа без нижних челюстей, соединенные основаниями с одной пастью на двоих. Приклад в очередной раз взмыл в воздух, но вдруг замер там, задрожал.
4: «Ой, Алексей Максимович, миленький!» —
0: схлипнула Комаровская.
4: «Я не хотела!»
0: Лицо ее исказилось в плаксивой детской гримасе. Отбросив ружье, она склонилась над Сорокиным, осторожно коснулась его руки.
4: «Алексей Максимович, простите меня, Христа ради!»
0: Он ничего не ответил, потому что пристально, не моргая, следил за чудовищным костяным пауком, медленно ползущим вниз по сосне.
4: «Пойдемте, пойдемте отсюда!»
0: Растерянно бормоча, Комаровская потянула Сорокина за рукав, пытаясь то ли поднять его, то ли просто привести в чувство.
4: «Вы правы. Нам надо спешить».
0: Из невообразимой, непроглядной дали донесся истошный вопль Архипа. Преданный крепостной заметил, как выныривает из теней пращур и попытался предупредить хозяйку, но Комаровская не успела даже обернуться. Кажущиеся невесомыми костлявые лапы, каждая длиной сажени в две, безо всякого усилия подцепили ее, подняли в воздух, переломили посередине, словно соломенную куклу, и принялись кромсать одежду и плоть, разрывая на части всякое сопротивление, всякий крик, всякий вдох. Горячая кровь капнула Сорокину на лицо, привела его в чувство. Не в силах подняться, он пополз прочь, заставляя себя не смотреть вверх, где хозяин этой земли сминал в багровый ком Пелагею Никитичну. Сосновые иголки кололи Сорокину лицо и шею, шишки впивались в ладони, корни цеплялись за штаны и сапоги. Эта земля не хотела отпускать чужака, явившегося с угрозами. Нет, его место было здесь, рядом с четой Комаровских, под слоем желтой хвои. Иного он не заслуживал. Жилистые руки схватили помещика за подмышки, протащили вперед, поставили на ноги, встряхнули хорошенько. Егорыч и Архип. Лица бешеные, бороды торчат кривыми клоками, кресты у обоих вытащены наружу, болтаются на бечевках поверх воротов. Но, несмотря на весь испуг, как же похожи они на тех из деревни. Того и гляди, выдадут его пращурам, поднесут на блюдечке. Они ведь с этими созданиями знались, когда-то виделись, здоровались, христосовались. Может, и родичи их висят на сосне неподалеку, ждут своей доли.
2: «Почти, барин!»
0: — сказал Егорыч.
2: «Осталось всего ничего!»
1: «Прочь от меня!»
0: — гаркнул Сорокин и, оттолкнув обоих мужиков, помчался вперед со всей скоростью, какую мог выжить из скрученного болью тела. Правое колено наливалось расплавленным железом при каждом шаге, а ребра будто бы забивали гвозди при каждом вдохе. Но он мог двигаться и не собирался сдаваться. Егорыч оказался прав. Лес равнодушно расступался, обнажая голые холмы под голым небом. Сорокин сразу же увидел вьющийся на ветру красный платок Комаровской и мысленно возблагодарил Господа за мудрость Ильи Николаевича. В сумерках склоны холмов изрезали густые тени, и без ориентира в этих тенях запросто можно было потерять спасительную дверь. Не останавливаясь и не оглядываясь, Сорокин влетел в реку. Вода оказалась настолько холодной, что он не смог сдержать крика. Постоянно оскальзываясь, кое-как перебрался на другой берег, обессиленно опустился на песок. От солнца осталась только алая кайма на верхушках деревьев, нависавших над крохотным человеком нераздельной черной стеной. Мрак стремительно наполнял этот странный, страшный, таинственный мир, и во мраке брела через реку одинокая человеческая фигура. Сорокин встрепенулся, но сел обратно, узнав Егорыча.
3: «Один?»
0: — спросил он, когда приказчик замер рядом.
2: «Один»,
0: — глухо ответил тот.
2: «Архип остался».
3: «Схватили?»
2: «Уговорили. Незачем ему возвращаться».
0: «А тебе?» — с осторожностью спросил Сорокин, отодвигаясь от старика.
2: «А мне есть зачем?»
0: Все так же глухо сказал Егорыч и, повернувшись к лесу, закричал через реку.
1: «Не могу я его бросить! Слышите? С измальства его на себе тащу, вот с таких лет! Что бы он ни натворил, не могу!»
0: Сорокин вскочил, как ужаленный.
3: «Это ты им?»
2: «Они зовут»,
0: — сказал Егорыч, не сводя глаз с леса.
2: «Говорят, мое место здесь. Говорят, подарят волю. Да только я не знаю, что с ней делать-то».
0: Он кашлянул, шумно втянул носом в воздух, кашлянул снова, обернулся к Сорокину, пошатнулся, схватился за грудь. Лицо его вытянулось, как-то сразу осунулось, побледнело.
2: «Беги, барин!»
0: — просипел Егорыч сквозь стиснутые зубы.
2: «Беги, пока не поздно!»
0: И Сорокин побежал. Шатаясь, едва дыша, цепляясь руками за мокрую от росы траву, жмурясь от растущей в колене боли. Развивался впереди платок Комаровской, словно знамя на фоне проступавших сквозь бледное небо звезд. Под ним спасение, под ним тишина, под ним воля. Он обернулся на крик. Увидел, как раскрывается тело старого приказчика, как сползают с него лохмотья кожи, как рвутся мышцы, обнажая, освобождая кости. Увидел, как вздымаются эти кости над багровым месивом, как складываются в изломанную хищную фигуру, как блестит звездный свет на покрывающей их крови. И больше не оглядывался. Вперед, вверх по склону. Вон он, платок трепещет, хочет вырваться на свободу, так же, как сердце в его груди. Такой же красный, такой же обреченный, Позади шелестит трава под костями. Нельзя оступаться, нельзя поскальзываться, замешкается. И конец останется здесь навсегда. Сорокин рычал от натуги, от раскаленного воздуха, сжигающего грудь, от страха, молотящего в спину ледяным молотком. Платок уже рядом. Вот бревенчатая стена, под ним серая и замшелая, а вот дверь тоже серая, замшелая, закрытая. Неужели они закрыли ее? Неужели кто-то додумался до такого? Сорвавшись с рыка на звериный отчаянный вой, Сорокин добежал до двери, толкнул, провалился вперед в холодный слепящий свет и сразу захлопнул за собой, успев напоследок услышать стук врезавшихся в нее с той стороны костей. Здесь был день. И дом был другой. Побеленный потолок, чистые стекла в окнах, ни следа таинственных надписей. На полу лежал сбитый холщовый коврик. Дверь открывается только вперед, так ему сказали.
3: «Значит, я впереди!»
0: Вслух сказал Сорокин, радуясь звуку собственного голоса.
3: «Значит, живой!»
0: Отдышавшись, он поплелся к выходу. Никого не встретил, в сенях удивился крашеным доскам пола и бумажкам с картинками, висящим на стенах, во дворе металлическим на вид ведрам. Вышел на улицу, с наслаждением вдохнул холодный сырой воздух, пахнущий дымом и прелой листвой. Неподалеку буднично лаяли собаки. Осень. Прозрачный безоблачный полдень. Обычный сентябрьский полдень в глубине, хранимый Богом Матушки России. Как далеко в будущее его забросило. Избы изменились, но он узнавал и голые черные поля, видимые в просветы между заборами, и изгиб дороги, уползающей в рощу за околицей, и саму рощу. Это Ярцевка. Это его земля. Озираясь, Сорокин заметил группу людей, стоявших возле одного из домов. Четверо мужиков в странной одежде с бритыми скуластыми лицами. Они курили и обсуждали что-то вполголоса, не глядя по сторонам.
1: «Эй!»
0: — закричал Сорокин от радости, забыв, как надлежит обращаться с крепостными.
1: «Я здесь! Здесь!»
0: Мужики повернулись, посмотрели на него из-под ладоней, перебросились парой слов и в развалочку направились навстречу. Откуда бедолагам было знать, кто перед ними?
1: «Я вернулся!»
0: — крикнул Сорокин и поспешил к мужикам.
1: «Я хозяин этой земли! Это моя деревня!»
0: Они приближались. Хмурые, плечистые, одетые в запыленную черную кожу, и безо всякой жалости горели на их фуражках пятиконечные звезды, алые, словно кровь, словно платок давно и бесследно сгинувшей помещицы Пелагеи Никитичны Комаровской.

Карл Дженнингс знал, что умирает. Жить ему оставалось несколько часов, а сделать предстояло еще очень многое. Дженнингс зажег на минуту фонарь и отбросил острый обломок камня в сторону. Его лопата снова вонзилась в скалу. Еще немного, и он спрячет прибор в выкопанное углубление и засыпет. Штраус не должен его найти. Штраус. Второй участник экспедиции. Открытие принадлежит ему, как и слава. Если бы дело было лишь в славе и известности, Дженнингс, возможно, и уступил бы лавры Штраусу. Открытие столь важно, что славой можно было пренебречь. Но Штраус стремился к кое-чему другому, и Дженнингс отдал бы все на свете, чтобы помешать ему. Чтобы помешать Штраусу, он был готов умереть. И он умирал. Они нашли это вместе. Впрочем, корабль нашел Штраус, точнее, его остатки. «Металл», — произнес Штраус. Его резкий голос отчетливо раздавался в наушниках Дженнингса. Дженнингс, работавший в полумиле от Штрауса, двинулся посмотреть находку напарника. «Странно», — сказал он. «На Луне нет металла в чистом виде». «Не должно быть, но вы же прекрасно знаете, что исследование не больше сотой части всей поверхности Луны. Кто знает, что еще может быть здесь найдено?» Дженнингс проворчал что-то в знак согласия. «На Луне действительно можно было найти все, что угодно». Их экспедиция была первой лунной экспедицией, финансируемой за счет частных пожертвований. До сих пор на Луну посылались отдельные экспедиции, направляемые правительством, которые имели перед собой множество задач, и тот факт, что геологическое общество могло позволить себе послать двух человек на Луну только для вселенологических исследований, знаменовал собой приближение космической эры. «Похоже, что поверхность была когда-то отшлифована», — заметил Штраус. «Вы правы», — согласился Дженнингс. «Может быть, поблизости есть что-то еще?» Они нашли еще три куска металла, среди них

0: остроугольный, на котором были отчетливо видны следы шва. Они вернулись к своему кораблю на небольшой ракете в лунном глиссере. На борту скинули скафандры, и Штраус сразу же принялся за работу. Он направил луч лазера на металлические обломки, и на спектрографе появились показания: титановая сталь с незначительными примесями кобальта и молибдена.
1: «Эта штука, конечно, искусственная», — сказал Штраус. «Насколько мне известно, на этой части Луны никогда не садился ни один корабль, уж тем более ни один не терпел аварии. Если бы эти обломки были частью корабля, они имели бы гладкую отшлифованную поверхность. У этих же поверхность кажется разъеденной. А поскольку атмосферы на Луне нет, это можно объяснить только длительной микрометеоритной бомбардировкой».
0: «Этот искусственный предмет сделан не рукой человека», — произнес Дженнингс прямо-таки торжествующе.
1: «Значит, Луну когда-то посетили внеземные существа. В донесении...»
0: «Подождите, повелительно», — сказал Штраус. «У нас будет предостаточно времени для составления донесения, когда нам будет о чем докладывать». На востоке низко висела ярко-голубая земля, очень напоминающая своего спутника в полнолуние.
1: «Она выглядит совсем мирной», — сказал он. «А ведь на ней 6 миллиардов...»
0: Штраус, казалось, очнулся после одному ему ведомых раздумий.
1: 6 миллиардов, которые ее разрушают», — отозвался он.
0: «Вы что, ультра?» — нахмурил брови Дженнингс. «О чем вы, черт побери, говорите?» Дженнингс почувствовал, что краснеет. На его бледных щеках выступал румянец, едва он начинал волноваться. Позже, уже засыпая, он вдруг подумал, что ничего в сущности не знает о Штраусе. Следующие 3 дня он самозабвенно искал другие следы. На этот раз находка была всецело заслугой Дженнингса.
1: Это было действительно нечто стоящее. Штраус нашел первый кусок металла, но зато Дженнингс обнаружил искусственный предмет. Он был погребен под большим неровным валуном, который образовал при падении небольшую пещерку. В ней он и лежал, защищенный от радиации, микрометеоритов и температурных колебаний, оставаясь миллионы лет в целости и сохранности. Дженнингс назвал его прибором.
0: Прибор лежал перед ними на столе.
1: «Давайте отправим предварительное донесение», — предложил Дженнингс.
0: «Нет, ни в коем случае, черт побери».
1: «Но почему?»
0: «Потому что если мы последуем вашему совету, прибор станет собственностью общества, и когда оно присосется к нему, наши имена будут упоминаться лишь в сносках».
1: «Нет».
0: На лице Штрауса появилось лукавство.
1: «Давайте сделаем все возможное с ним до того, как сюда налетит куча хищников».
0: Дженнингс задумался. В душе он не мог отрицать, что ему самому хотелось получить гарантию того, что честь открытия будет всецело принадлежать им. И все же...
1: «Мне это не совсем по душе, Штраус. Ждать неправильно. Если прибор внеземного происхождения, значит, он принадлежит другой планетной системе. Во всей Солнечной системе нет планеты, кроме Земли, на которой могла бы развиваться высокоорганизованная жизнь».
0: «Это еще не доказано», — проворчал Штраус. «Но даже если это так, что из того?»
1: «Из этого следует, что те, кто прилетел на этом корабле, совершили межзвездные путешествия и, стало быть, превосходят нас в техническом отношении. И кто знает, что может поведать нам прибор о их высочайшей технике. Это может быть ключом к чему угодно. Это может быть ключом к невиданной научной революции».
0: «Романтические бредни. Если это продукт техники, шагнувший по сравнению с нашей далеко вперед, он нам ничего не даст. Если бы показать Эйнштейну микроторп, он бы не понял, с чем его едят».
1: «Но послушайте же, Штраус!»
0: Дженнингс чуть ли не со слезами на глазах пытался втолковать Штраусу все значение открытия.
1: «А если мы разобьемся вместе с прибором? Если не доставим его на Землю, мы не можем идти на такой риск».
0: Он с нежностью погладил прибор.
1: «Мы должны сейчас же доложить об этом и попросить, чтобы сюда послали еще несколько кораблей. Эта штука слишком драгоценна, чтобы...»
0: Когда его волнение достигло предела, прибор неожиданно потеплел под его рукой. Кусочек его поверхности, полускрытый за тонкой полоской металла, замерцал фосфорицирующим светом. Дженнингс резко отдернул руку, и прибор снова потемнел. Но этого было достаточно. Теперь он все понял.
1: «Я словно смотрел в окошко в вашем черепе», — задыхаясь от волнения, произнес он. «Я читал ваши мысли».
0: «А я ваши», — ответил Штраус. «Я их читал или почувствовал, называйте как хотите.
1: Он дотронулся до прибора со свойственной ему холодной отвлеченностью, но ничего не произошло. «Вы ультра!» — гневно сказал Дженнингс. «Когда я прикоснулся к нему...» Тут он снова дотронулся до прибора. «Ага, вот опять! Я вижу! Вы безумец! Вы что, серьезно полагаете, что приговорить человеческую расу к вымиранию гуманно? Гуманно уничтожить всю многоликость и разнообразие человеческого рода из-за того, что Земля перенаселена?» Он негодующе убрал руку с прибора, и его поверхность снова потемнела. Штраус еще раз дотронулся до него, но на этот раз осторожно, и снова никакого результата.
2: «Ради бога, не будем спорить», — сказал Штраус. «Эта штука — ключ к общению, нечто вроде телепатического передатчика».
1: Дженнингс отвернулся. Он не хотел разговаривать со Штраусом.
2: «Мы сейчас же отправим донесение», — сказал он. «Плевать мне на славу, можете забирать ее себе. Я же хочу только передать прибор в другие руки».
1: Штраус с минуту пребывал в мрачном раздумье. «Это не просто передатчик», — сказал он наконец. «Он реагирует на чувства и передает их».
2: «Что вы имеете в виду?»
1: «Только что он дважды реагировал на ваше прикосновение, хотя вы держали его в руках целый день, и ничего не происходило. Он бездействует, когда к нему прикасаюсь я».
2: «Ну и что?»
1: «Он реагировал на ваше прикосновение, когда вы были в состоянии сильного возбуждения. Вот требования, необходимые для его работы, но послушайте же меня. Так ли вы уж уверены в своей правоте? Каждый здравомыслящий человек на Земле осознает, что для планеты лучше, если ее население составляет 1 миллиард, а не 6. Используемая автоматику полностью, то, что сейчас нам не позволяют толпы, мы могли бы иметь такую же развитую и жизнеспособную Землю, как и теперь, но с населением не больше, скажем, 5 миллионов человек». Он так хотел быть убедительным, что резкость в его голосе почти исчезла.
2: «Но мы не можем уменьшить численность населения демократическим путем, а вы это знаете. Дело вовсе не в половом инстинкте. Пилюли давно решили проблему контроля над рождаемостью, и это вам хорошо известно. Дело в национализме. Каждая этническая группа хочет, чтобы другие группы первыми уменьшили свою численность, и я их понимаю. Я хочу, чтобы доминировала моя этническая группа, наша группа. Я хочу, чтобы Земля была населена элитой. Такими людьми, как мы, ибо мы настоящие люди, а толпа полуобезьян, тянущих нас вниз, мешает нам, уничтожает нас. Они обречены на гибель так или иначе, но почему мы должны погибать вместе с ними?»
1: «Нет», — твердо сказал Дженнингс. «Ни одна группа не должна иметь преимущество перед остальным человечеством.
2: Это чушь, Дженнингс. Вы сами не верите в то, что говорите, просто наши слухи. Горой, стоящие за уравниловку, слишком долго вбивали вам это в голову. Прибор — это то, что нам нужно. Даже если мы не сумеем построить подобные ему приборы или не поймем принцип его действия, не беда, прибор нам все равно поможет. Если мы сможем управлять действиями влиятельных людей, мы постепенно овладеем миром. У нас уже имеется организация. Вы должны знать это, вы заглянули в мой мозг. Это наиболее продуманная и решительная организация на всей Земле. К нам каждый день примыкают талантливейшие люди. Почему я вам не оказаться в их числе? Этот прибор – ключ. Но это не просто ключ к чуть большим знаниям. Это ключ к конечному разрешению всех человеческих проблем. Так будьте же с ними в наших рядах».
1: Рука Штрауса легла на прибор, который замерцал на секунду, и снова погас. Дженнингс улыбнулся. Он понял, что Штраус пытался настроиться на высокую эмоциональную волну и заставить действовать прибор, но это ему не удалось.
2: «Вы не можете управлять им», — сказал Дженнингс. «Вы, черт возьми, слишком холодны и всегда владеете собой».
1: Он поднял дрожащими руками прибор, и тот тотчас же засветился.
2: «Но вы можете управлять им. Вы спасете человечество. Ни за что на свете», — ответил Дженнингс, с трудом переводя дыхание от переполнявшего его волнения. «Я немедленно высылаю донесение». «Вы не сделаете этого», — сказал Штраус. Он схватил один из столовых ножей. «Во всяком случае, я не советую. Нож очень острый и хорошо отточен».
1: «Вам незачем было так остро ставить вопрос», — сказал Дженнингс, который даже в такой ситуации не сумел удержаться от своей любимой игры слов, которой увлекался еще в университете.
2: «Я вижу ваши планы. С прибором в руках вы сможете убедить любого в том, что меня никогда и не было. Вы сможете принести победу ультра».
1: «Вы превосходно читаете мои мысли», — кивнул Штраус. «Но вам это не удастся», — произнес задыхаясь Дженнингс. «Во всяком случае, до тех пор, пока прибор...»

0: отчаянно пытается освободиться. Дженнингсу пришлось напрячь все силы, чтобы думать только о том, чтобы Штраус оставался неподвижным. Он еще не привык к прибору и не знал, как с ним обращаться. Его положение можно было сравнить с положением человека, впервые взявшего в руки шпагу и пытающегося размахивать ею с ловкостью мушкетера.
1: «Совершенно верно», — произнес Штраус, следуя за ходом мысли Дженнингса. Он осторожно двинулся вперед.
0: Дженнингс хорошо сознавал, что у него не было шансов на победу в борьбе с фанатичной решимостью Штрауса. Они оба понимали это. Дженнингс вспомнил о лунном глиссере. Он должен попытаться покинуть корабль вместе с прибором. Но теперь у Дженнингса не могло быть секретов от Штрауса. Тот понял его замысел и попытался встать между глиссером и Дженнингсом. Дженнингс удвоил свои усилия. Теперь он решил усыпить своего противника. «Спи, Штраус!» — отчаянно твердил он. «Спи!» Штраус упал на колени, и его налившиеся свинцом веки начали закрываться. Дженнингс бросился вперед с бьющимся сердцем, только бы оглушить его и вырвать нож из рук. Теперь мысли его уже не были сосредоточены на сне, и рука Штрауса вдруг ухватилась за его ногу, с силой увлекая вниз. Дженнингс споткнулся, и рука Штрауса, резко устремившись вверх, нанесла удар. Дженнингс почувствовал острую боль, и мозг его наполнился ужасом и отчаянием. Волнение и чувства Дженнингса достигли в этот момент предела, и слабое мерцание прибора перешло в яркое сияние. Рука Штрауса ослабла после того, как Дженнингс в течение нескольких минут молча и бессвязно передавал другому мозгу свой страх и обуревавшую его ярость. Штраус рухнул на пол с перекошенным лицом. Дженнингс с трудом поднялся на ноги и отошел в сторону. Он думал только о том, чтобы Штраус не должен приходить в сознание. Любая попытка предпринять что-либо отняла бы у него слишком много сил. Его нетренированный мозг не мог работать с полной отдачей. Он направился к глиссеру. Там внутри должен быть скафандр и бинты. Лунный глиссер не был рассчитан на длительный полет. Как, впрочем, не был способен на это сейчас сам Дженнингс. Кровь проступала сквозь повязку на боку и запачкала внутренность скафандра. Корабля пока что не было видно, но Дженнингс понимал, что рано или поздно он появится у него на хвосте. Мощность корабля была неизмеримо выше мощности маленького глиссера, а радиолокаторы могли быстро нащупать следы, испускаемые реактором глиссера, работающим на полной тяге. Дженнингс попытался связаться по радио со станцией «Луна», но ответа не было, и, отчаявшись, он выключил радио, сигналы которого могли лишь помочь Штраусу обнаружить его. Он мог попробовать добраться до станции пешком, но понимал, что это вряд ли ему удастся. Штраус догонит его раньше, чем он доберется до станции, и он погибнет. Нет, этого нельзя допустить. Он должен спрятать прибор. Прибор. Он не был уверен в том, что поступает правильно. Прибор мог уничтожить человечество, и в то же время ему не было цены. Имеет ли он право разрушить его? Это единственный след развитой внеземной жизни. В нем таятся секреты высочайшей техники. Это орудие высшей мыслительной деятельности. Да, опасность по-прежнему существует, но если задуматься о ценности прибора, о его потенциальной ценности, он, безусловно, должен спрятать его, но так, чтобы его можно было отыскать вновь. И найти его должны только здравомыслящие, ни в коем случае не ультра. Глиссер опустился на внутренний северный склон кратера. Он знал этот кратер. Прибор можно спрятать здесь. Если потом он не сможет добраться до станции или хотя бы связаться с ней по радио, ему придется отдалиться от тайника, чтобы не выдать его своим присутствием. И ему нужно оставить какой-нибудь ключ к месторасположению прибора. Карл Дженнингс знал, что умирает. Жить ему оставалось несколько часов, а сделать предстояло еще очень многое.

0: Сэттон Дейвенпорт из американского отдела земного бюро расследований рассеянно потер рукой звездообразный шрам на левой щеке. «Сэр, я хорошо знаю, что ультра очень опасны». Начальник отдела МТ Эшли пристально взглянул на Дейвенпорта.
1: «Вы не представляете себе, как они опасны», — сказал он. «И боюсь, что никто этого не представляет».

0: их мало, но среди людей влиятельных и власть имущих они пользуются поддержкой, так как последние вполне созрели для того, чтобы считать себя элитой. Никто точно не знает, кто они и сколько их. И даже бюро? Бюро пока воздерживается от каких бы то ни было действий. Мы, между прочим, кажется, не убереглись от этой заразы сами. Возьмем вас, к примеру. «Я не ультра!» — вспыхнул Дэвинпорт. «Я не говорил этого», — ответил Эшли. «Я хотел спросить вас, не заразились ли этим и вы? Вы задумывались над тем, что происходит на Земле в течение двух последних столетий? Не приходило ли вам когда-нибудь в голову, что хорошо бы уменьшить население Земли, конечно, в разумных пределах? Как было бы замечательно избавиться от глупых, неспособных и грубых? Мне, черт возьми, приходило в голову нечто подобное». Каюсь, я иногда об этом подумывал. Но желать что-либо – это одно, а разрабатывать практический план действий в духе фашизма – нечто другое. Между желанием и действием не такая огромная дистанция, как вам кажется. Вы знаете агента Ферранта? Который исчез, я не знаю его лично. Так вот, 2 месяца назад на поверхности Луны был обнаружен корабль. Он производил селенографические изыскания, которые финансировались частными лицами. Геологическое общество, снарядившее экспедицию, заявило, что их корабль не отвечает на вызов. Корабль был обнаружен довольно быстро. Он оказался на значительном расстоянии от того места, откуда было передано последнее донесение. Следов повреждения на корабле не оказалось, но на борту не хватало одного члена экипажа. Карла Дженнингса. Вместе с ним исчез лунный глиссер. Второй космонавт, Джеймс Штраус, был жив, но его разум помутился. Следов насилия у Штрауса не оказалось, однако он потерял рассудок. Он и сейчас в том же состоянии, и это очень важно. «Почему?» – прервал его Дэвинпорт. «Потому что медики, обследовавшие его, обнаружили у него неврохимические и невроэлектрические отклонения, никогда ранее не встречавшиеся и которые не могли быть вызваны человеком». Лицо Дэвинпорта исказилось в легкой усмешке. «Вы подозреваете космических пришельцев?» «Возможно», — без тени улыбки ответил Эшли. «Позвольте, я продолжу рассказ. Тщательные поиски глиссера вблизи корабля не дали результатов. Вскоре же станция «Луна» доложила о том, что ею получены слабые сигналы неизвестного происхождения, которые исходили из западной оконечности Ибрийского моря. Поисковая партия направилась в район Ибрийского моря, где обнаружила глиссер. Дженнингс был на борту. Мертвый. У него на боку сияла ножевая рана, и удивительно, что он прожил так долго. К тому времени характер бреда Штрауса весьма беспокоил медиков. Они связались с бюро, и 2 наших людей на Луне, Ферракт, один из них, прибыли на корабль. Ферран прослушал пленку с записью бормотаний Штрауса. Спрашивать Штрауса о чем-либо не имело смысла. Между ним и остальным миром возникла глухая стена, и, может быть, навсегда. Однако даже из повторяющихся бессвязных фраз, произнесенных в бреду, можно кое-что выяснить. Ферран составил из них одно целое, как в детской головоломке. Штраус с Дженнингсом, очевидно, нашли какой-то предмет, очень старый и, по их мнению, внеземного происхождения. Они были уверены в том, что это было частью корабля, потерпевшего катастрофу миллионы лет назад. Этот предмет, должно быть, можно было каким-то образом использовать для воздействия на человеческий мозг. «И это произошло со Штраусом?» – перебил его Дэвинпорт. «Да, Штраус был ультра. Теперь мы можем смело сказать «был», потому что он жив, так сказать, формально. И Дженнингс не хотел, чтобы этот предмет попал ему в руки». В бреду Штраус бормотал об использовании его для самоуничтожения, как он выразился, нежелательных существ. Он мечтал о том, чтобы население Земли не превышало 5 миллионов человек. Между ними произошла схватка, в которой Дженнингс владел предметом, а Штраус – ножом. Дженнингс покинул корабль с ножевой раной, а Штраус потерял рассудок. «А где этот предмет?» Агент Ферран действовал решительно. Он вновь осмотрел корабль и окрестности, но кроме естественных лунных образований или следов человеческой деятельности, ничего не было найдено. Он осмотрел глиссер и окрестности и вновь безрезультатно. И вот спутник Ферранта... Как его имя? «Горбанский», — ответил начальник отдела. «Я знаю его, мы вместе работали». «Что вы о нем скажете?» «Честный человек и талантливый». «Так вот... Горбанский нашел что-то. Но не что-то искусственное из космоса, а наоборот, кое-что принадлежащее человеку. Он нашел листок бумаги размером 10 на 15 сантиметров, и на этот свернутый в трубочку листок были нанесены знаки. Листок лежал в среднем пальце правой перчатки Дженнингса. Дженнингс, скорее всего, написал эту записку незадолго до смерти, и надо думать, что это ключ к месту, где он спрятал внеземной предмет. Почему вы думаете, что он его спрятал? Я же сказал вам, что мы нигде его не нашли. А что, если он, считая предмет опасным оружием, взял и попросту уничтожил его? Весьма сомнительно. Вспомним разговор, восстановленный из бормотаний Штрауса. Ферранд, кстати, воссоздал его слово в слово. Дженнингс считал предмет необычайно важным для человечества. Он назвал его ключом к невиданной научной революции. Он не мог его разрушить. Он пытался спрятать его от ультра и оставить ключ к его местонахождению. Все, конечно, очень сомнительно. Можно ли считать истиной то, что мы узнали из бреда Штрауса? Является ли ключ Дженнингса действительно ключом? Существует ли вообще этот предмет, который Дженнингс назвал прибором? Но теперь не имеет смысла задавать подобные вопросы. Следует исходить из предположения, что прибор существует и должен быть найден. Но Ферранд исчез. Да. Его похитили ультра? Вовсе нет. Вместе с ним исчез и листок. А, так, понимаю. Ферранд находился под наблюдением долгое время под подозрением принадлежности к ультрам. Он не единственный в бюро человек, на которого падает такое подозрение. Сведения, которые у нас имеются, не позволяют нам действовать открыто. Мы не можем наносить удары направо и налево, оставаясь исключительно на простом подозрении. Иначе в бюро никто не останется. Он был под наблюдением. Кто следил за ним? Горбанский, разумеется. К счастью, Горбанский успел сфотографировать листок и отправить донесение в штаб на землю. Он, правда, утверждает, что считал листок лишь простой головоломкой и включил его в донесение лишь потому, что хотел представить полный точный доклад. Ферранд, как я полагаю, оценил истинное значение прибора и начал действовать. Правда, дорогой ценой, ведь теперь он выдал себя с головой и уже не может быть полезным ультра. Но ультра могут и не нуждаться больше в его услугах. Если у них в руках будет прибор... Может быть, он уже у Ферранда? Не забывайте, что он все время находился под наблюдением. Горбанский клянется, что они ничего не нашли. Горбанскому не удалось помешать Ферранду уйти с листком. Он мог и не заметить, как тот обнаружил прибор. Эшли нервно барабанил пальцами по разделявшему их столу. «Я не хочу об этом думать», — сказал он наконец. «Если мы найдем Ферранда, мы выясним, сколько бед он успел натворить. А до тех пор мы должны искать прибор. Если Дженнингс спрятал его, он, очевидно, постарался отдалиться от тайника как можно дальше. Может быть, он не успел далеко отойти от тайника?» Пальцы Эшли снова начали выстукивать барабанную дробь по столу. При обследовании глиссера было установлено, что он летел на большой скорости довольно долго и, в конце концов, разбился. Это совпадает с тем предположением, что Дженнингс пытался покрыть как можно большое расстояние между тайником и... А можно определить, откуда он летел? Да, но это не слишком нам поможет. Судя по состоянию боковых дюз, он часто петлял и менял курс. Дэйвенпорт вздохнул. У вас, наверное, имеется копия листка? Да, пожалуйста. Эшли протянул листок Дэйвенпорту. Тот углубился в его изучение. Листок выглядел следующим образом. XY квадрат. PC разделить на 2. Минус. Дробь А. SS. Не вижу в этом никакого смысла, произнес наконец Дэйвенпорт. Поначалу так же казалось и мне, и тем людям, с которыми я советовался, но вспомните, Дженнингс опасался погони. Он мог и не знать, что Штраус на какое-то время выведен из строя. Он смертельно боится, что ультра найдут его раньше, чем здравомыслящие. Он должен был оставить такой ключ. Начальник отдела прикоснулся пальцами к копии листка. Ключ, который с виду кажется бессмыслицей, но для человека умного он совершенно понятен. А где он учился? В Восточном университете. А какой же смысл в этих значках? Спросил Дэйвенпорт. Вы заметили, что на левой стороне листка 7 значков, а на правой только 2. Возьмем сначала левую сторону. Третий значок сверху очень напоминает знак равенства. Вам говорит о чем-нибудь знак равенства? Алгебраическое уравнение. Это вообще, а в частности? Не знаю. А если принять это за 2 параллельные прямые? «Пятый постулат Эвклида», — нерешительно предположил Дэйвенпорт. «Прекрасно. На Луне есть кратер под названием Эвклидис. Так по-гречески произносится имя математика, которое мы называем Эвклидом». «Вы «Понимаю, куда вы клоните», — кивнул Дэйвенпорт. «А сила, деленная на ускорение, определение массы по второму закону Ньютона».
1: «Вот именно, и на Луне есть кратер Ньютон».
0: «Да, ну погодите, нижний значок обозначает астрономический символ планеты Урана, а на Луне нет ничего, насколько мне известно, с этим названием».
1: «Совершенно верно. Но Уран ведь был открыт Вильямом Гершелем, а буква «Н», являющаяся частью астрономического символа, начальная буква его имени. На Луне, между прочим, есть кратер, носящий его имя. Точнее, три. Кратер, названный в его честь, в честь его сестры Каролины и сына Джона Гершеля».
0: «Писи на 2. Давление, умноженное на половину скорости света», — подумал немного, — произнес Дэйвенпорт. «Да я не знаю, что это значит».
1: «А если взять кратеры Птоломей для Пи и для Си Коперник
0: и вывести среднее арифметическое, тогда это должно означать место, находящееся посреди между Птоломеем и Коперником».
1: «Я разочарован, Дэйвенпорт», — насмешливо сказал Эшли. «Я полагал, что вы лучше знаете историю астрономии. Птоломей утверждал, что мировая система имеет геоцентрическую форму, ставя в ее центр Землю, в то время как Коперник заявлял, что мировая система гелиоцентрична, с Солнцем в центре. Один астроном предложил компромиссный вариант, нечто среднее между взглядами Птоломея и Коперника».
0: «Тихо Браге!» — воскликнул Дэйвенпорт.
1: «Правильно. А кратер Тихо — весьма значительное явление лунного ландшафта».
0: «Так, займемся остальным. Си-Си, обычное обозначение химического соединения, стало быть, на Луне должен быть кратер под названием Бонд».
1: «Прекрасно. А что значит Су?»
0: «Это, признаться, ставит меня в тупик, шеф».
1: «Вот вам одна гипотеза. Су – Советский Союз. Советский Союз первым составил карту обратной стороны Луны. Тогда все значки на левой стороне могут обозначать кратеры Тихо, Эвклид, Ньютон, Циолковский, Бонд, Гершель».
0: «А что означают знаки на правой стороне?»
1: «Это совсем просто. Кружок — астрономический символ Земли. Стрелка, ведущая к нему, означает, что Земля должна находиться прямо над головой».
0: «Ага», — сказал Дэйвенпорт. «Синус меди — средний залив, над которым Земля всегда стоит в зените. Это не кратер, и поэтому символ Земли отделен от остальных значков».
1: «Хорошо», — заключил Эшли. «Все значки имеют смысл. Во всяком случае, их можно рассматривать как нечто, имеющее значение. И весьма вероятно, что это не тарабарщина. Что в листке заключено какое-то сообщение. Но какое? Итак, у нас есть 7 кратеров и один не кратер. Что это значит? Прибор, наверное, может находиться только в одном месте».
0: «Вот что я скажу вам», — начал Дэйвенпорт неуверенно. «Мы должны посоветоваться с одним...» «Боже мой!» Он привстал. Дэйвенпорт почувствовал, что его руки дрожат. «Вы проверяли биографию Дженнингса?»
1: «Конечно».
0: «Где он учился еще раз?»
1: «В Восточном университете».
0: «Он проходил курс экстратеррологии?»
1: «Конечно, этот курс прослушивается всеми студентами-геологами».
0: «Прекрасно. А знаете ли вы, кто ведет этот предмет в Восточном университете?»
1: Эшли покрутил пальцами в воздухе.
0: «Этот толстячок... как же его имя?»
1: «Да, вспомнил. Уэндел Эрт».
0: «Вот именно, толстячок. Потрясающий специалист в своей области. Этот листок призывает нас это сделать. Это ребус, который ясно указывает: идите к Эрту. Ребус составлен человеком, который был когда-то учеником Эрта и хорошо его знал».
1: Маленький человечек устремил на них свой взгляд, подтянув вверх стекла очков. Но едва он убрал с очков пальцы, очки тотчас же соскользнули вниз.
0: «Я Уэндел Эрт», — произнес он, усаживаясь в кресло.
1: Подошвы его ботинок не доставали до добрый дюйм до пола и висели над ним в воздухе.
0: «Расскажите же мне, джентльмены, что привело вас сюда».
1: Дэйвенпорт ждал, что начнет Эшли, но тот молчал.
0: «Доктор Эрт, не помните ли вы некоего вашего студента по имени Карл Дженнингс?» — решился Дэйвенпорт.
1: «Нет, не припоминаю».
0: «Несколько лет назад он прослушал у вас курс экстратеррологии. У меня есть с собой его фотографии, может быть, это вам поможет?»
1: Эрт внимательно рассматривал протянутую ему фотографию, но с лица его по-прежнему не исчезало сомнение.
0: «Он оставил зашифрованную записку, которая является ключом к кое-чему очень важному», — продолжал Дэйвенпорт. «Нам не удалось расшифровать ее полностью, но из того немногого, что мы узнали, нам стало ясно, что мы должны прийти к вам».
1: «Да ну, очень интересно, а зачем?»
0: «Очевидно, вы можете расшифровать записку».
1: «Мы Могу я взглянуть на нее?»
0: Эшли молча протянул листок Эрку. Ученый взглянул на листок, перевернул его и уставился на чистую обратную сторону.
1: «Где здесь говорится, что вы должны прийти ко мне?»
0: Эшли выглядел растерянно, и Дейвенпорт поспешил к нему на помощь.
2: «На это указывает стрелка, упирающаяся в символ Земли. Это же совершенно ясно».
1: «Да, это, вне всякого сомнения, стрелка, указывающая на символ Земли. Это могло бы буквально означать «идите на Землю», если бы это было найдено на другой планете».
2: «Доктор Эрт, это было найдено на Луне и наверняка обозначает Землю. Однако ссылка на вас становится очевидной, если вспомнить, что Дженнингс был в свое время вашим студентом».
1: «Он учился у меня в университете?»
2: «Да».
1: «Когда?»
2: «В 18-м году».
1: «Когда загадка разрешена?»
2: «Вы имеете в виду содержание записки?» – спросил Дейвенпорт. «Да нет, содержание записки мне непонятно. Я понял, почему не мог вспомнить его раньше».
1: «Это был очень тихий парень, довольно любознательный, но невероятно застенчивый. Совсем не тот человек, которого легко запоминают. Без этого...» — он коснулся листка. «Я бы его, наверное, никогда бы и не вспомнил».
2: «Почему?» — удивился Дейвенпорт.
1: «Видите, здесь игра слов. Эрт, Эрт. Не очень тонко, но в этом весь Дженнингс. Игра слов была его страстью и его мучением. Назвать меня землей. Я и запомнил его исключительно из-за попыток создать каламбур. Я их очень люблю, словесные парадоксы. Но Дженнингсу, да, теперь я помню его прекрасно. Они почти никогда не удавались. Они были или же совершенно не остроумными, или плоскими и ясными, как этот.
2: Так.
0: Эрт снова водрузил на глаза очки и уставился на значки. Пошевелив беззвучно круглыми губами, он наконец сказал:
1: «Я ничего не понимаю. Но если вы введете меня в курс дела, может быть, мы и поймем что-нибудь».
2: «Сэр, разрешите мне», — быстро сказал Дейвенпорт.
1: «Я уверен, что на этого человека можно положиться, и он поможет нам».
0: «Валяйте», — угрюмо пробормотал Эшли. «Во всяком случае, это не принесет вреда». Дейвенпорт изложил ход событий очень кратко, почти в телеграфном стиле. Когда Дейвенпорт кончил, Эрт на минуту задумался.
1: «Есть ли у вас запись разговора, восстановленного Феррантом?»
0: «Пожалуйста».
1: Эрт заправил микропленку в проектор и быстро проглядел ее.
2: «Как я понял, оригинал вместе с Феррантом, и вы опасаетесь, что сейчас он в руках Ультра?»
1: «Не исключено».
0: Эрт взволнованно покачал головой.
2: «Все знают, что мои симпатии не на стороне Ультра, и я всегда буду бороться против них. Я не хочу, чтобы вы поняли меня превратно, но почему вы уверены в том, что предмет, оказывающий влияние на человеческий мозг, вообще существует? Вы располагаете лишь показаниями свихнувшегося человека да своими собственными сомнительными заключениями».
1: «Все это так, доктор Эрт, но рисковать мы не можем».
0: Эрт все еще был озабочен.
1: «А почему бы не оставить прибор там, где он лежит? Никто не найдет его, что ж тем лучше. Я против любого воздействия на человеческий мозг и никоим образом не собираюсь этому способствовать.
0: Но мы не можем допустить, чтобы прибором завладели Ультра».
1: «Доктор Эрт, дело не в приборе, а в том, в чьих руках он окажется. Ультра замышляют уничтожить почти все человечество, но какие бы недостатки и ошибки ни были у людей, составляющих правительство, совершенно очевидно, что они не будут строить планы, подобные замыслам Ультра».
0: «А что будет делать правительство?»
1: «Проведет научное изучение прибора.
0: Нам может оказать неоценимую услугу даже то единственное свойство прибора, которое мы уже знаем. Будучи в руках просвещенных, прибор может научить нас понимать физическую основу функций мозга. Мы научимся лечить умственно отсталых, быть может, сумеем вылечить Ультра. Человечество в целом может подняться на более высокую ступень развития».
1: «И почему я должен верить, что этот идеализм будет осуществлен на практике?»
0: «Я верю в это. Есть, конечно, риск, что правительство употребит прибор во зло, но совершенно ясно, какой опасности мы неминуемо подвергнемся, если прибор заполучит Ультра».
1: Эрт задумчиво опустил голову. «Быть может, вы и правы.
2: Ну, а теперь, я думаю, вы расшифруете символы».
0: «Символы?» – переспросил Эрт, с трудом переключая внимание на листок.
1: «Вы имеете в виду эти значки, x, y, квадрат и так далее?»
0: «Смысл записки ясен. Я понял это еще в середине вашего рассказа. Еще раз убедился в том, когда посмотрел запись разговора между Штраусом и Дженнингсом. Вы и сами поймете его, джентльмены, если вдумаетесь. Посмотрите на записку.
2: Если предположить, что кружок со стрелкой обозначает меня, у нас остается 7 значков. Если они обозначают 7 кратеров, значит 6 из них, по крайней мере, предназначены для запутывания, так как прибор, естественно, может находиться лишь в одном месте. Ни один из значков полностью не ясен. SU может обозначать любое место на обратной стороне Луны, которое занимает площадь, равную Южной Америке. PC, деленное на 2, может означать «тихо», а может значить и половину расстояния от Птоломея до Коперника, или же половину расстояния между Плато и Кассини. Конечно, X и Y квадрат может относиться к системе координат, в которой Y – площадь, X. Похоже, что CC значит «бонд», но может и означать половину расстояния между Кассини и Коперником. F, деленное на A, может значить Ньютон, а может и обозначать место между Фабрицием и Архимедом. Короче говоря, у значков столько же значений, что они становятся бессмысленными. Даже если один из них имеет какое-то правильное решение, его невозможно отделить от других. Поэтому разумно предположить, что все значки предназначены лишь для отвлечения внимания. Затем необходимо выяснить, что в записке абсолютно ясно и не подлежит никакому сомнению. Ответ на это может быть только один. Это действительно записка Дженнингса, действительно ключ к месту, где спрятан прибор. Это единственное, в чем мы уверены, не так ли? Ну, по крайней мере, мы думаем, что уверены в этом, осторожно заметил Дэйвенпорт. Что ж, вы отнеслись к записке как к ключу и действовали соответственно. Если мы вспомним о склонности Дженнингса к каламбурам, склонности, которая могла быть усилена действующим на сознание прибором, то послушайте одну историю. Во второй половине 14 века в Риме жил один немецкий иезуит. Он был математик и астроном. Или нет, подождите, когда же это было? В 16 веке. И это он выполнил все необходимые вычисления для папы Григория XIII, когда тот вводил в 1582 году новый календарь. Астроном высоко ценил Коперника, но не разделял его гелиоцентрической идеи. В 1650 году другой иезуит, итальянский астроном Джованни Батиста Риччоли, составил карту Луны. Он называл кратеры в честь астрономов древности, и так как он также не разделял точку зрения Коперника, самые крупные кратеры он назвал именами тех, кто ставил Землю в центр Вселенной. Птоломея, Гепарха, Тихо Браге. Самый большой кратер, обнаруженный Риччоли, был назван им в честь своего предшественника, немецкого иезуита. Однако этот кратер, второй по величине кратер, видимый с Земли. Самый большой кратер носит имя Бейли и находится на самом лимбе Луны, и поэтому с Земли его увидеть очень трудно. Риччоли его не заметил, и этот кратер был назван в честь астронома, жившего 100 лет спустя, который был гильотинирован во время Французской революции. Эшли слушал его с беспокойством. «А какое отношение все это имеет к записке?» «Самые непосредственные», — несколько удивленно ответил Эрт. «Разве вы не назвали эту записку ключом ко всему? Разве это не ключ?» «Безусловно». «Разве имеются сведения в том, что это ключ к местонахождению прибора? Или сомнения в этом?» «Сомнений нет», — ответил Эшли. «Что ж тогда? Имя немецкого иезуита, о котором я говорил, Кристофор Клау. Вы не видите игры слов? Клау – ключ». Эшли разочарованно опустился на стул. «Не слишком ясно». «Доктор Эрт», — взволнованно сказал Дэвинпорт, — «на Луне нет ничего, что называлось бы Клау». «Правильно», — запальчиво ответил Эрт. «В том-то все и дело. Во второй половине 16 века европейские ученые латинизировали свои имена. Клау тоже поступил так. Вместо немецкого «у» он поставил латинское «в». Затем он добавил характерное для латинских имен окончание «иус», и Кристофор Клау превратился в Кристофора Клавиуса. А я думаю, вам известен гигантский кратер, который мы называем Клавиус. «Не...» — начал было Дэйвенпорт. «Не перебивайте меня», — сказал Эрт. «Скажу только, что латинское слово «кей» означает на нашем языке ключ. Теперь вы, наконец, видите двойную игру слов на обоих языках. Клау — ключ, клавиус, клавис — ключ». За всю свою жизнь Дженнингс не смог бы придумать такого каламбура, не имея в руках прибора. Но он придумал, наконец, этот блестящий каламбур и встретил свою смерть чуть ли не торжествующе. «Вас он направил ко мне только потому, что знал, что я вспомню его склонность к игре слов, поскольку я сам ее любил». Люди из бюро смотрели на Эрта широко раскрытыми глазами. Он торжественно произнес: «Я советую вам искать прибор на затемненном склоне кратера Клавиус, в том месте, над которым Земля ближе всего находится к зениту». «Вы уверены в том, что говорите, доктор Эрт?» — наклонился вперед Дэйвенпорт. «Вполне. Но даже если я ошибусь, мне кажется, это не важно». Что неважно?
3: Найдете вы прибор или нет? Даже если ультра найдут прибор, они, скорее всего, не смогут им воспользоваться.
2: Но почему?
3: Вы спросили меня, был ли Дженнингс моим студентом. Но вы не спросили о Штраусе, который тоже учился у меня на следующий год после Дженнингса. Я его хорошо помню. Неприятный человек. Очень холодный. Я думаю, это отличительное качество всех ультра. Они все очень холодны, бесстрастны и уверены в себе. Они не способны испытывать глубокие чувства. В противном случае они не замышляли бы уничтожение людей. Их чувства холодны и эгоистичны. Они не способны установить контакт с другими человеческими существами.
2: Кажется, я понимаю.
3: Я уверен, что понимаете. Из восстановленного разговора мы поняли, что Штраус не мог управлять прибором. Ему недоставало трепета. У него вообще не было никаких эмоций. Тоже будет и с остальными ультра. Дженнинг смог управлять прибором, ведь он не был ультра. Человек, который сможет управлять им, по-моему, не будет способен на холодную жестокость. Он может внушить другому панический ужас, как это сделал Дженнингс. Но передать другому существу холодный язык цифр и вычислений, как это пытался сделать Штраус, ему не удастся. Выражаясь банально, можно сказать, что управлять прибором может лишь любовь и никогда ненависть. Ультра же способен только на ненависть.
4: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru

0: Мы видим потребителями нашей продукции молодых целеустремленных женщин. Сухие фразы брифа ползут по экрану. За ними пока нет жизни. Нам предстоит расцветить их яркими красками, обернуть в рекламный фантик и ввести в быт молодых целеустремленных женщин. Уж сколько раз делали. Юр, что думаешь?
1: Пока ничего, отвечает шеф.
0: Традиционные ходы, телек, журналы, наружка, все это мы будем предлагать. Но еще, конечно, всякие нестандартности обсудим. Ты, Лешка, посмотри, что любит наша целевая аудитория.
1: Конечно.
0: Сильвер – новый слабоалкогольный напиток. Клиенты уверены, он сумеет выбросить лонгеры с шейками. Сейчас у меня на столе стоит пробный экземпляр. Бутылочка из темного стекла с серебристой этикеткой. Интересно, что они туда намешали? Открываю, пробую. Лимонный вкус. Никакой приторной сладости и отдушки. 6% алкоголя. У них даже есть шанс. А с нашей помощью и подавно. Запускаю ад-дату. Программа, о которой ходят легенды. Эмулятор человеческой жизни, инженер людских душ. Еще много каких баек они рассказывают. Официально это всего лишь программа по отслеживанию рейтингов. Но в ней есть очень любопытные недокументированные возможности. Если в двух словах, она способна генерировать потребности. Прошли те времена, когда под желание человека подстраивались товары. Сейчас мы сами указываем, чего хочет наша целевая аудитория. И она будет хотеть Сильвер. Я надвигаю на глаза щиток монитора. Ад-дата распахивается передо мной. Образ города открывается во всей реальности.

0: рекламной красе. В программе можно наложить фильтры и посмотреть, какая аудитория где находится, что и как смотрит. Можно следить за представителями аудитории в разных городах. Да что городах! Коммуникаторы от даты охватывают всю страну, жизнь людей на нашей ладони. Таргеты не посмотрели телек. Куда этих симсов понесло? В отдате живут симсы. Человечки из старой компьютерной игры. Хотя игрой там и не пахнет. Симсы — цифровые модели людей. Миллионов жителей страны. Захожу в закладку «Таргетс». Город меркнет, распахивается огромный шкаф синей бороды. На крюках мужчины, женщины, дети, в шкафчиках аксессуары, мобилки, автомобили, пачки денег. Конструктор симсов. Молодые, целеустремленные женщины. Женщины от 18 до 29 лет с доходом выше среднего. Сильвер — знак статуса, его пить престижно. Студентки или начавшие работать девушки. Большая часть тел исчезает, остается ровно 10. Девушка, заканчивая университет имени Шевченко, пытается совмещать учебу и работу, отдыхает с подругами в клубах. Детей нет, и исчезают тела детей. В сумочке размещается пачка денег, выражение среднего дохода. Невысокая русоволосая девушка смотрит на меня с закладки. Электронный образ или реальная девушка — этого отдата не говорит. Я иной раз думаю, что программа не компилирует персонажа из выборки, а действительно создает человека, помещает его в реальный мир. Я смотрю на цифровую Галатею. Наверное, ее зовут Катя. Рабочий день окончен. Спускаюсь в метро. Стены залеплены рекламой, вместо ламп — метролайты с постерами. Голос из динамиков предлагает купить какие-то товары. Колонны на станции заклеены картонными банками кофе. К платформе подходит огромный шоколадный батончик. Открываются двери, вываливается толпа народа. Я кое-как втискиваюсь в вагон. Спонсор поездки — компания... Осторожно, двери закрываются. Вставляю в уши плеер, чтобы не слышать этот голос. Тирион спасает от звуков, но закрыть глаза я не могу, не хочу пропустить нужную станцию. Весь вагон увешан яркими объявлениями, на людях кричащие рекламные куртки. Информация от картинок стекается в отдату. Сейчас вне работы я точно такой же симс на виртуальном столе эксперта по рекламе. У тех, кто попадает в рекламное агентство, случается шок. В первые месяцы происходит серьезная ломка, когда рвется сладкий флер рекламной шелухи и становятся видны нити, за которые дергают из агентств. Сначала видишь нити своих клиентов, потом со временем проявляются и другие. Со всех свободных поверхностей льется сладкая патока рекламы. «Покупайте, приобретайте, пользуйтесь!» И ты видишь всю живость обещаний, и звучит рефрен «Отдайте нам ваши деньги!» Иммунитет появляется где-то к полутора годам. Разговаривать с родными и друзьями, желания которых сформированы адмастерами, становится мукой. Ты должен смотреть, улыбаться, кивать головой в ответ на вбитые слоганы и ничего не делать, потому что подписан контракт. Поезд вынырнул из недр земли и остановился в начале моста. «Станция Днепр. Выход на правую платформу». Толпа отпряла от обычно закрытых дверей. Я выскакиваю на перрон. Самая малолюдная станция в Киеве. Настолько малолюдная, что на ней почти нет рекламы. Я люблю стоять на платформе и смотреть на Луну и звезды. Это, похоже, единственное, что осталось настоящим в нашем мире. Стараюсь не замечать обвешанного рекламой моста метро и пешеходного. Вниз по реке плывет баржа с большим щитом. Смотрю поверх гидропарка. Взгляд скользит по макушкам деревьев и рекламных щитов. Деревьев опять стало меньше. Луна сияет над Днепром. Когда-то украинская ночь была тиха, прозрачно небо и блистали звезды. В городе звезд не видно за неоновым сиянием. Тишину разрезают гудки машины, звуки очередного джингла. Только тут, на станции Днепр, можно полюбоваться на небо и луну. Она сияет, далекая, недоступная. Пока, слава богу, недоступная. Подходит поезд, я вскакиваю в вагон.
1: Аккумулятор в плеере разрядился. Слушаю разговор двух девиц. Пока доехал до Черниговской, услышал 27 слоганов. Мрак. Сижу на работе, парю над городом. На него надет фильтр. Серебристо-изумрудным цветом помечены места скопления целевой. Центр почти весь засвечен. Университеты переливаются насыщенными красками. Сияют Европа, Глобус и Метроград. Отправляю карту на печать. Кто-то трогает меня за плечо. Я дергаюсь, щиток монитора слетает с головы и падает мне на колени. Рядом стоит смущенная девочка-стажер.
2: «Леша, извините, вас ждут на совещании».
1: «Да, конечно, иду. Спасибо». Осторожно кладу щиток на стол. Вроде все нормально. А дата переключилась на закладку целевых, и теперь с монитора улыбается Катя. «Знакомьтесь, это Алексей, наш адмастер-ресерчер. А это Альбина Денисова, она будет лицом Сильвера», — знакомит нас Юра. Он рад. Я его понимаю. Заполучить в лицо бренда популярную телезвезду дорогого стоит. «Очень приятно», — говорю я и слегка пожимаю руку Альбины. «Меня пробивает током. Я смотрю на нимфу ночного эфира. Да, эта девушка сделала себя сама. Постоянно мелькает на обложках журналов и в отчетах о модных вечеринках. Сейчас она в открытом серебристом платье. Темный макияж гармонирует с черными волосами. Она излучает уверенность в себе, профессионализм и предлагает немедленно пасть к ее ногам. Она вызывает во мне отвращение. Не люблю фарфоровые статуэтки ни в каком виде».
2: «Взаимно, Алексей», —
1: врет она в ответ и усаживается в глубокое кресло, демонстрируя Юре свои ноги. Он пытается смотреть лицу в лицо, я изучаю предварительные записи ролика для телевидения. Альбина шагает по серебристой дорожке, идет по лестнице, доходит до вершины, бутылки Сильвера. Студентки пьют Сильвер, преображаются и попадают на вечеринку к Альбине. «Нравятся ролики, Лешка?»
3: «Интересные. В ролике с лестницы я бы вместо ступеней нарисовал мужские спины, а Альбине бы дал туфли с острыми каблуками», — иронизирую я. «А в ролике со студентками заставил бы их пить коктейль перед экзаменом. И следующим кадром застывший профессор, которому какое-нибудь хитроведение сдает Альбина».
1: Будущее лицо тихо смеется, но креативный директор подскакивает с воплем «Гениально!» и убегает в коридор. По дороге в свою комнату заглядываю к Жорику посоветоваться. Главный исследователь сидит и посылает кого-то страшными словами.
4: «Косты по шоп-листам еще не заапрублены, так что можно надеяться снегашировать их на дисконт под low deviation level. Букирование еще не началось, ждем от продакшена комментариев. У них, как всегда, все асап, но...»
1: Жорик вопросительно смотрит на меня, я машу рукой, мол, разговаривай, мое дело несрочное. Сажусь за стол. С мониторов на меня смотрит Катя. Я мысленно пытаюсь совместить этот образ с Альбиной. Не получается. Смотрю на Галатею, силюсь понять, где же хитрый джин Аддаты меня разыгрывает. Наконец понимаю. Альбина — лицо Сильвера, но продавать его мы будем не ей, а таким девушкам, как Катя.

0: Станция «Днепр», выход на правую платформу.
1: Вываливаюсь из вагона, облокачиваюсь на ограждение. Луны сегодня не видно за облаками. Смотрю на высокий левый берег. Теперь у Днепра оба берега высокие. Правый от природы, левый от архитектора Бабушкина. Горящая тысячами глаз стена высоток на набережной поднялась за какие-то 10 лет. Не сломил архитекторов даже утонувший в Днепре дом. Жители окрестностей в панике продавали квартиры, их тут же раскупали. Кампания протеста в прессе и на телевидении захлебнулась на третью неделю. Боевое крещение от даты. Все-таки не зря от мастеров и от файтеров за глаза называют чертями. Мы играем на потребностях человека и выдуриваем у людей душу взамен на удовлетворение их тел.
2: Брожу вокруг памятника Шевченко. Плитка вокруг постамента сверкает от воды. Недавно прошел короткий летний дождь. Радостно шумят избавившиеся от пыли деревья. Сверкают фиолетовыми бутонами цветочные горшки на фонарных столбах. Я хожу с фотоаппаратом и сохраняю улыбки деревьев и цветов.
1: «Надо бы проведать жирафов на Владимирской», — мелькает в голове. Иду на угол к переходу. На той стороне стоит девушка. И я понимаю, что это Катя. Скидываю фотоаппарат, быстро приближаю. Камера щелкает, флешка заполняется снимками. Она немного ниже, чем я представлял, но в остальном лицо, волосы, губы — все как с монитора от даты. Кажется, я ничего не могу делать, только смотреть на нее сквозь объектив и нажимать на спуск. Я просматриваю фотографии. Ныряю в «Ат-дату», захожу на закладку «Таргетс», сравниваю образ целевой с фотами. Сомнений не остается. Это действительно Катя. Один в один, вплоть до родинки на левой щеке. Звоню Жорику. «Привет, скажи, «Ат-дата» при создании целевой выдает собирательный образ или случайно выбирает кого-то?»
3: «Интересный вопрос. Вообще принято считать, что программа компилирует образ целевой, исходя из подборки заранее заданных параметров. Так, например, теоретически нельзя в один образ внести черты мужчины, женщины от 20 до 60 лет. А ведь и такие целевые тоже имеют право...»
2: Я перестаю слушать Жорика. Иногда его заносит, и он начинает рассказывать очень долго и многословно, забывая при этом ответить на вопрос. Голос сделал паузу, я быстро сказал: «Спасибо, извини, тут на меня свалилось», и повесил трубку. «Буду разбираться сам». Вновь передо мной сияет город. Разбиваю аудиторию на кейсы, единичные элементы. Я отслеживаю перемещения в районе университета Шевченко. Их много, я ведь сам это задавал.
1: Что же делать? Смотрю на фотографию, и решение приходит в голову. У меня же есть время с точностью до секунды.
2: Ввожу поправку, и «Ат-дата» любезно рисует линию перемещения кейса номер 3284.
1: Сама собой открывается вкладка «Мониторинг». Я выбираю рекламный щит на углу Владимирской и Льва Толстого, устанавливаю дату и время. Появляется картинка. Перекресток, машины, автобусы. Напротив щита на переходе стою я с фотоаппаратом. Загорается зеленый свет, и по переходу идет девушка в серебристой подсветке. Катя.
2: Сердце напомнило о себе глухим пульсом в висках. Я смотрел на нее и не мог оторвать взгляд.
1: «Что это с тобой?» — спросил я сам себя.
2: Лучший друг я не ответил. Я медленно пошевелил пальцами. «Ат-дата» послушно захлопнула закладку и ждала моего шага. Верный джин из электронной бутылки готов исполнять мои желания.
4: «Advanced options. Enable full mode.
2: Введите пароль». Быстро ввожу 13 символов. В глаза полыхает фиолетовым светом. Сканируется сетчатка глаза. Проверка закончилась, и теперь передо мной все мощности программы. «Режим Бога» — так иной раз называют этот раздел от мастера. Я нахожу целевую аудиторию Silver, делю ее на кейсы. Наблюдение в реальном времени. Кейс номер 3284.
1: Перед моими глазами Катя. Я смотрю на нее с монитора метро. Она меня не видит. На мониторе привычные мешанины из рекламы, новостей и красивых картинок. Но я вижу ее. Активировались коммуникаторы сбора информации.
4: Я могу посмотреть на нее с разных ракурсов. Глазами собачки из Экотелла или веселого банкира из BTW. Могу выглянуть из пылесоса или сфотографировать нарисованным фотоаппаратом. Рекламные мишура — мои глаза.
1: Катя выходит на Абалоне. Я смотрю на нее с рекламного щита центра развлечений.
4: Ее встречает какой-то парень.
1: Обнимает. Целует. Проклятие!
4: В мониторе становится темнее. Перегорели лампочки на щите. Я срываю с себя шлем и рвусь на кухню. В холодильнике почти пусто. На дверце мерзнут початая бутылка водки и майонез. Делаю себе кофе. На шум заглядывает охранник.
5: «Алексей Кириллович, вечер добрый. Вы сегодня допоздна?»
4: «Да, надо поработать».
1: С чашкой в руке иду к себе. Вокруг темно, и в коридоре закрыты двери. Мои коллеги уже разошлись. Надо бы и мне идти домой. Пора уж.
4: Еще 10 минут, думаю я.
1: Просыпается внутренний голос и ехидно спрашивает, с чего это я решил возревновать к виртуальной девушке?
4: Откуда ты знаешь, что она виртуальна?
1: А откуда ты знаешь, что она реальна?
4: Я видел ее сегодня, и она есть в мониторинге.
1: Внутренний голос захлебывается. Я пью кофе и поглядываю на шлем. Не выдерживаю и вновь надеваю его.
4: Девушка дома. Она одна.
1: Я смотрю на нее глазами Альбины Денисовой со страниц Натали. Слава уж не знаю кому, но она одна. Я смотрю на нее с экрана телевизора.
4: В квартире больше никого нет.
1: Я нахожу Сити Лайт возле ее дома и отматываю время мониторинга назад. Я вижу сцену прощания и злое лицо молодого человека, возвращающегося домой в одиночестве. Перехожу в реал-тайм. Кейс исчез. Журнал закрыт, телевизор выключен.
4: Пора домой.
1: Больше я не решился использовать режим Бога. Есть в нем нечто притягательное, возможность заглянуть в чужую жизнь. До вчерашнего вечера я только догадывался, насколько точно может сработать ад-дата. Ад-дата. Адская программа. С ее помощью можно ведь и подправить кейс в нужную сторону. Не всей целевой аудитории, как это обычно делается, а конкретному человеку привить лояльность к торговой марке, заставить сменить работу или уехать в другой город.
4: Или полюбить другой кейс. И с каждым просмотром рекламы вложенные мысли будут всплывать все сильнее и сильнее, пока... Простите, не помешаю?
1: Я вздрогнул и вспомнил, что сижу на станции Днепр, а передо мной стоит милиционер.
6: «Лейтенант Кровец, можно присесть?»
1: «Пожалуйста», — ответил я. Лейтенант пристроился рядом.
6: «Понимаете, я часто вижу вас на этой станции. Можно сказать, вы... постоянный клиент. Ну, а я предпочитаю с постоянными клиентами знакомиться».
1: Очень малолюдная станция, если милиционеры в лицо узнают тех, кто на ней бывает.
6: «Алексей Данилов». «Очень приятно»,
1: — совершенно искренне ответил Кровец.
6: «Алексей, вы здесь неподалеку живете?»
1: «Нет, что, мне тут не по карману жить», — улыбаюсь я в ответ. «На свой теплоход я еще не заработал». Мы смеемся. На самом деле я живу на Черниговской, а тут выхожу на вид посмотреть. Нравится он мне?
6: «Мне тоже», — серьезно отвечает лейтенант. «Не буду вам мешать».
1: Он встает, отдает честь и уходит. Понятно, почему ему нравится вид. В МВД стоит своя ад-дата. Пусть и облегченная версия с меньшими возможностями, но иммунитет и отвращение к рекламе вырабатывает не хуже. Ну а уж адмастер коллегу издалека видит. Я перестаю смотреть на дальнюю часть платформы, куда ушел лейтенант, и вспоминаю о папке с распечатками, лежащей рядом со мной. В ней все перемещения Кати за 2 недели. Вчера я выделил узловые точки, в которых она появляется чаще всего.
4: Завтра я попробую ее перехватить.
1: Толпа валит из метро «Золотые ворота». Я стою в промежуточном зале между 2 эскалаторами.
4: Когда я ее увижу, у меня будет с 30 минут. Мало, конечно, но еще есть вероятность, что она тут и не появится. Гоню эту мысль прочь и чуть не пропускаю Катю. Она выходит с эскалатора. Я иду на перехват, в руках у меня белая роза. «Девушка!»
6: Мне везет, у нее в ушах нет наушников.
7: «Да».
4: «Девушка, позвольте, один вопрос».
7: «Только один?»
4: «Только один».
7: «Давайте».
4: «Вас зовут Катя?»
6: На лице у нее смятение.
7: «Да? Как вы узнали?»
4: «Это не важно», — широко улыбаюсь я. «Катя, пожалуйста, примите от меня эту розу».
7: «Спасибо».
6: Она уходит наверх, а я иду к поездам. И только на эскалаторе понимаю, что в отдате нет имен. Я сыграл в рулетку и выиграл. Раз в 2-3 дня я нахожу ее на новом месте и дарю белую розу. Глупо, но мне кажется, ей это по душе. Треки от даты показывают то же самое.
4: Каждый день я смотрю на закладку Advanced Options и борюсь с искушением смотреть на нее в перерывах между отчаянными домохозяинами и кадетками.
6: Целевая смотрит эти сериалы, и она тоже. Можно сделать проще.
4: Можно создать в отдате себя, заложить все параметры с точностью до 4-го знака после запятой, а затем найти ее кейс и нажать волшебную кнопочку Union, и программа соединит нас крепче, чем Господь при венчании.
6: Только я всю жизнь буду знать, что это не по-настоящему. Заходит Жорик.
3: «Привет! Слушай, помнишь, ты меня спрашивал о компиляции аудитории на основании параметрического взаима...»
4: «Жорик, говори по-человечески».
3: «А, да. Так вот, я немного поэкспериментировал и понял, что мы не совсем правильно задаем отдать параметры. Над чем ты сейчас работаешь?»
6: «Над Сильвером», — отвечаю я.
3: «Вот смотри».
6: Жорик разворачивает к себе клавиатуру, заходит в отдату и споро бегает по разным меню. У меня холодеет в груди.
4: Ты чего делаешь?
3: Пересдаю параметры компиляции. Готово.
6: Я смотрю на экран.
4: На нем нет Кати. На мониторе крутится условно очерченная женская фигура с условным лицом. В ушах раздаются удары сердца, сквозь которые с трудом пробивается голос Жорика.
3: «Четкость образа!»
4: «Бам!»
3: «Условность дает!»
4: «Бам!»
3: «Более широкие охваты, как следствие!»
4: «Бам!»
3: «Упрощение!»
4: «Жорик!»
6: «С трудом говорю я!»
4: «Мне бы поработать чуток, если ты не против!»
6: Я вспоминаю, как создавал первую аудиторию Сильвера. Делаю все один в один. Давно я не помню, чтобы мышка бегала в моей руке с такой скоростью. Все параметры заданы, но Катя не появляется. Вновь четкий образ, но это совершенно другой человек. Внутренний голос ехидно говорит:
3: «Пропала она и в реальном мире».
6: Разбиваю аудиторию на кейсы. Катин кейс занят какой-то другой девушкой. Натягиваю шлем. Full mode. Мой взгляд мечется от Харькова до Одессы, от Толчевска до Мукачева. Метро, трамваи, бигборды, журналы, наклейки, сериалы. Я отсматриваю каждый кейс. Сотни лиц проносятся перед глазами. Кати нет. 20 лет назад никто бы не удивился. Панель наблюдения постоянно тасовалась. Но с приходом от даты выпадение означало только одно. Смерть. Шлем летит на стол. С трудом удерживаюсь от пинка по системному блоку. Иду в туалет и медленно, очень медленно мою руки. Возвращаюсь в комнату. Возле стола в ведре с водой ждет вечера букет роз. Я решил сегодня пригласить Катю на свидание. Смотрю в угол монитора. Через полчаса надо уходить, если я хочу попасть на золотые ворота. Работа в голову не лезет. Выключаю комп, задумчиво смотрю на цветы. Может, панель все еще тасует? Стою возле эскалатора.
2: Поток людей выплескивается из подземелья. Я смотрю поверх букета. Время тянется очень медленно. Каждая минута течет как час. Осматриваю вестибюль. Плакаты, реклама, подвесные конструкции. Воздух пронизан нитями от даты. Сегодня я ощущаю их особенно остро.
8: Не меня ждете?
2: Я резко поворачиваюсь. Передо мной Катя.
8: Вас. Тебя.
2: Я улыбаюсь.
8: Тебя, Катя.
2: Дарю ей букет. Она принимает его. На ее щеках появляются милые ямочки. Катя смотрит на меня, и я понимаю. У меня есть ровно этот миг.
8: Кать, какие у тебя планы на вечер?
2: Она зарывается носом в букет, нюхает розы.
8: Я собиралась в Сальвадор-Далин. Потом туда должны были подойти подруги.
2: В голосе у нее сквозит неуверенность. Она поправляет волосы, морщит лоб и проводит по нему рукой, как будто отряхивая что-то с головы.

0: сам. Ветер пробежался по дороге, русые волосы мягко скользнули по моей щеке. Я поворачиваю голову и смотрю на нее. Живую. В Сальвадоре Дали уже ждут ее подруги.
1: Знакомьтесь, это Оля, это Вика, а это Алексей.
0: Очень приятно, говорю я, одновременно помогая присесть Кате. Брюнетка и блондинка улыбаются. На столе перед ними бутылочки Сильвера.
2: «А где же Славик?» – спрашивает брюнетка, кажется, Оля.
1: «Не знаю», – весело отвечает Катя. «Это не мое дело».
0: Подруги переглядываются. «Что ты будешь?» – спрашиваю я.
2: «Сильвер!» –
0: отвечают девчонки и радостно смеются.
2: «Мы собираемся здесь и пьем Сильвер, это стильно».
0: Соло на рекламных струнах. Катя смотрит на бутылку темного стекла и крутит ее в руках.
1: «Не хочу я Сильвер», — говорит она.
0: «Может быть, я закажу тебе бокал испанского красного вина?»
1: «Да».
0: Она с благодарностью смотрит на меня. Оля и Вика ничего не могут понять. Зато мне многое ясно. Катю потихоньку отпускает Аддата. Она становится настоящим человеком. Приносят вино. Вслед за официантом появляется тот самый Славик.
3: «Привет, всем привет!»
4: «Здравствуй, моя хорошая!»
0: Он наклоняется поцеловать Катю. Девушка поворачивает голову, и Славик утыкается в густые волосы. Он распрямляется и смеется, пытаясь скрыть свой промах. Я тихо ликую.
4: «Вячеслав, исполнительный директор компании «Вествуд Украина», напыщенно представляется мне конкурент. У него ключи от Ниссана в руках, короткая стрижка и бесцветные глаза. Точнее, я их воспринимаю такими, мутные зеркала отсутствующей души. Глаза простого кейса, номер несколько тысяч, столько-то из стандартной аудитории.
0: «Визитку не надо, спасибо», — слегка нагло отвечаю я. «Алексей Данилов, адмастер».
1: «Ого!»
0: — восклицает Вика. В глазах ее разжигается интерес.
1: «Адмастер — это стильно!»
0: «Умилительно просто!» Как же я люблю эти переключатели по статусу.
4: «Официант!» – провозглашает Славик. «Три сильвера, мне безалкогольную текилу и закусочку».
1: «Спасибо, у меня есть», – холодно говорит Катя и отпивает вино из бокала.
3: «Катюш, ты же всегда пила сильвер», – удивленно говорит исполнительный директор.
1: «Надоело», – отвечает моя мечта. «Знаешь, Славичек, ты не поверишь, мне очень многое надоело».
0: Не надо быть адмастером, чтобы разглядеть волну холода от этих слов. Ее ощутили и подружки.
1: «Ой, Катя, а что ж ты мне сегодня не позвонила?» «Забыла. А я хотел тебе рассказать, вот представляешь, в последнем номере было такое интервью с Альбиной Денисовой. Так представь, она...» «Оль, да кто такая тебе эта Альбина? Что ты о ней все время толдычишь?»
0: Брюнетка замирает. Я улыбаюсь в свой бокал.
1: «И не надейся, не станешь ты на нее похожа, даже если каждый день будешь изводить по тонне краски», — добивает подругу Катя.
0: Ольга надувает губки. Вмешивается Вика.
1: «Ой, кстати, о краске. Я сегодня такую тушь купила. Посмотри, как ровно она красит ресницы. Никаких комочков, удлиняет процентов на 100. В общем, амберлик. Я от нее в восторге».
0: Последнюю фразу я заканчиваю вместе с Викой. Она удивляется.
1: «Ой, Алексей, откуда вы знали, что я скажу?»
0: «Вика, вы повторили слово в слово рекламный слоган. Ваше здоровье, салютую ей вином и отпиваю».
1: «Катя, а почему ты Сильвер не хочешь? Ты же всегда любила его, ведь Сильвер — это...»
0: «Изящество в каждой бутылке», — заканчиваю я. Вновь слоган.
4: «Как интересно», — вклинивается в разговор пришедший в себя Славик. «И что же, вы можете так каждую фразу закончить?»
0: «Не каждую», — отвечаю я. «Примерно вторую или третью. С такой частотой вы говорите рекламные штампы. Все, кроме...» Я делаю паузу.
1: «Кроме Кати».
0: Смотрю на нее. В неярком освещении ее лицо сияет. Она улыбается мне глазами.
4: «Скажите, пожалуйста», — продолжает возмущаться Славик. «То есть вы хотите сказать, что я говорю штампами? Буду вам весьма благодарен, если вы скажете, где...»
0: «Да вы сейчас ими говорите. Фразами из деловой переписки. И представились по полной форме с должностью».
1: «Он всегда такой», — хихикает Катя. «Разговаривает, как будто отчет строчит».
4: Славик хватает ртом воздух.

0: моей голове звенят колокольчики. Я вижу флёр рекламы вокруг всех, кроме Кати, и я понимаю, сейчас я могу все. У вас, дорогие мои, вместо души реклама. Вот вы, Славик, ездите на Ниссане, у вас вклад в ВТБ, машина застрахована в страхополисе, а дома техника Bosch. Весь пакет рекламы агентства Коммунимедиа. Я прав? Спрашиваю его с нажимом. Он кивает, как во сне. Вика и Оля смотрят на меня с ужасом. Я понимаю, как выгляжу в полумраке ресторана. Серый загар от монитора придает лицу мертвенную бледность, глаза с расширенными от долгого сидения за компьютером зрачками. Теперь вы, обращаюсь я к девушкам. Вы пьете Сильвер, без ума от Альбины Денисовой, пользуетесь косметикой Эмберлик и духами Валентина Россо, мечтаете побывать в Сан-Себастьяне, потому что там снимали отчаянных домохозяинов, дома у вас чистящее средство мистер Пурите, а в сумочке мобила Samsung Girls Light и тампоны Contex. У Вики падает из руки бутылка со слабоалкоголкой. Она старается ее поймать, но только роняет сумочку с колен. На полу, в луже из лимонного напитка и розовых духов, среди намокающих листочков с какими-то записями, плавает красная мобилка-слайдер.
1: «Есть в мире что-либо настоящее?»
0: — спрашивает меня Катя.
2: «Есть. Пойдем?»
1: «Пойдем».
0: Она встает. Я помогаю ей одеться. Из ступора выходит Славик.
2: «Катя, ты куда? Стой, я тебя не отпускаю!»
1: «Сиди уж, рекламный пакет», — издевательски говорит девушка. «Леша, подожди меня в соседнем зале. Пожалуйста».
0: Я спокойно выхожу. Некоторые исполнительные директора не будут устраивать скандал на людях, да еще и при подругах. Не захотят терять лицо. Так и вижу наигранно самодовольного Славика между текилой и солью сплевывающего.
2: «Одумается, сама прибежит».
0: Вскоре Катя нервно выходит из дальнего зала, и мы быстро покидаем Сальвадор Дали. Станция Днепр. Выход на правую платформу. Мы выходим на пустынную станцию. По дороге Катя впервые увидела, сколько рекламы нас окружает на самом деле. Я подвожу ее к ограждению, загораживаю свет спиной, обнимаю ее.
1: «Смотри».
0: Она запрокидывает голову. В небе мерцают звезды и сияет луна. Ее лучи ложатся на наши лица. Я прихожу сюда, когда устаю от фальши.
1: «Красиво. Я никогда не выходила на этой станции».
0: Краем глаза вижу лейтенанта Кравца. У меня есть минут 10, прежде чем он, не увидев рекламного флера вокруг Кати, подойдет до проверки нового адмастера. И потом часов 10 до увольнения из-за нарушения контракта. Я любуюсь лицом Кати. Зеленые глаза, пушистые ресницы, чуть-чуть неправильный нос и родинка на левой щеке. К ней не тянутся хищные рекламные нити. Она настоящая. Катя ощущает мой взгляд и поворачивается ко мне. И мы целуемся под светом луны.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Генри Катнер. Тайна кралица. Рассказ из архива онлайн-журнала хоррора и мистики «Даркер». Перевод Артема Агеева.

0: Я пробудился от глубокого сна и обнаружил две бледнолицые фигуры, безмолвно стоящие передо мной в темноте. Я сощурился, чтобы зрение приобрело четкость после сна. Одна из фигур нетерпеливо поманила рукой, и я внезапно осознал цель этого полуночного явления. Я ждал его много лет, с тех пор, как мой отец, барон Кралец, поведал мне о тайне проклятия, нависшего над нашим старинным родом. Не произнося ни слова, я встал и последовал за своими проводниками по мрачным коридорам замка, являвшегося моим домом с самого рождения. Пока мы шли, в голове возникало строгое лицо отца, и звучали его серьезные слова, когда он рассказывал мне о легендарном проклятии рода Кралица, неведомая тайна которого передавалась старшим сыновьям каждого поколения, когда наставал нужный час.
1: «Когда?»
0: — спросил я у отца, лежавшего на смертном одре, сражающегося с приближающейся смертью.
2: «Когда ты будешь способен понять?»

0: ответил он, пристально глядя мне в лицо из-под своих кучных седых бровей.
1: «Одним рассказывают тайну раньше, чем другим. Она передается со времен первого барона Кралица».
0: Он прервался, схватившись за грудь. Прошло целых 5 минут, прежде чем он набрался сил, чтобы продолжить своим раскатистым сильным голосом. Барон Кралец ровно дышал даже на смертном одре. Наконец он сказал:
1: «Ты видел руины старого монастыря близ деревни, Франц. Первый барон сжег его и предал монахов мечу. Настоятель слишком часто препятствовал его прихотям. Девочка искала пристанище, и настоятель отказался выдать ее по требованию барона. Его терпению пришел конец. Тебе известны истории, которые о нем рассказывают до сих пор. Он убил настоятеля, сжег монастырь и забрал девочку. Перед смертью настоятель проклял своего убийцу и его сыновей на многие поколения вперед. Суть этого проклятия и является тайной нашего рода. Я не могу сказать тебе, в чем оно заключается. Не пытайся это выяснить, пока оно само тебе не откроется. Запасись терпением. И в нужный час хранители тайны проведут тебя по лестнице в подземную пещеру. Тогда ты познаешь тайну Кралица».
0: Как только последнее слово слетело с его губ, грозное лицо барона замерло со строгим выражением. Я не мог найти этот путь в глубине своих воспоминаний. Теперь же темные фигуры моих проводников остановились перед прорехой в мощенном камнем полу, откуда лестница, которую я никогда не видел во время своих странствований по замку, уводила в подземные глубины. Меня проводили вниз по лестнице, и я осознал, что там был какой-то свет, тусклое излучение, исходящее из неведомого источника и казавшееся совсем слабым для моих глаз, привыкших к полутьме. Спуск оказался долгим. Лестница заворачивалась, обвивая камень, и лишь качающиеся впереди фигуры выделялись в монотонии нескончаемого схождения. Наконец, глубоко под землей ступеньки закончились, и через плечи своих проводников я увидел огромную дверь, преградившую наш путь. Она была грубо высечена из цельной породы, а над проемом виднелась загадочная и навевающая странную тревогу резьба из неизвестных мне символов. Дверь распахнулась, я вошел и остановился, всматриваясь в серую мглу. Я стоял на пологом склоне, уходившем на скрытое туманом расстояние, откуда доносились беспорядочно смешанные приглушенные вопли и пронзительные резкие взвизги, смутно напоминающие бесстыдный смех. Темные мерцающие объекты то выплывали из тумана в поле моего зрения, то исчезали, и большие неясные тени проносились над головой на беззвучных крыльях. Недалеко от меня находился длинный прямоугольный каменный стол, за которым сидело 2 десятка мужчин, наблюдавших за мной глазами, тускло светящимися в глубоких впадинах. 2 моих проводников безмолвно заняли свои места среди них. Густой туман внезапно начал подниматься. Его небрежно уносило дыханием холодного ветра. Он быстро рассеялся, и стало видно, что вдалеке мгла достигла пещеры. Я молча стоял, охваченный могучим страхом и, как ни странно, столь же сильным и беспричинным восторженным трепетом. Часть моего разума будто вопрошала: «Что это за ужасы?» Другая же шептала: «Тебе знакомо это место». Но я никак не мог видеть этого прежде. Если бы я знал, что лежит глубоко под замком, я бы не смог проспать и ночи из-за страха, который охватил бы меня. Тем временем я безмолвно стоял, пока приливы ужаса конфликтовали во мне с экстазом, и наблюдал за жуткими обитателями подземного мира. Демоны, монстры, неименуемые твари, кошмарные колоссы вопили во мраке, а аморфные серые особи, похожие на гигантских слизней, прямо выхаживали на толстых коротких ножках. Создания из бесформенной мягкой массы и существа с пламенеющими глазами, разбросанными по уродливым телам, как у мифического Аргуса, кишели и сплетались в зловещем свечении. Крылатые твари, явно не летучие мыши, метались, махая крыльями в темном воздухе, шипели и перешептывались человеческими голосами. Вдали, на дне склона, я различил холодный блеск воды, скрытый, лишенный солнца водоем. Расстояние и полутьма с милосердием отчасти скрывали тела, о размерах которых можно было лишь догадываться. Они резвились и кричали, нарушая покой поверхности озера. Колышущаяся тварь с натянутыми, как тент, кожаными крыльями воспарила над моей головой, таращась горящими глазами, а затем резко бросилась прочь и затерялась во мраке. И все время, что я дрожал от страха и отвращения, меня не покидало это зловещее ликование, голос, который нашептывал: «Тебе знакомо это место? Ты ему принадлежишь! Неужели ты не рад оказаться дома?» Я обернулся. Огромная дверь уже захлопнулась, не издав ни звука, избежать было невозможно. Затем на помощь мне пришла гордость. Я кралец, а кралец не выкажет страха и перед лицом самого дьявола. Я шагнул вперед и предстал перед сидящими хранителями, пристально разглядывающими меня своими глазами с тлеющими огоньками. Переборов безумный страх, будто передо мной вот-вот окажется ряд лишенных плоти скелетов, я прошел во главу стола, где находилось нечто похожее на примитивный трон, и рассмотрел вблизи безмолвную фигуру справа от меня. Я вглядывался не в голый череп, а в мертвенно-бледное бородатое лицо. Изогнутые полные губы были темно-красными, будто напомаженными, а безжизненный холодный взгляд был направлен сквозь меня. Нечеловеческая агония кипела в глубоких чертах белого лица, а во впавших глазах тлела гложущая боль. Я не надеюсь передать предельную странность и душевную атмосферу, окружавшую его, и ощутимую почти так же, как смрадное могильное зловоние, поднимавшееся из его темных одеяний. Он указал запеленутой в черную рукой на пустующее место во главе стола, и я сел. О, это кошмарное чувство нереальности! Казалось, я находился во сне, а скрытая часть моего разума медленно переносилась из него в эту скверную жизнь, чтобы управлять моим телом. Стол был заставлен старомодными кубками и подносами, какими не пользовались уже сотни лет. На подносах было мясо, в украшенных камнями кубках красное спиртное. Пьянящий, непреоборимый аромат плыл в мои ноздри, смешиваясь с могильным запахом соседей и затхлым привкусом этого сырого места, лишенного солнца. Все лица были обращены ко мне. Лица, казавшиеся странно знакомыми, хотя я и не знал, почему. Всех их объединяли кроваво-красные чувственные губы, выражение терзающей агонии и горящие черные глаза, словно бездонные пропасти Тартара, глядевшие на меня до мурашек на коже. Но я кралец. Я встал и смело заговорил на архаичном немецком, оказавшемся известным мне, когда слова слетели с губ. «Я Франц, 21-й барон Кралец. Что вам от меня нужно?»
2: Вдоль стола прошел одобрительный шепот. Все зашевелились. В дальнем углу встал громадный бородатый мужчина со страшным шрамом, превратившим левую часть его лица в ужасную зарубцевавшуюся белую материю. Я вновь ощутил странный трепет, будто он был мне знаком. Я видел это лицо прежде и смутно припоминал, глядя на него в полумраке.
0: Мужчина гортанно заговорил на старом немецком.
1: «Мы приветствуем тебя, Франц, барон Кралец! Мы приветствуем тебя и пьем за твое здоровье, Франц! И пьем за здоровье рода Кралеца!»
2: С этими словами он взял кубок и высоко поднял его. Все, кто сидел вдоль длинного стола, укутавшись в черное, поднялись. Каждый высоко поднял свою украшенную камнями чашу и выпил за мое здоровье. Они пили до дна, наслаждаясь напитком, и я поклонился, следуя обычаю. Я заговорил, и слова будто непроизвольно вылетали из моих уст.
0: «Я приветствую вас, хранителей тайны Кралеца, и пью за ваше здоровье в ответ!»
2: Повсюду, вплоть до самых дальних углов тусклой пещеры, наступила тишина, и больше не было слышно ни воплей, ни завываний, ни безумного хихиканья летающих тварей. Мои спутники, выжидающие, наклонились в мою сторону. Стоя во главе стола, я поднял свой кубок и выпил. Напиток оказался крепким, бодрящим, со слабым неприятным привкусом. Внезапно я понял, почему терзаемое болью опустошенное лицо говорившего показалось мне знакомым. Я часто видел его среди портретов своих предков, когда из сумрака огромного зала хмурый, обезображенный лик основателя рода Кралеца взирал на меня. В резком белом свете откровения я догадался, зачем все они были здесь. Я узнавал их одного за другим, вспоминая их двойников на холстах. Но что-то было по-другому. Словно неосязаемая вуаль, на призвавших меня измученных лицах лежала печать неискоренимого зла, странным образом изменившая их черты, так что я не был вполне уверен, что узнал их все. Одно бледное сардоническое лицо напоминало мне лицо отца, но я не мог сказать наверняка, настолько чудовищно изменилось его выражение. Я ужинал со своими предками, с родом Кралеца.
0: Мой кубок все еще был высоко поднят, и я осушил его. Мрачное откровение неким образом не стало совсем неожиданным. Странный жар в моих жилах возбудил меня, и я громко рассмеялся в зловещем восторге, овладевшем мной. Остальные тоже засмеялись, издавая глубокие гортанные звуки веселья, словно волчий вой, словно искаженный смех мужчин, растянутых на дыбе, словно безумный адский смех.
2: А по всей туманной пещере разносился шум, издаваемый дьявольским отродьем. Огромные фигуры, возвышавшиеся над высокими скалами, ликовали громоподобным хором, и летучие создания хитро хихикали над головой. И в том необъятном пространстве накатывало волной страшное веселье, пока наполовину скрытые из виду твари в черной воде не завопили, ударив по моим барабанным перепонкам, и невидимая крыша в долине вернула ревущее эхо. И я смеялся вместе с ними, смеялся, словно сумасшедший, пока не пал обессиленный в свое кресло. На другом конце стола заговорил мужчина со шрамом, и я обратил свой взор к нему.
1: «Ты достоин находиться в нашем обществе и достоин вкушать с нашего стола. Мы выпили за здоровье друг друга, теперь ты один из нас. Так давай же вкушать вместе».
2: И мы принялись за еду, разрывая сочное белое мясо на украшенных подносах, как голодные звери. Странные монстры прислуживали нам. И от холодного прикосновения к моей руке я повернулся и увидел жуткую красную тварь, наполнявшую мой кубок, похожую на ребенка с содранной кожей. Странным. Странным и предельно кощунственным был наш пир. Мы кричали и смеялись, принимая пищу в смутном свете, а зловещая орда рокотала вокруг. Это был ад под замком Кралица. И происходило это в праздничную ночь.

Мы пели бодрую застольную песню, покачивая кубками из стороны в сторону в ритм нашего голосистого пения. Это была старинная песня, но ее устаревшие слова не причиняли затруднений. Я произносил их, будто заучил еще сидя на материнских коленях. При мысли о матери по моему телу внезапно пронеслись дрожь и слабость, но я отогнал их глотком пьянящего напитка. Долго, очень долго мы пели и пировали в огромной пещере, а потом все вместе встали и двинулись к месту, где узкий дугообразный мост нависал над темными водами озера. Но я не могу рассказывать ни о том, что было на другом его конце, ни о том, какие неименуемые вещи я там видел и какие делал. Я познал грибообразных, нечеловеческих тварей, обитающих на далеком холодном Юготе. Циклопические формы, посещающие недремлющего Ктулху в его подводном городе. Странные наслаждения, которым предаются приверженцы чешуйчатого сокрытого Йог-Сотота. Познал я и невероятные обычаи, по которому Иот, являющий источник, почитается за пределами далеких галактик. Я проник в темнейшие глубины ада и вернулся назад, смеясь. Я был един с остальными темными хранителями, примкнув к ним в вакханалии ужаса, пока человек со шрамом не заговорил с нами снова. «Наше время истекает», — сказал он, напоминая в полумраке горгулью своим белым лицом со шрамами и бородой. «Вскоре нам предстоит расстаться. Но ты истинный кралец, Франц. И мы встретимся снова и будем веселиться дольше, чем ты думаешь. Выпьем последний раз». Я выпил с ними. «За род кралица! Да не пасть ему во веки веков!» И с криками ликования мы допили остатки жгучего напитка. Затем на меня обрушилась странная усталость. Вместе с остальными я повернулся спиной к пещере и тем очертаниям, что скакали, вопили и ползали по ней, и направился вверх через резной каменный вход. Мы двигались колонной по лестнице бесконечно вверх и вверх, пока, наконец, не вышли через зияющие дыры в каменных плитах. Затем темные, безмолвные компании мы переходили нескончаемые коридоры. Тогда обстановка стала казаться мне странно знакомой, и внезапно я узнал ее. Мы находились в просторных усыпальницах под замком, где бароны-кралицы были погребены в строгом порядке. Каждый лежал в каменном гробу в отдельной камере, которые примыкали друг к другу, словно бусинки в ожерелье. Мы прошли от дальних гробниц ранних баронов к свободным усыпальницам. По древнему обычаю, каждая могила и каждая гробница оставались пустыми, пока не придет время для их использования, и тогда огромный каменный гроб с мемориальной надписью занимал свое место. Этот склеп был подходящим местом для сокрытой здесь тайны кралицы. Вдруг я осознал, что со мной не было никого, кроме бородатого мужчины, обезображенного шрамом. Остальные исчезли, но глубоко в душе я не скучал по ним. Мой спутник вытянул укутанную в черную руку, остановив меня, и я вопросительно повернулся к нему. Он звучным голосом произнес: «Теперь я должен тебя покинуть. Я должен вернуться на свое место». И указал туда, откуда мы пришли. Я кивнул, так как уже понял, для чего мои спутники были со мной. Я знал, что каждый барон-кралец лежал в своей гробнице, поднимаясь лишь в образе чудовищной твари, не относящейся ни к живым, ни к мертвым, чтобы спуститься в подземную пещеру
и принять участие в зловещей вакханалии. Я также понял, что с приближением рассвета они возвращались в свои каменные гробы, чтобы впасть в смертоподобный транс, пока заходящее солнце не принесет им кратковременное освобождение. Мои собственные занятия оккультизмом позволили понять эти страшные воплощения. Я поклонился своему спутнику и собрался пройти обратно в верхнюю часть замка, но он преградил мне путь. Он медленно покачал головой. Его шрам выглядел отвратительно в светящемся полумраке. «Мне еще нельзя идти?» — спросил я. Он смотрел на меня измученными, тлеющими глазами, которые заглядывали в самый ад, и указал на то, что находилось подле меня. Тогда, во вспышке кошмарного понимания, я познал тайну проклятия кралица. Мне явилось знание, превратившее мой разум в страшную тварь, в темных очертаниях которой мне предстоит вечно кружиться и кричать. Жуткое постижение момента, когда каждый барон-кралец вступал в братство крови. Я понял, что в этих гробницах никогда не бывало ни единого гроба, а на каменном саркофаге у своих ног прочитал надпись, открывшую мне мою судьбу, мое собственное имя. Франц, 21-й барон Кралец.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Дэниел Хойт. Серый фон. Однажды мужчина полюбил женщину. А если эта женщина была не настоящая? Когда-то кто-то мне сказал, что надо понять и полюбить себя, прежде чем сможешь понять и полюбить кого-нибудь другого. Потому что у всех людей в основном одни и те же пристрастия и потребности, и надо сперва осознать их в себе, чтобы эффективно взаимодействовать с собратьями. Видимо, в детстве я пропустил этот курс самокопания, однако все в полном порядке. Я совершенно здоровый, нормальный, 20 с небольшим летний американский парень, влюбленный в совершенно здоровую, нормальную, 20 с небольшим летнюю американскую девушку. По крайней мере, мне казалось, что это так. Я имею в виду Рэйчел. Но я ошибся. А я действительно верил в свою любовь к ней. Что, конечно же, невозможно, потому что она была не настоящей. Ее пристрастия и потребности совершенно не могли совпасть с моими. Следовательно, и любовь здесь была невозможна, не так ли? Все это страшно смущало меня. Поэтому-то я и сидел на строительных лесах, возведенных вокруг рекламного щита, болтая ногами над тремя этажами пустоты и будто бы рассматривая старомодный бумажный комикс. На самом же деле я пытался придумать удобный предлог, чтобы не броситься вниз. Конечно, я взобрался сюда именно с этой целью, но решил взяться за дело обдуманно. Обычный прыжок с высоты трех этажей, вероятнее всего, чреват переломом обеих ног вместо искомой смерти, так что суетиться не стоило. Зато, нырнув головой вниз, я одним махом решу все свои проблемы. И я сидел, уставившись на кафе «Доджес» с высоты моего вероятного полета, пытаясь сосредоточить мысли вокруг Рэйчел. Рэйчел работала в «Доджесе» официанткой. Место было практически незаметным, оно вклинилось между закусочной и баром к востоку от Денверского бизнес-центра по дороге, именуемой «Колфакс». Если миновать вечный греческий ресторанчик, обязательно в любом городе, но не углубляться в квартал дешевых магазинов. Возможно, вы миллион раз проходили мимо и никогда не замечали этого кафе. Хотя, держу пари, ныряльщика вы видели. Они теперь расставлены повсюду. Это один из первых голографических рекламных щитов. Он стоял здесь, именно возле Доджеса. Ну ладно, тогда, в 2017 году Доджеса еще не было и в помине, но щит находился именно тут, совсем рядом с современным Доджесом. Помните этого ныряльщика? Жадные до быстрых баксов мексиканские воротилы туристического бизнеса понаставили этих щитов по всем штатам. Ныряльщик, хорошо сложенный, стройный, мускулистый парень в спортивных плавочках, неподвижно стоял на каменистом выступе в обрамлении безоблачного голубого неба. В какой-то момент парень делал шаг прямо из середины щита, превращаясь из нарисованного персонажа в объемную фигуру и безукоризненной ласточкой устремлялся вниз в маленький прудик под щитом. Это выглядело почти реально, будто паренек собирается совершить самоубийство. Почти, но не совсем. Если вы обращали внимание, то наверняка замечали, что пруд появлялся только в момент прыжка и испарялся, стоило ныряльщику скрыться под его призрачной поверхностью. Раньше никто ничего подобного не видел. Уже через несколько часов ныряльщики были основной темой пересудов в тех городах, которым посчастливилось заиметь такие щиты. А через пару дней они сделались гарантированной приманкой мексиканских турфирм. Конечно, толпы зевак и транспортные пробки поначалу стали приметой рекламных местечек, но люди очень быстро привыкают ко всему. В Денвере же все обстояло несколько иначе. Место было маловато, и щит с ныряльщиком примостился совсем рядом с дорогой. Пруд возникал метрах в полутора от трассы. И все было бы неплохо, если бы департамент благоустройства не запланировал расширение этого участка дороги уже через месяц. Мексиканцы никогда не вписываются в благоустройство. Ныряльщик продолжал нырять, даже пока шли строительные работы. Бригада дорожных строителей шутила и смеялась, когда ныряльщик влетал в свежий горячий асфальт, но не обращал на него особого внимания и продолжал работать. Видимо, никому из этих идиотов, я имею в виду не только департамент благоустройства, но и городские власти, или кому еще положено об этом думать, не пришло в голову, что же будет, если ныряльщик виртуально рухнет посреди новой трассы. Угадайте, что случилось? Точно!
1: Какой-то лох из Небраски ехал себе по свежепроложенной трассе в правом ряду. Спокойный и довольный собой, он упивался видами большого города. И вдруг полуголый юнец шлепнулся из ниоткуда прямо на дорогу перед его носом. Турист, конечно, психанул. Любой бы психанул. Он мгновенно вдавил педаль тормоза до упора, машина с жутким визгом остановилась, и тут же кто-то врезался в него и выкинул бедолагу на соседнюю полосу. А потом кто-то еще въехал по очереди в каждого из них, отскочив от первого и шмякнув зад второго. Цепная реакция развернула машину несчастного туриста и выбросила на встречную полосу. И понеслось. Когда дым рассеялся, посреди дороги громоздилось не менее 40 искореженных авто. В конце концов, городские службы взяли на себя финансовую ответственность после исключительно злобной борьбы с мексиканскими властями. И не связываясь с судом, уладили дело полюбовно с водителями и с наследниками многих погибших. А также уволили всю бригаду рабочих департамента благоустройства, потому что сразу выяснили, они знали о прыжках ныряльщика на дорогу и не доложили об этом начальству. Ну и сейчас... 5 лет спустя ныряльщик по-прежнему находится на своем месте. После того несчастного случая с туристом из Небраски, благоустройство заставило рекламодателей переставить щит так, чтобы юноша нырял не в машинопоток, и его лужица стала появляться на разделительной полосе. Естественно, парни перестали замечать, как и многое другое, что постоянно штурмует наше зрение, слух и другие чувства. Например, скейтера, который, хорошенько разогнав свой скейтборд, прыгал через дорогу и приземлялся на автостоянке напротив Доджеса. Там был участок земли с большим голографическим домом. Или скоростного гонщика, у которого хватало искусственных мозгов, чтобы появляться на свободном месте между машинами, да, прямо среди движущегося транспорта. Потом веселый парень поворачивался к несчастному удивленному зануде, улыбался и махал рукой перед тем, как свернуть на голографическую дорогу, ведущую прямо в небо, к тающим вдали мифическим горам. Это шоу продолжалось и днем, и ночью. Яркий мир на сером фоне. Помню, как я впервые зашел в Доджес 4 года назад. В городе я был впервые и искал приятное уютное местечко, где можно было бы недорого перекусить. Но о ныряльщике я слышал, хотя мой родной Вайоминг не удостоился заиметь подобную рекламную достопримечательность, я отправился приобщиться к классике. Первая половина дня времени навалом. Колфакс я нашел довольно-таки легко и решил, что полдела сделаю. И никто мне не сказал, что Колфакс такой чертовски длиннющий. Наконец, уже за полдень, собравшись было прекратить свое идиотское путешествие, я нашел-таки этого чертова прыгуна. Я увидел ныряльщика за несколько кварталов и так впечатлился, что, несмотря на гудящие ноги, побежал остальную часть пути и бежал резвой рысью. Остановившись у самого места событий, я наблюдал, как ныряльщик вплеснулся в лужу, возникшую чуть ли не у меня под ногами. Я глазел на шоу в течение нескольких циклов, словно зачарованный. В нашем маленьком заштатном городишке и рекламки были такие же. Простые анимации, запертые внутри границ щита. Разве что высунется из окна рекламируемого автомобиля голографическая голова глупого торговца. Мой бурчащий желудок разрушил чары. И когда я отвел взгляд от волшебного зрелища, то осознал, что тупо глазею на кафе «Доджес». Оно не только заявляло о своих особых котлетах из натуральной говядины, но и предлагало ланч, хотя время уже близилось к обеду. «Вы здесь новичок?» — спросила официантка, наливая дымящийся черный кофе в щербатую кружку. Чистейшие голубые глаза, яснее которых я никогда не видел. Безупречная алебастровая кожа и высокие скулы, завершение которых я и не надеялся найти. Все это великолепие было обрамлено огненным заревом рыжих волос. Точно знаю, именно в этот момент я и влюбился. Я удивленно молчал, не сводя с нее глаз. «Классная футболка», — сказала она, наклонив кофейник в мою сторону и кивнула на мое одеяние. «Уже знаешь, что заказать, милый, или подумаешь минутку?» «Вайоминг! Почему бы нет?» — гласила надпись на моей футболке над большим изображением X-менов и под логотипом прошлогоднего национального конвента комиксов, который проводился, как вы уже догадались, в моем живописном штате. Слегка покраснев, я принял решение обзавестись более нейтральной футболкой сразу после этого ланча-обеда. Даже я не считал Вайоминг подходящим местом для туризма, совершенно нечем хвастать. Да и на собеседовании с работодателями эта футболочка даст неплохой повод поиронизировать насчет моих отношений с реальностью. Если взрослый человек коллекционирует комиксы, не новые, пластиковые, а старые, бумажные, практически антикварные, он не будет носить плащ Супермена, иначе люди не станут воспринимать его всерьез. Я действительно не надевал этот прикид нигде, кроме как на сборищах любителей комиксов, однако и футболка с конвента в Вайоминге была, черт возьми, не лучше. В большинстве своем люди считают меня придурком, не сумевшим выйти из подросткового возраста. А теперь к ним присоединится эта восхитительная официантка. До того, как я вернул себе дар речи, Рэйчел улыбнулась и ушла, стуча каблучками. А мое сердце, готовое выскочить из груди, забилось в такт ее шагам. У меня не было подружки. Еще в раздолбайском подростковом возрасте я решил, что ни одна девушка не поймет моего увлечения. И вот я лезу из кожи вон ради официантки. Правильно! Последний раз она видела комиксы, вероятно, в руках 8-летнего пацанчика, заказавшего детский гамбургер и фирменные котлетки «Доджес» в виде коровок. Может, у меня и немного друзей, но это нормально. Обычно появляется парочка приятелей в любом месте, куда меня заносит судьба. Меняется место работы, место жительства. Это совершенно не имеет значения. Имеют значение дружеские связи, и они остаются. А в этот город я прибыл только что и пока ни с кем не успел познакомиться. Но стоило мне увидеть Рэйчел, как я подумал, что нашел очень близкого человека. В этот самый момент, несмотря на мысли, что я недостоин общества прелестной официантки, я решил отправиться в поход на завоевание ее сердца. И как получилось, спросите вы? Сказать по правде, даже 4 года спустя я не находил ответа. Я стал завсегдатаем Доджерса. Я выучил наизусть график работы Рэйчел. Она знала обо мне все и иногда даже спрашивала меня о младшей сестренке, которая занималась на актерских курсах. Ну и по прошествии 4 лет задушевных разговоров я никак не мог собраться с духом, чтобы куда-нибудь ее пригласить. Может, я слишком застенчив, может, слишком глуп, не знаю, но я никогда никуда ее не приглашал. Вместо этого я продолжал приходить день за днем, словно жалкий наркоман. А Рэйчел по-прежнему выглядела сногсшибательно, как и в первый день, когда я положил на нее глаз. До сегодняшнего дня. Я зашел в «Доджес» позавтракать, как обычно, с новым бумажным комиксом под мышкой и огляделся в поисках возлюбленной. Ее не было. Официанток не было вообще. Вместо них по полу катались некие штуковины, напоминающие миниатюрные башенки-маячки. Они перемещались от столика к столику на маленьких квадратных платформочках с причудливым расположением колесиков, которые позволяли башенкам двигаться в любом направлении, не поворачиваясь вокруг себя. Одно нечто подкатилось ко мне, когда я торчал возле двери. И могу поклясться, что из него донесся голос «Рэйчел!» «Привет, Энгус! Тебе как обычно?» Мое оцепенение оно приняло за «да» и укатило по направлению к одному из столиков у самого окна моему любимому местечку. Я выкарабкался из шока примерно тогда, когда оно добралось до моего стола и остановилось, как бы поджидая. Медленно я протиснулся туда же, настороженно наблюдая.

0: известно мое имя.
1: Что с тобой, Эндрюс? Мы знакомы уже несколько лет.
0: Я осмотрел башенку на предмет обнаружения фасада с экранчиком или чем-то подобным, откуда бы на меня смотрела Рэйчел и раздавался бы ее голос. Ничего подобного. Я прищурился, надеясь преодолеть обман зрения и узреть, наконец, свою любимую.
2: Ты кто?
0: Башенка засмеялась. Я был совершенно сбит с толку.
2: Как она это делает без рта и лица и вообще без ничего? Кошмар! Как может смеяться маячок?
1: «Глупыш, я Рэйчел», — сказал маячок. «Ты не узнаешь меня?»
0: «Это голос Рэйчел и смех Рэйчел, но такое невозможно. Рэйчел — женщина, а не черти что на колесиках». Тем временем оно укатилось за моим обычным набором. Бутерброд с ветчиной, жареное мясо мелко нарезанное, но густо поперченное, и пиво. Я тупо глазел ей вслед. Башенка даже не повернулась вокруг себя, просто покатилась в другом направлении на своих всенаправленных колесиках. «Проклятье!» В это самое время какой-то парень в рубашке и при галстуке вышел из неприметной двери в углу и прошел следом за стильным мужиком в ковбойской шляпе, который выглядел смутно знакомым. Как-то Рэйчел говорила мне о ковбое, владельце кафе. Они оба прошли мимо моего столика, негромко беседуя, но я ухитрился услышать часть их разговора. Уже загружается. Через пару минут закончится, и все голограммы автоматически включатся. Мне только надо проконтролировать. Башенка подкатила ко мне. Из нее словно руки торчали две полочки. Бутерброд и жареное мясо на одной, и пиво на другой. Возле моего столика эта штуковина вдруг разразилась ужасным электрическим треском, и яркая голубая вспышка на мгновение ослепила меня. Я инстинктивно зажмурился и отвернулся, пытаясь защититься от яркого света, но когда снова открыл глаза, долго не мог избавиться от маячивших перед ними темных пятен. Башенка пропала. Передо мной была Рэйчел. Она поставила заказ на столик. Бутерброд и пиво справа от раскрытого комикса. И, как всегда, улыбнулась мне.
1: Может, сегодня что-нибудь еще, Эндрюс?
0: Я с трудом сглотнул и медленно покачал головой. И уставился на нее, разинув рот, когда она повернулась и отошла. Позади Рэйчел хозяин ковбой довольно улыбался и пожимал руку технику, который протянул счет за работу и ушел. Я смотрел вслед удаляющейся официантки и чувствовал себя ясновидящим, словно вглядевшись попристальнее, смогу увидеть внутри девушки башенку на колесиках. Реальность прибольно ударила меня прямо в солнечное сплетение. Рэйчел — такая же голограмма, как и ныряльщик. Фантазия, иллюзия, созданная исключительно ради экономии, чтобы не платить живому обслуживающему персоналу. И меня угораздило влюбиться в нее, в башенку на колесиках. Убийственно. Держу пари, я оказался тут единственным лохом, который считал ее настоящей женщиной. Бутерброд показался мне невкусным, как перед казнью. Я покинул Доджес в оцепенении. Рэйчел...

Сомнительный документ. Почему именно на этот щит? Понятия не имею. Может, потому что рекламная фирма соорудила над ними леса, пережитки тех доголографических времен, когда такие щиты расписывались вручную или оклеивались бумажными плакатами. А может, дело в том, что посреди вульгарного скопища голографических извращений эта реклама казалась стабильной и неизменной. Там была только последняя модель или «Шевроле», или «Форда», мне безразлично, одна на всей поверхности. Она просто была и совершенно ничего не делала, как и я. Такой же безликий фон.

Через пять минут моего одинокого созерцания окрестностей вообще и собственного жалкого существования в частности, я заметил, что какой-то придурок поднимается по лесам, видимо, желая составить мне компанию. Я прокричал, чтобы он оставил меня в покое. Мужичок в заляпанном комбинезоне преспокойно карабкался вверх, несмотря на все мои вопли протеста. Я даже решил было опрокинуть на него одну из банок с краской, что стояли чуть в сторонке. Пусть будет ярко-просячего цвета с головы до ног. Забавно, но до этого я ни одной банки не приметил. Он забрался на мой этаж, поправил комбинезон и тут же приступил к работе. «Эй ты, как дела?» – спросил я нарочито неприязненно, надеясь, что он сообразит, зачем я здесь и уберется. Он не обратил на меня ни малейшего внимания и принялся закрашивать плакат с автомобилем. Мужик был не робкого десятка, но и не семи пядей во лбу. Какой-нибудь примерный гражданин заметит, чем он тут занимается, и вызовет полицию. И через пару минут эта мысль мне сразу и очень понравилась. Какой смысл прыгать с рекламного щита без зрителей? Я пожал плечами и вернулся к комиксу. Пусть этот сумасшедший занимается своими делами, пока я жду свою аудиторию. Время пока есть. В течение следующих нескольких минут маляр медленно, но верно приближался, пока не остановился совсем рядом, закончив расписывать очередной кусок холста. Я прислонялся к щиту, загораживая собой его возможное поле деятельности. Маляр взглянул на меня, словно я только что материализовался из ниоткуда, потом пожал плечами и старательно обвел мой силуэт по бокам и сверху, при этом совершенно не запачкав. Перешагнув через меня, он продолжил дело своей жизни на другой стороне. Небольшое пятно в форме меня осталось незакрашенным. И ни слова. Я был лишь незначительным временным неудобством. Будто он говорил мне: «Нет проблем, дружище, я подожду, когда ты прыгнешь, вернусь и докрашу». Такое равнодушие заставило меня буквально вскипеть. Но я решил не терять времени на скандал с придурком. В паре метров от подножия щита проскользнул скейтер и, мастерски проделав двойное сальто с разворотом в полете над дорогой, ловко приземлился на парковке. Он помахал рукой нескольким водителям и остановился перед голографическим зданием. Держа скейтборд под мышкой, он прочитал надпись о продаже дома на виртуальной табличке, воткнутой в зеленый виртуальный газон перед виртуальным строением. Потом прошел по тропинке, открыл парадную дверь и исчез внутрь.

противоположную сторону широкой улицы. Там разминался тот же скейтер, выполнял на специальной дорожке простенькие упражнения, постепенно переходя к более сложным трюкам. По-видимому, готовился к новому эффектному прыжку через дорогу. Бросив взгляд назад на парковку, я отметил, что виртуального строения больше нет. Вместо него возвышался рекламный щит с объемным видом интерьера другого дома. Улыбающийся риэлтор гостеприимным жестом приглашал оценить уют и великолепие жилища. Интересное кино. Какой совместный бизнес может быть у торговцев недвижимостью и владельцев спортивных площадок? Но черт побери, скейтер же зашел в голографический дом. Разве они могут видеть друг друга? Если слово «видеть» тут уместно. Выводы следовали страшноватые. Неужели рекламные щиты формируют свои собственные взаимоотношения, создают свои собственные общественные структуры, причем самостоятельно? Вряд ли. Просто искусственный интеллект приспосабливается к себе подобному. Вот и все. Некие светлые головы запрограммировали их распознавать другие голограммы и адаптироваться. Гонщик делал то же самое, только общался с людьми. Проклятие, мне самому никогда не удавалось поддерживать непринужденную беседу в реальном мире, а им чертову голограмму.

взаимодействуют как настоящие. Вот что угнетает. Голограммы приспособлены к реальной жизни лучше, чем я. Может, я должен извлечь какой-то урок из этой ситуации? Глупости. Раз в жизни мне удалось привязаться к кому-то или к Рэйчел, надо называть что-то, да и это было не по-настоящему. Может, я лучше приспособлен к виртуальному миру, чем к реальному? Гадство! С чего это я пытаюсь выдумать себе какие-то оправдания? Эти рекламные штучки доведут меня до дурдома. В этот момент маляр перешагнул через меня, направляясь к лестнице. Вздрогнув, я накренился в бок прямо на ближайшую банку с краской. Только не опрокинул ее, потому что она исчезла. Я взглянул на трудягу, спускавшегося с лесов по лестнице, потом воззрился на его работу. Он выкрасил ярко-розовым весь щит, кроме моего силуэта, затем ядовито-зеленым нарисовал посредине логотип какой-то новой краски для дома. Тем временем маляр, оказавшись на земле, направился, куда бы вы подумали, к совершенно новому фирменному, наверняка виртуальному домику под риэлторским щитом. Он зашел за дом, вернулся с раздвижной лестницей, которую приставил к стене, и занялся раскрашиванием второго этажа в свой любимый ярко-розовый цвет. Конечно! Где уж мне заметить это раньше? Маляр тоже оказался голограммой. Неудивительно, что он игнорировал меня. Я должен был понять, что не чувствую запаха краски. Снова облажался. Принял голограмму за реальность. От стыда мне хотелось провалиться сквозь леса и даже дальше.

0: Дэниел Хойт. Серый фон. С минуту я глазел на Мюллера, прежде чем до меня дошло, чем он занимается. От смеха я чуть не свалился. Интересно, что скажет риэлтор о прогрессивном цветовом решении милого ухоженного особнячка, за который он, видимо, намеревался выручить целое состояние? Вдруг в ушах раздался визг смертельно раненого поросенка. Это болид гонщика появился в промежутке между машинами, заставив одного из водителей вдавить педаль тормоза, аж дым взвелся из-под колес. Легкомысленный гонщик игнорировал суету, помахал рукой водителям, резко свернул, взметнув широкую волну виртуальной грязи и начал восхождение по небесной голографической дороге. В этот момент прямо перед носом лихача появилось маленькое озерцо, куда не замедлил броситься ныряльщик. Гонщик мгновенно и бесшумно остановился, вышел из машины и помог ныряльщику вылезти из воды. Парни пожали друг другу голографические руки, повернулись к дороге и отсалютовали проезжающим, мол, все окей. Моя реальная жизнь по сравнению с деятельностью персонажей рекламных щитов была невероятно скучной. Казалось, здесь работает единый организм, наделенный чудовищным искусственным интеллектом со сложными правилами взаимодействия в виртуальном мире. И все голограммы тщательно следуют заведенному порядку, несмотря на то, что они не объединены одной целью, а способны только визуально отслеживать, что делают другие. Но почему? Зачем фирмы это делают? Может, у них совместные комплексные контракты, которые зависят от перекрестной рекламы, или программисты выпендриваются? Все рекламные ходы уже давно известны. Трудно слепить что-нибудь новенькое, когда даже новые технологии не помогают продать товар. Или это какая-то революционная концепция, от которой никто из рекламодателей не мог отказаться. Вот оно! Тут до меня и дошло, что взаимодействие, основанное на визуальных данных, это прекрасная модель для реальной жизни. Может, моя проблема в том, что я попросту не знаю правил? Краем глаза я заметил какие-то перемены. Особнячок исчез с парковочной площадки. Маляр все это время трудолюбиво красил его, а дом вдруг взял и исчез. Маляр просто пожал плечами и спустился с лестницы, которая рассыпалась на пиксели позади него, и снова направился к моему щиту. На другой стороне улицы, над Доджесом, две коровы, стоящие одна на другой, вырисовывали послание, умоляющее людей никогда не есть мясо, а употреблять птицу. Та корова, что венчала пирамиду, взбрыкнув передними ногами, вероятно, потеряв равновесие, свалилась с нижней коровы. Корова База как-то умудрилась поймать корову-верхушку за заднюю ногу, и та болталась безвольной тушей, жалобно мыча. Через несколько секунд висящая корова провалилась внутрь Доджеса. Ее бесшумный удар раскрошил крышу кафе. Должно быть, к тому времени я уловил суть этих эксцентричных голографических представлений, потому что тут же смекнул. Это все сплошная виртуальщина. Я даже подумал, что сам Доджес или хотя бы его крыша был голограммой. Во всяком случае, дыра в крыше была виртуальной. В этом я уже не сомневался. Внутри дыры, видимые только с трехэтажной высоты, на которой я как раз и обретался, я увидел посетителей Доджеса, перепуганных падением коровы. И Рэйчел тоже была там, внутри Доджеса. И это показалось мне совсем странным. Она же была частью моего мира, а вовсе не сумасшедшего рекламного пространства, или нет? Или она принадлежала к обоим мирам? Но разве она не голограмма? На мгновение, всего лишь на мгновение, перед тем, как виртуальная дыра в крыше Доджес исчезла, я мог бы поклясться, что видел самого себя там, внизу, рядом с Рэйчел. Я держал ее за руку и глазел на корову. И память послушно представляла эту картину моему мысленному взору, накладывая на реальность нетронутой крыши. Я запутался в этой виртуальной реальной паутине. Как я оказался в голограмме? Как это могло быть? Я здесь, на лесах рекламного щита. Почему искусственный интеллект коровы заложил меня в голограмму? Разве он не мог определить, что я сижу на лесах? Если он не распознал меня, как он мог засунуть мое изображение в голограмму? Этого я объяснить не мог. Мое хобби... Коллекционирование комиксов помогало мне жить воображаемой жизнью. Я как-то слишком охотно выпал из реального мира. Но в том же виртуальном мире рекламы я держал за руку мою милую Рэйчел. А какое они имеют право запихивать меня в голограмму? Я не давал им на это разрешение. И кто конкретно за мной наблюдает? Это ж бессмысленно.
1: Голограмму сломанной крыши можно увидеть только с высоты нескольких этажей, например, с рекламных щитов, а вовсе не с улицы. Словно все это представление разыгрывалось специально для меня. Я имею в виду, кому еще придет охота торчать на этих чертовых щитах. А, маляру. Это представление дается маляру каждый день? Или меня изобразили только потому, что я здесь торчу? Или просто коровий компьютерный мозг выделил зрителей? Меня, маляра, может, риэлтора или скейтера и поместил в голограмму? Почему? Зачем? Эта штука программиста или эта корова адаптировалась сверх всяких разумных возможностей программы? Сейчас я здесь, наверху. И я же держал Рэйчел за руку в голограмме. А если бы меня поблизости не было, тогда бы Рэйчел держал за руку маляр. Гнев охватил меня, слепая ревность. Как же случилось коварное виртуальное похищение моей Рэйчел? И плевать, что она не настоящая. Не могу просто стоять и смотреть, как у меня уводят девушку. В этот момент маляр забрался на леса и дружески кивнул мне, не замечая красного от бурлящего гнева лица. Я бросился на обидчика. Зачем я сделал это? Чего хотел добиться? Он же голограмма. Я знал, что пролечу насквозь, но я все равно это сделал. И маляр свалился. Каким образом мне удалось столкнуть его? Так вышло, что мое реальное тело и его виртуальное на мгновение оказались в одном и том же месте. И он рухнул вниз. Я же в момент контакта пришел в себя и удержал равновесие. Забавно, принимая во внимание изначальную цель моего присутствия здесь. Но случилось так, что я остался, а маляр свалился. Как раз в это время проносился мимо скейтер, и маляр угодил прямо на него. Маляр перевернулся и бесшумно хлопнулся на землю. Скейтер свернул с обычной трассы и врезался в бортик парковки. Люди бросились со всех сторон помочь ему. Одни указывали на меня и с негодованием выкрикивали ругательство, другие бежали к упавшему маляру. Я запаниковал и стал быстро спускаться. Собиралась толпа. Люди кровожадно поглядывали в мою сторону. Они что, не видят разницы между реальностью и голограммой? Маляр и скейтер были не настоящими, неужели люди не понимают? Я добрался до земли как раз в тот момент, когда кто-то пытался помочь маляру подняться. Знаешь, рука помощи прошла насквозь. Казалось, маляр смутился. Некоторые люди в толпе взглянули на меня оценивающе, будто искали подтверждение непонятно чему. Маляр встал и пошел к своему месту работы. Толпа расступалась перед ним, как перед прокаженным. Возле меня он приостановился и сделал неприличный жест. Потом взобрался на свой щит, где опять красовался новый «Шевроле». Мы все посмотрели на скейтера. Его конечности были вывернуты под невозможными для живого человека углами, но он как-то собрался, поднялся, кинул скейтборд на землю и умотал, только маленькое облачко пыли заискрилось на солнце. Толпа расступилась, пропустив его. Люди стали расходиться, пожимая плечами, негромко ворча и обсуждая происшествие. Никто не обращал на меня внимания, только далеко обходили мою персону, будто голограмму. И я в этом не был виноват. Голограммы казались вполне реальными, чтобы дурачить людей. Может, надо бы иногда поинтересоваться, что реально, а что лишь игра воображения. Конечно, мы все знаем, что голограммы не настоящие, или не знаем. У них есть достаточно продвинутый искусственный интеллект, который позволяет взаимодействовать друг с другом и с нами. Но глубоко в душе мы знаем, что они голограммы. Но если иллюзия реальна до такой невероятной степени, то хоть на минутку наша непоколебимая уверенность совершенно теряется. Проклятье! Ныряльщик вызвал лишь одну аварию. Потом все о нем узнали и перестали обращать внимание на то, как он ныряет в дорожное покрытие. Держу пари, никто и не заметил, что его перепрограммировали прыгать в разделительную полосу. Обычно голограммы делают то, чего мы от них ожидаем, и мы твердо знаем, это голограммы. Но когда их действия выходят за рамки обычного, они перестают быть серым фоном, и тут наша уверенность впервые покидает нас. Когда они повторяют необычное, согласно цикличности программы, они снова растворяются, превращаясь в серый фон. Людям удобно такое соседство. Мелкие события, которые могут случиться в любой момент, вызывают различные эмоции, добавляющие чуток жизни в монотонность существования. Черт побери, отличная программа делать что-нибудь эдакое раз, скажем, в неделю. Просто чтобы люди не забывали, какую продукцию им впаривают. Реклама недейственна, если все ее игнорируют.
2: Но драма, которую разыграли со мной, это уж слишком. Виртуальные личности, казалось, сформировали свою маленькую субкультуру, будто сами считали себя реальными. Мой мозг моментально почувствовал себя изнасилованным извращенной логикой. Но какие открываются великолепные возможности! С точки зрения программированной личности, внутри виртуального мира они были в известном смысле реальными, так же, как человеки для нас. Их программа создает иллюзию реальности в нашем мире. А когда голограммы взаимодействовали с живыми людьми в контексте их искусственного интеллекта, мы не представлялись другими, отличными от голограмм. Мы были так же реальны для них, как они были реальны друг для друга. В этот момент я осознал, что думал о маляре и скейтере в человеческой терминологии, как и собранная нами толпа. Внутренне я называл каждого из них персона, личность, а не вещь, штука. Когда это произошло? Было ли это в момент сомнений после того, как голограммы отчебучили неожиданный фильм? Я общался с голограммами, взаимодействовал с ними, будто они так же реальны, как люди. Когда я ударил маляра и чуть не свалился с балки лесов, иллюзия разбилась. Я никак не мог успокоиться. Долгие годы я поддерживал отношения с голограммой, неважно, насколько короткие односторонние, но я не один такой бестолковый. Куча людей наблюдала сценку падения несчастного маляра, и все считали представление реальным, а следовательно открыли себя обильному потоку эмоций, обычно изливаемому на людей. Когда стало ясно, что все туфта, они спокойно вздохнули и ушли, отметив тонкий обман, но вступили в краткое общение с голограммами. А может, как в моем случае, открылись навстречу одной из них. Эта мысль, естественно, привела меня к Рэйчел. Официантка мне очень нравилась, живая она или виртуальная. Это то самое ощущение, когда иллюзия продолжается гораздо дольше, чем ты можешь ей позволить. Искусственный интеллект девушки приспособился ко мне, и это делало иллюзию взаимной симпатии более реальной. Но теперь я был уверен, она голограмма, она для меня не может быть большим, чем героиня комиксов. Знаете, сколько людей влюбляется в персонажей фильмов и комиксов? Полным-полно. Я знаю, видел на конвентах. Мы хотим дружить с воображаемыми персонажами. И все тут. И если я свободно, ну или почти свободно, мог поддерживать отношения с голограммой, значит, я могу смело общаться с человеком, разве нет? Если граница между реальностью и этими голограммами столь призрачна. Маляру я, видимо, не нравился еще. Я аж столкнул его с лесов. Какой еще реакции ждать от программы? Это же часть иллюзии. Но я вправду верил, что нравлюсь Рэйчел. В тот момент я осознал, в чем моя проблема. Почему я сидел на лесах, размышляя о самоубийстве? Вовсе не потому, что Рэйчел голограмма, а из-за того, что для всех на свете я сам был голограммой. У меня не было кучи приятелей, потому что я долго избегал реального мира, погрузившись в мир рисованных фантазий, делая, что положено, и всячески создавая иллюзию присутствия в реальном мире. Другие люди, вероятно, просто игнорировали меня, как не замечают серый фон. Надо было подольше находиться в реальном мире, занимаясь настоящими делами, не замыкаясь в границах своего маленького виртуального мирка. Пришло время строить отношения с людьми, а не пассивно дожидаться волшебного случая. Надо поучаствовать в этой жизни, хотя бы для разнообразия. Надо бы попробовать жить. Простите. Я быстро обернулся на голос девушки. Она была милой и хрупкой. Длинные светлые волосы собраны за спиной, загорелая кожа золотилась на солнце. Ясные зеленые глаза вспыхнули, когда она робко протянула руку, чтобы коснуться моего плеча. «Ты настоящий?» «Ага». Кивнув, я схватил ее за руку. «Такой же, как и ты». Ее рука была прекрасна. Плотная, настоящая, живая. Она немного расслабилась, но высвободила свою руку. «Хорошо, тогда скажи, где тут кафе «Вавилон»?» Я указал вниз по улице. «Два квартала в ту сторону». Хотя он не так хорош, как Доджес, улыбаясь, добавил я, слегка приосанился, чтобы намекнуть на свой интерес к девушке, и указал большим пальцем в сторону забегаловки на противоположной стороне. Она изогнула бровь, но ничего не сказала. Я ожидал какого-то оправдания, типа у меня в Вавилоне назначена встреча, или я замужем, или что-нибудь в том же духе. Но девушка лишь изогнула бровь и ждала продолжения. Меня Меня зовут Энгус, представился я, снова протягивая ей руку. Выпьем кофейку. Джойс, ответила она, и ее лицо слегка просветлело, когда она тепло пожала мою руку. Конечно, с удовольствием. Мы перешли через дорогу к Доджесу. Когда я открывал дверь, пропуская новую знакомую, я остановился и бросил взгляд вдоль улицы. Маляр поприветствовал меня взмахом руки и улыбнулся. Джойс тоже взглянула в ту сторону, но, кажется, не заметила его. Она молча улыбнулась мне. Рэйчел кивнула мне из-за стойки и указала на мой всегдашний столик. Но когда официантка направилась в нашу сторону, клянусь, я видел эти жуткие колесики, вертящиеся за ее голографическими ногами. Кошмар! Мы с Джойс скользнули на сиденье, и Рэйчел мгновенно оказалась рядом. «Привет, Энгус. Тебе как обычно?» Она поставила на стол пару щербатых кружек и плеснула в них немного горячего кофе, широко улыбаясь. «А твоей новой подружке?» «Подружка». От такого определения я немного покраснел, но в глубине души мне это понравилось. «Да, моя подружка». «Два, как обычно», — сказала Джойс, улыбнувшись мне, даже не зная, что такое мое «как обычно». «Ты новенькая в городе, милочка?» — вежливо спросила Рэйчел. Я очень удивился, обнаружив, что сердце несется вскачь, потом понял, каким олухом был все это время. Рэйчел была не настоящая, ей совершенно все равно, один я здесь или с девушкой. Джойс была для Рэйчел посетителем, ничем более. Рэйчел болтала с Джойс пару минут, прежде чем вернуться к другим клиентам, дружески расспрашивала ее о работе и семье, создавая атмосферу радушия. Я внимательно и восхищенно слушал их болтовню, по-настоящему заинтересованный. Когда Рэйчел отошла, меня вдруг осенило, что я уже слышал эти вопросы раньше. Рэйчел четко придерживалась ряда стандартных вопросов, разработанных и заложенных в программу официантки, чтобы и Джойс, и любой другой посетитель чувствовал себя особым клиентом, каким был в этом заведении я в течение последних лет. И любой другой посетитель. Кто-то когда-то сказал, что надо понять себя, прежде чем ты сможешь понимать других. Этот кто-то был совершенно прав. Я всегда склонялся к мысли, что чужая душа потемки. Но, видимо, все люди, по сути, одинаковы, такие же, как и я. В глубине души каждый всегда ждет дружеского участия, хоть малой симпатии от кого-то, так же, как и я. Многие просто не знают, где и как ее найти. А некоторые даже и не пытаются. Мне повезло, потому что Рэйчел и Малярды, и все остальные голограммы показали мне человеческую суть. Все так просто и очень странно, что я не замечал этого раньше. Надо было лишь открыть глаза и увидеть. Я открыл глаза и нашел Джойс. И теперь чувствую себя прекрасно. Впервые в жизни я перестал быть серым фоном.

0: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru.
1: Макс, I want you to lie back, put the eye shade on, and the headphones, and let the music carry you now.

Елена Первушина. Убежище. Ночь и день. Часть первая. Ночь. Гонец. Замерзший повод жжет ладонь. Угроз, команд не слышит конь. И в лужах первый лед трещит, как в очаге огонь. Иосиф Бродский. Старинные английские песни. Даже здесь, в Лангедоке, весенние ночи бывают на удивление холодны. Я забыл перчатки, и сейчас руки так закоченели, что я не могу даже как следует дернуть за повод. И мой мерин плетется неторопливо, предоставленный сам себе. Нет, неправда. Все я могу. Просто я не хочу спешить. Не хочу приезжать на место. Не хочу передавать то, что мне поручено передать. И поэтому растираю руки и окоченевшие колени, но не подбираю повод и не даю коню шенкелей. Бывают вести, которые нелегко принести, даже если они тебя не касаются. Впрочем, дорога здесь такая, что торопиться и в самом деле не стоит. Узкая каменистая тропа вьется по склону горы, взбираясь к каменному замку на утесе, и лучше дать волю коню, пусть сам решает, куда поставить ногу. Так что я не тороплюсь. Но любая дорога рано или поздно кончается. Меня встречают с почетом и ведут сразу же наверх, в башню, в личные покои графа. Ему, в отличие от меня, не терпится выслушать новости. Мы проходим мимо большого зала, и я успеваю увидеть сидящую на возвышении графиню в алом платье, в ореоле золотистых волос, перехваченных тонким обручем. Юношу в голубой накидке с лютней, стоящего у камина, полудюжину гостей за длинным столом, нарядных мальчиков-слуг, снующих с чашами для омовения рук. Графиня тоже видит меня и привстает в кресле, но я поспешно делаю ей знак рукой, и она не менее поспешно отводит взор и вновь опускается на подушки. Граф – мужчина во цвете лет. У него суровое лицо, твердый подбородок, осанка бывалого наездника и мозолистые руки настоящего воина. И еще я не вижу у него никакой магической ауры. Должно быть, он просто защитник. Защитник существа, которое я видел внизу. И когда я понимаю это, я понимаю так же, как трудно мне будет сказать те слова, что я привез с собой. «Для меня большая честь приветствовать в своем доме посланника из Тулузы», — говорит он. «Садитесь ближе к огню. Вы верно устали и продрогли с дороги. Сейчас я велю принести горячего вина».

0: Он отдает распоряжение слуге, и мы остаемся одни. Граф недовольно хмурится, потом улыбается. «Прошу вас не судить о всей нашей семье, по мне», — говорит он. «Я осознаю, что с моей стороны ужасно неучтиво торопить вас. И все же я так долго ждал известий из Тулузы. Надеюсь, вы простите мне мое нетерпение». Что ж, оттягивать дальше нельзя. «Я привез вам два известия», — говорю я. «Первое таково. В Лионе и Креси собираются войска. Лионским войском предводительствует аббат Арно Амори, архиепископ Санса, епископы Атена, Клермона и Невера, а также герцог Бургундский, графы Невера и Сент-Поля, Монфора и Барсюрсен. Войско в Креси возглавляют архиепископ Бордо, епископы Ажена, Базаса и Каора, а также граф Авернский и Викон де Тюрен. У них под началом около 6000 воинов. Численность же Лионского войска мне неизвестна доподлинно. Они горят желанием очистить Тулузу и Лангедок от катарской ереси, а также покарать сеньоров, которые укрывают еретиков-альбегойцев».
1: «Чушь!»
0: Граф раздраженно поводит головой.
1: «Мы просвещенные люди и добрые католики. Зачем нам ввязываться в эту свару, что длится уже не первые десяток лет? Может быть, в одной из моих деревень живут несколько этих, как там они называют, совершенных? Но это дело моих крестьян, а не мое».
0: «Боюсь, мой господин, что рыцари из Иль-де-Франс придерживаются иного мнения. Они раздражены убийством легата Пьера Кастельно и винят во всем графа Раймонда Тулузского. Кроме того, их, вне всяких сомнений, манят богатство Тулузы и Лангедока. Они намерены привести этот край к повиновению. Монфор – один из лучших полководцев нашего времени. Мне кажется, благоразумно было бы подготовиться к обороне и загодя подумать об отступлении».
1: «Чушь!» — снова говорит граф. «Поверьте мне, мой любезный гость, это старая свара, и она снова кончится ничем. Мой дед присутствовал на диспуте в Ламбере, а отец на диспуте в Альби. Они выпили немало вина, услышали немало красивых песен, уладили несколько тяжб и договорились о нескольких свадьбах. А до чего там договорились катарские проповедники с папскими легатами, им и дела не было. Бросьте пугать меня вашим монфором и епископами. Лучше скажите мне, каково второе известие?»
0: «Повинуюсь вашей воле, мой господин. Совет высших магов Тулузы дает вам дозволение выступить против Джафрюэ де Палазоля из замка Зеленая Лоза. Ваш иск к нему признан законным и подлежащим удовлетворению». Это те самые слова, которые мне так не хотелось произносить. И я, будь что будет, осмеливаюсь на неслыханную дерзость и добавляю к посланию Совета магов Тулузы несколько слов. «Но ради безопасности и благополучия вас и вашей супруги молю вас также подумать о военном союзе против французов». И я замолкаю. Я не могу сказать: «Мой господин, забудьте о вашей ненависти к соседу и о причинах, вызвавших ее. Мой господин, забудьте о вашей чести и добром имени вашей семьи, которые требуют не опускать меч, пока вы не покараете вашего соседа. Мой господин, не затевайте свару с возможным союзником, когда у ваших ворот враг». Только он сам может сказать это себе. А я и так уже сказал слишком много. Но граф не замечает моей дерзости. Он просто не слышит меня.
1: «Ну, наконец-то, дружище! Вы не пожалеете, что доставили эту весть. Я щедро награжу вас. Наконец, мои руки развязаны. Этот проклятый мужеложец Палазоль больше не будет позорить наш край. Мы сожжем его заживо вместе со всеми его любимчиками, а тех, кто попытается бежать, мы вздернем на деревьях вокруг его замка или четвертуем».

0: Полчаса спустя, согретые вином, насытившийся жарким из зайца и одаренный прекрасным плащом на куньем меху, я спускаюсь во двор. Я тороплюсь уехать, чтобы там себе не думал мой Мерин. Скоро рассвет, и я не хочу терять времени. Но когда я прохожу по нижней галерее, графиня снова замечает меня и дает знак остановиться. Я вхожу в зал и останавливаюсь на пороге, а она спускается с возвышения и идет ко мне. Пол усыпан тростником, но среди тростинок спрятались сухие стебельки цветов. Когда графиня наступает на них кончиком остроносые вышитые туфельки, они оживают, наполняются соком и раскрывают лепестки.
1: «Вы уже покидаете нас, господин посланник?»
0: Ее голос нежен, как дыхание весны. «С величайшим сожалением, госпожа моя!» Я кланяюсь и отступаю на шаг назад. Мне очень не хочется, чтобы она подошла слишком близко, чтобы моя способность подавлять магию вступила в свои права, чтобы мимолетное волшебство рассеялось и цветы под ее ногами увяли. Не хочется, чтобы она испугалась. Хотя вскоре ей все равно придется испугаться, но не сейчас.
1: Вы привезли добрые вести моему супругу?
0: Не мне об этом судить, госпожа моя.
1: И все же очень жаль, что вы вынуждены уехать так быстро.
0: Если бы не клятвы, данные мною ранее, госпожа моя, я почел бы за величайшую честь остаться здесь и служить вам.

Когда я выезжаю из ворот замка, рассветное солнце бьет мне прямо в глаза. Несмотря на это, я от души пришпориваю коня. Мне хочется уехать отсюда как можно скорее. Есть вещи, которые ты обязан сделать. Есть вести, которые ты обязан передать. Но когда все сделано, ты не обязан оставаться и смотреть, что из этого получится. Иначе я давно уже превратился бы в соляной столб. Каждому дню свои заботы. А у меня впереди еще очень много дней.

Часть вторая. День. Убежище. Дорога вдаль вольна бежать, кустам сам Бог велел дрожать. А мы должны наш путь держать, наш путь держать, наш путь держать. Иосиф Бродский.

0: Петербург – холодный город. Мне приходилось бывать за полярным кругом в самый разгар полярной ночи. Там, конечно, тоже не жарко. Но стоит надеть шубу, и мороз бессилен. Разве что пощиплет щеки и заставит тереть нос. В Петербурге не то. Липкая влажная взвесь, которая вместо воздуха проникает сквозь рукава под одежду и не успокаивается, пока не прохватывает тебя холодом до костей. На улице ноябрь, за окном плюсовая температура, но холод выматывает так, что впору заплакать. Я возвращаюсь с ночного дежурства. Мой троллейбус ползет по Невскому в сером рассветном полумраке. С Васильевского к Лавре на пески, как говорили в позапрошлом веке. Открывая на секунду глаза, я вижу в створе канала Грибоедова «Спас на крови». Холодный камень сливается с холодным небом. Мне давно кажется, что в Петербурге дома, особенно старые, в союзе с болотом и против людей. Я засовываю руки поглубже в рукава, обхватываю ладонями локти и вновь засыпаю. Несколько секунд полной тьмы и забытья. Пробуждаюсь лишь, когда троллейбус сворачивает с перспективы в плотную сеть советских, бывших рождественских улиц. Сквозь ресницы вижу бедный по-осеннему грязный садик, где некогда стоял на эшафоте Чернышевский. Наконец троллейбус делает широкое кольцо по площади и замирает у дома с башенкой. Приехали. И все же я люблю эти утренние часы после дежурства, когда наша огромная коммунальная квартира пустеет, и можно почувствовать себя одинокой и свободной. Час плескаться в горячей ванной, петь под душем, рассекать по коридору в розовом купальном халатике с тюрбаном из полотенца на голове, не торопясь готовить себе завтрак. Греческий салат, гренки, кофе, и все это без чужих взглядов в спину, без въедливых вопросов, неизбежных ответов, надоевших и все же необходимых шуточек, разруливания назревающих кухонных разборок. Пустота — свобода. Поэтому, когда раздается звонок домофона, я от души надеюсь, что это очередной распространитель рекламных листовок. Они дальше почтовых ящиков не поднимаются. Или на худой конец какой-нибудь проповедник. Этих просто можно не дослушивать до конца. Но все не так. Я снимаю трубу, и незнакомый мужской голос, задыхаясь, произносит:
1: «Убежище».
0: Пока он поднимается по лестнице, я успеваю натянуть спортивные штаны и футболку. При этом желудок уже крутит, а во рту появляется знакомый железистый привкус, и это плохо. Это очень плохо. У меня было тяжелое дежурство в больнице. Я устала, я хочу кофе и спать, и совсем не хочу вписывать у себя очередного беглеца. Но разве у меня есть выбор? Я открываю дверь. На вид моему гостю лет 27-30. Бледное лицо с тонкими чертами, светлые волосы, светлые глаза. «Как вас зовут?»
1: «Андрей. Сомов. Андрей Васильевич. Паспорт сейчас...»
0: «Паспорт оставьте при себе. Идите за мной». Я веду его в свои комнаты. Маленькая, та, что всецело принадлежит мне, выглядит довольно обжитой. Диван-кровать, книжная полка, маленький телевизор на прикроватном столике, старинный будуарный столик с зеркалом, остался от предыдущей хозяйки комнаты, флакончики с духами, помадой и тушью, коробочки теней, цветы в вазе на холодильнике. Большая комната, собственно, убежище, расположена в башне, поэтому у нее 5 стен и 3 больших окна. Здесь есть только раскладушка с матрасом, она стоит у стены, 3 стула да большой стол посреди комнаты. Сейчас на нем красуется мой бедный завтрак. «Ну вот, Андрей, здесь вы будете жить», — говорю я. «Постельное белье получите позже. Ванная, туалет в конце коридора. А сейчас, если не возражаете, я все-таки поем. Кофе не предлагаю, уж не в защите, даже из вежливости».
1: «Да, конечно. И нет, кофе не надо».
0: Он садится на раскладушку. Вид, как у пса, которого привезли из деревни в город. Обалделый и покорный. Интересно, как скоро за ним явится. День сегодня пасмурный. Может, и не будут дожидаться сумерек. Хорошо бы. А то вернутся с работы мои соседи, сразу догадаются, что у меня в комнате постоялец. Начнутся расспросы, а мне это уже все во как надоело. Так, Андрей, запомните. Правило номер 1 для таких, как вы. Не кормиться в квартире, где живет хозяин убежища. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Даже если будете умирать от голода, ползите на улицу, Там через два квартала есть пустой дом. Там ночуют бомжи. Всегда можно поживиться. О своей безопасности во время кормежки, само собой, вы заботитесь сами. Но если попробуете выпить кого-нибудь здесь, вылетите сию же минуту. И больше того, всему вашему клану будет закрыт доступ в убежище ближайшие 300 лет. Это понятно?
1: Да, спасибо, но я не пью кровь.
0: Я встаю из-за стола, подхожу к двери в прихожую, распахиваю ее и говорю как можно спокойнее. Вон.
1: Что? Но я...
0: Вон. Правило номер 0. Никогда не держать хозяина убежища за дурака. Никогда не пытаться его обмануть. Вы его только что нарушили. Вон.
1: Но я говорю правду.
0: Угу, правду. Знаете, где мне эта ваша так называемая правда? Вот здесь. Я провожу ладонью по горлу. Думаете, хозяин убежища не в состоянии распознать вампира? Хотела бы я, чтобы все было именно так. Потому что пока вы здесь сидите, мне гарантирована и постоянная тошнота, и вкус кошачьей мочи во рту, хоть и не беременна, и не пила вчера ни грамма. Так избавьте меня хотя бы от своего вранья. В глубине души я чувствую жесточайшую обиду. Но почему выжили именно они? Дело даже не в том, что в двух шагах от моего дома институт переливания крови, и они там по ночам табунами пасутся. Поскандалят в очереди, порежут друг друга и бегут в убежище, опасаясь мести клана. Посидят, отдохнут, дождутся секундантов, договорятся о выкупе и снова в очередь. Дело в другом. Приходят только они. Духи леса, воды, полей давно уснули. Я не ощущаю их присутствия последние 100 лет. Оборотни ютятся в заброшенных деревнях и редко сходятся, чтобы принести потомство. Еще 100 лет вымрут и они. А эти, пожалуйста, жиреют и процветают. Они даже стали модными, гламурными и готичными. Не знаю, как там насчет гламура, а вот готские короли, что Теодорих, что Дезидарий. Не знаю, как там насчет гламура, а вот готские короли, что Теодорих, что Дезидарий, восстали бы из своих мраморных саркофагов, услышав, как имя их народа мешают с этой грязью. Уж это я вам гарантирую. Но почему с каждым веком, с каждым новым воплощением моя работа становится все труднее и омерзительнее?
1: Я говорю правду.
0: Упрямо повторяет гость.
1: Да, вы правы. Я вампир, но я не пью кровь. Уже 3 месяца.
0: Через пару часов их всех прорывает, и они начинают исповедоваться. Это по-любому к бабке не ходи. Кто бы ни сидел у меня в убежище, старый домовой, отказавшийся уступать место молодому, когда в дом перебралась новая семья, волк-оборотень, задравший добычу на чужой территории, водяная дева, которую едва не окрестил чересчур ретивый пастор, все они, отдохнув и переведя дух, возникают на пороге моей комнаты и, заглядывая в глаза, начинают рассказывать, как дошли до жизни такой. Как будто мне интересно. Правда, на этот раз мне действительно интересно. Потому что мой гость доказал свои абсурдные заявления делом. Я принесла с кухни головку чеснока, протянула ему дольку, и он, хоть и морщился, но покорно сживал. И тогда у меня появилась надежда. Настолько тонкая, чистая и безумная, что я даже облекаю ее в слова. Правда, когда я пригласила гостя разделить со мной завтрак, он отказался.
1: Овощи, сыр, хлеб – это для меня слишком. Я так до рассвета из туалета не выйду. Вегетарианцем мне никогда не бывать. В основном питаюсь слабо прожаренным мясом, но могу обходиться без живой крови. Это уже что-то, не так ли?
0: И как же вас угораздило?
1: Ну, вообще-то это недешево стоило. К счастью, я в свое время сумел припрятать кое-что из семейных сбережений, вот и потряс копилку. Это генетическая терапия. Слышали про геномодифицированные овощи? Ну вот, я такой овощ. Один мой хороший приятель из Института переливания разработал вирус. Точнее, сначала он начал работать над генными модификациями, а потом стал моим хорошим приятелем. Словом, сейчас я заражен вирусом, он внедряется в мои клетки и меняет геном, так что мой желудочно-кишечный тракт начинает вырабатывать те же ферменты, что и обычных людей. Но на ВИ-инфекцию он не влияет. И, в общем, я то, что я есть. Повышенная чувствительность к прямому солнечному свету, сильная сонливость днем, аллергия на серебро. Но я не пью кровь. Это уже кое-что.
0: Тогда я не стала спрашивать больше. Хоть мне и было любопытно. Знала, через час-другой, когда его немного отпустит, он мне выложит все в подробностях. И, разумеется, не ошиблась. Я давно уже не ошибаюсь в таких делах. Я пошла к себе, забралась под плед и попробовала уснуть. Разумеется, совершенно бестолку, потому что эта подлая живучая надежда уже звенела у меня в ушах комариным звоном. Неужели? Неужели впервые за много тысяч лет кто-то из них наконец понял, что нельзя жить, питаясь чужой кровью, даже если это называть особой культурой, ночной охотой или иной стороной реальности? Неужели ему хватило храбрости и упорства, чтобы придумать способ вернуться сюда, на эту сторону? И неужели он сумел добраться невредимым до моего убежища? Тут наш герой возник на пороге и начал рассказывать. Без предисловия и, что само собой разумеется, без приглашения. И, конечно, не про то, про что мне действительно хотелось услышать, а про свою горькую судьбину. Был он мальчиком из хорошей семьи и родился что-то около 1790 года. Родовое имение под Орлом, матушка, сестры, качели в саду, рыжий пес по кличке Верный. Потом, само собой, Петербург, офицерство, манеж, балы, шпоры, страстное пожатие нежной ручки между второй и третьей кадрилью, котельонная болтовня. Потом была война. Был Смоленск, было качковатое поле, обжигающая холодная земля, обжигающий свинец где-то под сердцем. И была она. Она была славной маркетанткой, славной французской армии. Звали ее Жюли. Она подалась вслед за победоносными войсками, потому что предположила, что в общей суматохе никому не будет интересно, что она будет делать с ранеными, оставшимися на поле боя под покровом ночи. Первое время все так и было. Однако она была не слишком разборчива. Пила кровь и у своих, и у чужих, и солдаты стали что-то подозревать. Тогда она решила удариться в бега, и юный граф Андрей Сомов стал для нее пропуском в новую жизнь. Она утащила его с того холодного поля, где он уже совсем было собрался честно отдать Богу душу. Спрятала в разоренной деревне, выходила, выпоила своей кровью. Сделала его тем же, кем была сама. Охотилась для него, пока он еще был слаб. И, как ни крути, спасла ему жизнь. Поэтому, когда война закончилась, он увез ее в свое имение. И она стала его мадамой, его бариновой барыней. Потом они начали переезжать с места на место, чтобы замести следы. А так как след за ними тянулся кровавый и вонючий, то переезжать приходилось довольно часто и выбирать для житья все более глухие места.
1: «Это было по-настоящему тяжело»,
0: — говорит Андрей.
1: «Возможно, вы слышали о селе Старый Мултан и про того нищего, кажется, его фамилия была Матюнин. 11 крестьян ватяков обвинили в ритуальном жертвоприношении. Некий ветский священник даже выступил в печати с якобы собранными им доказательствами распространенных человеческих жертвоприношений у ватяков. Московские ведомости, Новое время и другие издания, занимавшиеся травлей инородцев вообще, тут же принялись раздувать эту историю. Было невыносимо стыдно читать все это, да еще обсуждать с важным видом где-нибудь на балу у генерал-губернатора. И еще это... 6-летняя грузинская девочка. В ее смерти обвинили евреев. Это было действительно тяжело. Отвратительно тяжело. Юлия воспринимала это проще, но в конце концов, это была не ее земля, не ее соплеменники, да и жила она уже достаточно долго такой жизнью, чтобы привыкнуть ко всему. И все же я еще тогда решил, что так не может продолжаться всю мою жизнь».
0: Потом в годы революции уехали из Крыма на одном из последних пароходов. Поселились во Франции, снова много странствовали. После реформ Горбачева вернулись в Россию, осели в Петербурге. И, наконец, когда он выговорился, я задаю единственно важный вопрос. «Тот врач, как скоро твой клан сможет на него выйти?»
1: «Что? А, вот вы о чем. Да нет, все в порядке. Мы же знали, что может случиться так, что меня раскроют. Мы договорились, если что, я ему бросаю смс-ку, и он сразу уезжает из города. Я сразу же отослал, как только понял, что пора бежать.
0: Ну и молодец. В награду за хорошее известие я даже сходила в магазин. Купила свиной вырезки и пожарила ее на решетке. В квартиру начинают возвращаться жильцы. Девчонки-студентки пришли из института. Опять прогуливают последнюю пару. Молодая мама привела дочку из садика. Увидев, как я достаю свинину из духовки, они озадаченно переглядываются. Обычно я небольшая любительница мяса. «У меня сегодня маленький праздник», — говорю я. «Приехала в этот город ровно 7 лет назад. Вечером придут гости, посидим, выпьем немного». И предъявляю им бутылку красного вина, которую тоже купила в магазине. Соседки, понимающе кивают, но в гости не набиваются. Знают, что я никогда и никого к себе не приглашаю.
1: «А ты правда здесь 7 лет?»
0: спрашивает Андрей, когда я возвращаюсь в комнату. Они все об этом спрашивают. После исповеди им становится легче, и хочется ответить любезностью на любезность. Я уже давно поняла, что проще отвечать на их вопросы. Тогда они отстают быстрее. «На самом деле около 700, говорю я.
1: «Ух ты!»
0: — улыбается он.
1: «А вообще?»
0: «А вообще примерно с тех пор, как неандертальцы стали строить первые святилища из костей мамонта и пещерного медведя. Но я, как и ты, все время переезжаю».
1: «И есть другие, как ты?»
0: «Наверное. Но мы не встречаемся. Нам нечего друг другу сказать. Знаешь ли, посиделки древних стариков и старушек вроде нас — не самое веселое времяпрепровождение».
1: «А у тебя никогда не бывает семьи?»
0: Я пожимаю плечами. «Разумеется, никогда. Представь себе мужчину, который